0: Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: С бензином все будет еще хуже. Беспилотники в одну ночь атаковали сразу три нефтебазы на Ставрополье и морской терминал в Новороссийске. Как сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме, удар пришелся по двум выносным причальным устройствам – ВПУ-1 и ВПУ-3. В момент атаки через них велась погрузка нефти на танкеры, отметили в консорциуме.
2: В результате погрузка была приостановлена. Пострадавших нет. Разлива нефти удалось избежать, а оба танкера сохранили плавучесть. Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений.
1: А в Ставропольском крае после атаки беспилотников возникли пожары на промышленных объектах, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Судя по фотографиям и видеозаписям очевидцев, под удар, вероятно, попали три нефтебазы. Так, в хуторе Вязники Шпаковского округа, как утверждают аналитики, горят нефтебаза «Руснефти» и расположенная по адресу «Промышленная 1» предприятие, где зарегистрированы два юрлица – «Корона» и «МК Нефтепродукт». Кроме того, по данным местных телеграм-каналов, пожар возник на Ставропольском нефтебазе «Лукойл Юг Нефтепродукт» на улице Коломийцева, 19. Объект включает 42 резервуара общей вместимостью более 57,5 тысяч кубометров. Сильный пожар после атаки был виден с разных районов города, сообщают местные жители.
3: Не знаем, что происходит. Был такой взрыв, страсть. Аж хлопок только был, что стены задрожали на С5. Представляете? И вот такой огонь. Все горит. Непонятно что.
1: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Усугубляет ситуацию то, что это довольно крупное нефтехранилище. Украина в ответ на атаки по своей энергетике в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
4: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
1: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России возникла острая нехватка бензина. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках топлива, но безрезультатно. Очереди на АЗС растягиваются на километры. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Сейчас в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
5: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
1: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Эксперты такой оптимизм властей не разделяют. Они отмечают, что дефицит топлива в стране ощущается все острее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
6: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о стабильной экономической ситуации в России.
7: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивает в полной мере. Темпы роста, как об этом неоднократно говорил президент, недостаточны, они признаны недостаточными. Но и в целом международная экономика находится тоже сейчас, скорее в плачевном состоянии. В том числе из-за последствий конфликтов, такие как конфликт Персидского залива. Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы, и некоторые страны Азии. И, конечно, Россия не может оставаться в этом плане изолированной. о тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера. И правительство, президент регулярно обсуждает и понимает, что надо делать для регулировки и выправления ситуации.
0: Главные новости дня.
1: Оборонка полыхает. В подмосковном Подольске горит предприятие-разработчик стрелкового оружия ЦНИИ «Точмаш». В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись массовой атаке дронов. Очевидцы отмечают, что заметили сразу несколько очагов возгорания. Около 3 часов ночи мэр Москвы Сергей Собянин стал активно писать, что в регионе работает противовоздушная оборона. Он отметил, что по состоянию на 4.05 противовоздушная оборона сбила уже 58 беспилотников. Некоторые местные СМИ указывали, что в Московской области вводили ракетную опасность, но позже отменили. Ближе к 4 утра в соцсетях стали массово появляться видео очевидцев.
8: Короче, 2 прилетело. Это да, короче, здесь НПЗ. Дальше по путям. По железнодорожке, походу. Вообще. Вообще просто. Я хотел заехать на территорию. Ну, там людям помочь, кого-то увезти, кого-то что-то это пускают. День говорят, беги.
1: Позже появилась информация, что в городе не один, а сразу несколько очагов возгорания. Самый сильный удар пришелся на Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске.
8: Вообще полная. Это просто, ребят, просто. Дорогу перекрывают, даже выехать не дают. Уже, короче, поняли, бля, там он перекрыли трассу, перекрыли сзади, перекрыли спереди, короче, не дают выехать тоже.
1: Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Подольске сокращенно называют ЦНИИ «Точмаш». Это предприятие ВПК, входящее в состав госкорпорации «Ростех». Оно специализируется на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
9: Наиболее известные из них – боевая экипировка «Ратник», бесшумный автомат «ВАЛ», а также бесшумная снайперская винтовка «Винторез» и самозарядный пистолет «Гюрза», используемые подразделениями специального назначения.
1: За активную работу для ВПК ЦНИИ «Точмаш» находится под санкциями ЕС, США, Украины, Канады, Японии, Швейцарии и Новой Зеландии. Кроме этого, предприятие в подмосковном Подольске под ударом дронов также оказалась нефтебаза и 2 склада «Wildberries». Судя по кадрам видео в местных телеграм-каналах, там начали проводить эвакуацию персонала. Позже оказалось, что в результате атаки был поражен склад Wildberries в индустриальном комплексе «Южные врата» в Домодедово, логистический хаб Wildberries под Подольском и нефтебаза в поселке Львовский. Атаку дронов по Московской области уже подтвердили на Украине. Как заявил Зеленский, Украина продолжает отвечать на российские обстрелы городов.
10: Поражены логистические объекты и нефтебаза. Расстояние до целей от нашей границы – более 400 километров. Также в акватории Черного моря поражены 2 танкера теневого флота и 4 сухогруза.
1: В России официально эту информацию не комментировали. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за ночь Московскую область пытались атаковать более 400 дронов. По его словам, большая часть была нейтрализована на дальних подступах, и 85 ПВО сбило на подлете к Москве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Депутат Государственной Думы Сергей Миронов о вводе 5-дневного оплачиваемого отпуска отцам новорожденных.
11: Вот мама, жена легла в роддом. Да, прошли роды, она еще там 2-3 дня с младенцем находится в роддоме. А нужно подготовиться. Да, нужно сделать закупки, нужно приготовить кроватку маленькому. Все. Вот было бы правильно, если бы хотя бы давали отпуск 5 дней. Оплачиваемый, безусловно. Но у нас вообще есть предложение. Мы предлагаем, что в первые 3 месяца ребенка, когда могут быть самые разные ситуации, и когда очень нужно мужское плечо, на которое может жена опереться, чтобы предоставлялся оплачиваемый 14 дней. По выбору. Он сам берет, может быть, там не все подряд, а когда надо, необходимо, берет день, но этот день будет для него выходным, он проведет с семьей, но самое главное, этот день будет оплачен.
0: На радио Лента. Потеря дня.
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Основатель организации «Воинский союз Паладин» Георгий Закревский назвал ситуацию в стране бедой и обвинил в ней верховного главнокомандующего Владимира Путина.
13: Наша страна не то что на грани беды или уже прямо около нее. Наша страна уже в беде. В большой беде. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третьеразрядная страна. Корабли, которые могут выпивать, как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более 2 лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже 2 с лишним года. Люди, население вымирает, нищает, спивается, всем плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это... сделал так называемый президент, великий Путин. Еще обращаюсь к тем, кто находится на линии боевого столкновения, на тем, кто в окопах. Вы прекрасно знаете, какое непотребство творится сейчас там. Как в относительно военных действиях непосредственно, с профессиональной и общей точки зрения, так и с точки зрения командования. Вы прекрасно знаете те рожи, которые издеваются над вами и над вашими родственниками. Те гладкие штабные физиономии, которые приезжают на 3 часа в зону боевых действий, чтобы получить корочки участника боевых действий, которые получают по 3 ордена мужества, не участвуя в боях, а то и теряя подразделение. Награды вообще рассыпают, как фантики, в том числе и самые уважаемые. Ордена мужества и даже звезды героя. Это недопустимо. Этого не должно быть. Мы призываем всех присоединяться к нашему союзу, чтобы спасти нашу страну. Точка невозврата уже пройдена.
10: Военный обозреватель Кирилл Бессонов заявил, что украинская армия накапливает силы и готовится к контрнаступлению.
14: Резервы противник накапливает. Где находятся бригады, которые входят в состав корпуса морской пехоты противника, точно не на передовой, они год. То есть их больше года нет на передовой, морпехов, а это элитные подразделения ВСУ. Значит, где-то в резерве для чего-то они как бы оставлены. Поэтому плюс то, что противник занимается изоляцией территории военных действий, это ДНР, Запорожская область, Херсонская область, Крым, вот, пытается максимально нарушить логистику и все остальное. Поэтому я вижу, что противник попытается сходить в наступление. И наступательные действия противника, конечно, отвлекут наши силы и немного изменят как бы оперативную обстановку. Кроме того, не забываем, что от Черниговской области, от приграничья до Москвы менее 500 километров. У них есть реактивные системы залпового огня «Хаймерс». «Хаймерс» могут работать ракетами «Атакмс». Новые ракеты «Атакмс» имеют дистанцию полета более 500 километров. А до Москвы, ну, практически менее 500 километров оттуда. Что им стоит, к примеру, взять территорию под контроль, ну, своей же области, да, то есть и в какую-то ночь туда закинуть какой-то дивизион «Хаймерс» для того, чтобы нанести ракетный удар. Для нашего ПВО, для нашей ПВО это будет сложно.
12: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Житель Крыма о ситуации на полуострове с топливом и электроэнергией.
15: Уже не смешно. Топливо вообще не продается. То есть купить его невозможно. По талонам, там, нал, без нал. Вообще не важно. Просто нельзя купить. Запрещено продавать. Только службам, там, полиция, скорая. Какая ситуация? По электричеству оно есть. 15 минут, потом его нет. Потом оно есть, потом его нет. Потом его нету 2 часа, потом оно может быть 5 часов. Хрен его знает, когда оно будет дальше. Наш выбор, станция для всего дома на 4 киловатта, то есть пока мест нормально. А что там дальше будет, да хрен его знает. Солнечные панели и станция, привет. Вот так и живем. 26-й год, конец июня, Крым. Кайфуем.
12: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время, там даже в Брюсселе, какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И, как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО, да, и не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами, и играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять, ну уж простите, это просто для объяснения, играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же, понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. Да, те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них, все то же самое. Успешно, неуспешно, эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского, не суть. В какую игру теперь будет играть генштаб России и с кем? Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. Представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит, ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было, а теперь получается даже человека, как поведение и методику ведения войны, которого они понимали, полностью. Соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек. Способны на любые, даже более радикальные вещи. На совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно. И он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый. То бишь, на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок. И это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно, ну, легко, опять же, как бы это ужасно не прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придется перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия решилась еще одного большого козыря. Господин Сырский-то на самом деле, он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Сырского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот козырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника, нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять, и нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Сырский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Сырский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь, потому что одна и та же книжка читалась, что господином Сырским, что господином Герасимовым. Но если господин Сырский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, ну вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и показываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: «Это не та армия, которой можно гордиться», — мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшие юные умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
18: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
17: Зейниева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает, подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну, а он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах, с другой, в случае подписания контракта, обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
18: На контракт уговаривают тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут, а вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, уссурийский, хабаровский, ментовки, будто бы в Тюмени, ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что».
17: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
18: Я не переживаю, что он в армию пошел. В армию это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
17: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
19: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передовую. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
17: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком в семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Дроновая навала на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад Wildberries, нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
21: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
20: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
22: Сильнее разгорается, да?
20: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
23: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
20: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
24: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
20: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
25: Болезненный удар. Военкор Живов о последствиях атаки на склады Wildberries.
26: Вооруженные силы Украины ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. В Тамбовской области в результате ударов пострадали 25 человек, 7 погибли. В Московской, по уточненным данным, один пострадавший погиб в больнице. 37 человек получили ранения. Следком возбудил уголовные дела о терактах. Как пишет военкор Александр Коц, противник подает это как удар по логистике армии и законной цели. Тут можно выделить 4 ключевых пункта. Почему этот удар был и почему будут еще? Первое. Давление на тыл. Wildberries – крупнейший маркетплейс. Миллионы заказов, продавцов, рабочих мест. Удар по хабам бьет по срокам доставки, доходам малого бизнеса и вызывает цепную реакцию недовольства. Также отмечается, что Wildberries еще в начале июля переписал оферту. Продавцам отказано в компенсации ущерба от беспилотников форс-мажор. Дальше психология. Склад маркетплейса – символ мирной жизни. Не завод и не арсенал, а коробки с кроссовками и пылесосами. пылесосами. Удар сюда – сигнал обывателю. Тыла нет. Отсюда и поражающие элементы. Задача не разрушить бетон, а заполнить ожоговые и травматологические отделения. Ну и черный столб над Подмосковьем виден за десятки километров. Помните, теперь под ударом может быть любой склад – от почты до аптеки.
25: Пятый год войны. Иван Отраковский об ударах по Вайлдберрис и дронах-перехватчиках.
2: Украинские беспилотники снова наносят удар. На этот раз атаковали склады Wildberries. В подмосковной Электростали загорелся логистический центр. Ранены 24 человека. В Тамбовской области на складе погибли 7 сотрудников ночной смены. Также в подмосковном Ногинске атакована нефтебаза. Возник пожар. На фоне этих новостей первый вице-премьер провел совещание по дронам-перехватчикам в системе противовоздушной обороны. Мантуров подчеркнул необходимость определить требования к перехватчикам для борьбы со средней и дальнемагистральными беспилотниками, выработать подходы к массовому выпуску, унифицировать комплектующие и оптимизировать затраты. Пятый год войны. Они только собрались, чтобы вырабатывать подходы к массовому выпуску. Производство этих самых дронов-перехватчиков должно было начаться давно, причем массовое производство, как и ударных дронов различных модификаций и назначений. Как они побеждать планируют с таким подходом, я не знаю.
25: Привет от Грэма. Военкор Зергулио о новом американском законопроекте.
3: Согласно новой версии законопроекта, названного в честь покойного Грэма, предлагается ввести рестрикции в отношении президента Владимира Путина, высшего российского военного и политического руководства, предпринимателей, государственных компаний и иностранных предприятий, которые оказывают поддержку российскому военно-промышленному комплексу. Кроме того, предлагается ввести санкции против Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, а также крупнейших российских проектов в сфере энергетики, в частности Ямал-СПГ и будущих энергетических проектов в Арктике. Предлагается обложить 100% тарифами 5 крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также 5 стран, которые помогают России обходить западные санкции в сфере энергетики. Сенаторы также предложили ввести рестрикции в отношении теневого флота. Как там Песков сказал, некая двоякость в позиции США. А ведь в далеком 2014 году американцы и европейцы боялись поставлять на Украину противотанковые «Джевелин». Как мы дошли до такой двоякости?
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Это торговля людьми. После скандальных облав в Пензе требуют отменить выплаты вербовщикам на СВО. У здания городской администрации прошел пикет. Экоактивист и журналист местной газеты Игорь Алексеев говорит, что главное требование – отменить выплаты тем, кто склоняет людей подписать контракт на службу в зоне СВО.
5: Депутаты, мы требуем отменить выплаты рекрутерам за каждую человеческую голову. Эти деньги лишили многих разума и совести. Остановите торговлю людьми.
25: Речь идет о решении городской думы Пензы, согласно которому за каждого привлеченного на контракт гражданина посредники могут получать денежное вознаграждение. По словам Алексеева, облавы в Пензе стали едва ли не ежедневными.
5: Теперь они уже не смогут сказать, что не знали о требованиях горожан.
25: Последние месяцы Пенза стала главной темой обсуждения во всех военных каналах из-за жестких методов поиска контрактников для Минобороны. В социальных сетях публиковались сотни видео массовых проверок документов у мужчин на улицах, в общественном транспорте и возле торговых центров. Местные жители утверждали, что людей доставляли в военкоматы для бесед с рекрутерами.
7: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже, один его запихал. Третий стоит рядом. Вот третий, который стоит сзади, вот. Вот и вся любовь.
25: Политолог Андрей Рогов считает, что сама система денежных бонусов создает опасную мотивацию.
8: Когда за каждого завербованного человека начинают платить деньги, неизбежно возникает соблазн выполнить план любой ценой. И тогда добровольный набор постепенно превращается в настоящую охоту за людьми.
25: Пока власти Пензы требования протестующих не комментировали, но сам факт такого пикета показывает, недовольство вызывает уже не только отправка людей на СВО, но и появление целой индустрии, где подпись под контрактом фактически превратилась в источник чего-то заработка. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: У вас, как и у многих, накипело...
1: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о

0: промолчать. Понимаю, что порой трудно пропетлять, потому что если партия прикажет, то комсомол ответит «есть». И все же, к чему переливать из пустого в порожнее, когда мы каждый день несем потери не только военных, но и гражданских людей? А при ударах по Wildberries есть убитые, а число раненых перевалило за 60. И комментировать тут можно только так – война. Враг пытается хоронить любую приемлемую и значимую цель на территории Российской Федерации. Любую. От заводов и аэродромов к воинским частям, хранилищам с топливом, объектам транспортной логистики и многому другому. Оборона воздуха требует радикального усиления. От этого зависит безопасность миллионов. А говорить про удары врага, что только на пользу пойдут, вам перед погибшими не стыдно? Хотя какой там стыд?
1: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
2: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» на голову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
1: Япония, Украина и ракеты для «Патриот». Военкор Астрахань о будущих лицензиях и производстве.
3: После слов Трампа о будущих лицензиях для Украины на производство ракет для патриотов, Зеленский почти сразу начал как-то интересно упоминать желание сотрудничать с Японией. Надо понимать, что массовое производство новых ракет по лицензиям реально ведет концерн Mitsubishi. Прошло еще несколько дней, и украинская пресса, вещающая на международную аудиторию, начала резко рассказывать, как Япония срочно закупает украинские дроны для обороны от Китая, и как она нуждается в сотрудничестве с уникальной украинской наукой и промышленностью. Потому что построить квадрокоптер-перехватчик без уникальных украинских решений в Японии не могут. А тут стало известно, что японцы из Terra Drone Corporation уже некоторое время как выкупили крупные пакеты тех самых народных украинских производств дронов. И теперь японцы продают армии Японии, по сути, японские дроны. Возвращаемся к патриотам. Пару месяцев уйдет на юридические детали и, собственно, оформление лицензий. Дальше ракеты по лицензии надо будет где-то производить. И тут японцы-то и могут разрешить делать это у себя. Время у нас есть, но его немного.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Житель южного берега Крыма рассказал, что отсутствие топлива на полуострове сформировало рынок новых автомобилей.
7: Последние новости из Крыма. Света нет, бензина нет, интернета нет. Карточками воспользоваться бессмысленно, они не проходят. В магазинах есть березовый сок, это сахар, вода, лимонная кислота. В общем-то, все максимально плачевно. Какие из этого выводы сделать? А выводы такие, что люди, которые приехали отдыхать в Крым, покинуть его на машине не могут. И продают свежие современные машины местным жителям, которые их пытаются выручить. За 800, максимум 1000 долларов. Это машины 24-го года. Так что, если вы желаете приобрести недорого машину, вам путь в Крым. Но вернуться вы сможете или нет, я не знаю.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем.

0: фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Wildberries прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий из фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой в один миг оказались сотни тысяч предпринимателей и покупателей по всей стране. Без товара, без денег, с миллионными кредитами, без каких-либо компенсаций и без понимания того, как жить дальше, после уничтожения крупнейших складов. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами корпоративных оферт стоят живые люди.
2: Вот физический масштаб разрушений в электростали и Котовске, его действительно сложно осознать без правильных сравнений. Речь идет об уничтожении более 250 тысяч квадратных метров складских площадей.
3: 250 тысяч. Это же колоссальная цифра.
2: 8 убитых в электростали, десятки людей с тяжелыми ранениями. А в Котовске трагедия оказалась еще масштабнее. Там погибла практически вся ночная смена.
3: Кошмар. Это сразу переводит ситуацию из разряда просто экономического ущерба в категорию настоящей трагедии. И здесь нужно задать главный, самый неудобный вопрос.
2: Какой?
3: Как современные, стратегически важные логистические хабы, которые находятся всего в 50 километрах от столицы, могли оказаться настолько уязвимыми?
2: Вот этот вопрос напрямую ведет к пониманию того, чем на самом деле стали эти склады. Если смотреть на ситуацию поверхностно, кажется полным абсурдом. Но зачем тратить дорогостоящие ресурсы на уничтожение ангаров, где лежат детские игрушки, шампуни и там чехлы для смартфонов?
3: Согласна, звучит странно.
2: Но ответ лежит в плоскости международного гуманитарного права.
3: Подожди. Международное право. Звучит как попытка жестко притянуть за уши юридические термины к сугубо гражданскому ритейлу. Как продажа футболок может регулироваться законами ведения боевых действий?
2: Фокус в том, что маркетплейсы давно перестали быть просто магазинами одежды и электроники. Смотри, существует дополнительный протокол номер 1 к Женевским конвенциям. Статья 52 этого документа очень четко разграничивает гражданские и военные объекты.
3: Так, и что там сказано?
2: Гражданский объект неприкосновенен. Но и вот тут самое важное, есть исключение. Объект неприкосновенен ровно до того момента, пока он не начинает вносить эффективный вклад в военные действия. И вот здесь в игру вступает концепция товаров двойного назначения. Речь идет о систематических, массовых закупках оборудования, которое напрямую используется в боевых действиях. Бронеплиты классов защиты БР-4 и БР-5 открыто продавались и хранились тысячами единиц. По сути, любой желающий мог собрать полный комплект экипировки и оснащения для целого подразделения, просто, знаешь, накидав товары в виртуальную корзину.
3: Ничего себе. Получается крайне интересная механика. Выходит, что госструктуры, подрядчики или частные военные формирования просто нашли способ элегантно обойти неповоротливую бюрократию официального гособоронзаказа.
2: Абсолютно точное попадание. Это была гениальная в своей простоте схема.
3: И если следовать букве международного права, когда гражданский канал систематически и в таких объемах используется для логистики военного назначения, объект полностью меняет свой статус.
2: Верно. Юридически такой склад перестает быть гражданским ритейлом. Он превращается в комбатантный распределительный узел.
3: А значит, получает статус легитимной военной цели.
2: Да. Уничтожение такого узла дает атакующей стороне прямое и неоспоримое военное преимущество, потому что моментально нарушаются поставки комплектующих для беспилотников, связи и экипировки на фронт.
3: И самое жесткое в этой юридической логике то, что наличие рядом миллионов памперсов и футболок не возвращает объекту иммунитет. Согласно конвенциям, ответственность за сопутствующий ущерб ложится на тех, кто допустил интеграцию военных поставок в гражданские потоки. Размещение военных грузов среди гражданских товаров – это фактор, который просто снимает защиту с последних.
2: Это полностью меняет картину, согласись.
3: Да, радикально. И если склады фактически функционировали как элементы военной логистики, значит, угроза ударов была не просто вероятной, она была абсолютно очевидной. В корпорации уровня Wildberries работают целые департаменты аналитиков и юристов. Невозможно поверить, что руководство не просчитывало сценарий уничтожения этих хабов.
2: И судя по документам, этот сценарий не просто просчитывался. К нему шла методичная, совершенно хладнокровная подготовка. Стоит внимательно посмотреть на хронологию событий, потому что она выглядит как сценарий какого-то юридического триллера.
3: Так, так, что там по срокам?
2: 7 июля 2026 года руководство компании вводит в действие 98-ю редакцию оферты для продавцов.
3: 7 июля, подожди, это ровно за 11 дней? До первых ударов по складам?
2: День в день.
3: Да ладно. Это невозможно списать на рядовое обновление корпоративных правил. 11 дней – это слишком короткий срок. Выглядит как идеально спланированный юридический маневр, который реализовали в самый последний момент перед катастрофой. Что конкретно изменили в тексте?
2: Корпорация провернула операцию, которая полностью сняла с нее любую финансовую ответственность за то, что произошло позже. Основные изменения коснулись раздела о форс-мажорных обстоятельствах.
3: И что туда добавили?
2: Туда были очень тихо, вообще без громких анонсов, добавлены новые пункты. С 7 июля к обстоятельствам непреодолимой силы официально стали относиться атаки беспилотных летательных аппаратов любого типа, падение обломков, работа систем ПВО, а также введение режимов контртеррористической операции на территориях присутствия объектов компании.
3: Поразительный, кристально чистый цинизм. То есть в это самое время сотни тысяч продавцов отгружали на склады товар на миллиарды рублей. Идет подготовка к осенним распродажам. Люди берут кредит на закупку новых партий, отправляют фуры в Электростали, Котовск.
2: Да, все шло своим чередом.
3: А корпорация уже переписала правила игры, зная, что небо над этими складами больше небезопасно.
2: Более того, в этой 98-й оферте прямо зафиксировано. Риск случайной гибели имущества от подобных факторов теперь признается, цитирую, риском предпринимательской деятельности самого продавца. Проще говоря, Marketplace заявил, если ваш товар сгорит из-за прилета беспилотника, это ваши проблемы.
3: Никаких компенсаций.
2: Никаких компенсаций не будет, упущенная выгода не возмещается.
3: Слушай, ну тут возникает логичный вопрос о защите прав бизнеса. Если условия становятся настолько драконовскими, почему продавцы просто не отказались нажимать кнопку «Согласен»? Почему не остановили отгрузки? Почему не ушли со своими товарами на другие площадки?
2: В том-то и дело, что уйти было некуда. Буквально синхронно с Wildberries главный и единственный сопоставимый конкурент Озон вел точно такие же изменения в свои правила работы с селлерами. Формулировки по форс-мажорам обновились вообще у всех крупных игроков.
3: В стране просто нет альтернативных площадок такого масштаба, которые способны переварить подобный объем трафика и товаров. Малый и средний бизнес оказался загнан в абсолютный юридический капкан.
2: Либо соглашаться с тем, что товар на миллион рублей может завтра сгореть без права на компенсацию, либо прямо сейчас закрывать бизнес и увольнять сотрудников.
3: И люди, естественно, выбирали продолжать работать, надеясь, что беда обойдет их стороной. Но беда не обошла. И теперь, когда корпорация официально умыла руки, прикрывшись этой 98-й офертой, стоит разобраться, на чьи плечи легли убытки. Кто в реальности оплачивает этот пепел?
2: Оплачивает экономика в целом, ну и рядовые предприниматели в частности. Цифры пугают своей масштабностью. По предварительным оценкам, общий ущерб рынка составил 152,5 миллиарда рублей.
3: Обалдеть.
2: Из этой суммы 65 миллиардов рублей – это чистая стоимость сгоревших товарных запасов, принадлежавших селлерам. Это деньги, которые буквально превратились в дым.
3: 65 миллиардов – прямого убытка для сектора малого и среднего предпринимательства. Но это же только верхушка айсберга. Самая страшная часть этой финансовой катастрофы – кредитная нагрузка.
2: Да, специфика бизнеса.
3: Именно. Специфика бизнеса на маркетплейсах такова, что мало кто работает исключительно на свои деньги. Для масштабирования, для поддержания позиции в поисковой выдаче постоянно нужны финансовые вливания. По статистике, больше 70% оборотных средств у таких продавцов – это заемные деньги.
2: Абсолютно точные данные. Кредитные обязательства селлеров, чьи товары сгорели на этих складах, оцениваются в 45 миллиардов рублей.
3: Жесть.
2: То есть товара больше нет, площадка деньги не возвращает, а банк продолжает списывать проценты каждый месяц.
3: Но подожди, ведь существует институт страхования. Невозможно представить, чтобы склады стоимостью в десятки миллиардов рублей не были застрахованы. Неужели страховые компании тоже нашли способ избежать выплат?
2: Разумеется, нашли. Крупнейшие страховщики на рынке, такие как Ингострах и Сагаз, при рассмотрении подобных инцидентов опираются на стандартную для отрасли оговорку. Она так и называется – военные риски.
3: И как это работает на практике?
2: В правилах страхования имущества прописано, что любые повреждения, возникшие в результате действий беспилотников, ракет, работы систем ПВО или иных средств ведения боевых действий, категорически исключаются из страхового покрытия. Страховой полис защищает от короткого замыкания, от прорыва трубы, от ошибки нетрезвого водителя-погрузчика, но перед лицом описанной катастрофы страховка оказалась просто куском бумаги.
3: Законный отказ.
2: Отказ в выплатах законен на 100%.
3: Складывается картина идеального экономического шторма. Страховая компания официально отказывает в выплатах, маркетплейс ссылается на пункт о форс-мажоре в обновленной оферте, банки, в свою очередь, требуют неукоснительного соблюдения графика платежей, грозя арестом счетов и имущества. Бизнесмен остается один на один с многомиллионным долгом. Слушай, а как в этой ситуации ведет себя руководство Wildberries? Что они предложили пострадавшим в качестве жеста доброй воли?
2: Ох, их предложение вошло в историю как пример настоящего корпоративного издевательства. В качестве поддержки площадка предложила пострадавшим продавцам скидку на хранение товаров на срок 45 дней.
3: Скидку на хранение? Товаров, которых больше не существует.
2: Именно. Товар превратился в токсичный пепел, а система в автоматическом режиме рассылает уведомления о льготных тарифах на его размещение. Это попытка сохранить хорошую мину при откровенно плохой игре. Попытка показать инвесторам, что ситуация якобы находится под контролем.
3: За этими маневрами и сухими цифрами невозвратных долгов кроется колоссальный психологический слом целого класса предпринимателей. Нужно понимать природу этих селлеров. Это не безликие корпорации с бездонными бюджетами. Это обычные люди. Они закладывали квартиры родителей, брали потребительские кредиты под безумные ставки. В сети полно конкретных, невыдуманных историй, читать которые физически тяжело.
2: Например, предпринимательница Диана Якимова, которая строила свой бренд одежды несколько лет, пишет в профильном сообществе всего два слова: «Мы разорены». И за этими словами конец жизни, которую она знала.
3: Или резонансная история человека по имени Дмитрий. Его потери составили 8,5 миллионов рублей. Вся партия товара была закуплена на кредитные средства, а обеспечением по кредиту выступала единственная недвижимость его родителей.
2: Какой кошмар!
3: И когда он попытался добиться хоть какого-то ответа от площадки, техподдержка прислала ему автоматическому боту с цитатой той самой 98-й оферты. Дмитрий публично написал, что в такой ситуации ему проще залезть в петлю, чем прийти к родителям и сказать, что они остаются на улице.
2: И это ведь не единичные случаи, это массовое. Цепное банкротство целого сектора экономики. И этот психологический надлом, это осознание абсолютной беззащитности. Десятилетиями выстраивалась система, основанная на невероятной централизации. Строились гигантские мегасклады размером с небольшие города. Внедрялась полная автоматизация. Все это делалось ради снижения издержек и удобства конечного потребителя. Но что, если именно эта гиперцентрализация делает современную жизнь абсолютно беззащитной? Строились идеальные храмы потребления, а в итоге получились гигантские, ничем не защищенные мишени, уничтожение которых способно обрушить целую отрасль и сломать сотни тысяч жизней за одну ночь. На сегодня это все. Крах Wildberries — это не просто пара логистических пожаров и перебоев с доставкой. Это системный коллапс, затронувший абсолютно все сферы жизни сотен тысяч людей одновременно. От мелких селлеров до обычных покупателей. Масштаб разрушений, глубина цинизма корпораций делают эту ситуацию одной из самых тяжелых экономических катастроф в сфере российского ритейла за последние десятилетия. Услышимся в новом разборе дня.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Жизнь дорожает. Калининград обогнал всю Россию по росту цен. Улучшения не предвидится. Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса. Безопасность калининградских энергообъектов под вопросом. Фокус напряженности. Москву атаковали более 400 дронов. В Калининградской области военные отработали защиту объектов Балтийского флота от БПЛА. Готовятся к неизбежному. Итак, годовая инфляция в Калининградской области в июне ускорилась и превысила показатель в 6%. Это выше, чем в среднем по России, где показатель достиг 6,2%, сообщает Калининградстат.
5: Больше всего за год подорожали услуги – почти на 10%. Цены на непродовольственные товары выросли на 5,6%, а продукты – почти на 5%. Одним из главных факторов роста цен стали овощи борщевого набора – капуста, картофель, лук, свекла и морковь. В Банке России объяснили это тем, что запасы прошлогоднего урожая заканчиваются, нового еще нет, а в магазинах региона преобладает импортная продукция, стоимость которой растет из-за расходов на доставку в Калининградскую область. Также после нескольких месяцев снижения в течение года в июне повысились цены на сахар. Кроме того, сильнее всего за год подорожало моторное топливо – почти на 16%. Также подорожали кофе, пассажирский транспорт и санаторно-курортные услуги.
4: При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Калининградской области в апреле 2026 года увеличилась до 84 тысяч рублей, сообщила руководитель Калининградстата Елена Александрова. По ее словам, по этому показателю Янтарный край заметно на целых 22% отстает от России в целом, где цифра равнялась 109 тысячам рублей. Впрочем, здесь нужны пояснения. Начисленная зарплата означает, что из нее еще не вычтен подоходный налог. Так вот, если его вычесть, то от 84 тысяч останется только 73 тысячи рублей, что и составит среднемесячную номинальную зарплату в регионе. А у кого-то она и того меньше. Ну вот Алексей Беспрозванных утверждает, что средняя зарплата в Калининградской области около 80 тысяч рублей. Об этом он заявил газете «Ведомости». В то же время журналист издания указал на 55-е место западного региона в рейтинге по динамике зарплат. Жители, дескать, жалуются на низкие доходы и высокие цены. Однако судя по ответу Беспрозванных, беспокойство населения он не разделяет.
5: По итогам 2025 года мы по размеру среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на одного работника среди всех регионов находимся на 41-м месте, а по темпам роста зарплаты на 12-м месте, заявил губернатор в интервью «Ведомостям».
4: По поводу стоимости товаров глава региона ожидаемо упомянул о программе сдерживания цен на социально значимые товары. Мол, товары с синими ценниками есть в почти в 500 магазинах. Еще Беспрозванных заверил, что никто не нарушает требования властей о 10% наценке на продукцию местных производителей и 15% на завозную. В то же время калининградцы заметили, что в Спаре кило сахара по льготной программе и синему ценнику почему-то стоит дороже – почти 100 рублей. При этом соседние «Пятерочки» на 20 рублей дешевле по обычному ценнику. На вопрос калининградки к губернатору, почему так происходит, в Минэкпроме Калининградской области откликнулись, но попросили уточнить, о каком сахаре идет речь, а после уточнения пропали. Комментарии от ведомства нет уже неделю. Возможно, сами не могут отойти от шока. От ценового шока перейдем к энергетическому. В Калининградской области Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса.
5: Росгвардейцы проверяют все – системы физической защиты, видеонаблюдения, состояние ограждений и инженерных конструкций. Оценивают, насколько охрана готова к нештатным ситуациям. За полгода силовики проверили больше 20 объектов, а еще 10 раз приезжали с профилактикой – без штрафов, но с беседами. В итоге выписали 17 предостережений, чтобы компании сами устранили недочеты. Еще 2 официальных предупреждения получили конкретные должностные лица. Всего в области насчитывается более сотни объектов топливно-энергетического комплекса. В региональном управлении Росгвардии говорят, что такие проверки – не разовая акция, а постоянная системная работа. Она нужна, чтобы вовремя заметить слабые места и не допустить угроз для инфраструктуры и людей.
4: В том, что угрозы имеются, уверен и Алексей Беспрозванных. В интервью газете «Ведомости» губернатор отметил, что недружественные страны на учениях отрабатывают варианты морской блокады и захвата Калининградской области. Но все тщетно.
5: Президент четко сказал на эту тему, что если будут возникать угрозы Калининградской области, то они будут уничтожены. Мы под надежной защитой. Покуситься на стратегический регион могут только безумные.
4: На случай, если таковые появятся, Беспрозванных напомнил о создании регионального министерства безопасности, где работают участники СВО. Впрочем, как показывает реальность, функционирование таких ведомств не в состоянии защитить население и инфраструктуру от массированной атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о более чем 400 дронах, летевших на Москву. Большая часть из них, по его словам, была нейтрализована на дальних подступах. А вот 85 БПЛА сбили буквально на подлете к столице. В результате были атакованы склады в Подольске и Домодедово. Зафиксировано как минимум 5 очагов пожара, в том числе в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Также сообщается о пожаре на нефтебазе в Подольске и эвакуации персонала крупнейшего склада «Wildberries» в Каледино. Есть информация и о 10 пострадавших. Словом, СВО добралась в глубокий тыл России. И даже центральное телевидение признает, что украинские удары будут только усиливаться. По словам Владимира Соловьева, к зиме под угрозой окажется энергетическая инфраструктура, а жителей Курской и Брянской областей уже сейчас стоит переселять в другие регионы России, поскольку сотни тысяч человек фактически живут на линии фронта и оставаться там небезопасно.
6: Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Но это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, должна быть государственная программа, переселение сейчас наших людей хотя бы на время. Не в ПВРы, а в нормальные условия.
4: На защите территории сфокусирован в последнее время и Балтийский флот. Военнослужащие провели в Калининградской области очередные ночные учения по защите объектов флота от беспилотников. Во время тренировки военные отрабатывали обнаружение, распознавание и уничтожение малых воздушных целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты самолетного типа условного противника. Для этого использовали зенитные артиллерийские установки и крупнокалиберные пулеметы «Утес». В качестве целей применяли осветительные снаряды, запущенные из самоходной гаубицы «Гвоздика», а также специальные учебные мишени. В Балтийском флоте заявили, что такие учения необходимы для подготовки личного состава и налаживания взаимодействия между различными подразделениями во время отражения воздушных угроз. А такие угрозы для Калининградской области постоянно усиливаются, в свою очередь предупреждают военные эксперты.
3: Кстати, в аэропорту Калининграда срочно ставят защиту от БПЛА. Госкорпорация по организации воздушного движения выплатит более 12 миллионов рублей частному предпринимателю за установку средств пассивной защиты от БПЛА в аэропорту Храброво. Защита от дронов должна появиться на административно-служебном здании с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения.
4: На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента «Балтийский лоцман».
7: Правительство Калининградской области разработало новые правила цифровой гигиены. Официальный документ уже опубликован на сайте областного правительства. Проект постановления, который запрещает чиновникам использовать рабочие компьютеры для личной переписки и заходить в мессенджеры на рабочих местах. Требования жесткие. Они распространяются абсолютно на всех сотрудников аппарата правительства и региональных министерств, без исключений. От мелких клерков до министров. На первый взгляд, обычная чиновничья рутина. Скучный документ, который можно пролистнуть и забыть. Но это только на первый взгляд. Потому что за этой сухой формулировкой «цифровая гигиена» скрывается совершенно другая реальность. Реальность, в которой система начинает панически бояться самой себя, своих сотрудников и тех цифровых следов, которые они оставляют в сети. И если вы думаете, что это локальная история, которая касается только людей в серых костюмах из здания на Дмитрия Донского, то вы глубоко ошибаетесь. Это касается каждого из нас. Но давайте обо всем по порядку. Давайте сначала разберемся, что именно произошло. Полноценный запрет на использование любых мессенджеров на рабочих ПК. Никаких личных переписок. Никаких отправленных файлов через сторонние сервисы. Официальное объяснение, как всегда, звучит максимально обтекаемо. Защита служебной информации. Повышение информационной безопасности. Предотвращение утечек данных. Красивые слова для отчетов, но давайте снимем этот фасад и посмотрим на цифры и факты, которые за ним стоят. Почему именно сейчас и почему именно в Калининграде? Наш регион – это эксклав, отрезанный кусок земли, зажатый между странами НАТО. Стратегический тупик, который в любых военных докладах фигурирует как Сувалкский коридор, непотопляемый авианосец или главная точка напряжения на Балтике. В таких условиях у руководства региона возникает вполне конкретный, осязаемый страх. Страх шпионажа. Страх прослушки. Страх того, что любая внутренняя записка, любая таблица по дефициту бензина или состоянию бомбоубежищ может мгновенно оказаться на столах зарубежных разведок. Власти панически боятся утечек информации. Они прекрасно понимают, что современные методы ведения разведки – это не шпионы в плащах с поддельными паспортами. Это обычный фишинг. Это взлом учетной записи рядового сотрудника Министерства строительства или ЖКХ. Это один клик по неправильной ссылке в мессенджере. И вот здесь мы упираемся в главный технологический абсурд нашего времени. Чиновников судорожно переводят на отечественный софт. Создаются специальные государственные мессенджеры, закрытые контуры, защищенные операционные системы. Но давайте говорить прямо. Иллюзия безопасности – это самое опасное, что может быть в сфере кибербезопасности. Отечественные мессенджеры, которые позиционируются как сверхзащищенные, на самом деле ломаются с пугающей регулярностью. Они прозрачны для отечественных спецслужб, и это ни для кого не секрет. Но проблема в том, что уязвимости в коде этих программ находят и зарубежные хакеры, и иностранные разведки. Базы данных утекают миллионными тиражами. А что касается западных мессенджеров, которыми, к слову, в личных целях продолжают пользоваться абсолютно все, включая высших чиновников области, там ситуация еще хуже. Любое устройство с установленным зарубежным софтом в приграничном регионе становится потенциальной точкой съема информации. Вы думаете, запрет на рабочих местах решит эту проблему? Считаем бытовую логику. Чиновник закрывает рабочий компьютер, где заблокирован условный Telegram. Достает из кармана личный смартфон, подключенный к той же рабочей сети Wi-Fi или к вышке сотовой связи у границы, и продолжает писать все, что хочет. Система пытается лечить симптомы, полностью игнорируя саму болезнь. Запрет мессенджеров на компьютерах – это имитация деятельности. Попытка построить бумажный забор против цифрового шторма. А теперь переходим к самому главному блоку этого выпуска. К тому, ради чего мы вообще все это разбираем. Ошибка думать, что, ну, запретили клеркам переписываться в рабочее время. Нам-то что? В нашей стране, и особенно в Калининградской области, любые подобные ограничения никогда не остаются внутри правительственного периметра. Чиновники — это просто испытательный полигон. Экспериментальная группа, на которой обкатываются новые механизмы контроля. Сначала гайки закручивают внутри аппарата власти. Смотрят, как реагирует система. Настраивают шлюзы, фильтры, методы мониторинга. А потом, когда технология отработана, ее масштабируют на все общество.
8: К чему нужно готовиться? Давайте смотреть на вещи трезво, без иллюзий. Калининград, как стратегический регион, всегда будет идти на шаг впереди остальной России в плане ограничений цифровых свобод.
7: Если сегодня система признает, что свободный доступ к мессенджерам на рабочем месте – это угроза национальной безопасности, то завтра под этим же предлогом доступ начнут ограничивать для обычных граждан. Сначала это коснется сотрудников стратегических предприятий – заводов, портов. Им запретят проносить личные смартфоны на территорию. Такое уже происходит на некоторых объектах, но это станет тотальной нормой. Затем правила цифровой гигиены спустят в университеты и школы. Студентов и преподавателей обяжут устанавливать только одобренный софт, а весь сторонний трафик в кампусах будет блокироваться. Шаг за шагом, тихими ведомственными приказами, цифровой занавес опустится на весь регион, потому что логика тотального контроля не умеет останавливаться на полпути. Вот она, дорожная карта, которая разворачивается прямо на наших глазах. Постановление областного правительства – это не про дисциплину на рабочем месте. Это признание уязвимости и старт масштабной зачистки цифрового пространства региона. Они панически боятся шпионов и прослушки, но защищаются от этого методами прошлого века, параллельно создавая базу для тотального контроля над каждым жителем области. Ограничения будут нарастать. Инфраструктура для этого уже готовится. Логика приграничного эксклава диктует свои суровые правила. И система будет закручивать эти гайки до тех пор, пока не перекроет весь свободный обмен информацией. Не нужно строить иллюзий и надеяться, что все обойдется. Нужно просто трезво оценивать реальность и понимать, к чему готовиться. Когда цифровые стены начинают строить вокруг правительственных зданий, это верный знак того, что скоро периметр этих стен расширится до границ всей области. На этом сегодня все. Услышимся в следующем выпуске.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: После ударов по складам Wildberries соцсети заполонили ролики владельцев магазинов, потерявших свой товар.
11: Сегодня мы потеряли 12 тысяч товаров. Меня зовут Виктория Терехова, я основательница бренда детской одежды For Real Kids и бренда сумок. Все наши товары по несчастной случайности были отгружены на московский склад, практически все. И сегодня они сгорели. Мы потеряли не только товары, но и все вложенные деньги в этот товар, потому что компенсации никакой не предусматривается. Буквально на прошлой неделе ВБ просил подписать оферту, что все эти риски селлер берет на себя.
12: Я посмотрела по отчетам, около 150-200 единиц у меня там хранилось. Wildberries уже обнуляет остатки. Компенсации не будет. Это похоже все, знаете, вот на муравейник, когда муравьи что-то строят, там пытаются, вкладываются, а потом кто-то берет и своей ногой просто наступает на этот муравейник. Вот это примерно так.
13: За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Сгорел склад в электростали. Это склад, на котором находилась основная часть товара нашего бренда. Никто не будет возвращать убытки за этот товар, потому что буквально недавно мы подписали оферту, то, что в случае атаки беспилотников все риски ложатся на нас.
14: Друзья, мы пережили одну из самых тяжелых ночей для предпринимательского сообщества. 24 человека пострадало в одной только электростали. Склад полностью уничтожен. И никаких, конечно, компенсаций за ваш товар, если вдруг у тебя там товар лежит, конечно, никаких компенсаций не будет. 1 июля обновилась оферта УВБ, где четко было прописано, что в случае прилета БПЛА никаких компенсаций за товар. Ну, в общем, все риски условно на вас.
0: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Каменный век в Крыму. На фоне дефицита бензина проблем со светом и интернетом на полуострове начали устанавливать таксофоны. Первые такие аппараты уже появились в Джанкое и Евпатории. Их начали устанавливать в Крыму на фоне проблем со связью. Местные власти объясняют, что стационарные телефоны нужны на время перебоев с сотовой связью, чтобы вызвать экстренные службы. В городской администрации Джанкоя сообщили, что таксофоны работают даже при отсутствии сотовой связи и электричества.
16: По ним можно дозвониться в пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную службу газа и единую службу экстренной помощи.
15: Сотовая связь в Джанкое теперь по расписанию. Судя по объявлениям местных властей, стабильно пользоваться ею в городе можно только в определенные часы – с 8 до 12 и с 14 до 18 часов. Кроме того, на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах, отметили в Крымэнерго.
17: В населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак беспилотников, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.
15: Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
18: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся. Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
15: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Сами крымчане жалуются, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации. Многие признаются, что в Крыму стало очень тревожно.
19: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
15: В ночь на 20 июля беспилотники в очередной раз атаковали Крым. Как пишут местные телеграм-каналы, взрывы прогремели сразу в нескольких городах полуострова. А возле Алушты после удара вспыхнул пожар на электроподстанции. На фоне проблем с безопасностью, топливом, электроснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Депутат Мосгордумы, первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева об отмене штрафов от автомобильных до ЖКХ.
20: Мы предлагаем перестать штрафовать людей за отсутствие документов, которые действительно сегодня уже переведены в электронный вид, в частности, водительские права. Мы все с вами, те, кто водители, имеют госуслуги авто, там можно сегодня предъявить электронные водительские права, конечно, и для водителей это было бы удобно. Более того, мы предлагаем не штрафовать за отсутствие подтверждения регистрации. Мы сегодня с вами живем также в цифровом государстве, и это кажется пережитком, особенно для таких больших регионов, как Москва, Подмосковье и ряд других. Мы предлагаем не штрафовать водителей, которые сегодня без ущерба природе решили немного помыть автомобиль на своем участке. Мы предлагаем не штрафовать сегодня тех людей, которые в принципе захотели немножечко навести порядок на своем земельном участке, например, убрать неподходящие деревья. За это тоже сегодня у нас есть штраф. Баженов и многие-многие другие, которые сегодня, по мнению партии ЛДПР, просто являются избыточными и жили себя тогда, когда их принимала Государственная Дума. Возможно, они имели какую-то актуальность. Сегодня они эту актуальность потеряли. Более того, к нам приходят люди и говорят о том, что, пожалуйста, вот уберите эти штрафы. Например, вы знаете, что если сегодня вы переходите дорогу вне пешеходного перехода, вам может быть назначен штраф, но если это дорога и там нет движения, например, это не та дорога, такая большая автомагистраль, которую мы с вами там можем проходить только в определенных местах, то также может быть назначен штраф. И вот такие вещи мы предлагаем отменить сегодня для того, чтобы наши граждане не беспокоились по пустякам за штраф.
0: Криминальные новости.
1: Бывшего военного из Сибири убили и расчленили в Ленинградской области. По делу об убийстве в СИЗО отправили двоих мужчин. Арестованы 40-летний Александр Кухаренко и 52-летний Иван Иванов. По версии 47 News, в июле 2025 года двое мужчин убили уроженца Омской области по имени Степан, которому помогали с оформлением контракта на СВО, чтобы получать его выплаты через банковскую карту. Убитый на тот момент уже проходил военную службу, но ушел в самоволку и поэтому не подходил для получения денег. Расчлененное тело Степана нашли 1 мая текущего года в канаве в Ленобласти. После убийства обвиняемые уехали в Челябинскую область. При обыске у них нашли десятки банковских и мобильных карт. Сообщается, что один из подозреваемых в убийстве участника СВО, Александр Кухаренко, был многократно судим за нанесение тяжких телесных травм и побои, а также за кражу, грабеж и разбойное нападение. Последнее наказание он получил в 2024 году за кражу сумки с айфоном у ребенка, катавшегося на самокате. В Архангельской области суд приговорил 17-летнего парня к 6 годам и 4 месяцам воспитательной колонии по делу о жестокой расправе над родной матерью. Следствие и суд установили, в ночь на 22 февраля подросток, будучи под наркотиками, напал на спящую мать, нанес ей более 60 ударов ножом. Юноша пояснил, что перед этим надел наушники с музыкой, а на расправу решился, чтобы не огорчить мать своим планом сбежать из дома. После того, как женщина перестала подавать признаки жизни, подросток завернул ее в покрывало и отнес в подвал. Родные забили тревогу, когда на следующий день женщина не вышла на работу. Они поехали к ней домой. Подросток при общении с родственниками вел себя нервозно, попытался скрыться. Его задержали полицейские уже на вокзале. Известно, что юноша хорошо учился, занимался спортом, увлекался игрой на гитаре. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подросток испытывал признаки депрессии. Отрезал голову другу и спрятал в колодце. В Самарской области предстанет перед судом 77-летний житель города Отрадный, обвиняемый в жестокой расправе над знакомым. По данным регионального следкома, в январе 2026 года обвиняемый и его друг устроили застолье с употреблением спиртного. В ходе общения выяснилось, что у мужчин разное мнение на некий предмет беседы. Разгоряченные алкоголем спорщики начали конфликтовать. В какой-то момент пенсионер схватил нож и вонзил его в грудь оппонента. Всего он нанес не менее 16 ударов ножом в область расположения жизненно важных органов. На этом обвиняемый не остановился. Отделил конечности и голову от тела с помощью имеющегося в доме инструмента и поместил их в канализационный колодец. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радио Лента. Прямая речь.
10: Депутат Госдумы Михаил Делягин резко высказался о руководстве страны и партии «Единая Россия».
21: В то время спрашиваю в прямом эфире, а нормально, что мы поставляем, гордимся тем, что мы крупнейший поставщик металла, тем, кто делает из этого металла снаряды, чтобы убивать наших солдат и офицеров? И представитель «Единой России» мне под камеру объяснил, что да, это в этом заключается политика, которая поддерживает «Единую Россию» всеми силами. Вот, торговать с врагом. В Америке есть такое преступление, но у нас это, как я понимаю, благодетель. Правда, никто не считает Запад врагом, не считая пропагандистов. обратите внимание, официально нет. Есть даже термин «недружественное государство», но нет термина «враг». Вот, так что это, естественно, не про Венгрию, она никого особо не интересует в этой ситуации, не про Бельгию, и пока не про сжиженный природный газ, она пока про нефть. Но это очень и очень-очень опасно и неприятно. Это сигнал для нормализации нашей социально-экономической политики, но пока этот сигнал в упор продолжают не слышать.
0: Главные новости дня.
4: Вместо компенсации кредиты пожар на складе Wildberries не могут потушить уже третий день. Платить за сгоревший товар компания не будет никому.
2: Весь мой товар сгорел на складе Wildberries. Это я узнал сегодня утром.
5: Я понимаю, что еще куча таких же людей в такой же ситуации, в таком же... Что они будут делать тоже, я не знаю.
22: Хочется выйти. Погибли люди. Самое искреннее соболезнование семьям погибших.
4: Ответ от компании многих шокировал. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что юридически маркетплейс не обязан компенсировать продавцам стоимость утраченной продукции.
23: Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки.
4: При этом вместо прямых компенсаций пострадавшему бизнесу предложили льготные кредиты. Wildberries Bank сообщил, что предприниматели смогут получить займы на восстановление товарных запасов, воспользоваться отсрочкой платежей и программами факторинга. Экономист Игорь Липсис говорит, что для многих предпринимателей такой вариант трудно назвать помощью.
24: Если человек потерял товар, который уже был куплен на собственные деньги, кредит не компенсирует убыток, он лишь создает новый долг. Для малого бизнеса это зачастую означает попытку выжить за счет очередного займа.
4: Как стало известно, в день атаки еще 7 июля компания Wildberries внезапно изменила условия договоров. Она документально сняла с себя ответственность за утрату товаров в результате атак беспилотников, ракет и других боеприпасов. По оценкам экспертов, в результате удара Marketplace мог потерять около 7% всех своих складских мощностей. Общий ущерб оценивается примерно в 50 миллиардов рублей. Продавцы по всей стране публикуют сотни видеороликов о своих убытках.
25: Сейчас горит или уже сгорел самый большой склад Wildberries, Электросталь и еще Котовск. Я вообще просто в шоке, с чем мы сталкиваемся в последнее время. Конечно, да, там еще есть погибшие. Я очень сочувствую тем, чьи близкие там пострадали, погибли. Мы не должны через это проходить, но почему-то так получается, что проходим. Это очень печально на самом деле.
4: История показала новую реальность российского бизнеса. Раньше главным риском для продавцов были конкуренты или падение спроса. Теперь к этому добавились атаки на логистическую инфраструктуру. И, как выяснилось, даже если товар полностью сгорит на складе, ответственность за эти потери в итоге ложится не на компанию, а на самого предпринимателя. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Владелец транспортной компании Игорь Зубков о критической ситуации с бензином в Крыму и Краснодарском крае.
26: 1000 литров привезти нам обошлось это 200 плюс тысяч рублей. В 3 машины 2 дня выпали из графика, чисто катанием за бензином занимались. Но не суть. Итак, давайте по ситуации в Краснодарском крае. В Краснодарском крае с каждым днем точно так же, как и в Крыму, ухудшается ситуация. Да, она не такая критичная, как у нас сейчас в Крыму, что на заправках бензин 220, 240, 260 – это там ТЭСК, это частные заправки, это 300, 350, 400 рублей за литр. Это прям очень тяжело. Вот, но многие люди просто отказываются от машин, переходят на велосипеды, электросамокаты, общественный транспорт, как бы стараются как-то перекрываться. На самом деле тяжело, я уже сам прихожу потихоньку к тому, что пора ставить машину. Даже вот эти вот мутки, то, что мы там ездим за бензином, как-то что-то перекрываемся, ну, тоже уже очень сильно бьет по карману. Плюс наматываются километражи, плюс все непонятнее, непонятнее, какой, где сейчас там бензин заливается. Если первые разы мы ездили, ты приехал на Лукойл, ну, сегодня без проблем залил в канистре, привез, спишь спокойно, то сейчас уже все сложнее. Вот, это если коротко и по делу. Дальше. В Краснодарском крае ситуация ухудшается. Большие пробки, мало АЗС с бензином. Это факт. Это надо просто принять и понять. Поэтому думайте лишний раз, куда-то стоит, не стоит ехать. Старайтесь экономить, старайтесь как бы меньше выкатывать бензин и делать какие-то, возможно, запасы хотя бы там по 30, 40, 50, 60 литров. Почему? Потому что, ну, запас нужен. Куда-то надо срочно поехать. Заправился, поехал, решил свои вопросы. Вот. Мы видели на заправках драки, мы видели на заправках пожары машин, да. Мы видели, пока ехали, прилеты, работу ПВО. Это все настолько сильно оставляет эмоции.
9: Телеведущий Владимир Соловьев внезапно признал, что бензина нет, и пожурил олигархов, которые продолжают устраивать вечеринки, пока в Крыму голодают люди.
3: На заправках очереди, люди нервничают, иногда приходится прибегать к помощи правоохранителей, чтобы наводить порядок. Когда заезжаешь в Донецк и видишь, что очереди нет и бензин есть, но цена 150 рублей за литр 95-го. И дистопливо, и газ. А когда в этот момент я читаю, что какой-то очередной российский, не самый большой олигарх, но предприниматель, где-то там подальше от линии фронта, проводит какую-то очередную вечеринку и приглашает одну певицу на костылях и израильскую журналистку вести мероприятие за безумные деньги, мне хочется сказать, а что он отмечает? Я бы подумал, что, наверное, сейчас, когда такая ситуация, было бы правильно на эти деньги купить генератор и отправить в Крым. Это реальная проблема.
0: Радиолента. Прямая речь.
10: Жители Электростали спросили о причинах и последствиях удара по складу Wildberries в ночь на 18 июля. И вот что они думают по этому поводу.
6: Это не то слово, что страшно. Все ночью все повскочили, как никто не поймет, в чем дело. Думали, что уже война. Все перепугались. Ну, это что такое есть-то? С какой стати? Зачем они сюда залетели-то? Что надо-то в Электростали-то? Это разве мыслимо? Тут прямо рядом город. Разве можно взрывать? Это всех людей перепугает.
7: Как вы отреагировали, когда
8: страшно.
7: Все...
8: Страшно. Просто страшно. Ну, реально, как будто война.
7: Есть ли какие-то надежды на будущее, что в будущем это перестанет повторяться? Или же стоит привыкать жить в таком напряжении?
8: Не, ну, все говорили, что в 28-м году закончится все это дело. Ждем.
7: В 28-м?
8: Ну, изначально, когда это все было. Все говорили. Поэтому привыкаем. А что делать? А те ребята, которые вообще находятся там в зоне, еще тяжелее.
11: Я это не могу понять, почему это происходит, если честно. Хотя у меня и высшее образование, и несколько, и я работала на такой серьезной работе. Для меня это очень трудно. Я не знала, что делать, и в таком смятении была. Я даже, ну, потому что я уже наслышана, что все Подмосковье горит.
7: Но сами не видели, да, до этого?
11: Я видела с балкона вот эти все пожары.
0: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Дроновая навала на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад Wildberries, нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
12: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
4: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
13: Сильнее разгорается, да?
4: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
14: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
4: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
15: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
4: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением,

0: колл-центры. К слову, интересно совпало, что Wildberries еще в начале июля внес изменения в правила работы с продавцами. Падение беспилотники прописаны компанией как форс-мажоры, освобождающие ее от ответственности. То есть возмещения ущерба не будет.
1: Пила больше нет. Военкор-канал «Записки ветерана» об одной из самых масштабных атак на Россию.
2: В ночь на 18 июля 2026 года вооруженные силы Украины провели масштабную комбинированную атаку беспилотниками по территории нескольких регионов. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Тамбовской области, где удару подвергся логистический центр Wildberries в городе Котовск. По уточненным данным, погибли 7 сотрудников ночной смены. Еще 24 человека пострадали. На объекте возник пожар, который впоследствии потушили. Московская область также стала главным направлением налета. Более 370 дронов были направлены именно туда. В подмосковном Ногинске атакован резервуарный парк нефтебазы. Зафиксировано возгорание. Также в Электростали пострадал еще один склад Wildberries, в результате чего начался сильнейший пожар. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над областью сбиты 64 беспилотника. Но некоторые все же достигли целей. Во Владимирской области один из дронов попал в жилой многоквартирный дом. Людей эвакуировали, жертв, по предварительным данным, нет. Но это же не война. Еще не она ведь, а просто специальная военная операция по плану.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет, это подкаст «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, о чем сейчас шепчутся на каждой кухне. О том, как в России идет скрытая мобилизация и как устроена настоящая охота на мужчин. Мы разберем, почему огромные деньги и выплаты в 5 миллионов рублей больше не работают и люди просто боятся умирать. Вы узнаете, как обычные уличные камеры с искусственным интеллектом, вызовы такси и доставки еды превратились в ловушку, из которой почти невозможно выбраться. Мы честно расскажем, что происходит с закрытыми дверями военкоматов, где людей силой и угрозами заставляют подписывать контракты.
5: Государство предлагает человеку огромную сумму. Ну, типа, на это можно купить неплохую квартиру в регионе. И все это просто за одну подпись в контракте. А человек разворачивается, меняет сим-карту и прячется. Возникает абсолютно логичный вопрос. Почему система, которая так долго держалась на покупке лояльности, вдруг перешла к открытому насилию на улицах?
6: Тут происходит то, что в макроэкономике принято называть кризисом перепроизводства капитала. Только вот товар очень специфический. То есть денег в систему влили просто невероятное количество. Печатный станок работает без остановок.
5: Бюджеты регионов соревнуются, кто даст больше.
6: Именно. Но возникла парадоксальная проблема. Жизни на продажу больше не осталось. Рынок опустел.
5: Но подожди, если посмотреть на Москву, там разовые выплаты при подписании контракта сейчас доходят до 3, а где-то и до 5 миллионов рублей. Это же колоссальные деньги. Неужели этот финансовый пылесос вообще перестал затягивать людей? 5 миллионов – это для многих билет в другую жизнь.
6: Которым невозможно воспользоваться, если тебя нет в живых.
5: Справедливо.
6: Математика выживания стала очевидной даже для самых отчаянных. Москвичи, глядя на эти суммы, прекрасно понимают статистику. Средняя продолжительность жизни в штурмовых подразделениях крайне мала. Миллионы на гроб никому не нужны.
5: И как реагирует средний класс? Просто прячутся?
6: Да, столичный бизнес и средний класс просто мимикрируют. Переходят на удаленку, арендуют квартиры не на свое имя.
5: Перестают появляться по месту прописки.
6: Абсолютно. В итоге военкоматы сытого мегаполиса катастрофически проваливают планы.
5: Хорошо, Москва – это город с высоким уровнем жизни. Но если взглянуть на депрессивные регионы, та же Бурятия, которая долгое время была главным донором живой силы. Разве там финансовый стимул тоже перестал работать?
6: Там сработал другой ограничитель – демографическое истощение. Да, на первом этапе туда шли от страшной бедности.
5: Чтобы закрыть микрозаймы?
6: Да, закрыть кредиты, отремонтировать дом. Но сейчас деревни и малые улусы остались физически без мужчин.
5: Разрушен традиционный уклад?
6: То есть деньги уже не могут это компенсировать.
5: В том-то и дело. Семьи начали осознавать экономическую ловушку. Разовая выплата за гибель кормильца, она не решает.

0: решает проблему долгосрочного выживания. Деньги заканчиваются, а похороны в этих регионах идут бесконечной чередой. Финансовая магия рассеялась. И раз купить людей за миллионы или забрать их с заводов не выходит, система неизбежно скатывается к методам, которые раньше казались маргинальными.
1: Начинается отлов студентов, трудовых мигрантов, вахтовиков. Всех тех, у кого нет защиты со стороны крупных корпораций.
0: То есть раз люди не идут за деньги, за ними приходят физически. Но знаешь, легко подумать, что это выглядит как в кино про средневековье, мужики с дубинками бегают по площадям. Реальность-то куда страшнее.
1: Это высокотехнологичная охота. Современный мегаполис в России превратился в гигантскую паутину.
0: Как именно работает эта паутина? Потому что истории про уличные рейды звучат пугающе, но часто кажутся каким-то хаосом.
1: Хаос — это лишь видимость. Вот возьмем недавние случаи. В Пензе мужчину задержали на автобусной остановке. Подъехала белая машина, обычный «Ларгус», без полицейской раскраски, но с зеленой полоской судебных приставов. Люди в гражданском затолкали его внутрь. Или вот во Владивостоке случай. Человек возвращался с дня рождения друга. К нему подходят двое, предлагают выпить пиво. Напоили, посадили в машину, покатали по городу и увезли на закрытую территорию сборного пункта.
0: Поразительно то, как на это реагируют чиновники. Когда появляются видео, где плачущие жены бросаются под колеса автобусов возле сборных пунктов, военкомы сначала называют это постановочными кадрами.
1: Да, угрожают уголовными делами, говорят о вмешательстве спецслужб.
0: А через несколько дней те же самые лица буднично заявляют: это плановые рейды по установлению лиц, не вставших на учет. Но давай вернемся к паутине. Вот эта машина с приставами — это ведь финал цепочки. А как они узнали, что человек выйдет в тапочках именно в этот момент?
1: Вот здесь в игру вступает цифровой капкан. Ты заказываешь пиццу, вызываешь такси или берешь в аренду самокат, и это как бы касание нити. На вибрацию этой нити система реагирует моментально.
0: Камеры с распознаванием лиц.
1: Система интеграции напрямую связана с планшетами патрульных групп. От момента, как камера на подъезде зафиксировала лицо, до передачи точной геолокации опергруппе проходит около 5 минут.
0: 5 минут?
1: Да. Человек просто не успевает отойти от своего дома. Инфраструктура комфорта, но она предала своих пользователей.
0: Получается, базы данных частных компаний используются против граждан.
1: Совершенно верно. Силовики получают доступ к базам доставок еды. Представь, курьер приносит заказ, человек открывает дверь, а за спиной доставщика уже стоят военные.
0: Это же классическая засада.
1: Да. Системы каршеринга передают координаты машин. Транзакции по банковским картам тоже светятся в системе. Оплатил кофе картой, за тобой выехали.
0: Слушай, если проанализировать этот механизм с правовой точки зрения, то происходит полное уничтожение презумпции невиновности. Речь идет о концепции так называемой гражданской смерти. И пугает то, насколько она автоматизирована.
1: Да. Механика этой гражданской смерти поражает. Как человек теряет все, даже не выходя из дома.
0: Через электронный реестр военнообязанных. Он устроен так, что права блокируются не по решению суда, а алгоритмом. Как только в базе появляется статус «повестка направлена», запускается таймер.
1: 7 дней, верно?
0: Да. Через 7 дней система автоматически связывается с базами ГИБДД, Росреестра, банков. Даже если человек живет в тайге, у него кнопочный телефон без интернета, и он в глаза не видел эту электронную повестку, он лишается всего.
1: Блокировка водительских прав, запрет на кредиты, невозможность продать или купить квартиру, запрет на выезд за рубеж.
0: И самое важное, человек лишен базовых конституционных прав просто по факту того, что чиновник где-то нажал кнопку в кабинете. Никаких судебных разбирательств, никаких адвокатов. Государство просто выключает человека из социума.
1: И вот, допустим, цифровой капкан сработал. Камера вычислила, алгоритм заблокировал права, патруль приехал за 5 минут и затолкал человека в «Ларгус». Что происходит после того, как за ним закрываются железные двери сборного пункта?
0: Начинается этап принудительной трансформации. Задача системы на этом этапе – сломать психику. Из обычного гражданского, который еще час назад пил кофе, нужно срочно сделать покорного солдата.
1: И первое орудие в этом процессе – абсолютная изоляция. Телефоны зимаются еще в коридоре. Здания военкоматов де-факто превращаются в режимные объекты вообще вне правового поля. Человек остается один на один с конвейером.
0: И дальше?
1: А дальше в ход идет прямое физическое насилие. Есть задокументированные чудовищные случаи. Людей избивали деревянными брусками по рукам, чтобы они не могли сопротивляться и подписали контракт.
0: Кошмар.
1: В той же Пензе был случай, когда мужчина от абсолютного отчаяния прыгнул в окно из кабинета врача на втором этаже, пробил крышу припаркованного автобуса и только благодаря этому чудом смог сбежать.
0: А что насчет медицинских комиссий? Система ведь не может отправлять на фронт тяжелобольных людей, но это же просто нерационально.
1: Рационально здесь давно уступило место плановым показателям. Медицинских комиссий де-факто больше не существует. Врачи на сборных пунктах выполняют роль статистов.
0: То есть берут всех?
1: Отправляют людей с хронической ишемией головного мозга, отправляют тех, у кого после травм отнимаются ноги.
0: Да ладно.
1: Серьезно? Забирают пациентов прямо из психиатрических стационаров после недавних попыток суицида. В медицинских картах просто ставят штамп. Активно высказывал желание служить, суицидальные мысли отрицает.
0: Но применять физическое насилие ко всем подряд невозможно. Должен быть какой-то другой метод слома воли.
1: Он есть. Это метод создания альтернативного ада. Классическая связка доброго и злого следователя, помноженная на депривацию сна. Человека доводит до глубокого когнитивного истощения.
0: Как именно это работает на практике?
1: Людей держат в переполненном помещениях. Яркий свет не выключается сутками, постоянно играет громкая музыка, не дают ни спать, ни нормально сидеть.
0: Пытка лишением сна.
1: Да, а когда мозг человека перестает критически оценивать реальность, его заводят в кабинет. Там показывают заранее распечатанный бланк уголовного дела.
0: И что говорят?
1: Говорят: смотри, вот постановление, до 10 лет тюрьмы за уклонение или сопротивление. Сгноим на зоне, а оттуда все равно поедешь на фронт, но уже в штрафной батальон и без выплат.
0: И если это не работает, переходят к угрозам жизни на самом фронте.
1: Угрожают отправить в штурмовой батальон вообще без бронежилета. Открытым текстом заявляют: не подпишешь по-хорошему, проживешь в окопе ровно 3 дня.
0: А если человек все еще сопротивляется?
1: Начинают давить через семью, угрожают инициировать налоговые проверки бизнеса родителей, обещают проблемы на работе у жены. И в состоянии полнейшего истощения человек ломается.
0: Меня во всей этой конструкции поражает правовой абсурд происходящего. Любой студент юрфака на первом курсе скажет, что контракт, подписанный под угрозами, шантажом или физическим насилием, юридически ничтожен.
1: Конечно.
0: Это кабальная сделка, которая прямо противоречит Гражданскому кодексу.
1: Но суды ведь должны это контролировать.
0: В том-то и дело, что военные суды и суды общей юрисдикции просто штампуют отказы по таким искам. Родственники подают заявления, приносят доказательства давления, а судьи признают эти подписи добровольным решением. Система больше не опирается на закон. Произошел абсолютный правовой дефолт. Суд превратился в филиал военкомата.
1: И скорость работы этого конвейера просто пугает. Как только человек ставит подпись, его прошлая жизнь стирается, у задержанных прямо на месте рвут или аннулируют старые паспорта.
0: Прямо там.
1: Буквально за пару часов печатают новые документы, тут же выдают безымянную банковскую карту, на которой уже лежат начисленные подъемные деньги.
0: Все готово.
1: Все. Гражданский человек уничтожен, в базе данных появился новый солдат.
0: Ловушка расставлена безупречная, и выход из нее только один. Но ведь есть огромная часть населения, которую еще не поймали. Тех, кто все понял и успел спрятаться. Как общество реагирует на этот тотальный контроль?
1: Общество уходит в глубокую глухую тень, формируется совершенно новое социальное подполье, мужчины превращаются в невидимок в собственных городах.
0: Жизнь вне радаров. Как это выглядит в быту? Ведь невозможно просто исчезнуть.
1: Оказывается, можно, если ставки – твоя жизнь. Люди избавляются от сим-карт, оформленных на их имя, покупая их на черном рынке, полностью отказываются от банковских приложений, буквально сидят в 4 стенах.
0: А если что-то со здоровьем?
1: Доходит до того, что они боятся пойти в больницу с острой зубной болью или обострением хронических заболеваний. Потому что государственные клиники обязаны передавать данные в базу учета.
0: Слушай, в такой ситуации должен был кардинально измениться гендерный баланс в семьях. Кто берет на себя контакт с внешним миром?
1: Женщины. Они становятся эдакими живыми щитами. Вся внешняя коммуникация, которая раньше делились пополам, теперь ложится на них.
0: Магазины, коммуналка.
1: походы в магазин, оплаты счетов, решение вопросов со школой и детскими садами. Женщины буквально идут на пару шагов впереди мужей на улице. Если мужчине критически необходимо куда-то выйти, ну, например, чтобы проверить, нет ли впереди патруля...
0: На фоне такого тотального отчаяния всегда возникает теневая экономика. Криминальные рынки спасения должны были взлететь до небес.
1: Цены на фейковые медицинские диагнозы улетели в космос. За справку о негодности просят миллионы. Но тут возникает трагичный парадокс.
0: Какой?
1: Люди отдают последние сбережения, влезают в долги, покупают эту справку. А когда попадают в облаву, военные прокуроры на сборных пунктах просто рвут эти документы и аннулируют диагнозы прямо на месте.
0: Ого! И деньги, естественно, никто не возвращает.
1: Конечно, человек с фиктивной справкой все равно отправляется в окоп.
0: А что насчет цифрового мошенничества? Раз главная угроза исходит от искусственного интеллекта и баз данных, наверняка появились те, кто обещают решить эту проблему.
1: Даркнет переполнен объявлениями. За криптовалюту мошенники обещают удалить лицо из баз данных ИИ Москвы и Петербурга или стереть строчку из электронного реестра.
0: И люди в это верят?
1: В отчаянии, да. Платят за это $1000. Естественно, это чистый обман. Никакие хакеры не могут удалить данные из закрытого контура спецслужб.
0: То есть человек платит за воздух, выходит на улицу с ложной уверенностью в безопасности...
1: И его тут же задерживает патруль.
0: Если посмотреть на макроэкономические последствия этого подполья, огромный пласт самых продуктивных специалистов. Айтишники, инженеры, проектировщики, логисты буквально прячутся по подвалам и съемным дачам. Они либо перестают работать вообще, либо работают в серую.
1: Производительность труда падает катастрофически. Экономика начинает рассыпаться не от санкций, а от того, что из нее силой вырвали ключевые кадры.
0: Заводы останавливаются.
1: Да, те предприятия, которые не смогли организовать бронь, встают, потому что на производственной линии просто некому стоять. Целые отрасли деградируют, потому что активное мужское население либо поймано, либо парализовано страхом.
0: И это ведет к настоящей антропологической катастрофе. Сейчас фиксируется эпидемия тяжелых клинических депрессий и посттравматического стрессового расстройства у людей, которые даже близко не видели фронта. Семьи разрушаются под грузом постоянной паранойи и изоляции.
1: Вымывается и криминализируется самый активный, самый созидательный слой населения.
0: Получается, страх перестает быть просто эмоцией. Страх становится главным и, по сути, единственным институтом управления обществом. Правоохранительная система окончательно переориентирована на одну единственную задачу.
1: На какую?
0: Превращение живого, мыслящего человека в бесправный, управляемый ресурс. И парадокс в том, что технологии, которые изначально создавались для безопасности этого самого общества, умные камеры, цифровые сервисы, быстрые базы данных, теперь охотятся на него. Возникает страшный философский вопрос. Если цифровая тень человека теперь имеет над ним абсолютную власть, есть ли вообще шанс когда-нибудь вернуть контроль над собственной жизнью?
1: Какой итог можно подвести в сегодняшнем разборе дня? Главное, система больше не может купить людей за деньги, поэтому она перешла к обычному насилию и цифровому шантажу. Мужчин просто лишили всех прав. Теперь достаточно одной строчки в электронном реестре, чтобы человек стал невидимкой в собственной стране. Сотни тысяч людей прямо сейчас вынуждены прятаться, бросать работу и месяцами не выходить на улицу, разрушая свои семьи и здоровье. Эта дикая облава забирает не просто рабочих или студентов, она буквально перемалывает будущее страны. Это был разбор дня. Держитесь, берегите себя и близких.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Вместо компенсации кредиты пожар на складе Wildberries не могут потушить уже третий день. Платить за сгоревший товар компания не будет никому.
4: Весь мой товар сгорел на складе Wildberries. Это я узнал сегодня утром.
5: Я понимаю, что еще куча таких же людей в такой же ситуации, в таком же
4: что они будут делать дома, я не знаю.
5: Хочется выйти. Погибли люди. Самое искреннее соболезнование семьям погибших.
3: Ответ от компании многих шокировал. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что юридически Marketplace не обязан компенсировать продавцам стоимость утраченной продукции.
6: Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки.
3: При этом вместо прямых компенсаций пострадавшему бизнесу предложили льготные кредиты. Wildberries Bank сообщил, что предприниматели смогут получить займы на восстановление товарных запасов, воспользоваться отсрочкой платежей и программами факторинга. Экономист Игорь Липсис говорит, что для многих предпринимателей такой вариант трудно назвать помощью.
7: Если человек потерял товар, который уже был куплен на собственные деньги, кредит не компенсирует убыток, он лишь создает новый долг. Для малого бизнеса это зачастую означает попытку выжить за счет очередного займа.
3: Как стало известно, в день атаки еще 7 июля компания Wildberries внезапно изменила условия договоров. Она документально сняла с себя ответственность за утрату товара в результате атак беспилотников, ракет и других боеприпасов. По оценкам экспертов, в результате удара Marketplace мог потерять около 7% всех своих складских мощностей. Общий ущерб оценивается примерно в 50 миллиардов рублей. Продавцы по всей стране публикуют сотни видеороликов о своих убытках.
8: Сейчас горит или уже сгорел самый большой склад Wildberries, Электросталь и еще Котовск. Я вообще просто в шоке, с чем мы сталкиваемся в последнее время. Конечно, да, там еще есть погибшие. Я очень сочувствую тем, чьи близкие там пострадали, погибли. Мы не должны через это проходить, но почему-то так получается, что проходим. Это очень печально на самом деле.
3: История показала новую реальность российского бизнеса. Раньше главным риском для продавцов были конкуренты или падение спроса. Теперь к этому добавились атаки на логистическую инфраструктуру. И, как выяснилось, даже если товар полностью сгорит на складе, ответственность за эти потери в итоге ложится не на компанию, а на самого предпринимателя. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин рассказал президенту, что жилье строится благодаря беспрецедентной поддержке по ипотеке.
10: 16 триллионов у нас инвестирует население в жилье ежегодно. Это самый крупный инвестор. И, конечно, когда мы поддерживаем ипотекой, то люди вкладывают больше. Вот целый ряд решений, которые были приняты, да, но самое главное вещь, это решение, то, что мы не остановили ничего. Это было непростое решение. Вот, и сейчас мы видим, кстати, что рыночная ипотека повышается. Мы видим, что по мере снижения ставки люди все-таки начинают перекладываться в недвижимость. Поэтому делаем все, чтобы удержать тот объем строительства, но и самое главное, чтобы люди получили все свои дома, все свои квартиры, за которые заплатили.
11: И вовремя. Нужного качества.
2: Главные новости дня.
12: Каменный век в Крыму. На фоне дефицита бензина, проблем со светом и интернетом на полуострове начали устанавливать таксофоны. Первые такие аппараты уже появились в Джанкое и Евпатории. Их начали устанавливать в Крыму на фоне проблем со связью. Местные власти объясняют, что стационарные телефоны нужны на время перебоев с сотовой связью, чтобы вызвать экстренные службы. В городской администрации Джанкое сообщили, что таксофоны работают даже при отсутствии сотовой связи и электричества.
13: По ним можно дозвониться в пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную службу газа и единую службу экстренной помощи.
12: Сотовая связь в Джанкое теперь по расписанию. Судя по объявлениям местных властей, стабильно пользоваться ею в городе можно только в определенные часы – с 8 до 12 и с 14 до 18 часов. Кроме того, на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах, отметили в Крымэнерго.
14: В населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак беспилотников, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.
12: Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
15: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
12: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Сами крымчане жалуются, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации. Многие признаются, что в Крыму стало очень тревожно.
16: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
12: В ночь на 20 июля беспилотники в очередной раз атаковали Крым. Как пишут местные телеграм-каналы, взрывы прогремели сразу в нескольких городах полуострова. А возле Алушты после удара вспыхнул пожар на электроподстанции. На фоне проблем с безопасностью, топливом, электроснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин о ситуации в строительном бизнесе.
17: Давайте вот с конца начнем. Отличная презентация, абсолютно правильные несколько слайдов, которые показывают, с одной стороны, то, что по факту сегодня есть, но с другой стороны, вот давайте начнем о запуске новых проектов. Сегодня у нас в стройке порядка 118 миллионов метров, которые строятся с привлечением средств граждан через проектное финансирование, через счета эскроу. Порядка 35% из них еще не выведено в продажу, потому что разрешение на строительство есть. Это, по сути, те этапы стройки, которые реализуются. Из этого объема продано 31%. А средняя распроданность по стране сегодня составляет как раз 30-32%. Если смотреть 2026 год, то распроданность составляет 56%. Если смотреть 2028 год, то распроданность составляет 18%. Соотношение стройготовности к распроданности сегодня снижается. Поступления на счета эскроу снижаются. Соответственно, сегодня эффективная ставка при проектном финансировании в среднем по стране составляет порядка 10-10,5%. Если посмотреть на проекты, запущенные в прошлом году во втором полугодии и в этом полугодии, то там средняя ставка, а это порядка 20-25% от объема строящегося на рынке жилья, составляет, на мой взгляд, там, коллеги поправят застройщики, порядка 14-18% в зависимости от того, в каком регионе.
2: На радио «Лента». Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Погибшие и ущерб, которые никто не возместит. Военкор Живов о последствиях атаки на Wildberries.
18: Погибли не менее 8 человек, пострадали около 50. По оценкам участников рынка, с учетом потерь селлеров, общий ущерб может приблизиться к сотне миллиардов рублей. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время. В «Электростали» уничтожены 5 из 10 складских блоков. В это время Зеленский публично поблагодарил подразделение за ночную атаку беспилотников на логистические центры. К слову, интересно совпало, что Wildberries еще в начале июля внес изменения в правила работы с продавцами. Падение беспилотники прописаны компанией как форс-мажоры, освобождающие ее от ответственности. То есть возмещения ущерба не будет.
3: Пила больше нет. Военкор-канал «Записки ветерана» об одной из самых масштабных атак на Россию.
19: В ночь на 18 июля 2026 года вооруженные силы Украины провели масштабную комбинированную атаку беспилотниками по территории нескольких регионов. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Тамбовской области, где удару подвергся логистический центр Wildberries в городе Котовск. По уточненным данным, погибли 7 сотрудников ночной смены. Еще 24 человека пострадали. На объекте возник пожар, который впоследствии потушили. Московская область также стала главным направлением налета. Более 370 дронов были направлены именно туда. В подмосковном Ногинске атакован резервуарный парк нефтебазы. Зафиксировано возгорание. Также в «Электростали» пострадал еще один склад Wildberries, в результате чего начался сильнейший пожар. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над областью сбиты 64 беспилотника. Но некоторые все же достигли целей. Во Владимирской области один из дронов попал в жилой многоквартирный дом. Людей эвакуировали, жертв, по предварительным данным, нет. Но это же не война. Еще не она ведь, а просто специальная военная операция по плану.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
3: Ловит на живца. Пришедшему уточнить данные запаснику предложили подписать контракт. Он еле унес ноги из военкомата. Повестка для уточнения учетных данных все чаще становится лишь поводом привести человека в военкомат. А уже там начинается совсем другой разговор. Именно с такой ситуацией, по данным военных юристов, и столкнулся житель Липецка Сергей Нечаев. Запасник получил обычную повестку, пришел сверить документы, но вместо проверки данных ему начали настоятельно рекомендовать подписать контракт с Минобороны.
20: Сначала просто сверили документы, потом отправили к судебным приставам. Мне начали рассказывать, что если подпишу контракт, то можно списать долги, хоть до 10 миллионов рублей. Потом пришел рекрутер и тоже стал уговаривать идти служить.
3: На этом история не закончилась. Когда мужчина несколько раз отказался, ему предложили заполнить специальный документ.
21: Подтверждаю, что ознакомлен с условиями прохождения военной службы по контракту, положенными выплатами и добровольно отказываюсь от заключения контракта.
3: Только после подписания этого отказа мужчине разрешили покинуть военкомат. Военный эксперт Иван Ступак считает, что подобная схема начинает использоваться все чаще.
22: Сегодня повестка для уточнения данных во многих случаях становится способом привести человека в военкомат. Уже на месте с ним работают рекрутеры, рассказывают о льготах, выплатах, списании кредитов и пытаются убедить подписать контракт. Формально человек пришел не на вербовку, но фактически именно этим все и заканчивается.
3: Похожих историй в последние месяцы становится все больше. Ранее родственники сообщали о случаях, когда мужчин после визита в военкомат или пункты отбора уговаривали заключать контракт, а иногда и вовсе не позволяли сразу покинуть территорию. Получается, что теперь даже обычная повестка с формулировкой «для уточнения данных» уже не гарантирует обычную проверку документов. Для многих россиян она становится первым этапом настойчивой попытки завербовать их на фронт. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Военный адвокат.
23: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели.
1: Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. в связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. Восьмой пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Тыла больше нет. Военкор Котенок о последствиях атаки на Вайлдберриз.
5: Иной раз наши говорящие головы могут ляпнуть такое, что хоть святых вон выноси. На этот раз после ударов по структуре Wildberries вдруг решили принять позицию зайцев, которые косят трын-траву. Мол, а нам все равно, бейте еще, только злее будем. И еще брякнули, мол, кому нужен этот Wildberries, разве что только хозяевам. Убытки на 100 миллиардов как-то прошли мимо кассы. Лишний раз убеждаюсь, что иной раз лучше промолчать. Понимаю, что порой трудно пропетлять, потому что если партия прикажет, то комсомол ответит «есть». И все же, к чему переливать из пустого в порожнее, когда мы каждый день несем потери не только военных, но и гражданских людей? А при ударах по Wildberries есть убитые, а число раненых перевалило за 60. И комментировать тут можно только так – война. Враг пытается хоронить любую приемлемую и значимую цель на территории Российской Федерации. Любую. От заводов и аэродромов к воинским частям, хранилищам с топливом, объектам транспортной логистики и многому другому. Оборона воздуха требует радикального усиления. От этого зависит безопасность миллионов. А говорить про удары врага, что только на пользу пойдут, вам перед погибшими не стыдно? Хотя какой там стыд?
4: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
6: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж».
18: Нейросеть «Калинка» наголову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
4: Япония, Украина и ракеты для «Патриот». Военкор «Астрахань» о будущих лицензиях и производстве.
19: После слов Трампа о будущих лицензиях для Украины на производство ракет для «Патриотов», Зеленский почти сразу начал как-то интересно упоминать желание сотрудничать с Японией. Надо понимать, что массовое производство новых ракет по лицензиям реально ведет концерн Mitsubishi. Прошло еще несколько дней, и украинская пресса, вещающая на международную аудиторию, начала резко рассказывать, как Япония срочно закупает украинские дроны для обороны от Китая и как она нуждается в сотрудничестве с уникальной украинской наукой и промышленностью. Потому что построить квадрокоптер-перехватчик без уникальных украинских решений в Японии не могут. А тут стало известно, что японцы из Terra Drone Corporation уже некоторое время как выкупили крупные пакеты тех самых народных украинских производств дронов. И теперь японцы продают армии Японии, по сути, японские дроны. Возвращаемся к «Патриотам». Пару месяцев уйдет на юридические детали и, собственно, оформление лицензий. Дальше ракеты по лицензии надо будет где-то производить. И тут японцы-то и могут разрешить делать это у себя. Время у нас есть, но его немного.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Дроновое навало на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад Wildberries, нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
22: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
3: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
7: Разгорается, да?
3: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
8: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
3: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
10: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
3: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Российский военный эксперт Андрей Клинцевич о том, что сейчас Украина является лидером по технологиям.
23: У них происходит взаимный обмен технологиями. Украина дает им. И сейчас, кстати, очень важно, если мы раньше думали, что все технологии действительно были с Запада по дронам, то сейчас наоборот. Украина является таким лидером по технологиям их, значит, и производству, и все остальное. К сожалению, для нас через год, через два эта система станет на поток. Украина, я думаю, что не только закроет свои потребности, если будут остановлены боевые действия, она начнет еще являться и площадкой для экспортных возможностей. Ну, например, мне ребята, которые работают на том направлении, ну, к сожалению, показывали, что Украина сейчас делает большой упор на большие, повторюсь, огромного размера, как наши «Посейдоны», подводные беспилотники. Ну вот, и цифры там уже идут сотнями, и не исключено, что они где-то это пустят массированно там по Крымскому мосту или где-то.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
7: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В наш век высоких технологий, когда спутники сканируют каждый метр планеты, на зеленых просторах Ирландии продолжает жить удивительная и пугающая вера в сверхъестественные силы. Современные инженеры и дорожные строители регулярно меняют траектории крупных шоссейных трасс, тратя огромные государственные деньги, лишь бы не потревожить одинокий старый куст боярышника или небольшой земляной холм. Местные жители свято верят, что эти места принадлежат древним элементалям, лепреконам и Туата-де-де-Нан, таинственному невидимому народу, который жестоко карает любого, кто посмеет осквернить их священные границы. Стоит рабочим завести экскаватор возле такого волшебного форта, как техника мгновенно ломается, а с людьми начинают происходить жуткие несчастные случаи, которые невозможно объяснить простым стечением обстоятельств или усталостью металла. Мистики и фольклористы утверждают, что ирландские холмы фей являются естественными порталами в параллельные миры, где время течет по совершенно иным законам. Известный исследователь аномальных явлений Эдди Ленихан не раз официально выступал на стороне местных общин, требуя от правительственных комиссий переносить строительные работы в обход этих зон, чтобы избежать гнева невидимых сущностей. Антропологи и социологи смотрят на это явление с точки зрения культурного феномена и исторической памяти нации. Ирландия веками бережно сохраняла свои кельтские языческие корни, где уважение к природе и древним ландшафтам было основой выживания, а истории про лепреконов служили отличным табу, защищавшим плодородные земли от слепого уничтожения. В 1999 году из-за протестов была полностью изменена траектория важнейшей автомагистрали М8, потому что на ее пути росло то самое священное дерево фей, которое местные жители считали неприкосновенным. Ученые говорят о психологическом самовнушении, когда люди списывают обычные строительные неудачи на месть сказочных существ – Но для самих ирландцев это не просто сказки, а живая традиция и неписанный пакт о ненападении между человеком и скрытыми силами Земли, которые никто не рискует нарушать. Жители верят, что пока они соблюдают эти границы, природа остается к ним благосклонной, обеспечивая урожай и спокойствие. В этом и заключается главная мудрость древних – осознание того, что мы лишь временные гости на этой земле, и наш технический прогресс не дает нам права на разрушение сакральных мест, память о которых старше любых современных государств. Каждое дерево и каждый холм здесь несут на себе печать вечности, напоминая нам, что грань между мирами гораздо тоньше, чем мы привыкли думать в нашей суетной повседневности. Мы лишь слегка приоткрываем завесу тайн, вглядываясь в ирландский туман, который до сих пор скрывает то, что человеческий разум боится признать. Возможно, именно эта готовность договариваться с неведомым делает Ирландию страной, где легенды оживают, как только вы съезжаете с асфальтированной дороги в сторону древних лесов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 21 июля.
13: Руна будет не просто о прогнозе дня, а с вопросом, который сейчас очень актуален. Очень многие обращаются именно с этим вопросом. Стоит ли возвращаться к бывшему? Давайте посмотрим. Или к бывшей. Да, сейчас мы вытянем. Итак, выпала руна Тейвас. Ну, это руна мужской силы. Она символизирует целеустремленность, стойкость. Это стремление к победе. Это одна из самых главных мужских рун. Руна воина. Она отвечает за решительность и жертвенность. И требует честности и, знаете, такой бескомпромиссности. Вот как по отношению к себе, так и по отношению к окружающим. И здесь Тейвас говорит нам, что для достижения результата нужно действовать целенаправленно и смело. Однако ради этой победы стоит подчинить свои эмоции целям и жертвовать личными интересами ради большого блага. То есть руна Тейвас в ответе на вопрос, стоит ли возвращаться к бывшему, говорит так. Вернуться можно, но только если вы оба реально готовы поработать над отношениями. Тейвас – это про честность, это решительность. То, что если хотите, чтобы на этот раз все получилось, придется говорить напрямую, выяснять все как есть и не бояться каких-то сложных разговоров. Это не вариант для тех, кто хочет попробовать снова, а вдруг само наладится. Нет, друзья, здесь нужно четкое понимание, что вы готовы выложиться на полную и больше не повторять старых ошибок. То есть все грабли пройдены, все обсудили, выяснили, все, что чувствовали, что накопилось, все обиды проговорили, услышали друг друга. И это самое важное. Руна также напоминает, что если отношения закончились из-за недосказанности или, может быть, слабости с обеих сторон, то вернуть все обратно просто так не получится. Вот если решитесь, будьте готовы к непростому пути и пересмотру всех своих привычек и убеждений. И в итоге, если вы настроены решительно и готовы быть честными друг с другом, шанс есть, но это точно будет нелегкая прогулка и очень достойная борьба и, в конце концов, конечно же, победа. Но здесь должны работать оба. Принимайте, благодарите, берегите себя. Я думаю, у вас все получится, но только обязательно прислушивайтесь к своей душе и сердцу, а не к голове.
2: На радио Лента. Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Продавцы жалуются, что Wildberries стал удалять из базы остатки товаров со сгоревших складов. Они просто пропадают из личных кабинетов. А это затруднит для бизнеса попытки выбить с маркетплейса через суд хоть какие-то компенсации.
14: Продавцы ВБ, у вас также, смотрите, после того, как пожар начался, получается, я решил быстро выгрузить отчет по остаткам на складах. Вот у меня, к примеру, первого, вот видите, Волгоград, 6 июля. И вот 1 июля было транзитом с Краснодара на электросталь 1005 штук, тут 1200 штук. Это вот то, что, ну, свежак поставки. Если зайти вот отчет, который только что скачал, то электросталь пусто. Какая-то 1, 3, и вообще нет этих тысячи с чем-то

0: сообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Жизнь дорожает. Калининград обогнал всю Россию по росту цен. Улучшения не предвидится. Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса. Безопасность калининградских энергообъектов под вопросом. Фокус напряженности. Москву атаковали более 400 дронов. В Калининградской области военные отработали защиту объектов Балтийского флота от БПЛА. Готовятся к неизбежному. Итак, годовая инфляция в Калининградской области в июне ускорилась и превысила показатель в 6%. Это выше, чем в среднем по России, где показатель достиг 6,2%, сообщает Калининградстат.
3: Больше всего за год подорожали услуги – почти на 10%. Цены на непродовольственные товары выросли на 5,6%, а продукты – почти на 5%. Одним из главных факторов роста цен стали овощи борщевого набора – капуста, картофель, лук, свекла и морковь. В Банке России объяснили это тем, что запасы прошлогоднего урожая заканчиваются, нового еще нет, а в магазинах региона преобладает импортная продукция, стоимость которой растет из-за расходов на доставку в Калининградскую область. Также после нескольких месяцев снижения в течение года в июне повысились цены на сахар. Кроме того, сильнее всего за год подорожало моторное топливо – почти на 16%. Также подорожали кофе, пассажирский транспорт и санаторно-курортные услуги.
2: При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Калининградской области в апреле 2026 года увеличилась до 84 тысяч рублей, сообщила руководитель Калининградстата Елена Александрова. По ее словам, по этому показателю Янтарный край заметно на целых 22% отстает от России в целом, где цифра равнялась 109 тысячам рублей. Впрочем, здесь нужны пояснения. Начисленная зарплата означает, что из нее еще не вычтен подоходный налог. Так вот, если его вычесть, то от 84 тысяч останется только 73 тысячи рублей, что и составит среднемесячную номинальную зарплату в регионе. А у кого-то она и того меньше. Ну вот Алексей Беспрозванных утверждает, что средняя зарплата в Калининградской области около 80 тысяч рублей. Об этом он заявил газете «Ведомости». В то же время журналист издания указал на 55-е место западного региона в рейтинге по динамике зарплат. Жители, дескать, жалуются на низкие доходы и высокие цены. Однако, судя по ответу Беспрозванных, беспокойство населения он не разделяет.
3: По итогам 2025 года мы по размеру среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на одного работника среди всех регионов находимся на 41-м месте, а по темпам роста зарплаты на 12-м месте, заявил губернатор в интервью «Ведомостям».
2: По поводу стоимости товаров глава региона ожидаемо упомянул о программе сдерживания цен на социально значимые товары. Мол, товары с синими ценниками есть в почти в полтысячи магазинах. Еще Беспрозванных заверил, что никто не нарушает требования властей о 10% наценке на продукцию местных производителей и 15% на завозную. В то же время калининградцы заметили, что в Спаре кило сахара по льготной программе и синему ценнику почему-то стоит дороже – почти 100 рублей. При этом соседние «Пятерочки» на 20 рублей дешевле по обычному ценнику. На вопрос калининградки к губернатору, почему так происходит, в Минэкпроме Калининградской области откликнулись, но попросили уточнить, о каком сахаре идет речь, а после уточнения пропали. Комментарии от ведомства нет уже неделю. Возможно, сами не могут отойти от шока. От ценового шока перейдем к энергетическому. В Калининградской области Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса.
3: Росгвардейцы проверяют все – системы физической защиты, видеонаблюдения, состояние ограждений и инженерных конструкций. Оценивают, насколько охрана готова к нештатным ситуациям. За полгода силовики проверили больше 20 объектов, а еще 10

0: раз приезжали с профилактикой, без штрафов, но с беседами. В итоге выписали 17 предостережений, чтобы компании сами устранили недочеты. Еще два официальных предупреждения получили конкретные должностные лица. Всего в области насчитывается более сотни объектов топливно-энергетического комплекса. В региональном управлении Росгвардии говорят, что такие проверки – не разовая акция, а постоянная системная работа. Она нужна, чтобы вовремя заметить слабые места и не допустить угроз для инфраструктуры и людей.
1: В том, что угрозы имеются, уверен и Алексей Беспрозванных. В интервью газете «Ведомости» губернатор отметил, что недружественные страны на учениях отрабатывают варианты морской блокады и захвата Калининградской области. Но все тщетно.
0: Президент четко сказал на эту тему, что если будут возникать угрозы Калининградской области, то они будут уничтожены. Мы под надежной защитой. Покуситься на стратегический регион могут только безумные.
1: На случай, если таковые появятся, Беспрозванных напомнил о создании регионального министерства безопасности, где работают участники СВО. Впрочем, как показывает реальность, функционирование таких ведомств не в состоянии защитить население и инфраструктуру от массированной атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о более чем 400 дронах, летевших на Москву. Большая часть из них, по его словам, была нейтрализована на дальних подступах, а вот 85 БПЛА сбили буквально на подлете к столице. В результате были атакованы склады в Подольске и Домодедово. Зафиксировано как минимум 5 очагов пожара, в том числе в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Также сообщается о пожаре на нефтебазе в Подольске и эвакуации персонала крупнейшего склада «Wildberries» в Каледино. Есть информация и о 10 пострадавших. Словом, СВО добралась в глубокий тыл России. И даже центральное телевидение признает, что украинские удары будут только усиливаться. По словам Владимира Соловьева, к зиме под угрозой окажется энергетическая инфраструктура, а жителей Курской и Брянской областей уже сейчас стоит переселять в другие регионы России, поскольку сотни тысяч человек фактически живут на линии фронта и оставаться там небезопасно.
2: Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Но это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, должна быть государственная программа, переселение сейчас наших людей хотя бы на время. Не в ПВРы, а в нормальные условия.
1: На защите территории сфокусирован в последнее время и Балтийский флот. Военнослужащие провели в Калининградской области очередные ночные учения по защите объектов флота от беспилотников. Во время тренировки военные отрабатывали обнаружение, распознавание и уничтожение малых воздушных целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты самолетного типа условного противника. Для этого использовали зенитные артиллерийские установки и крупнокалиберные пулеметы «Утес». В качестве целей применяли осветительные снаряды, запущенные из самоходной гаубицы «Гвоздика», а также специальные учебные мишени. В Балтийском флоте заявили, что такие учения необходимы для подготовки личного состава и налаживания взаимодействия между различными подразделениями во время отражения воздушных угроз. А такие угрозы для Калининградской области постоянно усиливаются, в свою очередь предупреждают военные эксперты.
3: Кстати, в аэропорту Калининграда срочно ставят защиту от БПЛА. Госкорпорация по организации воздушного движения выплатит более 12 миллионов рублей частному предпринимателю за установку средств пассивной защиты от БПЛА в аэропорту Храброво. Защита от дронов должна появиться на административно-служебном здании с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения.
1: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Правительство Калининградской области разработало новые правила цифровой гигиены. – Официальный документ уже опубликован на сайте областного правительства. Проект постановления, который запрещает чиновникам использовать рабочие компьютеры для личной переписки и заходить в мессенджеры на рабочих местах. Требования жесткие. Они распространяются абсолютно на всех сотрудников аппарата правительства и региональных министерств, без исключений. От мелких клерков до министров. На первый взгляд, обычная чиновничья рутина. Скучный документ, который можно пролистнуть и забыть. Но это только на первый взгляд. Потому что за этой сухой формулировкой «цифровая гигиена» скрывается совершенно другая реальность. Реальность, в которой система начинает панически бояться самой себя, своих сотрудников и тех цифровых следов, которые они оставляют в сети. И если вы думаете, что это локальная история, которая касается только людей в серых костюмах из здания на Дмитрия Донского, то вы глубоко ошибаетесь. Это касается каждого из нас. Но давайте обо всем по порядку. Давайте сначала разберемся, что именно произошло. Полноценный запрет на использование любых мессенджеров на рабочих ПК. Никаких личных переписок. Никаких отправленных файлов через сторонние сервисы. Официальное объяснение, как всегда, звучит максимально обтекаемо. Защита служебной информации. Повышение информационной безопасности. Предотвращение утечек данных. Красивые слова для отчетов, но давайте снимем этот фасад и посмотрим на цифры и факты, которые за ним стоят. Почему именно сейчас и почему именно в Калининграде? Наш регион – это эксклав, отрезанный кусок земли, зажатый между странами НАТО. Стратегический тупик, который в любых военных докладах фигурирует как Сувалкский коридор, непотопляемый авианосец или главная точка напряжения на Балтике. В таких условиях у руководства региона возникает вполне конкретный, осязаемый страх. Страх шпионажа. Страх прослушки. Страх того, что любая внутренняя записка, любая таблица по дефициту бензина или состоянию бомбоубежищ может мгновенно оказаться на столах зарубежных разведок. Власти панически боятся утечек информации. Они прекрасно понимают, что современные методы ведения разведки – это не шпионы в плащах с поддельными паспортами. Это обычный фишинг. Это взлом учетной записи рядового сотрудника Министерства строительства или ЖКХ. Это один клик по неправильной ссылке в мессенджере. И вот здесь мы упираемся в главный технологический абсурд нашего времени. Чиновников судорожно переводят на отечественный софт. Создаются специальные государственные мессенджеры, закрытые контуры, защищенные операционные системы. Но давайте говорить прямо. Иллюзия безопасности – это самое опасное, что может быть в сфере кибербезопасности. Отечественные мессенджеры, которые позиционируются как сверхзащищенные, на самом деле ломаются с пугающей регулярностью. Они прозрачны для отечественных спецслужб, и это ни для кого не секрет. Но проблема в том, что уязвимости в коде этих программ находят и зарубежные хакеры, и иностранные разведки. Базы данных утекают миллионными тиражами. А что касается западных мессенджеров, которыми, к слову, в личных целях продолжают пользоваться абсолютно все, включая высших чиновников области, там ситуация еще хуже. Любое устройство с установленным зарубежным софтом в приграничном регионе становится потенциальной точкой съема информации. Вы думаете, запрет на рабочих местах решит эту проблему? Считаем бытовую логику. Чиновник закрывает рабочий компьютер, где заблокирован условный Telegram. Достает из кармана личный смартфон, подключенный к той же рабочей сети Wi-Fi или к вышке сотовой связи у границы, и продолжает писать все, что хочет. Система пытается лечить симптомы, полностью игнорируя саму болезнь. Запрет мессенджеров на компьютерах – это имитация деятельности. Попытка построить бумажный забор против цифрового шторма. А теперь переходим к самому главному блоку этого выпуска. К тому, ради чего мы вообще все это разбираем. Ошибка думать, что, ну, запретили клеркам переписываться в рабочее время. Нам-то что? В нашей стране, и особенно в Калининградской области, любые подобные ограничения никогда не остаются внутри правительственного периметра. Чиновники – это просто испытательный полигон. Экспериментальная группа, на которой обкатываются новые механизмы контроля. Сначала гайки закручивают внутри аппарата власти. Смотрят, как реагирует система. Настраивают шлюзы, фильтры, методы мониторинга. А потом, когда технология отработана, ее масштабируют на все общество. К чему нужно готовиться? Давайте смотреть на вещи трезво, без иллюзий. Калининград, как стратегический регион, всегда будет идти на шаг впереди остальной России в плане ограничений цифровых свобод. Если сегодня система признает, что свободный доступ к мессенджерам на рабочем месте – это угроза национальной безопасности, то завтра под этим же предлогом доступ начнут ограничивать для обычных граждан. Сначала это коснется сотрудников стратегических предприятий – заводов, портов. Им запретят проносить личные смартфоны на территорию. Такое уже происходит на некоторых объектах, но это станет тотальной нормой. Затем правила цифровой гигиены спустят в университеты и школы. Студентов и преподавателей обяжут устанавливать только одобренный софт, а весь сторонний трафик в кампусах будет блокироваться. Шаг за шагом, тихими ведомственными приказами, цифровой занавес опустится на весь регион, потому что логика тотального контроля не умеет останавливаться на полпути. Вот она, дорожная карта, которая разворачивается прямо на наших глазах. Постановление областного правительства – это не про дисциплину на рабочем месте. Это признание уязвимости и старт масштабной зачистки цифрового пространства региона. Они панически боятся шпионов и прослушки, но защищаются от этого методами прошлого века, параллельно создавая базу для тотального контроля над каждым жителем области. Ограничения будут нарастать. Инфраструктура для этого уже готовится. Логика приграничного эксклава диктует свои суровые правила. И система будет закручивать эти гайки до тех пор, пока не перекроет весь свободный обмен информацией. Не нужно строить иллюзий и надеяться, что все обойдется. Нужно просто трезво оценивать реальность и понимать, к чему готовиться. Когда цифровые стены начинают строить вокруг правительственных зданий, это верный знак того, что скоро периметр этих стен расширится до границ всей области. На этом сегодня все. Услышимся в следующем выпуске.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: С бензином все будет еще хуже. Беспилотники в одну ночь атаковали сразу три нефтебазы на Ставрополье и морской терминал в Новороссийске. Как сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме, удар пришелся по двум выносным причальным устройствам – ВПУ-1 и ВПУ-3. В момент атаки через них велась погрузка нефти на танкеры, отметили в консорциуме.
7: В результате погрузка была приостановлена. Пострадавших нет. Разлива нефти удалось избежать, а оба танкера сохранили плавучесть. Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений.
6: А в Ставропольском крае после атаки беспилотников возникли пожары на промышленных объектах, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Судя по фотографиям и видеозаписям очевидцев, под удар, вероятно, попали три нефтебазы. Так, в хуторе Вязники Шпаковского округа, как утверждают аналитики, горят нефтебаза «Руснефти» и расположенная по адресу «Промышленная-1» предприятие, где зарегистрированы два юрлица – «Корона» и «МК «Нефтепродукт». Кроме того, по данным местных телеграм-каналов, пожар возник на Ставропольском нефтяной нефтебазе «Лукойл Югнефтепродукт» на улице Коломийцева, 19. Объект включает 42 резервуара общей вместимостью более 57,5 тысяч кубометров. Сильный пожар после атаки был виден с разных районов города, сообщают местные жители.
8: Не знаем, что происходит. Был такой взрыв, страсть. Аж хлопок только был, что стены задрожали на С5. Представляете? И вот такой огонь. Все горит. Непонятно что.
6: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Усугубляет ситуацию то, что это довольно крупное нефтехранилище. Украина в ответ на атаки по своей энергетике в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
9: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
6: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России возникла острая нехватка бензина. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках топлива, но безрезультатно. Очереди на АЗС растягиваются на километры. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Сейчас в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
10: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
6: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Эксперты такой оптимизм властей не разделяют. Они отмечают, что дефицит топлива в стране ощущается все острее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
11: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о стабильной экономической ситуации в России.
12: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Темпы роста, как об этом неоднократно говорил президент, недостаточны, они признаны недостаточными. Но и в целом международная экономика находится тоже сейчас, скорее в плачевном состоянии. В том числе из-за последствий конфликтов, таких как конфликт Персидского залива. Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы, и некоторые страны Азии. И, конечно, Россия не может оставаться в этом плане изолированной. О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера. И правительство, президент регулярно обсуждает и понимает, что надо делать для регулировки и выправления ситуации.
4: Главные новости дня.
6: Оборонка полыхает. В подмосковном Подольске горит предприятие-разработчик стрелкового оружия «ЦНИИ Точмаш». В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись массовой атаке дронов. Очевидцы отмечают, что заметили сразу несколько очагов возгорания. Около 3 часов ночи мэр Москвы Сергей Собянин стал активно писать, что в регионе работает противовоздушная оборона. Он отметил, что по состоянию на 4.05 противовоздушная оборона сбила уже 58 беспилотников. Некоторые местные СМИ указывали, что в Московской области вводили ракетную опасность, но позже отменили. Ближе к 4 утра в соцсетях стали массовые появляться видео очевидцев.
13: Короче, 2 прилетело. Это да, короче, здесь НПЗ. Дальше по путям, по железнодорожке, по ходу. Вообще просто. Я хотел заехать на территорию, там людям помочь, кого-то увезти, кого-то что-то это пускают. День говорят, беги.
6: Позже появилась информация, что в городе не один, а сразу несколько очагов возгорания. Самый сильный удар пришелся на Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске.
13: Вообще полная. Это просто, ребят, просто. Дорогу перекрывают, даже выехать не дают. Уже, короче, поняли, бля, там вон перекрыли трассу, перекрыли сзади, перекрыли спереди, короче. Не дают выехать тоже.
6: Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Подольске сокращенно называют ЦНИИ-Точмаш. Это предприятие ВПК, входящее в состав госкорпорации Ростех. Оно специализируется на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
14: Наиболее известные из них – боевая экипировка «Ратник», бесшумный автомат «ВАЛ», а также бесшумная снайперская винтовка «Винторез» и самозарядный пистолет «Гюрза», используемые подразделениями специального назначения.
6: За активную работу для ВПК ЦНИИ-Точмаш находится под санкциями ЕС, США, Украины, Канады, Японии, Швейцарии и Новой Зеландии. Кроме этого, предприятие в подмосковном Подольске под ударом дронов также оказалась нефтебаза и два склада Wildberries. Судя по кадрам видео в местных телеграм-каналах, там начали проводить эвакуацию персонала. Позже оказалось, что в результате атаки был поражен склад Wildberries в индустриальном комплексе «Южные врата» в Домодедово, логистический хаб Wildberries под Подольском и нефтебаза в поселке Львовский. Атаку дронов по Московской области уже подтвердили на Украине. Как заявил Зеленский, Украина продолжает отвечать на российские обстрелы городов.
15: Поражены логистические объекты и нефтебаза. Расстояние до целей от нашей границы – более 400 километров. Также в акватории Черного моря поражены два танкера теневого флота и четыре сухогруза.
6: В России официально эту информацию не комментировали. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за ночь Московскую область пытались атаковать более 400 дронов. По его словам, большая часть была нейтрализована на дальних подступах, и 85 ПВО сбило на подлете к Москве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Депутат Государственной Думы Сергей Миронов о вводе пятидневного оплачиваемого отпуска отцам новорожденных.
16: Вот мама, жена легла в роддом. Да, прошли роды, она еще там 2-3 дня с младенцем находится в роддоме, а нужно подготовиться. Да, нужно сделать закупки, нужно приготовить кроватку маленькому, все. Вот было бы правильно, если бы хотя бы давали отпуск 5 дней, оплачиваемый, безусловно. Но у нас вообще есть предложение. Мы предлагаем, что в первые 3 месяца ребенка, когда могут быть самые разные ситуации, и когда очень нужно мужское плечо, на которое может жена опереться, чтобы предоставлялся оплачиваемый 14 дней. По выбору. Он сам берет, может быть, там не все подряд, а когда надо, необходимо, берет день, но этот день будет для него выходным, он проведет с семьей, но самое главное, этот день будет оплачен.
4: На радио «Лента». Потеря дня.
17: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
18: Основатель организации «Воинский союз Паладин» Георгий Закревский назвал ситуацию в стране бедой и обвинил в ней верховного главнокомандующего Владимира Путина.
19: Наша страна не то что на грани беды или уже прямо около нее. Наша страна уже в беде. В большой беде. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третьеразрядная страна, корабли, которые могут выпивать, как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более 2 лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже 2 с лишним года. Люди, население вымирает, нищает, спивается, всем плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это сделал так называемый президент, великий Путин. Еще обращаюсь к тем, кто находится на линии боевого столкновения, на тем, кто в окопах. Вы прекрасно знаете, какое непотребство творится сейчас там. Как в относительно военных действиях непосредственно, с профессиональной и общей точки зрения, так и с точки зрения командования. Вы прекрасно знаете те рожи, которые издеваются над вами и над вашими родственниками. Те гладкие штабные физиономии, которые приезжают на 3 часа в зону боевых действий, чтобы получить корочки участника боевых действий, которые получают по 3 ордена мужества, не участвуя в боях, а то и теряя подразделение. Награды вообще рассыпают, как фантики, в том числе и самые уважаемые. Ордена мужества и даже звезды героя. Это недопустимо. Этого не должно быть. Мы призываем всех присоединяться к нашему союзу, чтобы спасти нашу страну. Точка невозврата уже пройдена.
18: Военный обозреватель Кирилл Бессонов заявил, что украинская армия накапливает силы и готовится к контрнаступлению.
20: Резервы противник накапливает, где находятся бригады, которые входят в состав корпуса морской пехоты противника, точно не на передовой, они год, то есть их больше года нет на передовой, морпехов, а это элитные подразделения ВСУ, значит, где-то в резерве для чего-то они как бы оставлены. Поэтому плюс то, что противник занимается изоляцией территории военных действий, это ДНР, Запорожская область, Херсонская область, Крым, вот, пытается максимально нарушить логистику и все остальное. Поэтому я вижу, что противник попытается открыть наступление. Наступательные действия противника, конечно, отвлекут наши силы и немного изменят как бы оперативную обстановку. Кроме того, не забываем, что от Черниговской области, от приграничья до Москвы менее 500 километров. У них есть реактивные системы залпового огня «Хаймерс». «Хаймерс» могут работать ракетами «Атакмс». Новые ракеты «Атакмс» имеют дистанцию полета более 500 километров. А до Москвы, ну, практически менее 500 километров оттуда. Что им стоит, к примеру, взять территорию под контроль, ну, своей же области, да, то есть и в какую-то ночь туда закинуть какой-то дивизион «Хаймерс» для того, чтобы нанести ракетный удар. Для нашего ПВО, для нашей ПВО это будет сложно.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Житель Крыма о ситуации на полуострове с топливом и электроэнергией.
22: Уже не смешно. Топливо вообще не продается. То есть купить его невозможно. По талонам, там, нал, без нал. Вообще не важно. Просто нельзя купить. Запрещено продавать. Только службам, там, полиция, скорая. Какая ситуация? По электричеству оно есть. 15 минут, потом его нет. Потом оно есть, потом его нет. Потом его нету 2 часа, потом оно может быть 5 часов. Хрен его знает, когда оно будет дальше. Наш выбор, станция для всего дома на 4 киловатта, то есть пока мест нормально. А что там дальше будет, да хрен его знает. Солнечные панели и станция, привет. Вот так и живем. 26-й год, конец июня, Крым. Кайфуем.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время, там даже в Брюсселе, какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И, как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО, да, и не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами, и играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять, но уж простите, это просто для объяснения. Играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же. Понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. Да, те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них. Все то же самое. Успешно, неуспешно, эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского. Не суть, в какую игру теперь будет играть генштаб России и с кем. Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. Представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит, ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было, а теперь получается даже человека, как поведение и методику ведения войны, которого они понимали полностью, соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек, способный на любые, даже более радикальные вещи, на совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно, и он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый, то бишь на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок, и это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно, ну, легко, опять же, как бы это ужасно ни прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придет перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия решилась еще одного большого козыря. Господин Сырский-то на самом деле Он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Сырского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот корзырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника, нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять, и нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Сырский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Сырский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь, потому что одна и та же книжка читалась, что господином Сырским, что господином Герасимовым. Но если господин Сырский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, ну вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и покладываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Это не та армия, которой можно гордиться. Мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшие юные умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
2: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
1: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает. Подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну. А он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах. С другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
2: На контракт уговариваю тем, что типа вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, в Курскую, Брянскую, Белгороду, там, где военные действия идут, а вы типа будете альтернативную службу проходить где-то там, типа Уссурийский, Хабаровский, Ментовки, будто бы в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
1: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
2: Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
1: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
3: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передумы. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, а ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
1: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком в семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Дроновая навала на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад Wildberries, нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
5: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
1: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
7: Темнее разгорается, да?
1: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
8: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
1: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
23: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
1: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Говорят военкоры.
25: Болезненный удар. Военкор Живов о последствиях атаки на склады Wildberries.
26: Вооруженные силы Украины ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. В Тамбовской области в результате ударов пострадали 25 человек, 7 погибли. В Московской, по уточненным данным, один пострадавший погиб в больнице. 37 человек получили ранения. Следком возбудил уголовные дела о терактах. Как пишет военкор Александр Коц, противник подает это как удар по логистике армии и законной цели. Тут можно выделить 4 ключевых пункта. Почему этот удар был и почему будут еще? Первое. Давление на тыл. Wildberries – крупнейший маркетплейс. Миллионы заказов, продавцов, рабочих мест. Удар по хабам бьет по срокам доставки, доходам малого бизнеса и вызывает цепную реакцию недовольства. Также отмечается, что Wildberries еще в начале июля переписал оферту. Продавцам отказано в компенсации ущерба от беспилотников «Форс-мажор». Дальше психология. Склад маркетплейса – символ мирной жизни. Не завод и не арсенал, а коробки с кроссовками и пылесосами. Удар сюда – сигнал обывателю. Тыла нет. Отсюда и поражающие элементы. Задача не разрушить бетон, а заполнить ожоговые и травматологические отделения. Ну и черный столб над Подмосковьем виден за десятки километров. Помните, теперь под ударом может быть любой склад – от почты до аптеки.
25: Пятый год войны. Иван Отраковский об ударах по Wildberries и дронах-перехватчиках.
27: Украинские беспилотники снова наносят удар. На этот раз атаковали склады Wildberries. В подмосковной Электростали загорелся логистический центр. Ранены 24 человека. В Тамбовской области на складе погибли 7 сотрудников ночной смены. Также в подмосковном Ногинске атакована нефтебаза. Возник пожар. На фоне этих новостей первый вице-премьер провел совещание по дронам-перехватчикам в системе противовоздушной обороны. Мантуров подчеркнул необходимость определить требования к перехватчикам для борьбы со средней и дальнемагистральными беспилотниками, выработать подходы к массовому выпуску, унифицировать комплектующие и оптимизировать затраты. Пятый год войны. Они только собрались, чтобы вырабатывать подходы к массовому выпуску. Производство этих самых дронов-перехватчиков должно было начаться давно, причем массовое производство, как и ударных дронов различных модификаций и назначений. Как они побеждать планируют с таким подходом, я не знаю.
25: Привет от Грэма. Военкор Зергулио о новом американском законопроекте.
28: Согласно новой версии законопроекта, названного в честь покойного Грэма, предлагается ввести рестрикции в отношении президента Владимира Путина, высшего российского военного и политического руководства, предпринимателей, государственных компаний и иностранных предприятий, которые оказывают поддержку российскому военно-промышленному комплексу. Кроме того, предлагается ввести санкции против Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, а также крупнейших российских проектов в сфере энергетики, в частности, Ямал-СПГ и будущих энергетических проектов в Арктике. Предлагается обложить 100% тарифами 5 крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также 5 стран, которые помогают России обходить западные санкции в сфере энергетики. Сенаторы также предложили ввести рестрикции в отношении теневого флота. Как там Песков сказал, некая двоякость в позиции США. А ведь в далеком 2014 году американцы и европейцы боялись поставлять на Украину противотанковый «Джевелин». Как мы дошли до такой двоякости?
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Это торговля людьми. После скандальных облав в Пензе требуют отменить выплаты вербовщикам на СВО. У здания городской администрации прошел пикет. Экоактивист и журналист местной газеты Игорь Алексеев говорит, что главное требование – отменить выплаты тем, кто склоняет людей подписать контракт на службу в зоне СВО.
6: Депутаты, мы требуем отменить выплаты рекрутерам за каждую человеческую голову. Эти деньги лишили многих разума и совести. Остановите торговлю людьми.
25: Речь идет о решении городской думы Пензы, согласно которому за каждого привлеченного на контракт гражданина посредники могут получать денежное вознаграждение. По словам Алексеева, облавы в Пензе стали едва ли не ежедневными.
6: Теперь они уже не смогут сказать, что не знали о требованиях горожан.
25: Последние месяцы Пенза стала главной темой обсуждения во всех военных каналах из-за жестких методов поиска контрактников для Минобороны. В социальных сетях публиковались сотни видео массовых проверок документов у мужчин на улицах, в общественном транспорте и возле торговых центров. Местные жители утверждали, что людей доставляли в военкоматы для бесед с рекрутерами.
9: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже, один его запихал. Третий стоит рядом. Вот третий, который стоит сзади, вот-вот-вот-вот-вот. Вот и вся любовь.
25: Политолог Андрей Рогов считает, что сама система денежных бонусов создает опасную мотивацию.
10: Когда за каждого завербованного человека начинают платить деньги, неизбежно возникает соблазн выполнить план любой ценой. И тогда добровольный набор постепенно превращается в настоящую охоту за людьми.
25: Пока власти Пензы требования протестующих не комментировали, но сам факт такого пикета показывает, недовольство вызывает уже не только отправка людей на СВО, но и появление целой индустрии, где подпись под контрактом фактически превратилась в источник чего-то заработка. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
24: Говорят военкоры.
25: Тыла больше нет. Военкор Котинок о последствиях атаки на Вайлдберрис.
11: Иной раз наши говорящие головы могут ляпнуть такое, что хоть святых вон выноси. На этот раз после ударов по структуре Wildberries вдруг решили принять позицию зайцев, которые косят трын-траву. Мол, а нам все равно, бейте еще, только злее будем. И еще брякнули, мол, кому нужен этот Wildberries, разве что только хозяевам. Убытки на 100 миллиардов как-то прошли мимо кассы. Лишний раз убеждаюсь, что иной раз лучше промолчать. Понимаю, что порой трудно пропетлять, потому что если партия прикажет, то комсомол ответит «есть». И все же, к чему переливать из пустого в порожнее, когда мы каждый день несем потери не только военных, но и гражданских людей? А при ударах по Вайлдберрис есть убитые, а число раненых перевалило за 60. И комментировать тут можно только так – война. Враг пытается хоронить любую приемлемую и значимую цель на территории Российской Федерации. Любую. От заводов и аэродромов к воинским частям, хранилищам с топливом, объектам транспортной логистики и многому другому. Оборона воздуха требует радикального усиления. От этого зависит безопасность миллионов. А говорить про удары врага, что только на пользу пойдут, вам перед погибшими не стыдно? Хотя какой там стыд?
25: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
26: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю,

0: концерн Mitsubishi. Прошло еще несколько дней, и украинская пресса, вещающая на международную аудиторию, начала резко рассказывать, как Япония срочно закупает украинские дроны для обороны от Китая, и как она нуждается в сотрудничестве с уникальной украинской наукой и промышленностью. Потому что построить квадрокоптер-перехватчик без уникальных украинских решений в Японии не могут. А тут стало известно, что японцы из Terra Drone Corporation уже некоторое время как выкупили крупные пакеты тех самых народных украинских производств дронов. И теперь японцы продают армии Японии, по сути, японские дроны. Возвращаемся к Патриотам. Пару месяцев уйдет на юридические детали и, собственно, оформление лицензий. Дальше ракеты по лицензии надо будет где-то производить. И тут японцы-то и могут разрешить делать это у себя. Время у нас есть, но его немного.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Житель южного берега Крыма рассказал, что отсутствие топлива на полуострове сформировало рынок новых автомобилей.
4: Последние новости из Крыма. Света нет, бензина нет, интернета нет. Карточками воспользоваться бессмысленно, они не проходят. В магазинах есть березовый сок, это сахар, вода, лимонная кислота. В общем-то, все максимально плачевно. Какие из этого выводы сделать? А выводы такие, что люди, которые приехали отдыхать в Крым, покинуть его на машине не могут. И продают свежие современные машины местным жителям, которые их пытаются выручить за 800, максимум 1000 долларов. Это машины 24-го года. Так что, если вы желаете приобрести недорого машину, вам путь в Крым. Но вернуться вы сможете или нет, я не знаю.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Wildberries прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий из фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой в один миг оказались сотни тысяч предпринимателей и покупателей по всей стране. Без товара, без денег, с миллионными кредитами, без каких-либо компенсаций и без понимания того, как жить дальше, после уничтожения крупнейших складов. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами корпоративных офферт стоят живые люди.
6: Вот физический масштаб разрушений в электростале и Котовске, его действительно сложно осознать без правильных сравнений. Речь идет об уничтожении более 250 тысяч квадратных метров складских площадей.
7: 250 тысяч. Это же колоссальная цифра.
6: 8 убитых в электростале, десятки людей с тяжелыми ранениями. А в Котовске трагедия оказалась еще масштабнее. Там погибла практически вся ночная смена.
7: Кошмар. Это сразу переводит ситуацию из разряда просто экономического ущерба в категорию настоящей трагедии. И здесь нужно задать главный и самый неудобный вопрос.
6: Какой?
7: Как современные, стратегически важные логистические хабы, которые находятся всего в 50 километрах от столицы, могли оказаться настолько уязвимыми?
6: Вот этот вопрос напрямую ведет к пониманию того, чем на самом деле стали эти склады. Если смотреть на ситуацию поверхностно, кажется полным абсурдом. Но зачем тратить дорогостоящие ресурсы на уничтожение ангаров, где лежат детские игрушки, шампуни и там чехлы для смартфонов?
7: Согласна, звучит странно.
6: Но ответ лежит в плоскости международного гуманитарного права.

0: Подожди, международное право. Звучит как попытка жестко притянуть за уши юридические термины к сугубо гражданскому ритейлу. Как продажа футболок может регулироваться законами ведения боевых действий?
1: Фокус в том, что маркетплейсы давно перестали быть просто магазинами одежды и электроники. Смотри, существует дополнительный протокол номер 1 к Женевским конвенциям. Статья 52 этого документа очень четко разграничивает гражданские и военные объекты.
0: Так, и что там сказано?
1: Гражданский объект неприкосновенен. Но и вот тут самое важное – есть исключение. Объект неприкосновенен ровно до того момента, пока он не начинает вносить эффективный вклад в военные действия. И вот здесь в игру вступает концепция товаров двойного назначения. Речь идет о систематических, массовых закупках оборудования, которое напрямую используется в боевых действиях. Бронеплиты классов защиты БР-4 и БР-5 открыто продавались и хранились тысячами единиц. По сути, любой желающий мог собрать полный комплект экипировки и оснащения для целого подразделения, просто, знаешь, накидав товары в виртуальную корзину.
0: Ничего себе. Получается крайне интересная механика. Выходит, что госструктуры, подрядчики или частные военные формирования просто нашли способ элегантно обойти неповоротливую бюрократию официального гособоронзаказа.
1: Абсолютно точное попадание. Это была гениальная в своей простоте схема.
0: И если следовать букве международного права, когда гражданский канал систематически и в таких объемах используется для логистики военного назначения, объект полностью меняет свой статус.
1: Верно. Юридически такой склад перестает быть гражданским ритейлом. Он превращается в комбатантный распределительный узел.
0: А значит, получает статус легитимной военной цели.
1: Да. Уничтожение такого узла дает атакующей стороне прямое и неоспоримое военное преимущество, потому что моментально нарушаются поставки комплектующих для беспилотников, связи и экипировки на фронт.
0: И самое жесткое в этой юридической логике то, что наличие рядом миллионов памперсов и футболок не возвращает объекту иммунитет. Согласно конвенциям, ответственность за сопутствующий ущерб ложится на тех, кто допустил интеграцию военных поставок в гражданские потоки. Размещение военных грузов среди гражданских товаров – это фактор, который просто снимает защиту с последних.
1: Это полностью меняет картину, согласись.
0: Да, радикально. И если склады фактически функционировали как элементы военной логистики, значит, угроза ударов была не просто вероятной, она была абсолютно очевидной. В корпорации уровня Wildberries работают целые департаменты аналитиков и юристов. Невозможно поверить, что руководство не просчитывало сценарий уничтожения этих хабов.
1: И судя по документам, этот сценарий не просто просчитывался. К нему шла методичная, совершенно хладнокровная подготовка. Стоит внимательно посмотреть на хронологию событий, потому что она выглядит как сценарий какого-то юридического триллера.
0: Так, что там по срокам?
1: 7 июля 2026 года руководство компании вводит в действие 98-ю редакцию оферты для продавцов.
0: 7 июля, подожди, это ровно за 11 дней? До первых ударов по складам?
1: День в день.
0: Да ладно. Это невозможно списать на рядовое обновление корпоративных правил. 11 дней – это слишком короткий срок. Выглядит как идеально спланированный юридический маневр, который реализовали в самый последний момент перед катастрофой. Что конкретно изменили в тексте?
1: Корпорация провернула операцию, которая полностью сняла с нее любую финансовую ответственность за то, что произошло позже. Основные изменения коснулись раздела о форс-мажорных обстоятельствах.
0: И что туда добавили?
1: Туда были очень тихо, вообще без громких анонсов, добавлены новые пункты. С 7 июля к обстоятельствам непреодолимой силы официально стали относиться атаки беспилотных летательных аппаратов любого типа, падение обломков, работа систем ПВО, а также введение режимов контртеррористической операции на территориях присутствия объектов компании.
0: Поразительный, кристально чистый цинизм. То есть в это самое время сотни тысяч продавцов отгружали на склады товар на миллиарды рублей. Идет подготовка к осенним распродажам. Люди берут кредит на закупку новых партий, отправляют фуры в Электростали, Котовск.
1: Да, все шло своим чередом.
0: А корпорация уже переписала правила игры, зная, что небо над этими складами больше небезопасно.
1: Более того, в этой 98-й оферте прямо зафиксировано. Риск случайной гибели имущества от подобных факторов теперь признается, цитирую, риском предпринимательской деятельности самого продавца. Проще говоря, Marketplace заявил, если ваш товар сгорит из-за прилета беспилотника, это ваши проблемы.
0: Никаких компенсаций.
1: Никаких компенсаций не будет, упущенная выгода не возмещается.
0: Слушай, ну тут возникает логичный вопрос о защите прав бизнеса. Если условия становятся настолько драконовскими, почему продавцы просто не отказались нажимать кнопку «Согласен»? Почему не остановили отгрузки? Почему не ушли со своими товарами на другие площадки?
1: В том-то и дело, что уйти было некуда. Буквально синхронно с Wildberries главный и единственный сопоставимый конкурент Озон вел точно такие же изменения в свои правила работы с селлерами. Формулировки по форс-мажорам обновились вообще у всех крупных игроков.
0: В стране просто нет альтернативных площадок такого масштаба, которые способны переварить подобный объем трафика и товаров. Малый и средний бизнес оказался загнан в абсолютный юридический капкан.
1: Либо соглашаться с тем, что товар на миллион рублей может завтра сгореть без права на компенсацию, либо прямо сейчас закрывать бизнес и увольнять сотрудников.
0: И люди, естественно, выбирали продолжать работать, надеясь, что беда обойдет их стороной. Но беда не обошла. И теперь, когда корпорация официально умыла руки, прикрывшись этой 98-й офертой, стоит разобраться, на чьи плечи легли убытки, кто в реальности оплачивает этот пепел.
1: Оплачивает экономика в целом, ну и рядовые предприниматели в частности. Цифры пугают своей масштабностью. По предварительным оценкам, общий ущерб рынка составил 152,5 миллиарда рублей.
0: Обалдеть.
1: Из этой суммы 65 миллиардов рублей – это чистая стоимость сгоревших товарных запасов, принадлежавших селлерам. Это деньги, которые буквально превратились в дым.
0: 65 миллиардов – прямого убытка для сектора малого и среднего предпринимательства? Но это же только верхушка айсберга. Самая страшная часть – это финансовые катастрофы, кредитная нагрузка.
1: Да, специфика бизнеса.
0: Именно. Специфика бизнеса на маркетплейсах такова, что мало кто работает исключительно на свои деньги. Для масштабирования, для поддержания позиций в поисковой выдаче постоянно нужны финансовые вливания. По статистике, больше 70% оборотных средств у таких продавцов – это заемные деньги.
1: Абсолютно точные данные. Кредитные обязательства селлеров, чьи товары сгорели на этих складах, оцениваются в 45 миллиардов рублей.
0: Жесть.
1: То есть товара больше нет, площадка деньги не возвращает, а банк продолжает списывать проценты каждый месяц.
0: Но подожди, ведь существует институт страхования. Невозможно представить, чтобы склады стоимостью в десятки миллиардов рублей не были застрахованы. Неужели страховые компании тоже нашли способ избежать выплат?
1: Разумеется, нашли. Крупнейшие страховщики на рынке, такие как Ингострах и Сагаз, при рассмотрении подобных инцидентов опираются на стандартную для отрасли оговорку. Она так и называется – военные риски.
0: И как это работает на практике?
1: В правилах страхования имущества прописано, что любые повреждения, возникшие в результате действий беспилотников, ракет, работы систем ПВО или иных средств ведения боевых действий, категорически исключаются из страхового покрытия. Страховой полис защищает от короткого замыкания, от прорыва трубы, от ошибки нетрезвого водителя-погрузчика, но перед лицом описанной катастрофы страховка оказалась просто куском бумаги.
0: Законный отказ.
1: Отказ в выплатах законен на 100%.
0: Складывается картина идеального экономического шторма. Страховая компания официально отказывает в выплатах, маркетплейс ссылается на пункт о форс-мажоре в обновленной оферте, банки, в свою очередь, требуют неукоснительного соблюдения графика платежей, грозя арестом счетов и имущества. Бизнесмен остается один на один с многомиллионным долгом. Слушай, а как в этой ситуации ведет себя руководство Wildberries? Что они предложили пострадавшим в качестве жеста доброй воли?
1: Ох, их предложение вошло в историю как пример настоящего корпоративного издевательства. В качестве поддержки площадка предложила пострадавшим продавцам скидку на хранение товаров на срок 45 дней.
0: Скидку на хранение? Товаров, которых больше не существует?
1: Именно. Товар превратился в токсичный пепел.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Жизнь дорожает. Калининград обогнал всю Россию по росту цен. Улучшения не предвидится. Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса. Безопасность калининградских энергообъектов под вопросом. Фокус напряженности. Москву атаковали более 400 дронов. В Калининградской области военные отработали защиту объектов Балтийского флота от БПЛА. Готовятся к неизбежному. Итак, годовая инфляция в Калининградской области в июне ускорилась и превысила показатель в 6%. 6%. Это выше, чем в среднем по России, где показатель достиг 6,2%, сообщает «Калининградстат».
4: Больше всего за год подорожали услуги – почти на 10%. Цены на непродовольственные товары выросли на 5,6%, а продукты – почти на 5%. Одним из главных факторов роста цен стали овощи борщевого набора – капуста, картофель, лук, свекла и морковь. В Банке России объяснили это тем, что запасы прошлогоднего урожая заканчиваются, нового еще нет, а в магазинах региона преобладает импортная продукция, стоимость которой растет из-за расходов на доставку в Калининградскую область. Также после нескольких месяцев снижения в течение года в июне повысились цены на сахар. Кроме того, сильнее всего за год подорожало моторное топливо – почти на 16%. Также подорожали кофе, пассажирский транспорт и санаторно-курортные услуги.
3: При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Калининградской области в апреле 2026 года увеличилась до 84 тысяч рублей, сообщила руководитель Калининградстата Елена Александрова. По ее словам, по этому показателю Янтарный край заметно на целых 22% отстает от России в целом, где цифра равнялась 109 тысячам рублей. Впрочем, здесь нужны пояснения. Начисленная зарплата означает, что из нее еще не вычтен подоходный налог. Так вот, если его вычесть, то от 84 тысяч останется только 73 тысячи рублей, что и составит среднемесячную номинальную зарплату в регионе. А у кого-то она и того меньше. Ну вот Алексей без прозванных утверждает, что средняя зарплата в Калининградской области около 80 тысяч рублей. Об этом он заявил газете «Ведомости». В то же время журналист издания указал на 55-е место западного региона в рейтинге по динамике зарплат. Жители, дескать, жалуются на низкие доходы и высокие цены. Однако судя по ответу без прозванных, беспокойство населения он не разделяет.
4: По итогам 2025 года мы по размеру среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на одного работника среди всех регионов находимся на 41-м месте, а по темпам роста зарплаты на 12-м месте, заявил губернатор в интервью «Ведомостям».
3: По поводу стоимости товаров глава региона ожидаемо упомянул о программе сдерживания цен на социально значимые товары. Мол, товары с синими ценниками есть в почти в 500 магазинах. Еще без прозванных заверил, что никто не нарушает требования властей о 10% наценке на продукцию местных производителей и 15% на завозную. В то же время калининградцы заметили, что в Спаре кило сахара по льготной программе и синему ценнику почему-то стоит дороже – почти 100 рублей. При этом соседние «Пятерочки» на 20 рублей дешевле по обычному ценнику. На вопрос калининградки к губернатору, почему так происходит, в Минэкпроме Калининградской области откликнулись, но попросили уточнить, о каком сахаре идет речь, а после уточнения пропали. Комментарии от ведомства нет уже неделю. Возможно, сами не могут отойти от шока. От ценового шока перейдем к энергетическому. В Калининградской области Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса.
4: Росгвардейцы проверяют все – системы физической защиты, видеонаблюдения, состояние ограждений и инженерных конструкций. Оценивают, насколько охрана готова к нештатным ситуациям. За полгода силовики проверили больше 20 объектов, а еще 10 раз приезжали с профилактикой – без штрафов, но с беседами. В итоге выписали 17 предостережений, чтобы компании сами устранили недочеты. Еще 2 официальных предупреждения получили конкретные должностные лица. Всего в области насчитывается более сотни объектов топливно-энергетического комплекса. В региональном управлении Росгвардии говорят, что такие проверки – не разовая акция, а постоянная системная работа. Она нужна, чтобы вовремя заметить слабые места и не допустить угроз для инфраструктуры и людей.
3: В том, что угрозы имеются, уверен и Алексей без прозванных. В интервью газете «Ведомости» губернатор отметил, что недружественные страны на учениях отрабатывают варианты морской блокады и захвата Калининградской области. Но все тщетно.
4: Президент четко сказал на эту тему, что если будут возникать угрозы Калининградской области, то они будут уничтожены. Мы под надежной защитой. Покуситься на стратегический регион могут только безумные.
3: На случай, если таковые появятся, Беспрозванных напомнил о создании регионального министерства безопасности, где работают участники СВО. Впрочем, как показывает реальность, функционирование таких ведомств не в состоянии защитить население и инфраструктуру от массированной атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о более чем 400 дронах, летевших на Москву. Большая часть из них, по его словам, была нейтрализована на дальних подступах. А вот 85 БПЛА сбили буквально на подлете к столице. В результате были атакованы склады в Подольске и Домодедово. Зафиксировано как минимум 5 очагов пожара, в том числе в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Также сообщается о пожаре на нефтебазе в Подольске и эвакуации персонала крупнейшего склада «Wildberries» в Каледино. Есть информация и о 10 пострадавших. Словом, СВО добралась в глубокий тыл России. И даже центральное телевидение признает, что украинские удары будут только усиливаться. По словам Владимира Соловьева, к зиме под угрозой окажется энергетическая инфраструктура, а жителей Курской и Брянской областей уже сейчас стоит переселять в другие регионы России, поскольку сотни тысяч человек фактически живут на линии фронта, и оставаться там небезопасно.
5: Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Но это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, должна быть государственная программа, переселение сейчас наших людей хотя бы на время. Не в ПВРы, а в нормальные условия.
3: На защите территории сфокусирован в последнее время и Балтийский флот. Военнослужащие провели в Калининградской области очередные ночные учения по защите объектов флота от беспилотников. Во время тренировки военные отрабатывали обнаружение, распознавание и уничтожение малых воздушных целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты самолетного типа условного противника. Для этого использовали зенитные артиллерийские установки и крупнокалиберные пулеметы «Утес». В качестве целей применяли осветительные снаряды, запущенные из самоходной гаубицы «Гвоздика», а также специальные учебные мишени. В Балтийском флоте заявили, что такие учения необходимы для подготовки личного состава и налаживания взаимодействия между различными подразделениями во время отражения воздушных угроз. А такие угрозы для Калининградской области постоянно усиливаются, в свою очередь предупреждают военные эксперты.
0: Кстати, в аэропорту Калининграда срочно ставят защиту от БПЛА. Госкорпорация по организации воздушного движения выплатит более 12 миллионов рублей частному предпринимателю за установку средств пассивной защиты от БПЛА в аэропорту Храброво. Защита от дронов должна появиться на административно-служебном здании с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения.
3: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
6: Правительство Калининградской области разработало новые правила цифровой гигиены. Официальный документ уже опубликован на сайте областного правительства. Проект постановления, который запрещает чиновникам использовать рабочие компьютеры для личной переписки и заходить в мессенджеры на рабочих местах. Требования жесткие. Они распространяются абсолютно на всех сотрудников аппарата правительства и региональных министерств, без исключений. От мелких клерков до министров. На первый взгляд, обычная чиновничья рутина. Скучный документ, который можно пролистнуть и забыть. Но это только на первый взгляд. Потому что за этой сухой формулировкой «цифровая гигиена» скрывается совершенно другая реальность. Реальность, в которой система начинает панически бояться самой себя, своих сотрудников и тех цифровых следов, которые они оставляют в сети. И если вы думаете, что это локальная история, которая касается только людей в серых костюмах из здания на Дмитрия Донского, то вы глубоко ошибаетесь. Это касается каждого из нас. Но давайте обо всем по порядку. Давайте сначала разберемся, что именно произошло. Полноценный запрет на использование любых мессенджеров на рабочих ПК. Никаких личных переписок. Никаких отправленных файлов через сторонние сервисы. Официальное объяснение, как всегда, звучит максимально обтекаемо. Защита служебной информации, повышение информационной безопасности, предотвращение утечек данных. Красивые слова для отчетов. Но давайте снимем этот фасад и посмотрим на цифры и факты, которые за ним стоят. Почему именно сейчас и почему именно в Калининграде? Наш регион – это эксклав. Отрезанный кусок земли, зажатый между странами НАТО. Стратегический тупик, который в любых военных докладах фигурирует как Сувалкский коридор, непотопляемый авианосец или главная точка напряжения на Балтике. В таких условиях у руководства региона возникает вполне конкретный, осязаемый страх. Страх шпионажа, страх прослушки. Страх того, что любая внутренняя записка, любая таблица по дефициту бензина или состоянию бомбоубежищ может мгновенно оказаться на столах зарубежных разведок. Власти панически боятся утечек информации. Они прекрасно понимают, что современные методы ведения разведки – это не шпионы в плащах с поддельными паспортами. Это обычный фишинг. Это взлом учетной записи рядового сотрудника Министерства строительства или ЖКХ. Это один клик по неправильной ссылке в мессенджере. И вот здесь мы упираемся в главный технологический абсурд нашего времени. Чиновников судорожно переводят на отечественный софт. Создаются специальные государственные мессенджеры, закрытые контуры, защищенные операционные системы. Но давайте говорить прямо. Иллюзия безопасности – это самое опасное, что может быть в сфере кибербезопасности. Отечественные мессенджеры, которые позиционируются как сверхзащищенные, на самом деле ломаются с пугающей регулярностью. Они прозрачны для отечественных спецслужб, и это ни для кого не секрет. Но проблема в том, что уязвимости в коде этих программ находят и зарубежные хакеры, и иностранные разведки. Базы данных утекают миллионными тиражами. А что касается западных мессенджеров, которыми, к слову, в личных целях продолжают пользоваться абсолютно все, включая высших чиновников области, там ситуация еще хуже. Любое устройство с установленным зарубежным софтом в приграничном регионе становится потенциальной точкой съема информации. Вы думаете, запрет на рабочих местах решит эту проблему? Считаем бытовую логику. Чиновник закрывает рабочий компьютер, где заблокирован условный Telegram. Достает из кармана личный смартфон, подключенный к той же рабочей сети Wi-Fi или к вышке сотовой связи у границы, и продолжает писать все, что хочет. Система пытается лечить симптомы, полностью игнорируя саму болезнь. Запрет мессенджеров на компьютерах – это имитация деятельности. Попытка построить бумажный забор против цифрового шторма. А теперь переходим к самому главному блоку этого выпуска. К тому, ради чего мы вообще все это разбираем. Ошибка думать, что, ну, запретили клеркам переписываться в рабочее время. Нам-то что? В нашей стране, и особенно в Калининградской области, любые подобные ограничения никогда не остаются внутри правительственного периметра. Чиновники – это просто испытательный полигон. Экспериментальная группа, на которой обкатываются новые механизмы контроля. Сначала гайки закручивают внутри аппарата власти. Смотрят, как реагирует система. Настраивают шлюзы, фильтры, методы мониторинга. А потом, когда технология отработана, ее масштабируют на все общество.
7: К чему нужно готовиться? Давайте смотреть на вещи трезво, без иллюзий. Калининград, как стратегический регион, всегда будет идти на шаг впереди остальной России в плане ограничений цифровых свобод. Если сегодня система признает, что свободный доступ к мессенджерам на рабочем месте – это угроза национальной безопасности, то завтра под этим же предлогом доступ начнут ограничивать для обычных граждан. Сначала это коснется сотрудников стратегических предприятий – заводов, портов. Им запретят проносить личные смартфоны на территорию. Такое уже происходит на некоторых объектах, но это станет тотальной нормой. Затем правила цифровой гигиены спустят в университеты и школы. Студентов и преподавателей обяжут устанавливать только одобренный софт, а весь сторонний трафик в кампусах будет блокироваться. Шаг за шагом, тихими ведомственными приказами, цифровой занавес опустится на весь регион, потому что логика тотального контроля не умеет останавливаться на полпути. Вот она, дорожная карта, которая разворачивается прямо на наших глазах. Постановление областного правительства – это не про дисциплину на рабочем месте. это признание уязвимости и старт масштабной зачистки цифрового пространства региона. Они панически боятся шпионов и прослушки, но защищаются от этого методами прошлого века, параллельно создавая базу для тотального контроля над каждым жителем области. Ограничения будут нарастать. Инфраструктура для этого уже готовится. Логика приграничного эксклава диктует свои суровые правила. И система будет закручивать эти гайки до тех пор, пока не перекроет весь свободный обмен информацией. Не нужно строить иллюзий и надеяться, что все обойдется. Нужно просто трезво оценивать реальность и понимать, к чему готовиться. Когда цифровые стены начинают строить вокруг правительственных зданий, это верный знак того, что скоро периметр этих стен расширится до границ всей области. На этом сегодня все. Услышимся в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: После ударов по складам Wildberries соцсети заполонили ролики владельцев магазинов, потерявших свой товар.
10: Сегодня мы потеряли 12 тысяч товаров. Меня зовут Виктория Терехова, я основательница бренда детской одежды For Real Kids и бренда сумок. Все наши товары по несчастной случайности были отгружены на московский склад, практически все. И сегодня они сгорели. Мы потеряли не только товары, но и все вложенные деньги в этот товар, потому что компенсации никакой не предусматривается. Буквально на прошлой неделе ВВ просил подписать оферту, что все эти риски селлер берет на себя.
11: Я посмотрела по отчетам, около 150-200 единиц у меня там хранилось. Wildberries уже обнуляет остатки. Компенсации не будет. Это похоже все, знаете, вот на муравейник, когда муравьи что-то строят, там пытаются, вкладываются, а потом кто-то берет и своей ногой просто наступает на этот муравейник. Вот это примерно так.
12: За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Сгорел склад в электростали. Это склад, на котором находилась основная часть товара нашего бренда. Никто не будет возвращать убытки за этот товар, потому что буквально недавно мы подписали оферту о том, что в случае атаки беспилотников все риски ложатся на нас.
13: Друзья, мы пережили одну из самых тяжелых ночей для предпринимательского сообщества. 24 человека пострадало в одной только электростали. Склад полностью уничтожен. И никаких, конечно, компенсаций за ваш товар, если вдруг у тебя там товар лежит, конечно, никаких компенсаций не будет. 1 июля обновилась оферта УВБ, где четко было прописано, что в случае прилета БПЛА никаких компенсаций за товар. Ну, в общем, все риски условно на вас.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Каменный век в Крыму. На фоне дефицита бензина проблем со светом и интернетом на полуострове начали устанавливать таксофоны. Первые такие аппараты уже появились в Джанкое и Евпатории. Их начали устанавливать в Крыму на фоне проблем со связью. Местные власти объясняют, что стационарные телефоны нужны на время перебоев с сотовой связью, чтобы вызвать экстренные службы. В городской администрации Джанкое сообщили, что таксофоны работают даже при отсутствии сотовой связи и электричества.
15: По ним можно дозвониться в пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную службу газа и единую службу экстренной помощи.
14: Сотовая связь в Джанкое теперь по расписанию. Судя по объявлениям местных властей, стабильно пользоваться ею в городе можно только в определенные часы – с 8 до 12 и с 14 до 18 часов. Кроме того, на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах, отметили в Крымэнерго.
16: В населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак беспилотников, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.
14: Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
17: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
14: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Сами крымчане жалуются, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации. Многие признаются, что в Крыму стало очень тревожно.
18: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности, а иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
14: В ночь на 20 июля беспилотники в очередной раз атаковали Крым. Как пишут местные телеграм-каналы, взрывы прогремели сразу в нескольких городах полуострова. А возле Алушты после удара вспыхнул пожар на электроподстанции. На фоне проблем с безопасностью, топливом, электроснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Депутат Мосгордумы, первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева об отмене штрафов от автомобильных до ЖКХ.
19: Мы предлагаем перестать штрафовать людей за отсутствие документов, которые действительно сегодня уже приведены в электронный вид, в частности, водительские права. Мы все с вами, те, кто водители, имеют госуслуги авто, там можно сегодня предъявить электронные водительские права, конечно, и для водителей это было бы удобно. Более того, мы предлагаем не штрафовать за отсутствие подтверждения регистрации. Мы сегодня с вами живем также в цифровом государстве, и это кажется пережитком, особенно для таких больших регионов, как Москва, Подмосковье и ряд других. Мы предлагаем не штрафовать водителей, которые сегодня без ущерба природе решили немного помыть автомобиль на своем участке. Мы предлагаем не штрафовать сегодня тех людей, которые в принципе захотели немножечко навести порядок на своем земельном участке, например, убрать неподходящие деревья. За это тоже сегодня у нас есть штраф. И многие-многие другие, которые сегодня, по мнению партии ЛДПР, просто являются избыточными и изжили себя тогда, когда их принимала Государственная Дума. Возможно, они имели какую-то актуальность. Сегодня они эту актуальность потеряли. Более того, к нам приходят люди и говорят о том, что, пожалуйста, вот уберите эти штрафы. Например, вы знаете, что если сегодня вы переходите дорогу вне пешеходного перехода, вам может быть назначен штраф. Но если это дорога и там нет движения, например, это не та дорога, такая большая автомагистраль, которую мы с вами там можем проходить только в определенных местах, то также может быть назначен штраф. И вот такие вещи мы предлагаем отменить сегодня для того, чтобы наши граждане не беспокоились по пустякам за штраф.
2: Криминальные новости.
20: Бывшего военного из Сибири убили и расчленили в Ленинградской области. По делу об убийстве в СИЗО отправили двоих мужчин. Арестованы 40-летний Александр Кухаренко и 52-летний Иван Иванов. По версии 47 News, в июле 2025 года двое мужчин убили уроженца Омской области по имени Степан, которому помогали с оформлением контракта на СВО, чтобы получать его выплаты через банковскую карту. Убитый на тот момент уже проходил военную службу, но ушел в самоволку и поэтому не подходил для получения денег. Расчлененное тело Степана нашли 1 мая текущего года в канаве в Ленобласти. После убийства обвиняемые уехали в Челябинскую область. При обыске у них нашли десятки банковских и мобильных карт. Сообщается, что один из подозреваемых в убийстве участника СВО Александр Кухаренко был многократно судим за нанесение тяжких телесных травм и побои, а также за кражу, грабеж и разбойное нападение. Последнее наказание он получил в 2024 году за кражу сумки с айфоном у ребенка, катавшегося на самокате. В Архангельской области суд приговорил 17-летнего парня к 6 годам и 4 месяцам воспитательной колонии по делу о жестокой расправе над родной матерью. Следствие и суд установили, в ночь на 22 февраля подросток, будучи под наркотиками, напал на спящую мать, нанес ей более 60 ударов ножом. Юноша пояснил, что перед этим надел наушники с музыкой, а на расправу решился, чтобы не огорчить мать своим планом сбежать из дома. После того, как женщина перестала подавать признаки жизни, подросток завернул ее в покрывало и отнес в подвал. Родные забили тревогу, когда на следующий день женщина не вышла на работу. Они поехали к ней домой. Подросток при общении с родственниками вел себя нервозно, попытался скрыться. Его задержали полицейские уже на вокзале. Известно, что юноша хорошо учился, занимался спортом, увлекался игрой на гитаре. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подросток испытывал признаки депрессии. Отрезал голову другу и спрятал в колодце. В Самарской области предстанет перед судом 77-летний житель города Отрадный, обвиняемый в жестокой расправе над знакомым. По данным регионального следкома, в январе 2026 года обвиняемый и его друг устроили застолье с употреблением спиртного. В ходе общения выяснилось, что у мужчин разное мнение на некий предмет беседы. Разгоряченные алкоголем спорщики начали конфликтовать. В какой-то момент пенсионер схватил нож и вонзил его в грудь оппонента. Всего он нанес не менее 16 ударов ножом в область расположения жизненно важных органов. На этом обвиняемый не остановился. Отделил конечности и голову от тела с помощью имеющегося в доме инструмента и поместил их в канализационный колодец. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Депутат Госдумы Михаил Делягин резко высказался о руководстве страны и партии «Единая Россия».
21: В то время спрашивал в прямом эфире, а нормально, что мы поставляем, гордимся тем, что мы крупнейший поставщик металла, тем, кто делает из этого металла снаряды, чтобы убивать наших солдат и офицеров. И представитель «Единой России» мне под камеру объяснил, что да, это в этом заключается политика, которая поддерживает «Единую Россию» всеми силами. Вот, торговать с врагом. В Америке есть такое преступление, но у нас это, как я понимаю, благодетель. Правда, никто не считает Запад врагом, не считая пропагандистов. Обратите внимание, официально нет. Есть даже термин «недружественное государство», но нет термина «враг». Вот, так что это, естественно, не про Венгрию, она никого особо не интересует в этой ситуации, не про Бельгию, и пока не про сжиженный природный газ, она пока про нефть. Но это очень-очень-очень опасно и неприятно. Это сигнал для нормализации нашей социально-экономической политики, но пока этот сигнал в упор продолжают не слышать.
2: Главные новости дня.
22: Вместо компенсации кредиты пожар на складе Wildberries не могут потушить уже третий день. Платить за сгоревший товар компания не будет никому.
23: Весь мой товар сгорел на складе Wildberries. Это я узнал сегодня утром.
24: Я понимаю, что еще куча таких же людей в такой же ситуации, в такой же... Что они будут делать тоже, я не знаю.
25: Хочется выйти. Погибли люди. Самое искреннее соболезнование семьям погибших.
22: Ответ от компании многих шокировал. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что юридически маркетплейс не обязан компенсировать продавцам стоимость утраченной продукции.
0: Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки.
22: При этом вместо прямых компенсаций пострадавшему бизнесу предложили льготные кредиты. Wildberries Bank сообщил, что предприниматели смогут получить займы на восстановление товарных запасов, воспользоваться отсрочкой платежей и программами факторинга. Экономист Игорь Липсис говорит, что для многих предпринимателей такой вариант трудно назвать помощью.
1: Если человек потерял товар, который уже был куплен на собственные деньги, кредит не компенсирует убыток, он лишь создает новый долг. Для малого бизнеса это зачастую означает попытку выжить за счет очередного займа.
22: Как стало известно, в день атаки еще 7 июля компания Wildberries внезапно изменила условия договоров. Она документально сняла с себя ответственность за утрату товара в результате атак беспилотников, ракет и других боеприпасов. По оценкам экспертов, в результате удара Marketplace мог потерять около 7% всех своих складских мощностей. Общий ущерб оценивается примерно в 50 миллиардов рублей. Продавцы по всей стране публикуют сотни видеороликов о своих убытках.
3: Сейчас сгорит или уже сгорел самый большой склад Wildberries, Электросталь и еще Котовск. Я вообще просто в шоке, с чем мы сталкиваемся в последнее время. Конечно, да, там еще есть погибшие. Я очень сочувствую тем, чьи близкие там пострадали, погибли. Мы не должны через это проходить, но почему-то так получается, что проходим. Это очень печально на самом деле.
22: История показала новую реальность российского бизнеса. Раньше главным риском для продавцов были конкуренты или падение спроса. Теперь к этому добавились атаки на логистическую инфраструктуру. И, как выяснилось, даже если товар полностью сгорит на складе, ответственность за эти потери в итоге ложится не на компанию, а на самого предпринимателя. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Владелец транспортной компании Игорь Зубков о критической ситуации с бензином в Крыму и Краснодарском крае.
4: 1000 литров привезти, но обошлось это 200 плюс тысяч рублей. В 3 машины 2 дня выпали из графика, чисто катанием за бензином занимались. Но не суть. Итак, давайте по ситуации в Краснодарском крае. В Краснодарском крае с каждым днем точно так же, как и в Крыму, ухудшается ситуация. Да, она не такая критичная, как у нас сейчас в Крыму, что на заправках бензин 220, 240, 260 – это там ТЭСК, это частные заправки, это 300, 350, 400 рублей за литр. Это прям очень тяжело. Вот. Но многие люди просто отказываются от машин, переходят на велосипеды, электросамокаты, общественный транспорт, как бы стараются как-то перекрываться. На самом деле тяжело, я уже сам прихожу потихоньку к тому, что пора ставить машину. Даже вот эти вот мутки, то, что мы там ездим за бензином, как-то что-то перекрываемся, ну, тоже уже очень сильно бьет по карману. Плюс наматываются километражи, плюс все непонятнее, непонятнее, какой, где сейчас там бензин заливается. Если первые разы мы ездили, ты приехал на Лукойл, ну, сегодня без проблем залил в канистре, привез, спишь спокойно, то сейчас уже все сложнее. Вот, это если коротко и по делу. Дальше. В Краснодарском крае ситуация ухудшается. Большие пробки, мало АЗС с бензином. Это факт. Это надо просто принять и понять. Поэтому думайте лишний раз, куда-то стоит, не стоит ехать, старайтесь экономить, старайтесь как бы меньше выкатывать бензин и делать какие-то, возможно, запасы, хотя бы там по 30, 40, 50, 60 литров. Почему? Потому что, ну, запас нужен. Куда-то надо срочно поехать, заправился, поехал, решил свои вопросы. Вот, мы видели на заправках драки, мы видели на заправках пожары машин, да, мы видели, пока ехали, прилеты, работу ПВО. Это все настолько сильно оставляет эмоции.
8: Телеведущий Владимир Соловьев внезапно признал, что бензина нет, и пожурил олигархов, которые продолжают устраивать вечеринки, пока в Крыму голодают люди.
5: На заправках очереди. Люди нервничают. Иногда приходится прибегать к помощи правоохранителей, чтобы наводить порядок. Когда заезжаешь в Донецк и видишь, что очереди нет и бензин есть, но цена 150 рублей за литр 95-го. И дистопливо, и газ. А когда в этот момент я читаю, что какой-то очередной российский, не самый большой олигарх, но предприниматель, где-то там подальше от линии фронта, проводит какую-то очередную вечеринку и приглашает одну певицу на костылях и израильскую журналистку вести мероприятие за безумные деньги, мне хочется сказать, а что он отмечает? Я бы подумал, что, наверное, сейчас, когда такая ситуация, было бы правильно на эти деньги купить генератор и отправить в Крым, где реальная проблема.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Жители Электростали спросили о причинах и последствиях удара по складу Wildberries в ночь на 18 июля. И вот что они думают по этому поводу.
6: Это не то слово, что страшно. Все ночью все повскочили, как никто не поймет, в чем дело. Думали, что уже война. Все перепугались. Ну, это что такое есть-то? С какой стати? Зачем они сюда залетели-то? Что надо-то в Электростали-то? Это разве мыслимо? Тут прямо рядом город. Разве можно взрывать? Это всех людей перепугает.
7: Как вы отреагировали, когда все...
10: Страшно.
7: Просто страшно. Ну, реально, как будто война. Есть ли какие-то надежды на будущее, что в будущем это перестанет повторяться? Или же стоит привыкать жить в таком напряжении?
10: Не, ну, все говорили, что в 28-м году закончится все это дело. Ждем.
7: В 28-м?
10: Ну, изначально, когда это все было. Все говорили. Поэтому привыкаем, а что делать? А те ребята, которые вообще находятся там в зоне, еще тяжелее.
11: Я это не могу понять, почему это происходит, если честно. Хотя у меня и высшее образование, и несколько, и я работала на такой серьезной работе. Для меня это очень трудно. Я не знала, что делать, и в таком смятении была. Я даже, ну, потому что я уже наслышана, что все Подмосковье горит.
7: Но сами не видели, да, до этого?
11: Я видела с балкона вот эти все пожары.
2: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
22: Дроновая навала на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад Wildberries, нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
25: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
22: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
26: Сильнее разгорается, да?
22: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
27: В
12: течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
22: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
13: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
22: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
22: Погибшие и ущерб, которые никто не возместит. Военкор Живов о последствиях атаки на Wildberries.
14: Погибли не менее 8 человек, пострадали около 50. По оценкам участников рынка, с учетом потерь селлеров, общий ущерб может приблизиться к сотне миллиардов рублей. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время. В «Электростале» уничтожены 5 из 10 складских блоков. В это время Зеленский публично поблагодарил подразделение за ночную атаку беспилотников на логистические центры. К слову, интересно совпало, что Wildberries еще в начале июля внес изменения в правила работы с продавцами. Падение беспилотники прописано компанией как форс-мажоры, освобождающие ее от ответственности. То есть возмещения ущерба не будет.
22: Пила больше нет. Военкор-канал «Записки ветерана» об одной из самых масштабных атак на Россию.
15: В ночь на 18 июля 2026 года вооруженные силы Украины провели масштабную комбинированную атаку беспилотниками по территории нескольких регионов. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Тамбовской области, где удару подвергся логистический центр Wildberries в городе Котовск. По уточненным данным, погибли 7 сотрудников ночной смены. Еще 24 человека пострадали. На объекте возник пожар, который впоследствии потушили. Московская область также стала главным направлением налета. Более 370 дронов были направлены именно туда. В подмосковном Ногинске атакован резервуарный парк нефтебазы. Зафиксировано возгорание. Также в «Электростале» пострадал еще один склад Wildberries, в результате чего начался сильнейший пожар. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над областью сбиты 64 беспилотника. Но некоторые все же достигли целей. Во Владимирской области один из дронов попал в жилой многоквартирный дом. Людей эвакуировали, жертв, по предварительным данным, нет. Но это же не война. Еще не она ведь, а просто специальная военная операция по плану.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
16: Всем привет, это подкаст «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, о чем сейчас шепчутся на каждой кухне. О том, как в России идет скрытая мобилизация и как устроена настоящая охота на мужчин. Мы разберем, почему огромные деньги и выплаты в 5 миллионов рублей больше не работают и люди просто боятся умирать. Вы узнаете, как обычные уличные камеры с искусственным интеллектом, вызовы такси и доставки еды превратились в ловушку, из которой почти невозможно выбраться. Мы честно расскажем, что происходит с закрытыми дверями военкоматов, где людей силой и угрозами заставляют подписывать контракты.
17: Государство предлагает человеку огромные скромную сумму. Ну, типа, на это можно купить неплохую квартиру в регионе. И все это просто за одну подпись в контракте. А человек разворачивается, меняет сим-карту и прячется. Возникает абсолютно логичный вопрос. Почему система, которая так долго держалась на покупке лояльности, вдруг перешла к открытому насилию на улицах?
18: Тут происходит то, что в макроэкономике принято называть кризисом перепроизводства капитала. Только вот товар очень специфический. То есть денег в систему влили просто невероятное количество. Печатный станок работает без остановок.
17: Бюджеты регионов соревнуются, кто даст больше.
18: Именно. Но возникла парадоксальная проблема. Жизни на продажу больше не осталось. Рынок опустел.
17: Но подожди, если посмотреть на Москву, там разовые выплаты при подписании контракта сейчас доходят до 3, а где-то и до 5 миллионов рублей. Это же колоссальные деньги. Неужели этот финансовый пылесос вообще перестал затягивать людей? 5 миллионов – это для многих билет в другую жизнь.
18: Которым невозможно воспользоваться, если тебя нет в живых.
17: Справедливо.
18: Математика выживания стала очевидной даже для самых отчаянных. Москвичи, глядя на эти суммы, прекрасно понимают статистику. Средняя продолжительность жизни в штурмовых подразделениях крайне мала. Миллионы на гроб никому не нужны.
17: И как реагирует средний класс? Просто прячутся?
18: Да, столичный бизнес и средний класс просто мимикрируют. Переходят на удаленку, арендуют квартиры не на свое имя.
17: Перестают появляться по месту прописки.
18: Абсолютно. В итоге военкоматы сытого мегаполиса катастрофически проваливают планы.
17: Хорошо, Москва – это город с высоким уровнем жизни. Но если взглянуть на депрессивные регионы, та же Бурятия, которая долгое время была главным донором живой силы. Разве там финансовый стимул тоже перестал работать?
18: Там сработал другой ограничитель – демографическое истощение. Да, на первом этапе туда шли от страшной бедности.
17: Чтобы закрыть микрозаймы?
18: Да, закрыть кредиты, отремонтировать дом. Но сейчас деревни и малые...

0: бесконечная охота. Современный мегаполис в России превратился в гигантскую паутину.
1: Как именно работает эта паутина? Потому что истории про уличные рейды звучат пугающе, но часто кажутся каким-то хаосом.
0: Хаос — это лишь видимость. Вот возьмем недавние случаи. В Пензе мужчину задержали на автобусной остановке. Подъехала белая машина, обычный «Ларгус», без полицейской раскраски, но с зеленой полоской судебных приставов. Люди в гражданском затолкали его внутрь. Или вот во Владивостоке случай. Человек возвращался с дня рождения друга. К нему подходят двое, предлагают выпить пиво. Напоили, посадили в машину, покатали по городу и увезли на закрытую территорию сборного пункта.
1: Поразительно то, как на это реагируют чиновники. Когда появляются видео, где плачущие жены бросаются под колеса автобусов возле сборных пунктов, военкомы сначала называют это постановочными кадрами.
0: Да, угрожают уголовными делами, говорят о вмешательстве спецслужб.
1: А через несколько дней те же самые лица буднично заявляют: это плановые рейды по установлению лиц, не вставших на учет. Ну а давай вернемся к паутине. Вот эта машина с приставами — это ведь финал цепочки. А как они узнали, что человек выйдет в тапочках именно в этот момент?
0: Вот здесь в игру вступает цифровой капкан. Ты заказываешь пиццу, вызываешь такси или берешь в аренду самокат, и это как бы касание нити. На вибрацию этой нити система реагирует моментально.
1: Камеры с распознаванием лиц.
0: Система интеграции напрямую связана с планшетами патрульных групп. От момента, как камера на подъезде зафиксировала лицо, до передачи точной геолокации опергруппе проходит около 5 минут.
1: 5 минут?
0: Да. Человек просто не успевает отойти от своего дома. Инфраструктура комфорта, но она предала своих пользователей.
1: Получается, базы данных частных компаний используются против граждан?
0: Совершенно верно. Силовики получают доступ к базам доставок еды. Представь, курьер приносит заказ, человек открывает дверь, а за спиной доставщика уже стоят военные.
1: Это же классическая засада.
0: Да. Системы каршеринга передают координаты машин. Транзакции по банковским картам тоже светятся в системе. Оплатил кофе картой, за тобой выехали.
1: Слушай, если проанализировать этот механизм с правовой точки зрения, то происходит полное уничтожение презумпции невиновности. Речь идет о концепции так называемой гражданской смерти. И пугает то, насколько она автоматизирована.
0: Да. Механика этой гражданской смерти поражает. Как человек теряет все, даже не выходя из дома.
1: Через электронный реестр военнообязанных. Он устроен так, что права блокируются не по решению суда, а алгоритмом. Как только в базе появляется статус «повестка направлена», запускается таймер.
0: 7 дней, верно?
1: Да. Через 7 дней система автоматически связывается с базами ГИБДД, Росреестра, банков. Даже если человек живет в тайге, у него кнопочный телефон без интернета, и он в глаза не видел эту электронную повестку, он лишается всего.
0: Блокировка водительских прав, запрет на кредиты, невозможность продать или купить квартиру, запрет на выезд за рубеж.
1: И самое важное, человек лишен базовых конституционных прав просто по факту того, что чиновник где-то нажал кнопку в кабинете. Никаких судебных разбирательств, никаких адвокатов. Государство просто выключает человека из социума.
0: И вот, допустим, цифровой капкан сработал. Камера вычислила, алгоритм заблокировал права, патруль приехал за 5 минут и затолкал человека в «Ларгус». Что происходит после того, как за ним закрываются железные двери сборного пункта?
1: Начинается этап принудительной трансформации. Задача системы на этом этапе – сломать психику. Из обычного гражданского, который еще час назад пил кофе, нужно срочно сделать покорного солдата.
0: И первое орудие в этом процессе – абсолютная изоляция. Телефоны зимаются еще в коридоре. Здания военкоматов де-факто превращаются в режимные объекты вообще вне правового поля. Человек остается один на один с конвейером.
1: И дальше?
0: А дальше в ход идет прямое физическое насилие. Есть задокументированные чудовищные случаи. Людей избивали деревянными брусками по рукам, чтобы они не могли сопротивляться и подписали контракт.
1: Кошмар.
0: В той же Пензе был случай, когда мужчина от абсолютного отчаяния прыгнул в окно из кабинета врача на 2-м этаже, пробил крышу припаркованного автобуса и только благодаря этому чудом смог сбежать.
1: А что насчет медицинских комиссий? Система ведь не может отправлять на фронт тяжелобольных людей, но это же просто нерационально.
0: Рационально здесь давно уступило место плановым показателям. Медицинских комиссий де-факто больше не существует. Врачи на сборных пунктах выполняют роль статистов.
1: То есть берут всех?
0: Отправляют людей с хронической ишемией головного мозга, отправляют тех, у кого после травм отнимаются ноги.
1: Да ладно?
0: Серьезно? Забирают пациентов прямо из психиатрических стационаров после

0: недавних попыток суицида, в медицинских картах просто ставит штамп. Активно высказывал желание служить, суицидальные мысли отрицает.
1: Но применять физическое насилие ко всем подряд невозможно. Должен быть какой-то другой метод слома воли.
0: Он есть. Это метод создания альтернативного ада. Классическая связка доброго и злого следователя, помноженная на депривацию сна. Человека доводит до глубокого когнитивного истощения.
1: Как именно это работает на практике?
0: Людей держат в переполненном помещениях, яркий свет не выключается сутками, постоянно играет громкая музыка, не дают ни спать, ни нормально сидеть.
1: Пытка лишением сна.
0: Да, а когда мозг человека перестает критически оценивать реальность, его заводят в кабинет. Там показывают заранее распечатанный бланк уголовного дела.
1: И что говорят?
0: Говорят: смотри, вот постановление. До 10 лет тюрьмы за уклонение или сопротивление. Сгноим на зоне, а оттуда все равно поедешь на фронт, но уже в штрафной батальон и без выплат.
1: И если это не работает, переходят к угрозам жизни на самом фронте.
0: Угрожают отправить в штурмовой батальон вообще без бронежилета. Открытым текстом заявляют: не подпишешь по-хорошему, проживешь в окопе ровно 3 дня.
1: А если человек все еще сопротивляется?
0: Начинают давить через семью, угрожают инициировать налоговые проверки бизнеса родителей, обещают проблемы на работе у жены. И в состоянии полнейшего истощения человек ломается.
1: Меня во всей этой конструкции поражает правовой абсурд происходящего. Любой студент юрфака на первом курсе скажет, что контракт, подписанный под угрозами, шантажом или физическим насилием, юридически ничтожен.
0: Конечно.
1: Это кабальная сделка, которая прямо противоречит Гражданскому кодексу.
0: Но суды ведь должны это контролировать.
1: В том-то и дело, что военные суды и суды общей юрисдикции просто штампуют отказы по таким искам. Родственники подают заявления, приносят доказательства давления, а судьи признают эти подписи добровольным решением. Система больше не опирается на закон. Произошел абсолютный правовой дефолт. Суд превратился в филиал военкомата.
0: И скорость работы этого конвейера просто пугает. Как только человек ставит подпись, его прошлая жизнь стирается, у задержанных прямо на месте рвут или аннулируют старые паспорта.
1: Прямо там.
0: Буквально за пару часов печатают новые документы, тут же выдают безымянную банковскую карту, на которой уже лежат начисленные подъемные деньги.
1: Все готово.
0: Все. Гражданский человек уничтожен, в базе данных появился новый солдат.
1: Ловушка расставлена безупречная, и выход из нее только один. Но ведь есть огромная часть населения, которую еще не поймали. Тех, кто все понял и успел спрятаться. Как общество реагирует на этот тотальный контроль?
0: Общество уходит в глубокую глухую тень, формируется совершенно новое социальное подполье, мужчины превращаются в невидимок в собственных городах.
1: Жизнь вне радаров. Как это выглядит в быту? Ведь невозможно просто исчезнуть.
0: Оказывается, можно, если ставки – твоя жизнь. Люди избавляются от сим-карт, оформленных на их имя, покупая их на черном рынке, полностью отказываются от банковских приложений, буквально сидят в 4 стенах.
1: А если что-то со здоровьем?
0: Доходит до того, что они боятся пойти в больницу с острой зубной болью или обострением хронических заболеваний. Потому что государственные клиники обязаны передавать данные в базу учета.
1: Слушай, в такой ситуации должен был кардинально измениться гендерный баланс в семьях. Кто берет на себя контакт с внешним миром?
0: Женщины. Они становятся эдакими живыми щитами. Вся внешняя коммуникация, которая раньше делились пополам, теперь ложится на них.
1: Магазины, коммуналка.
0: Походы в магазин, оплаты счетов, решение вопросов со школой и детскими садами. Женщины буквально идут на пару шагов впереди мужей на улице. Если мужчине критически необходимо куда-то выйти, ну, например, чтобы проверить, нет ли впереди патруля...
1: На фоне такого тотального отчаяния всегда возникает теневая экономика. Криминальные рынки спасения должны были взлететь до небес.
0: Цены на фейковые медицинские диагнозы улетели в космос. За справку о негодности просят миллионы. Но тут возникает трагичный парадокс.
1: Какой?
0: Люди отдают последние сбережения, влезают в долги, покупают эту справку. А когда попадают в облаву, военные прокуроры на сборных пунктах просто рвут эти документы и аннулируют диагнозы прямо на месте.
1: Ого! И деньги, естественно, никто не возвращает.
0: Конечно. Человек с фиктивной справкой все равно отправляется в окоп.
1: А что насчет цифрового мошенничества? Раз главная угроза исходит от искусственного интеллекта и баз данных, наверняка появились те, кто обещают решить эту проблему.
0: Даркнет переполнен объявлениями. За криптовалюту мошенники обещают удалить лицо из баз данных ИИ Москвы и Петербурга или стереть строчку из электронного реестра.
1: И люди в это верят?
0: В отчаянии, да. Платят за это тысячи долларов. Естественно, это чистый обман. Никакие хакеры не могут удалить данные из закрытого контура спецслужб.
1: То есть человек платит за воздух, выходит на улицу с ложной уверенностью в безопасности...
0: И его тут же задерживает патруль.
1: Если посмотреть на макроэкономические последствия этого подполья, огромный пласт самых продуктивных специалистов. Айтишники, инженеры, проектировщики, логисты буквально прячутся по подвалам и съемным дачам. Они либо перестают работать вообще, либо работают в серую.
0: Производительность труда падает катастрофически. Экономика начинает рассыпаться не от санкций, а от того, что из нее силой вырвали ключевые кадры.
1: Заводы останавливаются.
0: Да, те предприятия, которые не смогли организовать бронь, встают, потому что на производственной линии просто некому стоять. Целые отрасли деградируют, потому что активное мужское население либо поймано, либо парализовано страхом.
1: И это ведет к настоящей антропологической катастрофе. Сейчас фиксируется эпидемия тяжелых клинических депрессий и посттравматического стрессового расстройства у людей, которые даже близко не видели фронта. Семьи разрушаются под грузом постоянной паранойи и изоляции.
0: Вымывается и криминализируется самый активный, самый созидательный слой населения.
1: Получается, страх перестает быть просто эмоцией. Страх становится главным и, по сути, единственным институтом управления обществом. Правоохранительная система окончательно переориентирована на одну единственную задачу.
0: На какую?
1: Превращение живого мыслящего человека в бесправный управляемый ресурс. И парадокс в том, что технологии, которые изначально создавались для безопасности этого самого общества, умные камеры, цифровые сервисы, быстрые базы данных, теперь охотятся на него. Возникает страшный философский вопрос. Если цифровая тень человека теперь имеет над ним абсолютную власть, есть ли вообще шанс когда-нибудь вернуть контроль над собственной жизнью?
0: Какой итог можно подвести в сегодняшнем разборе дня? Главное, система больше не может купить людей за деньги, поэтому она перешла к обычному насилию и цифровому шантажу. Мужчин просто лишили всех прав. Теперь достаточно одной строчки в электронном реестре, чтобы человек стал невидимкой в собственной стране. Сотни тысяч людей прямо сейчас вынуждены прятаться, бросать работу и месяцами не выходить на улицу, разрушая свои семьи и здоровье. Эта дикая облава забирает не просто рабочих или студентов, она буквально перемалывает будущее страны. Это был разбор дня. Держитесь, берегите себя и близких.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Вместо компенсации кредиты пожар на складе Wildberries не могут потушить уже третий день. Платить за сгоревший товар компания не будет никому.
4: Весь мой товар сгорел на складе Wildberries. Это я узнал сегодня утром.
5: Я понимаю, что еще куча таких же людей в такой же ситуации, в таком же... Что они будут делать тоже, я не знаю.
6: Хочется выйти. Погибли люди. Самое искреннее соболезнование семьям погибших.
3: Ответ от компании многих шокировал. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что юридически маркетплейс не обязан компенсировать продавцам стоимость утраченной продукции.
7: Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки.
3: При этом вместо прямых компенсаций пострадавшему бизнесу предложили льготные кредиты. Wildberries Bank сообщил, что предприниматели смогут получить займы на восстановление товарных запасов, воспользоваться отсрочкой платежей и программами факторинга. Экономист Игорь Липсис говорит, что для многих предпринимателей такой вариант трудно назвать помощью.
8: Если человек потерял товар, который уже был куплен на собственные деньги, кредит не компенсирует убыток, он лишь создает новый долг. Для малого бизнеса это зачастую означает попытку выжить за счет очередного займа.
3: Как стало известно, в день атаки еще 7 июля компания Wildberries внезапно изменила условия договоров. Она документально сняла с себя ответственность за утрату товаров в результате атак беспилотников, ракет и других боеприпасов. По оценкам экспертов, в результате удара Marketplace мог потерять около 7% всех своих складских мощностей. Общий ущерб оценивается примерно в 50 миллиардов рублей. Продавцы по всей стране публикуют сотни видеороликов о своих убытках.
9: Сейчас горит или уже сгорел самый большой склад Wildberries, Электросталь и еще Котовск. Я вообще просто в шоке, с чем мы сталкиваемся в последнее время. Конечно, да, там еще есть погибшие. Я очень сочувствую тем, чьи близкие там пострадали, погибли. Мы не должны через это проходить, но почему-то так получается, что проходим. Это очень печально на самом деле.
3: История показала новую реальность российского бизнеса. Раньше главным риском для продавцов были конкуренты или падение спроса. Теперь к этому добавились атаки на логистическую инфраструктуру. И, как выяснилось, даже если товар полностью сгорит на складе, ответственность за эти потери в итоге ложится не на компанию, а на самого предпринимателя. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин рассказал президенту, что жилье строится благодаря беспрецедентной поддержке по ипотеке.
11: 16 триллионов у нас инвестирует население в жилье ежегодно. Это самый крупный инвестор. И, конечно, когда мы поддерживаем ипотекой, то люди вкладывают больше. Вот целый ряд решений, которые были приняты, да, но самое главное вещь, это решение, то, что мы не остановили ничего. Это было непростое решение. Вот, и сейчас мы видим, кстати, что рыночная ипотека повышается. Мы видим, что по мере снижения ставки люди все-таки начинают перекладываться в недвижимость. Поэтому делаем все, чтобы удержать тот объем строительства, но и самое главное, чтобы люди получили все свои дома, все свои квартиры, за которые заплатили.
12: И вовремя.
11: И вовремя.
12: Нужного качества.
2: Главные новости дня.
13: Каменный век в Крыму. На фоне дефицита бензина, проблем со светом и интернетом на полуострове начали устанавливать таксофоны. Первые такие аппараты уже появились в Джанкое и Евпатории. Их начали устанавливать в Крыму на фоне проблем со связью. Местные власти объясняют, что стационарные телефоны нужны на время перебоев с сотовой связью, чтобы вызвать экстренные службы. В городской администрации Джанкое сообщили, что таксофоны работают даже при отсутствии сотовой связи и электричества.
14: По ним можно дозвониться в пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную службу газа и единую службу экстренной помощи.
13: Сотовая связь в Джанкое теперь по расписанию. Судя по объявлениям местных властей, стабильно пользоваться ею в городе можно только в определенные часы – с 8 до 12 и с 14 до 18 часов. Кроме того, на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах, отметили в Крымэнерго.
15: В населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак беспилотников, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.
13: Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней. В других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
16: Смотрите, прикол. В Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
13: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Сами крымчане жалуются, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации. Многие признаются, что в Крыму стало очень тревожно.
12: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
13: В ночь на 20 июля беспилотники в очередной раз атаковали Крым. Как пишут местные телеграм-каналы, взрывы прогремели сразу в нескольких городах полуострова. А возле Алушты после удара вспыхнул пожар на электроподстанции. На фоне проблем с безопасностью, топливом, электроснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин о ситуации в строительном бизнесе.
17: Давайте вот с конца начнем. Отличная презентация, абсолютно правильные несколько слайдов, которые показывают, с одной стороны, то, что по факту сегодня есть, но с другой стороны, вот давайте начнем о запуске новых проектов. Сегодня у нас в стройке порядка 118 миллионов метров, которые строятся с привлечением средств граждан через проектное финансирование, через счета эскроу. Порядка 35% из них еще не выведено в продажу, потому что разрешение на строительство есть. Это, по сути, те этапы стройки, которые реализуются. Из этого объема продано 31%. Средняя распроданность по стране сегодня составляет как раз 30-32%. Если смотреть 2026 год, то распроданность составляет 56%. Если смотреть 2028 год, то распроданность составляет 18%. Соотношение стройготовности к распроданности сегодня снижается. Поступления на счета эскроу снижаются. Соответственно, сегодня эффективная ставка при проектном финансировании в среднем по стране составляет порядка 10-10,5%. Если посмотреть на проекты, запущенные в прошлом году во втором полугодии и в этом полугодии, то там средняя ставка, а это порядка 20-25% от объема строящегося на рынке жилья, составляет, на мой взгляд, коллеги поправят застройщики, порядка 14-18% в зависимости от того, в каком регионе.
2: На радио «Лента» шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Погибшие и ущерб, которые никто не возместит. Военкор Живов о последствиях атаки на Wildberries.
20: Погибли не менее 8 человек. Пострадали около 50. По оценкам участников рынка, с учетом потерь селлеров, общий ущерб может приблизиться к сотне миллиардов рублей. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время. В Электростале уничтожены 5 из 10 складских блоков. В это время Зеленский публично поблагодарил подразделение за ночную атаку беспилотников на логистические центры. К слову, интересно совпало, что Wildberries еще в начале июля внес изменения в правила работы с продавцами. Падение беспилотники прописаны компанией как форс-мажоры, освобождающие ее от ответственности. То есть возмещения ущерба не будет.
19: Пила больше нет. Военкор-канал «Записки ветерана» об одной из самых масштабных атак на Россию.
1: В ночь на 18 июля 2026 года вооруженные силы Украины провели масштабную комбинированную атаку беспилотниками по территории нескольких регионов. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Тамбовской области, где удару подвергся логистический центр Wildberries в городе Котовск. По уточненным данным, погибли 7 сотрудников ночной смены. Еще 24 человека пострадали. На объекте возник пожар, который впоследствии потушили. Московская область также стала главным направлением налета. Более 370 дронов были направлены именно туда. В подмосковном Ногинске атакован резервуарный парк нефтебазы. Зафиксировано возгорание. Также в Электростали пострадал еще один склад Wildberries, в результате чего начался сильнейший пожар. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над областью сбиты 64 беспилотника. Но некоторые все же достигли целей. Во Владимирской области один из дронов попал в жилой многоквартирный дом. Людей эвакуировали, жертв, по предварительным данным, нет. Но это же не война. Еще не она ведь, а просто специальная военная операция по плану.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Ловит на живца. Пришедшему уточнить данные запаснику предложили подписать контракт. Он еле унес ноги из военкомата. Повестка для уточнения учетных данных все чаще становится лишь поводом привести человека в военкомат. А уже там начинается совсем другой разговор. Именно с такой ситуацией, по данным военных юристов, и столкнулся житель Липецка Сергей Нечаев. Запасник получил обычную повестку, пришел сверить документы, но вместо проверки данных ему начали настоятельно рекомендовать подписать контракт с Минобороны.
21: Сначала просто сверили документы, потом отправили к судебным приставам. Мне начали рассказывать, что если подпишу контракт, то можно списать долги хоть до 10 миллионов рублей. Потом пришел рекрутер и тоже стал уговаривать идти служить.
3: На этом история не закончилась. Когда мужчина несколько раз отказался, ему предложили заполнить специальный документ.
22: Подтверждаю, что ознакомлен с условиями прохождения военной службы по контракту, положенными выплатами, и добровольно отказываюсь от заключения контракта.
3: Только после подписания этого отказа мужчине разрешили покинуть военкомат. Военный эксперт Иван Ступак считает, что подобная схема начинает использоваться все чаще.
23: Сегодня повестка для уточнения данных во многих случаях становится способом привести человека в военкомат. Уже на месте с ним работают рекрутеры, рассказывают о льготах, выплатах, списании кредитов и пытаются убедить подписать контракт. Формально человек пришел не на вербовку, но фактически именно этим все и заканчивается.
3: Похожих историй в последние месяцы становится все больше. Ранее родственники сообщали о случаях, когда мужчин после визита в военкомат или пункты отбора уговаривали заключать контракт, а иногда и вовсе не позволяли сразу покинуть территорию. Получается, что теперь даже обычная повестка с формулировкой «для уточнения данных» уже не гарантирует обычную проверку документов. Для многих россиян она становится первым этапом настойчивой попытки завербовать их на фронт. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
24: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот. Вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделениями его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования, либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
19: Тыла больше нет. Военкор Котенок о последствиях атаки на Вайлдберрис.
0: Иной раз наши говорящие головы могут ляпнуть такое, что хоть святых вон выноси. На этот раз после ударов по структуре Wildberries вдруг решили принять позицию зайцев, которые косят трын-траву. Мол, а нам все равно, бейте еще, только злее будем. И еще брякнули, мол, кому нужен этот Wildberries, разве что только хозяевам. Убытки на 100 миллиардов как-то прошли мимо кассы. Лишний раз убеждаюсь, что иной раз лучше промолчать. Понимаю, что порой трудно пропетлять, потому что если партия прикажет, то комсомол ответит «есть». И все же, к чему переливать из пустого в порожнее, когда мы каждый день несем потери не только военных, но и гражданских людей? А при ударах по Wildberries есть убитые, а число раненых перевалило за 60. И комментировать тут можно только так – война. Враг пытается хоронить любую приемлемую и значимую цель на территории Российской Федерации. Любую. От заводов и аэродромов к воинским частям, хранилищам с топливом, объектам транспортной логистики и многому другому. Оборона воздуха требует радикального усиления. От этого зависит безопасность миллионов. А говорить про удары врага, что только на пользу пойдут, вам перед погибшими не стыдно? Хотя какой там стыд?
19: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
4: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» наголову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
19: Япония, Украина и ракеты для «Патриот». Военкор Астрахань о будущих лицензиях и производстве.
1: После слов Трампа о будущих лицензиях для Украины на производство ракет для патриотов, Зеленский почти сразу начал как-то интересно упоминать желание сотрудничать с Японией. Надо понимать, что массовое производство новых ракет по лицензиям реально ведет концерн Mitsubishi. Прошло еще несколько дней, и украинская пресса, вещающая на международную аудиторию, начала резко рассказывать, как Япония срочно закупает украинские дроны для обороны от Китая. и как она нуждается в сотрудничестве с уникальной украинской наукой и промышленностью. Потому что построить квадрокоптер-перехватчик без уникальных украинских решений в Японии не могут. А тут стало известно, что японцы из Terra Drone Corporation уже некоторое время как выкупили крупные пакеты тех самых народных украинских производств дронов. И теперь японцы продают армии Японии, по сути, японские дроны. Возвращаемся к Патриотам. Пару месяцев уйдет на юридические детали и, собственно, оформление лицензий. Дальше ракеты по лицензии надо будет где-то производить. И тут японцы-то и могут разрешить делать это у себя. Время у нас есть, но его немного.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Дроновое навало на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад Wildberries, нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
23: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
3: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
5: Разгорается, да?
3: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
6: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
3: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
7: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
3: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Российский военный эксперт Андрей Клинцевич о том, что сейчас Украина является лидером по технологиям.
8: У них происходит взаимный обмен технологиями. Украина дает им. И сейчас, кстати, очень важно, если мы раньше думали, что все технологии действительно были с Запада по дронам, то сейчас наоборот. Украина является таким лидером по технологиям их, значит, и производству, и все остальное. К сожалению, для нас через год, через два эта система станет на поток. Украина, я думаю, что не только закроет свои потребности, если будут остановлены боевые действия, она начнет еще являться и площадкой для экспортных возможностей. Ну, например, мне ребята, которые работают на том направлении, ну, к сожалению, показывали, что Украина сейчас делает большой упор на большие, повторюсь, огромного размера, как наши «Посейдоны», подводные беспилотники. Ну вот, и цифры там уже идут сотнями, и не исключено, что они где-то это пустят массированно там по Крымскому мосту или где-то.
2: У вас, как и у многих, накипело.
5: На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять? Или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды? И непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
11: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В наш век высоких технологий, когда спутники сканируют каждый метр планеты, на зеленых просторах Ирландии продолжает жить удивительная и пугающая вера в сверхъестественные силы. Современные инженеры и дорожные строители регулярно меняют траектории крупных шоссейных трасс, тратя огромные государственные деньги, лишь бы не потревожить одинокий старый куст боярышника или небольшой земляной холм. Местные жители свято верят, что эти места принадлежат древним элементалям, лепреконам и Туата-де-де-Нан, таинственному невидимому народу, который жестоко карает любого, кто посмеет осквернить их священные границы. Стоит рабочим завести экскаватор возле такого волшебного форта, как техника мгновенно ломается, а с людьми начинают происходить жуткие несчастные случаи, которые невозможно объяснить простым стечением обстоятельств или усталостью металла. Мистики и фольклористы утверждают, что ирландские холмы фей являются естественными порталами в параллельные миры, где время течет по совершенно иным законам. Известный исследователь аномальных явлений Эдди Ленихан не раз официально выступал на стороне местных общин, требуя от правительственных комиссий переносить строительные работы в обход этих зон, чтобы избежать гнева невидимых сущностей. Антропологи и социологи смотрят на это явление с точки зрения культурного феномена и исторической памяти нации. Ирландия веками бережно сохраняла свои кельтские языческие корни, где уважение к природе и древним ландшафтам было основой выживания, а истории про лепреконов служили отличным табу, защищавшим плодородные земли от слепого уничтожения. В 1999 году из-за протестов была полностью изменена траектория важнейшей автомагистрали М8, потому что на ее пути росло то самое священное дерево фей, которое местные жители считали неприкосновенным. Ученые говорят о психологическом самовнушении, когда люди списывают обычные строительные неудачи на месть сказочных существ. Но для самих ирландцев это не просто сказки, а живая традиция и неписанный пакт о ненападении между человеком и скрытыми силами Земли, которые никто не рискует нарушать. Жители верят, что пока они соблюдают эти границы, природа остается к ним благосклонной, обеспечивая урожай и спокойствие. В этом и заключается главная мудрость древних – осознание того, что мы лишь временные гости на этой земле, и наш технический прогресс не дает нам права на разрушение сакральных мест, память о которых старше любых современных государств. Каждое дерево и каждый холм здесь несут на себе печать вечности, напоминая нам, что грань между мирами гораздо тоньше, чем мы привыкли думать в нашей суетной повседневности. Мы лишь слегка приоткрываем завесу тайн, вглядываясь в ирландский туман, который до сих пор скрывает то, что человеческий разум боится признать. Возможно, именно эта готовность договариваться с неведомым делает Ирландию страной, где легенды оживают, как только вы съезжаете с асфальтированной дороги в сторону древних лесов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
12: Руна дня на 21 июля. Руна будет не просто о прогнозе дня, а с вопросом, который сейчас очень актуален. Очень многие обращаются именно с этим вопросом. Стоит ли возвращаться к бывшему? Давайте посмотрим. Или к бывшей. Да, сейчас мы вытянем. Итак, выпала руна Тейвас. Ну, это руна мужской силы, она символизирует целеустремленность, стойкость, это стремление к победе, это одна из самых главных мужских рун. Руна воина, она отвечает за решительность и жертвенность, и требует честности и, знаете, такой бескомпромиссности. Вот как по отношению к себе, так и по отношению к окружающим. И здесь Тейвас говорит нам, что для достижения результата нужно действовать целенаправленно и смело. Однако ради этой победы стоит подчинить свои эмоции целям и жертвовать личными интересами ради большого блага. То есть руна Тейвас в ответе на вопрос, стоит ли возвращаться к бывшему, говорит так. Вернуться можно, но только если вы оба реально готовы поработать над отношениями. Тейвас – это про честность, это решительность. То, что если хотите, чтобы на этот раз все получилось, придется говорить напрямую, выяснять все как есть и не бояться каких-то сложных разговоров. Это не вариант для тех, кто хочет попробовать снова, а вдруг само наладится. Нет, друзья, здесь нужно четкое понимание, что вы готовы выложиться на полную и больше не повторять старых ошибок. То есть все грабли пройдены, все обсудили, выяснили, все, что чувствовали, что накопилось, все обиды проговорили, услышали друг друга. И это самое важное. Руна также напоминает, что если отношения закончились из-за недосказанности или, может быть, слабости с обеих сторон, то вернуть все обратно просто так не получится. Вот если решитесь, будьте готовы к непростому пути и пересмотру всех своих привычек и убеждений. И в итоге, если вы настроены решительно и готовы быть честными друг с другом, шанс есть, но это точно будет нелегкая прогулка и очень достойная борьба и, в конце концов, конечно же, победа. Но здесь должны работать оба. Принимайте, благодарите, берегите себя. Я думаю, у вас все получится, но только обязательно прислушивайтесь к своей душе и сердцу, а не к голове.
9: На радио Лента. Цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: Продавцы жалуются, что Wildberries стал удалять из базы остатки товаров со сгоревших складов. Они просто пропадают из личных кабинетов. А это затруднит для бизнеса попытки выбить с маркетплейса через суд хоть какие-то компенсации.
13: Давцы ВБ, у вас также, смотрите, после того, как пожар начался, получается, я решил быстро выгрузить отчет по остаткам на складах. Вот у меня, к примеру, 1-го, вот видите, Волгоград, 6 июля. И вот 1 июля было транзитом с Краснодара на электросталь 1005 штук, тут 1200 штук. Это вот то, что, ну, свежак поставки. Если зайти вот отчет, который только что скачал, то электросталь пусто. Какая-то 1-3, и вообще нет этих 1000 с чем-то. Оно так не продается, чтобы это все разлетелось. А вот смотрите, Волгоград сейчас прокручу. Все, так же много остатков, как... Хотя там вообще не было товара, это я вот делал поставку на Волгоград еще. То есть, получается, куда делись остатки? Они разве за это время уже их посчитали, убытки там, или почему они взяли и, так скажем, обнулили? Уже остатков нету.
14: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Жизнь дорожает. Калининград обогнал всю Россию по росту цен. Улучшения не предвидится. Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса. Безопасность калининградских энергообъектов под вопросом. Фокус напряженности. Москву атаковали более 400 дронов. В Калининградской области военные отработали защиту объектов Балтийского флота от БПЛА. Готовятся к неизбежному. Итак, годовая инфляция в Калининградской области в июне ускорилась и превысила показатель в 6%. Это выше, чем в среднем по России, где показатель достиг 6,2%, сообщает Калининградстат.
16: Больше всего за год подорожали услуги – почти на 10%. Цены на непродовольственные товары выросли на 5,6%, а продукты – почти на 5%. Одним из главных факторов роста цен стали овощи борщевого набора – капуста, картофель, лук, свекла и морковь. В Банке России объяснили это тем, что запасы прошлогоднего урожая заканчиваются, нового еще нет, а в магазинах региона преобладает импортная продукция, стоимость которой растет из-за расходов на доставку в Калининградскую область. Также после нескольких месяцев снижения в течение года в июне повысились цены на сахар. Кроме того, сильнее всего за год подорожало моторное топливо – почти на 16%. Также подорожали кофе, пассажирский транспорт и санаторно-курортные услуги.
15: При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Калининградской области в апреле 2026 года увеличилась до 84 тысяч рублей, сообщила руководитель Калининградстата Елена Александрова. По ее словам, по этому показателю Янтарный край заметно на целых 22% отстает от России в целом, где цифра равнялась 109 тысячам рублей. Впрочем, здесь нужны пояснения. Начисленная зарплата означает, что из нее еще не вычтен подоходный налог. Так вот, если его вычесть, то от 84 тысяч останется только 73 тысячи рублей, что и составит среднемесячную номинальную зарплату в регионе. А у кого-то она и того меньше. Ну вот Алексей без прозванных утверждает, что средняя зарплата в Калининградской области около 80 тысяч рублей. Об этом он заявил газете «Ведомости». В то же время журналист издания указал на 55-е место западного региона в рейтинге по динамике зарплат. Жители, дескать, жалуются на низкие доходы и высокие цены. Однако, судя по ответу без прозванных, беспокойство населения он не разделяет.
16: По итогам 2025 года мы по размеру среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на одного работника среди всех регионов находимся на 41-м месте, а по темпам роста зарплаты на 12-м месте, заявил губернатор в интервью «Ведомостям».
15: По поводу стоимости товаров глава региона ожидаемо упомянул о программе сдерживания цен на социально значимые товары. Мол, товары с синими ценниками есть в почти в 500 магазинах. Еще беспрозванных заверил, что никто не нарушает требования властей о 10% наценке на продукцию местных производителей и 15% на завозную. В то же время калининградцы заметили, что в Спаре кило сахара по льготной программе и синему ценнику почему-то стоит дороже – почти 100 рублей. При этом соседние «пятерочки» на 20 рублей дешевле по обычному ценнику. На вопрос калининградки к губернатору, почему так происходит, в Минэкпроме Калининградской области откликнулись, но попросили уточнить, о каком сахаре идет речь, а после уточнения пропали. Комментарии от ведомства нет уже неделю. Возможно, сами не могут отойти от шока. От ценового шока перейдем к энергетическому. В Калининградской области Росгвардия

0: В интервью газете «Ведомости» губернатор отметил, что недружественные страны на учениях отрабатывают варианты морской блокады и захвата Калининградской области. Но все тщетно.
1: Президент четко сказал на эту тему, что если будут возникать угрозы Калининградской области, то они будут уничтожены. Мы под надежной защитой. Покуситься на стратегический регион могут только безумные.
0: На случай, если таковые появятся, Беспрозванных напомнил о создании регионального министерства безопасности, где работают участники СВО. Впрочем, как показывает реальность, функционирование таких ведомств не в состоянии защитить население и инфраструктуру от массированной атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о более чем 400 дронах, летевших на Москву. Большая часть из них, по его словам, была нейтрализована на дальних подступах. А вот 85 БПЛА сбили буквально на подлете к столице. В результате были атакованы склады в Подольске и Домодедово. Зафиксировано как минимум 5 очагов пожара, в том числе в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Также сообщается о пожаре на нефтебазе в Подольске и эвакуации персонала крупнейшего склада «Wildberries» в Каледино. Есть информация и о 10 пострадавших. Словом, СВО добралась в глубокий тыл России. И даже центральное телевидение признает, что украинские удары будут только усиливаться. По словам Владимира Соловьева, к зиме под угрозой окажется энергетическая инфраструктура, а жителей Курской и Брянской областей уже сейчас стоит переселять в другие регионы России, поскольку сотни тысяч человек фактически живут на линии фронта и оставаться там небезопасно.
2: Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Но это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, должна быть государственная программа, переселение сейчас наших людей хотя бы на время. Не в ПВРы, а в нормальные условия.
0: На защите территории сфокусирован в последнее время и Балтийский флот. Военнослужащие провели в Калининградской области очередные ночные учения по защите объектов флота от беспилотников. Во время тренировки военные отрабатывали обнаружение, распознавание и уничтожение малых воздушных целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты самолетного типа условного противника. Для этого использовали зенитные артиллерийские установки и крупнокалиберные пулеметы «Утес». В качестве целей применяли осветительные снаряды, запущенные из самоходной гаубицы «Гвоздика», а также специальные учебные мишени. В Балтийском флоте заявили, что такие учения необходимы для подготовки личного состава и налаживания взаимодействия между различными подразделениями во время отражения воздушных угроз. А такие угрозы для Калининградской области постоянно усиливаются, в свою очередь предупреждают военные эксперты.
3: Кстати, в аэропорту Калининграда срочно ставят защиту от БПЛА. Госкорпорация по организации воздушного движения выплатит более 12 миллионов рублей частному предпринимателю за установку средств пассивной защиты от БПЛА в аэропорту Храброво. Защита от дронов должна появиться на административно-служебном здании с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения.
0: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента «Балтийский лоцман».
5: Правительство Калининградской области разработало новые правила цифровой гигиены. Официальный документ уже опубликован на сайте областного правительства. Проект постановления, который запрещает чиновникам использовать рабочие компьютеры для личной переписки и заходить в мессенджеры на рабочих местах. Требования жесткие. Они распространяются абсолютно на всех сотрудников аппарата правительства и региональных министерств, без исключений. От мелких клерков до министров. На первый взгляд, обычная чиновничья рутина. Скучный документ, который можно пролистнуть и забыть. Но это только на первый взгляд. Потому что за этой сухой формулировкой «цифровая гигиена» скрывается совершенно другая реальность. Реальность, в которой система начинает

0: панически боятся самой себя, своих сотрудников и тех цифровых следов, которые они оставляют в сети. И если вы думаете, что это локальная история, которая касается только людей в серых костюмах из здания на Дмитрия Донского, то вы глубоко ошибаетесь. Это касается каждого из нас. Но давайте обо всем по порядку. Давайте сначала разберемся, что именно произошло. Полноценный запрет на использование любых мессенджеров на рабочих ПК. Никаких личных переписок. Никаких отправленных файлов через сторонние сервисы. Официальное объяснение, как всегда, звучит максимально обтекаемо. Защита служебной информации. Повышение информационной безопасности. Предотвращение утечек данных. Красивые слова для отчетов. Но давайте снимем этот фасад и посмотрим на цифры и факты, которые за ним стоят. Почему именно сейчас? И почему именно в Калининграде? Наш регион – это эксклав. Отрезанный кусок земли, зажатый между странами НАТО. Стратегический тупик, который в любых военных докладах фигурирует как Сувалкский коридор, непотопляемый авианосец или главная точка напряжения на Балтике. В таких условиях у руководства региона возникает вполне конкретный, осязаемый страх. Страх шпионажа, страх прослушки. Страх того, что любая внутренняя записка, любая таблица по дефициту бензина или состоянию бомбоубежищ может мгновенно оказаться на столах зарубежных разведок. Власти панически боятся утечек информации. Они прекрасно понимают, что современные методы ведения разведки – это не шпионы в плащах с поддельными паспортами. Это обычный фишинг. Это взлом учетной записи рядового сотрудника Министерства строительства или ЖКХ. Это один клик по неправильной ссылке в мессенджере. И вот здесь мы упираемся в главный технологический абсурд нашего времени. Чиновников судорожно переводят на отечественный софт. Создаются специальные государственные мессенджеры, закрытые контуры, защищенные операционные системы. Но давайте говорить прямо. Иллюзия безопасности – это самое опасное, что может быть в сфере кибербезопасности. Отечественные мессенджеры, которые позиционируются как сверхзащищенные, на самом деле ломаются с пугающей регулярностью. Они прозрачны для отечественных спецслужб, и это ни для кого не секрет. Но проблема в том, что уязвимости в коде этих программ находят и зарубежные хакеры, и иностранные разведки. Базы данных утекают миллионными тиражами. А что касается западных мессенджеров, которыми, к слову, в личных целях продолжают пользоваться абсолютно все, включая высших чиновников области, там ситуация еще хуже. Любое устройство с установленным зарубежным софтом в приграничном регионе становится потенциальной точкой съема информации. Вы думаете, запрет на рабочих местах решит эту проблему? Считаем бытовую логику. Чиновник закрывает рабочий компьютер, где заблокирован условный Telegram. Достает из кармана личный смартфон, подключенный к той же рабочей сети Wi-Fi или к вышке сотовой связи у границы, и продолжает писать все, что хочет. Система пытается лечить симптомы, полностью игнорируя саму болезнь. Запрет мессенджеров на компьютерах – это имитация деятельности. Попытка построить бумажный забор против цифрового шторма. А теперь переходим к самому главному блоку этого выпуска. К тому, ради чего мы вообще все это разбираем. Ошибка думать, что, ну, запретили клеркам переписываться в рабочее время. Нам-то что? В нашей стране, и особенно в Калининградской области, любые подобные ограничения никогда не остаются внутри правительственного периметра. Чиновники – это просто испытательный полигон. Экспериментальная группа, на которой обкатываются новые механизмы контроля. Сначала гайки закручивают внутри аппарата власти. Смотрят, как реагирует система. Настраивают шлюзы, фильтры, методы мониторинга. А потом, когда технология отработана, ее масштабируют на все общество.
1: К чему нужно готовиться? Давайте смотреть на вещи трезво, без иллюзий. Калининград, как стратегический регион, всегда будет идти на шаг впереди остальной России в плане ограничений цифровых свобод. Если сегодня система признает, что свободный доступ к мессенджерам на рабочем месте – это угроза национальной безопасности, то завтра под этим же предлогом доступ начнут ограничивать для обычных граждан. Сначала это коснется сотрудников стратегических предприятий – заводов, портов. Им запретят проносить личные смартфоны на территорию. Такое уже происходит на некоторых объектах, но это станет тотальной нормой. Затем правила цифровой гигиены спустят в университеты и школы. Студентов и преподавателей обяжут устанавливать только одобренный софт, а весь сторонний трафик в кампусах будет блокироваться. Шаг за шагом.
0: тихими ведомственными приказами, цифровой занавес опустится на весь регион, потому что логика тотального контроля не умеет останавливаться на полпути. Вот она, дорожная карта, которая разворачивается прямо на наших глазах. Постановление областного правительства – это не про дисциплину на рабочем месте. Это признание уязвимости и старт масштабной зачистки цифрового пространства региона. Они панически боятся шпионов и прослушки, но защищаются от этого методами прошлого века, параллельно создавая базу для тотального контроля над каждым жителем области. Ограничения будут нарастать. Инфраструктура для этого уже готовится. Логика приграничного эксклава диктует свои суровые правила. И система будет закручивать эти гайки до тех пор, пока не перекроет весь свободный обмен информацией. Не нужно строить иллюзий и надеяться, что все обойдется. Нужно просто трезво оценивать реальность и понимать, к чему готовиться. Когда цифровые стены начинают строить вокруг правительственных зданий, это верный знак того, что скоро периметр этих стен расширится до границ всей области. На этом сегодня все. Услышимся в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: С бензином все будет еще хуже. Беспилотники в одну ночь атаковали сразу три нефтебазы на Ставрополье и морской терминал в Новороссийске. Как сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме, удар пришелся по двум выносным причальным устройствам – ВПУ-1 и ВПУ-3. В момент атаки через них велась погрузка нефти на танкеры, отметили в консорциуме.
5: В результате погрузка была приостановлена. Пострадавших нет. Разлива нефти удалось избежать, а оба танкера сохранили плавучесть. Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений.
4: А в Ставропольском крае после атаки беспилотников возникли пожары на промышленных объектах, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Судя по фотографиям и видеозаписям очевидцев, под удар, вероятно, попали три нефтебазы. Так, в хуторе Вязники Шпаковского округа, как утверждают аналитики, горят нефтебаза «Роснефти» и расположенная по адресу «Промышленная 1» предприятие, где зарегистрированы два юрлица – «Корона» и «МК Нефтепродукт». Кроме того, по данным местных телеграм-каналов, пожар возник на Ставропольской нефтебазе «Лукойл Юг Нефтепродукт» на улице Коломийцева, 19. Объект включает 42 резервуара общей вместимостью более 57,5 тысяч кубометров. Сильный пожар после атаки был виден с разных районов города, сообщают местные жители.
6: Не знаем, что происходит. Был такой взрыв, страсть. Аж хлопок только был, что стены задрожали на С5. Представляете? И вот такой огонь. Все горит. Непонятно что.
4: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Усугубляет ситуацию то, что это довольно крупное нефтехранилище. Украина в ответ на атаки по своей энергетике в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
7: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
4: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России возникла острая нехватка бензина. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках топлива, но безрезультатно. Очереди на АЗС растягиваются на километры. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Сейчас в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
8: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
4: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Эксперты такой оптимизм властей не разделяют. Они отмечают, что дефицит топлива в стране ощущается все острее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о стабильной экономической ситуации в России.
10: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Темпы роста, как об этом неоднократно говорил президент, недостаточны, они признаны недостаточными. Но и в целом международная экономика находится тоже сейчас, скорее в плачевном состоянии. В том числе из-за последствий конфликтов, такие как конфликт Персидского залива. Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы, и некоторые страны Азии. И, конечно, Россия не может оставаться в этом плане изолированной. О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера. И правительство, президент регулярно обсуждает и понимает, что надо делать для регулировки и выправления ситуации.
2: Главные новости дня.
4: Оборонка полыхает. В подмосковном Подольске горит предприятие-разработчик стрелкового оружия «ЦНИИ Точмаш». В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись массовой атаке дронов. Очевидцы отмечают, что заметили сразу несколько очагов возгорания. Около 3 часов ночи мэр Москвы Сергей Собянин стал активно писать, что в регионе работает противовоздушная оборона. Он отметил, что по состоянию на 4.05 противовоздушная оборона сбила уже 58 беспилотников. Некоторые местные СМИ указывали, что в Московской области вводили ракетную опасность, но позже отменили. Ближе к 4 утра в соцсетях стали массово появляться видео очевидцев.
11: Короче, две прилетело. Это да, короче, здесь НПЗ. Дальше по путям. По железнодорожке, походу. Вообще. Вообще просто. Я хотел заехать на территорию. Ну, там людям помочь, кого-то увезти, кого-то что-то это пускают. День говорят, беги.
4: Позже появилась информация, что в городе не один, а сразу несколько очагов возгорания. Самый сильный удар пришелся на Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске.
11: Вообще полная. Это просто, ребят, просто. Дорогу перекрывают, даже выехать не дают. Уже, короче, поняли, бля, там он перекрыли трассу, перекрыли сзади, перекрыли спереди, короче. Не дают выехать тоже.
4: Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Подольске сокращенно называют ЦНИИ Точмаш. Это предприятие ВПК, входящее в состав госкорпорации Ростех. Оно специализируется на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
12: Наиболее известные из них – боевая экипировка «Ратник», бесшумный автомат «ВАЛ», а также бесшумная снайперская винтовка «Винторез» и самозарядный пистолет «Гюрза», используемые подразделениями специального назначения.
4: За активную работу для ВПК ЦНИ и ТОЧМАШ находятся под санкциями ЕС, США, Украины, Канады, Японии, Швейцарии и Новой Зеландии. Кроме этого, предприятие в подмосковном Подольске под ударом дронов также оказалась нефтебаза и два склада Wildberries. Судя по кадрам видео в местных телеграм-каналах, там начали проводить эвакуацию персонала. Позже оказалось, что в результате атаки был поражен склад Wildberries в индустриальном комплексе «Южные врата» в Домодедово, логистический хаб Wildberries под Подольском и нефтебаза в поселке Львовский. Атаку дронов по Московской области уже подтвердили на Украине. Как заявил Зеленский, Украина продолжает отвечать на российские обстрелы городов.
1: Поражены логистические объекты и нефтебаза. Расстояние до целей от нашей границы – более 400 километров. Также в акватории Черного моря поражены два танкера теневого флота и четыре сухогруза.
4: В России официально эту информацию не комментировали. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за ночь Московскую область пытались атаковать более 400 дронов. По его словам, большая часть была нейтрализована на дальних подступах, и 85 ПВО сбило на подлете к Москве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Депутат Государственной Думы Сергей Миронов о вводе 5-дневного оплачиваемого отпуска отцам новорожденных.
13: Вот мама, жена легла в роддом. Да, прошли роды, она еще там 2-3 дня с младенцем находится в роддоме, а нужно подготовиться. Да, нужно сделать закупки, нужно приготовить кроватку маленькому, все. Вот было бы правильно, если бы хотя бы давали отпуск 5 дней, оплачиваемый, безусловно. Но у нас вообще есть предложение, мы предлагаем, что в первые 3 месяца ребенка, когда могут быть самые разные ситуации, и когда очень нужно мужское плечо, на которое может жена опереться, чтобы предоставлялся оплачиваемый 14 дней. По выбору. Он сам берет, может быть, там не все подряд, а когда надо, необходимо, берет день, но этот день будет для него выходным, он проведет с семьей, но самое главное, этот день будет оплачен.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Основатель организации «Воинский союз Паладин» Георгий Закревский назвал ситуацию в стране бедой и обвинил в ней верховного главнокомандующего Владимира Путина.
15: Наша страна не то что на грани беды или уже прямо около нее. Наша страна уже в беде. В большой беде. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третьеразрядная страна. Корабли, которые могут выпивать, как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более 2 лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже 2 с лишним года. Люди, население вымирает, нищает, спивается, всем плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это сделал так называемый президент, великий Путин. Еще обращаюсь к тем, кто находится на линии боестолкновения, на тем, кто в окопах. Вы прекрасно знаете, какое непотребство творится сейчас там. Как в относительно военных действиях непосредственно, с профессиональной и общей точки зрения, так и с точки зрения командования. Вы прекрасно знаете те рожи, которые издеваются над вами и над вашими родственниками. Те гладкие штабные физиономии, которые приезжают на 3 часа в зону боевых действий, чтобы получить корочки участника боевых действий. Которые получают по 3 ордена мужества, не участвуя в боях, а то и теряя подразделение. Награды вообще рассыпают, как фантики, в том числе и самые уважаемые. Ордена мужества и даже звезды героя. Это недопустимо. Этого не должно быть. Мы призываем всех присоединяться к нашему союзу, чтобы спасти нашу страну. Точка невозврата уже пройдена.
14: Военный обозреватель Кирилл Бессонов заявил, что украинская армия накапливает силы и готовится к контрнаступлению.
16: Резервы противник накапливает, где находятся бригады, которые входят в состав корпуса морской пехоты противника, точно не на передовой, они год, то есть их больше года нет на передовой, морпехов, а это элитные подразделения ВСУ, значит, где-то в резерве для чего-то они как бы оставлены. Поэтому плюс то, что противник занимается изоляцией территории военных действий, это ДНР, Запорожская область, Херсонская область, Крым, вот, пытается максимально нарушить логистику и все остальное. Поэтому я вижу, что противник попытается сходить в наступление. Наступательные действия противника, конечно, отвлекут наши силы, и немного изменят как бы оперативную обстановку. Кроме того, не забываем, что от Черниговской области, от приграничья до Москвы менее 500 километров. У них есть реактивные системы залпового огня «Хаймерс». «Хаймерс» могут работать ракетами «Атакмс». Новые ракеты «Атакмс» имеют дистанцию полета более 500 километров. А до Москвы, ну, практически менее 500 километров оттуда. Что им стоит, к примеру, взять территорию под контроль, ну, своей же области, да, то есть и в какую-то ночь туда закинуть какой-то дивизион «Хаймерс» для того, чтобы нанести ракетный удар. Для нашего ПВО, для нашей ПВО это будет сложно.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Житель Крыма о ситуации на полуострове с топливом и электроэнергией.
17: Уже не смешно. Топливо вообще не продается. То есть купить его невозможно. По талонам, там, нал, без нал. Вообще не важно. Просто нельзя купить. Запрещено продавать. Только службам, там, полиция, скорая. Какая ситуация? По электричеству оно есть. 15 минут, потом его нет. Потом оно есть, потом его нет. Потом его нету 2 часа, потом оно может быть 5 часов. Хрен его знает, когда оно будет дальше. Наш выбор, станция для всего дома на 4 киловатта, то есть пока не нормально. А что там дальше будет, да хрен его знает. Солнечные панели и станция, привет. Вот так и живем. 26-й год, конец июня, Крым. Кайфуем.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время, там даже в Брюсселе, какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО, да, и не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами, и играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять, ну уж простите, это просто для объяснения, играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же, понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. Да, те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них, все то же самое. Успешно, неуспешно, эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского, не суть. В какую игру теперь будет играть Генштаб России и с кем? Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. Представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит, ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было, а теперь получается даже человека, как поведение и методику ведения войны, которого они понимали полностью, соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек, способный на любые, даже более радикальные вещи, на совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно, и он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый, то бишь на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок, и это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно, ну, легко, опять же, как бы это ужасно ни прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придется перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия решилась еще одного большого козыря. Господин Сырский-то на самом деле, он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Сырского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот козырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания, того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника, нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять, и нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда, я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Сынский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Сырский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь. Потому что одна и та же книжка читалась, что господином Сырским, что господином Герасимовым. Но если господин Сырский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, но вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и покадываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
19: «Это не та армия, которой можно гордиться», — мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшие юные умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
20: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по два часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
19: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына. Однако она этого не исключает. Подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну. А он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах. С другой, в случае подписания контракта, обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
20: На контракт уговаривают тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут. А вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, Уссурийске, Хабаровске, Минтовке, в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
19: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
20: Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
19: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
3: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передовую. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
19: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком в семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Дроновое навало на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад Wildberries, нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
22: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
21: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
23: Сильнее разгорается, да?
21: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
5: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
21: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
6: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
21: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Говорят военкоры.
8: Болезненный удар. Военкор Живов о последствиях атаки на склады Wildberries.
24: Вооруженные силы Украины ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. В Тамбовской области в результате ударов пострадали 25 человек, 7 погибли. В Московской, по уточненным данным, один пострадавший погиб в больнице. 37 человек получили ранения. Следком возбудил уголовные дела о терактах. Как пишет военкор Александр Коц, противник подает это как удар по логистике армии и законной цели. Тут можно выделить 4 ключевых пункта. Почему этот удар был и почему будут еще? Первое. Давление на тыл. Wildberries – крупнейший маркетплейс. Миллионы заказов, продавцов, рабочих мест. Удар по хабам бьет по срокам доставки, доходам малого бизнеса и вызывает цепную реакцию недовольства. Также отмечается, что Wildberries еще в начале июля переписал оферту. Продавцам отказано в компенсации ущерба от беспилотников форс-мажор. Дальше психология. Склад маркетплейса – символ мирной жизни. Не завод и не арсенал, а коробки с кроссовками и пылесосами. Удар сюда – сигнал обывателю. Тыла нет. Отсюда и поражающие элементы. Задача не разрушить бетон, а заполнить ожоговые и травматологические отделения. Ну и черный столб над Подмосковьем виден за десятки километров. Помните, теперь под ударом может быть любой склад – от почты до аптеки.
8: Пятый год войны. Иван Отраковский об ударах по Wildberries и дронах-перехватчиках.
25: Украинские беспилотники снова наносят удар. На этот раз атаковали склады Wildberries. В подмосковной Электростали загорелся логистический центр. Ранены 24 человека. В Тамбовской области на складе погибли 7 сотрудников ночной смены. Также в подмосковном Ногинске атакована нефтебаза. Возник пожар. На фоне этих новостей первый вице-премьер провел совещание по дронам-перехватчикам в системе противовоздушной обороны. Мантуров подчеркнул необходимость определить требования к перехватчикам для борьбы со средней и дальнемагистральными беспилотниками, выработать подходы к массовому выпуску, унифицировать комплектующие и оптимизировать затраты. Пятый год войны. Они только собрались, чтобы вырабатывать подходы к массовому выпуску. Производство этих самых дронов-перехватчиков должно было начаться давно, причем массовое производство, как и ударных дронов различных модификаций и назначений. Как они побеждать планируют с таким подходом, я не знаю.
8: Привет от Грэма. Военкор Зергулио о новом американском законопроекте.
26: Согласно новой версии законопроекта, названного в честь покойного Грэма, предлагается ввести рестрикции в отношении президента Владимира Путина, высшего российского военного и политического руководства, предпринимателей, государственных компаний и иностранных предприятий, которые оказывают поддержку российскому военно-промышленному комплексу. Кроме того, предлагается ввести санкции против Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, а также крупнейших российских проектов в сфере энергетики, в частности Ямал-СПГ и будущих энергетических проектов в Арктике. Предлагается обложить 100% тарифами 5 крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также 5 стран, которые помогают России обходить западные санкции в сфере энергетики. Сенаторы также предложили ввести рестрикции в отношении теневого флота. Как там Песков сказал, некая двоякость в позиции США. А ведь в далеком 2014 году американцы и европейцы боялись поставлять на Украину противотанковые «Джевелин». Как мы дошли до такой двоякости?
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Это торговля людьми. После скандальных облав в Пензе требуют отменить выплаты вербовщикам на СВО. У здания городской администрации прошел пикет. Экоактивист и журналист местной газеты Игорь Алексеев говорит, что главное требование – отменить выплаты тем, кто склоняет людей подписать контракт на службу в зоне СВО.
0: Депутаты, мы требуем отменить выплаты рекрутерам за каждую человеческую голову. Эти деньги лишили многих разума и совести. Остановите торговлю людьми.
21: Речь идет о решении городской думы Пензы, согласно которому за каждого привлеченного на контракт гражданина посредники могут получать денежное вознаграждение. По словам Алексеева, облавы в Пензе стали едва ли не ежедневными.
0: Теперь они уже не смогут сказать, что не знали о требованиях горожан.
21: Последние месяцы Пенза стала главной темой обсуждения во всех военных каналах из-за жестких методов поиска контрактников для Минобороны. В социальных сетях публиковались сотни видео массовых проверок документов у мужчин на улицах, в общественном транспорте и возле торговых центров. Местные жители утверждали, что людей доставляли в военкоматы для бесед с рекрутерами.
1: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже, один его запихал. Третий стоит рядом. Вот третий, который стоит сзади, вот. Вот и вся любовь.
21: Политолог Андрей Рогов считает, что сама система денежных бонусов создает опасную мотивацию.
4: Когда за каждого завербованного человека начинают платить деньги, неизбежно возникает соблазн выполнить план любой ценой. И тогда добровольный набор постепенно превращается в настоящую охоту за людьми.
21: Пока власти Пензы требования протестующих не комментировали, но сам факт такого пикета показывает, недовольство вызывает уже не только отправка людей на СВО, но и появление целой индустрии, где подпись под контрактом фактически превратилась в источник чего-то заработка. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Говорят военкоры.
8: Тыла больше нет. Военкор Котенок о последствиях атаки на Вайлдберриз.
10: Иной раз наши говорящие головы могут ляпнуть такое, что хоть святых вон выноси. На этот раз после ударов по структуре Wildberries вдруг решили принять позицию зайцев, которые косят трын-траву. Мол, а нам все равно, бейте еще, только злее будем. И еще брякнули, мол, кому нужен этот Wildberries, разве что только хозяевам. Убытки на 100 миллиардов как-то прошли мимо кассы. Лишний раз убеждаюсь, что иной раз лучше промолчать. Понимаю, что порой трудно пропетлять, потому что если партия прикажет, то комсомол ответит «есть». И все же, к чему переливать из пустого в порожнее, когда мы каждый день несем потери не только военных, но и гражданских людей? А при ударах по Wildberries есть убитые, а число раненых перевалило за 60. И комментировать тут можно только так – война. Враг пытается хоронить любую приемлемую и значимую цель на территории Российской Федерации. Любую. От заводов и аэродромов к воинским частям, хранилищам с топливом, объектам транспортной логистики и многому другому. Оборона воздуха требует радикального усиления. От этого зависит безопасность миллионов. А говорить про удары врага, что только на пользу пойдут, вам перед погибшими не стыдно? Хотя какой там стыд?
8: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
24: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» наголову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
8: Япония, Украина и ракеты для «Патриот». Военкор «Астрахань» о будущих лицензиях и производстве.
26: После слов Трампа о будущих лицензиях для Украины на производство ракет для патриотов, Зеленский почти сразу начал как-то интересно упоминать желание сотрудничать с Японией. Надо понимать, что массовое производство новых ракет по лицензиям реально ведет концерн Mitsubishi. Прошло еще несколько дней, и украинская пресса, вещающая на международную аудиторию, начала резко рассказывать, как Япония срочно закупает украинские дроны для обороны от Китая, и как она нуждается в сотрудничестве с уникальной украинской наукой и промышленностью. Потому что построить квадрокоптер-перехватчик без уникальных украинских решений в Японии не могут. А тут стало известно, что японцы из Terra Drone Corporation уже некоторое время как выкупили крупные пакеты тех самых народных украинских производств дронов. И теперь японцы продают армии Японии, по сути, японские дроны. Возвращаемся к патриотам. Пару месяцев уйдет на юридические детали и, собственно, оформление лицензий. Дальше ракеты по лицензии надо будет где-то производить. И тут японцы-то и могут разрешить делать это у себя. Время у нас есть, но его немного.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Житель южного берега Крыма рассказал, что отсутствие топлива на полуострове сформировало рынок новых автомобилей.
12: Последние новости из Крыма. Света нет, бензина нет, интернета нет. Карточками воспользоваться бессмысленно, они не проходят. В магазинах есть березовый сок, это сахар, вода, лимонная кислота. В общем-то, все максимально плачевно. Какие из этого выводы сделать? А выводы такие, что люди, которые приехали отдыхать в Крым, покинуть его на машине не могут. И продают свежие современные машины местным жителям, которые их пытаются выручить. За 800, максимум 1000 долларов. Это машины 24-го года. Так что, если вы желаете приобрести недорого машину, вам путь в Крым. Но вернуться вы сможете или нет, я не знаю.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Wildberries прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий из фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой в один миг оказались сотни тысяч предпринимателей и покупателей по всей стране. Без товара, без денег, с миллионными кредитами, без каких-либо компенсаций и без понимания того, как жить дальше, после уничтожения крупнейших складов. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами корпоративных офферт стоят живые люди.
3: Вот физический масштаб разрушений в Электростали и Котовске его действительно сложно осознать без правильных сравнений. Речь идет об уничтожении более 250 тысяч квадратных метров складских площадей.
14: 250 тысяч. Это же колоссальная цифра.
13: 8 убитых в Электростали, десятки людей с тяжелыми ранениями. А в Котовске трагедия оказалась еще масштабнее. Там погибла практически вся ночная смена.
14: Кошмар. Это сразу переводит ситуацию из разряда просто экономического ущерба в категорию настоящей трагедии. И здесь нужно задать главный, самый неудобный вопрос.
13: Какой?
14: Как современные, стратегически важные логистические хабы, которые находятся всего в 50 километрах от столицы, могли оказаться настолько уязвимыми?
13: Вот этот вопрос напрямую ведет к пониманию того, чем на самом деле...

0: Есть исключения. Объект неприкосновенен ровно до того момента, пока он не начинает вносить эффективный вклад в военные действия. И вот здесь в игру вступает концепция товаров двойного назначения. Речь идет о систематических, массовых закупках оборудования, которое напрямую используется в боевых действиях. Бронеплиты классов защиты БР-4 и БР-5 открыто продавались и хранились тысячами единиц. По сути, любой желающий мог собрать полный комплект экипировки и оснащения для целого подразделения, просто, знаешь, накидав товары в виртуальную корзину.
1: Ничего себе. Получается крайне интересная механика. Выходит, что госструктуры, подрядчики или частные военные формирования просто нашли способ элегантно обойти неповоротливую бюрократию официального гособоронзаказа.
0: Абсолютно точное попадание. Это была гениальная в своей простоте схема.
1: И если следовать букве международного права, когда гражданский канал систематически и в таких объемах используется для логистики военного назначения, объект полностью меняет свой статус.
0: Верно. Юридически такой склад перестает быть гражданским ритейлом. Он превращается в комбатантный распределительный узел.
1: А значит, получает статус легитимной военной цели.
0: Да. Уничтожение такого узла дает атакующей стороне прямое и неоспоримое военное преимущество, потому что моментально нарушаются поставки комплектующих для беспилотников, связи и экипировки на фронт.
1: И самое жесткое в этой юридической логике то, что наличие рядом миллионов памперсов и футболок не возвращает объекту иммунитет. Согласно конвенциям, ответственность за сопутствующий ущерб ложится на тех, кто допустил интеграцию военных поставок в гражданские потоки. Размещение военных грузов среди гражданских товаров – это фактор, который просто снимает защиту с последних.
0: Это полностью меняет картину, согласись.
1: Да, радикально. И если склады фактически функционировали как элементы военной логистики, значит, угроза ударов была не просто вероятной, она была абсолютно очевидной. В корпорации уровня Wildberries работают целые департаменты аналитиков и юристов. Невозможно поверить, что руководство не просчитывало сценарий уничтожения этих хабов.
0: И судя по документам, этот сценарий не просто просчитывался. К нему шла методичная, совершенно хладнокровная подготовка. Стоит внимательно посмотреть на хронологию событий, потому что она выглядит как сценарий какого-то юридического триллера.
1: Так, что там по срокам?
0: 7 июля 2026 года руководство компании вводит в действие 98-ю редакцию оферты для продавцов.
1: 7 июля, подожди, это ровно за 11 дней? До первых ударов по складам?
0: День в день.
1: Да ладно. Это невозможно списать на рядовое обновление корпоративных правил. 11 дней – это слишком короткий срок. Выглядит как идеально спланированный юридический маневр, который реализовали в самый последний момент перед катастрофой. Что конкретно изменили в тексте?
0: Корпорация провернула операцию, которая полностью сняла с нее любую финансовую ответственность за то, что произошло позже. Основные изменения коснулись раздела о форс-мажорных обстоятельствах.
1: И что туда добавили?
0: Туда были очень тихо, вообще без громких анонсов, добавлены новые пункты. С 7 июля к обстоятельствам непреодолимой силы официально стали относиться атаки беспилотных летательных аппаратов любого типа, падение обломков, работа систем ПВО, а также введение режимов контртеррористической операции на территориях присутствия объектов компании.
1: Поразительный, кристально чистый цинизм. То есть в это самое время сотни тысяч продавцов отгружали на склады товар на миллиарды рублей. Идет подготовка к осенним распродажам. Люди берут кредит на закупку новых партий, отправляют фуры в Электростали, Котовск.
0: Да, все шло своим чередом.
1: А корпорация уже переписала правила игры, зная, что небо над этими складами больше небезопасно.
0: Более того, в этой 98-й оферте прямо зафиксировано. Риск случайной гибели имущества от подобных факторов теперь признается, цитирую, риском предпринимательской деятельности самого продавца. Проще говоря, Marketplace заявил, если ваш товар сгорит из-за прилета беспилотника, это ваши проблемы.
1: Никаких компенсаций.
0: Никаких компенсаций не будет, упущенная выгода не возмещается.
1: Слушай, ну тут возникает логичный вопрос о защите прав бизнеса. Если условия становятся настолько драконовскими, почему продавцы просто не отказались нажимать кнопку «Согласен»? Почему не остановили отгрузки? Почему не ушли со своими товарами на другие площадки?
0: В том-то и дело, что уйти было некуда. Буквально синхронно с Wildberries главный и единственный сопоставимый конкурент Озон вел точно такие же изменения в свои правила работы с селлерами. Формулировки по форс-мажорам обновились вообще у всех крупных игроков.
1: В стране просто нет альтернативных площадок такого масштаба, которые способны переварить подобный объем трафика и товаров. Малый и средний бизнес оказался загнан в

0: абсолютно юридический капкан.
1: Либо соглашаться с тем, что товар на 1 000 000 рублей может завтра сгореть без права на компенсацию, либо прямо сейчас закрывать бизнес и увольнять сотрудников.
0: И люди, естественно, выбирали продолжать работать, надеясь, что беда обойдет их стороной. Но беда не обошла. И теперь, когда корпорация официально умыла руки, прикрывшись этой 98-й офертой, стоит разобраться, на чьи плечи легли убытки, кто в реальности оплачивает этот пепел.
1: Оплачивает экономика в целом, ну и рядовые предприниматели в частности. Цифры пугают своей масштабностью. По предварительным оценкам, общий ущерб рынка составил 152,5 миллиарда рублей.
0: Обалдеть!
1: Из этой суммы 65 миллиардов рублей – это чистая стоимость сгоревших товарных запасов, принадлежавших селлерам. Это деньги, которые буквально превратились в дым.
0: 65 миллиардов – прямого убытка для сектора малого и среднего предпринимательства? Но это же только верхушка айсберга. Самая страшная часть этой финансовой катастрофы – кредитная нагрузка.
1: Да, специфика бизнеса.
0: Именно. Специфика бизнеса на маркетплейсах такова, что мало кто работает исключительно на свои деньги. Для масштабирования, для поддержания позиции в поисковой выдаче постоянно нужны финансовые вливания. По статистике, больше 70% оборотных средств у таких продавцов – это заемные деньги.
1: Абсолютно точные данные. Кредитные обязательства селлеров, чьи товары сгорели на этих складах, оцениваются в 45 миллиардов рублей.
0: Жесть.
1: То есть товара больше нет, площадка деньги не возвращает, а банк продолжает списывать проценты каждый месяц.
0: Но подожди, ведь существует институт страхования. Невозможно представить, чтобы склады стоимостью в десятки миллиардов рублей не были застрахованы. Неужели страховые компании тоже нашли способ избежать выплат?
1: Разумеется, нашли. Крупнейшие страховщики на рынке, такие как Ингострах и Сагаз, при рассмотрении подобных инцидентов опираются на стандартную для отрасли оговорку. Она так и называется – военные риски.
0: И как это работает на практике?
1: В правилах страхования имущества прописано, что любые повреждения, возникшие в результате действий беспилотников, ракет, работы систем ПВО или иных средств ведения боевых действий, категорически исключаются из страхового покрытия. Страховой полис защищает от короткого замыкания, от прорыва трубы, от ошибки нетрезвого водителя-погрузчика, но перед лицом описанной катастрофы страховка оказалась просто куском бумаги.
0: Законный отказ.
1: Отказ в выплатах законен на 100%.
0: Складывается картина идеального экономического шторма. Страховая компания официально отказывает в выплатах, маркетплейс ссылается на пункт о форс-мажоре в обновленной оферте, банки, в свою очередь, требуют неукоснительного соблюдения графика платежей, грозя арестом счетов и имущества. Бизнесмен остается один на один с многомиллионным долгом. Слушай, а как в этой ситуации ведет себя руководство Wildberries? Что они предложили пострадавшим в качестве жеста доброй воли?
1: Ох, их предложение вошло в историю как пример настоящего корпоративного издевательства. В качестве поддержки площадка предложила пострадавшим продавцам скидку на хранение товаров на срок 45 дней.
0: Скидку на хранение? Товаров, которых больше не существует.
1: Именно. Товар превратился в токсичный пепел, а система в автоматическом режиме рассылает уведомления о льготных тарифах на его размещение. Это попытка сохранить хорошую мину при откровенно плохой игре. Попытка показать инвесторам, что ситуация якобы находится под контролем.
0: За этими маневрами и сухими цифрами невозвратных долгов кроется колоссальный психологический слом целого класса предпринимателей. Нужно понимать природу этих селлеров. Это не безликие корпорации с бездонными бюджетами. Это обычные люди. Они закладывали квартиры родителей, брали потребительские кредиты под безумные ставки. В сети полно конкретных, невыдуманных историй, читать которые физически тяжело.
1: Например, предпринимательница Диана Якимова, которая строила свой бренд одежды несколько лет, пишет в профильном сообществе всего два слова «Мы разорены». И за этими словами конец жизни, которую она знала.
0: Или резонансная история человека по имени Дмитрий. Его потери составили 8,5 миллионов рублей. Вся партия товара была закуплена на кредитные средства, а обеспечением по кредиту выступала единственная недвижимость его родителей.
1: Какой кошмар.
0: И когда он попытался добиться хоть какого-то ответа от площадки, техподдержка прислала ему автоматическому боту с цитатой той самой 98-й оферты. Дмитрий публично написал, что в такой ситуации ему проще залезть в петлю, чем прийти к родителям и сказать, что они остаются на улице.
1: И это ведь не единичные случаи, это массовое. Цепное банкротство целого сектора экономики. И этот психологический надлом, Это осознание абсолютной беззащитности. Десятилетиями выстраивалась система, основанная на невероятной централизации. Строились гигантские мегасклады размером с небольшие города. Внедрялась полная автоматизация. Все это делалось ради снижения издержек и удобства конечного потребителя. Но что, если именно эта гиперцентрализация делает современную жизнь абсолютно беззащитной? Строились идеальные храмы потребления, а в итоге получились гигантские, ничем не защищенные мишени, уничтожение которых способно обрушить целую отрасль и сломать сотни тысяч жизней за одну ночь. На сегодня это все. Крах Wildberries — это не просто пара логистических пожаров и перебоев с доставкой. Это системный коллапс, затронувший абсолютно все сферы жизни сотен тысяч людей одновременно. От мелких селлеров до обычных покупателей. Масштаб разрушений, глубина цинизма корпораций делают эту ситуацию одной из самых тяжелых экономических катастроф в сфере российского ритейла за последние десятилетия. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Жизнь дорожает. Калининград обогнал всю Россию по росту цен. Улучшения не предвидится. Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса. Безопасность калининградских энергообъектов под вопросом. Фокус напряженности. Москву атаковали более 400 дронов. В Калининградской области военные отработали защиту объектов Балтийского флота от БПЛА. Готовятся к неизбежному. Итак, годовая инфляция в Калининградской области в июне ускорилась и превысила показатель в 6%. Это выше, чем в среднем по России, где показатель достиг 6,2%, сообщает Калининградстат.
4: Больше всего за год подорожали услуги – почти на 10%. Цены на непродовольственные товары выросли на 5,6%, а продукты – почти на 5%. Одним из главных факторов роста цен стали овощи борщевого набора – капуста, картофель, лук, свекла и морковь. В Банке России объяснили это тем, что запасы прошлогоднего урожая заканчиваются, нового еще нет, а в магазинах региона преобладает импортная продукция, стоимость которой растет из-за расходов на доставку в Калининградскую область. Также после нескольких месяцев снижения в течение года в июне повысились цены на сахар. Кроме того, сильнее всего за год подорожало моторное топливо – почти на 16%. Также подорожали кофе, пассажирский транспорт и санаторно-курортные услуги.
3: При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Калининградской области в апреле 2026 года увеличилась до 84 тысяч рублей, сообщила руководитель Калининградстата Елена Александрова. По ее словам, по этому показателю Янтарный край заметно на целых 22% отстает от России в целом, где цифра равнялась 109 тысячам рублей. Впрочем, здесь нужны пояснения. Начисленная зарплата означает, что из нее еще не вычтен подоходный налог. Так вот, если если его вычесть, то от 84 тысяч останется только 73 тысячи рублей, что и составит среднемесячную номинальную зарплату в регионе. А у кого-то она и того меньше. Но вот Алексей без прозванных утверждает, что средняя зарплата в Калининградской области около 80 тысяч рублей. Об этом он заявил газете «Ведомости». В то же время журналист издания указал на 55-е место западного региона в рейтинге по динамике зарплат. Жители, дескать, жалуются на низкие доходы и высокие цены. Однако, судя по ответу без прозванных, беспокойство населения он не разделяет.
4: По итогам 2025 года мы по размеру среднемесячной и номинальной начисленной зарплаты на одного работника среди всех регионов находимся на 41-м месте, а по темпам роста зарплаты на 12-м месте, заявил губернатор в интервью «Ведомостям».
3: По поводу стоимости товаров глава региона ожидаемо упомянул о программе сдерживания цен на социально значимые товары. Мол, товары с синими ценниками есть в почти в 1500 магазинах. Еще без прозванных заверил, что никто не нарушает требования властей о 10% наценке на продукцию местных производителей и 15% на завозную. В то же время калининградцы заметили, что в Спаре кило сахара по льготной программе и синему ценнику почему-то стоит дороже, почти 100 рублей. При этом соседние «Пятерочки» на 20 рублей дешевле по обычному ценнику. На вопрос калининградки к губернатору, почему так происходит, в Минэкпроме Калининградской области откликнулись, но попросили уточнить, о каком сахаре идет речь, а после уточнения пропали. Комментарии от ведомства нет уже неделю. Возможно, сами не могут отойти от шока. От ценового шока перейдем к энергетическому. В Калининградской области Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса.
4: Росгвардейцы проверяют все – системы физической защиты, видеонаблюдения, состояние ограждений и инженерных конструкций. Оценивают, насколько охрана готова к нештатным ситуациям. За полгода силовики проверили больше 20 объектов, а еще 10 раз приезжали с профилактикой – без штрафов, но с беседами. В итоге выписали 17 предостережений, чтобы компании сами устранили недочеты. Еще 2 официальных предупреждения получили конкретные должностные лица. Всего в области насчитывается более сотни объектов топливно-энергетического комплекса. В региональном управлении Росгвардии говорят, что такие проверки – не разовая акция, а постоянная системная работа. Она нужна, чтобы вовремя заметить слабые места и не допустить угроз для инфраструктуры и людей.
3: В том, что угрозы имеются, уверен и Алексей без прозванных. В интервью газете «Ведомости» губернатор отметил, что недружественные страны на учениях отрабатывают варианты морской блокады и захвата Калининградской области. Но все тщетно.
4: Президент четко сказал на эту тему, что если будут возникать угрозы Калининградской области, то они будут уничтожены. Мы под надежной защитой. Покуситься на стратегический регион могут только безумные.
3: На случай, если таковые появятся, без прозванных напомнил о создании регионального министерства безопасности, где работают участники СВО. Впрочем, как показывает реальность, функционирование таких ведомств не в состоянии защитить население и инфраструктуру от массированной атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о более чем 400 дронах, летевших на Москву. Большая часть из них, по его словам, была нейтрализована на дальних подступах. А вот 85 БПЛА сбили буквально на подлете к столице. В результате были атакованы склады в Подольске и Домодедово. Зафиксировано как минимум 5 очагов пожара, в том числе в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Также сообщается о пожаре на нефтебазе в Подольске и эвакуации персонала крупнейшего склада «Wildberries» в Каледино. Есть информация и о 10 пострадавших. Словом, СВО добралась в глубокий тыл России. И даже центральное телевидение признает, что украинские удары будут только усиливаться. По словам Владимира Соловьева, к зиме под угрозой окажется энергетическая инфраструктура, а жителей Курской и Брянской областей уже сейчас стоит переселять в другие регионы России, поскольку сотни тысяч человек фактически живут на линии фронта и оставаться там небезопасно.
5: Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Но это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, должна быть государственная программа, переселение сейчас наших людей хотя бы на время. Не в ПВРы, а в нормальные условия.
3: На защите территории сфокусирован в последнее время и Балтийский флот. Военнослужащие провели в Калининградской области очередные ночные учения по защите объектов флота от беспилотников. Во время тренировки военные отрабатывали обнаружение, распознавание и уничтожение малых воздушных целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты самолетного типа условного противника. Для этого использовали зенитные артиллерийские установки и крупнокалиберные пулеметы «Утес». В качестве целей применяли осветительные снаряды, запущенные из самоходной гаубицы «Гвоздика», а также специальные учебные мишени. В Балтийском флоте заявили, что такие учения необходимы для подготовки личного состава и налаживания взаимодействия между различными подразделениями во время отражения воздушных угроз. А такие угрозы для Калининградской области постоянно усиливаются, в свою очередь предупреждают военные эксперты.
6: Кстати, в аэропорту Калининграда срочно ставят защиту от БПЛА. Госкорпорация по организации воздушного движения выплатит более 12 миллионов рублей частному предпринимателю за установку средств пассивной защиты от БПЛА в аэропорту Храброво. Защита от дронов должна появиться на административно-служебном здании с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Правительство Калининградской области разработало новые правила цифровой гигиены. Официальный документ уже опубликован на сайте областного правительства. Проект постановления, который запрещает чиновникам использовать рабочие компьютеры для личной переписки и заходить в мессенджеры на рабочих местах. Требования жесткие. Они распространяются абсолютно на всех сотрудников аппарата правительства и региональных министерств, без исключений. От мелких клерков до министров. На первый взгляд, обычная чиновничья рутина. Скучный документ, который можно пролистнуть и забыть. Но это только на первый взгляд. Потому что за этой сухой формулировкой «цифровая гигиена» скрывается совершенно другая реальность. Реальность, в которой система начинает панически бояться самой себя, своих сотрудников и тех цифровых следов, которые они оставляют в сети. И если вы думаете, что это локальная история, которая касается только людей в серых костюмах из здания на Дмитрия Донского, то вы глубоко ошибаетесь. Это касается каждого из нас. Но давайте обо всем по порядку. Давайте сначала разберемся, что именно произошло. Полноценный запрет на использование любых мессенджеров на рабочих ПК. Никаких личных переписок. Никаких отправленных файлов через сторонние сервисы. Официальное объяснение, как всегда, звучит максимально обтекаемо. Защита служебной информации. Повышение информационной безопасности. Предотвращение утечек данных. Красивые слова для отчетов. Но давайте снимем этот фасад и посмотрим на цифры и факты, которые за ним стоят. Почему именно сейчас? И почему именно в Калининграде? Наш регион – это эксклав. Отрезанный кусок земли, зажатый между странами НАТО. Стратегический тупик, который в любых военных докладах фигурирует как Сувалкский коридор, непотопляемый авианосец или главная точка напряжения на Балтике. В таких условиях у руководства региона возникает вполне конкретный, осязаемый страх. Страх шпионажа. Страх прослушки. Страх того, что любая внутренняя записка, любая таблица по дефициту бензина или состоянию бомбоубежищ может мгновенно оказаться на столах зарубежных разведок. Власти панически боятся утечек информации. Они прекрасно понимают, что современные методы ведения разведки – это не шпионы в плащах с поддельными паспортами. Это обычный фишинг. Это взлом учетной записи рядового сотрудника Министерства строительства или ЖКХ. Это один клик по неправильной ссылке в мессенджере. И вот здесь мы упираемся в главный технологический абсурд нашего времени. Чиновников судорожно переводят на отечественный софт. Создаются специальные государственные мессенджеры, закрытые контуры, защищенные операционные системы. Но давайте говорить прямо. Иллюзия безопасности – это самое опасное, что может быть в сфере кибербезопасности. Отечественные мессенджеры, которые позиционируются как сверхзащищенные, на самом деле ломаются с пугающей регулярностью. Они прозрачны для отечественных спецслужб, и это ни для кого не секрет. Но проблема в том, что уязвимости в коде этих программ находят и зарубежные хакеры, и иностранные разведки. Базы данных утекают миллионными тиражами. А что касается западных мессенджеров, которыми, к слову, в личных целях продолжают пользоваться абсолютно все, включая высших чиновников области, там ситуация еще хуже. Любое устройство с установленным зарубежным софтом в приграничном регионе становится потенциальной точкой съема информации. Вы думаете, запрет на рабочих местах решит эту проблему? Считаем бытовую логику. Чиновник закрывает рабочий компьютер, где заблокирован условный Telegram. Достает из кармана личный смартфон, подключенный к той же рабочей сети Wi-Fi или к вышке сотовой связи у границы, и продолжает писать все, что хочет. Система пытается лечить симптомы, полностью игнорируя саму болезнь. Запрет мессенджеров на компьютерах – это имитация деятельности. Попытка построить бумажный забор против цифрового шторма. А теперь переходим к самому главному блоку этого выпуска. К тому, ради чего мы вообще все это разбираем. Ошибка думать, что, ну, запретили клеркам переписываться в рабочее время. Нам-то что? В нашей стране, и особенно в Калининградской области, любые подобные ограничения никогда не остаются внутри правительственного периметра. Чиновники — это просто испытательный полигон. Экспериментальная группа, на которой обкатываются новые механизмы контроля. Сначала гайки закручивают внутри аппарата власти. Смотрят, как реагирует система. Настраивают шлюзы, фильтры, методы мониторинга. А потом, когда технология отработана, ее масштабируют на все общество.
8: К чему нужно готовиться? Давайте смотреть на вещи трезво, без иллюзий. Калининград, как стратегический регион, всегда будет идти на шаг впереди остальной России в плане ограничений цифровых свобод. Если сегодня система признает, что свободный доступ к мессенджерам на рабочем месте – это угроза национальной безопасности, то завтра под этим же предлогом доступ начнут ограничивать для обычных граждан. Сначала это коснется сотрудников стратегических предприятий – заводов, портов. Им запретят проносить личные смартфоны на территорию. Такое уже происходит на некоторых объектах, но это станет тотальной нормой. Затем правила цифровой гигиены спустят в университеты и школы. Студентов и преподавателей обяжут устанавливать только одобренный софт, а весь сторонний трафик в кампусах будет блокироваться. Шаг за шагом, тихими ведомственными приказами, цифровой занавес опустится на весь регион, потому что логика тотального контроля не умеет останавливаться на полпути. Вот она, дорожная карта, которая разворачивается прямо на наших глазах. Постановление областного правительства – это не про дисциплину на рабочем месте. Это признание уязвимости и старт масштабной зачистки цифрового пространства региона. Они панически боятся шпионов и прослушки, но защищаются от этого методами прошлого века, параллельно создавая базу для тотального контроля над каждым жителем области. Ограничения будут нарастать. Инфраструктура для этого уже готовится. Логика приграничного эксклава диктует свои суровые правила. И система будет закручивать эти гайки до тех пор, пока не перекроет весь свободный обмен информацией. Не нужно строить иллюзий и надеяться, что все обойдется. Нужно просто трезво оценивать реальность и понимать, к чему готовиться. Когда цифровые стены начинают строить вокруг правительственных зданий, это верный знак того, что скоро периметр этих стен расширится до границ всей области. На этом сегодня все. Услышимся в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: После ударов по складам Wildberries соцсети заполонили ролики владельцев магазинов, потерявших свой товар.
11: Сегодня мы потеряли 12 тысяч товаров. Меня зовут Виктория Терехова, я основательница бренда детской одежды For Real Kids и бренда сумок. Все наши товары по несчастной случайности были отгружены на московский склад, практически все. И сегодня они сгорели. Мы потеряли не только товары, но и все вложенные деньги в этот товар, потому что компенсации никакой не предусматривается. Буквально на прошлой неделе ВВБ просил подписать оферту, что все эти риски селлер берет на себя.
12: Я посмотрела по отчетам, около 150-200 единиц у меня там хранилось. Wildberries уже обнуляет остатки. Компенсации не будет. Это похоже все, знаете, вот на муравейник, когда муравьи что-то строят, там пытаются, вкладываются, а потом кто-то берет и своей ногой просто наступает на этот муравейник. Вот это примерно так.
13: За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Сгорел склад в Электростали. Это склад, на котором находилась основная часть товара нашего бренда. Никто не будет возвращать убытки за этот товар, потому что буквально недавно мы подписали оферту о том, что в случае атаки беспилотников все риски ложатся на нас.
14: Друзья, мы пережили одну из самых тяжелых ночей для предпринимательского сообщества. 24 человека пострадало в одной только Электростали. Склад полностью уничтожен. И никаких, конечно, компенсаций за ваш товар, если вдруг у тебя там товар лежит, конечно, никаких компенсаций не будет. 1 июля обновилась оферта УВБ, где четко было прописано, что в случае прилета БПЛА никаких компенсаций за товар. Ну, в общем, все риски условно на вас.
15: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Каменный век в Крыму. На фоне дефицита бензина проблем со светом и интернетом на полуострове начали устанавливать таксофоны. Первые такие аппараты уже появились в Джанкое и Евпатории. Их начали устанавливать в Крыму на фоне проблем со связью. Местные власти объясняют, что стационарные телефоны нужны на время перебоев с сотовой связью, чтобы вызвать экстренные службы. В городской администрации Джанкое сообщили, что таксофоны работают даже при отсутствии сотовой связи и электричества.
17: По ним можно дозвониться в пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную службу газа и единую службу экстренной помощи.
16: Сотовая связь в Джанкое теперь по расписанию. Судя по объявлениям местных властей, стабильно пользоваться ею в городе можно только в определенные часы – с 8 до 12 и с 14 до 18 часов. Кроме того, на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах, отметили в Крымэнерго.
18: В населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак беспилотников, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.
16: Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
19: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся. Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
16: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Сами крымчане жалуются, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации. Многие признаются, что в Крыму стало очень тревожно.
20: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
16: В ночь на 20 июля беспилотники в очередной раз атаковали Крым. Как пишут местные телеграм-каналы, взрывы прогремели сразу в нескольких городах полуострова. А возле Алушты после удара вспыхнул пожар на электроподстанции. На фоне проблем с безопасностью, топливом, электроснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Депутат Мосгордумы, первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева об отмене штрафов от автомобильных до ЖКХ.
21: Мы предлагаем перестать штрафовать людей за отсутствие документов, которые действительно сегодня уже переведены в электронный вид, в частности, водительские права. Мы все с вами, те, кто водители, имеют госуслуги авто, там можно сегодня предъявить электронные водительские права, конечно, и для водителей это было бы удобно. Более того, мы предлагаем не штрафовать за отсутствие подтверждения регистрации. Мы сегодня с вами живем также в цифровом государстве, и это кажется пережитком, особенно для таких больших регионов, как Москва, Подмосковье и ряд других. Мы предлагаем не штрафовать водителей, которые сегодня без ущерба природе решили немного помыть автомобиль на своем участке. Мы предлагаем не штрафовать сегодня тех людей, которые в принципе захотели немножечко навести порядок на своем земельном участке, например, убрать неподходящие деревья. За это тоже сегодня у нас есть штраф. И многие-многие другие, которые сегодня, по мнению партии ЛДПР, просто являются избыточными и изжили себя тогда, когда их принимала Государственная Дума. Возможно, они имели какую-то актуальность. Сегодня они эту актуальность потеряли. Более того, к нам приходят люди и говорят о том, что, пожалуйста, вот уберите эти штрафы. Например, вы знаете, что если сегодня вы переходите дорогу вне пешеходного перехода, вам может быть назначен штраф. Но если это дорога и там нет движения, например, это не та дорога, такая большая автомагистраль, которую мы с вами там можем проходить только в определенных местах, то также может быть назначен штраф. И вот такие вещи мы предлагаем отменить сегодня для того, чтобы наши граждане не беспокоились по пустякам за штраф.
2: Криминальные новости.
22: Бывшего военного из Сибири убили и расчленили в Ленинградской области. По делу об убийстве в СИЗО отправили двоих мужчин. Арестованы 40-летний Александр Кухаренко и 52-летний Иван Иванов. По версии 47 News, в июле 2025 года двое мужчин убили уроженца Омской области по имени Степан, которому помогали с оформлением контракта на СВО, чтобы получать его выплаты через банковскую карту. Убитый на тот момент уже проходил военную службу, но ушел в самоволку и поэтому не подходил для получения денег. Расчлененное тело Степана нашли 1 мая текущего года в канаве в Ленобласти. После убийства обвиняемые уехали в Челябинскую область. При обыске у них нашли десятки банковских и мобильных карт. Сообщается, что один из подозреваемых в убийстве участника СВО Александр Кухаренко был многократно судим за нанесение тяжких телесных травм и побои, а также за кражу, грабеж и разбойное нападение. Последнее наказание он получил в 2024 году за кражу сумки с айфоном у ребенка, катавшегося на самокате. В Архангельской области суд приговорил 17-летнего парня к 6 годам и 4 месяцам воспитательной колонии по делу о жестокой расправе над родной матерью. Следствие и суд установили, в ночь на 22 февраля подросток, будучи под наркотиками, напал на спящую мать, нанес ей более 60 ударов ножом. Юноша пояснил, что перед этим надел наушники с музыкой, а на расправу решился, чтобы не огорчить мать своим планом сбежать из дома. После того, как женщина перестала подавать признаки жизни, подросток завернул ее в покрывало и отнес в подвал. Родные забили тревогу, когда на следующий день женщина не вышла на работу. Они поехали к ней домой. Подросток при общении с родственниками вел себя нервозно, попытался скрыться. Его задержали полицейские уже на вокзале. Известно, что юноша хорошо учился, занимался спортом, увлекался игрой на гитаре. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подросток испытывал признаки депрессии. Отрезал голову другу и спрятал в колодце. В Самарской области предстанет перед судом 77-летний житель города Отрадный, обвиняемый в жестокой расправе над знакомым. По данным регионального следкома, в январе 2026 года обвиняемый и его друг устроили застолье с употреблением спиртного. В ходе общения выяснилось, что у мужчин разное мнение на некий предмет беседы. Разгоряченные алкоголем спорщики начали конфликтовать. В какой-то момент пенсионер схватил нож и вонзил его в грудь оппонента. Всего он нанес не менее 16 ударов ножом в область расположения жизненно важных органов. На этом обвиняемый не остановился. Отделил конечности и голову от тела с помощью имеющегося в доме инструмента и поместил их в канализационный колодец. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радио Лента. Прямая речь.
10: Депутат Госдумы Михаил Делягин резко высказался о руководстве страны и партии «Единая Россия».
1: В то время спрашиваю в прямом эфире, а нормально, что мы поставляем, гордимся тем, что мы крупнейший поставщик металла, тем, кто делает из этого металла снаряды, чтобы убивать наших солдат и офицеров? И представитель «Единой России» мне под камеру объяснил, что да, это в этом заключается политика, которая поддерживает «Единую Россию» всеми силами. Вот, торговать с врагом. В Америке есть такое преступление, но у нас это, как я понимаю, благодетель. Правда, никто не считает Запад врагом, не считая пропагандистов. Обратите внимание, официально нет. Есть даже термин «недружественное государство», но нет термина «враг». Вот, так что это, естественно, не про Венгрию, она никого особо не интересует в этой ситуации, не про Бельгию, и пока не про сжиженный природный газ, она пока про нефть. Но это очень-очень-очень опасно и неприятно. Это сигнал для нормализации нашей социально-экономической политики, но пока этот сигнал в упор продолжают не слышать.
0: Главные новости дня.
4: Вместо компенсации кредиты пожар на складе Wildberries не могут потушить уже третий день. Платить за сгоревший товар компания не будет никому.
23: Весь мой товар сгорел на складе Wildberries. Это я узнал сегодня утром.
24: Я понимаю, что еще куча таких же людей в такой же ситуации, в таком же... Что они будут делать тоже, я не знаю.
25: Хочется выйти. Погибли люди. Самое искреннее соболезнование семьям погибших.
4: Ответ от компании многих шокировал. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что юридически маркетплейс не обязан компенсировать продавцам стоимость утраченной продукции.
26: Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки.
4: При этом вместо прямых компенсаций пострадавшему бизнесу предложили льготные кредиты. Wildberries Bank сообщил, что предприниматели смогут получить займы на восстановление товарных запасов, воспользоваться отсрочкой платежей и программами факторинга. Экономист Игорь Липсис говорит, что для многих предпринимателей такой вариант трудно назвать помощью.
27: Если человек потерял товар, который уже был куплен на собственные деньги, кредит не компенсирует убыток, он лишь создает новый долг. Для малого бизнеса это зачастую означает попытку выжить за счет очередного займа.
4: Как стало известно, в день атаки еще 7 июля компания Wildberries внезапно изменила условия договоров. Она документально сняла с себя ответственность за утрату товаров в результате атак беспилотников, ракет и других боеприпасов. По оценкам экспертов, в результате удара Marketplace мог потерять около 7% всех своих складских мощностей. Общий ущерб оценивается примерно в 50 миллиардов рублей. Продавцы по всей стране публикуют сотни видеороликов о своих убытках.
28: Сейчас горит или уже сгорел самый большой склад Wildberries, Электросталь и еще Котовск. Я вообще просто в шоке, с чем мы сталкиваемся в последнее время. Конечно, да, там еще есть погибшие. Я очень сочувствую тем, чьи близкие там пострадали, погибли. Мы не должны через это проходить, но почему-то так получается, что проходим. Это очень печально на самом деле.
4: История показала новую реальность российского бизнеса. Раньше главным риском для продавцов были конкуренты или падение спроса. Теперь к этому добавились атаки на логистическую инфраструктуру. И, как выяснилось, даже если товар полностью сгорит на складе, ответственность за эти потери в итоге ложится не на компанию, а на самого предпринимателя. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радиолента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Владелец транспортной компании Игорь Зубков о критической ситуации с бензином в Крыму и Краснодарском крае.
5: 1000 литров привезти, но обошлось это 200 плюс тысяч рублей. В 3 машины 2 дня выпали из графика, чисто катанием за бензином занимались. Но не суть. Итак, давайте по ситуации в Краснодарском крае. В Краснодарском крае с каждым днем точно так же, как и в Крыму, ухудшается ситуация. Да, она не такая критичная, как у нас сейчас в Крыму, что на заправках бензин 220, 240, 260 это АТАН-ТЭСКИ, это частные заправки, это 300, 350, 400 рублей за литр. Это прям очень тяжело. Вот. Но многие люди просто отказываются от машин, переходят на велосипеды, электросамокаты, общественный транспорт. Как бы стараются как-то перекрываться. На самом деле тяжело. Я уже сам прихожу потихоньку к тому, что пора ставить машину. Даже вот эти вот мутки, то, что мы там ездим за бензином, как-то что-то перекрываемся, ну, тоже уже очень сильно бьет по карману. Плюс наматываются километражи. Плюс все непонятнее, непонятнее, какой, где сейчас там бензин заливается. Если первые разы мы ездили, ты приехал на Лукойл, ну, сегодня без проблем залил в канистре, привез, спишь спокойно, то сейчас уже все сложнее. Вот, это если коротко и по делу. Дальше. В Краснодарском крае ситуация ухудшается. Большие пробки, мало АЗС с бензином. Это факт. Это надо просто принять и понять. Поэтому думайте лишний раз, куда-то стоит, не стоит ехать. Старайтесь экономить, старайтесь как бы меньше выкатывать бензин и делать какие-то, возможно, запасы. Хотя бы там по 30, 40, 50, 60 литров. Почему? Потому что, ну, запас нужен. Куда-то надо срочно поехать, заправился, поехал, решил свои вопросы. Вот, мы видели на заправках драки, мы видели на заправках пожары машин, да. Мы видели, пока ехали, прилеты, работу ПВО. Это все настолько сильно оставляет эмоции.
3: Телеведущий Владимир Соловьев внезапно признал, что бензина нет, и пожурил олигархов, которые продолжают устраивать вечеринки, пока в Крыму голодают люди.
6: На заправках очереди. Люди нервничают. Иногда приходится прибегать к помощи правоохранителей, чтобы наводить порядок. Когда заезжаешь в Донецк и видишь, что очереди нет и бензин есть, но цена 150 рублей за литр 95-го. И дистопливо, и газ. А когда в этот момент я читаю, что какой-то очередной российский, не самый большой олигарх, но предприниматель, где-то там подальше от линии фронта, проводит какую-то очередную вечеринку и приглашает одну певицу на костылях и израильскую журналистку вести мероприятие за безумные деньги, мне хочется сказать, а что он отмечает? Я бы подумал, что, наверное, сейчас, когда такая ситуация, было бы правильно на эти деньги купить генератор и отправить в Крым, где реальная проблема.
0: Радиолента. Прямая речь.
10: Жители «Электростали» спросили о причинах и последствиях удара по складу «Wildberries» в ночь на 18 июля. И вот что они думают по этому поводу.
7: Это не то слово, что страшно. Все ночью все повскочили, как никто не поймет, в чем дело. Думали, что уже война. Все перепугались. Ну, это что такое есть-то? С какой стати? Зачем они сюда залетели-то? Что надо-то в электростали-то? Это разве мыслимо? Тут прямо рядом город. Разве можно взрывать? Это всех людей перепугает.
8: Как вы отреагировали, когда
9: страшно.
8: Все это...
9: Страшно. Просто страшно. Ну, реально, как будто война.
8: Есть ли какие-то надежды на будущее, что в будущем это перестанет повторяться? Или же стоит привыкать жить в таком напряжении?
9: Не, ну все говорили, что в 28-м году закончится все это дело. Ждем.
8: В 28-м?
9: Ну, изначально, когда это все было. Все говорили. Поэтому привыкаем, а что делать? А те ребята, которые вообще находятся там в зоне, еще тяжелее.
11: Я это не могу понять, почему это происходит, если честно. Хотя у меня и высшее образование, и несколько, и я работала на такой серьезной работе. Для меня это очень трудно. Я не знала, что делать, и в таком смятении была. Я даже, ну, потому что я уже наслышана, что все Подмосковье горит.
8: Но сами не видели, да, до этого?
11: Я видела с балкона вот эти все пожары.
0: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Дроновая навала на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад «Wildberries», нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов «Wildberries».
12: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
4: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
13: Сильнее разгорается, да?
4: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
14: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
4: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
15: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
4: Это уже не первый удар по структуре «Wildberries» за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
4: Погибшие и ущерб, которые никто не возместит. Военкор Живов о последствиях атаки на «Wildberries».
17: Погибли не менее 8 человек, пострадали около 50. По оценкам участников рынка, с учетом потерь селлеров, общий ущерб может приблизиться к сотне миллиардов рублей. Основательница «Wildberries» Татьяна Ким заявила, товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время. В «Электростали» уничтожены 5 из 10 складских блоков. В это время Зеленский публично поблагодарил подразделение за ночную атаку беспилотников на логистические центры. К слову, интересно совпало, что «Wildberries» еще в начале июля внес изменения в правила работы с продавцами. Падение беспилотники прописано компанией как форс-мажоры, освобождающие ее от ответственности. То есть возмещения ущерба не будет.
1: Пила больше нет. Военкор-канал «Записки ветерана» об одной из самых масштабных атак на Россию.
2: В ночь на 18 июля 2026 года вооруженные силы Украины провели масштабную комбинированную атаку беспилотниками по территории нескольких регионов. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Тамбовской области, где удару подвергся логистический центр «Wildberries» в городе Котовск. По уточненным данным, погибли 7 сотрудников ночной смены. Еще 24 человека пострадали. На объекте возник пожар, который впоследствии потушили. Московская область также стала главным направлением налета. Более 370 дронов были направлены именно туда. В подмосковном Ногинске атакован резервуарный парк нефтебазы. Зафиксировано возгорание. Также в «Электростали» пострадал еще один склад «Wildberries», в результате чего начался сильнейший пожар. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над областью сбиты 64 беспилотника, но некоторые все же достигли целей. Во Владимирской области один из дронов попал в жилой многоквартирный дом. Людей эвакуировали, жертв, по предварительным данным, нет. Но это же не война. Еще не она ведь, а просто специальная военная операция по плану.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На «Радио «Лента». Разбор дня.
18: Всем привет, это подкаст «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, о чем сейчас шепчутся на каждой кухне. О том, как в России идет скрытая мобилизация и как устроена настоящая охота на мужчин. Мы разберем, почему огромные деньги и выплаты в 5 миллионов рублей больше не работают и люди просто боятся умирать. Вы узнаете, как обычные уличные камеры с искусственным интеллектом, вызовы такси и доставки еды превратились в ловушку, из которой почти невозможно выбраться. Мы честно расскажем, что происходит с закрытыми дверями военкоматов, где людей силой и угрозами заставляют подписывать контракты.
19: Государство предлагает человеку огромную сумму. Ну, типа, на это можно купить неплохую квартиру в регионе. И все это просто за одну подпись в контракте. А человек разворачивается, меняет сим-карту и прячется. Возникает абсолютно логичный вопрос. Почему система, которая так долго держалась на покупке лояльности, вдруг перешла к открытому насилию на улицах?
18: Тут происходит то, что в макроэкономике принято называть кризисом перепроизводства капитала. Только вот товар очень специфический. То есть денег в систему влили просто невероятное количество. Печатный станок работает без остановок.
19: Бюджеты регионов соревнуются, кто даст больше.
18: Именно. Но возникла парадоксальная проблема. Жизни на продажу больше не осталось. Рынок опустел.
19: Но подожди, если посмотреть на Москву, там разовые выплаты при подписании контракта сейчас доходят до 3, а где-то и до 5 миллионов рублей. Это же колоссальные деньги. Неужели этот, ну, финансовый пылесос вообще перестал затягивать людей? 5 миллионов – это для многих билет в другую жизнь.
18: Которым невозможно воспользоваться, если тебя нет в живых.
19: Справедливо.
18: Математика выживания стала очевидной даже для самых отчаянных. Москвичи, глядя на эти суммы, прекрасно понимают статистику. Средняя продолжительность жизни в штурмовых подразделениях крайне мала. Миллионы на гроб никому не нужны.
19: И как реагирует средний класс? Просто прячутся?
18: Да, столичный бизнес и средний класс просто мимикрируют. Переходят на удаленку, арендуют квартиры не на свое имя.
19: Перестают появляться по месту прописки.
18: Абсолютно. В итоге военкоматы сытого мегаполиса катастрофически проваливают планы.
19: Хорошо, Москва – это город с высоким уровнем жизни. Но если взглянуть на депрессивные регионы, та же Бурятия, которая долгое время была главным донором живой силы. Разве там финансовый стимул тоже перестал работать?
18: Там сработал другой ограничитель – демографическое истощение. Да, на первом этапе туда шли от страшной бедности.
19: Чтобы закрыть микрозаймы?
18: Да, закрыть кредиты, отремонтировать дом. Но сейчас деревни и малые улусы остались физически без мужчин.
19: Разрушен традиционный уклад?
18: То есть деньги уже не могут это компенсировать.
19: В том-то и дело. Семьи начали осознавать экономическую ловушку. Разовая выплата за гибель кормильца, ну, она не решает проблему долгосрочного выживания. Деньги заканчиваются, а похороны в этих регионах идут бесконечной чередой. Финансовая магия рассеялась. И раз купить людей за миллионы или забрать их с заводов не выходит, система неизбежно скатывается к методам, которые раньше казались маргинальными.
18: Начинается отлов студентов, трудовых мигрантов, вахтовиков. Всех тех, у кого нет защиты со стороны крупных корпораций.
19: То есть раз люди не идут за деньги, за ними приходят физически. Но знаешь, легко подумать, что это выглядит как в кино про средневековье, мужики с дубинками бегают по площадям. Реальность-то куда страшнее.
18: Это высокотехнологичная охота. Современный мегаполис в России превратился в гигантскую паутину.
19: Как именно работает эта паутина? Потому что истории про уличные рейды звучат пугающе, но часто кажутся каким-то хаосом.
18: Хаос — это лишь видимость. Вот возьмем недавние случаи. В Пензе мужчину задержали на автобусной остановке. Подъехала белая машина, обычный «Ларгус», без полицейской раскраски, но с зеленой полоской судебных приставов. Люди в гражданском затолкали его внутрь. Или вот во Владивостоке случай. Человек возвращался с дня рождения друга. К нему подходят двое, предлагают выпить пиво. Напоили, посадили в машину, покатали по городу и увезли на закрытую территорию сборного пункта.
19: Поразительно то, как на это реагируют чиновники. Когда появляются видео, где плачущие жены бросаются под колеса автобусов,

0: около 5 минут.
1: 5 минут?
0: Да. Человек просто не успевает отойти от своего дома. Инфраструктура комфорта, но она предала своих пользователей.
1: Получается, базы данных частных компаний используются против граждан?
0: Совершенно верно. Силовики получают доступ к базам доставок еды. Представь, курьер приносит заказ, человек открывает дверь, а за спиной доставщика уже стоят военные.
1: Это же классическая засада.
0: Да. Системы каршеринга передают координаты машин. Транзакции по банковским картам тоже светятся в системе. Оплатил кофе картой, за тобой выехали.
1: Слушай, если проанализировать этот механизм с правовой точки зрения, то происходит полное уничтожение презумпции невиновности. Речь идет о концепции так называемой гражданской смерти. И пугает то, насколько она автоматизирована.
0: Да. Механика этой гражданской смерти поражает. Как человек теряет все, даже не выходя из дома.
1: Через электронный реестр военнообязанных. Он устроен так, что права блокируются не по решению суда, а алгоритмом. Как только в базе появляется статус «повестка направлена», запускается таймер.
0: 7 дней, верно?
1: Да. Через 7 дней система автоматически связывается с базами ГИБДД, Росреестра, банков. Даже если человек живет в тайге, у него кнопочный телефон без интернета, и он в глаза не видел эту электронную повестку, он лишается всего.
0: Блокировка водительских прав, запрет на кредиты, невозможность продать или купить квартиру, запрет на выезд за рубеж.
1: И самое важное, человек лишен базовых конституционных прав просто по факту того, что чиновник где-то нажал кнопку в кабинете. Никаких судебных разбирательств, никаких адвокатов. Государство просто выключает человека из социума.
0: И вот, допустим, цифровой капкан сработал. Камера вычислила, алгоритм заблокировал права, патруль приехал за 5 минут и затолкал человека в Ларгус. Что происходит после того, как за ним закрываются железные двери сборного пункта?
1: Начинается этап принудительной трансформации. Задача системы на этом этапе – сломать психику. Из обычного гражданского, который еще час назад пил кофе, нужно срочно сделать покорного солдата.
0: И первое орудие в этом процессе – абсолютная изоляция. Телефоны изымаются еще в коридоре. Здания военкоматов де-факто превращаются в режимные объекты вообще вне правового поля. Человек остается один на один с конвейером.
1: И дальше?
0: А дальше в ход идет прямое физическое насилие. Есть задокументированные чудовищные случаи. Людей избивали деревянными брусками по рукам, чтобы они не могли сопротивляться и подписали контракт.
1: Кошмар.
0: В той же Пензе был случай, когда мужчина от абсолютного отчаяния прыгнул в окно из кабинета врача на 2-м этаже, пробил крышу припаркованного автобуса и только благодаря этому чудом смог сбежать.
1: А что насчет медицинских комиссий? Система ведь не может отправлять на фронт тяжелобольных людей, но это же просто нерационально.
0: Рационально здесь давно уступило место плановым показателям. Медицинских комиссий де-факто больше не существует. Врачи на сборных пунктах выполняют роль статистов.
1: То есть берут всех?
0: Отправляют людей с хронической ишемией головного мозга, отправляют тех, у кого после травм отнимаются ноги.
1: Да ладно?
0: Серьезно? Забирают пациентов прямо из психиатрических стационаров. После недавних попыток суицида в медицинских картах просто ставят штамп. Активно высказывал желание служить, суицидальные мысли отрицает.
1: Но применять физическое насилие ко всем подряд невозможно. Должен быть какой-то другой метод слома воли.
0: Он есть. Это метод создания альтернативного ада. Классическая связка доброго и злого следователя, помноженная на депривацию сна. Человека доводит до глубокого когнитивного истощения.
1: Как именно это работает на практике?
0: Людей держат в переполненном помещениях. Яркий свет не выключается сутками, постоянно играет громкая музыка, не дают ни спать, ни нормально сидеть.
1: Пытка лишением сна.
0: Да, а когда мозг человека перестает критически оценивать реальность, его заводят в кабинет. Там показывают заранее распечатанный бланк уголовного дела.
1: И что говорят?
0: Говорят: смотри, вот постановление, до 10 лет тюрьмы за уклонение или сопротивление. Сгноим на зоне, а оттуда все равно поедешь на фронт, но уже в штрафной батальон и без выплат.
1: И если это не работает, переходят к угрозам жизни на самом фронте.
0: Угрожают отправить в штурмовой батальон вообще без бронежилета. Открытым текстом заявляют: не подпишешь по-хорошему, проживешь в окопе ровно 3 дня.
1: А если человек все еще сопротивляется?
0: Начинают давить через семью, угрожают инициировать налоговые проверки бизнеса родителей, обещают проблемы на работе у жены. И в состоянии полнейшего истощения человек ломается.
1: Меня во всей этой конструкции поражает правовой абсурд происходящего.

0: Любой студент юрфака на первом курсе скажет, что контракт, подписанный под угрозами, шантажом или физическим насилием, юридически ничтожен.
1: Конечно.
0: Это кабальная сделка, которая прямо противоречит Гражданскому кодексу.
1: Но суды ведь должны это контролировать.
0: В том-то и дело, что военные суды и суды общей юрисдикции просто штампуют отказы по таким искам. Родственники подают заявления, приносят доказательства давления, а судьи признают эти подписи добровольным решением. Система больше не опирается на закон. Произошел абсолютный правовой дефолт. Суд превратился в филиал военкомата.
1: И скорость работы этого конвейера просто пугает. Как только человек ставит подпись, его прошлая жизнь стирается, у задержанных прямо на месте рвут или аннулируют старые паспорта.
0: Прямо там.
1: Буквально за пару часов печатают новые документы, тут же выдают безымянную банковскую карту, на которой уже лежат начисленные подъемные деньги.
0: Все готово.
1: Все. Гражданский человек уничтожен, в базе данных появился новый солдат.
0: Ловушка расставлена безупречная, и выход из нее только один. Но ведь есть огромная часть населения, которую еще не поймали. Тех, кто все понял и успел спрятаться. Как общество реагирует на этот тотальный контроль?
1: Общество уходит в глубокую глухую тень, формируется совершенно новое социальное подполье, мужчины превращаются в невидимок в собственных городах.
0: Жизнь вне радаров. Как это выглядит в быту? Ведь невозможно просто исчезнуть.
1: Оказывается, можно, если ставки – твоя жизнь. Люди избавляются от сим-карт, оформленных на их имя, покупая их на черном рынке, полностью отказываются от банковских приложений, буквально сидят в четырех стенах.
0: А если что-то со здоровьем?
1: Доходит до того, что они боятся пойти в больницу с острой зубной болью или обострением хронических заболеваний. Потому что государственные клиники обязаны передавать данные в базу учета.
0: Слушай, в такой ситуации должен был кардинально измениться гендерный баланс в семьях. Кто берет на себя контакт с внешним миром?
1: Женщины. Они становятся эдакими живыми щитами. Вся внешняя коммуникация, которая раньше делились пополам, теперь ложится на них.
0: Магазины, коммуналка.
1: Походы в магазин, оплаты счетов, решение вопросов со школой и детскими садами. Женщины буквально идут на пару шагов впереди мужей на улице. Если мужчине критически необходимо куда-то выйти, ну, например, чтобы проверить, нет ли впереди патруля...
0: На фоне такого тотального отчаяния всегда возникает теневая экономика. Криминальные рынки спасения должны были взлететь до небес.
1: Цены на фейковые медицинские диагнозы улетели в космос. За справку о негодности просят миллионы. Но тут возникает трагичный парадокс.
0: Какой?
1: Люди отдают последние сбережения, влезают в долги, покупают эту справку. А когда попадают в облаву, военные прокуроры на сборных пунктах просто рвут эти документы и аннулируют диагнозы прямо на месте.
0: Ого! И деньги, естественно, никто не возвращает.
1: Конечно. Человек с фиктивной справкой все равно отправляется в окоп.
0: А что насчет цифрового мошенничества? Раз главная угроза исходит от искусственного интеллекта и баз данных, наверняка появились те, кто обещают решить эту проблему.
1: Даркнет переполнен объявлениями. За криптовалюту мошенники обещают удалить лицо из баз данных ИИ Москвы и Петербурга или стереть строчку из электронного реестра.
0: И люди в это верят?
1: В отчаянии, да. Платят за это $1000. Естественно, это чистый обман. Никакие хакеры не могут удалить данные из закрытого контура спецслужб.
0: То есть человек платит за воздух, выходит на улицу с ложной уверенностью в безопасности...
1: И его тут же задерживает патруль.
0: Если посмотреть на макроэкономические последствия этого подполья, огромный пласт самых продуктивных специалистов. Айтишники, инженеры, проектировщики, логисты буквально прячутся по подвалам и съемным дачам. Они либо перестают работать вообще, либо работают в серую.
1: Производительность труда падает катастрофически. Экономика начинает рассыпаться не от санкций, а от того, что из нее силой вырвали ключевые кадры.
0: Заводы останавливаются.
1: Да, те предприятия, которые не смогли организовать бронь, встают, потому что на производственной линии просто некому стоять. Целые отрасли деградируют, потому что активное мужское население либо поймано, либо парализовано страхом.
0: И это ведет к настоящей антропологической катастрофе. Сейчас фиксируется эпидемия тяжелых клинических депрессий и посттравматического стрессового расстройства у людей, которые даже близко не видели фронта. Семьи разрушаются под грузом постоянной паранойи и изоляции.
1: Вымывается и криминализируется самый активный, самый созидательный слой населения.
0: Получается, страх перестает быть просто эмоцией. Страх становится главным и, по сути, единственным институтом управления обществом. Правоохранительная система окончательно переориентирована на одну единственную задачу.
1: На какую?
0: Превращение живого, мыслящего человека в бесправный, управляемый ресурс. И парадокс в том, что технологии, которые изначально создавались для безопасности этого самого общества, умные камеры, цифровые сервисы, быстрые базы данных, теперь охотятся на него. Возникает страшный философский вопрос. Если цифровая тень человека теперь имеет над ним абсолютную власть, есть ли вообще шанс когда-нибудь вернуть контроль над собственной жизнью?
1: Какой итог можно подвести в сегодняшнем разборе дня? Главное, система больше не может купить людей за деньги, поэтому она перешла к обычному насилию и цифровому шантажу. Мужчин просто лишили всех прав. Теперь достаточно одной строчки в электронном реестре, чтобы человек стал невидимкой в собственной стране. Сотни тысяч людей прямо сейчас вынуждены прятаться, бросать работу и месяцами не выходить на улицу, разрушая свои семьи и здоровье. Эта дикая облава забирает не просто рабочих или студентов, она буквально перемалывает будущее страны. Это был разбор дня. Держитесь, берегите себя и близких.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Вместо компенсации кредиты пожар на складе Wildberries не могут потушить уже третий день. Платить за сгоревший товар компания не будет никому.
4: Весь мой товар сгорел на складе Wildberries. Это я узнал сегодня утром.
5: Я понимаю, что еще куча таких же людей в такой же ситуации, в таком же... Что они будут делать тоже, я не знаю.
6: Хочется выйти. Погибли люди. Самое искреннее соболезнование семьям погибших.
3: Ответ от компании многих шокировал. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что юридически маркетплейс не обязан компенсировать продавцам стоимость утраченной продукции.
7: Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки.
3: При этом вместо прямых компенсаций пострадавшему бизнесу предложили льготные кредиты. Wildberries Bank сообщил, что предприниматели смогут получить займы на восстановление товарных запасов, воспользоваться отсрочкой платежей и программами факторинга. Экономист Игорь Липсис говорит, что для многих предпринимателей такой вариант трудно назвать помощью.
8: Если человек потерял товар, который уже был куплен на собственные деньги, кредит не компенсирует убыток, он лишь создает новый долг. Для малого бизнеса это зачастую означает попытку выжить за счет очередного займа.
3: Как стало известно, в день атаки еще 7 июля компания Wildberries внезапно изменила условия договоров. Она документально сняла с себя ответственность за утрату товара в результате атак беспилотников, ракет и других боеприпасов. По оценкам экспертов, в результате удара Marketplace мог потерять около 7% всех своих складских мощностей. Общий ущерб оценивается примерно в 50 миллиардов рублей. Продавцы по всей стране публикуют сотни видеороликов о своих убытках.
9: Сейчас горит или уже сгорел самый большой склад Wildberries, Электросталь и еще Котовск. Я вообще просто в шоке, с чем мы сталкиваемся в последнее время. Конечно, да, там еще есть погибшие. Я очень сочувствую тем, чьи близкие там пострадали, погибли. Мы не должны через это проходить, но почему-то так получается, что проходим. Это очень печально на самом деле.
3: История показала новую реальность российского бизнеса. Раньше главным риском для продавцов были конкуренты или падение спроса. Теперь к этому добавились атаки на логистическую инфраструктуру. И, как выяснилось, даже если товар полностью сгорит на складе, ответственность за эти потери в итоге ложится не на компанию, а на самого предпринимателя. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
10: Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин рассказал президенту, что жилье строится благодаря беспрецедентной поддержке по ипотеке.
11: 16 триллионов у нас инвестирует население в жилье ежегодно. Это самый крупный инвестор. И, конечно, когда мы поддерживаем ипотекой, то люди вкладывают больше. Вот целый ряд решений, которые были приняты, да, но самое главное вещь, это решение, то, что мы не остановили ничего. Это было непростое решение. Вот, и сейчас мы видим, кстати, что рыночная ипотека повышается. Мы видим, что по мере снижения ставки люди все-таки начинают перекладываться в недвижимость. Поэтому делаем все, чтобы удержать тот объем строительства, но и самое главное, чтобы люди получили все свои дома, все свои квартиры, за которые заплатили.
12: И вовремя.
11: И вовремя.
12: Нужного качества.
2: Главные новости дня.
13: Каменный век в Крыму. На фоне дефицита бензина, проблем со светом и интернетом на полуострове начали устанавливать таксофоны. Первые такие аппараты уже появились в Джанкое и Евпатории. Их начали устанавливать в Крыму на фоне проблем со связью. Местные власти объясняют, что стационарные телефоны нужны на время перебоев с сотовой связью, чтобы вызвать экстренные службы. В городской администрации Джанкое сообщили, что таксофоны работают даже при отсутствии сотовой связи и электричества.
14: По ним можно дозвониться в пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную службу газа и единую службу экстренной помощи.
13: Сотовая связь в Джанкое теперь по расписанию. Судя по объявлениям местных властей, стабильно пользоваться ею в городе можно только в определенные часы – с 8 до 12 и с 14 до 18 часов. Кроме того, на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах, отметили в Крымэнерго.
15: В населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак беспилотников, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.
13: Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней. В других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
16: Смотрите, прикол. В Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
13: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Сами крымчане жалуются, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации. Многие признаются, что в Крыму стало очень тревожно.
17: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
13: В ночь на 20 июля беспилотники в очередной раз атаковали Крым. Как пишут местные телеграм-каналы, взрывы прогремели сразу в нескольких городах полуострова. А возле Алушты после удара вспыхнул пожар на электроподстанции. На фоне проблем с безопасностью, топливом, электроснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин о ситуации в строительном бизнесе.
18: Давайте вот с конца начнем. Отличная презентация, абсолютно правильные несколько слайдов, которые показывают, с одной стороны, то, что по факту сегодня есть, но с другой стороны, вот давайте начнем о запуске новых проектов. Сегодня у нас в стройке порядка 118 миллионов метров, которые строятся с привлечением средств граждан через проектное финансирование, через счета эскроу. Порядка 35% из них еще не выведено в продажу, потому что разрешение на строительство есть. Это, по сути, те этапы стройки, которые реализуются. Из этого объема продано 31%. А средняя распроданность по стране сегодня составляет как раз 30-32%. А если смотреть 26 год, то распроданность составляет 56%. Если смотреть 28 год, то распроданность составляет 18%. Соотношение стройготовности к распроданности сегодня снижается. Поступления на счета эскроу снижаются. Соответственно, сегодня эффективная ставка при проектном финансировании в среднем по стране составляет порядка 10-10,5%. Если посмотреть на проекты, запущенные в прошлом году во втором полугодии и в этом полугодии, то там средняя ставка, а это порядка 20-25% от объема строящегося на рынке жилья, составляет, на мой взгляд, коллеги поправят застройщики, порядка 14-18% в зависимости от того, в каком регионе.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Погибшие и ущерб, которые никто не возместит. Военкор Живов о последствиях атаки на Wildberries.
19: Погибли не менее 8 человек. Пострадали около 50. По оценкам участников рынка, с учетом потерь селлеров, общий ущерб может приблизиться к сотне миллиардов рублей. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время. В «Электростале» уничтожены 5 из 10 складских блоков. В это время Зеленский публично поблагодарил подразделение за ночную атаку беспилотников на логистические центры. К слову, интересно совпало, что Wildberries еще в начале июля внес изменения в правила работы с продавцами. Падение беспилотники прописаны компанией как форс-мажоры, освобождающие ее от ответственности. То есть возмещения ущерба не будет.
3: Пила больше нет. Военкор-канал «Записки ветерана» об одной из самых масштабных атак на Россию.
20: В ночь на 18 июля 2026 года вооруженные силы Украины провели масштабную комбинированную атаку беспилотниками по территории нескольких регионов. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Тамбовской области, где удару подвергся логистический центр Wildberries в городе Котовск. По уточненным данным, погибли 7 сотрудников ночной смены. Еще 24 человека пострадали. На объекте возник пожар, который впоследствии потушили. Московская область также стала главным направлением налета. Более 370 дронов были направлены именно туда. В подмосковном Ногинске атакован резервуарный парк нефтебазы. Зафиксировано возгорание. Также в «Электростале» пострадал еще один склад Wildberries, в результате чего начался сильнейший пожар. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над областью сбиты 64 беспилотника. Но некоторые все же достигли целей. Во Владимирской области один из дронов попал в жилой многоквартирный дом. Людей эвакуировали, жертв, по предварительным данным, нет. Но это же не война. Еще не она ведь, а просто специальная военная операция по плану.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Ловит на живца. Пришедшему уточнить данные запаснику предложили подписать контракт. Он еле унес ноги из военкомата. Повестка для уточнения учетных данных все чаще становится лишь поводом привести человека в военкомат, а уже там начинается совсем другой разговор. Именно с такой ситуацией, по данным военных юристов, и столкнулся житель Липецка Сергей Нечаев. Запасник получил обычную повестку, пришел сверить документы, но вместо проверки данных ему начали настоятельно рекомендовать подписать контракт с Минобороны.
0: Сначала просто сверили документы, потом отправили к судебным приставам. Мне начали рассказывать, что если подпишу контракт, то можно списать долги хоть до 10 миллионов рублей. Потом пришел рекрутер и тоже стал уговаривать идти служить.
3: На этом история не закончилась. Когда мужчина несколько раз отказался, ему предложили заполнить специальный документ.
21: Подтверждаю, что ознакомлен с условиями прохождения военной службы по контракту, положенными выплатами, и добровольно отказываюсь от заключения контракта.
3: Только после подписания этого отказа мужчине разрешили покинуть военкомат. Военный эксперт Иван Ступак считает, что подобная схема начинает использоваться все чаще.
22: Сегодня повестка для уточнения данных во многих случаях становится способом привести человека в военкомат. Уже на месте с ним работают рекрутеры, рассказывают о льготах, выплатах, списании кредитов и пытаются убедить подписать контракт. Формально человек пришел не на вербовку, но фактически именно этим все и заканчивается.
3: Похожих историй в последние месяцы становится все больше. Ранее родственники сообщали о случаях, когда мужчин после визита в военкомат или пункты отбора уговаривали заключать контракт, а иногда и вовсе не позволяли сразу покинуть территорию. Получается, что теперь даже обычная повестка с формулировкой «для уточнения данных» уже не гарантирует обычную проверку документов. Для многих россиян она становится первым этапом настойчивой попытки завербовать их на фронт. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
23: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот. Указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделениями его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. Восьмой пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Тыла больше нет. Военкор Котенок о последствиях атаки на Вайлдберриз.
4: Иной раз наши говорящие головы могут ляпнуть такое, что хоть святых вон выноси. На этот раз после ударов по структуре Wildberries вдруг решили принять позицию зайцев, которые косят трын-траву. Мол, а нам все равно, бейте еще, только злее будем. И еще брякнули, мол, кому нужен этот Wildberries, разве что только хозяевам. Убытки на 100 миллиардов как-то прошли мимо кассы. Лишний раз убеждаюсь, что иной раз лучше промолчать. Понимаю, что порой трудно пропетлять, потому что если партия прикажет, то комсомол ответит «есть». И все же, к чему переливать из пустого в порожнее, когда мы каждый день несем потери не только военных, но и гражданских людей? А при ударах по Wildberries есть убитые, а число раненых перевалило за 60. И комментировать тут можно только так – война. Враг пытается хоронить любую приемлемую и значимую цель на территории Российской Федерации. Любую. От заводов и аэродромов к воинским частям, хранилищам с топливом, объектам транспортной логистики и многому другому. Оборона воздуха требует радикального усиления. От этого зависит безопасность миллионов. А говорить про удары врага, что только на пользу пойдут, вам перед погибшими не стыдно? Хотя какой там стыд?
1: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
5: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» наголову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
1: Япония, Украина и ракеты для «Патриот». Военкор Астрахань о будущих лицензиях и производстве.
20: После слов Трампа о будущих лицензиях для Украины на производство ракет для патриотов, Зеленский почти сразу начал как-то интересно упоминать желание сотрудничать с Японией. Надо понимать, что массовое производство новых ракет по лицензиям реально ведет концерн Mitsubishi. Прошло еще несколько дней, и украинская пресса, вещающая на международную аудиторию, начала резко рассказывать, как Япония срочно закупает украинские дроны для обороны от Китая, и как она нуждается в сотрудничестве с уникальной украинской наукой и промышленностью. Потому что построить квадрокоптер-перехватчик без уникальных украинских решений в Японии не могут. А тут стало известно, что японцы из Terra Drone Corporation уже некоторое время как выкупили крупные пакеты тех самых народных украинских производств дронов. И теперь японцы продают армии Японии, по сути, японские дроны. Возвращаемся к патриотам. Пару месяцев уйдет на юридические детали и, собственно, оформление лицензий. Дальше ракеты по лицензии надо будет где-то производить. И тут японцы-то и могут разрешить делать это у себя. Время у нас есть, но его немного.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Дроновое навало на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад Wildberries, нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
22: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
3: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
6: Сильнее разгорается, да?
3: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
7: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
3: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
8: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
3: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Российский военный эксперт Андрей Клинцевич о том, что сейчас Украина является лидером по технологиям.
9: У них происходит взаимный обмен технологиями. Украина дает им. И сейчас, кстати, очень важно, если мы раньше думали, что все технологии действительно были с Запада по дронам, то сейчас наоборот. Украина является таким лидером по технологиям их, значит, и производству, и все остальное. К сожалению, для нас через год, через два эта система станет на поток. Украина, я думаю, что не только закроет свои потребности, если будут остановлены боевые действия, она начнет еще являться и площадкой для экспортных возможностей. Ну, например, мне ребята, которые работают на том направлении, ну, к сожалению, показывали, что Украина сейчас делает большой упор на большие, повторюсь, огромного размера, как наши «Посейдоны», подводные беспилотники. Ну вот, и цифры там уже идут сотнями, и не исключено, что они где-то это пустят массированно там по Крымскому мосту или где-то.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
11: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В наш век высоких технологий, когда спутники сканируют каждый метр планеты, на зеленых просторах Ирландии продолжает жить удивительная и пугающая вера в сверхъестественные силы. Современные инженеры и дорожные строители регулярно меняют траектории крупных шоссейных трасс, тратя огромные государственные деньги, лишь бы не потревожить одинокий старый куст боярышника или небольшой земляной холм. Местные жители свято верят, что эти места принадлежат древним элементалям, лепреконам и Туата-де-де-Нан, таинственному невидимому народу, который жестоко карает любого, кто посмеет осквернить их священные границы. Стоит рабочим завести экскаватор возле такого волшебного форта, как техника мгновенно ломается, а с людьми начинают происходить жуткие несчастные случаи, которые невозможно объяснить простым стечением обстоятельств или усталостью металла. Мистики и фольклористы утверждают, что ирландские холмы фей являются естественными порталами в параллельные миры, где время течет по совершенно иным законам. Известный исследователь аномальных явлений Эдди Ленихан не раз официально выступал на стороне местных общин, требуя от правительственных комиссий переносить строительные работы в обход этих зон, чтобы избежать гнева невидимых сущностей. Антропологи и социологи смотрят на это явление с точки зрения культурного феномена и исторической памяти нации. Ирландия веками бережно сохраняла свои кельтские языческие корни, где уважение к природе и древним ландшафтам было основой выживания, а истории про лепреконов служили отличным табу, защищавшим плодородные земли от слепого уничтожения. В 1999 году из-за протестов была полностью изменена траектория важнейшей автомагистрали М8, потому что на ее пути росло то самое священное дерево фей, которое местные жители считали неприкосновенным. Ученые говорят о психологическом самовнушении, когда люди списывают обычные строительные неудачи на месть сказочных существ. Но для самих ирландцев это не просто сказки, а живая традиция и неписанный пакт о ненападении между человеком и скрытыми силами Земли, которые никто не рискует нарушать. Жители верят, что пока они соблюдают эти границы, природа остается к ним благосклонной, обеспечивая урожай и спокойствие. В этом и заключается главная мудрость древних – осознание того, что мы лишь временные гости на этой земле, и наш технический прогресс не дает нам права на разрушение сакральных мест, память о которых старше любых современных государств. Каждое дерево и каждый холм здесь несут на себе печать вечности, напоминая нам, что грань между мирами гораздо тоньше, чем мы привыкли думать в нашей суетной повседневности. Мы лишь слегка приоткрываем завесу тайн, вглядываясь в ирландский туман, который до сих пор скрывает то, что человеческий разум боится признать. Возможно, именно эта готовность договариваться с неведомым делает Ирландию страной, где легенды оживают, как только вы съезжаете с асфальтированной дороги в сторону древних лесов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
14: Руна дня на 21 июля.
15: Руна будет не просто о прогнозе дня, а с вопросом, который сейчас очень актуален. Очень многие обращаются именно с этим вопросом. Стоит ли возвращаться к бывшему? Давайте посмотрим. Или к бывшей. Да, сейчас мы вытянем Итак, выпала руна Тейвас. Ну, это руна мужской силы, она символизирует целеустремленность, стойкость, это стремление к победе. Это одна из самых главных мужских рун. Руна воина, она отвечает за решительность и жертвенность и требует честности и, знаете, такой бескомпромиссности. Вот как по отношению к себе, так и по отношению к окружающим. И здесь Тейвас говорит нам, что для достижения результата нужно действовать целенаправленно и смело. Однако ради этой победы стоит подчинить свои эмоции целям и жертвовать личными интересами ради большого блага. То есть руна Тейвас в ответе на вопрос, стоит ли возвращаться к бывшему, говорит так. Вернуться можно, но только если вы оба реально готовы поработать над отношениями. Тейвас – это про честность, это решительность. То, что если хотите, чтобы на этот раз все получилось, придется говорить напрямую, выяснять все как есть и не бояться каких-то сложных разговоров. Это не вариант для тех, кто хочет попробовать снова, а вдруг само наладится. Нет, друзья, здесь нужно четкое понимание, что вы готовы выложиться на полную и больше не повторять старых ошибок. То есть все грабли пройдены, все обсудили, выяснили, все, что чувствовали, что накопилось, все обиды проговорили, услышали друг друга. И это самое важное. Руна также напоминает, что если отношения закончились из-за недосказанности или, может быть, слабости с обеих сторон, то вернуть все обратно просто так не получится. Вот если решитесь, будьте готовы к непростому пути и пересмотру всех своих привычек и убеждений. И в итоге, если вы настроены решительно и готовы быть честными друг с другом, шанс есть, но это точно будет нелегкая прогулка и очень достойная борьба и, в конце концов, конечно же, победа. Но здесь должны работать оба. Принимайте, благодарите, берегите себя. Я думаю, у вас все получится, но только обязательно прислушивайтесь к своей душе и сердцу, а не к голове.
2: На радио Лента. Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: Продавцы жалуются, что Wildberries стал удалять из базы остатки товаров со сгоревших складов. Они просто пропадают из личных кабинетов. А это затруднит для бизнеса попытки выбить с маркетплейса через суд хоть какие-то компенсации.
13: Продавцы ВБ, у вас также, смотрите, после того, как пожар начался, получается, я решил быстро выгрузить отчет по остаткам на складах. Вот у меня, к примеру, первого, вот видите, Волгоград, 6 июля, и вот 1 июля было транзитом с Краснодара на электросталь 1005 штук, тут 1200 штук. Это вот то, что, ну, свежак поставки. Если зайти вот отчет, который только что скачал, то электросталь пусто. Какая-то 1, 3, и вообще нет этих 1000 с чем-то. Оно так не продается, чтобы это все разлетелось. А вот смотрите, Волгоград сейчас прокручу. Все, так же много остатков, как... Хотя там вообще не было товара, это я вот делал поставку на Волгоград еще. То есть, получается, куда делись остатки? Они разве за это время уже их посчитали, убытки там, или почему они взяли и, так скажем, обнулили? Уже остатков нету.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Жизнь дорожает. Калининград обогнал всю Россию по росту цен. Улучшения не предвидится. Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса. Безопасность калининградских энергообъектов под вопросом. Фокус напряженности. Москву атаковали более 400 дронов. В Калининградской области военные отработали защиту объектов Балтийского флота от БПЛА. Готовятся к неизбежному. Итак, годовая инфляция в Калининградской области в июне ускорилась и превысила показатель в 6%. Это выше, чем в среднем по России, где показатель достиг 6,2%, сообщает Калининградстат.
17: Больше всего за год подорожали услуги – почти на 10%. Цены на непродовольственные товары выросли на 5,6%, а продукты – почти на 5%. Одним из главных факторов роста цен стали овощи борщевого набора – капуста, картофель, лук, свекла и морковь. В Банке России объяснили это тем, что запасы прошлогоднего урожая заканчиваются, нового еще нет, а в магазинах региона преобладает импортная продукция, стоимость которой растет из-за расходов на доставку в Калининградскую область. Также после нескольких месяцев снижения в течение года в июне повысились цены на сахар. Кроме того, сильнее всего за год подорожало моторное топливо – почти на 16%. Также подорожали кофе, пассажирский транспорт и санаторно-курортные услуги.
16: При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Калининградской области в апреле 2026 года увеличилась до 84 тысяч рублей, сообщила руководитель Калининградстата Елена Александрова. По ее словам, по этому показателю Янтарный край заметно на целых 22% отстает от России в целом, где цифра равнялась 109 тысячам рублей. Впрочем, здесь нужны пояснения. Начисленная зарплата означает, что из нее еще не вычтен подоходный налог. Так вот, если его вычесть, то от 84 тысяч останется только 73 тысячи рублей, что и составит среднемесячную номинальную зарплату в регионе. А у кого-то она и того меньше. Ну вот Алексей без прозванных утверждает, что средняя зарплата в Калининградской области около 80 тысяч рублей. Об этом он заявил газете «Ведомости». В то же время журналист издания указал на 55-е место западного региона в рейтинге по динамике зарплат. Жители, дескать, жалуются на низкие доходы и высокие цены. Однако судя по ответу без прозванных, беспокойство населения он не разделяет.
17: По итогам 2025 года мы по размеру среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на одного работника среди всех регионов находимся на 41-м месте, а по темпам роста зарплаты на 12-м месте, заявил губернатор в интервью «Ведомостям».
16: По поводу стоимости товаров глава региона ожидаемо упомянул о программе сдерживания цен на социально значимые товары. Мол, товары с синими ценниками есть почти в 500 магазинах. Еще без прозванных заверил, что никто не нарушает требования властей о 10% наценке на продукцию местных производителей и 15% на завозную. В то же время калининградцы заметили, что в Спаре кило сахара по льготной программе и синему ценнику почему-то стоит дороже – почти 100 рублей. При этом соседние «Пятерочки» на 20 рублей дешевле по обычному ценнику. На вопрос калининградки к губернатору, почему так происходит, в Минэкпроме Калининградской области откликнулись, но попросили уточнить, о каком сахаре идет речь, а после уточнения пропали. Комментарии от ведомства нет уже неделю. Возможно, сами не могут отойти от шока. От ценового шока перейдем к энергетическому. В Калининградской области Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса.
17: Росгвардейцы проверяют все. Системы физической защиты, видеонаблюдения, состояние ограждений и инженерных конструкций. Оценивают, насколько охрана готова к нештатным ситуациям. За полгода силовики проверили больше 20 объектов, а еще 10 раз приезжали с профилактикой. Без штрафов, но с беседами. В итоге выписали 17 предостережений, чтобы компании сами устранили недочеты. Еще 2 официальных предупреждения получили конкретные должностные лица. Всего в области насчитывается более 100 объектов топливно-энергетического комплекса. В региональном управлении Росгвардии говорят, что такие проверки – не разовая акция, а постоянная системная работа. Она нужна, чтобы вовремя заметить слабые места и не допустить угроз для инфраструктуры и людей.
16: В том, что угрозы имеются, уверен и Алексей Беспрозванных. В интервью газете «Ведомости» губернатор отметил, что недружественные страны на учениях отрабатывают варианты морской блокады и захвата Калининградской области. Но все тщетно.
17: Президент четко сказал на эту тему, что если будут возникать угрозы Калининградской области, то они будут уничтожены. Мы под надежной защитой. Покуситься на стратегический регион могут только безумные.
16: На случай, если таковые появятся, Беспрозванных напомнил о создании регионального министерства безопасности, где работают участники СВО. Впрочем, как показывает реальность, функционирование таких ведомств не в состоянии защитить население и инфраструктуру от массированной атаки беспрозванных.

0: фронта, и оставаться там небезопасно.
1: Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую энергию. Но это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, должна быть государственная программа, переселение сейчас наших людей хотя бы на время. Не в ПВРы, а в нормальные условия.
0: На защите территории сфокусирован в последнее время и Балтийский флот. Военнослужащие провели в Калининградской области очередные ночные учения по защите объектов флота от беспилотников. Во время тренировки военные отрабатывали обнаружение, распознавание и уничтожение малых воздушных целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты самолетного типа условного противника. Для этого использовали зенитные артиллерийские установки и крупнокалиберные пулеметы «Утес». В качестве целей применяли осветительные снаряды, запущенные из самоходной гаубицы «Гвоздика», а также специальные учебные мишени. В Балтийском флоте заявили, что такие учения необходимы для подготовки личного состава и налаживания взаимодействия между различными подразделениями во время отражения воздушных угроз. А такие угрозы для Калининградской области постоянно усиливаются, в свою очередь предупреждают военные эксперты.
2: Кстати, в аэропорту Калининграда срочно ставят защиту от БПЛА. Госкорпорация по организации воздушного движения выплатит более 12 миллионов рублей частному предпринимателю за установку средств пассивной защиты от БПЛА в аэропорту Храброво. Защита от дронов должна появиться на административно-служебном здании с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения.
0: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Правительство Калининградской области разработало новые правила цифровой гигиены. Официальный документ уже опубликован на сайте областного правительства. Проект постановления, который запрещает чиновникам использовать рабочие компьютеры для личной переписки и заходить в мессенджеры на рабочих местах. Требования жесткие. Они распространяются абсолютно на всех сотрудников аппарата правительства и региональных министерств, без исключений. От мелких клерков до министров. На первый взгляд, обычная чиновничья рутина. Скучный документ, который можно пролистнуть и забыть. Но это только на первый взгляд. Потому что за этой сухой формулировкой «цифровая гигиена» скрывается совершенно другая реальность. Реальность, в которой система начинает панически бояться самой себя, своих сотрудников и тех цифровых следов, которые они оставляют в сети. И если вы думаете, что это локальная история, которая касается только людей в серых костюмах из здания на Дмитрия Донского, то вы глубоко ошибаетесь. Это касается каждого из нас. Но давайте обо всем по порядку. Давайте сначала разберемся, что именно произошло. Полноценный запрет на использование любых мессенджеров на рабочих ПК. Никаких личных переписок. Никаких отправленных файлов через сторонние сервисы. Официальное объяснение, как всегда, звучит максимально обтекаемо. Защита служебной информации. Повышение информационной безопасности. Предотвращение утечек данных. Красивые слова для отчетов, но давайте снимем этот фасад и посмотрим на цифры и факты, которые за ним стоят. Почему именно сейчас и почему именно в Калининграде? Наш регион – это эксклав, отрезанный кусок земли, зажатый между странами НАТО. Стратегический тупик, который в любых военных докладах фигурирует как Сувалкский коридор, непотопляемый авианосец или главная точка напряжения на Балтике. В таких условиях у руководства региона возникает вполне конкретный, осязаемый страх. Страх шпионажа. Страх прослушки. Страх того, что любая внутренняя записка, любая таблица по дефициту бензина или состоянию бомбоубежищ может мгновенно оказаться на столах зарубежных разведок. Власти панически боятся утечек информации. Они прекрасно понимают, что современные методы ведения разведки – это не шпионы в плащах с поддельными паспортами. Это

0: обычный фишинг. Это взлом учетной записи рядового сотрудника Министерства строительства или ЖКХ. Это один клик по неправильной ссылке в мессенджере. И вот здесь мы упираемся в главный технологический абсурд нашего времени. Чиновников судорожно переводят на отечественный софт. Создаются специальные государственные мессенджеры, закрытые контуры, защищенные операционные системы. Но давайте говорить прямо. Иллюзия безопасности – это самое опасное, что может быть в сфере кибербезопасности. Отечественные мессенджеры, которые позиционируются как сверхзащищенные, на самом деле ломаются с пугающей регулярностью. Они прозрачны для отечественных спецслужб, и это ни для кого не секрет. Но проблема в том, что уязвимости в коде этих программ находят и зарубежные хакеры, и иностранные разведки. Базы данных утекают миллионными тиражами. А что касается западных мессенджеров, которыми, к слову, в личных целях продолжают пользоваться абсолютно все, включая высших чиновников области, там ситуация еще хуже. Любое устройство с установленным зарубежным софтом в приграничном регионе становится потенциальной точкой съема информации. Вы думаете, запрет на рабочих местах решит эту проблему? Считаем бытовую логику. Чиновник закрывает рабочий компьютер, где заблокирован условный Telegram. Достает из кармана личный смартфон, подключенный к той же рабочей сети Wi-Fi или к вышке сотовой связи у границы, и продолжает писать все, что хочет. Система пытается лечить симптомы, полностью игнорируя саму болезнь. Запрет мессенджеров на компьютерах – это имитация деятельности. Попытка построить бумажный забор против цифрового шторма. А теперь переходим к самому главному блоку этого выпуска. К тому, ради чего мы вообще все это разбираем. Ошибка думать, что, ну, запретили клеркам переписываться в рабочее время. Нам-то что? В нашей стране, и особенно в Калининградской области, любые подобные ограничения никогда не остаются внутри правительственного периметра. Чиновники — это просто испытательный полигон. Экспериментальная группа, на которой обкатываются новые механизмы контроля. Сначала гайки закручивают внутри аппарата власти. Смотрят, как реагирует система. Настраивают шлюзы, фильтры, методы мониторинга. А потом, когда технология отработана, ее масштабируют на все общество.
1: К чему нужно готовиться? Давайте смотреть на вещи трезво, без иллюзий. Калининград, как стратегический регион, всегда будет идти на шаг впереди остальной России в плане ограничений цифровых свобод. Если сегодня система признает, что свободный доступ к мессенджерам на рабочем месте – это угроза национальной безопасности, то завтра под этим же предлогом доступ начнут ограничивать для обычных граждан. Сначала это коснется сотрудников стратегических предприятий – заводов, портов. Им запретят проносить личные смартфоны на территорию. Такое уже происходит на некоторых объектах, но это станет тотальной нормой. Затем правила цифровой гигиены спустят в университеты и школы. Студентов и преподавателей обяжут устанавливать только одобренный софт. А весь сторонний трафик в кампусах будет блокироваться. Шаг за шагом, тихими ведомственными приказами, цифровой занавес опустится на весь регион. Потому что логика тотального контроля не умеет останавливаться на полпути. Вот она, дорожная карта, которая разворачивается прямо на наших глазах. Постановление областного правительства – это не про дисциплину на рабочем месте. Это признание уязвимости и старт масштабной зачистки цифрового пространства региона. Они панически боятся шпионов и прослушки, но защищаются от этого методами прошлого века, параллельно создавая базу для тотального контроля над каждым жителем области. Ограничения будут нарастать. Инфраструктура для этого уже готовится. Логика приграничного эксклава диктует свои суровые правила. И система будет закручивать эти гайки до тех пор, пока не перекроет весь свободный обмен информацией. Не нужно строить иллюзий и надеяться, что все обойдется. Нужно просто трезво оценивать реальность и понимать, к чему готовиться. Когда цифровые стены начинают строить вокруг правительственных зданий, это верный знак того, что скоро периметр этих стен расширится до границ всей области. На этом сегодня все. Услышимся в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: С бензином все будет еще хуже. Беспилотники в одну ночь атаковали сразу три нефтебазы на Ставрополье и морской терминал в Новороссийске. Как сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме, удар пришелся по двум выносным причальным устройствам – ВПУ-1 и ВПУ-3. В момент атаки через них велась погрузка нефти на танкеры, отметили в консорциуме.
5: В результате погрузка была приостановлена. Пострадавших нет. Разлива нефти удалось избежать, а оба танкера сохранили плавучесть. Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений.
4: А в Ставропольском крае после атаки беспилотников возникли пожары на промышленных объектах, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Судя по фотографиям и видеозаписям очевидцев, под удар, вероятно, попали три нефтебазы. Так, в хуторе Вязники Шпаковского округа, как утверждают аналитики, горят нефтебаза «Руснефти» и расположенная по адресу «Промышленная-1» предприятие, где зарегистрированы два юрлица – «Корона» и «МК Нефтепродукт». Кроме того, по данным местных телеграм-каналов, пожар возник на Ставропольском нефтебазе «Лукойл Юг Нефтепродукт» на улице Коломийцева, 19. Объект включает 42 резервуара общей вместимостью более 57,5 тысяч кубометров. Сильный пожар после атаки был виден с разных районов города, сообщают местные жители.
6: Не знаем, что происходит. Был такой взрыв, страсть. Аж хлопок только был, что стены задрожали на С5. Представляете? И вот такой огонь. Все горит. Непонятно что.
4: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Усугубляет ситуацию то, что это довольно крупное нефтехранилище. Украина в ответ на атаки по своей энергетике в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
7: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
4: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России возникла острая нехватка бензина. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках топлива, но безрезультатно. Очереди на АЗС растягиваются на километры. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Сейчас в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
8: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
4: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Эксперты такой оптимизм властей не разделяют. Они отмечают, что дефицит топлива в стране ощущается все острее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о стабильной экономической ситуации в России.
10: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Темпы роста, как об этом неоднократно говорил президент, недостаточны, они признаны недостаточными. Но и в целом международная экономика находится тоже сейчас, ну, скорее в плачевном состоянии. В том числе из-за последствий конфликтов, таких как конфликт Персидского залива. Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы, и некоторые страны Азии. И, конечно, Россия не может оставаться в этом плане изолированной. О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера. И правительство, президент регулярно обсуждает и понимает, что надо делать для регулировки и выправления ситуации.
2: Главные новости дня.
4: Оборонка полыхает. В подмосковном Подольске горит предприятие-разработчик стрелкового оружия «ЦНИИ Точмаш». В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись массовой атаке дронов. Очевидцы отмечают, что заметили сразу несколько очагов возгорания. Около 3 часов ночи мэр Москвы Сергей Собянин стал активно писать, что в регионе работает противовоздушная оборона. Он отметил, что по состоянию на 4.05 противовоздушная оборона сбила уже 58 беспилотников. Некоторые местные СМИ указывали, что в Московской области вводили ракетную опасность, но позже отменили. Ближе к 4 утра в соцсетях стали массово появляться видео очевидцев.
11: Короче, 2 прилетело. Это да, короче, здесь НПЗ. Дальше по путям. По железнодорожке, походу. Вообще. Вообще просто. Я хотел заехать на территорию. Ну, там людям помочь, кого-то увезти, кого-то что-то это пускают. День говорят, беги.
4: Позже появилась информация, что в городе не один, а сразу несколько очагов возгорания. Самый сильный удар пришелся на Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске.
11: Вообще полная. Это просто, ребят, просто. Дорогу перекрывают, даже выехать не дают. Уже, короче, поняли, бля, там он перекрыли трассу, перекрыли сзади, перекрыли спереди, короче, не дают выехать тоже.
4: Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Подольске сокращенно называют ЦНИИ Точмаш. Это предприятие ВПК, входящее в состав госкорпорации Ростех. Оно специализируется на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
12: Наиболее известные из них – боевая экипировка «Ратник», бесшумный автомат «ВАЛ», а также бесшумная снайперская винтовка «Винторез» и самозарядный пистолет «Гюрза», используемые подразделениями специального назначения.
4: За активную работу для ВПК ЦНИИ Точмаш находится под санкциями ЕС, США, Украины, Канады, Японии, Швейцарии и Новой Зеландии. Кроме этого, предприятие в подмосковном Подольске под ударом дронов также оказалась нефтебаза и 2 склада Wildberries. Судя по кадрам видео в местных телеграм-каналах, там начали проводить эвакуацию персонала. Позже оказалось, что в результате атаки был поражен склад Wildberries в индустриальном комплексе «Южные врата» в Домодедово, логистический хаб Wildberries под Подольском и нефтебаза в поселке Львовский. Атаку дронов по Московской области уже подтвердили на Украине. Как заявил Зеленский, Украина продолжает отвечать на российские обстрелы городов.
13: Поражены логистические объекты и нефтебаза. Расстояние до целей от нашей границы – более 400 километров. Также в акватории Черного моря поражены 2 танкера теневого флота и 4 сухогруза.
4: В России официально эту информацию не комментировали. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за ночь Московскую область пытались атаковать более 400 дронов. По его словам, большая часть была нейтрализована на дальних подступах, и 85 ПВО сбило на подлете к Москве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Депутат Государственной Думы Сергей Миронов о вводе 5-дневного оплачиваемого отпуска отцам новорожденных.
15: Вот мама, жена легла в роддом. Да, прошли роды, она еще там 2-3 дня с младенцем находится в роддоме, а нужно подготовиться. Да, нужно сделать закупки, нужно приготовить кроватку маленькому, все. Вот было бы правильно, если бы хотя бы давали отпуск 5 дней, оплачиваемый, безусловно. Но у нас вообще есть предложение. Мы предлагаем, что в первые 3 месяца ребенка, когда могут быть самые разные ситуации, и когда очень нужно мужское плечо, на которое может жена опереться, чтобы предоставлялся оплачиваемый 14 дней. По выбору. Он сам берет, может быть, там не все подряд, а когда надо, необходимо, берет день, но этот день будет для него выходным, он проведет с семьей, но самое главное, этот день будет оплачен.
14: На радио «Лента» потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
14: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Основатель организации «Воинский союз Паладин» Георгий Закревский назвал ситуацию в стране бедой и обвинил в ней верховного главнокомандующего Владимира Путина.
17: Наша страна не то что на грани беды или уже прямо около нее. Наша страна уже в беде. В большой беде. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третьеразрядная страна. Корабли, которые могут выпивать, как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более 2 лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже 2 с лишним года. Люди, население вымирает, нищает, спивается, всем плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это... сделал так называемый президент, великий Путин. Еще обращаюсь к тем, кто находится на линии боестолкновения, на тем, кто в окопах. Вы прекрасно знаете, какое непотребство творится сейчас там. Как в относительно военных действиях непосредственно, с профессиональной и общей точки зрения, так и с точки зрения командования. Вы прекрасно знаете те рожи, которые издеваются над вами и над вашими родственниками. Те гладкие штабные физиономии, которые приезжают на 3 часа в зону боевых действий, чтобы получить корочки участника боевых действий. Которые получают по 3 ордена мужества, не участвуя в боях, а то и теряя подразделение. Награды вообще рассыпают, как фантики, в том числе и самые уважаемые. Ордена мужества и даже звезды героя. Это недопустимо. Этого не должно быть. Мы призываем всех присоединяться к нашему союзу, чтобы спасти нашу страну. Точка невозврата уже пройдена.
18: Военный обозреватель Кирилл Бессонов заявил, что украинская армия накапливает силы и готовится к контрнаступлению.
19: Резервы противник накапливает, где находятся бригады, которые входят в состав корпуса морской пехоты противника. Точно не на передовой, они год. То есть их больше года нет на передовой, морпехов, а это элитные подразделения ВСУ. Значит, где-то в резерве для чего-то они как бы оставлены. Поэтому плюс то, что противник занимается изоляцией территории военных действий, это ДНР, Запорожская область, Херсонская область, Крым. Вот, пытается максимально нарушить логистику и все остальное. Поэтому я вижу, что противник попытается сходить в наступление. Наступательные действия противника, конечно, отвлекут наши силы. И немного изменят как бы оперативную обстановку. Кроме того, не забываем, что от Черниговской области, от приграничья до Москвы менее 500 километров. У них есть реактивные системы залпового огня «Хаймерс». «Хаймерс» могут работать ракетами «Атакмс». Новые ракеты «Атакмс» имеют дистанцию полета более 500 километров. А до Москвы, ну, практически менее 500 километров оттуда. Что им стоит, к примеру, взять территорию под контроль, ну, своей же области, да, то есть и в какую-то ночь туда закинуть какой-то дивизион «Хаймерс» для того, чтобы нанести ракетный удар. Для нашего ПВО, для нашей ПВО это будет сложно.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Житель Крыма о ситуации на полуострове с топливом и электроэнергией.
20: Уже не смешно. Топливо вообще не продается. То есть купить его невозможно. По талонам, там, нал, без нал. Вообще не важно. Просто нельзя купить. Запрещено продавать. Только службам, там, полиция, скорая. Какая ситуация? По электричеству оно есть. 15 минут, потом его нет. Потом оно есть, потом его нет. Потом его нету 2 часа, потом оно может быть 5 часов. Хрен его знает, когда оно будет дальше. Наш выбор, станция для всего дома на 4 киловатта, то есть пока мест нормально. А что там дальше будет, да хрен его знает. Солнечные панели и станция, привет. Вот так и живем. 26-й год, конец июня, Крым. Кайфуем.
14: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время, там даже в Брюсселе, какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И, как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО, да, и не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами, и играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять, ну уж простите, это просто для объяснения, играли они в одну и ту же игру, кровавую, страшную игру, но одну и ту же. туже. Понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. Да, те же выходят 11 игроков на поле. Тот же мяч у них. Все то же самое. Успешно, неуспешно эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского. Не суть, в какую игру теперь будет играть Генштаб России и с кем. Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. Представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит, ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было, а теперь получается даже человека, как поведение и методику ведения войны, которого они понимали полностью, соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек, способный на любые, даже более радикальные вещи, на совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно, и он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый, то бишь на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок, и это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно, ну, легко, опять же, как бы это ужасно ни прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придется перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия решилась еще одного большого козыря. Господин Сырский-то на самом деле, он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Сырского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот козырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника. Нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять. И нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Сырский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Сырский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь, потому что одна и та же книжка читалась, что господином Сырским, что господином Герасимовым. Но если господин Сырский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, ну вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и покладываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Это не та армия, которой можно гордиться. Мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшие юные умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
22: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по два часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
3: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает. Подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну. А он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах. С другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
22: На контракт уговаривают тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут, а вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, уссурийские, хабаровские, ментовки, будто бы в Тюмени, ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
3: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
22: Я не переживаю, что он в армию пошел. В армию это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
3: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
5: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передумы. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
3: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком в семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Дроновая навала на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад Wildberries, нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
7: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
6: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
23: Сильнее разгорается, да?
6: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
24: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
6: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
25: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
6: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
8: Болезненный удар. Военкор Живов о последствиях атаки на склады Wildberries.
10: Вооруженные силы Украины ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. В Тамбовской области в результате ударов пострадали 25 человек, 7 погибли. В Московской, по уточненным данным, один пострадавший погиб в больнице. 37 человек получили ранения. Следком возбудил уголовные дела о терактах. Как пишет военкор Александр Коц, противник подает это как удар по логистике армии и законной цели. Тут можно выделить 4 ключевых пункта. Почему этот удар был и почему будут еще? Первое. Давление на тыл. Wildberries – крупнейший маркетплейс. Миллионы заказов, продавцов, рабочих мест. Удар по хабам бьет по срокам доставки, доходам малого бизнеса и вызывает цепную реакцию недовольства. Также отмечается, что Wildberries еще в начале июля переписал оферту. Продавцам отказано в компенсации ущерба от беспилотников «Форс-мажор». Дальше психология. Склад маркетплейса – символ мирной жизни. Не завод и не арсенал, а коробки с кроссовками и пылесосами. Удар сюда – сигнал обывателю. Тыла нет. Отсюда и поражающие элементы. Задача не разрушить бетон, а заполнить ожоговые и травматологические отделения. Ну и черный столб над Подмосковьем виден за десятки километров. Помните, теперь под ударом может быть любой склад – от почты до аптеки.
8: Пятый год войны. Иван Отраковский об ударах по Wildberries и дронах-перехватчиках.
11: Украинские беспилотники снова наносят удар. На этот раз атаковали склады Wildberries. В подмосковной Электростали загорелся логистический центр. Ранены 24 человека. В Тамбовской области на складе погибли 7 сотрудников ночной смены. Также в подмосковном Ногинске атакована нефтебаза. Возник пожар. На фоне этих новостей первый вице-премьер провел совещание по дронам-перехватчикам в системе противовоздушной обороны. Мантуров подчеркнул необходимость определить требования к перехватчикам для борьбы со средней и дальнемагистральными беспилотниками, выработать подходы к массовому выпуску, унифицировать комплектующие и оптимизировать затраты. Пятый год войны. Они только собрались, чтобы вырабатывать подходы к массовому выпуску. Производство этих самых дронов-перехватчиков должно было начаться давно, причем массовое производство, как и ударных дронов различных модификаций и назначений. Как они побеждать планируют с таким подходом, я не знаю.
8: Привет от Грэма. Военкор Зергулио о новом американском законопроекте.
12: Согласно новой версии законопроекта, названного в честь покойного Грэма, предлагается ввести рестрикции в отношении президента Владимира Путина, высшего российского военного и политического руководства, предпринимателей, государственных компаний и иностранных предприятий, которые оказывают поддержку российскому военно-промышленному комплексу. Кроме того, предлагается ввести санкции против Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, а также крупнейших российских проектов в сфере энергетики, в частности Ямал-СПГ и будущих энергетических проектов в Арктике. Предлагается обложить 100% тарифами 5 крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также 5 стран, которые помогают России обходить западные санкции в сфере энергетики. Сенаторы также предложили ввести рестрикции в отношении теневого флота. Как там Песков сказал, некая двоякость в позиции США. А ведь в далеком 2014 году американцы и европейцы боялись поставлять на Украину противотанковые «Джевелин». Как мы дошли до такой двоякости?
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Это торговля людьми. После скандальных облав в Пензе требуют отменить выплаты вербовщикам на СВО. У здания городской администрации прошел пикет. Экоактивист и журналист местной газеты Игорь Алексеев говорит, что главное требование – отменить выплаты тем, кто склоняет людей подписать контракт на службу в зоне СВО.
13: Депутаты, мы требуем отменить выплаты рекрутерам за каждую человеческую голову. Эти деньги лишили многих разума и совести. Остановите торговлю людьми.
6: Речь идет о решении городской думы Пензы, согласно которому за каждого привлеченного на контракт гражданина посредники могут получать денежное вознаграждение. По словам Алексеева, облавы в Пензе стали едва ли не ежедневными.
25: Теперь они уже не смогут сказать, что не знали о требованиях горожан.
6: Последние месяцы Пенза стала главной темой обсуждения во всех военных каналах из-за жестких методов поиска контрактников для Минобороны. В социальных сетях публиковались сотни видео массовых проверок документов у мужчин на улицах, в общественном транспорте и возле торговых центров. Местные жители утверждали, что людей доставляли в военкоматы для бесед с рекрутерами.
0: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже, один его запихал. Третий стоит рядом. Вот третий, который стоит сзади, вот. Вот и вся любовь.
6: Политолог Андрей Рогов считает, что сама система денежных бонусов создает опасную мотивацию.
4: Когда за каждого завербованного человека начинают платить деньги, неизбежно возникает соблазн выполнить план любой ценой. И тогда добровольный набор постепенно превращается в настоящую охоту за людьми.
6: Пока власти Пензы требования протестующих не комментировали, но сам факт такого пикета показывает, недовольство вызывает уже не только отправка людей на СВО, но и появление целой индустрии, где подпись под контрактом фактически превратилась в источник чего-то заработка. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Говорят военкоры.
8: Тыла больше нет. Военкор Котенок о последствиях атаки на Вайлдберрис.
16: Иной раз наши говорящие головы могут ляпнуть такое, что хоть святых вон выноси. На этот раз после ударов по структуре Wildberries вдруг решили принять позицию зайцев, которые косят трын-траву. Мол, а нам все равно, бейте еще, только злее будем. И еще брякнули, мол, кому нужен этот Wildberries, разве что только хозяевам. Убытки на 100 миллиардов как-то прошли мимо кассы. Лишний раз убеждаюсь, что иной раз лучше промолчать. Понимаю, что порой трудно пропетлять, потому что если партия прикажет, то комсомол ответит «есть». И все же, к чему переливать из пустого в порожнее, когда мы каждый день несем потери не только военных, но и гражданских людей? А при ударах по Wildberries есть убитые, а число раненых перевалило за 60. И комментировать тут можно только так – война. Враг пытается хоронить любую приемлемую и значимую цель на территории Российской Федерации. Любую. От заводов и аэродромов к воинским частям, хранилищам с топливом, объектам транспортной логистики и многому другому. Оборона воздуха требует радикального усиления. От этого зависит безопасность миллионов. А говорить про удары врага, что только на пользу пойдут, вам перед погибшими не стыдно? Хотя какой там стыд?
8: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
10: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» наголову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
8: Япония, Украина и ракеты для «Патриот». Военкор Астрахань о будущих лицензиях и производстве.
12: После слов Трампа о будущих лицензиях для Украины на производство ракет для патриотов, Зеленский почти сразу начал как-то интересно упоминать желание сотрудничать с Японией. Надо понимать, что массовое производство новых ракет по лицензиям реально ведет концерн Mitsubishi. Прошло еще несколько дней, и украинская пресса, вещающая на международную аудиторию, начала резко рассказывать, как Япония срочно закупает украинские дроны для обороны от Китая, и как она нуждается в сотрудничестве с уникальной украинской наукой и промышленностью. Потому что построить квадрокоптер-перехватчик без уникальных украинских решений в Японии не могут. А тут стало известно, что японцы из Terra Drone Corporation уже некоторое время как выкупили крупные пакеты тех самых народных украинских производств дронов. И теперь японцы продают армии Японии, по сути, японские дроны. Возвращаемся к патриотам. Пару месяцев уйдет на юридические детали и, собственно, оформление лицензий. Дальше ракеты по лицензии надо будет где-то производить. И тут японцы-то и могут разрешить делать это у себя. Время у нас есть, но его немного.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Житель южного берега Крыма рассказал, что отсутствие топлива на полуострове сформировало рынок новых автомобилей.
18: Последние новости из Крыма. Света нет, бензина нет, интернета нет, карточками воспользоваться бессмысленно, они не проходят. В магазинах есть березовый сок, это сахар, вода, лимонная кислота. В общем-то, все максимально плачевно. Какие из этого выводы сделать? А выводы такие, что люди, которые приехали отдыхать в Крым, покинуть его на машине не могут. И продают свежие современные машины местным жителям, которые их пытаются выручить за 800, максимум 1000 долларов. Это машины 24-го года. Так что, если вы желаете приобрести недорого машину, вам путь в Крым. Но вернуться вы сможете или нет, я не знаю.
14: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Wildberries прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий из фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой в один миг оказались сотни тысяч предпринимателей и покупателей по всей стране. Без товара, без денег, с миллионными кредитами, без каких-либо компенсаций и без понимания того, как жить дальше, после уничтожения крупнейших складов. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами корпоративных офферт стоят живые люди.
20: Вот физический масштаб разрушений в Электростале и Котовске его действительно сложно осознать без правильных сравнений. Речь идет об уничтожении более 250 тысяч квадратных метров складских площадей.
21: 250 тысяч. Это же колоссальная цифра.
20: 8 убитых в Электростале, десятки людей с тяжелыми ранениями. А в Котовске трагедия оказалась еще масштабнее. Там погибла практически вся ночная смена.
21: Кошмар. Это сразу переводит ситуацию из разряда просто экономического ущерба в категорию настоящей трагедии. И здесь нужно задать главный и самый неудобный вопрос.
20: Какой?
21: Как современные, стратегически важные логистические хабы, которые находятся всего в 50 километрах от столицы, могли оказаться настолько уязвимыми?
19: Вот этот вопрос напрямую ведет к пониманию того, чем на самом деле стали эти склады. Если смотреть на ситуацию поверхностно, кажется полным абсурдом. Но зачем тратить дорогостоящие ресурсы на уничтожение ангаров, где лежат детские игрушки, шампуни и там чехлы для смартфонов?
21: Согласна, звучит странно.
19: Но ответ лежит в плоскости международного гуманитарного права.
21: Подожди. Международное право. Звучит как попытка жестко притянуть за уши юридические термины к сугубо гражданскому ритейлу. Как продажа футболок может регулироваться законами ведения боевых действий?
19: Фокус в том, что маркетплейсы давно перестали быть просто магазинами одежды и электроники. Смотри, существует дополнительный протокол номер 1 к Женевским конвенциям. Статья 52 этого документа очень четко разграничивает гражданские и военные объекты.
21: Так, и что там сказано?
19: Гражданский объект неприкосновенен. Но и вот тут самое важное – есть исключение. Объект неприкосновенен ровно до того момента, пока он не начинает вносить эффективный вклад в военные действия. И вот здесь в игру вступает концепция товаров двойного назначения. Речь идет о систематических, массовых закупках оборудования, которое напрямую используется в боевых действиях. Бронеплиты классов защиты БР-4 и БР-5 открыто продавались и хранились тысячами единиц. По сути, любой желающий мог собрать полный комплект экипировки и оснащения для целого подразделения, просто, знаешь, накидав товары в виртуальную корзину.
21: Ничего себе. Получается крайне интересная механика. Выходит, что госструктуры, подрядчики или частные военные формирования просто нашли способ элегантно обойти неповоротливую бюрократию официального гособоронзаказа.
19: Абсолютно.

0: Рыться на тех, кто допустил интеграцию военных поставок в гражданские потоки. Размещение военных грузов среди гражданских товаров – это фактор, который просто снимает защиту с последних.
1: Это полностью меняет картину, согласись.
0: Да, радикально. И если склады фактически функционировали как элементы военной логистики, значит, угроза ударов была не просто вероятной, она была абсолютно очевидной. В корпорации уровня Wildberries работают целые департаменты аналитиков и юристов. Невозможно поверить, что руководство не просчитывало сценарий уничтожения этих хабов.
1: И судя по документам, этот сценарий не просто просчитывался. К нему шла методичная, совершенно хладнокровная подготовка. Стоит внимательно посмотреть на хронологию событий, потому что она выглядит как сценарий какого-то юридического триллера.
0: Так, что там по срокам?
1: 7 июля 2026 года руководство компании вводит в действие 98-ю редакцию оферты для продавцов.
0: 7 июля, подожди, это ровно за 11 дней до первых ударов по складам?
1: День в день.
0: Да ладно. Это невозможно списать на рядовое обновление корпоративных правил. 11 дней – это слишком короткий срок. Выглядит как идеально спланированный юридический маневр, который реализовали в самый последний момент перед катастрофой. Что конкретно изменили в тексте?
1: Корпорация провернула операцию, которая полностью сняла с нее любую финансовую ответственность за то, что произошло позже. Основные изменения коснулись раздела о форс-мажорных обстоятельствах.
0: И что туда добавили?
1: Туда были очень тихо, вообще без громких анонсов, добавлены новые пункты. С 7 июля к обстоятельствам непреодолимой силы официально стали относиться атаки беспилотных летательных аппаратов любого типа, падение обломков, работа систем ПВО, а также введение режимов контртеррористической операции на территориях присутствия объектов компании.
0: Поразительный, кристально чистый цинизм. То есть в это самое время сотни тысяч продавцов отгружали на склады товар на миллиарды рублей. Идет подготовка к осенним распродажам. Люди берут кредит на закупку новых партий, отправляют фуры в Электростали, Котовск.
1: Да, все шло своим чередом.
0: А корпорация уже переписала правила игры, зная, что небо над этими складами больше небезопасно.
1: Более того, в этой 98-й оферте прямо зафиксировано. Риск случайной гибели имущества от подобных факторов теперь признается, цитирую, риском предпринимательской деятельности самого продавца. Проще говоря, Marketplace заявил, если ваш товар сгорит из-за прилета беспилотника, это ваши проблемы.
0: Никаких компенсаций.
1: Никаких компенсаций не будет, упущенная выгода не возмещается.
0: Слушай, ну тут возникает логичный вопрос о защите прав бизнеса. Если условия становятся настолько драконовскими, почему продавцы просто не отказались нажимать кнопку «Согласен»? Почему не остановили отгрузки? Почему не ушли со своими товарами на другие площадки?
1: В том-то и дело, что уйти было некуда. Буквально синхронно с Wildberries главный и единственный сопоставимый конкурент Озон вел точно такие же изменения в свои правила работы с селлерами. Формулировки по форс-мажорам обновились вообще у всех крупных игроков.
0: В стране просто нет альтернативных площадок такого масштаба, которые способны переварить подобный объем трафика и товаров. Малый и средний бизнес оказался загнан в абсолютный юридический капкан.
1: Либо соглашаться с тем, что товар на миллион рублей может завтра сгореть без права на компенсацию, либо прямо сейчас закрывать бизнес и увольнять сотрудников.
0: И люди, естественно, выбирали продолжать работать, надеясь, что беда обойдет их стороной. Но беда не обошла. И теперь, когда корпорация официально умыла руки, прикрывшись этой 98-й офертой, стоит разобраться, на чьи плечи легли убытки, кто в реальности оплачивает этот пепел.
1: Оплачивает экономика в целом, ну и рядовые предприниматели в частности. Цифры пугают своей масштабностью. По предварительным оценкам, общий ущерб рынка составил 152,5 миллиарда рублей.
0: Обалдеть.
1: Из этой суммы 65 миллиардов рублей – это чистая стоимость сгоревших товарных запасов, принадлежавших селлерам. Это деньги, которые буквально превратились в дым.
0: 65 миллиардов – прямого убытка для сектора малого и среднего предпринимательства. Но это же только верхушка айсберга. Самая страшная часть этой финансовой катастрофы – кредитная нагрузка.
1: Да, специфика бизнеса.
0: Именно. Специфика бизнеса на маркетплейсах такова, что мало кто работает исключительно на свои деньги. Для масштабирования, для поддержания позиций в поисковой выдаче постоянно нужны финансовые вливания. По статистике, больше 70% оборотных средств у таких продавцов – это заемные деньги.
1: Абсолютно точные данные. Кредитные обязательства селлеров, чьи товары сгорели на этих складах, оцениваются в 45 миллиардов рублей.
0: Жесть.
1: То есть товара больше нет, площадка деньги не возвращает, а банк продолжает списывать проценты каждый месяц.
0: Но подожди, ведь существует институт страхования.

0: Невозможно представить, чтобы склады стоимостью в десятки миллиардов рублей не были застрахованы. Неужели страховые компании тоже нашли способ избежать выплат?
1: Разумеется, нашли. Крупнейшие страховщики на рынке, такие как Ингострах и Сагаз, при рассмотрении подобных инцидентов опираются на стандартную для отрасли оговорку. Она так и называется – военные риски.
0: И как это работает на практике?
1: В правилах страхования имущества прописано, что любые повреждения, возникшие в результате действий беспилотников, ракет, работы систем ПВО или иных средств ведения боевых действий, категорически исключаются из страхового покрытия. Страховой полис защищает от короткого замыкания, от прорыва трубы, от ошибки нетрезвого водителя-погрузчика, но перед лицом описанной катастрофы страховка оказалась просто куском бумаги.
0: Законный отказ.
1: Отказ в выплатах законен на 100%.
0: Складывается картина идеального экономического шторма. Страховая компания официально отказывает в выплатах, маркетплейс ссылается на пункт о форс-мажоре в обновленной оферте, банки, в свою очередь, требуют неукоснительного соблюдения графика платежей, грозя арестом счетов и имущества. Бизнесмен остается один на один с многомиллионным долгом. Слушай, а как в этой ситуации ведет себя руководство Wildberries? Что они предложили пострадавшим в качестве жеста доброй воли?
1: Их предложение вошло в историю как пример настоящего корпоративного издевательства. В качестве поддержки площадка предложила пострадавшим продавцам скидку на хранение товаров на срок 45 дней.
0: Скидку на хранение? Товаров, которых больше не существует.
1: Именно. Товар превратился в токсичный пепел, а система в автоматическом режиме рассылает уведомления о льготных тарифах на его размещение. Это попытка сохранить хорошую мину при откровенно плохой игре. Попытка показать инвесторам, что ситуация якобы находится под контролем.
0: За этими маневрами и сухими цифрами невозвратных долгов кроется колоссальный психологический слом целого класса предпринимателей. Нужно понимать природу этих селлеров. Это не безликие корпорации с бездонными бюджетами. Это обычные люди. Они закладывали квартиры родителей, брали потребительские кредиты под безумные ставки. В сети полно конкретных, невыдуманных историй, читать которые физически тяжело.
1: Например, предпринимательница Диана Якимова, которая строила свой бренд одежды несколько лет, пишет в профильном сообществе всего два слова: «Мы разорены». И за этими словами конец жизни, которую она знала.
0: Или резонансная история человека по имени Дмитрий. Его потери составили 8,5 миллионов рублей. Вся партия товара была закуплена на кредитные средства, а обеспечением по кредиту выступала единственная недвижимость его родителей.
1: Какой кошмар.
0: И когда он попытался добиться хоть какого-то ответа от площадки, техподдержка прислала ему автоматическому боту с цитатой той самой 98-й оферты. Дмитрий публично написал, что в такой ситуации ему проще залезть в петлю, чем прийти к родителям и сказать, что они остаются на улице.
1: И это ведь не единичные случаи, это массовое. Цепное банкротство целого сектора экономики. И этот психологический надлом, это осознание абсолютной беззащитности. Десятилетиями выстраивалась система, основанная на невероятной централизации. Строились гигантские мегасклады размером с небольшие города. Внедрялась полная автоматизация. Все это делалось ради снижения издержек и удобства конечного потребителя. Но что, если именно эта гиперцентрализация делает современную жизнь абсолютно беззащитной? Строились идеальные храмы потребления, а в итоге получились гигантские, ничем не защищенные мишени, уничтожение которых способно обрушить целую отрасль и сломать сотни тысяч жизней за одну ночь. На сегодня это все. Крах Wildberries — это не просто пара логистических пожаров и перебоев с доставкой. Это системный коллапс, затронувший абсолютно все сферы жизни сотен тысяч людей одновременно. От мелких селлеров до обычных покупателей. Масштаб разрушений, глубина цинизма корпораций делают эту ситуацию одной из самых тяжелых экономических катастроф в сфере российского ритейла за последние десятилетия. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Жизнь дорожает. Калининград обогнал всю Россию по росту цен. Улучшения не предвидится. Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса. Безопасность калининградских энергообъектов под вопросом. Фокус напряженности. Москву атаковали более 400 дронов. В Калининградской области военные отработали защиту объектов Балтийского флота от БПЛА. Готовятся к неизбежному. Итак, годовая инфляция в Калининградской области в июне ускорилась и превысила показатель в 6%. Это выше, чем в среднем по России, где показатель достиг 6,2%, сообщает Калининградстат.
4: Больше всего за год подорожали услуги – почти на 10%. Цены на непродовольственные товары выросли на 5,6%, а продукты – почти на 5%. Одним из главных факторов роста цен стали овощи борщевого набора – капуста, картофель, лук, свекла и морковь. В Банке России объяснили это тем, что запасы прошлогоднего урожая заканчиваются, нового еще нет, а в магазинах региона преобладает импортная продукция, стоимость которой растет из-за расходов на доставку в Калининградскую область. Также после нескольких месяцев снижения в течение года в июне повысились цены на сахар. Кроме того, сильнее всего за год подорожало моторное топливо – почти на 16%. Также подорожали кофе, пассажирский транспорт и санаторно-курортные услуги.
3: При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Калининградской области в апреле 2026 года увеличилась до 84 тысяч рублей, сообщила руководитель Калининградстата Елена Александрова. По ее словам, по этому показателю Янтарный край заметно на целых 22% отстает от России в целом, где цифра равнялась 109 тысячам рублей. Впрочем, здесь нужны пояснения. Начисленная зарплата означает, что из нее еще не вычтен подоходный налог. Так вот, если его вычесть, то от 84 тысяч останется только 73 тысячи рублей, что и составит среднемесячную номинальную зарплату в регионе. А у кого-то она и того меньше. Ну вот Алексей Беспрозванных утверждает, что средняя зарплата в Калининградской области около 80 тысяч рублей. Об этом он заявил газете «Ведомости». В то же время журналист издания указал на 55-е место западного региона в рейтинге по динамике зарплат. Жители, дескать, жалуются на низкие доходы и высокие цены. Однако, судя по ответу Беспрозванных, беспокойство населения он не разделяет.
4: По итогам 2025 года мы по размеру среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на одного работника среди всех регионов находимся на 41-м месте, а по темпам роста зарплаты на 12-м месте, заявил губернатор в интервью «Ведомостям».
3: По поводу стоимости товаров глава региона ожидаемо упомянул о программе сдерживания цен на социально значимые товары. Мол, товары с синими ценниками есть в почти в 1500 магазинах. Еще Беспрозванных заверил, что никто не нарушает требования властей о 10% наценке на продукцию местных производителей и 15% на завозную. В то же время калининградцы заметили, что в Спаре кило сахара по льготной программе и синему ценнику почему-то стоит дороже – почти 100 рублей. При этом соседние «Пятерочки» на 20 рублей дешевле по обычному ценнику. На вопрос калининградки к губернатору, почему так происходит, в Минэкпроме Калининградской области откликнулись, но попросили уточнить, о каком сахаре идет речь, а после уточнения пропали. Комментарии от ведомства нет уже неделю. Возможно, сами не могут отойти от шока. От ценового шока перейдем к энергетическому. В Калининградской области Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса.
4: Росгвардейцы проверяют все. Системы физической защиты, видеонаблюдения, состояние ограждений и инженерных конструкций. Оценивают, насколько охрана готова к нештатным ситуациям. За полгода силовики проверили больше 20 объектов, а еще 10 раз приезжали с профилактикой. Без штрафов, но с беседами. В итоге выписали 17 предостережений, чтобы компании сами устранили недочеты. Еще 2 официальных предупреждения получили конкретные должностные лица. Всего в области насчитывается более 100 объектов топливно-энергетического комплекса. В региональном управлении Росгвардии говорят, что такие проверки – не разовая акция, а постоянная системная работа. Она нужна, чтобы вовремя заметить слабые места и не допустить угроз для инфраструктуры и людей.
3: В том, что угрозы имеются, уверен и Алексей Беспрозванных. В интервью газете «Ведомости» губернатор отметил, что недружественные страны на учениях отрабатывают варианты морской блокады и захвата Калининградской области. Но все тщетно.
4: Президент четко сказал на эту тему, что если будут возникать угрозы Калининградской области, то они будут уничтожены. Мы под надежной защитой. Покуситься на стратегический регион могут только безумные.
3: На случай, если таковые появятся, Беспрозванных напомнил о создании регионального министерства безопасности, где работают участники СВО. Впрочем, как показывает реальность, функционирование таких ведомств не в состоянии защитить население и инфраструктуру от массированной атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о более чем 400 дронах, летевших на Москву. Большая часть из них, по его словам, была нейтрализована на дальних подступах. А вот 85 БПЛА сбили буквально на подлете к столице. В результате были атакованы склады в Подольске и Домодедово. Зафиксировано как минимум 5 очагов пожара, в том числе в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Также сообщается о пожаре на нефтебазе в Подольске и эвакуации персонала крупнейшего склада «Wildberries» в Каледино. Есть информация и о 10 пострадавших. Словом, СВО добралась в глубокий тыл России. И даже центральное телевидение признает, что украинские удары будут только усиливаться. По словам Владимира Соловьева, к зиме под угрозой окажется энергетическая инфраструктура, а жителей Курской и Брянской областей уже сейчас стоит переселять в другие регионы России, поскольку сотни тысяч человек фактически живут на линии фронта и оставаться там небезопасно.
5: Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Но это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, должна быть государственная программа, переселение сейчас наших людей хотя бы на время. Не в ПВРы, а в нормальные условия.
3: На защите территории сфокусирован в последнее время и Балтийский флот. Военнослужащие провели в Калининградской области очередные ночные учения по защите объектов флота от беспилотников. Во время тренировки военные отрабатывали обнаружение, распознавание и уничтожение малых воздушных целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты самолетного типа условного противника. Для этого использовали зенитные артиллерийские установки и крупнокалиберные пулеметы «Утес». В качестве целей применяли осветительные снаряды, запущенные из самоходной гаубицы «Гвоздика», а также специальные учебные мишени. В Балтийском флоте заявили, что такие учения необходимы для подготовки личного состава и налаживания взаимодействия между различными подразделениями во время отражения воздушных угроз. А такие угрозы для Калининградской области постоянно усиливаются, в свою очередь предупреждают военные эксперты.
6: Кстати, в аэропорту Калининграда срочно ставят защиту от БПЛА. Госкорпорация по организации воздушного движения выплатит более 12 миллионов рублей частному предпринимателю за установку средств пассивной защиты от БПЛА в аэропорту Храброво. Защита от дронов должна появиться на административно-служебном здании с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радио Ле. лента «Балтийский лоцман».
7: Правительство Калининградской области разработало новые правила цифровой гигиены. Официальный документ уже опубликован на сайте областного правительства. Проект постановления, который запрещает чиновникам использовать рабочие компьютеры для личной переписки и заходить в мессенджеры на рабочих местах. Требования жесткие. Они распространяются абсолютно на всех сотрудников аппарата правительства и региональных министерств, без исключений. От мелких клерков до министров. На первый взгляд, обычная чиновничья рутина. Скучный документ, который можно пролистнуть и забыть. Но это только на первый взгляд. Потому что за этой сухой формулировкой «цифровая гигиена» скрывается совершенно другая реальность. Реальность, в которой система начинает панически бояться самой себя, своих сотрудников и тех цифровых следов, которые они оставляют в сети. И если вы думаете, что это локальная история, которая касается только людей в серых костюмах из здания на Дмитрия Донского, то вы глубоко ошибаетесь. Это касается каждого из нас. Но давайте обо всем по порядку. Давайте сначала разберемся, что именно произошло. Полноценный запрет на использование любых мессенджеров на рабочих ПК. Никаких личных переписок. Никаких отправленных файлов через сторонние сервисы. Официальное объяснение, как всегда, звучит максимально обтекаемо. Защита служебной информации. Повышение информационной безопасности. Предотвращение утечек данных. Красивые слова для отчетов, но давайте снимем этот фасад и посмотрим на цифры и факты, которые за ним стоят. Почему именно сейчас и почему именно в Калининграде? Наш регион – это эксклав, отрезанный кусок земли, зажатый между странами НАТО. Стратегический тупик, который в любых военных докладах фигурирует как Сувалкский коридор, непотопляемый авианосец или главная точка напряжения на Балтике. В таких условиях у руководства региона возникает вполне конкретный, осязаемый страх. Страх шпионажа. Страх прослушки. Страх того, что любая внутренняя записка, любая таблица по дефициту бензина или состоянию бомбоубежищ может мгновенно оказаться на столах зарубежных разведок. Власти панически боятся утечек информации. Они прекрасно понимают, что современные методы ведения разведки – это не шпионы в плащах с поддельными паспортами. Это обычный фишинг. Это взлом учетной записи рядового сотрудника Министерства строительства или ЖКХ. Это один клик по неправильной ссылке в мессенджере. И вот здесь мы упираемся в главный технологический абсурд нашего времени. Чиновников судорожно переводят на отечественный софт. Создаются специальные государственные мессенджеры, закрытые контуры, защищенные операционные системы. Но давайте говорить прямо. Иллюзия безопасности – это самое опасное, что может быть в сфере кибербезопасности. Отечественные мессенджеры, которые позиционируются как сверхзащищенные, на самом деле ломаются с пугающей регулярностью. Они прозрачны для отечественных спецслужб, и это ни для кого не секрет. Но проблема в том, что уязвимости в коде этих программ находят и зарубежные хакеры, и иностранные разведки. Базы данных утекают миллионными тиражами. А что касается западных мессенджеров, которыми, к слову, в личных целях продолжают пользоваться абсолютно все, включая высших чиновников области, там ситуация еще хуже. Любое устройство с установленным зарубежным софтом в приграничном регионе становится потенциальной точкой съема информации. Вы думаете, запрет на рабочих местах решит эту проблему? Считаем бытовую логику. Чиновник закрывает рабочий компьютер, где заблокирован условный Telegram. Достает из кармана личный смартфон, подключенный к той же рабочей сети Wi-Fi или к вышке сотовой связи у границы, и продолжает писать все, что хочет. Система пытается лечить симптомы, полностью игнорируя саму болезнь. Запрет мессенджеров на компьютерах – это имитация деятельности. Попытка построить бумажный забор против цифрового шторма. А теперь переходим к самому главному блоку этого выпуска. К тому, ради чего мы вообще все это разбираем. Ошибка думать, что, ну, запретили клеркам переписываться в рабочее время. Нам-то что? В нашей стране, и особенно в Калининградской области, любые подобные ограничения никогда не остаются внутри правительственного периметра. Чиновники – это просто испытательный полигон. Экспериментальная группа, на которой обкатываются новые механизмы контроля. Сначала гайки закручивают внутри аппарата власти. Смотрят, как реагирует система. Настраивают шлюзы, фильтры, методы мониторинга. А потом, когда технология отработана, ее масштабируют на все общество.
8: К чему нужно готовиться?
7: Давайте смотреть на вещи трезво, без иллюзий. Калининград, как стратегический регион, всегда будет идти на шаг впереди остальной России в плане ограничений цифровых свобод. Если сегодня система признает, что свободный доступ к мессенджерам на рабочем месте – это угроза национальной безопасности, то завтра под этим же предлогом доступ начнут ограничивать для обычных граждан. Сначала это коснется сотрудников стратегических предприятий – заводов, портов. Им запретят проносить личные смартфоны на территорию. Такое уже происходит на некоторых объектах, но это станет тотальной нормой. Затем правила цифровой гигиены спустят в университеты и школы. Студентов и преподавателей обяжут устанавливать только одобренный софт, а весь сторонний трафик в кампусах будет блокироваться. Шаг за шагом, тихими ведомственными приказами, цифровой занавес опустится на весь регион, потому что логика тотального контроля не умеет останавливаться на полпути. Вот она, дорожная карта, которая разворачивается прямо на наших глазах. Постановление областного правительства – это не про дисциплину на рабочем месте. Это признание уязвимости и старт масштабной зачистки цифрового пространства региона. Они панически боятся шпионов и прослушки, но защищаются от этого методами прошлого века, параллельно создавая базу для тотального контроля над каждым жителем области. Ограничения будут нарастать. Инфраструктура для этого уже готовится. Логика приграничного эксклава диктует свои суровые правила. И система будет закручивать эти гайки до тех пор, пока не перекроет весь свободный обмен информацией. Не нужно строить иллюзий и надеяться, что все обойдется. Нужно просто трезво оценивать реальность и понимать, к чему готовиться. Когда цифровые стены начинают строить вокруг правительственных зданий, это верный знак того, что скоро периметр этих стен расширится до границ всей области. На этом сегодня все. Услышимся в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: После ударов по складам Wildberries соцсети заполонили ролики владельцев магазинов, потерявших свой товар.
10: Сегодня мы потеряли 12 тысяч товаров. Меня зовут Виктория Терехова, я основательница бренда детской одежды For Real Kids и бренда сумок. Все наши товары по несчастной случайности были отгружены на московский склад, практически все. И сегодня они сгорели. Мы потеряли не только товары, но и все вложенные деньги в этот товар, потому что компенсации никакой не предусматривается. Буквально на прошлой неделе ВВБ просил подписать оферту, что все эти риски селлер берет на себя.
11: Я посмотрела по отчетам, около 150-200 единиц у меня там хранилось. Wildberries уже обнуляет остатки. Компенсации не будет. Это похоже все, знаете, вот на муравейник, когда муравьи что-то строят, там пытаются, вкладываются, а потом кто-то берет и своей ногой просто наступает на этот муравейник. Вот это примерно так.
12: За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Сгорел склад в электростали. Это склад, на котором находилась основная часть товара нашего бренда. Никто не будет возвращать убытки за этот товар, потому что буквально недавно мы подписали оферту о том, что в случае атаки беспилотников все риски ложатся на нас.
13: Друзья, мы пережили одну из самых тяжелых ночей для предпринимательского сообщества. 24 человека пострадало в одной только электростали. Склад полностью уничтожен. И никаких, конечно, компенсаций за ваш товар, если вдруг у тебя там товар лежит, конечно, никаких компенсаций не будет. 1 июля обновилась оферта УВБ, где четко было прописано, что в случае прилета БПЛА никаких компенсаций за товар. Ну, в общем, все риски условно на вас.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента».
14: «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Каменный век в Крыму. На фоне дефицита бензина проблем со светом и интернетом на полуострове начали устанавливать таксофоны. Первые такие аппараты уже появились в Джанкое и Евпатории. Их начали устанавливать в Крыму на фоне проблем со связью. Местные власти объясняют, что стационарные телефоны нужны на время перебоев с сотовой связью, чтобы вызвать экстренные службы. В городской администрации Джанкое сообщили, что таксофоны работают даже при отсутствии сотовой связи и электричества.
16: По ним можно дозвониться в пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную службу газа и единую службу экстренной помощи.
15: Сотовая связь в Джанкое теперь по расписанию. Судя по объявлениям местных властей, стабильно пользоваться ею в городе можно только в определенные часы – с 8 до 12 и с 14 до 18 часов. Кроме того, на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах, отметили в Крымэнерго.
17: В населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак беспилотников, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.
15: Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
18: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес.
15: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Сами крымчане жалуются, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации. Многие признаются, что в Крыму стало очень тревожно.
19: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. Всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
15: В ночь на 20 июля беспилотники в очередной раз атаковали Крым. Как пишут местные телеграм-каналы, взрывы прогремели сразу в нескольких городах полуострова. А возле Алушты после удара вспыхнул пожар на электроподстанции. На фоне проблем с безопасностью, топливом, электроснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Депутат Мосгордумы, первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева об отмене штрафов от автомобильных до ЖКХ.
20: Мы предлагаем перестать штрафовать людей за отсутствие документов, которые действительно сегодня уже приведены в электронный вид, в частности, водительские права. Мы все с вами, те, кто водители, имеют госуслуги авто, там можно сегодня предъявить электронные водительские права, конечно, и для водителей это было бы удобно. Более того, мы предлагаем не штрафовать за отсутствие подтверждения регистрации. Мы сегодня с вами живем также в цифровом государстве, и это кажется пережитком, особенно для таких больших регионов, как Москва, Подмосковье и ряд других. Мы предлагаем не штрафовать водителей, которые сегодня без ущерба природе решили немного помыть автомобиль на своем участке. Мы предлагаем не штрафовать сегодня тех людей, которые в принципе захотели немножечко навести порядок на своем земельном участке, например, убрать неподходящие деревья. За это тоже сегодня у нас есть штраф. штраф и многие-многие другие, которые сегодня, по мнению партии ЛДПР, просто являются избыточными и жили себя тогда, когда их принимала Государственная Дума. Возможно, они имели какую-то актуальность. Сегодня они эту актуальность потеряли. Более того, к нам приходят люди и говорят о том, что, пожалуйста, вот уберите эти штрафы. Например, вы знаете, что если сегодня вы переходите дорогу вне пешеходного перехода, вам может быть назначен штраф, но если это дорога и там нет движения, например, это не та дорога, такая большая автомагистраль, которую мы с вами там можем проходить только в определенных местах, то также может быть назначен штраф. И вот такие вещи мы предлагаем отменить сегодня для того, чтобы наши граждане не беспокоились по пустякам за штраф.
2: Криминальные новости.
0: Бывшего военного из Сибири убили и расчленили в Ленинградской области. По делу об убийстве в СИЗО отправили двоих мужчин. Арестованы 40-летний Александр Кухаренко и 52-летний Иван Иванов. По версии 47 News, в июле 2025 года двое мужчин убили уроженца Омской области по имени Степан, которому помогали с оформлением контракта на СВО, чтобы получать его выплаты через банковскую карту. Убитый на тот момент уже проходил военную службу, но ушел в самоволку и поэтому не подходил для получения денег. Расчлененное тело Степана нашли 1 мая текущего года в канаве в Ленобласти. После убийства обвиняемые уехали в Челябинскую область. При обыске у них нашли десятки банковских и мобильных карт. Сообщается, что один из подозреваемых в убийстве участника СВО Александр Кухаренко был многократно судим за нанесение тяжких телесных травм и побои, а также за кражу, грабеж и разбойное нападение. Последнее наказание он получил в 2024 году за кражу сумки с айфоном у ребенка, катавшегося на самокате. В Архангельской области суд приговорил 17-летнего парня к 6 годам и 4 месяцам воспитательной колонии по делу о жестокой расправе над родной матерью. Следствие и суд установили, в ночь на 22 февраля подросток, будучи под наркотиками, напал на спящую мать, нанес ей более 60 ударов ножом. Юноша пояснил, что перед этим надел наушники с музыкой, а на расправу решился, чтобы не огорчить мать своим планом сбежать из дома. После того, как женщина перестала подавать признаки жизни, подросток завернул ее в покрывало и отнес в подвал. Родные забили тревогу, когда на следующий день женщина не вышла на работу. Они поехали к ней домой. Подросток при общении с родственниками вел себя нервозно, попытался скрыться. Его задержали полицейские уже на вокзале. Известно, что юноша хорошо учился, занимался спортом, увлекался игрой на гитаре. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подросток испытывал признаки депрессии. Отрезал голову другу и спрятал в колодце. В Самарской области предстанет перед судом 77-летний житель города Отрадный, обвиняемый в жестокой расправе над знакомым. По данным регионального следкома, в январе 2026 года обвиняемый и его друг устроили застолье с употреблением спиртного. В ходе общения выяснилось, что у мужчин разное мнение на некий предмет беседы. Разгоряченные алкоголем спорщики начали конфликтовать. В какой-то момент пенсионер схватил нож и вонзил его в грудь оппонента. Всего он нанес не менее 16 ударов ножом в область расположения жизненно важных органов. На этом обвиняемый не остановился. Отделил конечности и голову от тела с помощью имеющегося в доме инструмента и поместил их в канализационный колодец. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Депутат Госдумы Михаил Делягин резко высказался о руководстве страны и партии «Единая Россия».
21: В то время спрашивал в прямом эфире, а нормально, что мы поставляем, гордимся тем, что мы крупнейший поставщик металла, тем, кто делает из этого металла снаряды, чтобы убивать наших солдат и офицеров. И представитель «Единой России» мне под камеру объяснил, что да, это в этом заключается политика, которая поддерживает «Единую Россию» всеми силами. Вот, торговать с врагом. В Америке есть такое преступление, но у нас это, как я понимаю, благодетель. Правда, никто не считает Запад врагом, не считая пропагандистов. Обратите внимание, официально нет. Есть даже термин «недружественное государство», но нет термина «враг». Вот, Так что это, естественно, не про Венгрию. Она никого особо не интересует в этой ситуации, не про Бельгию. И пока не про сжиженный природный газ, она пока про нефть. Но это очень-очень-очень опасно и неприятно. Это сигнал для нормализации нашей социально-экономической политики, но пока этот сигнал в упор продолжают не слышать.
14: Главные новости дня.
3: Вместо компенсации кредиты пожар на складе Wildberries не могут потушить уже третий день. Платить за сгоревший товар компания не будет никому.
1: Весь мой товар сгорел на складе Wildberries. Это я узнал сегодня утром.
4: Я понимаю, что еще куча таких же людей в такой же ситуации, в таком же... Что они будут делать тоже, я не знаю.
22: Хочется выйти. Погибли люди. Самое искреннее соболезнование семьям погибших.
3: Ответ от компании многих шокировал. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что юридически маркетплейс не обязан компенсировать продавцам стоимость утраченной продукции.
23: Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки.
3: При этом вместо прямых компенсаций пострадавшему бизнесу предложили льготные кредиты. Wildberries Bank сообщил, что предприниматели смогут получить займы на восстановление товарных запасов, воспользоваться отсрочкой платежей и программами факторинга. Экономист Игорь Липсис говорит, что для многих предпринимателей такой вариант трудно назвать помощью.
24: Если человек потерял товар, который уже был куплен на собственные деньги, кредит не компенсирует убыток, он лишь создает новый долг. Для малого бизнеса это зачастую означает попытку выжить за счет очередного займа.
3: Как стало известно, в день атаки еще 7 июля компания Wildberries внезапно изменила условия договоров. Она документально сняла с себя ответственность за утрату товаров в результате атак беспилотников, ракет и других боеприпасов. По оценкам экспертов, в результате удара Marketplace мог потерять около 7% всех своих складских мощностей. Общий ущерб оценивается примерно в 50 миллиардов рублей. Продавцы по всей стране публикуют сотни видеороликов о своих убытках.
25: Сейчас горит или уже сгорел самый большой склад Wildberries, Электросталь и еще Котовск. Я вообще просто в шоке, с чем мы сталкиваемся в последнее время. Конечно, да, там еще есть погибшие. Я очень сочувствую тем, чьи близкие там пострадали, погибли. Мы не должны через это проходить, но почему-то так получается, что проходим. Это очень печально на самом деле.
3: История показала новую реальность российского бизнеса. Раньше главным риском для продавцов были конкуренты или падение спроса. Теперь к этому добавились атаки на логистическую инфраструктуру. И, как выяснилось, даже если товар полностью сгорит на складе, ответственность за эти потери в итоге ложится не на компанию, а на самого предпринимателя. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Радиолента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
14: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Владелец транспортной компании Игорь Зубков о критической ситуации с бензином в Крыму и Краснодарском крае.
26: 1000 литров привезти, но обошлось это 200 плюс тысяч рублей. В 3 машины 2 дня выпали из графика, чисто катанием за бензином занимались. Но не суть. Итак, давайте по ситуации в Краснодарском крае. В Краснодарском крае с каждым днем точно так же, как и в Крыму, ухудшается ситуация. Да, она не такая критичная, как у нас сейчас в Крыму, что на заправках бензин 220, 240, 260 – это АТАН-ТЭСКИ, это частные заправки – это 300, 350, 400 рублей за литр. Это прям очень тяжело. Вот. Но многие люди просто отказываются от машин, переходят на велосипеды, электросамокаты, общественный транспорт. как бы стараются как-то перекрываться. На самом деле тяжело, я уже сам прихожу потихоньку к тому, что пора ставить машину. Даже вот эти вот мутки, то, что мы там ездим за бензином, как-то что-то перекрываемся, ну, тоже уже очень сильно бьет по карману. Плюс наматываются километражи, плюс все непонятнее, непонятнее, какой, где сейчас там бензин заливается. Если первые разы мы ездили, ты приехал на Лукойл, ну, сегодня без проблем залил в канистре, привез, спишь спокойно, то сейчас уже все сложнее. Вот, это если коротко и по делу. Дальше. В Краснодарском крае ситуация ухудшается. Большие пробки, мало АЗС с бензином. Это факт. Это надо просто принять и понять. Поэтому думайте лишний раз, куда-то стоит, не стоит ехать. Старайтесь экономить, старайтесь как бы меньше выкатывать бензин и делать какие-то, возможно, запасы. Хотя бы там по 30, 40, 50, 60 литров. Почему? Потому что, ну, запас нужен. Куда-то надо срочно поехать, заправился, поехал, решил свой вопрос. Вот, мы видели на заправках драки, мы видели на заправках пожары машин, да. Мы видели, пока ехали, прилеты, работу ПВО. Это все настолько сильно оставляет эмоции.
8: Телеведущий Владимир Соловьев внезапно признал, что бензина нет, и пожурил олигархов, которые продолжают устраивать вечеринки, пока в Крыму голодают люди.
5: На заправках очереди. Люди нервничают. Иногда приходится прибегать к помощи правоохранителей, чтобы наводить порядок. Когда заезжаешь в Донецк и видишь, что очереди нет и бензин есть, но цена 150 рублей за литр 95-го. И дистопливо, и газ. А когда в этот момент я читаю, что какой-то очередной российский, не самый большой олигарх, но предприниматель, где-то там подальше от линии фронта, проводит какую-то очередную вечеринку и приглашает одну певицу на костылях и израильскую журналистку вести мероприятие за безумные деньги, мне хочется сказать, а что он отмечает? Я бы подумал, что, наверное, сейчас, когда такая ситуация, было бы правильно на эти деньги купить генератор и отправить в Крым, где реальная проблема.
6: Радиолента. Прямая речь.
9: Жители «Электростали» спросили о причинах и последствиях удара по складу «Wildberries» в ночь на 18 июля. И вот что они думают по этому поводу.
7: Это не то слово, что страшно. Все ночью все повскочили, как никто не поймет, в чем дело. Думали, что уже война. Все перепугались. Ну, это что такое есть-то? С какой стати? Зачем они сюда залетели-то? Что надо-то в «Электростали»-то? Это разве мыслимо? Тут прямо рядом город. Разве можно взрывать? Это всех людей перепугает.
10: Как вы отреагировали, когда
11: страшно.
10: Все...
11: Страшно.
10: Просто страшно. Ну, реально, как будто война. Есть ли какие-то надежды на будущее, что в будущем это перестанет повторяться? Или же стоит привыкать жить в таком напряжении?
11: Не, ну все говорили, что в 28-м году закончится все это дело. Ждем.
10: В 28-м?
11: Ну, изначально, когда это все было. Все говорили. Поэтому привыкаем, а что делать? А те ребята, которые вообще находятся там в зоне, еще тяжелее.
12: Я это не могу понять, почему это происходит, если честно. Хотя у меня и высшее образование, и несколько, и я работала на такой серьезной работе. Для меня это очень трудно. Я не знала, что делать, и в таком смятении была. Я даже, ну, потому что я уже наслышана, что все Подмосковье горит.
10: Но сами не видели, да, до этого?
12: Я видела с балкона вот эти все пожары.
6: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Дроновая навала на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад «Wildberries», нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов «Wildberries».
13: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
3: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
0: Темнее разгорается, да?
3: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
15: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
3: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
16: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
3: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Говорят военкоры.
18: Погибшие и ущерб, которые никто не возместит. Военкор Живов о последствиях атаки на Wildberries.
19: Погибли не менее 8 человек, пострадали около 50. По оценкам участников рынка, с учетом потерь селлеров, общий ущерб может приблизиться к сотне миллиардов рублей. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время. В «Электростале» уничтожены 5 из 10 складских блоков. В это время Зеленский публично поблагодарил подразделение за ночную атаку беспилотников на логистические центры. К слову, интересно совпало, что Wildberries еще в начале июля внес изменения в правила работы с продавцами. Падение беспилотники прописано компанией как форс-мажоры, освобождающие ее от ответственности. То есть возмещения ущерба не будет.
18: Пила больше нет. Военкор-канал «Записки ветерана» об одной из самых масштабных атак на Россию.
20: В ночь на 18 июля 2026 года вооруженные силы Украины провели масштабную комбинированную атаку беспилотниками по территории нескольких регионов. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Тамбовской области, где удару подвергся логистический центр Wildberries в городе Котовск. По уточненным данным, погибли 7 сотрудников ночной смены. Еще 24 человека пострадали. На объекте возник пожар, который впоследствии потушили. Московская область также стала главным направлением налета. Более 370 дронов были направлены именно туда. В подмосковном Ногинске атакован резервуарный парк нефтебазы. Зафиксировано возгорание. Также в «Электростале» пострадал еще один склад Wildberries, в результате чего начался сильнейший пожар. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над областью сбиты 64 беспилотника. Но некоторые все же достигли целей. Во Владимирской области один из дронов попал в жилой многоквартирный дом. Людей эвакуировали, жертв, по предварительным данным, нет. Но это же не война. Еще не она ведь, а просто специальная военная операция по плану.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
1: Всем привет, это подкаст «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, о чем сейчас шепчутся на каждой кухне. О том, как в России идет скрытая мобилизация и как устроена настоящая охота на мужчин. Мы разберем, почему огромные деньги и выплаты в 5 миллионов рублей больше не работают и люди просто боятся умирать. Вы узнаете, как обычные уличные камеры с искусственным интеллектом, вызовы такси и доставки еды превратились в ловушку, из которой почти невозможно выбраться. Мы честно расскажем, что происходит с закрытыми дверями военкоматов, где людей силой и угрозами заставляют подписывать контракты.
2: Государство предлагает человеку огромную сумму. Ну, типа, на этом можно купить неплохую квартиру в регионе. И все это просто за одну подпись в контракте. А человек разворачивается, меняет сим-карту и прячется. Возникает абсолютно логичный вопрос. Почему система, которая так долго держалась на покупке лояльности, вдруг перешла к открытому насилию на улицах?
1: Тут происходит то, что в макроэкономике принято называть кризисом перепроизводства капитала. Только вот товар очень специфический. То есть денег в систему влили просто невероятное количество. Печатный станок работает без остановок.
2: Бюджеты регионов соревнуются, кто даст больше.
1: Именно. Но возникла парадоксальная проблема. Жизни на продажу больше не осталось. Рынок опустел.
2: Но подожди, если посмотреть на Москву, там разовые выплаты при подписании контракта сейчас доходят до 3, а где-то и до 5 миллионов рублей. Это же колоссальные деньги. Неужели этот, ну, финансовый пылесос вообще перестал затягивать людей? 5 миллионов – это для многих билет в другую жизнь.
1: Которым невозможно воспользоваться, если тебя нет в живых.
2: Справедливо.
1: Математика выживания стала очевидной даже для самых отчаянных. Москвичи, глядя на эти суммы, прекрасно понимают статистику. Средняя продолжительность жизни в штурмовых подразделениях крайне мала. Миллионы на гроб никому не нужны.
2: И как реагирует средний класс? Просто прячутся?
1: Да, столичный бизнес и средний класс просто мимикрируют. Переходят на удаленку, арендуют квартиры не на свое имя.
2: Перестают появляться по месту прописки.
1: Абсолютно. В итоге военкоматы сытого мегаполиса катастрофически проваливают планы.
2: Хорошо, Москва – это город с высоким уровнем жизни. Но если взглянуть на депрессивные регионы, та же Бурятия, которая долгое время была главным донором живой силы. Разве там финансовый стимул тоже перестал работать?
1: Там сработал другой ограничитель – демографическое истощение. Да, на первом этапе туда шли от страшной бедности.
2: Чтобы закрыть микрозаймы?
1: Да, закрыть кредиты, отремонтировать дом. Но сейчас деревни и малые улусы остались физически без мужчин.
2: Разрушен традиционный уклад?
1: То есть деньги уже не могут это компенсировать.
2: В том-то и дело. Семьи начали осознавать экономическую ловушку. Разовая выплата за гибель кормильца, ну, она не решает проблему долгосрочного выживания. Деньги заканчиваются, а похороны в этих регионах идут бесконечной чередой. Финансовая магия рассеялась. И раз купить людей за миллионы или забрать их с заводов не выходит, система неизбежно скатывается к методам, которые раньше казались маргинальными.
1: Начинается отлов студентов, трудовых мигрантов, вахтовиков. Всех тех, у кого нет защиты со стороны крупных корпораций.
2: То есть раз люди не идут за деньги, за ними приходят физически. Но знаешь, легко подумать, что это выглядит как в кино про средневековье, мужики с дубинками бегают по площадям. Реальность-то куда страшнее.
1: Это высокотехнологичная охота. Современный мегаполис в России превратился в гигантскую паутину.
2: Как именно работает эта паутина? Потому что истории про уличные рейды звучат пугающе, но часто кажутся каким-то хаосом.
1: Хаос – это лишь видимость. Вот возьмем недавние случаи. В Пензе мужчину задержали на автобусной остановке. Подъехала белая машина, обычный «Ларгус», без полицейской раскраски, но с зеленой полоской судебных приставов. Люди в гражданском затолкали его внутрь. Или вот во Владивостоке случай. Человек возвращался с дня рождения друга. К нему подходят двое, предлагают выпить пиво. Напоили, посадили в машину, покатали по городу и увезли на закрытую территорию сборного пункта.
2: Поразительно то, как на это реагируют чиновники. Когда появляются видео, где плачущие жены бросаются под колеса автобусов возле сборных пунктов, военкомы сначала называют это постановочными кадрами.
1: Да, угрожают уголовными делами, говорят о вмешательстве спецслужб.
2: А через несколько дней те же самые лица буднично заявляют: это плановые рейды по установлению лиц, не вставших на учет. Ну а давай вернемся к паутине. Вот эта машина с приставами — это ведь финал цепочки. А как они узнали, что человек выйдет в тапочках именно в этот момент?
1: Вот здесь в игру вступает цифровой капкан. Ты заказываешь пиццу, вызываешь такси или берешь в аренду самокат, и это как бы касание нити. На вибрацию этой нити система реагирует моментально.
2: Камеры с распознаванием лиц.
1: Система интеграции напрямую связана с планшетами патрульных групп. От момента, как камера на подъезде зафиксировала лицо, до передачи точной геолокации опергруппе проходит около 5 минут.
2: 5 минут?
1: Да. Человек просто не успевает отойти от своего дома. Инфраструктура комфорта, но она предала своих пользователей.
2: Получается, базы данных частных компаний используются против граждан?
1: Совершенно верно. Силовики получают доступ к базам доставок еды. Представь, курьер приносит заказ, человек открывает дверь, а за спиной доставщика уже стоят военные.
2: Это же классическая засада.
1: Да. Системы каршеринга передают координаты машин. Транзакции по банковским картам тоже светятся в системе. Оплатил кофе картой, за тобой выехали.
2: Слушай, если проанализировать этот механизм с правовой точки зрения, то происходит полное уничтожение презумпции невиновности. Речь идет о концепции так называемой гражданской смерти. И пугает

0: из социума.
1: И вот, допустим, цифровой капкан сработал. Камера вычислила, алгоритм заблокировал права, патруль приехал за 5 минут и затолкал человека в Ларгус. Что происходит после того, как за ним закрываются железные двери сборного пункта?
0: Начинается этап принудительной трансформации. Задача системы на этом этапе – сломать психику. Из обычного гражданского, который еще час назад пил кофе, нужно срочно сделать покорного солдата.
1: И первое орудие в этом процессе – абсолютная изоляция. Телефоны изымаются еще в коридоре. Здания военкоматов де-факто превращаются в режимные объекты вообще вне правового поля. Человек остается один на один с конвейером.
0: И дальше?
1: А дальше в ход идет прямое физическое насилие. Есть задокументированные чудовищные случаи. Людей избивали деревянными брусками по рукам, чтобы они не могли сопротивляться и подписали контракт.
0: Кошмар.
1: В той же Пензе был случай, когда мужчина от абсолютного отчаяния прыгнул в окно из кабинета врача на втором этаже, пробил крышу припаркованного автобуса и только благодаря этому чудом смог сбежать.
0: А что насчет медицинских комиссий? Система ведь не может отправлять на фронт тяжелобольных людей, но это же просто нерационально.
1: Рационально здесь давно уступило место плановым показателям. Медицинских комиссий де-факто больше не существует. Врачи на сборных пунктах выполняют роль статистов.
0: То есть берут всех?
1: Отправляют людей с хронической ишемией головного мозга, отправляют тех, у кого после травм отнимаются ноги.
0: Да ладно.
1: Серьезно? Забирают пациентов прямо из психиатрических стационаров после недавних попыток суицида. В медицинских картах просто ставят штамп. Активно высказывал желание служить, суицидальные мысли отрицает.
0: Но применять физическое насилие ко всем подряд невозможно. Должен быть какой-то другой метод слома воли.
1: Он есть. Это метод создания альтернативного ада. Классическая связка доброго и злого следователя, помноженная на депривацию сна. Человека доводят до глубокого когнитивного истощения.
0: Как именно это работает на практике?
1: Людей держат в переполненном помещениях. Яркий свет не выключается сутками, постоянно играет громкая музыка, не дают ни спать, ни нормально сидеть.
0: Пытка лишением сна.
1: Да, а когда мозг человека перестает критически оценивать реальность, его заводят в кабинет. Там показывают заранее распечатанный бланк уголовного дела.
0: И что говорят?
1: Говорят: смотри, вот постановление, до 10 лет тюрьмы за уклонение или сопротивление. Сгноим на зоне, а оттуда все равно поедешь на фронт, но уже в штрафной батальон и без выплат.
0: И если это не работает, переходят к угрозам жизни на самом фронте.
1: Угрожают отправить в штурмовой батальон вообще без бронежилета. Открытым текстом заявляют: не подпишешь по-хорошему, проживешь в окопе ровно 3 дня.
0: А если человек все еще сопротивляется?
1: Начинают давить через семью, угрожают инициировать налоговые проверки бизнеса родителей, обещают проблемы на работе у жены. И в состоянии полнейшего истощения человек ломается.
0: Меня во всей этой конструкции поражает правовой абсурд происходящего. Любой студент юрфака на первом курсе скажет, что контракт, подписанный под угрозами, шантажом или физическим насилием, юридически ничтожен.
1: Конечно.
0: Это кабальная сделка, которая прямо противоречит Гражданскому кодексу.
1: Но суды ведь должны это контролировать.
0: В том-то и дело, что военные суды и суды общей юрисдикции просто штампуют отказы по таким искам. Родственники подают заявления, приносят доказательства давления, а судьи признают эти подписи добровольным решением. Система больше не опирается на закон. Произошел абсолютный правовой дефолт. Суд превратился в филиал военкомата.
1: И скорость работы этого конвейера просто пугает. Как только человек ставит подпись, его прошлая жизнь стирается, у задержанных прямо на месте рвут или аннулируют старые паспорта.
0: Прямо там.
1: Буквально за пару часов печатают новые документы, тут же выдают безымянную банковскую карту, на которой уже лежат начисленные подъемные деньги.
0: Все готово.
1: Все. Гражданский человек уничтожен, в базе данных появился новый солдат.
0: Ловушка расставлена безупречная, и выход из нее только один. Но ведь есть огромная часть населения, которую еще не поймали. Тех, кто все понял и успел спрятаться. Как общество реагирует на этот тотальный контроль?
1: Общество уходит в глубокую глухую тень, формируется совершенно новое социальное подполье, мужчины превращаются в невидимок в собственных городах.
0: Жизнь вне радаров. Как это выглядит в быту? Ведь невозможно просто исчезнуть.
1: Оказывается, можно, если ставки – твоя жизнь. Люди избавляются от сим-карт, оформленных на их имя, покупая их на черном рынке.

0: полностью отказываются от банковских приложений, буквально сидят в четырех стенах.
1: А если что-то со здоровьем?
0: Доходит до того, что они боятся пойти в больницу с острой зубной болью или обострением хронических заболеваний. Потому что государственные клиники обязаны передавать данные в базу учета.
1: Слушай, в такой ситуации должен был кардинально измениться гендерный баланс в семьях. Кто берет на себя контакт с внешним миром?
0: Женщины. Они становятся эдакими живыми щитами. Вся внешняя коммуникация, которая раньше делились пополам, теперь ложится на них.
1: Магазины, коммуналка.
0: Походы в магазин, оплата счетов, решение вопросов со школой и детскими садами. Женщины буквально идут на пару шагов впереди мужей на улице. Если мужчине критически необходимо куда-то выйти, ну, например, чтобы проверить, нет ли впереди патруля...
1: На фоне такого тотального отчаяния всегда возникает теневая экономика. Криминальные рынки спасения должны были взлететь до небес.
0: Цены на фейковые медицинские диагнозы улетели в космос. За справку о негодности просят миллионы. Но тут возникает трагичный парадокс.
1: Какой?
0: Люди отдают последние сбережения, влезают в долги, покупают эту справку. А когда попадают в облаву, военные прокуроры на сборных пунктах просто рвут эти документы и аннулируют диагнозы прямо на месте.
1: Ого! И деньги, естественно, никто не возвращает.
0: Конечно. Человек с фиктивной справкой все равно отправляется в окоп.
1: А что насчет цифрового мошенничества? Раз главная угроза исходит от искусственного интеллекта и баз данных, наверняка поимелись те, кто обещают решить эту проблему.
0: Даркнет переполнен объявлениями. За криптовалюту мошенники обещают удалить лицо из баз данных ИИ Москвы и Петербурга или стереть строчку из электронного реестра.
1: И люди в это верят?
0: В отчаянии, да. Платят за это тысячи долларов. Естественно, это чистый обман. Никакие хакеры не могут удалить данные из закрытого контура спецслужб.
1: То есть человек платит за воздух, выходит на улицу с ложной уверенностью в безопасности...
0: И его тут же задерживает патруль.
1: Если посмотреть на макроэкономические последствия этого подполья, огромный пласт самых продуктивных специалистов, айтишники, инженеры, проектировщики, логисты буквально прячутся по подвалам и съемным дачам. Они либо перестают работать вообще, либо работают в серую.
0: Производительность труда падает катастрофически. Экономика начинает рассыпаться не от санкций, а от того, что из нее силой вырвали ключевые кадры.
1: Заводы останавливаются.
0: Да, те предприятия, которые не смогли организовать бронь, встают, потому что на производственной линии просто некому стоять. Целые отрасли деградируют, потому что активное мужское население либо поймано, либо парализовано страхом.
1: И это ведет к настоящей антропологической катастрофе. Сейчас фиксируется эпидемия тяжелых клинических депрессий и посттравматического стрессового расстройства у людей, которые даже близко не видели фронта. Семьи разрушаются под грузом постоянной паранойи и изоляции.
0: Вымывается и криминализируется самый активный, самый созидательный слой населения.
1: Получается, страх перестает быть просто эмоцией. Страх становится главным и, по сути, единственным институтом управления обществом. Правоохранительная система окончательно переориентирована на одну единственную задачу.
0: На какую?
1: Превращение живого, мыслящего человека в бесправный, управляемый ресурс. И парадокс в том, что технологии, которые изначально создавались для безопасности этого самого общества, умные камеры, цифровые сервисы, быстрые базы данных, теперь охотятся на него. Возникает страшный философский вопрос. Если цифровая тень человека теперь имеет над ним абсолютную власть, есть ли вообще шанс когда-нибудь вернуть контроль над собственной жизнью?
0: Какой итог можно подвести в сегодняшнем разборе дня? Главное, система больше не может купить людей за деньги, поэтому она перешла к обычному насилию и цифровому шантажу. Мужчин просто лишили всех прав. Теперь достаточно одной строчки в электронном реестре, чтобы человек стал невидимкой в собственной стране. Сотни тысяч людей прямо сейчас вынуждены прятаться, бросать работу и месяцами не выходить на улицу, разрушая свои семьи и здоровье. Эта дикая облава забирает не просто рабочих или студентов, она буквально перемалывает будущее страны. Это был разбор дня. Держитесь, берегите себя и близких.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Вместо компенсации кредиты пожар на складе «Вайлдберрис» не могут потушить уже третий день. Платить за сгоревший товар компания не будет никому.
4: Весь мой товар сгорел на складе «Вайлдберрис». Это я узнал сегодня утром.
5: Я понимаю, что еще куча таких же людей в такой же ситуации, в такой же... Что они будут делать тоже, я не знаю.
6: Хочется выйти. Погибли люди. Самое искреннее соболезнование семьям погибших.
3: Ответ от компании многих шокировал. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что юридически маркетплейс не обязан компенсировать продавцам стоимость утраченной продукции.
7: Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки.
3: При этом вместо прямых компенсаций пострадавшему бизнесу предложили льготные кредиты. Wildberries Bank сообщил, что предприниматели смогут получить займы на восстановление товарных запасов, воспользоваться отсрочкой платежей и программами факторинга. Экономист Игорь Липсис говорит, что для многих предпринимателей такой вариант трудно назвать помощью.
8: Если человек потерял товар, который уже был куплен на собственные деньги, кредит не компенсирует убыток, он лишь создает новый долг. Для малого бизнеса это зачастую означает попытку выжить за счет очередного займа.
3: Как стало известно, в день атаки еще 7 июля компания Wildberries внезапно изменила условия договоров. Она документально сняла с себя ответственность за утрату товаров в результате атак беспилотников, ракет и других боеприпасов. По оценкам экспертов, в результате удара Marketplace мог потерять около 7% всех своих складских мощностей. Общий ущерб оценивается примерно в 50 миллиардов рублей. Продавцы по всей стране публикуют сотни видеороликов о своих убытках.
9: Сейчас горит или уже сгорел самый большой склад Wildberries, электросталь и еще Котовск. Я вообще просто в шоке, с чем мы сталкиваемся в последнее время. Конечно, да, там еще есть погибшие. Я очень сочувствую тем, чьи близкие там пострадали, погибли. Мы не должны через это проходить, но почему-то так получается, что проходим. Это очень печально на самом деле.
3: История показала новую реальность российского бизнеса. Раньше главным риском для продавцов были конкуренты или падение спроса. Теперь к этому добавились атаки на логистическую инфраструктуру. И, как выяснилось, даже если товар полностью сгорит на складе, ответственность за эти потери в итоге ложится не на компанию, а на самого предпринимателя. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин рассказал президенту, что жилье строится благодаря беспрецедентной поддержке по ипотеке.
11: 16 триллионов у нас инвестирует население в жилье ежегодно. Это самый крупный инвестор. И, конечно, когда мы поддерживаем ипотекой, то люди вкладывают больше. Вот целый ряд решений, которые были приняты, да, но самое главное речь, это решение, то, что мы не остановили ничего. Это было непростое решение. Вот, и сейчас мы видим, кстати, что рыночная ипотека повышается. Мы видим, что по мере снижения ставки люди все-таки начинают перекладываться в недвижимость. Поэтому, ну, делаем все, чтобы удержать тот объем строительства. Но и самое главное, чтобы люди получили все свои дома, все свои квартиры, за которые заплатили.
12: И вовремя.
11: И вовремя.
12: Нужного качества.
2: Главные новости дня.
13: Каменный век в Крыму. На фоне дефицита бензина проблем со светом и интернетом на полуострове начали устанавливать таксофоны. Первые такие аппараты уже появились в Джанкое и Евпатории. Их начали устанавливать в Крыму на фоне проблем со связью. Местные власти объясняют, что стационарные телефоны нужны на время перебоев с сотовой связью, чтобы вызвать экстренные службы. В городской администрации Джанкое сообщили, что таксофоны работают даже при отсутствии сотовой связи и электричества.
14: По ним можно дозвониться в пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную службу газа и единую службу экстренной помощи.
13: Сотовая связь в Джанкое теперь по расписанию. Судя по объявлениям местных властей, стабильно пользоваться ею в городе можно только в определенные часы – с 8 до 12 и с 14 до 18 часов. Кроме того, на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах, отметили в Крымэнерго.
12: В населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак беспилотников, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.
13: Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней. В других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
15: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
13: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Сами крымчане жалуются, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации. Многие признаются, что в Крыму стало очень тревожно.
16: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
13: В ночь на 20 июля беспилотники в очередной раз атаковали Крым. Как пишут местные телеграм-каналы, взрывы прогремели сразу в нескольких городах полуострова. А возле Алушты после удара вспыхнул пожар на электроподстанции. На фоне проблем с безопасностью, топливом, электроснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин о ситуации в строительном бизнесе.
17: Давайте вот с конца начнем. Отличная презентация, абсолютно правильные несколько слайдов, которые показывают, с одной стороны, то, что по факту сегодня есть, но с другой стороны, вот давайте начнем о запуске новых проектов. Сегодня у нас в стройке порядка 118 миллионов метров, которые строятся с привлечением средств граждан через проектное финансирование, через счета эскроу. Порядка 35% из них еще не выведено в продажу, потому что разрешение на строительство есть. Это, по сути, те этапы стройки, которые реализуются. Из этого объема продано 31%. А средняя распроданность по стране сегодня составляет как раз 30-32%. А если смотреть 26 год, то распроданность составляет 56%. Если смотреть 28 год, то распроданность составляет 18%. Соотношение стройготовности к распроданности сегодня снижается. Поступления на счета эскроу снижаются. Соответственно, сегодня эффективная ставка при проектном финансировании в среднем по стране составляет порядка 10-10,5%. Если посмотреть на проекты, запущенные в прошлом году во втором полугодии и в этом полугодии, то там средняя ставка, а это порядка 20-25% от объема строящегося на рынке жилья, составляет, на мой взгляд, коллеги поправят застройщики, порядка 14-18% в зависимости от того, в каком регионе.
2: На радио «Лента» шок дня.
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Погибшие и ущерб, которые никто не возместит. Военкор Живов о последствиях атаки на Wildberries.
18: Погибли не менее 8 человек, пострадали около 50. По оценкам участников рынка, с учетом потерь селлеров, общий ущерб может приблизиться к сотне миллиардов рублей. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время. В Электростале уничтожены 5 из 10 складских блоков. В это время Зеленский публично поблагодарил подразделение за ночную атаку беспилотников на логистические центры. К слову, интересно совпало, что Wildberries еще в начале июля внес изменения в правила работы с продавцами. Падение беспилотники прописаны компанией как форс-мажоры, освобождающие ее от ответственности. То есть возмещения ущерба не будет.
3: Пила больше нет. Военкор-канал «Записки ветерана» об одной из самых масштабных атак на Россию.
19: В ночь на 18 июля 2026 года вооруженные силы Украины провели масштабную комбинированную атаку беспилотниками по территории нескольких регионов. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Тамбовской области, где удару подвергся логистический центр Wildberries в городе Котовск. По уточненным данным, погибли 7 сотрудников ночной смены. Еще 24 человека пострадали. На объекте возник пожар, который впоследствии потушили. Московская область также стала главным направлением налета. Более 370 дронов были направлены именно туда. В подмосковном Ногинске атакован резервуарный парк нефтебазы. Зафиксировано возгорание. Также в Электростале пострадал еще один склад Wildberries, в результате чего начался сильнейший пожар. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над областью сбиты 64 беспилотника. Но некоторые все же достигли целей. Во Владимирской области один из дронов попал в жилой многоквартирный дом. Людей эвакуировали, жертв, по предварительным данным, нет. Но это же не война. Еще не она ведь, а просто специальная военная операция по плану.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Ловит на живца. Пришедшему уточнить данные запаснику предложили подписать контракт. Он еле унес ноги из военкомата. Повестка для уточнения учетных данных все чаще становится лишь поводом привести человека в военкомат. А уже там начинается совсем другой разговор. Именно с такой ситуацией, по данным военных юристов, и столкнулся житель Липецка Сергей Нечаев. Запасник получил обычную повестку, пришел сверить документы, но вместо проверки данных ему начали настоятельно рекомендовать подписать контракт с Минобороны.
20: Сначала просто сверили документы, потом отправили к судебным приставам. Мне начали рассказывать, что если подпишу контракт, то можно списать долги, хоть до 10 миллионов рублей. Потом пришел рекрутер и тоже стал уговаривать идти служить.
3: На этом история не закончилась. Когда мужчина несколько раз отказался, ему предложили заполнить специальный документ.
21: Подтверждаю, что ознакомлен с условиями прохождения военной службы по контракту, положенными выплатами и добровольно отказываюсь от заключения контракта.
3: Только после подписания этого отказа мужчине разрешили покинуть военкомат. Военный эксперт Иван Ступак считает, что подобная схема начинает использоваться все чаще.
22: Сегодня повестка для уточнения данных во многих случаях становится способом привести человека в военкомат. Уже на месте с ним работают рекрутеры, рассказывают о льготах, выплатах, списании кредитов и пытаются убедить подписать контракт. Формально человек пришел не на вербовку, но фактически именно этим все и заканчивается.
3: Похожих историй в последние месяцы становится все больше. Ранее родственники сообщали о случаях, когда мужчин после визита в военкомат или пункты отбора уговаривали заключать контракт, а иногда и вовсе не позволяли сразу покинуть территорию. Получается, что теперь даже обычная повестка с формулировкой «для уточнения данных» уже не гарантирует обычную проверку документов. Для многих россиян она становится первым этапом настойчивой попытки завербовать их на фронт. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот. Вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот. Указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям увольнения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Тыла больше нет. Военкор Котенок о последствиях атаки на Вайлдберриз.
4: Иной раз наши говорящие головы могут ляпнуть такое, что хоть святых вон выноси. На этот раз после ударов по структуре Wildberries вдруг решили принять позицию зайцев, которые косят трын-траву. Мол, а нам все равно, бейте еще, только злее будем. И еще брякнули, мол, кому нужен этот Wildberries, разве что только хозяевам. Убытки на 100 миллиардов как-то прошли мимо кассы. Лишний раз убеждаюсь, что иной раз лучше промолчать. Понимаю, что порой трудно пропетлять, потому что если партия прикажет, то комсомол ответит «есть». И все же, к чему переливать из пустого в порожнее, когда мы каждый день несем потери не только военных, но и гражданских людей? А при ударах по Wildberries есть убитые, а число раненых перевалило за 60. И комментировать тут можно только так – война. Враг пытается хоронить любую приемлемую и значимую цель на территории Российской Федерации. Любую. От заводов и аэродромов к воинским частям, хранилищам с топливом, объектам транспортной логистики и многому другому. Оборона воздуха требует радикального усиления. От этого зависит безопасность миллионов. А говорить про удары врага, что только на пользу пойдут, вам перед погибшими не стыдно? Хотя какой там стыд?
5: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
18: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» на голову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
5: Япония, Украина и ракеты для «Патриот». Военкор Астрахань о будущих лицензиях и производстве.
19: После слов Трампа о будущих лицензиях для Украины на производство ракет для патриотов, Зеленский почти сразу начал как-то интересно упоминать желание сотрудничать с Японией. Надо понимать, что массовое производство новых ракет по лицензиям реально ведет концерн Mitsubishi. Прошло еще несколько дней, и украинская пресса, вещающая на международную аудиторию, начала резко рассказывать, как Япония срочно закупает украинские дроны для обороны от Китая, и как она нуждается в сотрудничестве с уникальной украинской наукой и промышленностью. Потому что построить квадрокоптер-перехватчик без уникальных украинских решений в Японии не могут. А тут стало известно, что японцы из Terra Drone Corporation уже некоторое время как выкупили крупные пакеты тех самых народных украинских производств дронов. И теперь японцы продают армии Японии, по сути, японские дроны. Возвращаемся к патриотам. Пару месяцев уйдет на юридические детали и, собственно, оформление лицензий. Дальше ракеты по лицензии надо будет где-то производить. И тут японцы-то и могут разрешить делать это у себя. Время у нас есть, но его немного.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Дроновое навало на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад «Wildberries», нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов «Wildberries».
22: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
3: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
6: Сильнее разгорается, да?
3: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
7: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
3: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
23: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
3: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Российский военный эксперт Андрей Клинцевич о том, что сейчас Украина является лидером по технологиям.
8: У них происходит взаимный обмен технологиями. Украина дает им. И сейчас, кстати, очень важно, если мы раньше думали, что все технологии действительно были с Запада по дронам, то сейчас наоборот. Украина является таким лидером по технологиям их, значит, и производства, и все остальное. К сожалению, для нас через год, через два эта система станет на поток. Украина, я думаю, что не только закроет свои потребности, если будут остановлены боевые действия, она начнет еще являться и площадкой для экспортных возможностей. Ну, например, мне ребята, которые работают на том направлении, ну, к сожалению, показывали, что Украина сейчас делает большой упор на большие, повторюсь, огромного размера, как наши «Посейдоны», подводные беспилотники. Ну вот, и цифры там уже идут сотнями, и не исключено, что они где-то это пустят массированно там по Крымскому мосту или где-то.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
9: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В наш век высоких технологий, когда спутники сканируют каждый метр планеты, на зеленых просторах Ирландии продолжает жить удивительная и пугающая вера в сверхъестественные силы. Современные инженеры и дорожные строители регулярно меняют траектории крупных шоссейных трасс, тратя огромные государственные деньги, лишь бы не потревожить одинокий старый куст боярышника или небольшой земляной холм. Местные жители свято верят, что эти места принадлежат древним элементалям, лепреконам и Туата-де-де-Нан, таинственному невидимому народу, который жестоко карает любого, кто посмеет осквернить их священные границы. Стоит рабочим завести экскаватор возле такого волшебного форта, как техника мгновенно ломается, а с людьми начинают происходить жуткие несчастные случаи, которые невозможно объяснить простым стечением обстоятельств или усталостью металла. Мистики и фольклористы утверждают, что ирландские холмы фей являются естественными порталами в параллельные миры, где время течет по совершенно иным законам. Известный исследователь аномальных явлений Эдди Ленихан не раз официально выступал на стороне местных общин, требуя от правительственных комиссий переносить строительные работы в обход этих зон, чтобы избежать гнева невидимых сущностей. Антропологи и социологи смотрят на это явление с точки зрения культурного феномена и исторической памяти нации. Ирландия веками бережно сохраняла свои кельтские языческие корни, где уважение к природе и древним ландшафтам было основой выживания. А истории про лепреконов служили отличным табу, защищавшим плодородные земли от слепого уничтожения. В 1999 году из-за протестов была полностью изменена траектория важнейшей автомагистрали М8, потому что на ее пути росло то самое священное дерево феи, которое местные жители считали неприкосновенным. Ученые говорят о психологическом самовнушении, когда люди списывают обычные строительные неудачи на месть сказочных существ. Но для самих ирландцев это не просто сказки, а живая традиция и неписанный пакт о ненападении между человеком и скрытыми силами Земли, который никто не рискует нарушать. Жители верят, что пока они соблюдают эти границы, природа остается к ним благосклонной, обеспечивая урожай и спокойствие. В этом и заключается главная мудрость древних – осознание того, что мы лишь временные гости на этой земле, и наш технический прогресс не дает нам права на разрушение сакральных мест, память о которых старше любых современных государств. Каждое дерево и каждый холм здесь несут на себе печать вечности, напоминая нам, что грань между мирами гораздо тоньше, чем мы привыкли думать в нашей суетной повседневности. Мы лишь слегка приоткрываем завесу тайн, вглядываясь в ирландский туман, который до сих пор скрывает то, что человеческий разум боится признать. Возможно, именно эта готовность договариваться с неведомым делает Ирландию страной, где легенды оживают, как только вы съезжаете с асфальтированной дороги в сторону древних лесов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 21 июля.
12: Руна будет не просто о прогнозе дня, а с вопросом, который сейчас очень актуален. Очень многие обращаются именно с этим вопросом. Стоит ли возвращаться к бывшему? Давайте посмотрим. Или к бывшей. Да, сейчас мы вытянем. Итак, выпала руна Тейвас. Ну, это руна мужской силы, она символизирует целеустремленность, стойкость, это стремление к победе, это одна из самых главных мужских рун. Руна воина, она отвечает за решительность и жертвенность, и требует честности и, знаете, такой бескомпромиссности. Вот как по отношению к себе, так и по отношению к окружающим. И здесь Тейвас говорит нам, что для достижения результата нужно действовать целенаправленно и смело. Однако ради этой победы стоит подчинить свои эмоции целям и жертвовать личными интересами ради большого блага. То есть руна Тейвас в ответе на вопрос, стоит ли возвращаться к бывшему, говорит так. Вернуться можно, но только если вы оба реально готовы поработать над отношениями. Тейвас – это про честность, это решительность. То, что если хотите, чтобы на этот раз все получилось, придется говорить напрямую, выяснять все как есть и не бояться каких-то сложных разговоров. Это не вариант для тех, кто хочет попробовать снова, а вдруг само наладится. Нет, друзья, здесь нужно четкое понимание, что вы готовы выложиться на полную и больше не повторять старых ошибок. То есть все грабли пройдены, все обсудили, выяснили, все, что чувствовали, что накопилось, все обиды проговорили, услышали друг друга. И это самое важное. Руна также напоминает, что если отношения закончились из-за недосказанности или, может быть, слабости с обеих сторон, то вернуть все обратно просто так не получится. Вот если решитесь, будьте готовы к непростому пути и пересмотру всех своих привычек и убеждений. И в итоге, если вы настроены решительно и готовы быть честными друг с другом, шанс есть. Но это точно будет нелегкая прогулка и очень достойная борьба и, в конце концов, конечно же, победа. Но здесь должны работать оба. Принимайте, благодарите, берегите себя. Я думаю, у вас все получится, но только обязательно прислушивайтесь к своей душе и сердцу, а не к голове.
2: На радио Лента. Цифра дня.
19: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: Продавцы жалуются, что Wildberries стал удалять из базы остатки товаров со сгоревших складов. Они просто пропадают из личных кабинетов. А это затруднит для бизнеса попытки выбить с маркетплейса через суд хоть какие-то компенсации.
13: Продавцы ВБ, у вас также, смотрите, после того, как пожар начался, получается, я решил быстро выгрузить отчет по остаткам на складах. Вот у меня, к примеру, первого, вот видите, Волгоград, 6 июля. И вот 1 июля было транзитом с Краснодара на электросталь 1005 штук, тут 1200 штук. Это вот то, что, ну, свежак поставки. Если зайти вот в отчет, который только что скачал, то электросталь пусто. Какая-то 1-3, и вообще нет этих тысяч с чем-то. Оно так не продается, чтобы это все разлетелось. А вот смотрите, Волгоград сейчас прокручу. Все, так же много остатков, как... Хотя там вообще не было товара, это я вот делал поставку на Волгоград еще. То есть, получается, куда делись остатки? Они разве за это время уже их посчитали, убытки там, или почему они взяли и, так скажем, обнулили? Уже остатков нету.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
12: Жизнь дорожает. Калининград обогнал всю Россию по росту цен. Улучшения не предвидится. Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса. Безопасность калининградских энергообъектов под вопросом. Фокус напряженности. Москву атаковали более 400 дронов. В Калининградской области военные отработали защиту объектов Балтийского флота от БПЛА. Готовятся к неизбежному. Итак, годовая инфляция в Калининградской области в июне ускорилась и превысила показатель в 6%. Это выше, чем в среднем по России, где показатель достиг 6,2%, сообщает Калининградстат.
19: Больше всего за год подорожали услуги – почти на 10%. Цены на непродовольственные товары выросли на 5,6%, а продукты – почти на 5%. Одним из главных факторов роста цен стали овощи борщевого набора – капуста, картофель, лук, свекла и морковь. В Банке России объяснили это тем, что запасы прошлогоднего урожая заканчиваются, нового еще нет, а в магазинах региона преобладает импортная продукция, стоимость которой растет из-за расходов на доставку в Калининградскую область. Также после нескольких месяцев снижения в течение года в июне повысились цены на сахар. Кроме того, сильнее всего за год подорожало моторное топливо – почти на 16%. Также подорожали кофе, пассажирский транспорт и санаторно-курортные услуги.
14: При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Калининградской области в апреле 2026 года увеличилась до 84 тысяч рублей, сообщила руководитель Калининградстата Елена Александрова. По ее словам, по этому показателю Янтарный край заметно на целых 22% отстает от России в целом, где цифра равнялась 109 тысячам рублей. Впрочем, здесь нужны пояснения. Начисленная зарплата означает, что из нее еще не вычтен подоходный налог. Так вот, если его вычесть, то от 84 тысяч останется только 73 тысячи рублей, что и составит среднемесячную номинальную зарплату в регионе. А у кого-то она и того меньше. Ну вот Алексей Беспрозванных утверждает, что средняя зарплата в Калининградской области около 80 тысяч рублей. Об этом он заявил газете «Ведомости». В то же время журналист издания указал на 55-е место западного региона в рейтинге по динамике зарплат. Жители, дескать, жалуются на низкие доходы и высокие цены. Однако судя по ответу Беспрозванных, беспокойство населения он не разделяет.
19: По итогам 2025 года мы по размеру среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на одного работника среди всех регионов находимся на 41-м месте, а по темпам роста зарплаты на 12-м месте, заявил губернатор в интервью «Ведомостям».
14: По поводу стоимости товаров глава региона ожидаемо упомянул о программе сдерживания цен на социально значимые товары. Мол, товары с синими ценниками есть в почти в 500 магазинах. Еще Беспрозванных заверил, что никто не нарушает требования властей о 10% наценке на продукцию местных производителей и 15% на завозную. В то же время калининградцы заметили, что в Спаре кило сахара по льготной программе и синему ценнику почему-то стоит дороже – почти 100 рублей. При этом соседние «Пятерочки» на 20 рублей дешевле по обычному ценнику. На вопрос калининградки к губернатору, почему так происходит, в Минэкпроме Калининградской области откликнулись, но попросили уточнить, о каком сахаре идет речь, а после уточнения пропали. Комментарии от ведомства нет уже неделю. Возможно, сами не могут отойти от шока. От ценового шока перейдем к энергетическому. В Калининградской области Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса.
19: Росгвардейцы проверяют все – системы физической защиты, видеонаблюдения, состояние ограждений и инженерных конструкций. Оценивают, насколько охрана готова к нештатным ситуациям. За полгода силовики проверили больше 20 объектов, а еще 10 раз приезжали с профилактикой – без штрафов, но с беседами. В итоге выписали 17 предостережений, чтобы компании сами устранили недочеты. Еще 2 официальных предупреждения получили конкретные должностные лица. Всего в области насчитывается более сотни объектов топливно-энергетического комплекса. В региональном управлении Росгвардии говорят, что такие проверки – не разовая акция, а постоянная системная работа. Она нужна, чтобы вовремя заметить слабые места и не допустить угроз для инфраструктуры и людей.
14: В том, что угрозы имеются, уверен и Алексей Беспрозванных. В интервью газете «Ведомости» губернатор отметил, что недружественные страны на учениях отрабатывают варианты морской блокады и захвата Калининградской области. Но все тщетно.
19: Президент четко сказал на эту тему, что если будут возникать угрозы Калининградской области, то они будут уничтожены. Мы под надежной защитой. Покуситься на стратегический регион могут только безумные.
14: На случай, если таковые появятся, Беспрозванных напомнил о создании регионального министерства безопасности, где работают участники СВО. Впрочем, как показывает реальность, функционирование таких ведомств не в состоянии защитить население и инфраструктуру от массированной атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о более чем 400 дронах, летевших на Москву. Большая часть из них, по его словам, была нейтрализована на дальних подступах. А вот 85 БПЛА сбили буквально буквально на подлете к столице. В результате были атакованы склады в Подольске и Домодедово. Зафиксировано как минимум 5 очагов пожара, в том числе в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Также сообщается о пожаре на нефтебазе в Подольске и эвакуации персонала крупнейшего склада «Wildberries» в Каледино. Есть информация и о 10 пострадавших. Словом, СВО добралась в глубокий тыл России. И даже центральное телевидение признает, что украинские удары будут только усиливаться. По словам Владимира Соловьева, к зиме под угрозой окажется энергетическая инфраструктура, а жителей Курской и Брянской областей уже сейчас стоит переселять в другие регионы России, поскольку сотни тысяч человек фактически живут на линии фронта, и оставаться там небезопасно.
1: Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Ну это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, должна быть государственная программа, переселение сейчас наших людей хотя бы на время. Не в ПВРы, а в нормальные условия.

0: Кстати, в аэропорту Калининграда срочно ставят защиту от БПЛА. Госкорпорация по организации воздушного движения выплатит более 12 миллионов рублей частному предпринимателю за установку средств пассивной защиты от БПЛА в аэропорту Храброво. Защита от дронов должна появиться на административно-служебном здании с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Правительство Калининградской области разработало новые правила цифровой гигиены. Официальный документ уже опубликован на сайте областного правительства. Проект постановления, который запрещает чиновникам использовать рабочие компьютеры для личной переписки и заходить в мессенджеры на рабочих местах. Требования жесткие. Они распространяются абсолютно на всех сотрудников аппарата правительства и региональных министерств, без исключений. От мелких клерков до министров. На первый взгляд, обычная чиновничья рутина. Скучный документ, который можно пролистнуть и забыть. Но это только на первый взгляд. Потому что за этой сухой формулировкой «цифровая гигиена» скрывается совершенно другая реальность. Реальность, в которой система начинает панически бояться самой себя, своих сотрудников и тех цифровых следов, которые они оставляют в сети. И если вы думаете, что это локальная история, которая касается только людей в серых костюмах из здания на Дмитрия Донского, то вы глубоко ошибаетесь. Это касается каждого из нас. Но давайте обо всем по порядку. Давайте сначала разберемся, что именно произошло. Полноценный запрет на использование любых мессенджеров на рабочих ПК. Никаких личных переписок. Никаких отправленных файлов через сторонние сервисы. Официальное объяснение, как всегда, звучит максимально обтекаемо. Защита служебной информации. Повышение информационной безопасности. Предотвращение утечек данных. Красивые слова для отчетов. Но давайте снимем этот фасад и посмотрим на цифры и факты, которые за ним стоят. Почему именно сейчас? И почему именно в Калининграде? Наш регион – это эксклав. Отрезанный кусок земли, зажатый между странами НАТО. Стратегический тупик, который в любых военных докладах фигурирует как Сувалкский коридор, непотопляемый авианосец или главная точка напряжения на Балтике. В таких условиях у руководства региона возникает вполне конкретный, осязаемый страх. Страх шпионажа. Страх прослушки. Страх того, что любая внутренняя записка, любая таблица по дефициту бензина или состоянию бомбоубежищ может мгновенно оказаться на столах зарубежных разведок. Власти панически боятся утечек информации. Они прекрасно понимают, что современные методы ведения разведки – это не шпионы в плащах с поддельными паспортами. Это обычный фишинг. Это взлом учетной записи рядового сотрудника Министерства строительства или ЖКХ. Это один клик по неправильной ссылке в мессенджере. И вот здесь мы упираемся в главный технологический абсурд нашего времени. Чиновников судорожно переводят на отечественный софт. Создаются специальные государственные мессенджеры, закрытые контуры, защищенные операционные системы. Но давайте говорить прямо. Иллюзия безопасности – это самое опасное, что может быть в сфере кибербезопасности. Отечественные мессенджеры, которые позиционируются как сверхзащищенные, на самом деле ломаются с пугающей регулярностью. Они прозрачны для отечественных спецслужб, и это ни для кого не секрет. Но проблема в том, что уязвимости в коде этих программ находят и зарубежные хакеры, и иностранные разведки. Базы данных утекают миллионными тиражами. А что касается западных мессенджеров, которыми, к слову, в личных целях продолжают пользоваться абсолютно все, включая высших чиновников области, там ситуация еще хуже. Любое устройство с установленным зарубежным софтом в приграничном регионе становится потенциальной точкой съема информации. Вы думаете, запрет на рабочих местах решит эту проблему? Считаем бытовую логику. Чиновник закрывает рабочий компьютер, где заблокирован условный Telegram. Достает из кармана личный смартфон, подключенный к той же рабочей сети Wi-Fi или к вышке сотовой связи у границы, и продолжает писать все, что хочет. Система пытается лечить симптомы, полностью игнорируя саму болезнь. Запрет мессенджеров на компьютерах – это имитация деятельности. Попытка построить бумажный забор против цифрового шторма.

0: Теперь переходим к самому главному блоку этого выпуска. К тому, ради чего мы вообще все это разбираем. Ошибка думать, что, ну, запретили клеркам переписываться в рабочее время. Нам-то что? В нашей стране, и особенно в Калининградской области, любые подобные ограничения никогда не остаются внутри правительственного периметра. Чиновники — это просто испытательный полигон. Экспериментальная группа, на которой обкатываются новые механизмы контроля. Сначала гайки закручивают внутри аппарата власти. Смотрят, как реагирует система. Настраивают шлюзы, фильтры, методы мониторинга. А потом, когда технология отработана, ее масштабируют на все общество.
1: К чему нужно готовиться? Давайте смотреть на вещи трезво, без иллюзий. Калининград, как стратегический регион, всегда будет идти на шаг впереди остальной России в плане ограничений цифровых свобод. Если сегодня система признает, что свободный доступ к мессенджерам на рабочем месте – это угроза национальной безопасности, то завтра под этим же предлогом доступ начнут ограничивать для обычных граждан. Сначала это коснется сотрудников стратегических предприятий – заводов, портов. Им запретят проносить личные смартфоны на территорию. Такое уже происходит на некоторых объектах, но это станет тотальной нормой. Затем правила цифровой гигиены спустят в университеты и школы. Студентов и преподавателей обяжут устанавливать только одобренный софт, а весь сторонний трафик в кампусах будет блокироваться. Шаг за шагом, тихими ведомственными приказами, цифровой занавес опустится на весь регион, потому что логика тотального контроля не умеет останавливаться на полпути. Вот она, дорожная карта, которая разворачивается прямо на наших глазах. Постановление областного правительства – это не про дисциплину на рабочем месте. Это признание уязвимости и старт масштабной зачистки цифрового пространства региона. Они панически боятся шпионов и прослушки, но защищаются от этого методами прошлого века, параллельно создавая базу для тотального контроля над каждым жителем области. Ограничения будут нарастать. Инфраструктура для этого уже готовится. Логика приграничного эксклава диктует свои суровые правила. И система будет закручивать эти гайки до тех пор, пока не перекроет весь свободный обмен информацией. Не нужно строить иллюзий и надеяться, что все обойдется. Нужно просто трезво оценивать реальность и понимать, к чему готовиться. Когда цифровые стены начинают строить вокруг правительственных зданий, это верный знак того, что скоро периметр этих стен расширится до границ всей области. На этом сегодня все. Услышимся в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: С бензином все будет еще хуже. Беспилотники в одну ночь атаковали сразу три нефтебазы на Ставрополье и морской терминал в Новороссийске. Как сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме, удар пришелся по двум выносным причальным устройствам – ВПУ-1 и ВПУ-3. В момент атаки через них велась погрузка нефти на танкеры, отметили в консорциуме.
5: В результате погрузка была приостановлена. Пострадавших нет. Разлива нефти удалось избежать, а оба танкера сохранили плавучесть. Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений.
4: А в Ставропольском крае после атаки беспилотников возникли пожары на промышленных объектах, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Судя по фотографиям и видеозаписям очевидцев, под удар, вероятно, попали три нефтебазы. Так, в хуторе Вязники Шпаковского округа, как утверждают аналитики, горят нефтебаза «Роснефти» и расположенная по адресу «Промышленная 1» предприятие, где зарегистрированы два юрлица – «Корона» и «МК Нефтепродукт». Кроме того, по данным местных телеграм-каналов, пожар возник на Ставропольской нефтебазе «Лукойл Юг Нефтепродукт» на улице Коломийцева, 19. Объект включает 42 резервуара общей вместимостью более 57,5 тысяч кубометров. Сильный пожар после атаки был виден с разных районов города, сообщают местные жители.
6: Не знаем, что происходит. Был такой взрыв, страсть. Аж хлопок только был, что стены задрожали на С5. Представляете? И вот такой огонь. Все горит. Непонятно что.
4: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Усугубляет ситуацию то, что это довольно крупное нефтехранилище. Украина в ответ на атаки по своей энергетике в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
7: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
4: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России возникла острая нехватка бензина. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках топлива, но безрезультатно. Очереди на АЗС растягиваются на километры. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Сейчас в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
8: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
4: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Эксперты такой оптимизм властей не разделяют. Они отмечают, что дефицит топлива в стране ощущается все острее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о стабильной экономической ситуации в России.
10: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Темпы роста, как об этом неоднократно говорил президент, недостаточны, они признаны недостаточными. Но и в целом международная экономика находится тоже сейчас, скорее в плачевном состоянии, в том числе из-за последствий конфликтов, такие как конфликт Персидского залива. Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы, и некоторые страны Азии. И, конечно, Россия не может оставаться в этом плане изолирована. О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера. И правительство, президент регулярно обсуждает и понимает, что надо делать для регулировки и выправления ситуации.
2: Главные новости дня.
4: Оборонка полыхает. В подмосковном Подольске горит предприятие-разработчик стрелкового оружия «ЦНИИ Точмаш». В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись массовой атаке дронов. Очевидцы отмечают, что заметили сразу несколько очагов возгорания. Около 3 часов ночи мэр Москвы Сергей Собянин стал активно писать, что в регионе работает противовоздушная оборона. Он отметил, что по состоянию на 4.05 противовоздушная оборона сбила уже 58 беспилотников. Некоторые местные СМИ указывали, что в Московской области вводили ракетную опасность, но позже отменили. Ближе к 4 утра в соцсетях стали массовые появляться видео очевидцев.
11: Короче, две прилетело. Это да, короче, здесь НПЗ, дальше по путям, по железнодорожке, походу. Вообще просто. Я хотел заехать на территорию, ну там людям помочь, кого-то увезти, кого-то что-то это пускают. День говорят, беги.
4: Позже появилась информация, что в городе не один, а сразу несколько очагов возгорания. Самый сильный удар пришелся на Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске.
11: Вообще полная. Это просто, ребят, просто. Дорогу перекрывают, даже выехать не дают. Уже, короче, поняли, бля, там он перекрыли трассу, перекрыли сзади, перекрыли спереди, короче. Не дают выехать тоже.
4: Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Подольске сокращенно называют ЦНИИ «Точмаш». Это предприятие ВПК, входящее в состав госкорпорации «Ростех». Оно специализируется на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
12: Наиболее известные из них – боевая экипировка «Ратник», бесшумный автомат «ВАЛ», а также бесшумная снайперская винтовка «Винторез» и самозарядный пистолет «Гюрза», используемые подразделениями специального назначения.
4: За активную работу для ВПК ЦНИИ и ТОЧМАШ находятся под санкциями ЕС, США, Украины, Канады, Японии, Швейцарии и Новой Зеландии. Кроме этого предприятия, в подмосковном Подольске под ударом дронов также оказалась нефтебаза и 2 склада Wildberries. Судя по кадрам видео в местных телеграм-каналах, там начали проводить эвакуацию персонала. Позже оказалось, что в результате атаки был поражен склад Wildberries в индустриальном комплексе «Южные врата» в Домодедово, логистический хаб Wildberries под Подольском и нефтебаза в поселке Львовский. Атаку дронов по Московской области уже подтвердили на Украине. Как заявил Зеленский, Украина продолжает отвечать на российские обстрелы городов.
13: Поражены логистические объекты и нефтебаза. Расстояние до целей от нашей границы – более 400 километров. Также в акватории Черного моря поражены 2 танкера теневого флота и 4 сухогруза.
4: В России официально эту информацию не комментировали. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за ночь Московскую область пытались атаковать более 400 дронов. По его словам, большая часть была нейтрализована на дальних подступах, и 85 ПВО сбило на подлете к Москве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Депутат Государственной Думы Сергей Миронов о вводе 5-дневного оплачиваемого отпуска отцам новорожденных.
14: Вот мама, жена легла в роддом. Да, прошли роды, она еще там 2-3 дня с младенцем находится в роддоме, а нужно подготовиться. Да, нужно сделать закупки, нужно приготовить кроватку маленькому, все. Вот было бы правильно, если бы хотя бы давали отпуск 5 дней, оплачиваемый, безусловно. Но у нас вообще есть предложение. Мы предлагаем, что в первые 3 месяца ребенка, когда могут быть самые разные ситуации, и когда очень нужно мужское плечо, на которое может жена опереться, чтобы предоставлялось оплачиваемый 14 дней. По выбору. Он сам берет, может быть, там не все подряд, а когда надо, необходимо, берет день, но этот день будет для него выходным, он проведет с семьей, но самое главное, этот день будет оплачен.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Основатель организации «Воинский союз Паладин» Георгий Закревский назвал ситуацию в стране бедой и обвинил в ней верховного главнокомандующего Владимира Путина.
15: Наша страна не то что на грани беды или уже прямо около нее. Наша страна уже в беде. В большой беде. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третьеразрядная страна. Корабли, которые могут выпивать, как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более 2 лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже 2 с лишним года. Люди, население вымирает, нищает, спивается, всем плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это сделал так называемый президент, великий Путин. Еще обращаюсь к тем, кто находится на линии боестолкновения, на тем, кто в окопах. Вы прекрасно знаете, какое непотребство творится сейчас там. Как в относительно военных действиях непосредственно, с профессиональной и общей точки зрения, так и с точки зрения командования. Вы прекрасно знаете те рожи, которые издеваются над вами и над вашими родственниками. Те гладкие штабные физиономии, которые приезжают на 3 часа в зону боевых действий, чтобы получить корочки участника боевых действий. Которые получают по 3 ордена мужества, не участвуя в боях, а то и теряя подразделение. Награды вообще рассыпают, как фантики, в том числе и самые уважаемые. Ордена мужества и даже звезды героя. Это недопустимо. Этого не должно быть. Мы призываем всех присоединяться к нашему союзу, чтобы спасти нашу страну. Точка невозврата уже пройдена.
0: Военный обозреватель Кирилл Бессонов заявил, что украинская армия накапливает силы и готовится к контрнаступлению.
16: Резервы противник накапливает, где находятся бригады, которые входят в состав корпуса морской пехоты противника, точно не на передовой, они год, то есть их больше года нет на передовой, морпехов, а это элитные подразделения ВСУ, значит, где-то в резерве для чего-то они как бы оставлены. Поэтому плюс то, что противник занимается изоляцией территории военных действий, это ДНР, Запорожская область, Херсонская область, Крым, вот, пытается максимально нарушить логистику и все остальное. Поэтому я вижу, что противник попытается сходить в наступление. Наступательные действия противника, конечно, отвлекут наши силы, и немного изменят как бы оперативную обстановку. Кроме того, не забываем, что от Черниговской области, от приграничья, до Москвы менее 500 километров. У них есть реактивная система залпового огня «Хаймерс». «Хаймерс» могут работать ракетами «Атакмс». Новые ракеты «Атакмс» имеют дистанцию полета более 500 километров. А до Москвы, ну, практически менее 500 километров оттуда. Что им стоит, к примеру, взять территорию под контроль, ну, своей же области, да, то есть и в какую-то ночь туда закинуть какой-то дивизион «Хаймерс» для того, чтобы нанести ракетный удар. Для нашего ПВО, для нашей ПВО это будет сложно.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Житель Крыма о ситуации на полуострове с топливом и электроэнергией.
17: Уже не смешно. Топливо вообще не продается. То есть купить его невозможно. По талонам, там, нал, без нал. Вообще не важно. Просто нельзя купить. Запрещено продавать. Только службам, там, полиция, скорая. Какая ситуация? По электричеству оно есть. 15 минут. Потом его нет. Потом оно есть, потом его нет. Потом его нету 2 часа, потом оно может быть 5 часов. Хрен его знает, когда оно будет дальше. Наш выбор, станция для всего дома на 4 киловатта, то есть пока не нормально. А что там дальше будет, да хрен его знает. Солнечные панели и станция, привет. Вот так и живем. 26-й год, конец июня, Крым. Кайфуем.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время, там даже в Брюсселе, какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО, да, и не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами, и играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять, ну уж простите, это просто для объяснения, играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же, понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. А те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них, все то же самое. Успешно, неуспешно, эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского, не суть. В какую игру теперь будет играть генштаб России и с кем? Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. Представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит, ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было. А теперь, получается, даже человека, как поведение и методику ведения войны, которого они понимали, полностью. Соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек, способный на любые, даже более радикальные вещи, на совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно, и он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый, то бишь на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок, и это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно, ну, легко, опять же, как бы это ужасно ни прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придется перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия решилась еще одного большого козыря. Господин Сырский-то на самом деле, он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Сырского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот козырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника. Нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять. И нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда, я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Сырский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Сырский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь. Потому что одна и та же книжка читалась, что господином Сырским, что господином Герасимовым. Но если господин Сырский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, ну вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и показываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
19: «Это не та армия, которой можно гордиться», — мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшие юные умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
20: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по два часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
19: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает. Подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну. А он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах. С другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
20: На контракт уговариваю тем, что типа вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут, а вы типа будете альтернативную службу проходить где-то там, типа Уссурийске, Хабаровске, Ментовке, будто в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
19: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
20: Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию – это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
19: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
21: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передок. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
19: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком в семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Дронового навала на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад Wildberries, нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
5: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
1: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
22: Сильнее разгорается, да?
1: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
23: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
1: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
24: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
1: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
25: Болезненный удар. Военкор Живов о последствиях атаки на склады Wildberries.
26: Вооруженные силы Украины ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. В Тамбовской области в результате ударов пострадали 25 человек, 7 погибли. В Московской, по уточненным данным, один пострадавший погиб в больнице. 37 человек получили ранения. Следком возбудил уголовные дела о терактах. Как пишет военкор Александр Коц, противник подает это как удар по логистике армии и законной цели. Тут можно выделить 4 ключевых пункта. Почему этот удар был и почему будут еще? Первое. Давление на тыл. Wildberries – крупнейший маркетплейс. Миллионы заказов, продавцов, рабочих мест. Удар по хабам бьет по срокам доставки, доходам малого бизнеса и вызывает цепную реакцию недовольства. Также отмечается, что Wildberries еще в начале июля переписал оферту. Продавцам отказано в компенсации ущерба от беспилотников форс-мажор. Дальше психология. Склад маркетплейса – символ мирной жизни. Не завод и не арсенал, а коробки с кроссовками и пылесосами. пылесосами. Удар сюда – сигнал обывателю. Тыла нет. Отсюда и поражающие элементы. Задача не разрушить бетон, а заполнить ожоговые и травматологические отделения. Ну и черный столб над Подмосковьем виден за десятки километров. Помните, теперь под ударом может быть любой склад – от почты до аптеки.
25: Пятый год войны. Иван Отраковский об ударах по Вайлдберрис и дронах-перехватчиках.
6: Украинские беспилотники снова наносят удар. На этот раз атаковали склады Wildberries. В подмосковной Электростали загорелся логистический центр. Ранены 24 человека. В Тамбовской области на складе погибли 7 сотрудников ночной смены. Также в подмосковном Ногинске атакована нефтебаза. Возник пожар. На фоне этих новостей первый вице-премьер провел совещание по дронам-перехватчикам в системе противовоздушной обороны. Мантуров подчеркнул необходимость определить требования к перехватчикам для борьбы со средней и дальнемагистральными беспилотниками, выработать подходы к массовому выпуску, унифицировать комплектующие и оптимизировать затраты. Пятый год войны. Они только собрались, чтобы вырабатывать подходы к массовому выпуску. Производство этих самых дронов-перехватчиков должно было начаться давно, причем массовое производство, как и ударных дронов различных модификаций и назначений. Как они побеждать планируют с таким подходом, я не знаю.
25: Привет от Грэма. Военкор Зергулио о новом американском законопроекте.
7: Согласно новой версии законопроекта, названного в честь покойного Грэма, предлагается ввести рестрикции в отношении президента Владимира Путина, высшего российского военного и политического руководства, предпринимателей, государственных компаний и иностранных предприятий, которые оказывают поддержку российскому военно-промышленному комплексу. Кроме того, предлагается ввести санкции против Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, а также крупнейших российских проектов в сфере энергетики, в частности Ямал-СПГ и будущих энергетических проектов в Арктике. Предлагается обложить 100% тарифами 5 крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также 5 стран, которые помогают России обходить западные санкции в сфере энергетики. Сенаторы также предложили ввести рестрикции в отношении теневого флота. Как там Песков сказал, некая двоякость в позиции США. А ведь в далеком 2014 году американцы и европейцы боялись поставлять на Украину противотанковые «Джевелин». Как мы дошли до такой двоякости?
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Это торговля людьми. После скандальных облав в Пензе требуют отменить выплаты вербовщикам на СВО. У здания городской администрации прошел пикет. Экоактивист и журналист местной газеты Игорь Алексеев говорит, что главное требование – отменить выплаты тем, кто склоняет людей подписать контракт на службу в зоне СВО.
8: Депутаты, мы требуем отменить выплаты рекрутерам за каждую человеческую голову. Эти деньги лишили многих разума и совести. Остановите торговлю людьми.
25: Речь идет о решении городской думы Пензы, согласно которому за каждого привлеченного на контракт гражданина посредники могут получать денежное вознаграждение. По словам Алексеева, облавы в Пензе стали едва ли не ежедневными.
8: Теперь они уже не смогут сказать, что не знали о требованиях горожан.
25: Последние месяцы Пенза стала главной темой обсуждения во всех военных каналах из-за жестких методов поиска контрактников для Минобороны. В социальных сетях публиковались сотни видео массовых проверок документов у мужчин на улицах, в общественном транспорте и возле торговых центров. Местные жители утверждали, что людей доставляли в военкоматы для бесед с рекрутерами.
10: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже, один его запихал. Третий стоит рядом. Вот третий, который стоит сзади, вот. Вот и вся любовь.
25: Политолог Андрей Рогов считает, что сама система денежных бонусов создает опасную мотивацию.
11: Когда за каждого завербованного человека начинают платить деньги, неизбежно возникает соблазн выполнить план любой ценой. И тогда добровольный набор постепенно превращается в настоящую охоту за людьми.
25: Пока власти Пензы требования протестующих не комментировали, но сам факт такого пикета показывает, недовольство вызывает уже не только отправка людей на СВО, но и появление целой индустрии, где подпись под контрактом фактически превратилась в источник чего-то заработка. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Говорят военкоры.
25: Тыла больше нет. Военкор Котенок о последствиях атаки на Вайлдберриз.
0: Иной раз наши говорящие головы могут ляпнуть такое, что хоть святых вон выноси. На этот раз после ударов по структуре Wildberries вдруг решили принять позицию зайцев, которые косят трын-траву. Мол, а нам все равно, бейте еще, только злее будем. И еще брякнули, мол, кому нужен этот Wildberries, разве что только хозяевам. Убытки на 100 миллиардов как-то прошли мимо кассы. Лишний раз убеждаюсь, что иной раз лучше промолчать. Понимаю, что порой трудно пропетлять, потому что если партия прикажет, то комсомол ответит «есть». И все же, к чему переливать из пустого в порожнее, когда мы каждый день несем потери не только военных, но и гражданских людей? А при ударах по Wildberries есть убитые, а число раненых перевалило за 60. И комментировать тут можно только так – война. Враг пытается хоронить любую приемлемую и значимую цель на территории Российской Федерации. Любую. От заводов и аэродромов к воинским частям, хранилищам с топливом, объектам транспортной логистики и многому другому. Оборона воздуха требует радикального усиления. От этого зависит безопасность миллионов. А говорить про удары врага, что только на пользу пойдут, вам перед погибшими не стыдно? Хотя какой там стыд?
25: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
26: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» наголову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
25: Япония, Украина и ракеты для «Патриот». Военкор Астрахань о будущих лицензиях и производстве.
7: После слов Трампа о будущих лицензиях для Украины на производство ракет для патриотов, Зеленский почти сразу начал как-то интересно упоминать желание сотрудничать с Японией. Надо понимать, что массовое производство новых ракет по лицензиям реально ведет концерн Mitsubishi. Прошло еще несколько дней, и украинская пресса, вещающая на международную аудиторию, начала резко рассказывать, как Япония срочно закупает украинские дроны для обороны от Китая, и как она нуждается в сотрудничестве с уникальной украинской наукой и промышленностью. Потому что построить квадрокоптер-перехватчик без уникальных украинских решений в Японии не могут. А тут стало известно, что японцы из Terra Drone Corporation уже некоторое время как выкупили крупные пакеты тех самых народных украинских производств дронов. И теперь японцы продают армии Японии, по сути, японские дроны. Возвращаемся к патриотам. Пару месяцев уйдет на юридические детали и, собственно, оформление лицензий. Дальше ракеты по лицензии надо будет где-то производить. И тут японцы-то и могут разрешить делать это у себя. Время у нас есть, но его немного.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня. Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Житель южного берега Крыма рассказал, что отсутствие топлива на полуострове сформировало рынок новых автомобилей.
9: Последние новости из Крыма. Света нет. Бензина нет. Интернета нет. Карточками воспользоваться бессмысленно, они не проходят. В магазинах есть березовый сок, это сахар, вода, лимонная кислота. В общем-то, все максимально плачевно. Какие из этого выводы сделать? А выводы такие, что люди, которые приехали отдыхать в Крым, покинуть его на машине не могут. И продают свежие современные машины местным жителям, которые их пытаются выручить. За 800, максимум 1000 долларов. Это машины 24-го года. Так что, если вы желаете приобрести недорого машину, вам путь в Крым. Но вернуться вы сможете или нет, я не знаю.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Wildberries прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий из фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой в один миг оказались сотни тысяч предпринимателей и покупателей по всей стране. Без товара, без денег, с миллионными кредитами, без каких-либо компенсаций и без понимания того, как жить дальше, после уничтожения крупнейших складов. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами корпоративных оферт стоят живые люди.
13: Вот физический масштаб разрушений в Электростале и Котовске его действительно сложно осознать без правильных сравнений. Речь идет об уничтожении более 250 тысяч квадратных метров складских площадей.
14: 250 тысяч. Это же колоссальная цифра.
13: 8 убитых в Электростале, десятки людей с тяжелыми ранениями. А в Котовске трагедия оказалась еще масштабнее. Там погибла практически вся ночная смена.
14: Кошмар. Это сразу переводит ситуацию из разряда просто экономического ущерба в категорию настоящей трагедии. И здесь нужно задать главный, самый неудобный вопрос.
13: Какой?
14: Как современные, стратегически важные логистические хабы, которые находятся всего в 50 километрах от столицы, могли оказаться настолько уязвимыми?
13: Вот этот вопрос напрямую ведет к пониманию того, чем на самом деле стали эти склады. Если смотреть на ситуацию поверхностно, кажется полным абсурдом. Но зачем тратить дорогостоящие ресурсы на уничтожение ангаров, где лежат детские игрушки, шампуни и там чехлы для смартфонов?
14: Согласна, звучит странно.
13: Но ответ лежит в плоскости международного гуманитарного права.
14: Подожди. Международное право. Звучит как попытка жестко притянуть за уши юридические термины к сугубо гражданскому ритейлу. Как продажа футболок может регулироваться законами ведения боевых действий?
13: Фокус в том, что маркетплейсы давно перестали быть просто магазинами одежды и электроники. Смотри, существует дополнительный протокол номер 1 к Женевским конвенциям. Статья 52 этого документа очень четко разграничивает гражданские и военные объекты.
14: Так, и что там сказано?
13: Гражданский объект неприкосновенен. Но и вот тут самое важное. Есть исключение. Объект неприкосновенен ровно до того момента, пока он не начинает вносить эффективный вклад в военные действия. И вот здесь в игру вступает концепция товаров двойного назначения. Речь идет о систематических, массовых закупках оборудования, которое напрямую используется в боевых действиях. Бронеплиты классов защиты БР-4 и БР-5 открыто продавались и хранились тысячами единиц. По сути, любой желающий мог собрать полный комплект экипировки и оснащения для целого подразделения, просто, знаешь, накидав товары в виртуальную корзину.
14: Ничего себе. Получается крайне интересная механика. Выходит, что госструктуры, подрядчики или частные военные формирования просто нашли способ элегантно обойти неповоротливую бюрократию официального гособоронзаказа.
13: Абсолютно точное попадание. Это была гениальная в своей простоте схема.
14: И если следовать букве международного права, когда гражданский канал систематически и в таких объемах используется для логистики военного назначения, объект полностью меняет свой статус.
13: Верно. Юридически такой склад перестает быть гражданским ритейлом. Он превращается в комбатантный распределительный узел.
14: А значит, получает статус легитимной военной цели.
13: Да. Уничтожение такого узла дает атакующей стороне прямое и неоспоримое военное преимущество, потому что моментально нарушаются поставки комплектующих для беспилотников, связи и экипировки на фронт.
14: И самое жесткое в этой юридической логике то, что наличие рядом миллионов памперсов и футболок не возвращает объекту иммунитет. Согласно конвенциям, ответственность за сопутствующий ущерб ложится на тех, кто допустил интеграцию военных поставок в гражданские потоки. Размещение военных грузов среди гражданских товаров – это фактор, который просто снимает защиту с последних.
13: Это полностью меняет картину, согласись.
14: Да, радикально. И если склады фактически функционировали как элементы военной логистики, значит, угроза ударов была не просто вероятной, она была абсолютно очевидной. В корпорации уровня Wildberries работают целые департаменты аналитиков и юристов. Невозможно поверить, что руководство не просчитывало сценарий уничтожения этих хабов.
13: И судя по документам, этот сценарий не просто просчитывался. К нему шла методичная, совершенно хладнокровная подготовка. Стоит внимательно посмотреть на хронологию событий, потому что она выглядит как сценарий какого-то юридического триллера.
14: Так, что там по срокам?
13: 7 июля 2026 года руководство компании

0: ООО, а также введение режимов контртеррористической операции на территориях присутствия объектов компании.
1: Поразительный, кристально чистый цинизм. То есть в это самое время сотни тысяч продавцов отгружали на склады товар на миллиарды рублей. Идет подготовка к осенним распродажам. Люди берут кредиты на закупку новых партий, отправляют фуры в Электростали, Котовск.
0: Да, все шло своим чередом.
1: А корпорация уже переписала правила игры, зная, что небо над этими складами больше небезопасно.
0: Более того, в этой 98-й оферте прямо зафиксировано. Риск случайной гибели имущества от подобных факторов теперь признается, цитирую, риском предпринимательской деятельности самого продавца. Проще говоря, Marketplace заявил, если ваш товар сгорит из-за прилета беспилотника, это ваши проблемы.
1: Никаких компенсаций.
0: Никаких компенсаций не будет, упущенная выгода не возмещается.
1: Слушай, ну тут возникает логичный вопрос о защите прав бизнеса. Если условия становятся настолько драконовскими, почему продавцы просто не отказались нажимать кнопку «Согласен»? Почему не остановили отгрузки? Почему не ушли со своими товарами на другие площадки?
0: В том-то и дело, что уйти было некуда. Буквально синхронно с Wildberries главный и единственный сопоставимый конкурент Озон вел точно такие же изменения в свои правила работы с селлерами. Формулировки по форс-мажорам обновились вообще у всех крупных игроков.
1: В стране просто нет альтернативных площадок такого масштаба, которые способны переварить подобный объем трафика и товаров. Малый и средний бизнес оказался загнан в абсолютный юридический капкан.
0: Либо соглашаться с тем, что товар на миллион рублей может завтра сгореть без права на компенсацию, либо прямо сейчас закрывать бизнес и увольнять сотрудников.
1: И люди, естественно, выбирали продолжать работать, надеясь, что беда обойдет их стороной. Но беда не обошла. И теперь, когда корпорация официально умыла руки, прикрывшись этой 98-й офертой, стоит разобраться, на чьи плечи легли убытки, кто в реальности оплачивает этот пепел.
0: Оплачивает экономика в целом, ну и рядовые предприниматели в частности. Цифры пугают своей масштабностью. По предварительным оценкам, общий ущерб рынка составил 152,5 миллиарда рублей.
1: Обалдеть!
0: Из этой суммы 65 миллиардов рублей – это чистая стоимость сгоревших товарных запасов, принадлежавших селлерам. Это деньги, которые буквально превратились в дым.
1: 65 миллиардов – прямого убытка для сектора малого и среднего предпринимательства. Но это же только верхушка айсберга. Самая страшная часть этой финансовой катастрофы – кредитная нагрузка.
0: Да, специфика бизнеса.
1: Именно. Специфика бизнеса на маркетплейсах такова, что мало кто работает исключительно на свои деньги. Для масштабирования, для поддержания позиции в поисковой выдаче постоянно нужны финансовые вливания. По статистике, больше 70% оборотных средств у таких продавцов – это заемные деньги.
0: Абсолютно точные данные. Кредитные обязательства селлеров, чьи товары сгорели на этих складах, оцениваются в 45 миллиардов рублей.
1: Жесть.
0: То есть товара больше нет, площадка деньги не возвращает, а банк продолжает списывать проценты каждый месяц.
1: Но подожди, ведь существует институт страхования. Невозможно представить, чтобы склады стоимостью в десятки миллиардов рублей не были застрахованы. Неужели страховые компании тоже нашли способ избежать выплат?
0: Разумеется, нашли. Крупнейшие страховщики на рынке, такие как Ингострах и Сагаз, при рассмотрении подобных инцидентов опираются на стандартную для отрасли оговорку. Она так и называется – военные риски.
1: И как это работает на практике?
0: В правилах страхования имущества прописано, что любые повреждения, возникшие в результате действий беспилотников, ракет, работы систем ПВО или иных средств ведения боевых действий, категорически исключаются из страхового покрытия. Страховой полис защищает от короткого замыкания, от прорыва трубы, от ошибки нетрезвого водителя-погрузчика, но перед лицом описанной катастрофы страховка оказалась просто куском бумаги.
1: Законный отказ.
0: Отказ в выплатах законен на 100%.
1: Складывается картина идеального экономического шторма. Страховая компания официально отказывает в выплатах, маркетплейс ссылается на пункт о форс-мажоре в обновленной оферте, банки, в свою очередь, требуют неукоснительного соблюдения графика платежей, грозя арестом счетов и имущества. Бизнесмен остается один на один с многомиллионным долгом. Слушай, а как в этой ситуации ведет себя руководство Wildberries? Что они предложили пострадавшим в качестве жеста доброй воли?
0: Ох, их предложение вошло в историю как пример настоящего корпоративного издевательства. В качестве поддержки площадка предложила пострадавшим продавцам скидку на хранение товаров на срок 45 дней.
1: Скидку на хранение? Товаров, которых больше не существует.
0: Именно. Товар превратился в токсичный пепел, а система в автоматическом режиме рассылает уведомления о льготных тарифах на его размещение. Это

0: Попытка сохранить хорошую мину при откровенно плохой игре. Попытка показать инвесторам, что ситуация якобы находится под контролем.
1: За этими маневрами и сухими цифрами невозвратных долгов кроется колоссальный психологический слом целого класса предпринимателей. Нужно понимать природу этих селлеров. Это не безликие корпорации с бездонными бюджетами. Это обычные люди. Они закладывали квартиры родителей, брали потребительские кредиты под безумные ставки. В сети полно конкретных, невыдуманных историй, читать которые физически тяжело.
0: Например, предпринимательница Диана Якимова, которая строила свой бренд одежды несколько лет, пишет в профильном сообществе всего два слова: «Мы разорены». И за этими словами конец жизни, которую она знала.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Жизнь дорожает. Калининград обогнал всю Россию по росту цен. Улучшения не предвидится. Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса. Безопасность калининградских энергообъектов под вопросом. Фокус напряженности. Москву атаковали более 400 дронов. В Калининградской области военные отработали защиту объектов Балтийского флота от БПЛА. Готовятся к неизбежному. Итак, годовая инфляция в Калининградской области в июне ускорилась и превысила показатель в 6%. Это выше, чем в среднем по России, где показатель достиг 6,2%, сообщает Калининградстат.
4: Больше всего за год подорожали услуги – почти на 10%. Цены на непродовольственные товары выросли на 5,6%, а продукты – почти на 5%. Одним из главных факторов роста цен стали овощи борщевого набора – капуста, картофель, лук, свекла и морковь. В Банке России объяснили это тем, что запасы прошлогоднего урожая заканчиваются, нового еще нет, а в магазинах региона преобладает импортная продукция, стоимость которой растет из-за расходов на доставку в Калининградскую область. Также после нескольких месяцев снижения в течение года в июне повысились цены на сахар. Кроме того, сильнее всего за год подорожало моторное топливо – почти на 16%. Также подорожали кофе, пассажирский транспорт и санаторно-курортные услуги.
3: При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Калининградской области в апреле 2026 года увеличилась до 84 тысяч рублей, сообщила руководитель Калининградстата Елена Александрова. По ее словам, по этому показателю Янтарный край заметно на целых 22% отстает от России в целом, где цифра равнялась 109 тысячам рублей. Впрочем, здесь нужны пояснения. Начисленная зарплата означает, что из нее еще не вычтен подоходный налог. Так вот, если его вычесть, то от 84 тысяч останется только 73 тысячи рублей, что и составит среднемесячную номинальную зарплату в регионе. А у кого-то она и того меньше. Ну вот Алексей без прозванных утверждает, что средняя зарплата в Калининградской области около 80 тысяч рублей. Об этом он заявил газете «Ведомости». В то же время журналист издания указал на 55-е место западного региона в рейтинге по динамике зарплат. Жители, дескать, жалуются на низкие доходы и высокие цены. Однако судя по ответу без прозванных, беспокойство населения он не разделяет.
4: По итогам 2025 года мы по размеру среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на одного работника среди всех регионов находимся на 41-м месте, а по темпам роста зарплаты на 12-м месте, заявил губернатор в интервью «Ведомостям».
3: По поводу стоимости товаров глава региона ожидаемо упомянул о программе сдерживания цен на социально значимые товары. Мол, товары с синими ценниками есть в почти в 500 магазинах. Еще без прозванных заверил, что никто не нарушает требования властей о 10% наценке на продукцию местных производителей и 15% на завозную. В то же время калининградцы заметили, что в Спаре кило сахара по льготной программе и синему ценнику почему-то стоит дороже – почти 100 рублей. При этом соседние «Пятерочки» на 20 рублей дешевле по обычному ценнику. На вопрос калининградки к губернатору, почему так происходит, в Минэкпроме Калининградской области откликнулись, но попросили уточнить, о каком сахаре идет речь, а после уточнения пропали. Комментарии от ведомства нет уже неделю. Возможно, сами не могут отойти от шока. От ценового шока перейдем к энергетическому. В Калининградской области Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса.
4: Росгвардейцы проверяют все. Системы физической защиты, видеонаблюдения, состояние ограждений и инженерных конструкций. Оценивают, насколько охрана готова к нештатным ситуациям. За полгода силовики проверили больше 20 объектов, а еще 10 раз приезжали с профилактикой. Без штрафов, но с беседами. В итоге выписали 17 предостережений, чтобы компании сами устранили недочеты. Еще 2 официальных предупреждения получили конкретные должностные лица. Всего в области насчитывается более 100 объектов топливно-энергетического комплекса. В региональном управлении Росгвардии говорят, что такие проверки – не разовая акция, а постоянная системная работа. Она нужна, чтобы вовремя заметить слабые места и не допустить угроз для инфраструктуры и людей.
3: В том, что угрозы имеются, уверен и Алексей Беспрозванных. В интервью газете «Ведомости» губернатор отметил, что недружественные страны на учениях отрабатывают варианты морской блокады и захвата Калининградской области. Но все тщетно.
4: Президент четко сказал на эту тему, что если будут возникать угрозы Калининградской области, то они будут уничтожены. Мы под надежной защитой. Покуситься на стратегический регион могут только безумные.
3: На случай, если таковые появятся, Беспрозванных напомнил о создании регионального министерства безопасности, где работают участники СВО. Впрочем, как показывает реальность, функционирование таких ведомств не в состоянии защитить население и инфраструктуру от массированной атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о более чем 400 дронах, летевших на Москву. Большая часть из них, по его словам, была нейтрализована на дальних подступах. А вот 85 БПЛА сбили буквально на подлете к столице. В результате были атакованы склады в Подольске и Домодедово. Зафиксировано как минимум 5 очагов пожара, в том числе в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Также сообщается о пожаре на нефтебазе в Подольске и эвакуации персонала крупнейшего склада «Wildberries» в Каледино. Есть информация и о 10 пострадавших. Словом, СВО добралась в глубокий тыл России. И даже центральное телевидение признает, что украинские удары будут только усиливаться. По словам Владимира Соловьева, к зиме под угрозой окажется энергетическая инфраструктура, а жителей Курской и Брянской областей уже сейчас стоит переселять в другие регионы России, поскольку сотни тысяч человек фактически живут на линии фронта и оставаться там небезопасно.
5: Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Но это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, должна быть государственная программа, переселение сейчас наших людей хотя бы на время. Не в ПВРы, а в нормальные условия.
3: На защите территории сфокусирован в последнее время и Балтийский флот. Военнослужащие провели в Калининградской области очередные ночные учения по защите объектов флота от беспилотников. Во время тренировки военные отрабатывали обнаружение, распознавание и уничтожение малых воздушных целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты самолетного типа условного противника. Для этого использовали зенитные артиллерийские установки и крупнокалиберные пулеметы «Утес». В качестве целей применяли осветительные снаряды, запущенные из самоходной гаубицы «Гвоздика», а также специальные учебные мишени. В Балтийском флоте заявили, что такие учения необходимы для подготовки личного состава и налаживания взаимодействия между различными подразделениями во время отражения воздушных угроз. А такие угрозы для Калининградской области постоянно усиливаются, в свою очередь предупреждают военные эксперты.
1: Кстати, в аэропорту Калининграда срочно ставят защиту от БПЛА. Госкорпорация по организации воздушного движения выплатит более 12 миллионов рублей частному предпринимателю за установку средств пассивной защиты от БПЛА в аэропорту Храброво. Защита от дронов должна появиться на административно-служебном здании с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения.
3: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радио «Лента».
6: Гофман.
7: Правительство Калининградской области разработало новые правила цифровой гигиены. Официальный документ уже опубликован на сайте областного правительства. Проект постановления, который запрещает чиновникам использовать рабочие компьютеры для личной переписки и заходить в мессенджеры на рабочих местах. Требования жесткие. Они распространяются абсолютно на всех сотрудников аппарата правительства и региональных министерств, без исключений. От мелких клерков до министров. На первый взгляд, обычная чиновничья рутина. Скучный документ, который можно пролистнуть и забыть. Но это только на первый взгляд. Потому что за этой сухой формулировкой «цифровая гигиена» скрывается совершенно другая реальность. Реальность, в которой система начинает панически бояться самой себя, своих сотрудников и тех цифровых следов, которые они оставляют в сети. И если вы думаете, что это локальная история, которая касается только людей в серых костюмах из здания на Дмитрия Донского, то вы глубоко ошибаетесь. Это касается каждого из нас. Но давайте обо всем по порядку. Давайте сначала разберемся, что именно произошло. Полноценный запрет на использование любых мессенджеров на рабочих ПК. Никаких личных переписок. Никаких отправленных файлов через сторонние сервисы. Официальное объяснение, как всегда, звучит максимально обтекаемо. Защита служебной информации. Повышение информационной безопасности. Предотвращение утечек данных. Красивые слова для отчетов, но давайте снимем этот фасад и посмотрим на цифры и факты, которые за ним стоят. Почему именно сейчас и почему именно в Калининграде? Наш регион – это эксклав, отрезанный кусок земли, зажатый между странами НАТО. Стратегический тупик, который в любых военных докладах фигурирует как Сувалкский коридор, непотопляемый авианосец или главная точка напряжения на Балтике. В таких условиях у руководства региона возникает вполне конкретный, осязаемый страх. Страх шпионажа. Страх прослушки. Страх того, что любая внутренняя записка, любая таблица по дефициту бензина или состоянию бомбоубежищ может мгновенно оказаться на столах зарубежных разведок. Власти панически боятся утечек информации. Они прекрасно понимают, что современные методы ведения разведки – это не шпионы в плащах с поддельными паспортами. Это обычный фишинг. Это взлом учетной записи рядового сотрудника Министерства строительства или ЖКХ. Это один клик по неправильной ссылке в мессенджере. И вот здесь мы упираемся в главный технологический абсурд нашего времени. Чиновников судорожно переводят на отечественный софт. Создаются специальные государственные мессенджеры, закрытые контуры, защищенные операционные системы. Но давайте говорить прямо. Иллюзия безопасности – это самое опасное, что может быть в сфере кибербезопасности. Отечественные мессенджеры, которые позиционируются как сверхзащищенные, на самом деле ломаются с пугающей регулярностью. Они прозрачны для отечественных спецслужб, и это ни для кого не секрет. Но проблема в том, что уязвимости в коде этих программ находят и зарубежные хакеры, и иностранные разведки. Базы данных утекают миллионными тиражами. А что касается западных мессенджеров, которыми, к слову, в личных целях продолжают пользоваться абсолютно все, включая высших чиновников области, там ситуация еще хуже. Любое устройство с установленным зарубежным софтом в приграничном регионе становится потенциальной точкой съема информации. Вы думаете, запрет на рабочих местах решит эту проблему? Считаем бытовую логику. Чиновник закрывает рабочий компьютер, где заблокирован условный Telegram. Достает из кармана личный смартфон, подключенный к той же рабочей сети Wi-Fi или к вышке сотовой связи у границы, и продолжает писать все, что хочет. Система пытается лечить симптомы, полностью игнорируя саму болезнь. Запрет мессенджеров на компьютерах – это имитация деятельности. Попытка построить бумажный забор против цифрового шторма. А теперь переходим к самому главному блоку этого выпуска. К тому, ради чего мы вообще все это разбираем. Ошибка думать, что, ну, запретили клеркам переписываться в рабочее время. Нам-то что? В нашей стране, и особенно в Калининградской области, любые подобные ограничения никогда не остаются внутри правительственного периметра. Чиновники – это просто испытательный полигон. Экспериментальная группа, на которой обкатываются новые механизмы контроля. Сначала гайки закручивают внутри аппарата власти. Смотрят, как реагирует система. Настраивают шлюзы, фильтры, методы мониторинга. А потом, когда технология отработана, ее масштабируют на все общество.
8: К чему нужно готовиться? Давайте смотреть на вещи трезво,
7: без иллюзий. Калининград, как стратегический регион, всегда будет идти на шаг впереди остальной России в плане ограничений цифровых свобод. Если сегодня система признает, что свободный доступ к мессенджерам на рабочем месте – это угроза национальной безопасности, то завтра под этим же предлогом доступ начнут ограничивать для обычных граждан. Сначала это коснется сотрудников стратегических предприятий – заводов, портов. Им запретят проносить личные смартфоны на территорию. Такое уже происходит на некоторых объектах, но это станет тотальной нормой. Затем правила цифровой гигиены спустят в университеты и школы. Студентов и преподавателей обяжут устанавливать только одобренный софт, а весь сторонний трафик в кампусах будет блокироваться. Шаг за шагом, тихими ведомственными приказами, цифровой занавес опустится на весь регион, потому что логика тотального контроля не умеет останавливаться на полпути. Вот она, дорожная карта, которая разворачивается прямо на наших глазах. Постановление областного правительства – это не про дисциплину на рабочем месте. Это признание уязвимости и старт масштабной зачистки цифрового пространства региона. Они панически боятся шпионов и прослушки, но защищаются от этого методами прошлого века, параллельно создавая базу для тотального контроля над каждым жителем области. Ограничения будут нарастать. Инфраструктура для этого уже готовится. Логика приграничного эксклава диктует свои суровые правила. И система будет закручивать эти гайки до тех пор, пока не перекроет весь свободный обмен информацией. Не нужно строить иллюзий и надеяться, что все обойдется. Нужно просто трезво оценивать реальность и понимать, к чему готовиться. Когда цифровые стены начинают строить вокруг правительственных зданий, это верный знак того, что скоро периметр этих стен расширится до границ всей области. На этом сегодня все. Услышимся в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: После ударов по складам Wildberries соцсети заполонили ролики владельцев магазинов, потерявших свой товар.
9: Сегодня мы потеряли 12 тысяч товаров. Меня зовут Виктория Терехова, я основательница бренда детской одежды For Real Kids и бренда сумок. Все наши товары по несчастной случайности были отгружены на московский склад, практически все. И сегодня они сгорели. Мы потеряли не только товары, но и все вложенные деньги в этот товар, потому что компенсации никакой не предусматривается. Буквально на прошлой неделе ВБ просил подписать оферту, что все эти риски селлер берет на себя.
10: Я посмотрела по отчетам, около 150-200 единиц у меня там хранилось. Wildberries уже обнуляет остатки. Компенсации не будет. Это похоже все, знаете, вот на муравейник, когда муравьи что-то строят, там пытаются, вкладываются, а потом кто-то берет и своей ногой просто наступает на этот муравейник. Вот это примерно так.
11: За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Сгорел склад в электростали. Это склад, на котором находилась основная часть товара нашего бренда. Никто не будет возвращать убытки за этот товар, потому что буквально недавно мы подписали оферту о том, что в случае атаки беспилотников все риски ложатся на нас.
12: Друзья, мы пережили одну из самых тяжелых ночей для предпринимательского сообщества. 24 человека пострадало в одной только электростали. Склад полностью уничтожен. И никаких, конечно, компенсаций за ваш товар, если вдруг у тебя там товар лежит, конечно, никаких компенсаций не будет. 1 июля обновилась оферта УВБ, где четко было прописано, что в случае прилета БПЛА никаких компенсаций за товар. Ну, в общем, все риски условно на вас.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире. каждый вечер. Главные новости дня.
13: Каменный век в Крыму. На фоне дефицита бензина проблем со светом и интернетом на полуострове начали устанавливать таксофоны. Первые такие аппараты уже появились в Джанкое и Евпатории. Их начали устанавливать в Крыму на фоне проблем со связью. Местные власти объясняют, что стационарные телефоны нужны на время перебоев с сотовой связью, чтобы вызвать экстренные службы. В городской администрации Джанкоя сообщили, что таксофоны работают даже при отсутствии сотовой связи и электричества.
14: По ним можно дозвониться в пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную службу газа и единую службу экстренной помощи.
13: Сотовая связь в Джанкое теперь по расписанию. Судя по объявлениям местных властей, стабильно пользоваться ею в городе можно только в определенные часы – с 8 до 12 и с 14 до 18 часов. Кроме того, на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах, отметили в Крымэнерго.
15: В населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак беспилотников, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.
13: Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней. В других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
16: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся. Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
13: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Сами крымчане жалуются, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации. Многие признаются, что в Крыму стало очень тревожно.
17: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
13: В ночь на 20 июля беспилотники в очередной раз атаковали Крым. Как пишут местные телеграм-каналы, взрывы прогремели сразу в нескольких городах полуострова. А возле Алушты после удара вспыхнул пожар на электроподстанции. На фоне проблем с безопасностью, топливом, электроснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Депутат Мосгордумы, первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева об отмене штрафов от автомобильных до ЖКХ.
18: Мы предлагаем перестать штрафовать людей за отсутствие документов, которые действительно сегодня уже приведены в электронный вид, в частности, водительские права. Мы все с вами, те, кто водители, имеют госуслуги авто, там можно сегодня предъявить электронные водительские права, конечно, и для водителей это было бы удобно. Более того, мы предлагаем не штрафовать за отсутствие подтверждения регистрации. Мы сегодня с вами живем также в цифровом государстве, и это кажется пережитком, особенно для таких больших регионов, как Москва, Подмосковье и ряд других. Мы предлагаем не штрафовать водителей, которые сегодня без ущерба природе решили немного помыть автомобиль на своем участке. Мы предлагаем не штрафовать сегодня тех людей, которые в принципе, захотели немножечко навести порядок на своем земельном участке, например, убрать неподходящие деревья. За это тоже сегодня у нас есть штраф. И многие-многие другие, которые сегодня, по мнению партии ЛДПР, просто являются избыточными и жили себя тогда, когда их принимала Государственная Дума. Возможно, они имели какую-то актуальность. Сегодня они эту актуальность потеряли. Более того, к нам приходят люди и говорят о том, что, пожалуйста, вот уберите эти штрафы. Например, вы знаете, что если сегодня вы переходите дорогу вне пешеходного перехода, вам может быть назначен штраф, но если это дорога и там нет движения, например, это не та дорога, такая большая автомагистраль, которую мы с вами там можем проходить только в определенных местах, то также может быть назначен штраф. И вот такие вещи мы предлагаем отменить сегодня для того, чтобы наши граждане не беспокоились по пустякам за штраф.
2: Криминальные новости.
19: Бывшего военного из Сибири убили и расчленили в Ленинградской области. По делу об убийстве в СИЗО отправили двоих мужчин. Арестованы 40-летний Александр Кухаренко и 52-летний Иван Иванов. По версии 47 News, в июле 2025 года двое мужчин убили уроженца Омской области по имени Степан, которому помогали с оформлением контракта на СВО, чтобы получать его выплаты через банковскую карту. Убитый на тот момент уже проходил военную службу, но ушел в самоволку и поэтому не подходил для получения денег. Расчлененное тело Степана нашли 1 мая текущего года в канаве в Ленобласти. После убийства обвиняемые уехали в Челябинскую область. При обыске у них нашли десятки банковских и мобильных карт. Сообщается, что один из подозреваемых в убийстве участника СВО, Александр Кухаренко, был многократно судим за нанесение тяжких телесных травм и побои, а также за кражу, грабеж и разбойное нападение. Последнее наказание он получил в 2024 году за кражу сумки с айфоном у ребенка, катавшегося на самокате. В Архангельской области суд приговорил 17-летнего парня к 6 годам и 4 месяцам воспитательной колонии по делу о жестокой расправе над родной матерью. Следствие и суд установили, в ночь на 22 февраля подросток, будучи под наркотиками, напал на спящую мать, нанес ей более 60 ударов ножом. Юноша пояснил, что перед этим надел наушники с музыкой, а на расправу решился, чтобы не огорчить мать своим планом сбежать из дома. После того, как женщина перестала подавать признаки жизни, подросток завернул ее в покрывало и отнес в подвал. Родные забили тревогу, когда на следующий день женщина не вышла на работу. Они поехали к ней домой. Подросток при общении с родственниками вел себя нервозно, попытался скрыться. Его задержали полицейские уже на вокзале. Известно, что юноша хорошо учился, занимался спортом, увлекался игрой на гитаре. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подросток испытывал признаки депрессии. Отрезал голову другу и спрятал в колодце. В Самарской области предстанет перед судом 77-летний житель города Отрадный, обвиняемый в жестокой расправе над знакомым. По данным регионального следкома, в январе 2026 года обвиняемый и его друг устроили застолье с употреблением спиртного. В ходе общения выяснилось, что у мужчин разное мнение на некий предмет беседы. Разгоряченные алкоголем спорщики начали конфликтовать. В какой-то момент пенсионер схватил нож и вонзил его в грудь оппонента. Всего он нанес не менее 16 ударов ножом в область расположения жизненно важных органов. На этом обвиняемый не остановился. Отделил конечности и голову от тела с помощью имеющегося в доме инструмента и поместил их в канализационный колодец. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Депутат Госдумы Михаил Делягин резко высказался о руководстве страны и партии «Единая Россия».
20: В то время спрашиваю в прямом эфире, а нормально, что мы поставляем, гордимся тем, что мы крупнейший поставщик металла, тем, кто делает из этого металла снаряды, чтобы убивать наших солдат и офицеров. И представитель «Единой России» мне под камеру объяснил, что да, это в этом заключается политика, которая поддерживает «Единую Россию» всеми силами. Торговать с врагом. В Америке есть такое преступление, но у нас это, как я понимаю, благодетель. Правда, никто не считает Запад врагом, не считая пропагандистов. Обратите внимание, официально нет. Есть даже термин «недружественное государство», но нет термина «враг». Вот, так что это, естественно, не про Венгрию, она никого особо не интересует в этой ситуации, не про Бельгию, и пока не про сжиженный природный газ, она пока про нефть. Но это очень-очень-очень опасно и неприятно. Это сигнал для нормализации нашей социально-экономической политики, но пока этот сигнал в упор продолжают не слышать.
2: Главные новости дня.
3: Вместо компенсации кредиты пожар на складе Wildberries не могут потушить уже третий день. Платить за сгоревший товар компания не будет никому.
0: Весь мой товар сгорел на складе Wildberries. Это я узнал сегодня утром.
21: Я понимаю, что еще куча таких же людей в такой же ситуации, в таком же... Что они будут делать тоже, я не знаю.
22: Хочется выйти. Погибли люди. Самое искреннее соболезнование семьям погибших.
3: Ответ от компании многих шокировал. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что юридически маркетплейс не обязан компенсировать продавцам стоимость утраченной продукции.
23: Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки.
3: При этом вместо прямых компенсаций пострадавшему бизнесу предложили льготные кредиты. Wildberries Bank сообщил, что предприниматели смогут получить займы на восстановление товарных запасов, воспользоваться отсрочкой платежей и программами факторинга. Экономист Игорь Липсис говорит, что для многих предпринимателей такой вариант трудно назвать помощью.
24: Если человек потерял товар, который уже был куплен на собственные деньги, кредит не компенсирует убыток, он лишь создает новый долг. Для малого бизнеса это зачастую означает попытку выжить за счет очередного займа.
3: Как стало известно, в день атаки еще 7 июля компания Wildberries внезапно изменила условия договоров. Она документально сняла с себя ответственность за утрату товаров в результате атак беспилотников, ракет и других боеприпасов. По оценкам экспертов, в результате удара Marketplace мог потерять около 7% всех своих складских мощностей. Общий ущерб оценивается примерно в 50 миллиардов рублей. Продавцы по всей стране публикуют сотни видеороликов о своих убытках.
25: Сейчас сгорит или уже сгорел самый большой склад Wildberries, Электросталь и еще Котовск. Я вообще просто в шоке, с чем мы сталкиваемся в последнее время. Конечно, да, там еще есть погибшие. Я очень сочувствую тем, чьи близкие там пострадали, погибли. Мы не должны через это проходить, но почему-то так получается, что проходим. Это очень печально на самом деле.
3: История показала новую реальность российского бизнеса. Раньше главным риском для продавцов были конкуренты или падение спроса. Теперь к этому добавились атаки на логистическую инфраструктуру. И, как выяснилось, даже если товар полностью сгорит на складе, ответственность за эти потери в итоге ложится не на компанию, а на самого предпринимателя. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Владелец транспортной компании Игорь Зубков о критической ситуации с бензином в Крыму и Краснодарском крае.
26: 1000 литров привезти нам обошлось это 200 плюс тысяч рублей. В 3 машины 2 дня выпали из графика, чисто катанием за бензином занимались, но не суть. Итак, давайте по ситуации в Краснодарском крае. В Краснодарском крае с каждым днем точно так же, как и в Крыму, ухудшается ситуация. Да, она не такая критичная, как у нас сейчас в Крыму, что на заправках бензин 220, 240, 260 – это АТАМ-ТЭС, какие-то частные заправки – это 300, 350, 400 рублей за литр. Это прям очень тяжело. Вот, но многие люди просто отказываются от машин, переходят на велосипеды, электросамокаты, общественный транспорт, как бы стараются как-то перекрываться. На самом деле тяжело, я уже сам прихожу потихоньку к тому, что пора ставить машину. Даже вот эти вот мутки, то, что мы там ездим за бензином, как-то что-то перекрываемся, ну, тоже уже очень сильно бьет по карману. Плюс наматываются километражи, плюс все непонятнее, непонятнее, какой, где сейчас там бензин заливается. Если первые разы мы ездили, ты приехал на Лукойл, ну, все, не без проблем залил в канистре, привез, спишь спокойно, то сейчас уже все сложнее. Вот, это если коротко и по делу. Дальше. В Краснодарском крае ситуация ухудшается. Большие пробки, мало АЗС с бензином. Это факт. Это надо просто принять и понять. Поэтому думайте лишний раз, куда-то стоит, не стоит ехать. Старайтесь экономить, старайтесь как бы меньше выкатывать бензин и делать какие-то, возможно, запасы хотя бы там по 30, 40, 50, 60 литров. Почему? Потому что, ну, запас нужен. Куда-то надо срочно поехать, заправился, поехал, решил свой вопрос. Вот, мы видели на заправках драки, мы видели на заправках пожары машин, да. Мы видели, пока ехали, прилеты, работу ПВО. Это все настолько сильно оставляет эмоции.
6: Телеведущий Владимир Соловьев внезапно признал, что бензина нет, и пожурил олигархов, которые продолжают устраивать вечеринки, пока в Крыму голодают люди.
1: На заправках очереди. Люди нервничают. Иногда приходится прибегать к помощи правоохранителей, чтобы наводить порядок. Когда заезжаешь в Донецк и видишь, что очереди нет и бензин есть, но цена 150 рублей за литр 95-го. И дистопливо, и газ. А когда в этот момент я читаю, что какой-то очередной российский, не самый большой олигарх, но предприниматель, где-то там подальше от линии фронта, проводит какую-то очередную вечеринку и приглашает одну певицу на костылях и израильскую журналистку вести мероприятие за безумные деньги, мне хочется сказать, а что он отмечает? Я бы подумал, что, наверное, сейчас, когда такая ситуация, было бы правильно на эти деньги купить генератор и отправить в Крым. Это реальная проблема.
2: Радиолента. Прямая речь.
8: Жители Электростали спросили о причинах и последствиях удара по складу Wildberries в ночь на 18 июля. И вот что они думают по этому поводу.
4: Это не то слово, что страшно. Все ночью все повскочили, как никто не поймет, в чем дело. Думали, что уже война. Все перепугались. Ну, это что такое есть-то? С какой стати? Зачем они сюда залетели-то? Что надо-то в Электростали-то? Это разве мыслимо? Тут прямо рядом город. Разве можно взрывать? Это всех людей перепугает.
5: Как вы отреагировали, когда
7: страшно.
5: Все...
7: Страшно.
5: Просто страшно. Ну, реально, как будто война. Есть ли какие-то надежды на будущее, что в будущем это перестанет повторяться? Или же стоит привыкать жить в таком напряжении?
7: Не, ну, все говорили, что в 28-м году закончится все это дело. Ждем.
5: В 28-м?
7: Ну, изначально, когда это все было. Все говорили. Поэтому привыкаем, а что делать? А те ребята, которые вообще находятся там в зоне, еще тяжелее.
9: Я это не могу понять, почему это происходит, если честно. Хотя у меня и высшее образование, и несколько, и я работала на такой серьезной работе. Для меня это очень трудно. Я не знала, что делать, и в таком смятении была. Я даже, ну, потому что я уже наслышана, что все Подмосковье горит.
5: Но сами не видели, да, до этого?
9: Я видела с балкона вот эти все пожары.
2: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Дронового навала на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад Wildberries, нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
10: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
3: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
11: Сильнее разгорается, да?
3: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
12: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
3: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
13: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
3: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
14: Погибшие и ущерб, которые никто не возместит. Военкор Живов о последствиях атаки на Wildberries.
15: Погибли не менее 8 человек, пострадали около 50. По оценкам участников рынка, с учетом потерь селлеров, общий ущерб может приблизиться к сотне миллиардов рублей. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время. В «Электростале» уничтожены 5 из 10 складских блоков. В это время Зеленский публично поблагодарил подразделение за ночную атаку беспилотников на логистические центры. К слову, интересно совпало, что Wildberries еще в начале июля внес изменения в правила работы с продавцами. Падение беспилотники прописаны компанией как форс-мажоры, освобождающие ее от ответственности. То есть возмещения ущерба не будет.
14: Пила больше нет. Военкор-канал «Записки ветерана» об одной из самых масштабных атак на Россию.
16: В ночь на 18 июля 2026 года вооруженные силы Украины провели масштабную комбинированную атаку беспилотниками по территории нескольких регионов. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Тамбовской области, где удару подвергся логистический центр Wildberries в городе Котовск. По уточненным данным, погибли 7 сотрудников ночной смены. Еще 24 человека пострадали. На объекте возник пожар, который впоследствии потушили. Московская область также стала главным направлением налета. Более 370 дронов были направлены именно туда. В подмосковном Ногинске атакован резервуарный парк нефтебазы. Зафиксировано возгорание. Также в «Электростале» пострадал еще один склад Wildberries, в результате чего начался сильнейший пожар. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над областью сбиты 64 беспилотника. Но некоторые все же достигли целей. Во Владимирской области один из дронов попал в жилой многоквартирный дом. Людей эвакуировали, жертв, по предварительным данным, нет. Но это же не война. Еще не она ведь, а просто специальная военная операция по плану.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
0: Всем привет, это подкаст «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, о чем сейчас шепчутся на каждой кухне. О том, как в России идет скрытая мобилизация и как устроена настоящая охота на мужчин. Мы разберем, почему огромные деньги и выплаты в 5 миллионов рублей больше не работают и люди просто боятся умирать. Вы узнаете, как обычные уличные камеры с искусственным интеллектом, вызовы такси и доставки еды превратились в ловушку, из которой почти невозможно выбраться. Мы честно расскажем, что происходит с закрытыми дверями военкомата, где людей силой и угрозами заставляют подписывать контракты.
17: Государство предлагает человеку огромную сумму. Ну, типа, на этом можно купить неплохую квартиру в регионе. И все это просто за одну подпись в контракте. А человек разворачивается, меняет сим-карту и прячется. Возникает абсолютно логичный вопрос. Почему система, которая так долго держалась на покупке лояльности, вдруг перешла к открытому насилию на улицах?
0: Тут происходит то, что в макроэкономике принято называть кризисом перепроизводства капитала. Только вот товар очень специфический. То есть денег в систему влили просто невероятное количество. Печатный станок работает без остановок.
17: Бюджеты регионов соревнуются, кто даст больше.
0: Именно. Но возникла парадоксальная проблема. Жизни на продажу больше не осталось. Рынок опустел.
17: Но подожди, если посмотреть на Москву, там разовые выплаты при подписании контракта сейчас доходят до 3, а где-то и до 5 миллионов рублей. Это же колоссальные деньги. Неужели этот финансовый пылесос вообще перестал затягивать людей? 5 миллионов – это для многих билет в другую жизнь.
0: Которым невозможно воспользоваться, если тебя нет в живых.
17: Справедливо.
0: Математика выживания стала очевидной даже для самых отчаянных. Москвичи, глядя на эти суммы, прекрасно понимают статистику. Средняя продолжительность жизни в штурмовых подразделениях крайне мала. Миллионы на гроб никому не нужны.
17: И как реагирует средний класс? Просто прячутся?
0: Да, столичный бизнес и средний класс просто мимикрируют. Переходят на удаленку, арендуют квартиры не на свое имя.
17: Перестают появляться по месту прописки.
0: Абсолютно. В итоге военкоматы сытого мегаполиса катастрофически проваливают планы.
17: Хорошо, Москва – это город с высоким уровнем жизни. Но если взглянуть на депрессивные регионы, та же Бурятия, которая долгое время была главным донором живой силы. Разве там финансовый стимул тоже перестал работать?
0: Там сработал другой ограничитель – демографическое истощение. Да, на первом этапе туда шли от страшной бедности.
17: Чтобы закрыть микрозаймы?
0: Да, закрыть кредиты, отремонтировать дом. Но сейчас деревни и малые улусы остались физически без мужчин.
17: Разрушен традиционный уклад?
0: То есть деньги уже не могут это компенсировать.
17: В том-то и дело. Семьи начали осознавать экономическую ловушку. Разовая выплата за гибель кормильца, она не решает проблему долгосрочного выживания. Деньги заканчиваются, а похороны в этих регионах идут бесконечной чередой. Финансовая магия рассеялась. И раз купить людей за миллионы или забрать их с заводов не выходит, система неизбежно скатывается к методам, которые раньше казались маргинальными.
0: Начинается отлов студентов, трудовых мигрантов, вахтовиков. Всех тех, у кого нет защиты со стороны крупных корпораций.
17: То есть раз люди не идут за деньги, за ними приходят физически. Но знаешь, легко подумать, что это выглядит как в кино про средневековье, мужики с дубинками бегают по площадям. Реальность-то куда страшнее.
0: Это высокотехнологичная охота. Современный мегаполис в России превратился в гигантскую паутину.
17: Как именно работает эта паутина? Потому что истории про уличные рейды звучат пугающе, но часто кажутся каким-то хаосом.
0: Хаос – это лишь видимость. Вот возьмем недавние случаи. В Пензе мужчину задержали на автобусной остановке. Подъехала белая машина, обычный «Ларгус», без полицейской раскраски, но с зеленой полоской судебных приставов. Люди в гражданском затолкали его внутрь. Или вот во Владивостоке случай. Человек возвращался с дня рождения друга. К нему подходят двое, предлагают выпить пиво. Напоили, посадили в машину, покатали по городу и увезли на закрытую территорию сборного пункта.
17: Поразительно то, как на это реагируют чиновники. Когда появляются видео, где плачущие жены бросаются под колеса автобусов возле сборных пунктов, военкомы сначала называют это постановочными кадрами.
0: Да, угрожают уголовными делами, говорят о вмешательстве спецслужб.
17: А через несколько дней те же самые лица буднично заявляют: это плановые рейды по установлению лиц, не вставших на учет. Ну а давай вернемся к паутине. Вот эта машина с приставами – это ведь финал цепочки. А как они узнали, что человек выйдет в тапочках именно в этот момент?
0: Вот здесь в игру вступает цифровой капкан. Ты заказываешь пиццу, вызываешь такси или берешь в аренду самокат, и это как бы касание нити. На вибрацию этой нити система реагирует моментально.
17: Камеры с распознаванием лиц.
0: Система интеграции напрямую связана с планшетами патрульных групп. От момента, как камера на подъезде зафиксировала лицо, до передачи точной геолокации опергруппе проходит около 5 минут.
17: 5 минут?
0: Да. Человек просто не успевает отойти от своего дома. Инфраструктура комфорта, но она предала своих пользователей.
17: Получается, базы данных частных компаний используются против граждан?
0: Совершенно верно. Силовики получают доступ к базам доставок еды. Представь, курьер приносит заказ, человек открывает дверь, а за спиной доставщика уже стоят военные.
17: Это же классическая засада.
0: Да. Системы каршеринга передают координаты машин. Транзакции по банковским картам тоже светятся в системе. Оплатил кофе картой, за тобой выехали.
17: Слушай, если проанализировать этот механизм с правовой точки зрения, то происходит полное уничтожение презумпции невиновности. Речь идет о концепции так называемой гражданской смерти. И пугает то, насколько она автоматизирована.
0: Да. Механика этой гражданской смерти поражает. Как человек теряет все, даже не выходя из дома.
17: Через электронный реестр военнообязанных. Он устроен так, что права блокируются не по решению суда, а алгоритмом. Как только в базе появляется статус «повестка направлена», запускается таймер.
0: 7 дней, верно?
17: Да. Через 7 дней система автоматически связывается с базами ГИБДД, Росреестра, банков. Даже если человек живет в тайге, у него кнопочный телефон без интернета, и он в глаза не видел эту электронную повестку, он лишается всего.
0: Блокировка водительских прав, запрет на кредиты, невозможность продать или купить квартиру, запрет на выезд за рубеж.
17: И самое важное, человек лишен базовых конституционных прав просто по факту того, что чиновник где-то нажал кнопку в кабинете. Никаких судебных разбирательств, никаких адвокатов. Государство просто выключает человека из социума.
0: И вот, допустим, цифровой капкан сработал. Камера вычислила, алгоритм заблокировал права, патруль приехал за 5 минут и затолкал человека в Ларгус. Что происходит после того, как за ним закрываются железные двери сборного пункта?
17: Начинается этап принудительной трансформации. Задача системы на этом этапе – сломать психику. Из обычного гражданского, который еще час назад пил кофе, нужно срочно сделать покорного солдата.
0: И первое орудие в этом процессе – абсолютная изоляция. Телефоны зимаются еще в коридоре. Здания военкоматов де-факто превращаются в режимные объекты вообще вне правового поля. Человек остается один на один с конвейером.
17: И дальше?
0: А дальше в ход идет прямое физическое насилие. Есть задокументированные чудовищные случаи. Людей избивали деревянными брусками по рукам, чтобы они не могли сопротивляться и подписали контракт.
17: Кошмар.
0: В той же Пензе был случай, когда мужчина от абсолютного отчаяния прыгнул в окно из кабинета врача на 2-м этаже, пробил крышу припаркованного автобуса и только благодаря этому чудом смог сбежать.
17: А что насчет медицинских комиссий? Система ведь не может отправлять на фронт тяжелобольных людей, но это же просто нерационально.
0: Рационально здесь давно уступило место плановым показателям. Медицинских комиссий де-факто больше не существует. Врачи на сборных пунктах выполняют роль статистов.
17: То есть берут всех?
0: Отправляют людей с хронической ишемией головного мозга, отправляют тех, у кого после травм отнимаются ноги.
17: Да ладно?
0: Серьезно? Забирают пациентов прямо из психиатрических стационаров. После недавних попыток суицида в медицинских картах просто ставят штамп. Активно высказывал желание служить, суицидальные мысли отрицает.
17: Но применять физическое насилие ко всем подряд невозможно. Должен быть какой-то другой метод слома воли.
0: Он есть. Это метод создания альтернативного ада. Классическая связка доброго и злого следователя, помноженная на депривацию сна. Человека доводят до глубокого когнитивного истощения.
17: Как именно это работает на практике?
0: Людей держат в переполненном помещениях. Яркий свет не выключается сутками, постоянно играет громкая музыка, не дают ни спать, ни нормально сидеть.
17: Пытка лишением сна.
0: Да, а когда мозг человека перестает критически оценивать реальность, его заводят в кабинет. Там показывают заранее распечатанный бланк уголовного дела.
17: И что говорят?
0: Говорят: смотри, вот постановление, до 10 лет тюрьмы за уклонение или сопротивление. Сгноим на зоне, а оттуда все равно поедешь на фронт, но уже в штрафной батальон и без выплат.
17: И если это не работает, переходят к угрозам жизни на самом фронте.
0: Угрожают отправить в штурмовой батальон вообще без бронежилета. Открытым текстом заявляют: Не подпишешь по-хорошему, проживешь в окопе ровно 3 дня.
17: А если человек все еще сопротивляется?
0: Начинают давить через семью, угрожают инициировать налоговые проверки бизнеса родителей, обещают проблемы на работе у жены. И в состоянии полнейшего истощения человек ломается.
17: Меня во всей этой конструкции поражает правовой абсурд происходящего. Любой студент юрфака на первом курсе скажет, что контракт, подписанный под угрозами, шантажом или физическим насилием, юридически ничтожен.
0: Конечно.
17: Это кабальная сделка, которая прямо противоречит Гражданскому кодексу.
0: Но суды ведь должны это контролировать.
17: В том-то и дело, что военные суды и суды общей юрисдикции просто штампуют отказы по таким искам. Родственники подают заявления, приносят доказательства давления, а судьи признают эти подписи добровольным решением. Система больше не опирается на закон. Произошел абсолютный правовой дефолт. Суд превратился в

0: банковских приложений, буквально сидят в четырех стенах.
1: А если что-то со здоровьем?
0: Доходит до того, что они боятся пойти в больницу с острой зубной болью или обострением хронических заболеваний. Потому что государственные клиники обязаны передавать данные в базу учета.
1: Слушай, в такой ситуации должен был кардинально измениться гендерный баланс в семьях. Кто берет на себя контакт с внешним миром?
0: Женщины. Они становятся эдакими живыми щитами. Вся внешняя коммуникация, которая раньше делились пополам, теперь ложится на них.
1: Магазины, коммуналка.
0: Походы в магазин, оплаты счетов, решение вопросов со школой и детскими садами. Женщины буквально идут на пару шагов впереди мужей на улице. Если мужчине критически необходимо куда-то выйти, ну, например, чтобы проверить, нет ли впереди патруля...
1: На фоне такого тотального отчаяния всегда возникает теневая экономика. Криминальные рынки спасения должны были взлететь до небес.
0: Цены на фейковые медицинские диагнозы улетели в космос. За справку о негодности просят миллионы. Но тут возникает трагичный парадокс.
1: Какой?
0: Люди отдают последние сбережения, влезают в долги, покупают эту справку. А когда попадают в облаву, военные прокуроры на сборных пунктах просто рвут эти документы и аннулируют диагнозы прямо на месте.
1: Ого! И деньги, естественно, никто не возвращает.
0: Конечно. Человек с фиктивной справкой все равно отправляется в окоп.
1: А что насчет цифрового мошенничества? Раз главная угроза исходит от искусственного интеллекта и баз данных, наверняка появились те, кто обещают решить эту проблему.
0: Даркнет переполнен объявлениями. За криптовалюту мошенники обещают удалить лицо из баз данных ИИ Москвы и Петербурга или стереть строчку из электронного реестра.
1: И люди в это верят?
0: В отчаянии, да. Платят за это тысячи долларов. Естественно, это чистый обман. Никакие хакеры не могут удалить данные из закрытого контура спецслужб.
1: То есть человек платит за воздух, выходит на улицу с ложной уверенностью в безопасности...
0: И его тут же задерживает патруль.
1: Если посмотреть на макроэкономические последствия этого подполья, огромный пласт самых продуктивных специалистов, айтишники, инженеры, проектировщики, логисты буквально прячутся по подвалам и съемным дачам. Они либо перестают работать вообще, либо работают в серую.
0: Производительность труда падает катастрофически. Экономика начинает рассыпаться не от санкций, а от того, что из нее силой вырвали ключевые кадры.
1: Заводы останавливаются.
0: Да, те предприятия, которые не смогли организовать бронь, встают, потому что на производственной линии просто некому стоять. Целые отрасли деградируют, потому что активное мужское население либо поймано, либо парализовано страхом.
1: И это ведет к настоящей антропологической катастрофе. Сейчас фиксируется эпидемия тяжелых клинических депрессий и посттравматического стрессового расстройства у людей, которые даже близко не видели фронта. Семьи разрушаются под грузом постоянной паранойи и изоляции.
0: Вымывается и криминализируется самый активный, самый созидательный слой населения.
1: Получается, страх перестает быть просто эмоцией. Страх становится главным и, по сути, единственным институтом управления обществом. Правоохранительная система окончательно переориентирована на одну единственную задачу.
0: На какую?
1: Превращение живого, мыслящего человека в бесправный, управляемый ресурс. И парадокс в том, что технологии, которые изначально создавались для безопасности этого самого общества, умные камеры, цифровые сервисы, быстрые базы данных, теперь охотятся на него. Возникает страшный философский вопрос. Если цифровая тень человека теперь имеет над ним абсолютную власть, есть ли вообще шанс когда-нибудь вернуть контроль над собственной жизнью?
0: Какой итог можно подвести в сегодняшнем разборе дня? Главное, система больше не может купить людей за деньги, поэтому она перешла к обычному насилию и цифровому шантажу. Мужчин просто лишили всех прав. Теперь достаточно одной строчки в электронном реестре, чтобы человек стал невидимкой в собственной стране. Сотни тысяч людей прямо сейчас вынуждены прятаться, бросать работу и месяцами не выходить на улицу, разрушая свои семьи и здоровье. Эта дикая облава забирает не просто рабочих или студентов, она буквально перемалывает будущее страны. Это был разбор дня. Держитесь, берегите себя и близких.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном.

0: в ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Вместо компенсации кредиты пожар на складе «Вайлдберриз» не могут потушить уже третий день. Платить за сгоревший товар компания не будет никому.
2: Весь мой товар сгорел на складе «Вайлдберриз». Это я узнал сегодня утром.
3: Я понимаю, что еще куча таких же людей в такой же ситуации, в такой же... Что они будут делать тоже, я не знаю.
4: Хочется выйти. Погибли люди. Самое искреннее соболезнование семьям погибших.
1: Ответ от компании многих шокировал. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что юридически Marketplace не обязан компенсировать продавцам стоимость утраченной продукции.
5: Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки.
1: При этом вместо прямых компенсаций пострадавшему бизнесу предложили льготные кредиты. Wildberries Bank сообщил, что предприниматели смогут получить займы на восстановление товарных запасов, воспользоваться отсрочкой платежей и программами факторинга. Экономист Игорь Липсис говорит, что для многих предпринимателей такой вариант трудно назвать помощью.
6: Если человек потерял товар, который уже был куплен на собственные деньги, кредит не компенсирует убыток, он лишь создает новый долг. Для малого бизнеса это зачастую означает попытку выжить за счет очередного займа.
1: Как стало известно, в день атаки еще 7 июля компания Wildberries внезапно изменила условия договоров. Она документально сняла с себя ответственность за утрату товара в результате атак беспилотников, ракет и других боеприпасов. По оценкам экспертов, в результате удара Marketplace мог потерять около 7% всех своих складских мощностей. Общий ущерб оценивается примерно в 50 миллиардов рублей. Продавцы по всей стране публикуют сотни видеороликов о своих убытках.
7: Сейчас горит или уже сгорел самый большой склад Wildberries, Электросталь и еще Котовск. Я вообще просто в шоке, с чем мы сталкиваемся в последнее время. Конечно, да, там еще есть погибшие. Я очень сочувствую тем, чьи близкие там пострадали, погибли. Мы не должны через это проходить, но почему-то так получается, что проходим. Это очень печально на самом деле.
1: История показала новую реальность российского бизнеса. Раньше главным риском для продавцов были конкуренты или падение спроса. Теперь к этому добавились атаки на логистическую инфраструктуру. И, как выяснилось, даже если товар полностью сгорит на складе, ответственность за эти потери в итоге ложится не на компанию, а на самого предпринимателя. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
0: Радиолента. Прямая речь.
8: Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин рассказал президенту, что жилье строится благодаря беспрецедентной поддержке по ипотеке.
9: 16 триллионов у нас инвестирует население в жилье ежегодно. Это самый крупный инвестор. И, конечно, когда мы поддерживаем ипотекой, то люди вкладывают больше. Вот целый ряд решений, которые были приняты, да, но самое главное вещь, это решение, то, что мы не остановили ничего. Это было непростое решение. Вот, и сейчас мы видим, кстати, что рыночная ипотека повышается. Мы видим, что по мере снижения ставки люди все-таки начинают перекладываться в недвижимость. Поэтому, ну, делаем все, чтобы удержать тот объем строительства, но и самое главное, чтобы люди получили все свои дома, все свои квартиры, за которые заплатили.
10: И вовремя.
9: И вовремя.
10: Нужного качества.
0: Главные новости дня.
11: Каменный век в Крыму. На фоне дефицита бензина проблем со светом и интернетом на полуострове начали устанавливать таксофоны. Первые такие аппараты уже появились в Джанкое и Евпатории. Их начали устанавливать в Крыму на фоне проблем со связью. Местные власти объясняют, что стационарные телефоны нужны на время перебоев с сотовой связью, чтобы вызвать экстренные службы. В городской администрации Джанкое сообщили, что таксофоны работают даже при отсутствии сотовой связи и электричества.
12: По ним можно дозвониться в пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную службу газа и единую службу экстренной помощи.
11: Сотовая связь в Джанкое теперь по расписанию. Судя по объявлениям местных властей, стабильно пользоваться ею в городе можно только в определенные часы – с 8 до 12 и с 14 до 18 часов. Кроме того, на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах, отметили в Крымэнерго.
10: В населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак беспилотников, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.
11: Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
13: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся. Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
11: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Сами крымчане жалуются, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации. Многие признаются, что в Крыму стало очень тревожно.
14: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. Всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
11: В ночь на 20 июля беспилотники в очередной раз атаковали Крым. Как пишут местные телеграм-каналы, взрывы прогремели сразу в нескольких городах полуострова. А возле Алушты после удара вспыхнул пожар на электроподстанции. На фоне проблем с безопасностью, топливом, электроснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин о ситуации в строительном бизнесе.
15: Давайте вот с конца начнем. Отличная презентация, абсолютно правильные несколько слайдов, которые показывают, с одной стороны, то, что по факту сегодня есть, но с другой стороны, вот давайте начнем о запуске новых проектов. Сегодня у нас в стройке порядка 118 миллионов метров, которые строятся с привлечением средств граждан через проектное финансирование, через счета эскроу. Порядка 35% из них еще не выведено в продажу, потому что разрешение на строительство есть. Это, по сути, те этапы стройки, которые реализуются. Из этого объема продано 31%. Средняя распроданность по стране сегодня составляет как раз 30-32%. Если смотреть 2026 год, то распроданность составляет 56%. Если смотреть 2028 год, то распроданность составляет 18%. Соотношение стройготовности к распроданности сегодня снижается. Поступления на счета эскроу снижаются. Соответственно, сегодня эффективная ставка при проектном финансировании в среднем по стране составляет порядка 10-10,5%. Если посмотреть на проекты, запущенные в прошлом году во втором полугодии и в этом полугодии, то там средняя ставка, а это порядка 20-25% от объема строящегося на рынке жилья, составляет, на мой взгляд, там, коллеги поправят застройщики, порядка 14-18% в зависимости от того, в каком регионе.
0: На радио «Лента» «Шок дня».
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио Лента. 15.57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Погибшие и ущерб, которые никто не возместит. Военкор Живов о последствиях атаки на Wildberries.
18: Погибли не менее 8 человек, пострадали около 50. По оценкам участников рынка, с учетом потерь селлеров, общий ущерб может приблизиться к сотне миллиардов рублей. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время. В Электростале уничтожены 5 из 10 складских блоков. В это время Зеленский публично поблагодарил подразделение за ночную атаку беспилотников на логистические центры. К слову, интересно совпало, что Wildberries еще в начале июля внес изменения в правила работы с продавцами. Падение беспилотники прописано компанией как форс-мажоры, освобождающие ее от ответственности. То есть возмещения ущерба не будет.
17: Пила больше нет. Военкор-канал «Записки ветерана» об одной из самых масштабных атак на Россию.
19: В ночь на 18 июля 2026 года вооруженные силы Украины провели масштабную комбинированную атаку беспилотниками по территории нескольких регионов. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Тамбовской области, где удару подвергся логистический центр Wildberries в городе Котовск. По уточненным данным, погибли 7 сотрудников ночной смены. Еще 24 человека пострадали. На объекте возник пожар, который впоследствии потушили. Московская область также стала главным направлением налета. Более 370 дронов были направлены именно туда. В подмосковном Ногинске атакован резервуарный парк нефтебазы. Зафиксировано возгорание. Также в Электростале пострадал еще один склад Wildberries, в результате чего начался сильнейший пожар. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над областью сбиты 64 беспилотника. Но некоторые все же достигли целей. Во Владимирской области один из дронов попал в жилой многоквартирный дом. Людей эвакуировали, жертв, по предварительным данным, нет. Но это же не война. Еще не она ведь, а просто специальная военная операция по плану.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
1: Ловит на живца. Пришедшему уточнить данные запаснику предложили подписать контракт. Он еле унес ноги из военкомата. Повестка для уточнения учетных данных все чаще становится лишь поводом привести человека в военкомат. А уже там начинается совсем другой разговор. Именно с такой ситуацией, по данным военных юристов, и столкнулся житель Липецка Сергей Нечаев. Запасник получил обычную повестку, пришел сверить документы, но вместо проверки данных ему начали настоятельно рекомендовать подписать контракт с Минобороны.
20: Сначала просто сверили документы, потом отправили к судебным приставам. Мне начали рассказывать, что если подпишу контракт, то можно списать долги хоть до 10 миллионов рублей. Потом пришел рекрутер и тоже стал уговаривать идти служить.
1: На этом история не закончилась. Когда мужчина несколько раз отказался, ему предложили заполнить специальный документ.
21: Подтверждаю, что ознакомлен с условиями прохождения военной службы по контракту, положенными выплатами и добровольно отказываюсь от заключения контракта.
1: Только после подписания этого отказа мужчине разрешили покинуть военкомат. Военный эксперт Иван Ступак считает, что подобная схема начинает использоваться все чаще.
22: Сегодня повестка для уточнения данных во многих случаях становится способом привести человека в военкомат. Уже на месте с ним работают рекрутеры, рассказывают о льготах, выплатах, списании кредитов и пытаются убедить подписать контракт. Формально человек пришел не на вербовку, но фактически именно этим все и заканчивается.
1: Похожих историй в последние месяцы становится все больше. Ранее родственники сообщали о случаях, когда мужчин после визита в военкомат или пункты отбора уговаривали заключать контракт, а иногда и вовсе не позволяли сразу покинуть территорию. Получается, что теперь даже обычная повестка с формулировкой «для уточнения данных» уже не гарантирует обычную проверку документов. Для многих россиян она становится первым этапом настойчивой попытки завербовать их на фронт. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Военный адвокат.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
17: Тыла больше нет. Военкор Котенок о последствиях атаки на Вайлдберриз.
3: Иной раз наши говорящие головы могут ляпнуть такое, что хоть святых вон выноси. На этот раз после ударов по структуре Wildberries вдруг решили принять позицию зайцев, которые косят трын-траву. Мол, а нам все равно, бейте еще, только злее будем. И еще брякнули, мол, кому нужен этот Wildberries, разве что только хозяевам. Убытки на 100 миллиардов как-то прошли мимо кассы. Лишний раз убеждаюсь, что иной раз лучше промолчать. Понимаю, что порой трудно пропетлять, потому что если партия прикажет, то комсомол ответит «есть». И все же, к чему переливать из пустого в порожнее, когда мы каждый день несем потери не только военных, но и гражданских людей? А при ударах по Wildberries есть убитые, а число раненых перевалило за 6 десятков. И комментировать тут можно только так – война. Враг пытается хоронить любую приемлемую и значимую цель на территории Российской Федерации. Любую. От заводов и аэродромов к воинским частям, хранилищам с топливом, объектам транспортной логистики и многому другому. Оборона воздуха требует радикального усиления. От этого зависит безопасность миллионов. А говорить про удары врага, что только на пользу пойдут, вам перед погибшими не стыдно? Хотя какой там стыд?
17: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
18: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» наголову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
17: Япония, Украина и ракеты для «Патриот». Военкор Астрахань о будущих лицензиях и производстве.
19: После слов Трампа о будущих лицензиях для Украины на производство ракет для патриотов, Зеленский почти сразу начал как-то интересно упоминать желание сотрудничать с Японией. Надо понимать, что массовое производство новых ракет по лицензиям реально ведет концерн Mitsubishi. Прошло еще несколько дней, и украинская пресса, вещающая на международную аудиторию, начала резко рассказывать, как Япония срочно закупает украинские дроны для обороны от Китая, и как она нуждается в сотрудничестве с уникальной украинской наукой и промышленностью. Потому что построить квадрокоптер-перехватчик без уникальных украинских решений в Японии не могут. А тут стало известно, что японцы из Terra Drone Corporation уже некоторое время как выкупили крупные пакеты тех самых народных украинских производств дронов. И теперь японцы продают армии Японии, по сути, японские дроны. Возвращаемся к патриотам. Пару месяцев уйдет на юридические детали и, собственно, оформление лицензий. Дальше ракеты по лицензии надо будет где-то производить. И тут японцы-то и могут разрешить делать это у себя. Время у нас есть, но его немного.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Дронового навала на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад «Wildberries», нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов «Wildberries».
22: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
1: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
4: Разгорается, да?
1: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
5: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
1: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
6: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
1: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Российский военный эксперт Андрей Клинцевич о том, что сейчас Украина является лидером по технологиям.
4: У них происходит взаимный обмен технологиями. Украина дает им. И сейчас, кстати, очень важно, если мы раньше думали, что все технологии действительно были с Запада по дронам, то сейчас наоборот. Украина является таким лидером по технологиям их, значит, и производству, и все остальное. К сожалению, для нас через год, через два эта система станет на поток. Украина, я думаю, что не только закроет свои потребности, если будут остановлены боевые действия, она начнет еще являться и площадкой для экспортных возможностей. Ну, например, мне ребята, которые работают на том направлении, ну, к сожалению, показывали, что Украина сейчас делает большой упор на большие, повторюсь, огромного размера, как наши «Посейдоны», подводные беспилотники. Ну вот, и цифры там уже идут сотнями, и не исключено, что они где-то это пустят массированно там по Крымскому мосту или где-то.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
7: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В наш век высоких технологий, когда спутники сканируют каждый метр планеты, на зеленых просторах Ирландии продолжает жить удивительная и пугающая вера в сверхъестественные силы. Современные инженеры и дорожные строители регулярно меняют траектории крупных шоссейных трасс, тратя огромные государственные деньги, лишь бы не потревожить одинокий старый куст боярышника или небольшой земляной холм. Местные жители свято верят, что эти места принадлежат древним элементалям, лепреконам и Туата-де-Денан, таинственному невидимому народу, который жестоко карает любого, кто посмеет осквернить их священные границы. Стоит рабочим завести экскаватор возле такого волшебного форта, как техника мгновенно ломается, а с людьми начинают происходить жуткие несчастные случаи, которые невозможно объяснить простым стечением обстоятельств или усталостью металла. Мистики и фольклористы утверждают, что ирландские холмы фей являются естественными порталами в параллельные миры, где время течет по совершенно иным законам. Известный исследователь аномальных явлений Эдди Ленихан не раз официально выступал на стороне местных общин, требуя от правительственных комиссий переносить строительные работы в обход этих зон, чтобы избежать гнева невидимых сущностей. Антропологи и социологи смотрят на это явление с точки зрения культурного феномена и исторической памяти нации. Ирландия веками бережно сохраняла свои кельтские языческие корни, где уважение к природе и древним ландшафтам было основой выживания, а истории про лепреконов служили отличным табу, защищавшим плодородные земли от слепого уничтожения. В 1999 году из-за протестов была полностью изменена траектория важнейшей автомагистрали М8, потому что на ее пути росло то самое священное дерево фей, которое местные жители считали неприкосновенным. Ученые говорят о психологическом самовнушении, когда люди списывают обычные строительные неудачи на месть сказочных существ. Но для самих ирландцев это не просто сказки, а живая традиция и неписанный пакт о ненападении между человеком и скрытыми силами Земли, которые никто не рискует нарушать. Жители верят, что пока они соблюдают эти границы, природа остается к ним благосклонной, обеспечивая урожай и спокойствие. В этом и заключается главная мудрость древних – осознание того, что мы лишь временные гости на этой земле, и наш технический прогресс не дает нам права на разрушение сакральных мест, память о которых старше любых современных государств. Каждое дерево и каждый холм здесь несут на себе печать вечности, напоминая нам, что грань между мирами гораздо тоньше, чем мы привыкли думать в нашей суетной повседневности. Мы лишь слегка приоткрываем завесу тайн, вглядываясь в ирландский туман, который до сих пор скрывает то, что человеческий разум боится признать. Возможно, именно эта готовность договариваться с неведомым делает Ирландию страной, где легенды оживают, как только вы съезжаете с асфальтированной дороги в сторону древних лесов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руна дня на 21 июля.
10: Руна будет не просто о прогнозе дня, а с вопросом, который сейчас очень актуален. Очень многие обращаются именно с этим вопросом. Стоит ли возвращаться к бывшему? Давайте посмотрим. Или к бывшей. Да, сейчас мы вытянем. Итак, выпала руна Тейвас. Ну, это руна мужской силы. Она символизирует целеустремленность, стойкость. Это стремление к победе. Это одна из самых главных мужских рун. Руна воина. Она отвечает за решительность и жертвенность. И требует честности и, знаете, такой бескомпромиссности. Вот как по отношению к себе, так и по отношению к окружающим. И здесь Тейвас говорит нам, что для достижения результата нужно действовать целенаправленно и смело. Однако ради этой победы стоит подчинить свои эмоции целям и жертвовать личными интересами ради большого блага. То есть руна Тейвас в ответе на вопрос, стоит ли возвращаться к бывшему, говорит так. Вернуться можно, но только если вы оба реально готовы поработать над отношениями. Тейвас – это про честность, это решительность. То, что если хотите, чтобы на этот раз все получилось, придется говорить напрямую, выяснять все как есть и не бояться каких-то сложных разговоров. Это не вариант для тех, кто хочет попробовать снова, а вдруг само наладится. Нет, друзья, здесь нужно четкое понимание, что вы готовы выложиться на полную и больше не повторять старых ошибок. То есть все грабли пройдены, все обсудили, выяснили, все, что чувствовали, что накопилось, все обиды проговорили, услышали друг друга. И это самое важное. Руна также напоминает, что если отношения закончились из-за недосказанности или, может быть, слабости с обеих сторон, то вернуть все обратно просто так не получится. Вот если решитесь, будьте готовы к непростому пути и пересмотру всех своих привычек и убеждений. И в итоге, если вы настроены решительно и готовы быть честными друг с другом, шанс есть, но это точно будет нелегкая прогулка и очень достойная борьба и, в конце концов, конечно же, победа. Но здесь должны работать оба. Принимайте, благодарите, берегите себя. Я думаю, у вас все получится, но только обязательно прислушивайтесь к своей душе и сердцу, а не к голове.
0: На радио Лента. Цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Продавцы жалуются, что Wildberries стал удалять из базы остатки товаров со сгоревших складов. Они просто пропадают из личных кабинетов. А это затруднит для бизнеса попытки выбить с маркетплейса через суд хоть какие-то компенсации.
12: Продавцы ВБ, у вас также, смотрите, после того, как пожар начался, получается, я решил быстро выгрузить отчет по остаткам на складах. Вот у меня, к примеру, первого, вот видите, Волгоград, 6 июля. И вот 1 июля было транзитом с Краснодара на электросталь 1005 штук, тут 1200 штук. Это вот то, что, ну, свежак поставки. Если зайти вот отчет, который только что скачал, то электросталь пусто. Какая-то 1, 3, и вообще нет этих 1000 с чем-то. Оно так не продается, чтобы это все разлетелось. А вот смотрите, Волгоград сейчас прокручу. Все, так же много остатков, как... Хотя там вообще не было товара, это я вот делал поставку на Волгоград еще. То есть, получается, куда делись остатки? Они разве за это время уже их посчитали, убытки там, или почему они взяли и, так скажем, обнулили? Уже остатков нету.
0: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
10: Жизнь дорожает. Калининград обогнал всю Россию по росту цен. Улучшения не предвидится. Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса. Безопасность калининградских энергообъектов под вопросом. Фокус напряженности. Москву атаковали более 400 дронов. В Калининградской области военные отработали защиту объектов Балтийского флота от БПЛА. Готовятся к неизбежному. Итак, годовая инфляция в Калининградской области в июне ускорилась и превысила показатель в 6%. Это выше, чем в среднем по России, где показатель достиг 6,2%, сообщает Калининградстат.
11: Больше всего за год подорожали услуги – почти на 10%. Цены на непродовольственные товары выросли на 5,6%, а продукты – почти на 5%. Одним из главных факторов роста цен стали овощи борщевого набора – капуста, картофель, лук, свекла и морковь. В Банке России объяснили это тем, что запасы прошлогоднего урожая заканчиваются, нового еще нет, а в магазинах региона преобладает импортная продукция, стоимость которой растет из-за расходов на доставку в Калининградскую область. Также после нескольких месяцев снижения в течение года в июне повысились цены на сахар. Кроме того, сильнее всего за год подорожало моторное топливо – почти на 16%. Также подорожали кофе, пассажирский транспорт и санаторно-курортные услуги.
10: При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Калининградской области в апреле 2026 года увеличилась до 84 тысяч рублей, сообщила руководитель Калининградстата Елена Александрова. По ее словам, по этому показателю Янтарный край заметно на целых 22% отстает от России в целом, где цифра равнялась 109 тысячам рублей. Впрочем, здесь нужны пояснения. Начисленная зарплата означает, что из нее еще не вычтен подоходный налог. Так вот, если его вычесть, то от 84 тысяч останется только 73 тысячи рублей, что и составит среднемесячную номинальную зарплату в регионе. А у кого-то она и того меньше. Ну вот Алексей без прозванных утверждает, что средняя зарплата в Калининградской области около 80 тысяч рублей. Об этом он заявил газете «Ведомости». В то же время журналист издания указал на 55-е место западного региона в рейтинге по динамике зарплат. Жители, дескать, жалуются на низкие доходы и высокие цены. Однако судя по ответу беспрозванных, беспокойство населения он не разделяет.
11: По итогам 2025 года мы по размеру среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на одного работника среди всех регионов находимся на 41-м месте, а по темпам роста зарплаты на 12-м месте, заявил губернатор в интервью «Ведомостям».
10: По поводу стоимости товаров глава региона ожидаемо упомянул о программе сдерживания цен на социально значимые товары. Мол, товары с синими ценниками есть в почти в полтысячи магазинах. Еще беспрозванных заверил, что никто не нарушает требования властей о 10% наценке на продукцию местных производителей и 15% на завозную. В то же время калининградцы заметили, что в Спаре кило сахара по льготной программе и синему ценнику почему-то стоит дороже – почти 100 рублей. При этом соседние «Пятерочки» на 20 рублей дешевле по обычному ценнику. На вопрос калининградки к губернатору, почему так происходит, в Минэкпроме Калининградской области откликнулись, но попросили уточнить, о каком сахаре идет речь, а после уточнения пропали. Комментарии от ведомства нет уже неделю. Возможно, сами не могут отойти от шока. От ценового шока перейдем к энергетическому. В Калининградской области Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса.
11: Росгвардейцы проверяют все – системы физической защиты, видеонаблюдения, состояние ограждений и инженерных конструкций. Оценивают, насколько охрана готова к нештатным ситуациям. За полгода силовики проверили больше 20 объектов, а еще 10 раз приезжали с профилактикой – без штрафов, но с беседами. В итоге выписали 17 предостережений, чтобы компании сами устранили недочеты. Еще 2 официальных предупреждения получили конкретные должностные лица. Всего в области насчитывается более сотни объектов топливно-энергетического комплекса. В региональном управлении Росгвардии говорят, что такие проверки – не разовая акция, а постоянная системная работа. Она нужна, чтобы вовремя заметить слабые места и не допустить угроз для инфраструктуры и людей.
10: В том, что угрозы имеются, уверен и Алексей Беспрозванных. В интервью газете «Ведомости» губернатор отметил, что недружественные страны на учениях отрабатывают варианты морской блокады и захвата Калининградской области. Но все тщетно.
11: Президент четко сказал на эту тему, что если будут возникать угрозы Калининградской области, то они будут уничтожены. Мы под надежной защитой. Покуситься на стратегический регион могут только безумные.
13: На случай, если таковые появятся, Беспрозванных напомнил о создании регионального министерства безопасности, где работают участники СВО. Впрочем, как показывает реальность, функционирование таких ведомств не в состоянии защитить население и инфраструктуру от массированной атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о более чем 400 дронах, летевших на Москву. Большая часть из них, по его словам, была нейтрализована на дальних подступах. А вот 85 БПЛА сбили буквально на подлете к столице. В результате были атакованы склады в Подольске и Домодедово. Зафиксировано как минимум 5 очагов пожара, в том числе в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Также сообщается о пожаре на нефтебазе в Подольске и эвакуации персонала крупнейшего склада «Wildberries» в Каледино. Есть информация и о 10 пострадавших. Словом, СВО добралась в глубокий тыл России. И даже центральное телевидение признает, что украинские удары будут только усиливаться. По словам Владимира Соловьева, к зиме под угрозой окажется энергетическая инфраструктура, а жителей Курской и Брянской областей уже сейчас стоит переселять в другие регионы России, поскольку сотни тысяч человек фактически живут на линии фронта и оставаться там небезопасно.
14: Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Но это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, должна быть государственная программа, переселение сейчас наших людей хотя бы на время. Не в ПВРы, а в нормальные условия.
13: На защите территории сфокусирован в последнее время и Балтийский флот. Военнослужащие провели в Калининградской области очередные ночные учения по защите объектов флота от беспилотников. Во время тренировки военные отрабатывали обнаружение, распознавание и уничтожение малых воздушных целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты самолетного типа условного противника. Для этого использовали зенитные артиллерийские установки и крупнокалиберные пулеметы «Утес». В качестве целей применяли осветительные снаряды, запущенные из самоходной гаубицы «Гвоздика», а также специальные учебные мишени. В Балтийском флоте заявили, что такие учения необходимы для подготовки личного состава и налаживания взаимодействия между различными подразделениями во время отражения воздушных угроз. А такие угрозы для Калининградской области постоянно усиливаются, в свою очередь предупреждают военные эксперты.
15: Кстати, в аэропорту Калининграда срочно ставят защиту от БПЛА. Госкорпорация по организации воздушного движения выплатит более 12 миллионов рублей частному предпринимателю за установку средств пассивной защиты от БПЛА в аэропорту Храброво. Защита от дронов должна появиться на административно-служебном здании с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
23: Правительство Калининградской области разработало новые правила цифровой гигиены. Официальный документ уже опубликован на сайте областного правительства. Проект постановления, который запрещает чиновникам использовать рабочие компьютеры для личной переписки и заходить в мессенджеры на рабочих местах. Требования жесткие. Они распространяются абсолютно на всех сотрудников аппарата правительства и региональных министерств, без исключений. От мелких клерков до министров. На первый взгляд, обычная чиновничья рутина. Скучный документ, который можно пролистнуть и забыть. Но это только на первый взгляд. Потому что за этой сухой формулировкой «цифровая гигиена» скрывается совершенно другая реальность. Реальность, в которой система начинает панически бояться самой себя, своих сотрудников и тех цифровых следов, которые они оставляют в сети. И если вы думаете, что это локальная история, которая касается только людей в серых костюмах из здания на Дмитрия Донского, то вы глубоко ошибаетесь. Это касается каждого из нас. Но давайте обо всем по порядку. Давайте сначала разберемся, что именно произошло. Полноценный запрет на использование любых мессенджеров на рабочих ПК. Никаких личных переписок. Никаких отправленных файлов через сторонние сервисы. Официальное объяснение, как всегда, звучит максимально обтекаемо. Защита служебной информации, повышение информационной безопасности, предотвращение утечек данных. Красивые слова для отчетов. Но давайте снимем этот фасад и посмотрим на цифры и факты, которые за ним стоят. Почему именно сейчас и почему именно в Калининграде? Наш регион — это эксклав. Отрезанный кусок земли, зажатый между странами НАТО. Стратегический тупик, который в любых военных докладах фигурирует как Сувалкский коридор, непотопляемый авианосец или главная точка напряжения на Балтике. В таких условиях у руководства региона возникает вполне конкретный, осязаемый страх. Страх шпионажа, страх прослушки. Страх того, что любая внутренняя записка, любая таблица по дефициту бензина или состоянию бомбоубежищ может мгновенно оказаться на столах зарубежных разведок. Власти панически боятся утечек информации. Они прекрасно понимают, что современные методы ведения разведки – это не шпионы в плащах с поддельными паспортами. Это обычный фишинг. Это взлом учетной записи рядового сотрудника Министерства строительства или ЖКХ. Это один клик по неправильной ссылке в мессенджере. И вот здесь мы упираемся в главный технологический абсурд нашего времени. Чиновников судорожно переводят на отечественный софт. Создаются специальные государственные мессенджеры, закрытые контуры, защищенные операционные системы. Но давайте говорить прямо. Иллюзия безопасности – это самое опасное, что может быть в сфере кибербезопасности. Отечественные мессенджеры, которые позиционируются как сверхзащищенные, на самом деле ломаются с пугающей регулярностью. Они прозрачны для отечественных спецслужб, и это ни для кого не секрет. Но проблема в том, что уязвимости в коде этих программ находят и зарубежные хакеры, и иностранные разведки.

0: Главному блоку этого выпуска, к тому, ради чего мы вообще все это разбираем. Ошибка думать, что, запретили клеркам переписываться в рабочее время. Нам-то что? В нашей стране, и особенно в Калининградской области, любые подобные ограничения никогда не остаются внутри правительственного периметра. Чиновники — это просто испытательный полигон. Экспериментальная группа, на которой обкатываются новые механизмы контроля. Сначала гайки закручивают внутри аппарата власти. Смотрят, как реагирует система. Настраивают шлюзы, фильтры, методы мониторинга. А потом, когда технология отработана, ее масштабируют на все общество.
1: К чему нужно готовиться? Давайте смотреть на вещи трезво, без иллюзий. Калининград, как стратегический регион, всегда будет идти на шаг впереди остальной России в плане ограничений цифровых свобод. Если сегодня система признает, что свободный доступ к мессенджерам на рабочем месте – это угроза национальной безопасности, то завтра под этим же предлогом доступ начнут ограничивать для обычных граждан. Сначала это коснется сотрудников стратегических предприятий – заводов, портов. Им запретят проносить личные смартфоны на территорию. Такое уже происходит на некоторых объектах, но это станет тотальной нормой. Затем правила цифровой гигиены спустят в университеты и школы. Студентов и преподавателей обяжут устанавливать только одобренный софт, а весь сторонний трафик в кампусах будет блокироваться. Шаг за шагом, тихими ведомственными приказами, цифровой занавес опустится на весь регион, потому что логика тотального контроля не умеет останавливаться на полпути. Вот она, дорожная карта, которая разворачивается прямо на наших глазах. Постановление областного правительства – это не про дисциплину на рабочем месте. Это признание уязвимости и старт масштабной зачистки цифрового пространства региона. Они панически боятся шпионов и прослушки, но защищаются от этого методами прошлого века, параллельно создавая базу для тотального контроля над каждым жителем области. Ограничения будут нарастать. Инфраструктура для этого уже готовится. Логика приграничного эксклава диктует свои суровые правила. И система будет закручивать эти гайки до тех пор, пока не перекроет весь свободный обмен информацией. Не нужно строить иллюзий и надеяться, что все обойдется. Нужно просто трезво оценивать реальность и понимать, к чему готовиться. Когда цифровые стены начинают строить вокруг правительственных зданий, это верный знак того, что скоро периметр этих стен расширится до границ всей области. На этом сегодня все. Услышимся в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: С бензином все будет еще хуже. Беспилотники в одну ночь атаковали сразу три нефтебазы на Ставрополье и морской терминал в Новороссийске. Как сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме, удар пришелся по двум выносным причальным устройствам – ВПУ-1 и ВПУ-3. В момент атаки через них велась погрузка нефти на танкеры, отметили в консорциуме.

0: В результате погрузка была приостановлена. Пострадавших нет. Разлива нефти удалось избежать, а оба танкера сохранили плавучесть. Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений.
1: А в Ставропольском крае после атаки беспилотников возникли пожары на промышленных объектах, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Судя по фотографиям и видеозаписям очевидцев, под удар, вероятно, попали три нефтебазы. Так, в хуторе Вязники Шпаковского округа, как утверждают аналитики, горят нефтебаза «Роснефти» и расположенная по адресу «Промышленная-1» предприятие, где зарегистрированы два юрлица – «Корона» и «МК Нефтепродукт». Кроме того, по данным местных телеграм-каналов, пожар возник на Ставропольском нефтебазе «Лукойл Юг Нефтепродукт» на улице Коломийцева, 19. Объект включает 42 резервуара общей вместимостью более 57,5 тысяч кубометров. Сильный пожар после атаки был виден с разных районов города, сообщают местные жители.
2: Не знаем, что происходит. Был такой взрыв, страсть. Аж хлопок только был, что стены задрожали на С5. Представляете? И вот такой огонь. Все горит. Непонятно что.
1: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Усугубляет ситуацию то, что это довольно крупное нефтехранилище. Украина в ответ на атаки по своей энергетике в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
3: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
1: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России возникла острая нехватка бензина. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках топлива, но безрезультатно. Очереди на АЗС растягиваются на километры. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Сейчас в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
4: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
1: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Эксперты такой оптимизм властей не разделяют. Они отмечают, что дефицит топлива в стране ощущается все острее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о стабильной экономической ситуации в России.
7: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивает в полной мере. Темпы роста, как об этом неоднократно говорил президент, недостаточны, они признаны недостаточными. Но и в целом международная экономика находится тоже сейчас, скорее в плачевном состоянии, в том числе из-за последствий конфликтов, такие как конфликт Персидского залива. Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы, и некоторые страны Азии. И, конечно, Россия не может оставаться в этом плане изолированной. О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера. И правительство, президент регулярно обсуждает и понимает, что надо делать для регулировки и выправления ситуации.
5: Главные новости дня.
1: Оборонка полыхает. В подмосковном Подольске горит предприятие-разработчик стрелкового оружия «ЦНИИ Точмаш». В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись массовой атаке дронов. Очевидцы отмечают, что заметили сразу несколько очагов возгорания. Около 3 часов ночи мэр Москвы Сергей Собянин стал активно писать, что в регионе работает противовоздушная оборона. Он отметил, что по состоянию на 4.05 противовоздушная оборона сбила уже 58 беспилотников. Некоторые местные СМИ указывали, что в Московской области вводили ракетную опасность, но позже отменили. Ближе к 4 утра в соцсетях стали массово появляться видео очевидцев.
8: Короче, 2 прилетело. Это да, короче, здесь НПЗ. Дальше по путям, по железнодорожке, по ходу. Вообще просто. Я хотел заехать на территорию, ну там людям помочь, кого-то увезти, кого-то что-то это пускают. День говорят, беги.
1: Позже появилась информация, что в городе не один, а сразу несколько очагов возгорания. Самый сильный удар пришелся на Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске.
8: Вообще полная. Это просто, ребят, просто. Дорогу перекрывают, даже выехать не дают. Уже, короче, поняли, бля, там он перекрыли трассу, перекрыли сзади, перекрыли спереди, короче, не дают выехать тоже.
1: Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Подольске сокращенно называют ЦНИИ-Точмаш. Это предприятие ВПК, входящее в состав госкорпорации Ростех. Оно специализируется на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
9: Наиболее известные из них – боевая экипировка «Ратник», бесшумный автомат «ВАЛ», а также бесшумная снайперская винтовка «Винторез» и самозарядный пистолет «Гюрза», используемые подразделениями специального назначения.
1: За активную работу для ВПК ЦНИ и Точмаш находятся под санкциями ЕС, США, Украины, Канады, Японии, Швейцарии и Новой Зеландии. Кроме этого, предприятие в подмосковном Подольске под ударом дронов также оказалась нефтебаза и 2 склада Wildberries. Судя по кадрам видео в местных телеграм-каналах, там начали проводить эвакуацию персонала. Позже оказалось, что в результате атаки был поражен склад Wildberries в индустриальном комплексе «Южные врата» в Домодедово, логистический хаб Wildberries под Подольском и нефтебаза в поселке Львовский. Атаку дронов по Московской области уже подтвердили на Украине. Как заявил Зеленский, Украина продолжает отвечать на российские обстрелы городов.
10: Поражены логистические объекты и нефтебаза. Расстояние до целей от нашей границы – более 400 километров. Также в акватории Черного моря поражены 2 танкера теневого флота и 4 сухогруза.
1: В России официально эту информацию не комментировали. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за ночь Московскую область пытались атаковать более 400 дронов. По его словам, большая часть была нейтрализована на дальних подступах, и 85 ПВО сбило на подлете к Москве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Депутат Государственной Думы Сергей Миронов о вводе 5-дневного оплачиваемого отпуска отцам новорожденных.
11: Вот мама, жена легла в роддом. Да, прошли роды, она еще там 2-3 дня с младенцем находится в роддоме, а нужно подготовиться. Да, нужно сделать закупки, нужно приготовить кроватку маленькому, все. Вот было бы правильно, если бы хотя бы давали отпуск 5 дней, оплачиваемый, безусловно. Но у нас вообще есть предложение. Мы предлагаем, что в первые 3 месяца ребенка, когда могут быть самые разные ситуации, и когда очень нужно мужское плечо, на которое может жена опереться, чтобы предоставлялся оплачиваемый 14 дней. По выбору. Он сам берет, может быть, там не все подряд, а когда надо, необходимо, берет день, но этот день будет для него выходным, он проведет с семьей, но самое главное, этот день будет оплачен.
5: На радио «Лента». Потеря дня.
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Основатель организации «Воинский союз Паладин» Георгий Закревский назвал ситуацию в стране бедой и обвинил в ней верховного главнокомандующего Владимира Путина.
12: Наша страна не то что на грани беды или уже прямо около нее. Наша страна уже в беде. В большой беде. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третьеразрядная страна, корабли, которые могут выпивать, как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более 2 лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже 2 с лишним года. Люди, население вымирает, нищает, спивается, всем плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это... сделал так называемый президент, великий Путин. Еще обращаюсь к тем, кто находится на линии боевого столкновения, на тем, кто в окопах. Вы прекрасно знаете, какое непотребство творится сейчас там. Как в относительно военных действиях непосредственно, с профессиональной и общей точки зрения, так и с точки зрения командования. Вы прекрасно знаете те рожи, которые издеваются над вами и над вашими родственниками. Те гладкие штабные физиономии, которые приезжают на 3 часа в зону боевых действий, чтобы получить корочки участника боевых действий. Которые получают по 3 ордена мужества, не участвуя в боях, а то и теряя подразделение. Награды вообще рассыпают, как фантики, в том числе и самые уважаемые. Ордена мужества и даже звезды героя. Это недопустимо. Этого не должно быть. Мы призываем всех присоединяться к нашему союзу, чтобы спасти нашу страну. Точка невозврата уже пройдена.
10: Военный обозреватель Кирилл Бессонов заявил, что украинская армия накапливает силы и готовится к контрнаступлению.
13: Резервы противник накапливает, где находятся бригады, которые входят в состав корпуса морской пехоты противника, точно не на передовой, они год, то есть их больше года нет на передовой, морпехов, а это элитные подразделения ВСУ, значит, где-то в резерве для чего-то они как бы оставлены. Поэтому плюс то, что противник занимается изоляцией территории военных действий, это ДНР, Запорожская область, Херсонская область, Крым, вот, пытается максимально нарушить логистику и все остальное. Поэтому я вижу, что противник попытается сходить в наступление. Наступательные действия противника, конечно, отвлекут наши силы, и немного изменят как бы оперативную обстановку. Кроме того, не забываем, что от Черниговской области, от приграничья, до Москвы менее 500 километров. У них есть реактивная система залпового огня «Хаймерс». «Хаймерс» могут работать ракетами «Атакмс». Новые ракеты «Атакмс» имеют дистанцию полета более 500 километров. А до Москвы, ну, практически менее 500 километров оттуда. Что им стоит, к примеру, взять территорию под контроль, ну, своей же области, да, то есть и в какую-то ночь туда закинуть какой-то дивизион «Хаймерс» для того, чтобы нанести ракетный удар. Для нашего ПВО, для нашей ПВО это будет сложно.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Житель Крыма о ситуации на полуострове с топливом и электроэнергией.
14: Уже не смешно. Топливо вообще не продается. То есть купить его невозможно. По талонам, там, нал, без нал. Вообще не важно. Просто нельзя купить. Запрещено продавать. Только службам, там, полиция, скорая. Какая ситуация? По электричеству оно есть 15 минут, потом его нет. Потом оно есть, потом его нет. Потом его нету 2 часа, потом оно может быть 5 часов. Хрен его знает. Когда оно будет дальше... Наш выбор, станция для всего дома на 4 киловатта, то есть пока мест нормально. А что там дальше будет, да хрен его знает. Солнечные панели и станция, привет. Вот так и живем. 26-й год, конец июня, Крым, кайфуем.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время, там даже в Брюсселе, какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И, как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО, да, и не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами, и играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять, ну уж простите, это просто для объяснения, играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же, понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. Да, те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них, все то же самое. Успешно, неуспешно, эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского. Не суть, в какую игру теперь будет играть Генштаб России и с кем. Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. Представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит, ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было, а теперь получается даже человека, как поведение и методику ведения войны, которого они понимали, полностью. Соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек. Способны на любые, даже более радикальные вещи. На совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно. И он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый. То бишь, на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок. И это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно, ну, легко. Опять же, как бы это ужасно ни прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придется перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия решилась еще одного большого козыря. Господин Сырский-то на самом деле, он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Сырского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот козырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника. Нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять. И нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Сырский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Сырский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь, потому что одна и та же книжка читалась, что господином Сырским, что господином Герасимовым. Но если господин Сырский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, ну вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и покадываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
16: «Это не та армия, которой можно гордиться», – мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшие юные умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
17: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
16: Зейниева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает. Подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну. А он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах. С другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
17: На контракт уговаривают тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут, а вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, Уссурийский, Хабаровский, Ментовки, будто бы в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
16: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
17: Я не переживаю, что он в армию пошел. В армию это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
16: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
18: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передовую. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
16: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком в семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Дроновая навала на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад Wildberries, нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
20: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
19: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
21: Сильнее разгорается, да?
19: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
22: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
19: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
23: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
19: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Говорят военкоры.
24: Болезненный удар. Военкор Живов о последствиях атаки на склады Wildberries.
25: Вооруженные силы Украины ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. В Тамбовской области в результате ударов пострадали 25 человек, 7 погибли. В Московской, по уточненным данным, один пострадавший погиб в больнице. 37 человек получили ранения. Следком возбудил уголовные дела о терактах. Как пишет военкор Александр Коц, противник подает это как удар по логистике армии и законной цели. Тут можно выделить 4 ключевых пункта. Почему этот удар был и почему будут еще? Первое. Давление на тыл. Wildberries – крупнейший маркетплейс. Миллионы заказов, продавцов, рабочих мест. Удар по хабам бьет по срокам доставки, доходам малого бизнеса и вызывает цепную реакцию недовольства. Также отмечается, что Wildberries еще в начале июля переписал оферту. Продавцам отказано в компенсации ущерба от беспилотников форс-мажор. Дальше психология. Склад маркетплейса – символ мирной жизни. Не завод и не арсенал, а коробки с кроссовками и пылесосами. пылесосами. Удар сюда – сигнал обывателю. Тыла нет. Отсюда и поражающие элементы. Задача не разрушить бетон, а заполнить ожоговые и травматологические отделения. Ну и черный столб над Подмосковьем виден за десятки километров. Помните, теперь под ударом может быть любой склад – от почты до аптеки.
24: Пятый год войны. Иван Отраковский об ударах по Вайлдберрис и дронах-перехватчиках.
0: Украинские беспилотники снова наносят удар. На этот раз атаковали склады Wildberries. В подмосковной Электростали загорелся логистический центр. Ранены 24 человека. В Тамбовской области на складе погибли 7 сотрудников ночной смены. Также в подмосковном Ногинске атакована нефтебаза. Возник пожар. На фоне этих новостей первый вице-премьер провел совещание по дронам-перехватчикам в системе противовоздушной обороны. Мантуров подчеркнул необходимость определить требования к перехватчикам для борьбы со средней и дальнемагистральными беспилотниками, выработать подходы к массовому выпуску, унифицировать комплектующие и оптимизировать затраты. Пятый год войны. Они только собрались, чтобы вырабатывать подходы к массовому выпуску. Производство этих самых дронов-перехватчиков должно было начаться давно, причем массовое производство, как и ударных дронов различных модификаций и назначений. Как они побеждать планируют с таким подходом, я не знаю.
24: Привет от Грэма. Военкор Зергулио о новом американском законопроекте.
2: Согласно новой версии законопроекта, названного в честь покойного Грэма, предлагается ввести рестрикции в отношении президента Владимира Путина, высшего российского военного и политического руководства, предпринимателей, государственных компаний и иностранных предприятий, которые оказывают поддержку российскому военно-промышленному комплексу. Кроме того, предлагается ввести санкции против Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, а также крупнейших российских проектов в сфере энергетики, в частности Ямал-СПГ и будущих энергетических проектов в Арктике. Предлагается обложить 100% тарифами 5 крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также 5 стран, которые помогают России обходить западные санкции в сфере энергетики. Сенаторы также предложили ввести рестрикции в отношении теневого флота. Как там Песков сказал, некая двоякость в позиции США. А ведь в далеком 2014 году американцы и европейцы боялись поставлять на Украину противотанковые «Джевелин». Как мы дошли до такой двоякости?
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Это торговля людьми. После скандальных облав в Пензе требуют отменить выплаты вербовщикам на СВО. У здания городской администрации прошел пикет. Экоактивист и журналист местной газеты Игорь Алексеев говорит, что главное требование – отменить выплаты тем, кто склоняет людей подписать контракт на службу в зоне СВО.
3: Депутаты, мы требуем отменить выплаты рекрутерам за каждую человеческую голову. Эти деньги лишили многих разума и совести. Остановите торговлю людьми.
24: Речь идет о решении городской думы Пензы, согласно которому за каждого привлеченного на контракт гражданина посредники могут получать денежное вознаграждение. По словам Алексеева, облавы в Пензе стали едва ли не ежедневными.
3: Теперь они уже не смогут сказать, что не знали о требованиях горожан.
24: Последние месяцы Пенза стала главной темой обсуждения во всех военных каналах из-за жестких методов поиска контрактников для Минобороны. В социальных сетях публиковались сотни видео массовых проверок документов у мужчин на улицах, в общественном транспорте и возле торговых центров. Местные жители утверждали, что людей доставляли в военкоматы для бесед с рекрутерами.
4: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже, один его запихал. Третий стоит рядом. Вот третий, который стоит сзади, вот. Вот и вся любовь.
24: Политолог Андрей Рогов считает, что сама система денежных бонусов создает опасную мотивацию.
7: Когда за каждого завербованного человека начинают платить деньги, неизбежно возникает соблазн выполнить план любой ценой. И тогда добровольный набор постепенно превращается в настоящую охоту за людьми.
24: Пока власти Пензы требования протестующих не комментировали, но сам факт такого пикета показывает, недовольство вызывает уже не только отправка людей на СВО, но и появление целой индустрии, где подпись под контрактом фактически превратилась в источник чего-то заработка. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Говорят военкоры.
24: Тыла больше нет. Военкор Котенок о последствиях атаки на Вайлдберрис.
8: Иной раз наши говорящие головы могут ляпнуть такое, что хоть святых вон выноси. На этот раз после ударов по структуре Wildberries вдруг решили принять позицию зайцев, которые косят трын-траву. Мол, а нам все равно, бейте еще, только злее будем. И еще брякнули, мол, кому нужен этот Wildberries, разве что только хозяевам. Убытки на 100 миллиардов как-то прошли мимо кассы. Лишний раз убеждаюсь, что иной раз лучше промолчать. Понимаю, что порой трудно пропетлять, потому что если партия прикажет, то комсомол ответит «есть». И все же, к чему переливать из пустого в порожнее, когда мы каждый день несем потери не только военных, но и гражданских людей? А при ударах по Wildberries есть убитые, а число раненых перевалило за 60. И комментировать тут можно только так – война. Враг пытается хоронить любую приемлемую и значимую цель на территории Российской Федерации. Любую. От заводов и аэродромов к воинским частям, хранилищам с топливом, объектам транспортной логистики и многому другому. Оборона воздуха требует радикального усиления. От этого зависит безопасность миллионов. А говорить про удары врага, что только на пользу пойдут, вам перед погибшими не стыдно? Хотя какой там стыд?
24: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
25: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» наголову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
24: Япония, Украина и ракеты для «Патриот». Военкор Астрахань о будущих лицензиях и производстве.
2: После слов Трампа о будущих лицензиях для Украины на производство ракет для патриотов, Зеленский почти сразу начал как-то интересно упоминать желание сотрудничать с Японией. Надо понимать, что массовое производство новых ракет по лицензиям реально ведет концерн Mitsubishi. Прошло еще несколько дней, и украинская пресса, вещающая на международную аудиторию, начала резко рассказывать, как Япония срочно закупает украинские дроны для обороны от Китая, и как она нуждается в сотрудничестве с уникальной украинской наукой и промышленностью. Потому что построить квадрокоптер-перехватчик без уникальных украинских решений в Японии не могут. А тут стало известно, что японцы из Terra Drone Corporation уже некоторое время как выкупили крупные пакеты тех самых народных украинских производств дронов. И теперь японцы продают армии Японии, по сути, японские дроны. Возвращаемся к патриотам. Пару месяцев уйдет на юридические детали и, собственно, оформление лицензий. Дальше ракеты по лицензии надо будет где-то производить. И тут японцы-то и могут разрешить делать это у себя. Время у нас есть, но его немного.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Житель южного берега Крыма рассказал, что отсутствие топлива на полуострове сформировало рынок новых автомобилей.
10: Последние новости из Крыма. Света нет. Бензина нет. Интернета нет. Карточками воспользоваться бессмысленно, они не проходят. В магазинах есть березовый сок, это сахар, вода, лимонная кислота. В общем-то, все максимально плачевно. Какие из этого выводы сделать? А выводы такие, что люди, которые приехали отдыхать в Крым, покинуть его на машине не могут. И продают свежие современные машины местным жителям, которые их пытаются выручить за 800, максимум 1000 долларов. Это машины 24-го года. Так что, если вы желаете приобрести недорого машину, вам путь в Крым. Но вернуться вы сможете или нет, я не знаю.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Wildberries прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий из фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой в один миг оказались сотни тысяч предпринимателей и покупателей по всей стране. Без товара, без денег, с миллионными кредитами, без каких-либо компенсаций и без понимания того, как жить дальше, после уничтожения крупнейших складов. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами корпоративных офферт стоят живые люди.
12: Вот физический масштаб разрушений в Электростале и Котовске, его действительно сложно осознать без правильных сравнений. Речь идет об уничтожении более 250 тысяч квадратных метров складских площадей.
13: 250 тысяч. Это же колоссальная цифра.
12: 8 убитых в Электростале, десятки людей с тяжелыми ранениями. А в Котовске трагедия оказалась еще масштабнее. Там погибла практически вся ночная смена.
13: Кошмар. Это сразу переводит ситуацию из разряда просто экономического ущерба в категорию настоящей трагедии. И здесь нужно задать главный и самый неудобный вопрос.
12: Какой?
13: Как современные, стратегически важные логистические хабы, которые находятся всего в 50 километрах от столицы, могли оказаться настолько уязвимыми?
12: Вот этот вопрос напрямую ведет к пониманию того, чем на самом деле стали эти склады. Если смотреть на ситуацию поверхностно, кажется полным абсурдом. Но зачем тратить дорогостоящие ресурсы на уничтожение ангаров, где лежат детские игрушки, шампуни и там чехлы для смартфонов?
13: Согласна, звучит странно.
12: Но ответ лежит в плоскости международного гуманитарного права.
13: Подожди. Международное право. Звучит как попытка жестко притянуть за уши юридические термины к сугубо гражданскому ритейлу. Как продажа футболок может регулироваться законами ведения боевых действий?
12: Фокус в том, что маркетплейсы давно перестали быть просто магазинами одежды и электроники. Смотри, существует дополнительный протокол номер 1 к Женевским конвенциям. Статья 52 этого документа очень четко разграничивает гражданские и военные объекты.
13: Так, и что там сказано?
12: Гражданский объект неприкосновенен. Но и вот тут самое важное. Есть исключение. Объект неприкосновенен ровно до того момента, пока он не начинает вносить эффективный вклад в военные действия. И вот здесь в игру вступает концепция товаров двойного назначения. Речь идет о систематических, массовых закупках оборудования, которое напрямую используется в боевых действиях. Бронеплиты классов защиты БР-4 и БР-5 открыто продавались и хранились тысячами единиц. По сути, любой желающий мог собрать полный комплект экипировки и оснащения для целого подразделения, просто, знаешь, накидав товары в виртуальную корзину.
13: Ничего Ничего себе. Получается крайне интересная механика. Выходит, что госструктуры, подрядчики или частные военные формирования просто нашли способ элегантно обойти неповоротливую бюрократию официального гособоронзаказа.
12: Абсолютно точное попадание. Это была гениальная в своей простоте схема.
13: И если следовать букве международного права, когда гражданский канал систематически и в таких объемах используется для логистики военного назначения, объект полностью меняет свой статус.
12: Верно. Юридически такой склад перестает быть гражданским ритейлом. Он превращается в комбатантный распределительный узел.
13: А значит, получает статус легитимной военной цели.
12: Да. Уничтожение такого узла дает атакующей стороне прямое и неоспоримое военное преимущество, потому что моментально нарушаются поставки комплектующих для беспилотников, связи и экипировки на фронт.
13: И самое жесткое в этой юридической логике то, что наличие рядом миллионов памперсов и футболок не возвращает объекту иммунитет. Согласно конвенциям, ответственность за сопутствующий ущерб ложится на тех, кто допустил интеграцию военных поставок в гражданские потоки. Размещение военных грузов среди гражданских товаров – это фактор, который просто снимает защиту с последних.
12: Это полностью меняет картину, согласись.
13: Да, радикально. И если склады фактически функционировали как элементы военной логистики, значит, угроза ударов была не просто вероятной, она была абсолютно очевидной. В корпорации уровня Wildberries работают целые департаменты аналитиков и юристов. Невозможно поверить, что руководство не просчитывало сценарий уничтожения этих хабов.
12: И судя по документам, этот сценарий не просто просчитывался. К нему шла методичная, совершенно хладнокровная подготовка. Стоит внимательно посмотреть на хронологию событий, потому что она выглядит как сценарий какого-то юридического триллера.
13: Так, что там по срокам?
12: 7 июля 2026 года руководство компании вводит в действие 98-ю редакцию оферты для продавцов.
13: 7 июля, подожди, это ровно за 11 дней? До первых ударов по складам?
12: День в день.
13: Да ладно. Это невозможно списать на рядовое обновление корпоративных правил. 11 дней – это слишком короткий срок. Выглядит как идеально спланированный юридический маневр, который реализовали в самый последний момент перед катастрофой. Что конкретно изменили в тексте?
12: Корпорация провернула операцию, которая полностью сняла с нее любую финансовую ответственность за то, что произошло позже. Основные изменения коснулись раздела о форс-мажорных обстоятельствах.
13: И что туда добавили?
12: Туда были очень тихо, вообще без громких анонсов, добавлены новые пункты. С 7 июля к обстоятельствам непреодолимой силы официально стали относиться атаки беспилотных летательных аппаратов любого типа, падение обломков, работа систем ПВО, а также введение режимов контртеррористической операции на территориях присутствия объектов компании.
13: Поразительный, кристально чистый цинизм. То есть в это самое время сотни тысяч продавцов отгружали на склады товар на миллиарды рублей. Идет подготовка к осенним распродажам. Люди берут кредит на закупку новых партий, отправляют фуры в Электростали, Котовск.
12: Да, все шло своим чередом.
13: А корпорация уже переписала правила игры, зная, что небо над этими складами больше небезопасно.
12: Более того, в этой 98-й оферте прямо зафиксировано. Риск случайной гибели имущества от подобных факторов теперь признается, цитирую, риском предпринимательской деятельности самого продавца. Проще говоря, Marketplace заявил, если ваш товар сгорит из-за прилета беспилотника, это ваши проблемы.
13: Никаких компенсаций.
12: Никаких компенсаций не будет, упущенная выгода не возмещается.
13: Слушай, ну тут возникает логичный вопрос о защите прав бизнеса. Если условия становятся настолько драконовскими, почему продавцы просто не отказались нажимать кнопку «Согласен»? Почему не остановили отгрузки? Почему не ушли со своими товарами на другие площадки?
12: В том-то и дело, что уйти было некуда. Буквально синхронно с Wildberries главный и единственный сопоставимый конкурент Озон вел точно такие же изменения в свои правила работы с селлерами. Формулировки по форс-мажорам обновились вообще у всех крупных игроков.
13: В стране просто нет альтернативных площадок такого масштаба, которые способны переварить подобный объем трафика и товаров. Малый и средний бизнес оказался загнан в абсолютный юридический капкан.
12: Либо соглашаться с тем, что товар на миллион рублей может завтра сгореть без права на компенсацию, либо прямо сейчас закрывать бизнес и увольнять сотрудников.
13: И люди, естественно, выбирали продолжать работать, надеясь, что беда обойдет их стороной. Но беда не обошла. И теперь, когда корпорация официально умыла руки, прикрывшись этой 98-й офертой, стоит разобраться, на чьи плечи легли убытки, кто в реальности оплачивает этот пепел.
11: Оплачивает экономика в целом, ну и рядовые предприниматели в частности. Цифры пугают своей масштабностью. По предварительным оценкам, общий ущерб рынка составил 152,5 миллиарда рублей.
13: Обалдеть!
11: Из этой суммы 65 миллиардов рублей – это чистая стоимость сгоревших товарных запасов, принадлежавших селлерам. Это деньги, которые буквально превратились в дым.
13: 65 миллиардов – прямого убытка для сектора малого и среднего предпринимательства? Но это же только верхушка айсберга. Самая страшная часть этой финансовой катастрофы – кредитная нагрузка.
11: Да, специфика бизнеса.
13: Именно. Специфика бизнеса на маркетплейсах такова, что мало кто работает исключительно на свои деньги. Для масштабирования, для поддержания позиции в поисковой выдаче постоянно нужны финансовые вливания. По статистике, больше 70% оборотных средств у таких продавцов – это заемные деньги.
11: Абсолютно точные данные. Кредитные обязательства селлеров, чьи товары сгорели на этих складах, оцениваются в 45 миллиардов рублей.
13: Жесть.
11: То есть товара больше нет, площадка деньги не возвращает, а банк продолжает списывать проценты каждый месяц.
13: Но подожди, ведь существует институт страхования. Невозможно представить, чтобы склады стоимостью в десятки миллиардов рублей не были застрахованы. Неужели страховые компании тоже нашли способ избежать выплат?
11: Разумеется, нашли. Крупнейшие страховщики на рынке, такие как Ингострах и Сагаз, при рассмотрении подобных инцидентов опираются на стандартную для отрасли оговорку. Она так и называется – военные риски.
13: И как это работает на практике?
11: В правилах страхования имущества прописано, что любые повреждения, возникшие в результате действий беспилотников, ракет, работы систем ПВО или иных средств ведения боевых действий, категорически исключаются из страхового покрытия. Страховой полис защищает от короткого замыкания, от прорыва трубы, от ошибки нетрезвого водителя-погрузчика, но перед лицом описанной катастрофы страховка оказалась просто куском бумаги.
13: Законный отказ.
11: Отказ в выплатах законен на 100%.
13: Складывается

0: хорошую мину при откровенно плохой игре. Попытка показать инвесторам, что ситуация якобы находится под контролем.
1: За этими маневрами и сухими цифрами невозвратных долгов кроется колоссальный психологический слом целого класса предпринимателей. Нужно понимать природу этих селлеров. Это не безликие корпорации с бездонными бюджетами. Это обычные люди. Они закладывали квартиры родителей, брали потребительские кредиты под безумные ставки. В сети полно конкретных, невыдуманных историй, читать которые физически тяжело.
0: Например, предпринимательница Диана Якимова, которая строила свой бренд одежды несколько лет, пишет в профильном сообществе всего два слова: «Мы разорены». И за этими словами конец жизни, которую она знала.
1: Или резонансная история человека по имени Дмитрий. Его потери составили 8,5 миллионов рублей. Вся партия товара была закуплена на кредитные средства, а обеспечением по кредиту выступала единственная недвижимость его родителей.
0: Какой кошмар!
1: И когда он попытался добиться хоть какого-то ответа от площадки, техподдержка прислала ему автоматическому боту с цитатой той самой 98-й оферты. Дмитрий публично написал, что в такой ситуации ему проще залезть в петлю, чем прийти к родителям и сказать, что они остаются на улице.
0: И это ведь не единичные случаи, это массовое. Цепное банкротство целого сектора экономики. И этот психологический надлом, это осознание абсолютной беззащитности. Десятилетиями выстраивалась система, основанная на невероятной централизации. Строились гигантские мегасклады размером с небольшие города. Внедрялась полная автоматизация. Все это делалось ради снижения издержек и удобства конечного потребителя. Но что, если именно эта гиперцентрализация делает современную жизнь абсолютно беззащитной? Строились идеальные храмы потребления, а в итоге получились гигантские, ничем не защищенные мишени, уничтожение которых способно обрушить целую отрасль и сломать сотни тысяч жизней за одну ночь. На сегодня это все. Крах Wildberries — это не просто пара логистических пожаров и перебоев с доставкой. Это системный коллапс, затронувший абсолютно все сферы жизни сотен тысяч людей одновременно. От мелких селлеров до обычных покупателей. Масштаб разрушений, глубина цинизма корпораций делают эту ситуацию одной из самых тяжелых экономических катастроф в сфере российского ритейла за последние десятилетия. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Жизнь дорожает. Калининград обогнал всю Россию по росту цен. Улучшения не предвидится. Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса. Безопасность калининградских энергообъектов под вопросом. Фокус напряженности. Москву атаковали более 400 дронов. В Калининградской области военные отработали защиту объектов Балтийского флота от БПЛА. Готовятся к неизбежному. Итак, годовая инфляция в Калининградской области в июне ускорилась и превысила показатель в 6%. Это выше, чем в среднем по России, где показатель достиг 6,2%, сообщает Калининградстат.
4: Больше всего за год подорожали услуги – почти на 10%. Цены на непродовольственные товары выросли на 5,6%, а продукты – почти на 5%. Одним из главных факторов роста цен стали овощи, борщевые.

0: пищевого набора – капуста, картофель, лук, свекла и морковь. В Банке России объяснили это тем, что запасы прошлогоднего урожая заканчиваются, нового еще нет, а в магазинах региона преобладает импортная продукция, стоимость которой растет из-за расходов на доставку в Калининградскую область. Также после нескольких месяцев снижения в течение года в июне повысились цены на сахар. Кроме того, сильнее всего за год подорожало моторное топливо – почти на 16%. Также подорожали кофе, пассажирский транспорт и санаторно-курортные услуги.
1: При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Калининградской области в апреле 2026 года увеличилась до 84 тысяч рублей, сообщила руководитель Калининградстата Елена Александрова. По ее словам, по этому показателю Янтарный край заметно на целых 22% отстает от России в целом, где цифра равнялась 109 тысячам рублей. Впрочем, здесь нужны пояснения. Начисленная зарплата означает, что из нее еще не вычтен подоходный налог. Так вот, если его вычесть, то от 84 тысяч останется только 73 тысячи рублей, что и составит среднемесячную номинальную зарплату в регионе. А у кого-то она и того меньше. Ну вот Алексей без прозванных утверждает, что средняя зарплата в Калининградской области около 80 тысяч рублей. Об этом он заявил газете «Ведомости». В то же время журналист издания указал на 55-е место западного региона в рейтинге по динамике зарплат. Жители, дескать, жалуются на низкие доходы и высокие цены. Однако судя по ответу без прозванных, беспокойство населения он не разделяет.
0: По итогам 2025 года мы по размеру среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на одного работника среди всех регионов находимся на 41-м месте, а по темпам роста зарплаты на 12-м месте, заявил губернатор в интервью «Ведомостям».
1: По поводу стоимости товаров глава региона ожидаемо упомянул о программе сдерживания цен на социально значимые товары. Мол, товары с синими ценниками есть в почти в 500 магазинах. Еще без прозванных заверил, что никто не нарушает требования властей о 10% наценке на продукцию местных производителей и 15% на завозную. В то же время калининградцы заметили, что в Спаре кило сахара по льготной программе и синему ценнику почему-то стоит дороже – почти 100 рублей. При этом соседние «Пятерочки» на 20 рублей дешевле по обычному ценнику. На вопрос калининградки к губернатору, почему так происходит, в Минэкпроме Калининградской области откликнулись, но попросили уточнить, о каком сахаре идет речь, а после уточнения пропали. Комментарии от ведомства нет уже неделю. Возможно, сами не могут отойти от шока. От ценового шока перейдем к энергетическому. В Калининградской области Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса.
0: Росгвардейцы проверяют все – системы физической защиты, видеонаблюдения, состояние ограждений и инженерных конструкций. Оценивают, насколько охрана готова к нештатным ситуациям. За полгода силовики проверили больше 20 объектов, а еще 10 раз приезжали с профилактикой – без штрафов, но с беседами. В итоге выписали 17 предостережений, чтобы компании сами устранили недочеты. Еще 2 официальных предупреждения получили конкретные должностные лица. Всего в области насчитывается более сотни объектов топливно-энергетического комплекса. В региональном управлении Росгвардии говорят, что такие проверки – не разовая акция, а постоянная системная работа. Она нужна, чтобы вовремя заметить слабые места и не допустить угроз для инфраструктуры и людей.
1: В том, что угрозы имеются, уверен и Алексей без прозванных. В интервью газете «Ведомости» губернатор отметил, что недружественные страны на учениях отрабатывают варианты морской блокады и захвата Калининградской области. Но все тщетно.
0: Президент четко сказал на эту тему, что если будут возникать угрозы Калининградской области, то они будут уничтожены. Мы под надежной защитой. Покуситься на стратегический регион могут только безумные.
1: На случай, если таковые появятся, без прозванных напомнил о создании регионального министерства безопасности, где работают участники СВО. Впрочем, как показывает реальность, функционирование таких ведомств не в состоянии защитить население и инфраструктуру от массированной атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о более чем 400 дронах, летевших на Москву. Большая часть из них, по его словам, была нейтрализована на дальних подступах. А вот 85 БПЛА сбили буквально буквально на подлете к столице. В результате были атакованы склады в Подольске и Домодедово. Зафиксировано как минимум 5 очагов пожара, в том числе в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Также сообщается о пожаре на нефтебазе в Подольске и эвакуации персонала крупнейшего склада «Wildberries» в Каледино. Есть информация и о 10 пострадавших. Словом, СВО добралась в глубокий тыл России. И даже центральное телевидение признает, что украинские удары будут только усиливаться. По словам Владимира Соловьева, к зиме под угрозой окажется энергетическая инфраструктура, а жителей Курской и Брянской областей уже сейчас стоит переселять в другие регионы России, поскольку сотни тысяч человек фактически живут на линии фронта, и оставаться там небезопасно.
2: Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Ну, это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, должна быть государственная программа, переселение сейчас наших людей хотя бы на время. Не в ПВРы, а в нормальные условия.
1: На защите территории сфокусирован в последнее время и Балтийский флот. Военнослужащие провели в Калининградской области очередные ночные учения по защите объектов флота от беспилотников. Во время тренировки военные отрабатывали обнаружение, распознавание и уничтожение малых воздушных целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты самолетного типа условного противника. Для этого использовали зенитные артиллерийские установки и крупнокалиберные пулеметы «Утес». В качестве целей применяли осветительные снаряды, запущенные из самоходной гаубицы «Гвоздика», а также специальные учебные мишени. В Балтийском флоте заявили, что такие учения необходимы для подготовки личного состава и налаживания взаимодействия между различными подразделениями во время отражения воздушных угроз. А такие угрозы для Калининградской области постоянно усиливаются, в свою очередь предупреждают военные эксперты.
3: Кстати, в аэропорту Калининграда срочно ставят защиту от БПЛА. Госкорпорация по организации воздушного движения выплатит более 12 миллионов рублей частному предпринимателю за установку средств пассивной защиты от БПЛА в аэропорту Храброво. Защита от дронов должна появиться на административно-служебном здании с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения.
1: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Правительство Калининградской области разработало новые правила цифровой гигиены. Официальный документ уже опубликован на сайте областного правительства. Проект постановления, который запрещает чиновникам использовать рабочие компьютеры для личной переписки и заходить в мессенджеры на рабочих местах. Требования жесткие. Они распространяются абсолютно на всех сотрудников аппарата правительства и региональных министерств, без исключений. От мелких клерков до министров. На первый взгляд, обычная чиновничья рутина. Скучный документ, который можно пролистнуть и забыть. Но это только на первый взгляд. Потому что за этой сухой формулировкой «цифровая гигиена» скрывается совершенно другая реальность. Реальность, в которой система начинает панически бояться самой себя, своих сотрудников и тех цифровых следов, которые они оставляют в сети. И если вы думаете, что это локальная история, которая касается только людей в серых костюмах из здания на Дмитрия Донского, то вы глубоко ошибаетесь. Это касается каждого из нас. Но давайте обо всем по порядку. Давайте сначала разберемся, что именно произошло. Полноценный запрет на использование любых мессенджеров на рабочих ПК. Никаких личных переписок. Никаких отправленных файлов через сторонние сервисы. Официальное объяснение, как всегда, звучит максимально обтекаемо. Защита служебной информации. Повышение информационной безопасности. Предотвращение утечек данных. Красивые слова для отчетов, но давайте снимем этот фасад и посмотрим на цифры и факты, которые за ним стоят. Почему именно сейчас и почему именно в Калининграде? Наш регион – это эксклав. Отрезанный кусок земли, зажатый между странами НАТО. Стратегический тупик, который в любых военных докладах фигурирует как Сувалкский коридор, непотопляемый авианосец или главная точка напряжения на Балтике. В таких условиях у руководства региона возникает вполне конкретный, осязаемый страх. Страх шпионажа, страх прослушки. Страх того, что любая внутренняя записка, любая таблица по дефициту бензина или состоянию бомбоубежищ может мгновенно оказаться на столах зарубежных разведок. Власти панически боятся утечек информации. Они прекрасно понимают, что современные методы ведения разведки – это не шпионы в плащах с поддельными паспортами. Это обычный фишинг. Это взлом учетной записи рядового сотрудника Министерства строительства или ЖКХ. Это один клик по неправильной ссылке в мессенджере. И вот здесь мы упираемся в главный технологический абсурд нашего времени. Чиновников судорожно переводят на отечественный софт. Создаются специальные государственные мессенджеры, закрытые контуры, защищенные операционные системы. Но давайте говорить прямо. Иллюзия безопасности – это самое опасное, что может быть в сфере кибербезопасности. Отечественные мессенджеры, которые позиционируются как сверхзащищенные, на самом деле ломаются с пугающей регулярностью. Они прозрачны для отечественных спецслужб, и это ни для кого не секрет. Но проблема в том, что уязвимости в коде этих программ находят и зарубежные хакеры, и иностранные разведки. Базы данных утекают миллионными тиражами. А что касается западных мессенджеров, которыми, к слову, в личных целях продолжают пользоваться абсолютно все, включая высших чиновников области, там ситуация еще хуже. Любое устройство с установленным зарубежным софтом в приграничном регионе становится потенциальной точкой съема информации. Вы думаете, запрет на рабочих местах решит эту проблему? Считаем бытовую логику. Чиновник закрывает рабочий компьютер, где заблокирован условный Telegram. Достает из кармана личный смартфон, подключенный к той же рабочей сети Wi-Fi или к вышке сотовой связи у границы, и продолжает писать все, что хочет. Система пытается лечить симптомы, полностью игнорируя саму болезнь. Запрет мессенджеров на компьютерах – это имитация деятельности. Попытка построить бумажный забор против цифрового шторма. А теперь переходим к самому главному блоку этого выпуска. К тому, ради чего мы вообще все это разбираем. Ошибка думать, что, ну, запретили клеркам переписываться в рабочее время. Нам-то что? В нашей стране, и особенно в Калининградской области, любые подобные ограничения никогда не остаются внутри правительственного периметра. Чиновники – это просто испытательный полигон. Экспериментальная группа, на которой обкатываются новые механизмы контроля. Сначала гайки закручивают внутри аппарата власти. Смотрят, как реагирует система. Настраивают шлюзы, фильтры, методы мониторинга. А потом, когда технология отработана, ее масштабируют на все общество. К чему нужно готовиться? Давайте смотреть на вещи трезво, без иллюзий. Калининград, как стратегический регион, всегда будет идти на шаг впереди остальной России в плане ограничений цифровых свобод. Если сегодня система признает, что свободный доступ к мессенджерам на рабочем месте – это угроза национальной безопасности, то завтра под этим же предлогом доступ начнут ограничивать для обычных граждан. Сначала это коснется сотрудников стратегических предприятий – заводов, портов. Им запретят проносить личные смартфоны на территорию. Такое уже происходит на некоторых объектах, но это станет тотальной нормой. Затем правила цифровой гигиены спустят в университеты и школы. Студентов и преподавателей обяжут устанавливать только одобренный софт, а весь сторонний трафик в кампусах будет блокироваться. Шаг за шагом, тихими ведомственными приказами, цифровой занавес опустится на весь регион, потому что логика тотального контроля не умеет останавливаться на полпути. Вот она, дорожная карта, которая разворачивается прямо на наших глазах. Постановление областного правительства – это не про дисциплину на рабочем месте. Это признание уязвимости и старт масштабной зачистки цифрового пространства региона. Они панически боятся шпионов и прослушки, но защищаются от этого методами прошлого века, параллельно создавая базу для тотального контроля над каждым жителем области. Ограничения будут нарастать. Инфраструктура для этого уже готовится. Логика приграничного эксклава диктует свои суровые правила. И система будет закручивать эти гайки до тех пор, пока не перекроет весь свободный обмен информацией. Не нужно строить иллюзий и надеяться, что все обойдется. Нужно просто трезво оценивать реальность и понимать, к чему готовиться. Когда цифровые стены начинают строить вокруг правительственных зданий, это верный знак того, что скоро периметр этих стен расширится до границ всей области. На этом сегодня все. Услышимся в следующем выпуске.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: После ударов по складам Wildberries соцсети заполонили ролики владельцев магазинов, потерявших свой товар.
8: Сегодня мы потеряли 12 тысяч товаров. Меня зовут Виктория Терехова, я основательница бренда детской одежды For Real Kids и бренда сумок. Все наши товары по несчастной случайности были отгружены на московский склад, практически все. И сегодня они сгорели. Мы потеряли не только товары, но и все вложенные деньги в этот товар, потому что компенсации никакой не предусматривается. Буквально на прошлой неделе ВВ просил подписать оферту, что все эти риски селлер берет на себя.
9: Я посмотрела по отчетам, около 150-200 единиц у меня там хранилось. Wildberries уже обнуляет остатки. Компенсации не будет. Это похоже все, знаете, вот на муравейник, когда муравьи что-то строят, там пытаются, вкладываются, а потом кто-то берет и своей ногой просто наступает на этот муравейник. Вот это примерно так.
10: За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Сгорел склад в электростале. Это склад, на котором находилась основная часть товара нашего бренда. Никто не будет возвращать убытки за этот товар, потому что буквально недавно мы подписали оферту о том, что в случае атаки беспилотников все риски ложатся на нас.
11: Друзья, мы пережили одну из самых тяжелых ночей для предпринимательского сообщества. 24 человека пострадало в одной только электростали. Склад полностью уничтожен. И никаких, конечно, компенсаций за ваш товар, если вдруг у тебя там товар лежит, конечно, никаких компенсаций не будет. 1 июля обновилась оферта УВБ, где четко было прописано, что в случае прилета БПЛА никаких компенсаций за товар. Ну, в общем, все риски условно на вас.
4: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Каменный век в Крыму. На фоне дефицита бензина проблем со светом и интернетом на полуострове начали устанавливать таксофоны. Первые такие аппараты уже появились в Джанкое и Евпатории. Их начали устанавливать в Крыму на фоне проблем со связью. Местные власти объясняют, что стационарные телефоны нужны на время перебоев с сотовой связью, чтобы вызвать экстренные службы. В городской администрации Джанкое сообщили, что таксофоны работают даже при отсутствии сотовой связи и электричества.
13: По ним можно дозвониться в пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную службу газа и единую службу экстренной помощи.
12: Сотовая связь в Джанкое теперь по расписанию. Судя по объявлениям местных властей, стабильно пользоваться ею в городе можно только в определенные часы – с 8 до 12 и с 14 до 18 часов. Кроме того, на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах, отметили в Крымэнерго.
14: В населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак беспилотников, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.
12: Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
15: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
12: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Сами крымчане жалуются, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации. Многие признаются, что в Крыму стало очень тревожно.
16: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
12: В ночь на 20 июля беспилотники в очередной раз атаковали Крым. Как пишут местные телеграм-каналы, взрывы прогремели сразу в нескольких городах полуострова. А возле Алушты после удара вспыхнул пожар на электроподстанции. На фоне проблем с безопасностью, топливом, электроснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Депутат Мосгордумы, первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева об отмене штрафов от автомобильных до ЖКХ.
17: Мы предлагаем перестать штрафовать людей за отсутствие документов, которые действительно сегодня уже приведены в электронный вид, в частности, водительские права. Мы все с вами, те, кто водители, имеют госуслуги авто, там можно сегодня предъявить электронные водительские права, конечно, и для водителей это было бы удобно. Более того, мы предлагаем не штрафовать за отсутствие подтверждения регистрации. Мы сегодня с вами живем также в цифровом государстве, и это кажется пережитком, особенно для таких больших регионов, как Москва, Подмосковье и ряд других. Мы предлагаем не штрафовать водителей, которые сегодня без ущерба природе решили немного помыть автомобиль на своем участке. Мы предлагаем не штрафовать сегодня тех людей, которые в принципе захотели немножечко навести порядок на своем земельном участке, например, убрать неподходящие деревья. За это тоже сегодня у нас есть штраф. И многие-многие другие, которые сегодня, по мнению партии ЛДПР, просто являются избыточными и изжили себя тогда, когда их принимала Государственная Дума, возможно, они имели какую-то актуальность, сегодня они эту актуальность потеряли. Более того, к нам приходят люди и говорят о том, что, пожалуйста, вот уберите эти штрафы. Например, вы знаете, что если сегодня вы переходите дорогу вне пешеходного перехода, вам может быть назначен штраф, но если это дорога и там нет движения, например, это не та дорога, такая большая автомагистраль, которую мы с вами там можем проходить только в определенных местах, то также может быть назначен штраф. И вот такие вещи мы предлагаем отменить сегодня для того, чтобы наши граждане не беспокоились по пустякам за штраф.
4: Криминальные новости.
18: Бывшего военного из Сибири убили и расчленили в Ленинградской области. По делу об убийстве в СИЗО отправили двоих мужчин. Арестованы 40-летний Александр Кухаренко и 52-летний Иван Иванов. По версии 47 News, в июле 2025 года двое мужчин убили уроженца Омской области по имени Степан, которому помогали с оформлением контракта на СВО, чтобы получать его выплаты через банковскую карту. Убитый на тот момент уже проходил военную службу – но ушел в самоволку и поэтому не подходил для получения денег. Расчлененное тело Степана нашли 1 мая текущего года в канаве в Ленобласти. После убийства обвиняемые уехали в Челябинскую область. При обыске у них нашли десятки банковских и мобильных карт. Сообщается, что один из подозреваемых в убийстве участника СВО Александр Кухаренко был многократно судим за нанесение тяжких телесных травм и побои, а также за кражу, грабеж и разбойное нападение. Последнее наказание он получил в 2024 году за кражу сумки с айфоном у ребенка, катавшегося на самокате. В Архангельской области суд приговорил 17-летнего парня к 6 годам и 4 месяцам воспитательной колонии по делу о жестокой расправе над родной матерью. Следствие и суд установили, в ночь на 22 февраля подросток, будучи под наркотиками, напал на спящую мать, нанес ей более 60 ударов ножом. Юноша пояснил, что перед этим надел наушники с музыкой, а на расправу решился, чтобы не огорчить мать своим планом сбежать из дома. После того, как женщина перестала подавать признаки жизни, подросток завернул ее в покрывало и отнес в подвал. Родные забили тревогу, когда на следующий день женщина не вышла на работу. Они поехали к ней домой. Подросток при общении с родственниками вел себя нервозно, попытался скрыться. Его задержали полицейские уже на вокзале. Известно, что юноша хорошо учился, занимался спортом, увлекался игрой на гитаре. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подросток испытывал признаки депрессии. Отрезал голову другу и спрятал в колодце. В Самарской области предстанет перед судом 77-летний житель города Отрадный, обвиняемый в жестокой расправе над знакомым. По данным регионального следкома, в январе 2026 года обвиняемый и его друг устроили застолье с употреблением спиртного. В ходе общения выяснилось, что у мужчин разное мнение на некий предмет беседы. Разгоряченные алкоголем спорщики начали конфликтовать. В какой-то момент пенсионер схватил нож и вонзил его в грудь оппонента. Всего он нанес не менее 16 ударов ножом в область расположения жизненно важных органов. На этом обвиняемый не остановился. Отделил конечности и голову от тела с помощью имеющегося в доме инструмента и поместил их в канализационный колодец. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
7: Депутат Госдумы Михаил Делягин резко высказался о руководстве страны и партии «Единая Россия».
19: В то время спрашивал в прямом эфире, а нормально, что мы поставляем, гордимся тем, что мы крупнейший поставщик металла, тем, кто делает из этого металла снаряды, чтобы убивать наших солдат и офицеров. И представитель «Единой России» мне под камеру объяснил, что да, это в этом заключается политика, которая поддерживает «Единую Россию» всеми силами. Вот, торговать с врагом. В Америке есть такое преступление, но у нас это, как я понимаю, благодетель. Правда, никто не считает Запад врагом, не считая пропагандистов. Обратите внимание, официально нет. Есть даже термин «недружественное государство», но нет термина «враг». Вот, так что это, естественно, не про Венгрию, она никого особо не интересует в этой ситуации, не про Бельгию, и пока не про сжиженный природный газ, она пока про нефть. Но это очень-очень-очень опасно и неприятно. Это сигнал для нормализации нашей социально-экономической политики, но пока этот сигнал в упор продолжают не слышать.
4: Главные новости дня.
3: Вместо компенсации кредиты пожар на складе Wildberries не могут потушить уже третий день. Платить за сгоревший товар компания не будет никому.
20: Весь мой товар сгорел на складе Wildberries. Это я узнал сегодня утром.
21: Я понимаю, что еще куча таких же людей в такой же ситуации, в такой же... Что они будут делать тоже, я не знаю.
22: Хочется выйти. Погибли люди. Самое искреннее соболезнование семьям погибших.
3: Ответ от компании многих шокировал. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что юридически маркетплейс не обязан компенсировать продавцам стоимость утраченной продукции.
23: Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки.
3: При этом вместо прямых компенсаций пострадавшему бизнесу предложили льготные кредиты. Wildberries Bank сообщил, что предприниматели смогут получить займы на восстановление товарных запасов, воспользоваться отсрочкой платежей и программами факторинга. Экономист Игорь Липсис говорит, что для многих предпринимателей такой вариант трудно назвать помощью.
0: Если человек потерял товар, который уже был куплен на собственные деньги, кредит не компенсирует убыток, он лишь создает новый долг. Для малого бизнеса это зачастую означает попытку выжить за счет очередного займа.
3: Как стало известно, в день атаки еще 7 июля компания Wildberries внезапно изменила условия договоров. Она документально сняла с себя ответственность за утрату товаров в результате атак беспилотников, ракет и других боеприпасов. По оценкам экспертов, в результате удара Marketplace мог потерять около 7% всех своих складских мощностей. Общий ущерб оценивается примерно в 50 миллиардов рублей. Продавцы по всей стране публикуют сотни видеороликов о своих убытках.
1: Сейчас горит или уже сгорел самый большой склад Wildberries, Электросталь и еще Котовск. Я вообще просто в шоке, с чем мы сталкиваемся в последнее время. Конечно, да, там еще есть погибшие. Я очень сочувствую тем, чьи близкие там пострадали, погибли. Мы не должны через это проходить, но почему-то так получается, что проходим. Это очень печально на самом деле.
3: История показала новую реальность российского бизнеса. Раньше главным риском для продавцов были конкуренты или падение спроса. Теперь к этому добавились атаки на логистическую инфраструктуру. И, как выяснилось, даже если товар полностью сгорит на складе, ответственность за эти потери в итоге ложится не на компанию, а на самого предпринимателя. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Владелец транспортной компании Игорь Зубков о критической ситуации с бензином в Крыму и Краснодарском крае.
2: 1000 литров привезти, но обошлось это 200 плюс тысяч рублей. В 3 машины, 2 дня выпали из графика, чисто катанием за бензином занимались. Но не суть. Итак, давайте по ситуации в Краснодарском крае. В Краснодарском крае с каждым днем точно так же, как и в Крыму, ухудшается ситуация. Да, она не такая критичная, как у нас сейчас в Крыму, что на заправках бензин 220, 240, 260 – это там ТЭСК, это частные заправки, это 300, 350, 400 рублей за литр. Это прям очень тяжело. Вот. Но многие люди просто отказываются от машин, переходят на велосипеды, электросамокаты, общественный транспорт, как бы стараются как-то перекрываться. На самом деле тяжело, я уже сам прихожу потихоньку к тому, что пора ставить машину. Даже вот эти вот мутки, то, что мы там ездим за бензином, как-то что-то перекрываемся, ну, тоже уже очень сильно бьет по карману. Плюс наматываются километражи, плюс все непонятнее, непонятнее, какой, где сейчас там бензин заливается. Если первые разы мы ездили, ты приехал на Лукойл, ну, все, не без проблем залил в канистре, привез, спишь спокойно, то сейчас уже все сложнее. Вот, это если коротко и по делу. Дальше. В Краснодарском крае ситуация ухудшается. Большие пробки, мало АЗС с бензином. Это факт. Это надо просто принять и понять. Поэтому думайте лишний раз, куда-то стоит, не стоит ехать. Старайтесь экономить, старайтесь как бы меньше выкатывать бензин и делать какие-то, возможно, запасы. Хотя бы там по 30, 40, 50, 60 литров. Почему? Потому что, ну, запас нужен. Куда-то надо срочно поехать, заправился, поехал, решил свой вопрос. Вот, мы видели на заправках драки, мы видели на заправках пожары машин, да. Мы видели, пока ехали, прилеты, работу ПВО. Это все настолько сильно оставляет эмоции.
5: Телеведущий Владимир Соловьев внезапно признал, что бензина нет, и пожурил олигархов, которые продолжают устраивать вечеринки, пока в Крыму голодают люди.
8: На заправках очереди, люди нервничают, иногда приходится прибегать к помощи правоохранителей, чтобы наводить порядок. Когда заезжаешь в Донецк и видишь, что очереди нет и бензин есть, но цена 150 рублей за литр 95-го. И дистопливо, и газ. А когда в этот момент я читаю, что какой-то очередной российский, не самый большой олигарх, но предприниматель, где-то там подальше от линии фронта, проводит какую-то очередную вечеринку и приглашает одну певицу на костылях и израильскую журналистку вести мероприятие за безумные деньги, мне хочется сказать, а что он отмечает? Я бы подумал, что, наверное, сейчас, когда такая ситуация... Было бы правильно на эти деньги купить генератор и отправить в Крым. Это реальная проблема.
9: Радиолента. Прямая речь.
7: Жители «Электростали» спросили о причинах и последствиях удара по складу «Wildberries» в ночь на 18 июля. И вот что они думают по этому поводу.
10: Это не то слово, что страшно. Все... Ночью все повскочили, как никто не поймет, в чем дело. Думали, что уже война. Все перепугались. Ну, это что такое есть-то? С какой стати? Зачем они сюда залетели-то? Что надо-то в электростали-то? Это разве мыслимо? Тут прямо рядом город. Разве можно взрывать? Это всех людей перепугает.
24: Как вы отреагировали, когда все...
25: Страшно.
24: Просто страшно. Ну, реально, как будто война. Есть ли какие-то надежды на будущее, что в будущем это перестанет повторяться? Или же стоит привыкать жить в таком напряжении?
25: Не, ну все говорили, что в 28-м году закончится все это дело. Ждем.
24: В 28-м?
25: Ну, изначально, когда это все было. Все говорили. Поэтому привыкаем, а что делать? А те ребята, которые вообще находятся там в зоне, еще тяжелее.
26: Я это не могу понять, почему это происходит, если честно. Хотя у меня и высшее образование, и несколько, и я работала на такой серьезной работе. Для меня это очень трудно. Я не знала, что делать, и в таком смятении была. Я даже, ну, потому что я уже наслышана, что все Подмосковье горит.
24: Но сами не видели, да, до этого?
26: Я видела с балкона вот эти все пожары.
9: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Дроновая навала на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад «Wildberries», нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов «Wildberries».
27: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
3: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
28: Сильнее разгорается, да?
3: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
29: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
3: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
30: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
3: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Говорят военкоры.
12: Погибшие и ущерб, которые никто не возместит. Военкор Живов о последствиях атаки на Wildberries.
13: Погибли не менее 8 человек, пострадали около 50. По оценкам участников рынка, с учетом потерь селлеров, общий ущерб может приблизиться к сотне миллиардов рублей. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время. В «Электростале» уничтожены 5 из 10 складских блоков. В это время Зеленский публично поблагодарил подразделение за ночную атаку беспилотников на логистические центры. К слову, интересно совпало, что Wildberries еще в начале июля внес изменения в правила работы с продавцами. Падение беспилотники прописано компанией как форс-мажоры, освобождающие ее от ответственности. То есть возмещения ущерба не будет.
12: Пила больше нет. Военкор-канал «Записки ветерана» об одной из самых масштабных атак на Россию.
14: В ночь на 18 июля 2026 года вооруженные силы Украины провели масштабную комбинированную атаку беспилотниками по территории нескольких регионов. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Тамбовской области, где удару подвергся логистический центр Wildberries в городе Котовск. По уточненным данным, погибли 7 сотрудников ночной смены. Еще 24 человека пострадали. На объекте возник пожар, который впоследствии потушили. Московская область также стала главным направлением налета. Более 370 дронов были направлены именно туда. В подмосковном Ногинске атакован резервуарный парк нефтебазы. Зафиксировано возгорание. Также в «Электростале» пострадал еще один склад Wildberries, в результате чего начался сильнейший пожар. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над областью сбиты 64 беспилотника. Но некоторые все же достигли целей. Во Владимирской области один из дронов попал в жилой многоквартирный дом. Людей эвакуировали, жертв, по предварительным данным, нет. Но это же не война. Еще не она ведь, а просто специальная военная операция по плану.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
15: Всем привет, это подкаст «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, о чем сейчас шепчутся на каждой кухне. О том, как в России идет скрытая мобилизация и как устроена настоящая охота на мужчин. Мы разберем, почему огромные деньги и выплаты в 5 миллионов рублей больше не работают и люди просто боятся умирать. Вы узнаете, как обычные уличные камеры с искусственным интеллектом, вызовы такси и доставки еды превратились в ловушку, из которой почти невозможно выбраться. Мы честно расскажем, что происходит с закрытыми дверями военкоматов, где людей силой и угрозами заставляют подписывать контракты.
16: Государство предлагает человеку огромную сумму. Ну, типа, на это можно купить неплохую квартиру в регионе. И все это просто за одну подпись в контракте. А человек разворачивается, меняет сим-карту и прячется. Возникает абсолютно логичный вопрос. Почему система, которая так долго держалась на покупке лояльности, вдруг перешла к открытому насилию на улицах?
15: Тут происходит то, что в макроэкономике принято называть кризисом перепроизводства капитала. Только вот товар очень специфический. То есть денег в систему влили просто невероятное количество. Печатный станок работает без остановок.
16: Бюджеты регионов соревнуются, кто даст больше.
15: Именно. Но возникла парадоксальная проблема. Жизни на продажу больше не осталось. Рынок опустел.
29: Но подожди, если посмотреть на Москву, там разовые выплаты при подписании контракта сейчас доходят до 3, а где-то и до 5 миллионов рублей. Это же колоссальные деньги. Неужели этот, ну, финансовый пылесос вообще перестал затягивать людей? 5 миллионов – это для многих билет в другую жизнь.
15: Которым невозможно воспользоваться, если тебя нет в живых.
29: Справедливо.
15: Математика выживания стала очевидной даже для самых отчаянных. Москвичи, глядя на эти суммы, прекрасно понимают статистику. Средняя продолжительность жизни в штурмовых подразделениях крайне мала. Миллионы на гроб никому не нужны.
29: И как реагирует средний класс? Просто прячутся?
15: Да, столичный бизнес и средний класс просто мимикрируют. Переходят на удаленку, арендуют квартиры не на свое имя.
29: Перестают появляться по месту прописки.
15: Абсолютно. В итоге военкоматы сытого мегаполиса катастрофически проваливают планы.
29: Хорошо, Москва – это город с высоким уровнем жизни. Но если взглянуть на депрессивные регионы, та же Бурятия, которая долгое время была главным донором живой силы. Разве там финансовый стимул тоже перестал работать?
15: Там сработал другой ограничитель – демографическое истощение. Да, на первом этапе туда шли от страшной бедности.
29: Чтобы закрыть микрозаймы?
15: Да, закрыть кредиты, отремонтировать дом. Но сейчас деревни и малые улусы остались физически без мужчин.
29: Разрушен традиционный уклад?
15: То есть деньги уже не могут это компенсировать.
29: В том-то и дело. Семьи начали осознавать экономическую ловушку. Разовая выплата за гибель кормильца, ну, она не решает проблему долгосрочного выживания. Деньги заканчиваются, а похороны в этих регионах идут бесконечной чередой. Финансовая магия рассеялась. И раз купить людей за миллионы или забрать их с заводов не выходит, система неизбежно скатывается к методам, которые раньше казались маргинальными.
15: Начинается отлов студентов, трудовых мигрантов, вахтовиков. Всех тех, у кого нет защиты со стороны крупных корпораций.
29: То есть раз люди не идут за деньги, за ними приходят физически. Но знаешь, легко подумать, что это выглядит как в кино про средневековье, мужики с дубинками бегают по площадям. Реальность-то куда страшнее.
15: Это высокотехнологичная охота. Современный мегаполис в России превратился в гигантскую паутину.
29: Как именно работает эта паутина? Потому что истории про уличные рейды звучат пугающе, но часто кажутся каким-то хаосом.
15: Хаос – это лишь видимость. Вот возьмем недавние случаи. В Пензе мужчину задержали на автобусной остановке. Подъехала белая машина, обычный «Ларгус», без полицейской раскраски, но с зеленой полоской судебных приставов. Люди в гражданском затолкали его внутрь. Или вот во Владивостоке случай. Человек возвращался с дня рождения друга. К нему подходят двое, предлагают выпить пиво. Напоили, посадили в машину, покатали по городу и увезли на закрытую территорию сборного пункта.
29: Поразительно то, как на это реагируют чиновники. Когда появляются видео, где плачущие жены бросаются под колеса автобусов возле сборных пунктов, военкомы сначала называют это постановочными кадрами.
15: Да, угрожают уголовными делами, говорят о вмешательстве спецслужб.
29: А через несколько дней те же самые лица буднично заявляют: это плановые рейды по установлению лиц, не вставших на учет. Ну а давай вернемся к паутине. Вот эта машина с приставами – это ведь финал цепочки. А как они узнали, что человек выйдет в тапочках именно в этот момент?
15: Вот здесь в игру вступает цифровой капкан. Ты заказываешь пиццу, вызываешь такси или берешь в аренду самокат, и это как бы касание нити. На вибрацию этой нити система реагирует моментально.
29: Камеры с распознаванием лиц.
15: Система интеграции напрямую связана с планшетами патрульных групп. От момента, как камера на подъезде зафиксировала лицо, до передачи точной геолокации опергруппе проходит около 5 минут.
29: 5 минут?
15: Да. Человек просто не успевает отойти от своего дома. Инфраструктура комфорта, но она предала своих пользователей.
29: Получается, базы данных частных компаний используются против граждан?
15: Совершенно верно. Силовики получают доступ к базам доставок еды. Представь, курьер приносит заказ, человек открывает дверь, а за спиной доставщика уже стоят военные.
29: Это же классическая засада.
15: Да. Системы каршеринга передают координаты машин. Транзакции по банковским картам тоже светятся в системе. Оплатил кофе картой, за тобой выехали.
29: Слушай, если проанализировать этот механизм с правовой точки зрения, то происходит полное уничтожение презумпции невиновности. Речь идет о концепции так называемой гражданской смерти. И пугает то, насколько она автоматизирована.
15: Да. Механика этой гражданской смерти поражает. Как человек теряет все, даже не выходя из дома.
29: Через электронный реестр военнообязанных. Он устроен так, что права блокируются не по решению суда, а алгоритмом. Как только в базе появляется статус «повестка направлена», запускается таймер.
15: 7 дней, верно?
29: Да. Через 7 дней система автоматически связывается с базами ГИБДД, Росреестра, банков. Даже если человек живет в тайге, у него кнопочный телефон без интернета, и он в глаза не видел эту электронную повестку, он лишается всего.
15: Блокировка водительских прав, запрет на кредиты, невозможность продать или купить квартиру, запрет на выезд за рубеж.
29: И самое важное, человек лишен базовых конституционных прав просто по факту того, что чиновник где-то нажал кнопку в кабинете. Никаких судебных разбирательств, никаких адвокатов. Государство просто выключает человека из социума.
15: И вот, допустим, цифровой капкан сработал. Камера вычислила, алгоритм заблокировал права, патруль приехал за 5 минут и затолкал человека в Ларгус. Что происходит после того, как за ним закрываются железные двери сборного пункта?
29: Начинается этап принудительной трансформации. Задача системы на этом этапе – сломать психику. Из обычного гражданского, который еще час назад пил кофе, нужно срочно сделать покорного солдата.
15: И первое орудие в этом процессе – абсолютная изоляция. Телефоны зимаются еще в коридоре. Здания военкоматов де-факто превращаются в режимные объекты вообще вне правового поля. Человек остается один на один с конвейером.
29: И дальше?
15: А дальше в ход идет прямое физическое насилие. Есть задокументированные чудовищные случаи. Людей избивали деревянными брусками по рукам, чтобы они не могли сопротивляться и подписали контракт.
29: Кошмар.
15: В той же Пензе был случай, когда мужчина от абсолютного отчаяния прыгнул в окно из кабинета врача на втором этаже, пробил крышу припаркованного автобуса и только благодаря этому чудом смог сбежать.
29: А что насчет медицинских комиссий? Система ведь не может отправлять на фронт тяжелобольных людей, но это же просто нерационально.
15: Рационально здесь давно уступило место плановым показателям. Медицинских комиссий де-факто больше не существует. Врачи на сборных пунктах выполняют роль статистов.
29: То есть берут всех?
15: Отправляют людей с хронической ишемией головного мозга, отправляют тех, у кого после травм отнимаются ноги.
29: Да ладно?
15: Серьезно? Забирают пациентов прямо из психиатрических стационаров. После недавних попыток суицида в медицинских картах просто ставят штамп. Активно высказывал желание служить, суицидальные мысли отрицает.
29: Но применять физическое насилие ко всем подряд невозможно. Должен быть какой-то другой метод слома воли.
15: Он есть. Это метод создания альтернативного ада. Классическая связка доброго и злого следователя, помноженная на депривацию сна. Человека доводит до глубокого когнитивного истощения.
29: Как именно это работает на практике?
15: Людей держат в переполненном помещениях. Яркий свет не выключается сутками, постоянно играет громкая музыка, не дают ни спать, ни нормально сидеть.
29: Пытка лишением сна.
15: Да, а когда мозг человека перестает критически оценивать реальность, его заводят в кабинет. Там показывают заранее распечатанный бланк уголовного дела.
29: И что говорят?
15: Говорят: смотри, вот постановление, до 10 лет тюрьмы за уклонение или сопротивление. Сгноим на зоне, а оттуда все равно поедешь на фронт, но уже в штрафной батальон и без выплат.
29: И если это не работает, переходят к угрозам жизни на самом фронте.
15: Угрожают отправить в штурмовой батальон вообще без бронежилета. Открытым текстом заявляют: не подпишешь по-хорошему, проживешь в окопе ровно 3 дня.
29: А если человек все еще сопротивляется?
15: Начинают давить через семью, угрожают инициировать налоговые проверки бизнеса родителей, обещают проблемы на работе у жены. И в состоянии полнейшего истощения человек ломается.
29: Меня во всей этой конструкции поражает правовой абсурд происходящего. Любой студент юрфака на первом курсе скажет, что контракт, подписанный под угрозами, шантажом или физическим насилием, юридически ничтожен.
15: Конечно.
29: Это кабальная сделка, которая прямо противоречит Гражданскому кодексу.
15: Но суды ведь должны это контролировать.
29: В том-то и дело, что военные суды и суды общей юрисдикции просто штампуют отказы по таким искам. Родственники подают заявления, приносят доказательства давления, а судьи признают эти подписи добровольным решением. Система больше не опирается на закон. Произошел абсолютный правовой дефолт. Суд превратился в филиал военкомата.
15: И скорость работы этого конвейера просто пугает. Как только человек ставит подпись, его прошлая жизнь стирается, у задержанных прямо на месте рвут или аннулируют старые паспорта.
29: Прямо там.
15: буквально за пару часов печатают новые документы, тут же выдают безымянную банковскую карту, на которой уже лежат начисленные подъемные деньги.
0: Все готово.
15: Все. Гражданский человек уничтожен, в базе данных появился новый солдат.
0: Ловушка расставлена безупречная, и выход из нее только один. Но ведь есть огромная часть населения, которую еще не поймали. Тех, кто все понял и успел спрятаться? Как общество реагирует на этот тотальный контроль?
15: Общество уходит в глубокую глухую тень, формируется совершенно новое социальное подполье, мужчины превращаются в невидимок в собственных городах.
0: Жизнь вне радаров. Как это выглядит в быту? Ведь невозможно просто исчезнуть.
15: Оказывается, можно, если ставки «твоя жизнь». Люди избавляются от сим-карт, оформленных на их имя, покупая их на черном рынке, полностью отказываются от банковских приложений, буквально сидят в четырех стенах.
0: А если что-то со здоровьем?
15: Доходит до того, что они боятся пойти в больницу с острой зубной болью или обострением хронических заболеваний, потому что государственные клиники обязаны передавать данные в базу учета.
0: Слушай, в такой ситуации должен был кардинально измениться гендерный баланс в семьях. Кто берет на себя контакт с внешним миром?
15: Женщины. Они становятся эдакими живыми щитами. Вся внешняя коммуникация, которая раньше делились пополам, теперь ложится на них.
0: Магазины, коммуналка.
15: Походы в магазин, оплаты счетов, решение вопросов со школой и детскими садами. Женщины буквально идут на пару шагов впереди мужей на улице. Если мужчине критически необходимо куда-то выйти, ну, например, чтобы проверить, нет ли впереди патруля...
0: На фоне

0: Отчаяние, да? Платят за это тысячи долларов. Естественно, это чистый обман. Никакие хакеры не могут удалить данные из закрытого контура спецслужб.
1: То есть человек платит за воздух, выходит на улицу с ложной уверенностью в безопасности...
0: И его тут же задерживает патруль.
1: Если посмотреть на макроэкономические последствия этого подполья, огромный пласт самых продуктивных специалистов. Айтишники, инженеры, проектировщики, логисты буквально прячутся по подвалам и съемным дачам. Они либо перестают работать вообще, либо работают в серую.
0: Производительность труда падает катастрофически. Экономика начинает рассыпаться не от санкций, а от того, что из нее силой вырвали ключевые кадры.
1: Заводы останавливаются.
0: Да, те предприятия, которые не смогли организовать бронь, встают, потому что на производственной линии просто некому стоять. Целые отрасли деградируют, потому что активное мужское население либо поймано, либо парализовано страхом.
1: И это ведет к настоящей антропологической катастрофе. Сейчас фиксируется эпидемия тяжелых клинических депрессий и посттравматического стрессового расстройства у людей, которые даже близко не видели фронта. Семьи разрушаются под грузом постоянной паранойи и изоляции.
0: Вымывается и криминализируется самый активный, самый созидательный слой населения.
1: Получается, страх перестает быть просто эмоцией. Страх становится главным и, по сути, единственным институтом управления обществом. Правоохранительная система окончательно переориентирована на одну единственную задачу.
0: На какую?
1: Превращение живого, мыслящего человека в бесправный, управляемый ресурс. И парадокс в том, что технологии, которые изначально создавались для безопасности этого самого общества, умные камеры, цифровые сервисы, быстрые базы данных, теперь охотятся на него. Возникает страшный философский вопрос. Если цифровая тень человека теперь имеет над ним абсолютную власть, есть ли вообще шанс когда-нибудь вернуть контроль над собственной жизнью?
0: Какой итог можно подвести в сегодняшнем разборе дня? Главное, система больше не может купить людей за деньги, поэтому она перешла к обычному насилию и цифровому шантажу. Мужчин просто лишили всех прав. Теперь достаточно одной строчки в электронном реестре, чтобы человек стал невидимкой в собственной стране. Сотни тысяч людей прямо сейчас вынуждены прятаться, бросать работу и месяцами не выходить на улицу, разрушая свои семьи и здоровье. Эта дикая облава забирает не просто рабочих или студентов, она буквально перемалывает будущее страны. Это был разбор дня. Держитесь, берегите себя и близких.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Это будет черная осень. Топливный кризис заложил бомбу замедленного действия. Банки готовятся поднять ключевую ставку. Треть регионов повысили стоимость проезда. Продажи машин рухнули. Топливный кризис постепенно выходит далеко за пределы автозаправок. Теперь его последствия ощущают банки, перевозчики, автосалоны и миллионы обычных россиян. Финансовые аналитики отмечают, что крупные банки уже начали закладывать свои прогнозы новое повышение ключевой ставки Центрального банка. Причина – ускорение инфляции на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо, отмечает экономист Игорь Липсиц.
4: Рост стоимости топлива – это всегда цепная реакция. Дорожает перевозка, затем продукты, услуги, промышленность. Если этот процесс продолжится, Центробанку действительно придется снова повышать ставку, чтобы сдерживать инфляцию.
3: Первые последствия уже видны. По данным Автостата, впервые за несколько месяцев начали снижаться продажи новых автомобилей. За одну неделю рынок просел почти на 20%. Покупатели откладывают приобретение машин, опасаясь дальнейшего роста расходов на эксплуатацию, говорит эксперт авторынка Алексей Подщеколдин.
5: Мы уже видим, что покупатели заняли выжидательную позицию. Многие решили перенести покупку автомобиля до тех пор, пока не станет понятно, что происходит с ценами на топливо.
3: Одновременно перевозчики по всей стране начали перекладывать свои затраты на пассажиров. По подсчетам журналистов, стоимость проезда уже выросла как минимум в 25 регионах. Еще в 10 сократили количество.

0: количество рейсов или изменили расписание общественного транспорта. Экономисты предупреждают, что это только начало. Если цены на бензин и дизель продолжат расти такими же темпами, осенью подорожание может затронуть практически все товары – от продуктов до строительных материалов и бытовой техники.
1: Когда дорожает топливо, это касается абсолютно всех. Практически любой товар хотя бы часть своего пути проходит на грузовике. Поэтому рост цен на бензин очень быстро превращается в рост цен буквально на все.
0: Еще несколько недель назад топливный кризис казался проблемой нефтяной отрасли. Сейчас его последствия уже видны в банковской системе, транспорте и автомобильном рынке. А если прогнозы экономистов сбудутся, то главные последствия россияне почувствуют именно осенью, когда вслед за бензином начнет дорожать практически вся потребительская корзина. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Заместитель руководителя партии «Единая Россия» Андрей Исаев призвал россиян не вести себя, как обиженные подростки, из-за топливного кризиса, потому что в стране все хорошо.
4: Помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельства. И второе, ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению. С нами воюет целиком Запад. В условиях этой войны мы продолжаем строить объекты, реализовывать национальные проекты. Нормально работает в целом государственная система. Платить пенсии, социальные выплаты, их индексировать и расширять меры социальной поддержки. Никаких карточек ни на что не введено в этих условиях.
2: Главные новости дня.
5: Здоровье подождет. Регионы пустили под нож финансирование больниц из-за рекордной дыры в бюджете. Власти регионов сокращают расходы на здравоохранение из-за нарастающих проблем в местных бюджетах, которые получили рекордное 1,5 триллиона рублей дефицита по итогам прошлого года. Как сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Счетной палаты, в первом квартале года консолидированные бюджеты субъектов РФ выделили на финансирование поликлиник и больниц почти на 6,5% меньше, чем годом ранее. Без учета Москвы с годовым бюджетом почти 5 триллионов рублей сокращение расходов на медицину в регионах составило более 5% год к году. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
6: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
5: Региональные власти режут расходы на здравоохранение вслед за снижением доходов. В этом году, по оценкам Минфина, субъекты могут недосчитаться около 2 триллионов рублей поступления от налога на прибыль. Дефицит региональных бюджетов, установивший в прошлом году абсолютный рекорд, в этом году может увеличиться почти до 2 триллионов рублей, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов. Для изыскания дополнительных денег он предлагал провести секвестр невоенных статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
7: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
5: Еще в апреле председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда Анатолий Артамонов дал указание регионам провести аудит расходов на предмет возможной оптимизации малокомплектных больниц и роддомов, а также законсервировать стройки или передать частным инвесторам некоторые здания медицинского комплекса. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
8: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50 за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
5: В 2010-2020 годах коечный фонд в российских больницах уже уменьшился на 150 тысяч коек, а в период с 2020 по 2024 годы еще почти на 5,5%. Число коек терапевтического профиля сократилось за этот период на 97 тысяч, хирургического – на 76 тысяч, а гинекологического – на 33 тысячи. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
9: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на этой жизни станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
5: Бюджеты регионов страдают от замедления экономического роста. По итогам прошлого года сальдированная прибыль в экономике сократилась почти на 4%, а за январь-апрель текущего года еще почти на 10,5%. Это сдерживает поступление налога на прибыль, который формирует значительную часть доходов региональных бюджетов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Сенатор Алексей Кондратьев в гостях у Владимира Соловьева в программе «Воскресный вечер» призвал не запрещать россиянам реализовывать их право на защиту Родины.
10: У людей есть право на защиту Родины.
11: Абсолютно.
10: И не важно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
11: И не важно, сколько тебе лет и какого ты пола.
10: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, царство небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области.
2: На радио «Лента» шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
13: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 км и скорость полета около 500 км в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
12: Украина объединяет роботов и дроны. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой тактике на поле боя.
14: Зафиксирован новый эпизод робота-боя. Наземные роботизированные комплексы выполняли задачи по деблокированию и ведению боя. Примечательно, что это не просто тележки, а тележки, оснащенные пулеметами. Оператор имеет возможность управлять и самим комплексом, и пулеметом. А наведение осуществляется через камеру. Прицел, либо оптический, либо тепловизионный. Но главное другое. Действия роботизированного комплекса сопровождались активной разведкой с воздуха при помощи мавиков. А уничтожение укреплений, а также огневая поддержка велась посредством дронов. Несмотря на постоянную работу РЭБ, противник смог эффективно управлять этим всем. Такое возможно в двух случаях. Либо противник стал применять на тележках терминалы Starlink, либо развернул сеть с применением ретрансляторов. В целом, появление на поле боя исключительно беспилотных систем — это логическое развитие в текущих боевых действий. Изначально боевые машины создавались для поддержки пехоты и в отдельных случаях самостоятельного боя. Сейчас же их эффективность кратно снизилась, и на замещение пришли малогабаритные, но при этом эффективные средства ведения боя. Связка беспилотник плюс наземный роботизированный комплекс позволяет эффективно вести бой без потерь среди личного состава. Но при этом занятая позиция все равно нуждается в пехоте, которая будет закрепляться на занятых рубежах.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Золотой час солдата. Z-блогеры и ветераны СВО обвинили во лжи замминистра обороны и племянницу президента Анну Цивилеву за слова об эвакуации раненых. В военном сообществе новый скандал. На этот раз под огонь критики попала заместитель министра обороны Анна Цивилева. Поводом стали ее заявления о так называемом «золотом часе», в принципе, согласно которому раненого бойца должны эвакуировать и оказать ему медпомощь в течение первого часа после ранения.
15: Сегодня система медицинской эвакуации построена таким образом, чтобы максимально соблюдать принцип «золотого часа» и обеспечить своевременное оказание помощи военнослужащим.
0: Однако эти слова вызвали резкое возмущение среди военных блогеров и самих участников СВО. Z-блогер Юрий Евич, который занимается тактической медициной, заявил, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте.
16: О каком золотом часе вообще можно говорить? Иногда людей не могут эвакуировать сутки, а иногда и несколько дней. Многие погибают просто потому, что к ним невозможно добраться.
0: Похожие оценки публикуют и другие Z-авторы, которые пишут, что работа украинских беспилотников сделала эвакуацию одной из самых опасных операций на линии фронта. По их словам, санитарные группы часто вынуждены ждать темноты или изменения обстановки, а это означает потерю драгоценного времени. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема действительно носит системный характер.
17: Современная война беспилотников серьезно изменила ситуацию. Если раньше главной задачей было быстро вывести раненого, то теперь сама эвакуационная группа нередко становится целью для дронов. Именно поэтому соблюдать золотой час на многих участках фронта сегодня практически невозможно.
0: Этот конфликт показал любопытную деталь. Даже лояльные военные блогеры все чаще публично спорят с руководством Минобороны. И когда заявления высокопоставленных чиновников начинают опровергать люди, поддерживающие СВО, это говорит о растущем разрыве между официальными отчетами и тем, что происходит на передовой. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
18: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. Сегодня разберем тему, по которой приходит ко мне огромное количество запросов. Это списание долгов участников СВО и членов их семей. Давайте попробую объяснить вам все простым языком, без юридической путаницы. Первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? Банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи, но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
12: Улыбаемся и машем. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о новом старом этапе отношений с Азербайджаном.
14: Главы МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами. Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить эту нормализацию. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран. Теперь мое мнение. Это не соглашение о нормализации. Это дипломатическая капитуляция. Причем перед хищником, который уже почувствовал вкус крови и безнаказанность. Не очень понятно, с чем связано маниакальное нежелание поставить Азербайджан на место. Лично для меня загадка. А уж с чем связано желание подставить под него естественное отверстие, неясно совершенно. Оказывается, им можно сбивать вертолеты с российскими военными. И ничего Азербайджану за это не будет. Можно им убивать и российских миротворцев. И Азербайджану тоже ничего не будет. Можно тупо похитить русских людей на своей территории, осудить на конские срока по сфабрикованным обвинениям, и тоже ничего за это не прилетит, по сути. Можно поставлять и производить оружие для убийства русских людей. И за это тоже им ничего не будет. Это же не должно влиять на взаимодействие двух стран. А что должно влиять? Что должны они еще сделать, чтобы это повлияло на наши отношения к ним и наоборот? В наши задачи входит сидеть и не вякать.
12: Герои-разбойники. Военный журналист Анастасия Кашеварова о дебоше в военном госпитале.
19: К сожалению, сейчас общество неадекватно смотрит на участника СВО любое слово, и вот уже резонанс, что обижают защитника Родины. Дискредитация врача, волонтера, госслужащего, депутата, журналиста, учителя. Мы можем растоптать, унизить, участник спецоперации у нас неприкосновенный, что бы ни совершил и где бы ни воевал. В одном из госпиталей такие вояки пились и устроили дебош. Это происходило ночью. На них вызвали полицию, Росгвардию, но те ничего не смогли сделать, так как это военные. Находящиеся на лечении бойцы пили. Когда у них отняли алкоголь, они стали угрожать. Окружили пост медсестер, женщин и угрожали, кричали: «Я воевал, вы мне все должны». Супруга одного из бойцов, который вот так дебоширил, бухал, угрожал медперсоналу, сказала как-то мне: «Вы должны ему в ноги кланяться. За что? За то, что он не лечится, а кидается на врачей, на девочек? За то, что он получил выплаты и требует, чтобы все перед ним на цирлах ходили и унижались? За то, что он получил легкое ранение и всем и каждому показывает, какой он герой в тылу и пытается уволиться по категории «Д», а в это время пацаны даже эвакуации не могут дождаться? Ребята воюют на костылях. Их с аппаратом Елизарова привозят в подразделение. Кто на протезах возвращается, за них надо биться. А это не герои. Алкаши, тунеядцы, но не герои».
12: Блокировки без объяснений. Военкор Живов о цифровой политике государства.
6: Сегодня одновременно завирусились две новости. Что нас ждет усиление блокировок интернета к выборам, и сразу после этого некий общественник заявил, что Телеграм к этим выборам могут разблокировать. Зачем погружать и без того напряженных людей в эту шизофрению противоположных решений, лично мне непонятно. Вчера из-за белых списков не смог попасть в приложение Huawei, где я слежу за пульсом и прочими показателями здоровья. Ехал, размышлял. Зачем государству блокировать мое приложение для электронных часов? Чем провинились мои шаги, калории и пульс перед Отечеством? Знаете, до 2026 года я обоснованно гордился тем, какую прекрасную цифровую инфраструктуру построили в стране государство и бизнес. И теперь пытаюсь осмыслить своим жалким умишкам, зачем государство топчется на своей лучшей отрасли и моих часах. Ответа нет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
20: Очень жестко. Что-то прилетело.
0: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
21: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
0: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
22: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
0: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
23: Еще сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
0: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
24: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжение армии.
0: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Z-воин-блогер Евгений Норин заявил, что СВО зашла в тупик и призвал как можно быстрее ее остановить.
1: Вот насчет безоговорочной, я, честно говоря, не знаю, потому что у нас, чтобы безоговорочная победа была, это надо Киев взять. У нас Краматорск это что-то не
4: сдается
1: в этом году.
4: Не сдается.
1: Да. Поэтому я скажу иначе. Вообще лучше всего сработает просто заключение мира. Вот. Это уже вопрос дипломатам. Ну, армия, она сделала, что могла, делает, что может, но давайте уже смотреть правде в глаза. Давайте, у нас обожают, говорит, давайте отталкиваться от ситуации на земле. Ну, вот и давайте отталкиваться от ситуации на земле.
4: Можно
1: на
4: уже
1: земле
4: отталкиваться от ситуации в воздухе, я бы так сказал. В силу того, что на земле это продвижение нет как такового, но оно есть, но в силу того, что малое небо завалено беспилотниками.
1: Да, на земле и в воздухе. То есть, если у нас вот та ситуация, которая есть, то есть что-то достигнуто, какие-то результаты есть вот с 22-го года, ну, мы уже весьма близко подошли к ситуации, когда попытка что-то еще выиграть, она уже приносит стране совершенно не выгоды. Я понимаю, что там, понятное дело, что у Генштаба там свои расчеты и все прочее, но сейчас вот, ну, я готов, честно говоря, ставить деньги, что вот остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок. Там уже все, что можно добиться, это уже придется добиваться дипломатическими методами, потому что, ну, вот в таком режиме можно еще годами воевать.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказание. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
8: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В тихом американском штате Вермонт, вокруг величественной горы Гланстенберри, раскинулась лесистая территория, получившая зловещее название «Беннингтонский треугольник». В период с 1945 по 1950 год здесь произошла целая серия необъяснимых и пугающих исчезновений абсолютно разных. Опытные Лесные гиды, молодые студенты и даже пожилые ветераны словно растворялись в чистом воздухе среди белого дня, не оставляя после себя ни единого следа, ни капли крови, ни обрывков одежды. Самым шокирующим стал случай с Джеймсом Тедфордом, который бесследно исчез прямо из салона движущегося рейсового автобуса на глазах у других пассажиров, оставив на своем сиденье лишь нетронутый багаж и открытую газету. Подобные события заставляют сомневаться в законах физики. Местные стойки племена афигане считали гору Гластенберри проклятым местом, обителью злых духов, и предупреждали, что туда нельзя ходить в одиночку, особенно после захода солнца. Криптозоологи уверяют, что в этих глухих непроходимых лесах Вермонта обитает беннингтонское чудовище, неизвестной науке гигантский гоминид, совершающий нападения на случайных туристов. Опытные детективы и следователи ФБР, проводившие масштабные поисковые операции с привлечением сотен волонтеров и служебных собак, склоняются к более земным, но не менее пугающим версиям. В этом районе в те годы мог орудовать неуловимый серийный убийца-психопат, идеально знавший лесные тропы и прятавший тела своих жертв в глубоких заброшенных шахтах еще 19 века, постройки которыми буквально изрыта вся гора. Кроме того, сложный горный рельеф, обилие скрытых провалов, густой туман и резкие перепады температур могли легко дезориентировать даже подготовленного человека, вызывая у него панику и гипотермию. Из всех пропавших людей было найдено тело лишь одной девушки, Полы Уэлден, но установить точную причину ее гибели эксперты так и не сумели, что лишь добавило новых красок в полотно местной мистики. Исследователи паранормальных явлений настаивают на том, что треугольник является зоной искажения пространства, где люди могут случайно перейти в другое измерение или оказаться в ловушке временной петли. Каждое новое сообщение о пропавших здесь туристах, а такие сигналы продолжают приходить и в наши дни, заставляет полицию вновь поднимать старые архивы и надеяться, что когда-нибудь они найдут логическое объяснение этим ужасным событиям. Беннингтонский треугольник до сих пор остается незаживающей раной на карте Вермонта, заставляя современных путешественников с опаской смотреть на безмолвные кроны зеленых гор. Это место продолжает поглощать тайны, надежно скрывая правду о том, что именно происходит в его глубине. Мы лишь фиксируем факты, пытаясь собрать воедино разрозненные детали, но лес не спешит делиться своими секретами, оставляя нам лишь бесконечные вопросы, на которые пока нет ответов. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
9: Руна дня на 22 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, какой совет нам могут дать руны. Итак, выпала руна Турисас. Это руна пассивности. Здесь нужно остановиться и подумать, потому что каждый ваш шаг должен быть тщательно продуман и выверен. То есть нужно оставить прошлое позади и смотреть только в будущее. Руна еще может говорить о том, что полоса везения подходит к концу. То есть не будьте чересчур самоуверены. пробуждение может оказаться неприятным, и это тоже нужно учитывать. Еще критически рассмотрите свою какую-то ситуацию и оцените, что вас реально ждет, прежде чем опрометчиво бросаться вперед. То есть руна нам говорит о том, что иногда стоит отложить на время попытки что-то сделать. Вот остановиться и пересмотреть стратегию. Возможно, вам противодействуют люди, которые морально, может, финансово, политически сильнее вас. Но, в принципе, в позитивном раскладе руна говорит, что в вашу жизнь входят мощные силы защиты, удачи и здоровья. Здесь будто необходима вам передышка, знаете, отдых от борьбы, может, сон, покой. Вот такие вот обычные, банальные человеческие радости, да? Нужно пережить старые обиды и неприятности, иначе есть риск пораниться. Это может быть какая-то острая боль, порез или даже вынужденная резкая операция типа аппендицита. Вот здесь вот нужно свое эмоциональное состояние проработать, быть абсолютно спокойным, уверенным, отдохнувшим, чтобы не привлекать к себе таких ситуаций. Это день насыщенного общения, может быть, каких-то важных уроков, связанных с отношениями. Это хорошее время для работы в команде, для совместного достижения целей. И Турисас может сигнализировать о некоторых недопониманиях или конфликтах, которые могут возникнуть из-за недостатка ясности. То есть где-то не договорились, где-то не объяснились, и в конце концов получите какие-то обиды или ненужные конфликты. В любовной сфере Турисас может указывать, опять же, на необходимость работы над конфликтами и проблемами в коммуникации. Вот могут возникнуть моменты напряжения, особенно если, может быть, границы между личной и профессиональной жизнью не будут ясными. То есть, может быть, у вас роман на работе, это скажется очень потом впоследствии, да? Может быть, у жены и мужа общий бизнес, и вот накладываются личные отношения на рабочие. То есть, нужно соблюдать очень тонкую грань и не смешивать. Что же скажем о здоровье? В плане здоровья Турисас отвечает за сердце, нервную систему и кожу и может указывать на опасные для здоровья ситуации. Если, например, при раскладе о здоровье появилась руна Турисас, то здесь нужно готовиться, может быть, даже к хирургическому вмешательству. Ну, по крайней мере, вам его могут предложить. А вот соглашаться или нет, это уже ваше дело, но будьте готовы, случай, возможно, будет неотложным. В общем, готовимся работать над решением конфликтов и напряжений и помните, что открытость и искренность являются ключевыми элементами для достижения успеха в жизни. И если соблюдать день в таком ритме, то все будет очень хорошо. Принимайте, благодарите, берегите себя, старайтесь избегать конфликтных ситуаций и настраивайтесь только на все самое лучшее.
10: Радиолента. Прямая речь.
11: После уничтожения складов Wildberries в Электростали, многие продавцы приняли решение прекратить сотрудничество с площадкой. Но это оказалось непросто, так как ритейлер не дает такой возможности.
13: Ну что, дорогие друзья, мало того, что огромная часть селлеров пострадала от пожары и разрушений склада в Электростали, ВБ продолжает удивлять. За всеми его поддержками селлеров таится все равно подлянки и выгода для самих себя. Сейчас многие селлеры приняли решение уходить с площадки в связи с тем, что она не может обеспечить безопасность и гарантировать выплаты в случае таких ситуаций, как прилеты БПЛА. И что вы думаете? ВБ не дает такой возможности. Если вы начинаете выводить свой товар на пункт выдачи, ВБ пишет, что пункт выдачи переполнен. Ах, увы и жаль. Но есть маленькая поправочка. У меня свой собственный пункт выдачи, и я знаю, насколько загружен мой пункт. На данный момент пункт загружен на 7%. Июль. Месяц заказов мало. И даже на него ВВ пишет, что пункт переполнен. Как это объяснить? Что это за западня? Что это за ловушка, где селлеры не могут принять решение о дальнейшем сотрудничестве и перестраховаться, уйдя работать на свои собственные сайты, на свои собственные платформы? Сколько это еще будет продолжаться? Как можно вообще так бездушно относиться к людям, к их жизням, к их судьбам, к их бизнесу? Это совсем ни в какие рамки партнерства не вписывается. Я вас очень прошу, максимально распространите это видео, отмечайте уважаемую Татьяну Ким, отмечайте компанию Wildberries. Пускай что-то придумают, найдут какой-то выход и дадут селлерам хотя бы забрать свой товар, если компания Wildberries не в силах его обезопасить.
14: На радио «Лента» цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
14: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Посетительнице торгово-развлекательного центра не понравилось, как оформлен магазин с молодежной уличной одеждой, о чем она не преминула сообщить работнице заведения.
16: Здравствуйте.
17: Вы здесь работаете?
16: Да.
17: А можно узнать, что это за вандальные надписи какие-то сатанинские?
16: Это граффити.
17: По традиционных ценностей. А что это вот вы здесь по нам уливали вообще? Это нормально?
16: Это стиль магазина такой, просто граффити.
17: Это странный стиль магазина. Вы где находитесь вообще? В какой стране? Что это за стиль вообще такой?
16: Ну, уличный стиль, граффити.
17: А зачем пропагандировать уличный стиль? Я не понимаю. Больше нечего? Ничего больше, я не пойму. Голуби бы нарисовали бы, допустим. Или цветы какие-то нельзя?
16: Стиль магазина просто предполагает уличный стиль.
17: У вас странный стиль магазина, девушка, странный.
16: Я поговорю с руководством.
17: Поговорите, что мы можем, пожалуйста. Это просто, вот это вот надо просто все стереть.
14: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Быстро и без тендерных процедур. В аэропорту Храброво срочно устанавливают защиту от беспилотников. С чем связана такая спешка? В Калининградской области хотят продавать топливо по номерам или QR-кодам. Без прозванных не исключил повторение топливного кризиса. Нужно снова запасаться бензином впрок? Прогнозы не оправдались. Калининграду предрекают сокращение турпотока на 8%. Почему туристы не хотят ехать в регион? Итак, аэропорт Калининграда готовится к атаке дронов. В Храброво срочно решили установить железный щит, специальную защиту для главного диспетчерского пункта, чтобы ни один беспилотник не добрался до сердца управления полетами. Причем на выполнение всех монтажных работ исполнителю отведено всего 30 календарных дней, а для максимального ускорения процесса закупка была проведена у единственного поставщика, чтобы уже до сентября соорудить стальные конструкции, сети и тросовые растяжки по всему периметру, на крыше и на самой вышке.
18: Согласно имеющейся информации, конструкция для защиты от дронов будет состоять из оцинкованного стального троса диаметром 8 мм. Ограждение призвано улавливать и задерживать БПЛА, предотвращая их прямое столкновение с оборудованием вышки. Сумма контракта – 12 300 000 рублей. Подрядчиком стал индивидуальный предприниматель из Республики Коми. Исполнитель получит почти 4 миллиона аванса, а оставшиеся миллионы выплатят после приемки объекта. Власти уточнили, что такой пассивной защитой от БПЛА изолируют от физического удара не сам аэропорт целиком, а конкретно административно-служебное здание с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. Поскольку выход из строя диспетчерской вышки в результате попадания беспилотника может полностью и на несколько недель парализовать авиасообщение с регионом.
0: Надо сказать, что такие меры стали прямым следствием инцидента в конце мая, когда в Храброво из-за угрозы дронов впервые с начала СВО ввели план «Ковер». Тогда обеспокоенным жителям Калининградской области власти так и не объяснили конкретную причину приостановки полетов в воздушном пространстве Калининграда. Росавиация лишь ограничилась формулировкой «обеспечение безопасности полетов». Но уже тогда руководство авиаузла и профильное ведомство признали, что одной лишь остановки рейсов при фиксации угрозы спрос недостаточно. Мол, объекту необходим постоянный физический барьер, способный минимизировать риски в режиме реального времени. Тем более, когда атаки ВСУ на Ленобласть и Москву усиливаются, и россияне не застрахованы от ударов даже в глубоком тылу. Только в ночь на 20 июля силы ПВО отражали атаку более 400 БПЛА, летящих на Москву, из-за чего также наблюдались изменения расписания в аэропорту Храброво. Причем сбои в полетах фиксируются все чаще. Ситуацию усугубляет и тот факт, что Калининградская область живет в изоляции и зажата со всех сторон странами НАТО. Военный аналитик Дмитрий Корнев считает, что угрозы для эксклава действительно существуют.
6: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые могут быть использованы в будущем. Тем более в Калининградской области сосредоточено множество критических целей для ударов в случае военной эскалации. Это и военно-морская база в Балтийске, военные аэродромы Чкаловск и Черняховск, портовая инфраструктура, нефтебазы и ТЭЦ. Системы ПВО Калининграда способны справляться со стандартными угрозами. Однако физическая близость к границам других государств сокращает время подлета и реагирования. Это делает эксклав уязвимым не столько для глубокого прорыва, сколько для внезапных точечных ударов или регулярных инцидентов, дестабилизирующих транспортное сообщение и в целом жизнедеятельность региона.
0: Впрочем, то, что война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни, калининградцам уже довелось почувствовать, что называется, во всей красе, во время недавнего топливного кризиса. И хотя сейчас ситуация улучшилась, ажиотаж спал, очередей на заправках почти нет, дефицит бензина все же сохраняется. На некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.
12: По данным последнего мониторинга цен и наличия топлива на 7 автозаправочных станциях Калининграда, проблемы с дизелем и АЕ-92 почти закрыты. А вот с АЕ-95 все еще напряженка. Без бензина периодически остаются заправки «Идель» и «Сургутнефтегаз». К тому же за последние две недели выросли цены на АЗС «Тибойл», а на народной заправке они вообще кусаются. Например, 95-й бензин стоит целых 99 рублей.
0: Однако, несмотря на частичную стабилизацию рынка, в Калининграде, как оказалось, собираются ввести новые бензиновые ограничения. Власти не скрывают, запасы топлива есть, но есть и предпосылки к тому, что топливный кризис повторится. В таком случае в регионе ожидаются жесткие меры. В частности, продажа топлива по номерам, дням или QR-кодам, как это сделали в других субъектах федерации. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» губернатор Алексей Беспрозванных, отметив, что пока область была за счет свежих поставок. Но с учетом продолжающихся ударов ВСУ и остановки после атак большего количества нефтеперерабатывающих заводов, проблемы с топливом будут длительными даже несмотря на импорт. Так что лучше постоянно держать бак полным. Кто знает, когда накроет новая волна дефицита топлива. И пока с бензином более-менее стабилизировалось, с туристами наблюдается настоящий дефицит. И бензиновый кризис, к сожалению, внес свою лепту в отмену бронирований. Говорит владелец сети отелей «Элиза», глава Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска Сергей Куренков.
19: Проблемы с топливом в Калининградской области докатились до гостеприимства Востока области. Это не просто слова, это реальность, от которой у меня руки опускаются. Мы, отели, вестевые дома, туристические базы остались с носом. Гости не приезжают, бронирования отменяются одно за другим. Мы теряем сезон, а вместе с ним деньги, надежды. Мы сидим в пустом отеле с ремонтом, крутым спа-комплексом, с потрясающей природой вокруг. А гостей – ноль. Сидим, смотрим друг на друга и курим бамбук. Ждем своей лучшей доли, которая, видимо, заблудилась по пути.
0: А еще в Калининградской области туристов негде кормить, и они не скрывают возмущения, рассказывает глава туркомпании «Юнона» Светлана Слепенок. По ее словам, на востоке и юге области катастрофически не хватает точек питания, да и те, что есть, не тянут на современный уровень. Гости, увидев столовые в духе прошлого века, восклицают, мол, куда вы нас привезли, это же советская столовка. Словом, туристический Калининград трещит по швам, и уже даже власти прогнозируют уменьшение числа отдыхающих в Янтарном крае в этом сезоне на 200 тысяч человек или на 8%. По крайней мере, об этом заявил Алексей Беспрозванных.
20: Мы ждем, что туристический поток будет на уровне 2025 года, может быть чуть ниже, поскольку снизилось число поездок в регион в первом квартале. Ждем в этом году около 2 миллионов 300 тысяч туристов. В прошлом году к нам приехало 2,5 миллиона человек. На проживание, питание, развлечения они потратили свыше 30 миллиардов рублей.
0: Стоит напомнить, что ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак делился оптимистическими ожиданиями и уверял, что область в этом году рассчитывает принять чуть ли не 3 миллиона туристов. Словом, то ли власти рисуют красочные картины, то ли турист нынче какой-то переборчивый пошел. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
21: Радиолента. Балтийский лоцман.
22: В Калининграде готовятся к тому, чтобы ввести QR-коды на заправку. Также обсуждают другой вариант – заправлять машины по номеру. То есть, например, один день четные, а другой – нечетные номера. Губернатор без прозванных уже выступил и рассказал, что какое-то решение все равно будут принимать, потому что топливный кризис возвращается. Я от себя скажу, что тут губер, конечно, хитрит. Он не возвращается, а продолжается. Просто те запасы, которые удалось доставить, подошли к концу. И теперь на заправках опять собираются очереди. И для того, чтобы якобы сбить так называемый ажиотажный спрос, чиновники в правительстве всерьез рассматривают вариант продавать бензин с жесткой привязкой к государственным номерам автомобилей или через специальные персонализированные QR-коды. Вы просто вдумайтесь в эту картину на секунду. Для того, чтобы налить скромные 20 литров обычного 95-го бензина в свой собственный автомобиль, купленный на свои кровные деньги, за свои же заработанные рубли на кассе, тебе, возможно, придется доставать смартфон, генерировать какой-то код, сканировать его или предъявлять оператору на заправке СТС и паспорт. И ведь нам с вами все это преподносят под очень красивым соусом наведения порядка и защиты граждан. Нам говорят: мы делаем это исключительно ради вас. Мы хотим эффективно бороться с искусственным ажиотажем, с мифическими перекупщиками, с теми недобросовестными водителями, которые заливают полные канистры про запас в гаражах. Но давайте мы с вами на минуту сбросим всю эту красивую шелуху из чиновничьих пресс-релизов и публичных выступлений. Давайте включим мозги и посмотрим на предлагаемую схему с точки зрения обычной бытовой логики, сухих фактов и элементарного здравого смысла. Начнем с самого простого и очевидного вопроса. А как на самом деле работает эта система цифровых лимитов и ограничений? Эту схему уже вовсю обкатывали и продолжают обкатывать в целой куче других российских регионов, где начались серьезные перебои с топливом. Новгородская область. Там власти уже вводили лимиты. Строго не более 20 литров бензина в одни руки на заправке. В Крыму АИ-95 в отдельных районах продавали строго по талонам, купонам и специальным спискам. То есть механизм отработан до мелочей. В разных уголках страны региональные чиновники уже пытались судорожно задействовать административный ручной тормоз, когда топливо физически начинало исчезать с колонок. А теперь самый главный, самый неудобный и самый важный вопрос всего этого выпуска. Помогли ли эти запреты, талоны, лимиты и списки хоть одному региону действительно победить дефицит и сделать бензин доступным? Ответ – нет. Нигде. Ни разу, ни в одном регионе, ни на одну единственную тонну бензина на заправках от всех этих ограничений больше не стало. И вот тут мы с вами подходим к той самой суровой и неприятной правде, которую вам никогда в жизни не озвучат с высоких трибун и в официальных новостях. Зачем на самом деле власти хотят ввести заправку по номерам машин и QR-кодам? Какая настоящая, реальная цель кроется за этой цифровой чехардой? Друзья мои, цель у этой системы ровно одна. И она чисто визуальная, косметическая, отчетная. Это визуально убрать очереди с заправок. Вот и весь секрет этой цифровой магии. Вся эта сложно сочиненная математика с кодами создается ровно для одного, чтобы сделать дефицит топлива не дошедшим до объективов ваших смартфонов и камер журналистов. Когда на заправках нет никаких формальных ограничений, а бензин в регионе начинает заканчиваться, что происходит в реальной жизни? Правильно. Сотни напуганных водителей, опасаясь остаться с пустым баком, едут на заправки. А теперь следите за руками и смотрите, что происходит, когда вводится схема продажи строго по номерам машин и QR-кодам. Системно каждому человеку привязывают право на покупку бензина к конкретному дню недели, к четному или нечетному номеру машины или к персональному цифровому лимиту в специальном приложении. Ты просто физически больше не можешь приехать и встать в хвост очереди, если сегодня не твой день по графику. Или если твой дневной лимит уже исчерпан алгоритмом. И, о чудо, очередь у бензоколонки мгновенно исчезает. На самой заправке стоит ровно 2-3 машины. Только те счастливчики, у кого совпал QR-код и одобрен лимит. Но на сам дефицит топлива в регионе это не влияет вообще никак. Бензин в вашей машине берется не из сканирования QR-кода на кассе. Бензин берется из стальной цистерны, которую привезли с НПЗ. Если нефтеперерабатывающие заводы снизили объемы производства, если логистическая цепочка поставок разрушена или перегружена, если железнодорожный состав или паром не пришел вовремя, количество реального бензина в регионе физически не изменилось.

0: реальные деньги. И при этом с улыбкой говорят: «Мы же заботимся о вас, чтобы не было ажиотажа». И вот мой главный и единственный вопрос на сегодня. Когда и в какой момент цифровые запреты на базовые жизненные вещи стали считаться решением реальных экономических проблем? И почему мы вообще должны радоваться тому, что нам вместо бензина предлагают сканировать коды? Напишите обязательно в комментариях, что лично вы будете делать, если бензин в Калининградской области реально начнут продавать только по QR-кодам и номерам. Будете послушно сканировать? Или для вас это станет той самой последней каплей? На этом на сегодня все. Больше трезвых мыслей и здравого смысла, как всегда, в следующем выпуске. Включайте свои мозги и пользуйтесь ими строго по назначению. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Топливное безумие. В Пскове рейды по розыску запасов бензина в гаражах, а в некоторых регионах – бойни в очередях. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о начале усиленной работы полиции по выявлению местных жителей, хранящих у себя запасы бензина. На таких граждан будут составлять протоколы за нарушение требований пожарной безопасности. Штраф по этой статье от 5 до 15 тысяч рублей. По словам губернатора, административные протоколы были выписаны в отношении всех нарушителей.
3: В муниципалитетах региона продолжаются рейды, в том числе на территориях домовладений и в гаражных кооперативах. В ходе проверок выявлены грубые нарушения. Граждане хранили большие запасы бензина в гаражах, что категорически запрещено правилами противопожарного режима.
2: Глава региона призвал псковичей не хранить бензин и другие горючие жидкости в гаражах и подвалах, а также заявил, что ситуация с топливом в области постепенно выравнивается. Ранее в Псковской области бензин на АЗС стали отпускать по четным и нечетным дням в зависимости от госномера авто, а на большинстве заправок ввели лимиты на продажу топлива. А в Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
4: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков. Да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
2: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
5: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
2: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что топливный рынок

0: частично стабилизируется. Регионы снимают ограничения, а очереди на АЗС сокращаются.
1: Мы видим, что эти меры приносят свой результат, и уже частично рынок стабилизируется. Во многих регионах снимаются ограничения, и это видно, на самом деле, по количеству заправок, которые в работе, и по снижению очередей. Конечно, мы наблюдаем, и в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация и в ручном режиме, в точном режиме. Сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить, в том числе и в этих регионах, нефтепродуктами, с тем, чтобы и там ситуация стабилизировалась.
2: Главные новости дня.
3: И Грузия туда же. В стране вспыхнул настоящий скандал. На гражданку России напали прямо в отеле. В Грузии начались антироссийские митинги. В Грузии арестовали мужчину, подозреваемого в нападении на гражданку России в отеле. Подруги пострадавшей говорят, что мужчина ударил ее, услышав, что она говорит по-русски. Другая сторона утверждает, что девушки оскорбляли участников свадьбы.
4: И несется волна по российским каналам. Кошмар, что делает, что происходит. Она просто говорила по-русски и получила в нос. Это полный бред и обычное вранье. Они провоцировали скандал сами, вели себя нагло, активно напрашивались, и язык, на котором они говорили, тут вообще ни при чем.
3: В Грузии после этого случая начались антироссийские протесты. Грузины вышли на улицы с государственными флагами. Бытовой конфликт в Кахетии перерос в открытый протест против присутствия россиян в стране.
5: Российские власти должны услышать наши голоса. Грузия, не молчи!
3: На фоне последних событий Россия вскоре может потерять свое влияние в Грузии, ведь в обществе там нарастают серьезные антироссийские настроения, говорит политолог-международник Сергей Санович.
6: Правящая группа, она все ближе, так сказать, становится с российским руководством, но это не нравится очень большой части населения, и это не изменит. Да, они там могут выиграть какие-то выборы или кого-то задавить, но там есть небольшой комьюнити людей, которым это очень не нравится, это комьюнити никуда не исчезнет. Это всегда будет фактором, как бы там дело не повернулось. Поэтому тут надо, в первую очередь, это действия России, которые отталкивают от нее союзников.
3: Началом глубокого охлаждения между Россией и Грузией стал вооруженный конфликт между двумя странами в августе 2008 года. Все началось в ночь на 8 августа 2008 года, когда грузинские войска предприняли попытку восстановить контроль над Южной Осетией, обстреляв Цхинвали. В ответ Россия ввела регулярные войска. За 5 дней российская армия отбросила грузинские силы, зашла вглубь территории Грузии, после чего при посредничестве Франции было подписано соглашение о прекращении огня. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Жительница Белгорода всю ночь провела в поисках автозаправочной станции, где есть бензин. Счастье ей улыбнулось в 5:00 утра.
7: Такого пи***ца я еще в жизни не испытывала, как сегодня. Я реально пребываю в шоке. Окей, а когда была корона, у нас была проблема с гречкой, да? Ладно, там началась проблема с туалетной бумагой. В конце концов, жопу можно помыть. Но с бензином это просто трэш. Объездила сегодня полгорода. У меня началась паническая атака, страх того, что пока я ищу заправки, у меня закончится бензин, и я просто где-нибудь встану. Я даже слова не могу подобрать к происходящей ситуации. Что нас ждет дальше, я не знаю, блядь. За водой будем в очереди стоять. А время 5:00 я заправилась. Я сейчас такая счастливая на самом деле. Знаете, у меня такое счастье, шоковое счастье называется. Я просто в шоке. от того, что я сегодня испытала спектр эмоций, пока искала заправку. Всем добрых снов.
2: На радио Лента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
8: Телеведущих Владимир Соловьев призвал россиян эвакуироваться и заявил, что украинские дроновые налеты будут еще масштабнее.
9: Да, много сейчас говорят по поводу того, что, к сожалению, враг, понятно, что делает, его задача раскачать ситуацию внутри страны. Именно для этой цели наносит удар по гражданской инфраструктуре. Именно для этой цели был удар по нефтегазовому комплексу. Именно поэтому бьется по транспортной инфраструктуре. Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Но это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. В частности, одна из самых эффективных мер – это как можно дальше отодвигать врага. Для этой цели надо дать возможность нашей армии все для того, чтобы они могли наносить удары вглубь. Например, тяжелейшая ситуация в городе Энергодар. И вообще, по всей линии боевого соприкосновения, так как киллзона стала 40 километров, поэтому мирным жителям невозможно находиться. Государство знает эту проблему, пытается решать системой ПВР. Но здесь мне хотелось бы, чтобы также обратили на это внимание не только самый высокий уровень, потому что Путин, вот Верховный, включен постоянно. А чтобы обратили внимание люди, от которых эти решения зависят здесь и сейчас. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забыть слово ПВР, аббревиатуру? И просто понять, что у нас есть регионы, которые осуществляют шефство. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, но мы же своих не бросаем. Когда линия фронта уйдет, восстановим, люди вернутся на свои места. Но мы отказываемся от рабочих рук. Мы смотрим, как люди живут в тяжелейших условиях.
8: Военкор Юрий Подоляка заявил, что удары по Wildberries – это хорошо, потому что они поднимут интерес рядовых граждан к войне.
10: Комментировать удары противника по Вальберису, потому что очень много шума, очень много дыма, очень много пожара, очень много загоревших товаров. Ну и, соответственно, вопрос возникает, как к этому относиться. А вы знаете, я, возможно, скажу кому-то очень неприятную вещь, но с точки зрения вовлечения населения Российской Федерации в войну, и именно в войну в нужном нам направлении, это даже плюс.
2: Радио Лента. Прямая речь.
0: Россиянка, финансово пострадавшая от пожара Wildberries в Электростали, пожаловалась, что ее и таких, как она, оставили один на один с проблемами и ждать помощи от государства не стоит.
11: Я сейчас о другом. Я патриот своей страны. Я плачу налоги. Это 8% с каждой копейки, которая приходит ко мне на счет. Я произвожу товар в Российской Федерации. Я его сертифицирую за бешеные деньги в Российской Федерации. Я плачу зарплату гражданам Российской Федерации. Граждане делают отчисления и платят налоги государству. Я официально завожу свой товар на торговую площадку, которая зарегистрирована в Российской Федерации и поддерживается правительством нашим. С меня удерживается куча-куча комиссий, компенсаций, в том числе и страховок. А получается, я абсолютно не защищена ни от чего. То есть с меня взяли и все. Притом с меня взяли деньги, которые мои собственные я вложила. Мои. Я их ранее заработала. Я ранее за них заплатила налоги уже 200 раз. Я их потратила на свое производство, отдала в руки порядочным предпринимателям с целью продажи. С меня за это уже частично взяли деньги. И сейчас мне говорят: «Сори, форс-мажор». Да, с одной стороны, площадку можно понять. Они тоже не в лучшей ситуации. А мне что делать? Где восстановить справедливость? Где деньги-то мне брать? Как вернуть? Как найти новые, чтобы дальше работать? Ну все, закрывай.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время там даже в Брюсселе какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО, да, и не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами, и играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять, ну уж простите, это просто для объяснения, играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же. Понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. Да, те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них, все то же самое. Успешно, неуспешно, эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского, не суть. В какую игру теперь будет играть генштаб России и с кем? Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. Представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит: ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было. А теперь, получается, даже человека, как поведение и методику ведения войны, которого они понимали полностью, соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек, способный на любые, даже более радикальные вещи, на совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно, и он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый, то бишь на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок, и это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно, ну, легко, опять же, как бы это ужасно ни прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придет перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин господин Герасимов навсегда. Понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия лишилась еще одного большого козыря. Господин Цирский-то на самом деле, он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Цирского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот козырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника. Нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять. И нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Цирский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Цирский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь. Потому что одна и та же книжка читалась, что господином Цирским, что господином Герасимовым. Но если господин Цирский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, ну вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и показываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
13: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
15: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
16: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
15: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
17: Короче, ребят, да, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
15: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
18: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали, что давай подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так, сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну вот, когда я подписал вот это, он сказал мне, поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор, и там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали, даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
15: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Каждый день, как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
21: Очень жестко что-то прилетело.
20: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
22: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
20: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
1: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
20: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
4: Все сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
20: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
5: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжение армии.
20: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Говорят военкоры.
24: Ответили, но не Украине, а Индии. Военкор канал «Морская мощь государства» о рисках ударов по нейтральным судам.
25: Что не делает дурак, все он делает не так. Несколько лет назад на канале был сформулирован тезис о том, что удары по нейтральным судам, идущим в украинские порты, навредят нашей стране, потому что однажды мы ударим по судну, по которому бить не надо, и что единственным правильным образом действий является проведение операции по минированию украинских портов. Но непогрешимое начальство и великие стратеги из Генштаба решили иначе, и вместо вменяемого подхода начали бить по нейтральным судам. На что естественным образом было высказано предположение, что однажды это закончится Лузитанией. Беда в том, что самые выдающиеся стратеги нашей страны военную историю знают плохо и про Лузитанию не знают или не помнят. И вот. Сухогруз МВ «Голден Лео» подвергся атаке при выходе из порта Одессы. В результате погибли четверо индийских моряков. МИД Индии осудил атаку на судно. Вполне себе первый звоночек, предупреждение. Уважаемое начальство, читайте книжки. Они написаны и изданы специально для этого. А то нам могут не привезти индийского бензина осенью. А осенью, сразу с 1 сентября, спрос на бензин среди городского населения в нашей стране резко вырастает. Изучайте военно-морские операции.
24: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
26: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили безвиз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одни в декларации мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
24: VPN не спасут запреты. Военкор Лейб Гусар о новой стратегии Роскомнадзора.
25: Утром смеялись вместе со всеми над поспешной и неуместной цензурой со стороны ведомства относительно их планов по масштабной войне с VPN-сервисами. Одну битву наш могучий Роскомнадзор уже проиграл. Ведомство руками Минцифры попыталось принудить операторов сотовой связи сделать VPN-трафик платным и наказать украинские дроны твердым русским рублем. Чтобы они, дроны, платили за весь иностранный трафик и не смели читать Telegram. В этой истории смутило всех технически подкованных людей оторванность от реальности. Либо у них нет инженеров, которые могли бы объяснить чиновникам, что так сепарировать трафик невозможно. Выявить плохой трафик и заблокировать только его не получится. Либо чиновник просто катался по полу в истерике и кричал, что хочет, чтобы так было можно, но ему все равно сказали, что нельзя. Но дроны из Украины продолжают лететь, значит, блокировки надо многократно усилить. И принято решение блокировать VPN на уровне магистральных операторов связи, у которых остальные забирают интернет. Таких операторов в России не очень много, поэтому идея здравая. Да, это никак не навредит украинским дронам, но давайте честно, дело не в них, а в том, что мессенджер Макс не стал для граждан России единственным и незаменимым, даже из-под палки. Ведь очень странно, что даже перевод всех чиновников на него перенесли на 2030 год. Информацию нельзя блокировать, информацией надо управлять.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Очередные успехи на бумаге. Президенту доложили о возвращении контроля над сухопутным мостом в Крым. В реальности трасса смерти покрыта роями дронов. На встрече с Владимиром Путиным глава подконтрольной российской армии части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что так называемый сухопутный коридор в Крым снова под контролем российских войск. По его словам, украинские удары на трассе Р-280 «Новороссия» перестали быть эффективными.
3: День. Все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены.
6: Хорошо, я посмотрел среди прочих документов, которые вы подготовили. Вот, есть вопросы чисто гуманитарного характера. Я знаю, что прежде всего вас всегда беспокоят вопросы экономического развития, безопасности.
20: Почти сразу после этого заявления с неожиданной реакцией выступили Z-военкоры. Телеграм-канал «Два майора», который регулярно поддерживает российскую армию, открыто усомнился в словах Балицкого.
7: С нетерпением ждем, когда Балицкий лично во главе колонны бензовозов проедет по всему сухопутному коридору в Крым.
20: Ирония понятна. По данным профильных Z-ресурсов, только за первую неделю июля беспилотники атаковали около 240 российских грузовиков на маршрутах, ведущих в Крым. В июне сообщалось примерно о 600 пожарных машинах, среди которых были десятки бензовозов. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что главная цель таких ударов – не перекрыть дорогу физически, а сделать ее максимально опасной для движения.
5: Сегодня проблема не в том, открыта трасса или закрыта. Она может формально работать, но если по ней постоянно охотятся беспилотники, любая колонна превращается в потенциальную цель. Это резко усложняет снабжение и заставляет менять всю логистику.
20: Формально сухопутный коридор действительно существует и движение по нему продолжается. Но даже если лояльные Z-каналы предлагают Балицкому лично поехать во главе колонны бензовозов по этой трассе, значит реальная ситуация заметно отличается от той, о которой он докладывает президенту. Политологи обращают внимание на другой момент. Уже этой осенью будет решаться вопрос о дальнейшем будущем назначенных руководителей новых территорий. Для Балицкого крайне важно сохранить репутацию человека, который держит ситуацию под контролем, поэтому плохие новости в таких докладах появляются редко. И еще одна деталь. Если состояние сухопутного коридора пришлось обсуждать на отдельной встрече с Владимиром Путиным, значит, этот маршрут остается одной из самых чувствительных проблем российской военной логистики. Когда все действительно работает без сбоев, президенту обычно не докладывают о состоянии одной конкретной дороги. А значит, несмотря на бодрые отчеты, именно безопасность сухопутного сообщения с Крымом продолжает вызывать в Кремле серьезное беспокойство. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
24: Улыбаемся и машем. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о новом старом этапе отношений с Азербайджаном.
25: Главы МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами. Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить эту нормализацию. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран. Теперь мое мнение. Это не соглашение о нормализации. Это дипломатическая капитуляция. Причем перед хищником, который уже почувствовал вкус крови и безнаказанность. Не очень понятно, с чем связано маниакальное нежелание поставить Азербайджан на место. Лично для меня загадка. А уж с чем связано желание подставить под него естественное отверстие, неясно совершенно. Оказывается, им можно сбивать вертолеты с российскими военными. И ничего Азербайджану за это не будет. Можно им убивать и российских миротворцев. И Азербайджану тоже ничего не будет. Можно тупо похитить русских людей на своей территории, осудить на конские срока по сфабрикованным обвинениям, и тоже ничего за это не прилетит, по сути. Можно поставлять и производить оружие для убийства русских людей. И за это тоже им ничего не будет. Это же не должно влиять на взаимодействие двух стран. А что должно влиять? Что должны они еще сделать, чтобы это повлияло на наше отношение к ним и наоборот? В наши задачи входит сидеть и не вякать.
24: Герои-разбойники. Военный журналист Анастасия Кашеварова о дебоше в военном госпитале.
2: К сожалению, сейчас общество неадекватно смотрит на участника СВО любое слово, и вот уже резонанс, что обижают защитника Родины. Дискредитация врача, волонтера, госслужащего, депутата, журналиста, учителя. Мы можем растоптать, унизить. А участник спецоперации у нас неприкосновенный, что бы ни совершил и где бы ни воевал. В одном из госпиталей такие вояки пились и устроили дебош. Это происходило ночью. На них вызвали полицию, Росгвардию, но те ничего не смогли сделать, так как это военные. Находящиеся на лечении бойцы пили. Когда у них отняли алкоголь, они стали угрожать. Окружили пост медсестер, женщин и угрожали, кричали: «Я воевал, вы мне все должны». Супруга одного из бойцов, который вот так дебоширил, бухал, угрожал медперсоналу, сказала как-то мне: «Вы должны ему в ноги кланяться. За что? За то, что он не лечится, а кидается на врачей, на девочек? За то, что он получил выплаты и требует, чтобы все перед ним на цирлах ходили и унижались? За то, что он получил легкое ранение и всем и каждому показывает, какой он герой в тылу и пытается уволиться по категории D, а в это время пацаны даже эвакуации не могут дождаться? Ребята воюют на костылях. Их с аппаратом Елизарова привозят в подразделение. Кто на протезах возвращается, за них надо биться. А это не герои. Алкаши, тунеядцы, но не герои».
24: Блокировки без объяснений. Военкор Живов о цифровой политике государства.
26: Сегодня одновременно завирусились две новости. Что нас ждет усиление блокировок интернета к выборам, и сразу после этого некий общественник заявил, что Телеграм к этим выборам могут разблокировать. Зачем погружать и без того напряженных людей в эту шизофрению противоположных решений, лично мне непонятно. Вчера из-за белых списков не смог попасть в приложение Huawei, где я слежу за пульсом и прочими показателями здоровья. Ехал, размышлял. Зачем государству блокировать мое приложение для электронных часов? Чем провинились мои шаги, калории и пульс перед Отечеством? Знаете, до 2026 года я обоснованно гордился тем, какую прекрасную цифровую инфраструктуру построили в стране государство и бизнес. И теперь пытаюсь осмыслить своим жалким умишкам, зачем государство топчется на своей лучшей отрасли и моих часах. Ответа нет.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
23: Радиолента. 15:57 АМ. Одна новость
0: максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
9: Привет! Вы слушаете «Разбор дня». Сегодня поговорим о деньгах. Аналитики прогнозируют масштабный финансовый кризис, начало которого мы увидим уже осенью. Проблема очевидна. В стране не хватает бензина. А бензин – это не просто строчка в чеке на заправке. Это спусковой крючок. Потому что все, что вы едите, носите и чем пользуетесь, сначала куда-то едет на грузовике. И этот грузовик заправляется. И когда заправка дорожает, дорожает все остальное. Не сразу. С задержкой в месяц-полтора. Но неизбежно. Сегодня мы разберем, что именно сломалось в экономике, куда эта цепочка ведет и, самое главное, что с этим делать обычному человеку. Поехали.
10: Да, звучит, конечно, тревожно. Вообще, самая частая ошибка вот при оценке топливного рынка, это когда нефтеперерабатывающий завод воспринимают просто как такой большой набор труб на окраине промышленного города.
9: Да, типа залил сырую нефть и сразу поехал.
10: Вот именно. Нефть, которую в России добывают в огромных объемах, она сама по себе двигатель работать не заставит. Ее нужно расщепить, очистить, то есть превратить в высокооктановое топливо. И вот этот процесс сейчас критически уязвим.
9: Потому что 30 крупнейших предприятий от Калининграда до Дальнего Востока получают систематические повреждения, причем один за другим.
10: Но физика процесса понятна. Осень – это абсолютный пик потребления, уборочная кампания, когда тысячам тракторов нужен океан дизеля, плюс северный завоз, когда отдаленные регионы нужно обеспечить топливом, пока реки не замерзли.
9: Максимальный спрос сталкивается с минимальным предложением. Топливный дефицит неизбежен. И вот тут локальная проблема прорывает дамбу и затапливает абсолютно всю экономику страны. Топливо проникает в себестоимость всего.
10: Логично начать с прямого эффекта. То есть человек приезжает на заправку и видит новые цифры.
9: Прямой рост цен на бензин и дизель к концу осени прогнозируется на уровне 20-35%. Те, кто заправлялся на 5 тысяч рублей в месяц, будут отдавать почти 7. Но это только начало. Следующее звено цепи – логистика.
10: Грузоперевозки.
9: Каждый фургон с хлебом, каждая фура с кирпичами работает на дизеле. Перевозчики работают с минимальной маржой. Если топливо дорожает на четверть, они не могут покрыть это из своего кармана. Тарифы на перевозки взлетают на 25-40%. Любой товар становится дороже просто потому, что он едет в кузове.
10: Слушай, но здесь же и пассажирский транспорт. Муниципальные бюджеты в регионах чаще всего дефицитные, субсидировать разницу нечем. Значит, автобусные парки либо поднимают цены на билеты в полтора раза, либо отменяют рейсы и банкротятся.
9: А теперь сельское хозяйство. Это, пожалуй, самый уязвимый сектор. Тяжелый трактор на осенней пахоте расходует до 40 литров дизеля на гектар. Крупное агропредприятие сжигает сотни тысяч литров всего за пару недель.
10: Соответственно, себестоимость тонны пшеницы, подсолнечника или картофеля резко возрастает.
9: И не только из-за солярки в баке. Удобрения тоже производятся с использованием газа. Они тоже дорожают. Фермер перекладывает затраты на перерабатывающий завод, завод на ритейлера, супермаркет меняет ценники на полках. Ожидаемый скачок цен на базовые продукты от 25-40%.
10: Подожди, вот здесь нужно остановиться. Математически это выглядит сомнительно. Доля топлива в себестоимости буханки хлеба – это же далеко не 100%. Там есть зерно, амортизация печей, зарплата пекаря, электричество. Если солярка подорожала на 30%, логично ожидать, что батон подорожает процентов на 10%, максимум 15%. Откуда берутся 40%?
9: Это самый важный вопрос. Нестыковка в цифрах объясняется феноменом инфляции ожиданий или инфляции из воздуха.
10: То есть превентивное повышение цен.
9: Да. Чтобы понять механизм, представь фантомную пробку на скоростной трассе. Один водитель чуть резче нажал на тормоз, потому что показалось, что впереди препятствие. Едущий за ним испугался стоп-сигналов и затормозил еще сильнее.
10: А третий остановился полностью.
9: Вот. В итоге трасса намертво стоит на протяжении 10 километров, хотя никакой аварии впереди нет. Пробку создал сам страх перед аварией.
10: То есть бизнес действует по той же логике. Владелец пекарни видит, что логистика сбоит, топливо растет, поставщики задерживают муку. Он не высчитывает точную долю солярки в батоне. Он просто поднимает цену с запасом, чтобы завтра не обанкротиться.
9: Именно так поднимает цену на 40% превентивно. И так делает мясокомбинат, молокозавод, производитель упаковки, возникает самосбывающееся пророчество, цены летят вверх просто потому, что все уверены, что они полетят вверх.
10: Слушай, ну когда цены начинают расти с такой скоростью, обычно взгляды обращаются к регулятору. У Центрального банка есть прямая обязанность контролировать инфляцию. Возникает логичный вопрос, почему нельзя просто использовать ключевую ставку и остановить этот процесс?
9: Потому что это классическая ловушка. Инструмент регулятора просто не подходит для текущей проблемы. Нужно понимать разницу между типами инфляции. Ключевая ставка – это идеальное оружие против инфляции спроса.
10: Ну да, когда экономика перегрета. Когда у населения много свободных денег, люди массово берут кредиты, скупают квартиры, машины, технику, товаров не хватает, и продавцы поднимают цены.
9: Да, и в такой ситуации регулятор повышает ставку. Кредиты становятся дорогими, люди прекращают скупать все подряд и несут деньги на депозиты. Спрос падает, цены стабилизируются.
10: Но осенний сценарий – это инфляция издержек, а не спроса. Люди не стали сказочно богаче. Спрос не вырос. Производить и доставлять товары стало физически дороже из-за выбитых НПЗ, сложной логистики и санкций.
9: В этом и парадокс. Повышение ключевой ставки никак не восстановит колонну каталитического крекинга на заводе. Оно не заставит комплаенс-офицеров Дубая быстрее пропустить платеж за запчасти.
10: Если использовать медицинскую метафору, регулятор действует как хирург, который пытается вылечить пациенту двустороннюю пневмонию с помощью скальпеля. Проблема в легких. Человек задыхается от нехватки кислорода, то есть товаров и сырья. А хирург просто режет, потому что в его арсенале есть только скальпель.
9: Отличная аналогия. И это лечение скальпелем имеет вполне конкретное математическое выражение. Ставки по корпоративным кредитам для бизнеса уже достигают 22-26% годовых. Ипотека улетает за 24-28%.
10: Для реального сектора экономики такие цифры – это приговор. Чтобы брать кредит по 25% на покупку новых станков, рентабельность бизнеса должна быть выше 30%. Легальных предприятий с такой доходностью в производственном секторе практически не существует.
9: Регулятор, пытаясь остановить рост цен, тупо убивает инвестиции. А ведь именно инвестиции – это единственный механизм, с помощью которого экономика могла бы адаптироваться. Предприятия не могут построить новые склады, не могут закупить китайские грузовики вместо сломанных европейских. На это просто нет денег.
10: Ну, тогда давайте перевернем логику. Если высокая ставка душит экономику, пусть снизят ставку, резко опустят до 5%, дадут заводам дешевые кредиты, зальют рынок ликвидностью, пусть бизнес дышит и развивается.
9: Это интуитивно понятное, но абсолютно катастрофическое решение. За ним кроется механизм, который экономисты называют дилеммой стагфляции.
10: Стагнация производства плюс высокая инфляция.
9: Верно. Представь, что физическое предложение товаров сокращается. Топлива нет, заводы работают с перебоями, импорт идет месяцами. И в этот момент на рынок, где физически мало товаров, выбрасывается огромная масса дешевых доступных денег.
10: Произойдет взрыв. Дешевые деньги начнут гоняться за дефицитным товаром, и цены улетят в космос окончательно. Получим гиперинфляцию, когда деньги обесцениваются быстрее, чем их успевают печатать.
9: Ловушка захлопнулась окончательно. Выхода без потерь не существует. Ставку держат высокой, чтобы не допустить гиперинфляции, но за это расплачивается реальный сектор экономики.
10: Макроэкономика – это, конечно, большие и холодные числа. Но эти миллиардные убытки бизнеса неизбежно ложатся на плечи конкретного потребителя. Стоит разобрать, как это ударит по обычным людям.
9: Удар придется волнами, сначала уничтожая целые потребительские отрасли. Автомобильный рынок, например, ждет жесточайшее падение. Продажи новых машин могут обвалиться на 35-50%. Автокредиты – под 30%. Дорогой бензин. Космические цены на страховку просто убивают спрос.
10: С другой стороны, автосервисы ждет расцвет. Люди будут вынуждены бесконечно ремонтировать старые машины, потому что покупка новой становится недоступной роскошью.
9: Вторая жертва – строительство. Металл дорожает из-за транспортных расходов. Цемент дорожает. На стройках жесточайший дефицит рабочих рук. При этом ипотека парализована высокими ставками. Застройщиков ждет волна кассовых разрывов.
10: Рестораны, парикмахерские, небольшие производства. У них резко растут издержки на аренду, логистику, а клиенты, в свою очередь, начинают экономить на всем, кроме еды. Это приведет к тихому, но массовому закрытию предприятий.
11: Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно перевести эти макроэкономические шоки в простую математику семейного бюджета.
10: Я вот тут считала на днях. Если взять среднестатистическую семью из 3 человек в городе-миллионнике с доходом, ну, скажем, 120 тысяч рублей в месяц, осень выставит им совершенно новый счет.
11: Давай по пунктам прикинем. Еда.
10: Если раньше на продукты уходило 35 тысяч рублей, то 30-процентная продовольственная инфляция вытянет из кошелька еще 10,5 тысяч рублей.
11: Личный автомобиль.
10: Допустим, расходы на бензин составляли 6 тысяч рублей. Плюс 30% на топливо, плюс подорожавшие запчасти и масло – это еще минус 3-4 тысячи рублей каждый месяц.
11: Ну и коммунальные платежи.
10: Котельные тоже работают на дорожающем мазуте или газе. Транспортные расходы водоканалов растут. Ожидаемая индексация тарифов может достигнуть 20-25%. Это еще минус 1,5-2 тысячи рублей.
11: Подводим итог.
10: Из бюджета семьи каждый месяц начинает испаряться от 15 до 17 тысяч рублей. При доходе в 120 тысяч – это чудовищный удар. 12-14% бюджета просто исчезает в никуда. И зарплаты за этим ростом цен явно не успевают.
11: Причем географически этот удар распределится крайне неравномерно. Регионы с длинным логистическим плечом – Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь – пострадают первыми. Везти туда топливо и продукты автотранспортом долго и невероятно дорого. Разрыв в ценах на дизель и базовые продукты между центральной частью России и удаленными регионами может стать двукратным.
10: И здесь нельзя игнорировать психологический фактор. Население устало. Начиная с пандемии, общество живет в состоянии перманентного стресса. Локдауны, экономические шоки, инфляционные волны. Внутренние ресурсы адаптации истощены.
11: И это истощение запускает самый опасный поведенческий паттерн – панику. Если товар дорожает, его нужно покупать немедленно. При первых же серьезных новостях о дефиците бензина начинается ажиотажный спрос. Люди бегут в магазины, сметают с полок консервы, сахар, муку, разгоняя инфляцию еще сильнее.
10: На фоне такой картины у любого здравомыслящего человека возникает вопрос в лоб. А что делает государство? Если топливо – это корень проблемы, почему российская власть просто не выпустит указ о заморозке цен на заправках? Зафиксировать стоимость литра, и цепочка прервется.
11: Потому что законы экономики невозможно отменить административным приказом. Механизм фиксации цен всегда приводит к одному и тому же результату. Как только розничная цена на заправке приказом фиксируется ниже реальной рыночной себестоимости, владельцу АЗС становится невыгодно продавать бензин легально.
10: Каждый проданный литр приносит ему убыток. И что он делает? Он вешает табличку «Санитарный день» или «Бензина нет».
11: Вот именно. Появляются километровые очереди, пустые баки, а топливо уходит на серый рынок, где продается из-под полы вдвое дороже.
10: Классика дефицита.
11: Да. Другой инструмент, который государство применяло раньше, это демпферный механизм – субсидии. Бюджет доплачивал нефтяникам разницу между внутренней и экспортной целой, чтобы они не повышали цены на заправках.
10: А почему этот механизм не сработает сейчас?
11: Потому что для выплат субсидий нужны свободные деньги в казне. А сейчас бюджет работает с дефицитом. Он перегружен исторически рекордными расходами на военные и прочие нужды. Заливать пожар на топливном рынке деньгами из бюджета больше не получится.
10: В таком случае к чему нужно готовиться? Как именно будут развиваться события этой осенью?
11: Аналитик сводится к трем возможным сценариям. Первый можно назвать управляемым. Его вероятность оценивает примерно в 40%. Вводится жесточайший запрет на экспорт любых нефтепродуктов, все топливо искусственно удерживается внутри страны, поврежденные заводы удается как-то залатать китайскими деталями и серым импортом.
10: Как при этом поведет себя инфляция?
11: Она разгоняется до 18-22%. Реальные располагаемые доходы населения падают на 5-8%. Это будет очень болезненный период, но без критических обвалов базовой инфраструктуры.
10: Но есть второй сценарий, который считает основным – жесткая просадка с вероятностью в 45%.
11: Да. В этом сценарии дефицит топлива покрыть не удается. Дизель на оптовом рынке дорожает на 40%. Продовольственная инфляция пробивает отметку в 30-40%. Начинается каскадная волна банкротств в сфере логистики, строительства и ритейла. Доходы падают на 10-15%.
26: Это тяжелейший вязкий кризис, восстановление после которого займет годы.
10: Третий сценарий, 15% вероятности, это системный слом. Звучит как маловероятный, но самый катастрофический исход.
26: Критические удары по оставшимся целым НПЗ наносятся в конце августа-начале сентября, прямо на пике уборочной кампании в аграрных регионах. Возникает не просто ценовой шок, а острый физический дефицит солярки. Топлива нет ни за какие деньги. Тяжелая сельскохозяйственная техника просто останавливается в полях с пустыми баками.
10: Урожай остается в земле, гниет под осенними дождями или вообще уходит под снег.
26: Именно. И тогда речь идет уже не об инфляции. Речь идет о реальном физическом дефиците базового продовольствия в отдельных регионах страны. Рост цен на еду в таком случае превышает 50-60%, а последствия для социальной стабильности становятся абсолютно непредсказуемыми.
10: Какой бы из этих трех сценариев не воплотился в реальность, главный вывод кристально ясен. Дешевых ресурсов больше не будет. За логистический, технологический и структурный кризис в конечном итоге заплатит обычный потребитель. Механизм инфляции всегда перекладывает издержки крупного бизнеса и ошибки управления прямо в кошельки рядовых граждан. Зима в экономическом смысле начнется уже этой осенью.
26: На сегодня это все. Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных

0: воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Быстро и без тендерных процедур. В аэропорту Храброво срочно устанавливают защиту от беспилотников. С чем связана такая спешка? В Калининградской области хотят продавать топливо по номерам или QR-кодам. Без прозванных не исключил повторение топливного кризиса. Нужно снова запасаться бензином впрок? Прогнозы не оправдались. Калининграду предрекают сокращение турпотока на 8%. Почему туристы не хотят ехать в регион? Итак, аэропорт Калининграда готовится к атаке дронов. В Храброво срочно решили установить железный щит, специальную защиту для главного диспетчерского пункта, чтобы ни один беспилотник не добрался до сердца управления полетами. Причем на выполнение всех монтажных работ исполнителю отведено всего 30 календарных дней, а для максимального ускорения процесса закупка была проведена у единственного поставщика, чтобы уже до сентября соорудить стальные конструкции, сети и тросовые растяжки по всему периметру, на крыше и на самой вышке.
2: Согласно имеющейся информации, конструкция для защиты от дронов будет состоять из оцинкованного стального троса диаметром 8 мм. Ограждение призвано улавливать и задерживать БПЛА, предотвращая их прямое столкновение с оборудованием вышки. Сумма контракта – 12 миллионов 300 тысяч рублей. Подрядчиком стал индивидуальный предприниматель из Республики Коми. Исполнитель получит почти 4 миллиона аванса, а оставшиеся миллионы выплатят после приемки объекта. Власти уточнили, что такой пассивной защитой от БПЛА изолируют от физического удара не сам аэропорт целиком, а конкретно административно-служебное здание с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. Поскольку выход из строя диспетчерской вышки в результате попадания беспилотника может полностью и на несколько недель парализовать авиасообщение с регионом.
1: Надо сказать, что такие меры стали прямым следствием инцидента в конце мая, когда в Храброво из-за угрозы дронов впервые с начала СВО ввели план «Ковер». Тогда обеспокоенным жителям Калининградской области власти так и не объяснили конкретную причину приостановки полетов в воздушном пространстве Калининграда. Росавиация лишь ограничилась формулировкой «обеспечение безопасности полетов». Но уже тогда руководство авиаузла и профильное ведомство признали, что одной лишь остановки рейсов при фиксации угроз недостаточно. Мол, объекту необходим постоянный физический барьер, способный минимизировать риски в режиме реального времени. Тем более, когда атаки ВСУ на Ленобласть, Москву усиливаются, и россияне не застрахованы от ударов даже в глубоком тылу. Только в ночь на 20 июля силы ПВО отражали атаку более 400 БПЛА, летящих на Москву, из-за чего также наблюдались изменения расписания в аэропорту Храброво. Причем сбои в полетах фиксируются все чаще. Ситуацию усугубляет и тот факт, что Калининградская область живет в изоляции и зажата со всех сторон странами НАТО. Военный аналитик Дмитрий Корнев считает, что угрозы для эксклава действительно существуют.
3: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые могут быть использованы в будущем. Тем более в Калининградской области сосредоточено множество критических целей для ударов в случае военной эскалации. Это и военно-морская база в Балтийске, военные аэродромы Чкаловск и Черняховск, портовая инфраструктура, нефтебазы и ТЭЦ. Системы ПВО Калининграда способны справляться со стандартными угрозами. Однако физическая близость к границам других государств сокращает время подлета и реагирования. Это делает эксклав уязвимым не столько

0: для глубокого прорыва, сколько для внезапных точечных ударов или регулярных инцидентов, дестабилизирующих транспортное сообщение и в целом жизнедеятельность региона.
1: Впрочем, то, что война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни, калининградцам уже довелось почувствовать, что называется, во всей красе, во время недавнего топливного кризиса. И хотя сейчас ситуация улучшилась, ажиотаж спал, очередей на заправках почти нет, дефицит бензина все же сохраняется. На некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.
2: По данным последнего мониторинга цен и наличия топлива на 7 автозаправочных станциях Калининграда, проблемы с дизелем и АЕ-92 почти закрыты. А вот с АЕ-95 все еще напряженка. Без бензина периодически остаются заправки «Идель» и «Сургутнефтегаз». К тому же за последние две недели выросли цены на АЗС «Тибойл», а на народной заправке они вообще кусаются. Например, 95-й бензин стоит целых 99 рублей.
1: Однако, несмотря на частичную стабилизацию рынка, в Калининграде, как оказалось, собираются ввести новые бензиновые ограничения. Власти не скрывают, запасы топлива есть, но есть и предпосылки к тому, что топливный кризис повторится. В таком случае в регионе ожидаются жесткие меры. В частности, продажа топлива по номерам, дням или QR-кодам, как это сделали в других субъектах федерации. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» губернатор Алексей Беспрозванных, отметив, что пока область была за счет свежих поставок. Но с учетом продолжающихся ударов ВСУ и остановки после атак большего количества нефтеперерабатывающих заводов, проблемы с топливом будут длительными даже несмотря на импорт. Так что лучше постоянно держать бак полным. Кто знает, когда накроет новая волна дефицита топлива. И пока с бензином более-менее стабилизировалось, с туристами наблюдается настоящий дефицит. И бензиновый кризис, к сожалению, внес свою лепту в отмену бронирований. Говорит владелец сети отелей «Элиза», глава Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска Сергей Куренков.
3: Проблемы с топливом в Калининградской области докатились до гостеприимства Востока области. Это не просто слова, это реальность, от которой у меня руки опускаются. Мы, отели, вестевые дома, туристические базы остались с носом. Гости не приезжают, бронирование отменяется одно за другим. Мы теряем сезон, а вместе с ним деньги, надежды, мы сидим в пустом отеле. С ремонтом, крутым спа-комплексом, с потрясающей природой вокруг. А гостей — ноль. Сидим, смотрим друг на друга и курим бамбук. Ждем свои лучшие доли, которая, видимо, заблудилась по пути.
1: А еще в Калининградской области туристов негде кормить, и они не скрывают возмущения, рассказывает глава туркомпании «Юнона» Светлана Слепенок. По ее словам, на востоке и юге области катастрофически не хватает точек питания, да и те, что есть, не тянут на современный уровень. Гости, увидев столовые в духе прошлого века, восклицают, мол, куда вы нас привезли, это же советская столовка. Словом, туристический Калининград трещит по швам, и уже даже власти прогнозируют уменьшение числа отдыхающих в Янтарном крае в этом сезоне на 200 тысяч человек или на 8%. По крайней мере, об этом заявил Алексей Беспрозванных.
4: Мы ждем, что туристический поток будет на уровне 2025 года, может быть, чуть ниже, поскольку снизилось число поездок в регион в первом квартале. Ждем в этом году около 2 миллионов 300 тысяч туристов. В прошлом году к нам приехало 2,5 миллиона человек. На проживание, питание, развлечения они потратили свыше 30 миллиардов рублей.
1: Стоит напомнить, что ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак делился оптимистическими ожиданиями и уверял, что область в этом году рассчитывает принять чуть ли не 3 миллиона туристов. Словом, то ли власти рисуют красочные картины, то ли турист нынче какой-то переборчивый пошел. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: Радиолента. Балтийский лоцман.
6: В Калининграде готовится к тому, чтобы ввести QR-коды на заправку. Также обсуждают другой вариант – заправлять машины по номеру. То есть, например, один день четные, а другой – нечетные номера. Губернатор Беспрозванных уже выступил и рассказал, что какое-то решение все равно будут принимать, потому что топливный кризис возвращается. Я от себя скажу, что тут губер, конечно, хитрит. Он не возвращается, а продолжается. Просто те запасы, которые удалось доставить, подошли к концу. И теперь на заправках опять собираются очереди. И для того, чтобы якобы сбить так называемый ажиотажный спрос, чиновники в правительстве всерьез рассматривают вариант продавать бензин с жесткой привязкой к государственным номерам автомобилей или через специальные персонализированные QR-коды. Вы просто вдумайтесь в эту картину на секунду. Для того, чтобы налить скромные 20 литров обычного 95-го бензина в свой собственный автомобиль, купленный на свои кровные деньги, за свои же заработанные рубли на кассе, тебе, возможно, придется доставать смартфон, генерировать какой-то код, сканировать его или предъявлять оператору на заправке СТС и паспорт. И ведь нам с вами все это преподносят под очень красивым соусом наведения порядка и защиты граждан. Нам говорят: мы делаем это исключительно ради вас. Мы хотим эффективно бороться с искусственным ажиотажем, с мифическими перекупщиками, с теми недобросовестными водителями, которые заливают полные канистры про запас в гаражах. Но давайте мы с вами на минуту сбросим всю эту красивую шелуху из чиновничьих пресс-релизов и публичных выступлений. Давайте включим мозги и посмотрим на предлагаемую схему с точки зрения обычной бытовой логики, сухих фактов и элементарного здравого смысла. Начнем с самого простого и очевидного вопроса. А как на самом деле работает эта система цифровых лимитов и ограничений? Эту схему уже вовсю обкатывали и продолжают обкатывать в целой куче других российских регионов, где начались серьезные перебои с топливом. Новгородская область. Там власти уже вводили лимиты. Строго не более 20 литров бензина в одни руки на заправке. В Крыму А95 в отдельных районах продавали строго по талонам, купонам и специальным спискам. То есть механизм отработан до мелочей. В разных уголках страны региональные чиновники уже пытались судорожно задействовать административный ручной тормоз, когда топливо физически начинало исчезать с колонок. А теперь самый главный, самый неудобный и самый важный вопрос всего этого выпуска. Помогли ли эти запреты, талоны, лимиты и списки хоть одному региону действительно победить дефицит и сделать бензин доступным? Ответ – нет. Нигде. Ни разу, ни в одном регионе, ни на одну единственную тонну бензина на заправках от всех этих ограничений больше не стало. И вот тут мы с вами подходим к той самой суровой и неприятной правде, которую вам никогда в жизни не озвучат с высоких трибун и в официальных новостях. Зачем на самом деле власти хотят ввести заправку по номерам машин и QR-кодам? Какая настоящая, реальная цель кроется за этой цифровой чехардой? Друзья мои, цель у этой системы ровно одна. И она чисто визуальная, косметическая, отчетная. Это визуально убрать очереди с заправок. Вот и весь секрет этой цифровой магии. Вся эта сложно сочиненная математика с кодами создается ровно для одного, чтобы сделать дефицит топлива не дошедшим до объективов ваших смартфонов и камер журналистов. Когда на заправках нет никаких формальных ограничений, а бензин в регионе начинает заканчиваться, что происходит в реальной жизни? Правильно. Сотни напуганных водителей, опасаясь остаться с пустым баком, едут на заправки. А теперь следите за руками и смотрите, что происходит, когда вводится схема продажи строго по номерам машин и QR-кодам. Системно каждому человеку привязывают право на покупку бензина к конкретному дню недели, к четному или нечетному номеру машины или к персональному цифровому лимиту в специальном приложении. Ты просто физически больше не можешь приехать и встать в хвост очереди, если сегодня не твой день по графику. Или если твой дневной лимит уже исчерпан алгоритмом. И, о чудо, очередь у бензоколонки мгновенно исчезает. На самой заправке стоит ровно 2-3 машины. Только те счастливчики, у кого совпал QR-код и одобрен лимит. Но на сам дефицит топлива в регионе это не влияет вообще никак. Бензин в вашей машине берется не из сканирования QR-кода на кассе. Бензин берется из стальной цистерны, которую привезли с НПЗ. Если нефтеперерабатывающие заводы снизили объемы производства, если логистическая цепочка поставок разрушена или перегружена, если железнодорожный состав или паром не пришел вовремя, количество реального бензина в регионе физически не изменилось ни на 1 литр. От того, что на кассу наклеят красивую бумажку с QR-кодом, в подземном резервуаре заправочных станций не появится волшебным образом дополнительная тонна топлива. От того, что кассир аккуратно вбьет ваш госномер в электронную базу данных, цистерна не приплывет быстрее морем. Никакие ограничения не создают физический ресурс. Ограничения просто жестко регулируют и дозируют вашу вынужденную нищету и нехватку. Это банальное перекладывание системной проблемы с больной головы на здоровую. Вместо того, чтобы судорожно решать тяжелейшие вопросы реального снабжения, регулярной доставки и расширения инфраструктуры хранилищ, чиновники выбирают самый ленивый и простой путь – тупо ограничить и наказать самого покупателя. Но самое обидное во всей этой истории – это бессовестная подмена понятий. Тебе запрещают купить необходимый товар за твои же честно заработанные деньги. И при этом с улыбкой говорят: «Мы же заботимся о вас, чтобы не было ажиотажа». И вот мой главный и единственный вопрос на сегодня. Когда и в какой момент цифровые запреты на базовые жизненные вещи стали считаться решением реальных экономических проблем? И почему мы вообще должны радоваться тому, что нам вместо бензина предлагают сканировать коды? Напишите обязательно в комментариях, что лично вы будете делать, если бензин в Калининградской области реально начнут продавать только по QR-кодам и номерам. Будете послушно сканировать? Или для вас это станет той самой последней каплей? На этом на сегодня все. Больше трезвых мыслей и здравого смысла, как всегда, в следующем выпуске. Включайте свои мозги и пользуйтесь ими строго по назначению. Пока!
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» «Цифра дня».
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
5: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Жительница Джанкоя, которая имеет свой небольшой магазинчик, пожаловалась на отсутствие света и высказала переживания по поводу холодильников, которые набиты быстро портящимися товарами.
9: Доброе утро. Вот в 6 утра пришла в магазин открывать смену. Блин, света по-прежнему нет уже, как со вчерашнего дня. Да просто вообще кошмар какой-то вообще. Надеемся, что наши холодильники все это выживет. Я не знаю, в нынешних реалиях, ребята, подскажите, может, вы, как вы работаете с молочкой, с мороженым? Отказываетесь от этого товара? Вообще, я не знаю, я, наверное, какая-то уже тревожница стала со всеми вот этими событиями. Просто не могу ночью не спать, ничего. Вот, результат налицо. Всем хорошего дня, надеемся, может, сегодня будет у нас свет. Будет он подольше.
5: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Здоровье подождет. Регионы пустили под нож финансирование больниц из-за рекордной дыры в бюджете. Власти регионов сокращают расходы на здравоохранение из-за нарастающих проблем в местных бюджетах, которые получили рекордные 1,5 триллиона рублей дефицита по итогам прошлого года. Как сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Счетной палаты, в первом квартале года консолидированные бюджеты субъектов РФ выделили на финансирование поликлиник и больниц почти на 6,5% меньше, чем годом ранее. Без учета Москвы с годовым бюджетом почти 5 триллионов рублей сокращение расходов на медицину в регионах составило более 5%. Год к году. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
11: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
10: Региональные власти режут расходы на здравоохранение вслед за снижением доходов. В этом году, по оценкам Минфина, субъекты могут недосчитаться около 2 триллионов рублей поступления от налога на прибыль. Дефицит региональных бюджетов, установивший в прошлом году абсолютный рекорд, в этом году может увеличиться почти до 2 триллионов рублей, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов. Для изыскания дополнительных денег он предлагал провести секвестр невоенных статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
12: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
10: Еще в апреле председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда Анатолий Артамонов дал указание регионам провести аудит расходов на предмет возможной оптимизации малокомплектных больниц и роддомов, а также законсервировать стройки или передать частным инвесторам некоторые здания медицинского комплекса. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
13: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50 за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
10: В 2010-2020 годах коечный фонд в российских больницах уже уменьшился на 150 тысяч коек, а в период с 2020 по 2024 годы еще почти на 5,5%. Число коек терапевтического профиля сократилось за этот период на 97 тысяч, хирургического на 76 тысяч, а гинекологического на 33 тысячи. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
14: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
10: Бюджеты регионов страдают от замедления экономического роста. По итогам прошлого года сальдированная прибыль в экономике сократилась почти на 4%, а за январь-апрель текущего года еще почти на 10,5%. Это сдерживает поступление налога на прибыль, который формирует значительную часть доходов региональных бюджетов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Телеведущий Владимир Соловьев заподозрил что-то неладное в том, что незадолго до атаки Wildberries изменил условия договоров, из-за чего огромное количество людей теперь не сможет получить страховые выплаты, и напомнил, что на сгоревших складах была установлена современная система тушения пожара.
15: Удар по Wildberries не случайно. Понятно. Я только хочу для себя понять. Первое. Это случайное совпадение, что до этого они изменили условия контракта, а после этого произошел удар. И большое количество людей оказались в тяжелейшем положении, потому что они теперь не могут получить страховку. И второе. Они же отчитывались в 2025 году, что у них построена уникальная система пожаротушения. Я все понимаю. Я понимаю, когда прилетает. Но при этом, ну, наверное, есть какие-то правила складирования, есть понимание, возможность, слушайте, подводной лодкой, то есть понятие выживаемости. Отсеки, между ними перегородки, понимание, что делать, как делать. Вот сейчас народная мудрость, например. Почему бензовоз не так легко поджечь? Знаете, на народную мудрость. В заднюю секцию воду наливают. И все.
5: Криминальные новости.
16: Бывший начальник Института Минобороны получил срок. 64-летнего полковника Андрея Протасова задержали в апреле прошлого года. Его обвинили в превышении должностных полномочий и получении взяток. 27-й Центральный научно-исследовательский институт выполнял госконтракты по разработке и внедрению современных технологий для вооруженных сил Российской Федерации. В обязанности Протасова входило создание научных групп, участникам которых полагались дополнительные выплаты. За включение в эти группы полковник и требовал взятки, получив таким образом от коллег 7 миллионов рублей за 5 лет. Савеловский суд Москвы приговорил Андрея Протасова к 13 годам колонии и штрафу в 20 миллионов рублей. Кроме того, у него конфисковали имущество на сумму взяток. Экс-начальник продовольственного управления Министерства обороны получал по 5 рублей с каждой банки тушенки. Полковника Виктора Таразевича задержали в мае по обвинению в особо крупном мошенничестве и отправили в СИЗО. Теперь бывшему начальнику продуправления предъявят новое обвинение в получении взятки. В 2025 году Таразевич получил 10 миллионов рублей за увеличение объемов поставок продукции МПК «Селятина» и компании «Нармяспром». Оба предприятия фигурируют в уголовном деле о поставках некачественных консервов на фронт на общую сумму 700 миллионов рублей. Вместо говядины и свинины в тушенку добавляли крахмал, обрезки свиных шкур, свиной шпик и прочий шлак. Такое питание поставлялось в сухопутные части и на Черноморский флот. Тренер по тхэквондо жестоко избил пенсионеров в Кирове и написал на них заявление, словно это они нанесли побои кандидату в мастера спорта. По данным базы, Сергей Иванович и его жена Галина застали незнакомца, который ведрами набирал воду на первом этаже их дома. Этот кран в подъезде жильцы обслуживают и оплачивают сами, поэтому негодуют, когда на него покушаются посторонние. Но едва Галина сделала замечание, как мужчина нанес пожилой женщине удар апперкотом в корпус, а следом в челюсть. Сергей Иванович тут же попытался вступиться за супругу, но тоже был избит. После случившегося со спортсменом пытался поговорить внук пенсионеров, но и он попал под раздачу. Травмированные пострадавшие обратились в полицию. Там и узнали, что нападавшим оказался 39-летний кандидат в мастера спорта Андрей. Он учит единоборствам других людей и в соцсетях хвалится своей спортивной формой. Как рассказали базе пенсионеры, спортсмен написал на них встречное заявление о побоях. Стражи порядка проводят проверку по факту избиения троих человек. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
17: Радио Лента. Прямая речь.
8: Певица и актриса Анна Семенович засомневалась в будущем Apple и объяснила, почему выбирает Android.
18: Для работы мне уже не хватает того, что есть в айфоне. Да и вообще, Play не работает ничего в этом айфоне, поэтому я остановила свой выбор на андроиде. Если честно, неизвестно, что будет с Apple дальше, поэтому я лучше сейчас сразу разберусь с андроидом, чем потом это делать как-то в спешке. Заметила еще одну интересную вещь. На мероприятии все чаще вижу, что люди ходят с андроидом. И мои коллеги, и мои друзья, и моя семья. Мне очень стало интересно, что же в нем такого необычного. В общем, покупаю и буду изучать.
17: Главные новости дня.
1: Это будет черная осень. Топливный кризис заложил бомбу замедленного действия. Банки готовятся поднять ключевую ставку. Треть регионов повысили стоимость проезда. Продажи машин рухнули. Топливный кризис постепенно выходит далеко за пределы автозаправок. Теперь его последствия ощущают банки, перевозчики, автосалоны и миллионы обычных россиян. Финансовые аналитики отмечают, что крупные банки уже начали закладывать свои прогнозы новое повышение ключевой ставки Центрального банка. Причина – ускорение инфляции на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо, отмечает экономист Игорь Липсиц.
19: Рост стоимости топлива – это всегда цепная реакция. Дорожает перевозка, затем продукты, услуги, промышленность. Если этот процесс продолжится, Центробанку действительно придется снова повышать ставку, чтобы сдерживать инфляцию.
1: Первые последствия уже видны. По данным Автостата, впервые за несколько месяцев начали снижаться продажи новых автомобилей. За одну неделю рынок просел почти на 20%. Покупатели откладывают приобретение машин, опасаясь дальнейшего роста расходов на эксплуатацию, говорит эксперт авторынка Алексей Подщеколдин.
20: Мы уже видим, что покупатели заняли выжидательную позицию. Многие решили перенести покупку автомобиля до тех пор, пока не станет понятно, что происходит с ценами на топливо.
1: Одновременно перевозчики по всей стране начали перекладывать свои затраты на пассажиров. По подсчетам журналистов, стоимость проезда уже выросла как минимум в 25 регионах. Еще в 10 сократили количество рейсов или изменили расписание общественного транспорта. Экономисты предупреждают, что это только начало. Если цены на бензин и дизель продолжат расти такими же темпами, осенью подорожание может затронуть практически все товары – от продуктов до строительных материалов и бытовой техники.
19: Когда дорожает топливо, это касается абсолютно всех. Практически любой товар хотя бы часть своего пути проходит на грузовике. Поэтому рост цен на бензин очень быстро превращается в рост цен буквально на все.
1: Еще несколько недель назад топливный кризис казался проблемой нефтяной отрасли. Сейчас его последствия уже видны в банковской системе, транспорте и автомобильном рынке. А если прогнозы экономистов сбудутся, то главные последствия россияне почувствуют именно осенью, когда вслед за бензином начнет дорожать практически вся потребительская корзина. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: На радио «Лента» потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
17: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Обозреватель Андрей Цыганов о новой тактике Киева, который планомерно уничтожает не только военную, но и экономическую инфраструктуру.
21: Чем дальше, тем очевиднее изменение военной стратегии глобального противника. На фоне практически стабилизирующейся ЛБС, где наше наступление по факту заморожено или сводится к тактическим прорывам, враг продолжает наращивать удары по нашей инфраструктуре и тыловым областям. Это уже не просто отдельные теракты, вроде ударов по автобусам или даже по общежитию колледжа в Старобельске, но системный вынос нашей жизнеобеспечивающей инфраструктуры. НПЗ, нефтехранилищ, силовых подстанций, федеральных трасс, пунктов пропуска вместе с очередями. А теперь еще и складов одного из крупнейших в стране маркетплейсов. И все это в сочетании с массовым террором, точнее, закошмариванием населения не только приграничных областей, но и тыловых районов, включая Подмосковье. Учитывая, что в прошлом году объем интернет-торговли в нашей рознице превысил 20%, удар по складу Wildberries привел не только к убыткам десятков тысяч предпринимателей, но в целом нарушает систему снабжения населения, провоцируя риторические вопросы о способности властей сохранить привычный порядок жизни. Цель такой стратегии врага очевидна. Помимо непосредственного ущерба нашим предприятиям, нашей логистике, в том числе фронтовой, это еще и моральное давление. То есть попытка посеять хаос и недоверие к власти, которая не способна обеспечить безопасность своих граждан. Этой же цели служат и другие средства поражения противника, такие как вбрасывание слухов, нагнетание паники и тому подобное. Печально, что в этом вопросе усилия вражеского ЦПСО активно поддерживают изнутри России всякие деятели, начиная с организаторов ВК-фестов и покровителей ОПГ-диаспор, и заканчивая какими-то ставропольскими недоумками, которые сделали большой подарок ЦПСО, устроив конкурс по лаканию шампанского из унитаза. А российская олигархия, устами владельца Еврохима Андрея Мельниченко, во вражеском журнале The Economist, по сути, поставила ультиматум Путину. Требую защиты собственности, предсказуемости правил, а также участия бизнес-элит, то есть тех самых олигархов, в политической жизни. По сути дела, Мельниченко предлагает государству доказать им, олигархам, что в России капиталу находиться безопасно и удобно.
17: Радио Лента. Прямая речь.
8: Протоиерей Андрей Ткачев призвал не ждать неизбежного счастья и светлого будущего. Впереди, по его словам, лишь испытания и страшный суд.
0: Вы верите в прогресс, то я с вами не дружу. Я вам сейчас говорю, потому что нам лгут все время, и у нас мало того, что лгут в быту, лгут везде, но лгут еще на уровне вот этой перепрошивки. Люди верят в прогресс, реально верят в прогресс. На основании того, что первая Nokia была примитивной по сравнению с последним айфоном, люди почему-то думают, что прогресс есть, а значит, он есть везде, в том числе и в морали, и в быту, и т.д. и т.д. И, следовательно, нас впереди ждет неизбежное счастье. Это ложь. Наш страшный суд ждет. Какое счастье? Огненное испытание. А прогресса нет. И лучше люди не становятся. Хуже становятся. Тупее, примитивнее, эгоистичнее, потребительнее, как бы, и так далее. А нам внушили, и я уверен, что у вас в голове на уровне догмата существует мысль, что есть прогресс, а его нет. И вы думаете, что будущее обязано разродиться счастьем, а оно разродится кошмаром. Отсюда столько панического страха. Когда будущее разражается естественным отсутствием бензина на заправке, мы почему-то думаем, что это как бы типа Путин виноват. Как бы. Да просто будущее и дальше будет разражаться неизбежным отсутствием хлеба в магазине, мозгов в голове, совести в сердце, верности в браке. И честности в суде, будущее будет выворачивать на нас эту помойную свою внутреннюю яму, потому что оно такое. А нам внушили, что впереди счастье, и мы пищим от ужаса, от любого неприятного случая, потому что мы перепрошиты неправильно. У нас другие догматы в голове. Понимаете?
17: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
2: Очень жестко. Что-то прилетело.
1: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
22: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
1: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
23: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
1: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
24: Все сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
1: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
25: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность.
3: Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжение армии.
1: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Говорят военкоры.
4: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
6: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 км и скорость полета около 500 км в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
4: Украина объединяет роботов и дроны. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой тактике на поле боя.
9: Зафиксирован новый эпизод робота-боя. Наземные роботизированные комплексы выполняли задачи по деблокированию и ведению боя. Примечательно, что это не просто тележки, а тележки, оснащенные пулеметами. Оператор имеет возможность управлять и самим комплексом, и пулеметом. А наведение осуществляется через камеру. Прицел, либо оптический, либо тепловизионный. Но главное другое. Действия роботизированного комплекса сопровождались активной разведкой с воздуха при помощи «Мавиков». А уничтожение укреплений, а также огневая поддержка велась посредством дронов. Несмотря на постоянную работу РЭБ, противник смог эффективно управлять этим всем. Такое возможно в двух случаях. Либо противник стал применять на тележках терминалы Starlink, либо развернул сеть с применением ретрансляторов. В целом, появление на поле боя исключительно беспилотных систем — это логическое развитие в текущих боевых действий. Изначально боевые машины создавались для поддержки пехоты и в отдельных случаях самостоятельного боя. Сейчас же их эффективность кратно снизилась, и на замещение пришли малогабаритные, но при этом эффективные средства ведения боя. Связка беспилотник плюс наземный роботизированный комплекс позволяет эффективно вести бой без потерь среди личного состава. Но при этом занятая позиция все равно нуждается в пехоте, которая будет закрепляться на занятых рубежах.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Очередные успехи на бумаге. Президенту доложили о возвращении контроля над сухопутным мостом в Крым. В реальности трасса смерти покрыта роями дронов. На встрече с Владимиром Путиным глава подконтрольной российской армии части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что так называемый «сухопутный коридор» в Крым снова под контролем российских войск. По его словам, украинские удары на трассе Р-280 «Новороссия» перестали быть эффективными.
11: Все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены.
25: Хорошо, я смотрел среди прочих документов, которые вы подготовили. Вот, есть вопросы чисто гуманитарного характера. Я знаю, что прежде всего вас всегда беспокоят вопросы экономического развития, безопасности.
1: Почти сразу после этого заявления с неожиданной реакцией выступили Z-военкоры. Телеграм-канал «Два майора», который регулярно поддерживает российскую армию, открыто усомнился в словах Балицкого.
26: С нетерпением ждем, когда Балицкий лично во главе колонны бензовозов проедет по всему сухопутному коридору в Крым.
1: Ирония понятна. По данным профильных Z-ресурсов, только за первую неделю июля беспилотники атаковали около 240 российских грузовиков на маршрутах, ведущих в Крым. В июне сообщалось примерно о 600 пожарных машинах, среди которых были десятки бензовозов. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что главная цель таких ударов – не перекрыть дорогу физически, а сделать ее максимально опасной для движения.
3: Сегодня проблема не в том, открыта трасса или закрыта. Она может формально работать, но если по ней постоянно охотятся беспилотники, любая колонна превращается в потенциальную цель. Это резко усложняет снабжение и заставляет менять всю логистику.
1: Формально сухопутный коридор действительно существует, и движение по нему продолжается. Но даже если лояльные Z-каналы предлагают Балицкому лично поехать во главе колонны бензовозов по этой трассе, значит, реальная ситуация заметно отличается от той, о которой он докладывает президенту. Политологи обращают внимание на другой момент. Уже этой осенью будет решаться вопрос о дальнейшем будущем назначенных руководителей новых территорий. Для Балицкого крайне важно сохранить репутацию человека, который держит ситуацию под контролем, поэтому плохие новости в таких докладах появляются редко. И еще одна деталь. Если состояние сухопутного коридора пришлось обсуждать на отдельной встрече с Владимиром Путиным, значит, этот маршрут остается одной из самых чувствительных проблем российской военной логистики. Когда все действительно работает без сбоев, президенту обычно не докладывают о состоянии одной конкретной дороги. А значит, несмотря на бодрые отчеты, именно безопасность сухопутного сообщения с Крымом продолжает вызывать в Кремле серьезное беспокойство. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
10: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
5: С автомобилем? В каком смысле?
10: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
5: То есть звук просто перебивает стук мотора?
10: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса, но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
5: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
10: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
5: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
10: Свет в окнах горит, двери открыты.
5: Да, регистратура работает, врачи на местах.
10: Внешне да. Но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
5: На те самые фонды ОМС?
10: Да, на них.
5: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
10: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
5: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
10: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
5: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть,
10: включается режим тотальной экономии.
5: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
10: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
5: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
10: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
5: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
10: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
5: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
10: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
5: А значит, страдает качество диагностики.
10: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
5: Какой?
10: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
5: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
10: Да-да, аргументация именно такая.
5: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или уколы и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
10: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро, да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
5: Так.
10: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
5: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
10: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
5: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
10: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
5: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
10: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
5: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
10: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
5: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
10: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
5: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
10: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
5: Дороги и трубы.
10: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается. А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
5: То есть весь транзитный грузовой поток…
10: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
5: Слушай, но я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
10: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
5: А ямочный ремонт дешево и сердито.
10: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
5: Туда попадает вода?
10: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до 1, ну максимум 2 лет.
5: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр.
10: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
5: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
10: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
5: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
10: Дай угадаю. Утечки в землю?
5: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
10: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
5: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
10: Резкий рост неплатежей.
5: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
10: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
5: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
10: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
5: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
10: Ты про образование и науку.
5: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
10: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
5: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
10: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
5: Я часто слышу аргументы от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
10: То есть быстрых денег не принесет?
5: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
10: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
5: И молодые ученые уходят.
10: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
5: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
10: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
5: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
10: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
5: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
10: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
5: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
10: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
5: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
10: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
5: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
10: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
5: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
10: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах, снова возвращаются.
5: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
10: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
5: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
10: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
5: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
10: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
5: И почему?
10: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
5: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
10: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
5: Формально льгота сохраняется, но фактически получатели становятся в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
10: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
5: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливаются.

0: вся система работает на износ.
1: Запас прочности истощается прямо на глазах.
0: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутная выгода, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потеря человеческого капитала, который невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Это будет черная осень. Топливный кризис заложил бомбу замедленного действия. Банки готовятся поднять ключевую ставку. Треть регионов повысили стоимость проезда. Продажи машин рухнули. Топливный кризис постепенно выходит далеко за пределы автозаправок. Теперь его последствия ощущают банки, перевозчики, автосалоны и миллионы обычных россиян. Финансовые аналитики отмечают, что крупные банки уже начали закладывать свои прогнозы новое повышение ключевой ставки Центрального банка. Причина – ускорение инфляции на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо, отмечает экономист Игорь Липсиц.
4: Рост стоимости топлива – это всегда цепная реакция. Дорожает перевозка, затем продукты, услуги, промышленность. Если этот процесс продолжится, Центробанку действительно придется снова повышать ставку, чтобы сдерживать инфляцию.
3: Первые последствия уже видны. По данным «Автостата», впервые за несколько месяцев начали снижаться продажи новых автомобилей. За одну неделю рынок просел почти на 20%. Покупатели откладывают приобретение машин, опасаясь дальнейшего роста расходов на эксплуатацию, говорит эксперт авторынка Алексей Подщеколдин.
5: Мы уже видим, что покупатели заняли выжидательную позицию. Многие решили перенести покупку автомобиля до тех пор, пока не станет понятно, что происходит с ценами на топливо.
3: Одновременно перевозчики по всей стране начали перекладывать свои затраты на пассажиров. По подсчетам журналистов, стоимость проезда уже выросла как минимум в 25 регионах. Еще в 10 сократили количество рейсов или изменили расписание общественного транспорта. Экономисты предупреждают, что это только начало. Если цены на бензин и дизель продолжат расти такими же темпами, осенью подорожание может затронуть практически все товары – от продуктов до строительных материалов и бытовой техники.
4: Когда дорожает топливо, это касается абсолютно всех. Практически любой товар хотя бы часть своего пути проходит на грузовике. Поэтому рост цен на бензин очень быстро превращается в рост цен буквально на все.
3: Еще несколько недель назад топливный кризис казался проблемой нефтяной отрасли. Сейчас его последствия уже видны в банковской системе, транспорте и автомобильном рынке. А если прогнозы экономистов сбудутся, то главные последствия россияне почувствуют именно осенью, когда вслед за бензином начнет дорожать практически вся потребительская корзина. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Заместитель руководителя партии «Единая Россия» Андрей Исаев призвал россиян не вести себя, как обиженные подростки, из-за топливного кризиса, потому что в стране все хорошо.
7: Помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельства. И второе, ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению. С нами воюет

0: целиком Запад. В условиях этой войны мы продолжаем строить объекты, реализовывать национальные проекты, нормально работает в целом государственная система, платить пенсии, социальные выплаты, их индексировать и расширять меры социальной поддержки. Никаких карточек ни на что не введено в этих условиях.
1: Главные новости дня.
2: Здоровье подождет. Регионы пустили под нож финансирование больниц из-за рекордной дыры в бюджете. Власти регионов сокращают расходы на здравоохранение из-за нарастающих проблем в местных бюджетах, которые получили рекордное 1,5 триллиона рублей дефицита по итогам прошлого года. Как сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Счетной палаты, в первом квартале года консолидированные бюджеты субъектов РФ выделили на финансирование поликлиник и больниц почти на 6,5% меньше, чем годом ранее. Без учета Москвы с годовым бюджетом почти 5 триллионов рублей сокращение расходов на медицину в регионах составило более 5%. Год к году. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
3: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
2: Региональные власти режут расходы на здравоохранение вслед за снижением доходов. В этом году, по оценкам Минфина, субъекты могут недосчитаться около 2 триллионов рублей поступления от налога на прибыль. Дефицит региональных бюджетов, установивший в прошлом году абсолютный рекорд, в этом году может увеличиться почти до 2 триллионов рублей, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов. Для изыскания дополнительных денег он предлагал провести секвестр невоенных статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшее увеличения налоговой нагрузки.
4: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
2: Еще в апреле председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда Анатолий Артамонов дал указание регионам провести аудит расходов на предмет возможной оптимизации малокомплектных больниц и роддомов, а также законсервировать стройки или передать частным инвесторам некоторые здания медицинского комплекса. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
5: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50 за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
2: В 2010-2020 годах коечный фонд в российских больницах уже уменьшился на 150 тысяч коек, а в период с 2020 по 2024 годы еще почти на 5,5%. Число коек терапевтического профиля сократилось за этот период на 97 тысяч, хирургического – на 76 тысяч, а гинекологического – на 33 тысячи. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
6: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на этой жизни станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
2: Бюджеты регионов страдают от замедления экономического роста. По итогам прошлого года сальдированная прибыль в экономике сократилась почти на 4%, а за январь-апрель текущего года еще почти на 10,5%. Это сдерживает поступление налога на прибыль, который формирует значительную часть доходов региональных бюджетов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Сенатор Алексей Кондратьев в гостях у Владимира Соловьева в программе «Воскресный вечер» призвал не запрещать россиянам реализовывать их право на защиту Родины.
8: У людей есть право на защиту Родины.
9: Абсолютно.
8: И не важно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
9: И не важно, сколько тебе лет и какого ты пола.
8: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, царство небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области.
1: На радио «Лента» «Шок дня».
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
11: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
12: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 километров и скорость полета около 500 километров в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
11: Украина объединяет роботов и дроны. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой тактике на поле боя.
13: Зафиксирован новый эпизод робота-боя. Наземные роботизированные комплексы выполняли задачи по деблокированию и ведению боя. Примечательно, что это не просто тележки, а тележки, оснащенные пулеметами. Оператор имеет возможность управлять и самим комплексом, и пулеметом, а наведение осуществляется через камеру, прицел, либо оптический, либо тепловизионный. Но главное другое. Действия роботизированного комплекса сопровождались активной разведкой с воздуха при помощи «Мавиков». А уничтожение укреплений, а также огневая поддержка велась посредством дронов. Несмотря на постоянную работу РЭБ, противник смог эффективно управлять этим всем. Такое возможно в двух случаях. Либо противник стал применять на тележках терминалы Starlink, либо развернул сеть с применением ретрансляторов. В целом, появление на поле боя исключительно беспилотных систем — это логическое развитие в текущих боевых действий. Изначально боевые машины создавались для поддержки пехоты и, в отдельных случаях, самостоятельного боя. Сейчас же их эффективность кратно снизилась, и на замещение пришли малогабаритные, но при этом эффективные средства ведения боя. Связка беспилотник плюс наземный роботизированный комплекс позволяет эффективно вести бой без потерь среди личного состава. Но при этом занятая позиция все равно нуждается в пехоте, которая будет закрепляться на занятых рубежах.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
14: Золотой час солдата. Z-блогеры и ветераны СВО обвинили во лжи замминистра обороны и племянницу президента Анну Цивилеву за слова об эвакуации раненых. В военном сообществе новый скандал. На этот раз под огонь критики попала заместитель министра обороны Анна Цивилева. Поводом стали ее заявления о так называемом «золотом часе», в принципе, согласно которому раненого бойца должны эвакуировать и оказать ему медпомощь в течение первого часа после ранения.
15: Сегодня система медицинской эвакуации построена таким образом, чтобы максимально соблюдать принцип «золотого часа» и обеспечить своевременное оказание помощи военнослужащим.
14: Однако эти слова вызвали резкое возмущение среди военных блогеров и самих участников СВО. Z-блогер Юрий Евич, который занимается тактической медициной, заявил, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте.
16: О каком золотом часе вообще можно говорить? Иногда людей не могут эвакуировать сутки, а иногда и несколько дней. Многие погибают просто потому, что к ним невозможно добраться.
14: Похожие оценки публикуют и другие Z-авторы, которые пишут, что работа украинских беспилотников сделала эвакуацию одной из самых опасных операций на линии фронта. По их словам, санитарные группы часто вынуждены ждать темноты или изменения обстановки, а это означает потерю драгоценного времени. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема действительно носит системный характер.
17: Современная война беспилотников серьезно изменила ситуацию. Если раньше главной задачей было быстро вывести раненого, то теперь сама эвакуационная группа нередко становится целью для дронов. Именно поэтому соблюдать золотой час на многих участках фронта сегодня практически невозможно.
14: Этот конфликт показал любопытную деталь. Даже лояльные военные блогеры все чаще публично спорят с руководством Минобороны. И когда заявления высокопоставленных чиновников начинают опровергать люди, поддерживающие СВО, это говорит о растущем разрыве между официальными отчетами и тем, что происходит на передовой. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Военный адвокат.
18: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. Сегодня разберем тему, по которой приходит ко мне огромное количество запросов. Это списание долгов участников СВО и членов их семей. Давайте попробую объяснить вам все простым языком, без юридической путаницы. Первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? Банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи, но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы. Здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
11: Улыбаемся и машем. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о новом старом этапе отношений с Азербайджаном.
13: Главы МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами. Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить эту нормализацию. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран. Теперь мое мнение. Это не соглашение о нормализации. Это дипломатическая капитуляция. Причем перед хищником, который уже почувствовал вкус крови и безнаказанность. Не очень понятно, с чем связано маниакальное нежелание поставить Азербайджан на место. Лично для меня загадка. А уж с чем связано желание подставить под него естественное отверстие, неясно совершенно. Оказывается, им можно сбивать вертолеты с российскими военными. И ничего Азербайджану за это не будет. Можно им убивать и российских миротворцев. И Азербайджану тоже ничего не будет. Можно тупо похитить русских людей на своей территории, осудить на конские срока по сфабрикованным обвинениям, и тоже ничего за это не прилетит, по сути. Можно поставлять и производить оружие для убийства русских людей. И за это тоже им ничего не будет. Это же не должно влиять на взаимодействие двух стран. А что должно влиять? Что должны они еще сделать, чтобы это повлияло на наши отношения к ним и наоборот? В наши задачи входит сидеть и не вякать.
11: Герои-разбойники. Военный журналист Анастасия Кашеварова о дебоше в военном госпитале.
19: К сожалению, сейчас общество неадекватно смотрит на участника СВО любое слово, и вот уже резонанс, что обижают защитника Родины. Дискредитация врача, волонтера, госслужащего, депутата, журналиста, учителя. Мы можем растоптать, унизить. А участник спецоперации у нас неприкосновенный, что бы не совершил и где бы не воевал. В одном из госпиталей такие вояки пились и устроили дебош. Это происходило ночью. На них вызвали полицию, Росгвардию, но те ничего не смогли сделать, так как это военные. Находящиеся на лечении бойцы пили. Когда у них отняли алкоголь, они стали угрожать. Окружили пост медсестер, женщин и угрожали, кричали: «Я воевал, вы мне все должны». Супруга одного из бойцов, который вот так дебоширил, бухал, угрожал медперсоналу, сказала как-то мне: «Вы должны ему в ноги кланяться. За что? За то, что он не лечится, а кидается на врачей, на девочек? За то, что он получил выплаты и требует, чтобы все перед ним на цирлах ходили и унижались? За то, что он получил легкое ранение и всем и каждому показывает, какой он герой в тылу и пытается уволиться по категории «Д», а в это время пацаны даже эвакуации не могут дождаться? Ребята воюют на костылях. Их с аппаратом Елизарова привозят в подразделение. Кто на протезах возвращается, за них надо биться. А это не герои. Алкаши, тунеядцы, но не герои.
11: Блокировки без объяснений. Военкор Живов о цифровой политике государства.
20: Сегодня одновременно завирусились две новости. Что нас ждет усиление блокировок интернета к выборам, и сразу после этого некий общественник заявил, что Telegram к этим выборам могут разблокировать. Зачем погружать и без того напряженных людей в эту шизофрению противоположных решений, лично мне непонятно. Вчера из-за белых списков не смог попасть в приложение Huawei, где я слежу за пульсом и прочими показателями здоровья. Ехал, размышлял. Зачем государству блокировать мое приложение для электронных часов? Чем провинились мои шаги, калории и пульс перед Отечеством? Знаете, до 2026 года я обоснованно гордился тем, какую прекрасную цифровую инфраструктуру построили в стране государство и бизнес. И теперь пытаюсь осмыслить своим жалким умишкам, зачем государство топчется на своей лучшей отрасли и моих часах. Ответа нет.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
23: Очень жестко. Что-то прилетело.
22: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
24: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
22: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
25: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
22: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
26: Все сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
22: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
27: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжение армии.
22: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
28: Z-воин-блогер Евгений Норин заявил, что СВО зашла в тупик и призвал как можно быстрее ее остановить.
29: Вот насчет безоговорочной, я, честно говоря, не знаю, потому что у нас, чтобы безоговорочная победа была, это надо Киев взять. У нас Краматорск это что-то не...
30: Что-то не сдается.
29: В этом году.
30: Не сдается.
29: Да. Поэтому я скажу иначе. Вообще лучше всего сработает просто заключение мира. Вот. Это уже вопрос к дипломатам. Уже, ну, армия, она сделала, что могла, делает, что может, но давайте уже смотреть правде в глаза, давайте, у нас обожают, говорит, давайте отталкиваться от ситуации на Земле. Ну вот и давайте отталкиваться от ситуации на Земле.
0: Можно
29: на
0: уже
29: земле
0: отталкиваться от ситуации в воздухе, я бы так сказал. В силу того, что на Земле продвижения нет как такового, но оно есть, но в силу того, что малое небо завалено беспилотниками.
29: Да, на Земле и в воздухе. То есть, если у нас вот та ситуация, которая есть, то есть что-то достигнуто, какие-то результаты есть вот с 2022 года, ну мы уже весьма близко подошли к ситуации, когда попытка что-то еще выиграть, она уже приносит стране совершенно не выгоды. Я понимаю, что как там, понятное дело, что у Генштаба там свои расчеты и все прочее, но сейчас вот, ну, я готов, честно говоря, ставить деньги, что вот остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок. Там уже все, что можно добиться, это уже придется добиваться дипломатическими методами, потому что ну, вот в таком режиме можно еще годами воевать.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
4: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В тихом американском штате Вермонт, вокруг величественной горы Гланстонбери, раскинулась лесистая территория, получившая зловещее название «Беннингтонский треугольник». В период с 1945 по 1950 год здесь произошла целая серия необъяснимых и пугающих исчезновений абсолютно разнопытные. Лесные гиды, молодые студенты и даже пожилые ветераны словно растворялись в чистом воздухе среди белого дня, не оставляя после себя ни единого следа, ни капли крови, ни обрывков одежды. Самым шокирующим стал случай с Джеймсом Тедфордом, который бесследно исчез прямо из салона движущегося рейсового автобуса на глазах у других пассажиров, оставив на своем сиденье лишь нетронутый багаж и открытую газету. Подобные события заставляют сомневаться в законах физики. Местные племена афигане считали гору Гластенбери проклятым местом, обителью злых духов, и предупреждали, что туда нельзя ходить в одиночку, особенно после захода солнца. Криптозоологи уверяют, что в этих глухих непроходимых лесах Вермонта обитает беннингтонское чудовище, неизвестный науке гигантский гоминид, совершающий нападения на случайных туристов. Опытные детективы и следователи ФБР, проводившие масштабные поисковые операции с привлечением сотен волонтеров и служебных собак, склоняются к более земным, но не менее пугающим версиям. В этом районе в те годы мог орудовать неуловимый серийный убийца-психопат, идеально знавший лесные тропы и прятавший тела своих жертв в глубоких заброшенных шахтах еще 19 века, постройки которыми буквально изрыта вся гора. Кроме того, сложный горный рельеф, обилие скрытых провалов, густой туман и резкие перепады температур могли легко дезориентировать даже подготовленного человека, вызывая у него панику и гипотермию. Из всех пропавших людей было найдено тело лишь одной девушки, Полы Уэлден, но установить точную причину ее гибели эксперты так и не сумели, что лишь добавило новых красок в полотно местной мистики. Исследователи паранормальных явлений настаивают на том, что треугольник является зоной искажения пространства, где люди могут случайно перейти в другое измерение или оказаться в ловушке временной петли. Каждое новое сообщение о пропавших здесь туристах, а такие сигналы продолжают приходить и в наши дни, заставляет полицию вновь поднимать старые архивы и надеяться, что когда-нибудь они найдут логическое объяснение этим ужасным событиям. Беннингтонский треугольник до сих пор остается незаживающей раной на карте Вермонта, заставляя современных путешественников с опаской смотреть на безмолвные кроны зеленых гор. Это место продолжает поглощать тайны, надежно скрывая правду о том, что именно происходит в его глубине. Мы лишь фиксируем факты, пытаясь собрать воедино разрозненные детали, но лес не спешит делиться своими секретами, оставляя нам лишь бесконечные вопросы, на которые пока нет ответов. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
5: Руна дня на 22 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, какой совет нам могут дать руны. Итак, выпала руна Турисас. Это руна пассивности. Здесь нужно остановиться и подумать, потому что каждый ваш шаг должен быть тщательно продуман и выверен. То есть нужно оставить прошлое позади и смотреть только в будущее. Руна еще может говорить о том, что полоса везения подходит к концу. То есть не будьте чересчур самоуверены. Пробуждение может оказаться неприятным, и это тоже нужно учитывать. Еще критически рассмотрите свою какую-то ситуацию и оцените, что вас реально ждет, прежде чем опрометчиво бросаться вперед. То есть руна нам говорит о том, что иногда стоит отложить на время попытки что-то сделать. Вот остановиться и пересмотреть стратегию. Возможно, вам противодействуют люди, которые морально, может, финансово, политически сильнее вас. Но, в принципе, в позитивном раскладе руна говорит, что в вашу жизнь входят мощные силы защиты, удачи и здоровья. Здесь будто необходима вам передышка, знаете, отдых от борьбы, может, сон, покой. Вот такие вот обычные банальные человеческие радости, да? Нужно пережить старые обиды и неприятности, иначе есть риск пораниться. Это может быть какая-то острая боль, порез или даже вынужденная резкая операция типа аппендицита. Вот здесь вот нужно свое эмоциональное состояние проработать, быть абсолютно спокойным, уверенным, отдохнувшим, чтобы не привлекать к себе таких ситуаций. Это день насыщенного общения, может быть, каких-то важных уроков, связанных с отношениями. Это хорошее время для работы в команде, для совместного достижения целей. И Турисас может сигнализировать о некоторых недопониманиях или конфликтах, которые могут возникнуть из-за недостатка ясности. То есть где-то не договорились, где-то не объяснились, и в конце концов получите какие-то обиды или ненужные конфликты. В любовной сфере Турисас может указывать, опять же, на необходимость работы над конфликтами и проблемами в коммуникации. Вот могут возникнуть моменты напряжения, особенно если, может быть, границы между личной и профессиональной жизнью не будут ясными. То есть, может быть, у вас роман на работе, это скажется очень потом впоследствии, да? Может быть, у жены и мужа общий бизнес, и вот накладываются личные отношения на рабочие. То есть, нужно соблюдать очень тонкую грань и не смешивать. Что же скажем о здоровье? В плане здоровья турисас отвечает за сердце, нервную систему и кожу и может указывать на опасные для здоровья ситуации. Если, например, при раскладе о здоровье появилась руна турисас, то здесь нужно готовиться, может быть, даже к хирургическому вмешательству. Ну, по крайней мере, вам его могут предложить. А вот соглашаться или нет, это уже ваше дело, но будьте готовы, случай, возможно, будет неотложным. В общем, готовимся работать над решением конфликтов и напряжений, и помните, что открытость и искренность являются ключевыми элементами для достижения успеха в жизни. И если соблюдать день в таком ритме, то все будет очень хорошо. Принимайте, благодарите, берегите себя, старайтесь избегать конфликтных ситуаций и настраивайтесь только на все самое лучшее.
21: Радиолента. Прямая речь.
28: После уничтожения складов Wildberries в Электростале многие продавцы приняли решение прекратить сотрудничество с площадкой. Но это оказалось непросто, так как ритейлер не дает такой возможности.
6: Ну что, дорогие друзья, мало того, что огромная часть селлеров пострадала от пожары и разрушений склада в Электростале, ВБ продолжает удивлять. За всеми его поддержками селлеров таится все равно подлянки и выгода для самих себя. Сейчас многие селлеры приняли решение уходить с площадки в связи с тем, что она не может обеспечить безопасность и гарантировать выплаты в случае таких ситуаций, как прилет БПЛА. И что вы думаете? ВБ не дает такой возможности. Если вы начинаете выводить свой товар на пункт выдачи, ВБ пишет, что пункт выдачи переполнен. Ах, увы и жаль. Но есть маленькая поправочка. У меня свой собственный пункт выдачи, и я знаю, насколько загружен мой пункт. На данный момент пункт загружен на 7%. Июль. Месяц заказов мало. И даже на него ВВ пишет, что пункт переполнен. Как это объяснить? Что это за западня? Что это за ловушка, где селлеры не могут принять решение о дальнейшем сотрудничестве и перестраховаться, уйдя работать на свои собственные сайты, на свои собственные платформы? Сколько это еще будет продолжаться? Как можно вообще так бездушно относиться к людям, к их жизням, к их судьбам, к их бизнесу? Это совсем ни в какие рамки партнерства не вписывается. Я вас очень прошу, максимально распространите это видео, отмечайте уважаемую Татьяну Ким, отмечайте компанию Wildberries. Пускай что-то придумают, найдут какой-то выход и дадут селлерам хотя бы забрать свой товар, если компания Wildberries не в силах его обезопасить.
21: На радио Лента. Цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
21: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
28: Посетительнице торгово-развлекательного центра не понравилось, как оформлен магазин с молодежной уличной одеждой, о чем она не преминула сообщить работнице заведения.
8: Здравствуйте.
9: Вы здесь работаете?
8: Да.
9: А можно узнать, что это за вандальные надписи какие-то сатанинские?
8: Это граффити. Такое?
9: Вот традиционных ценностей. А что это вот вы здесь понамалевали вообще? Это нормально?
8: Это стиль магазина такой, просто граффити.
9: Это странный стиль магазина. Вы где находитесь вообще? В какой стране? Что это за стиль вообще такой?
8: Ну, уличный стиль, граффити.
9: А зачем пропагандировать уличный стиль? Я не понимаю. Больше нечего? Ничего больше я не пойму. Голубя бы нарисовали бы, допустим. Или цветы какие-то нельзя?
1: Стиль магазина просто предполагает уличный стиль.
9: У вас странный стиль магазина, девушка, странный.
1: Я поговорю с руководством, что мы можем с этим сделать.
9: Поговорите, пожалуйста, это просто, вот это вот надо просто все стереть.
21: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Быстро и без тендерных процедур. В аэропорту Храброво срочно устанавливают защиту от беспилотников. С чем связана такая спешка? В Калининградской области хотят продавать топливо по номерам или QR-кодам. Без прозванных не исключил повторение топливного кризиса. Нужно снова запасаться бензином впрок? Прогнозы не оправдались. Калининграду предрекают сокращение турпотока на 8%. Почему туристы не хотят ехать в регион? Итак, аэропорт Калининграда готовится к атаке дронов. В Храброво срочно решили установить железный щит, специальную защиту для главного диспетчерского пункта, чтобы ни один беспилотник не добрался до сердца управления полетами. Причем на выполнение всех монтажных работ исполнителю отведено всего 30 календарных дней, а для максимального ускорения процесса закупка была проведена у единственного поставщика, чтобы уже до сентября соорудить стальные конструкции, сети и тросовые растяжки по всему периметру, на крыше и на самой вышке.
12: Согласно имеющейся информации, конструкция для защиты от дронов будет состоять из оцинкованного стального троса диаметром 8 мм. Ограждение призвано улавливать и задерживать БПЛА, предотвращая их прямое столкновение с оборудованием вышки. Сумма контракта – 12 300 000 рублей. Подрядчиком стал индивидуальный предприниматель из Республики Коми. Исполнитель получит почти 4 миллиона аванса, а оставшиеся миллионы выплатят после приемки объекта. Власти уточнили, что такой пассивной защитой от БПЛА изолируют от физического удара не сам аэропорт целиком, а конкретно административно-служебное здание с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. Поскольку выход из строя диспетчерской вышки в результате попадания беспилотника может полностью и на несколько недель парализовать авиасообщение с регионом.
10: Надо сказать, что такие меры стали прямым следствием инцидента в конце мая, когда в Храброво из-за угрозы дронов впервые с начала СВО ввели план «Ковер». Тогда обеспокоенным жителям Калининградской области власти так и не объяснили конкретную причину приостановки полетов в воздушном пространстве Калининграда. Росавиация лишь ограничилась формулировкой «обеспечение безопасности полетов». Но уже тогда руководство авиаузла и профильное ведомство признали, что одной лишь остановки рейсов при фиксации угроз недостаточно. Мол, объекту необходим постоянный физический барьер, способный минимизировать риски в режиме реального времени. Тем более, когда атаки ВСУ на Ленобласть и Москву усиливаются, и россияне не застрахованы от ударов даже в глубоком тылу. Только в ночь на 20 июля силы ПВО отражали атаку более 400 БПЛА, летящих на Москву, из-за чего также наблюдались изменения расписания в аэропорту Храброво. Причем сбои в полетах фиксируются все чаще. Ситуацию усугубляет и тот факт, что Калининградская область живет в изоляции и зажата со всех сторон странами НАТО. Военный аналитик Дмитрий Корнев считает, что угрозы для эксклава действительно существуют.
13: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые могут быть использованы в будущем. Тем более в Калининградской области сосредоточено множество критических целей для ударов в случае военной эскалации. Это и военно-морская база в Балтийске, военные аэродромы Чкаловск и Черняховск, портовая инфраструктура, нефтебазы и ТЭЦ. Системы ПВО Калининграда способны справляться со стандартными угрозами. Однако физическая близость к границам других государств сокращает время подлета и реагирования. Это делает эксклав уязвимым не столько для глубокого прорыва, сколько для внезапных точечных ударов или регулярных инцидентов, дестабилизирующих транспортное сообщение и в целом жизнедеятельность региона.
10: Впрочем, то, что война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни, калининградцам уже довелось почувствовать, что называется, во всей красе, во время недавнего топливного кризиса. И хотя сейчас ситуация улучшилась, ажиотаж спал, очередей на заправках почти нет, дефицит бензина все же сохраняется. На некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.
11: По данным последнего мониторинга цен и наличия топлива на 7 автозаправочных станциях Калининграда, проблемы с дизелем и АЕ-92 почти закрыты. А вот с АЕ-95 все еще напряженка. Без бензина периодически остаются заправки «Идель» и «Сургутнефтегаз». К тому же за последние 2 недели выросли цены на АЗС «Тибойл», а на народной заправке они вообще кусаются. Например, 95-й бензин стоит целых 99 рублей.
10: Однако, несмотря на частичную стабилизацию рынка, в Калининграде, как оказалось, собираются ввести новые бензиновые ограничения. Власти не скрывают, запасы топлива есть, но есть и предпосылки к тому, что топливный кризис повторится. В таком случае в регионе ожидаются жесткие меры. В частности, продажа топлива по номерам, дням или QR-кодам, как это сделали в других субъектах федерации. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» губернатор Алексей Беспрозванных, отметив, что пока область была за счет свежих поставок. Но с учетом продолжающихся ударов в ВСУ и остановки после атак большего количества нефтеперерабатывающих заводов, проблемы с топливом будут длительными даже несмотря на импорт. Так что лучше постоянно держать бак полным. Кто знает, когда накроет новая волна дефицита топлива. И пока с бензином более-менее стабилизировалось, с туристами наблюдается настоящий дефицит. И бензиновый кризис, к сожалению, внес свою лепту в отмену бронирований. Говорит владелец сети отелей «Элиза», глава Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска Сергей Куренков.
14: Проблемы с топливом в Калининградской области докатились до гостеприимства Востока области. Это не просто слова, это реальность, от которой у меня руки опускаются. Мы, отели, вестевые дома, туристические базы остались с носом. Гости не приезжают, бронирования отменяются одно за другим. Мы теряем сезон, а вместе с ним деньги, надежды. Мы сидим в пустом отеле. С ремонтом, крутым спа-комплексом, с потрясающей природой вокруг. А гостей – ноль. Сидим, смотрим друг на друга и курим бамбук. Ждем своей лучшей доли, которая, видимо, заблудилась по пути.
10: А еще в Калининградской области туристов негде кормить, и они не скрывают возмущения, рассказывает глава туркомпании «Юнона» Светлана Слепенок. По ее словам, на востоке и юге области катастрофически не хватает точек питания, да и те, что есть, не тянут на современный уровень. Гости, увидев столовые в духе прошлого века, восклицают, мол, куда вы нас привезли, это же советская столовка. Словом, туристический Калининград трещит по швам, и уже даже власти прогнозируют уменьшение числа отдыхающих в Янтарном крае в этом сезоне на 200 тысяч человек или на 8%. По крайней мере, об этом заявил Алексей Беспрозванных.
15: «Мы ждем, что туристический поток будет на уровне 2025 года, может быть, чуть ниже, поскольку снизилось число поездок в регион в первом квартале. Ждем в этом году около 2 миллионов 300 тысяч туристов. В прошлом году к нам приехало 2,5 миллиона человек. На проживание, питание, развлечения они потратили свыше 30 миллиардов рублей».
10: Стоит напомнить, что ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак делился оптимистическими ожиданиями и уверял, что область в этом году рассчитывает принять чуть ли не 3 миллиона туристов. Словом, то ли власти рисуют красочные картины, то ли турист нынче какой-то переборчивый пошел. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
21: Радиолента. Балтийский лоцман.
16: В Калининграде готовятся к тому, чтобы ввести QR-коды на заправку. Также обсуждают другой вариант – заправлять машины по номеру. То есть, например, один день четные, а другой – нечетные номера. Губернатор Беспрозванных уже выступил и рассказал, что какое-то решение все равно будут принимать, потому что топливный кризис возвращается. Я от себя скажу, что тут губер, конечно, хитрит. Он не возвращается, а продолжается. Просто те запасы, которые удалось доставить, подошли к концу. И теперь на заправках опять собираются в очереди. И для того, чтобы якобы сбить так называемый ажиотажный спрос, чиновники в правительстве всерьез рассматривают вариант продавать бензин с жесткой привязкой к государственным номерам автомобилей или через специальные персонализированные QR-коды. Вы просто вдумайтесь в эту картину на секунду. Для того, чтобы налить скромные 20 литров обычного 95-го бензина в свой собственный автомобиль, купленный на свои кровные деньги, за свои же заработанные рубли на кассе, тебе, возможно, придется доставать смартфон, генерировать какой-то код, сканировать его или предъявлять оператору на заправке СТС и паспорт. И ведь нам с вами все это преподносят под очень красивым соусом наведения порядка и защиты граждан. Нам говорят, мы делаем это исключительно ради вас. Мы хотим эффективно бороться с искусственным ажиотажем, с мифическими перекупщиками, с теми недобросовестными водителями, которые заливают полные канистры про запас в гаражах. Но давайте мы с вами на минуту сбросим всю эту красивую шелуху из чиновничьих пресс-релизов и публичных выступлений. Давайте включим мозги и посмотрим на предлагаемую схему с точки зрения обычной бытовой логики, сухих фактов и элементарного здравого смысла. Начнем с самого простого и очевидного вопроса. А как на самом деле работает эта система цифровых лимитов и ограничений? Эту схему уже вовсю обкатывали и продолжают обкатывать в целой куче других российских регионов, где начались серьезные перебои с топливом. Новгородская область. Там власти уже вводили лимиты. Строго не более 20 литров бензина в одни руки на заправке. В Крыму А-95 в отдельных районах продавали строго по талонам, купонам и специальным спискам. То есть механизм отработан до мелочей. В разных уголках страны региональные чиновники уже пытались судорожно задействовать административный ручной тормоз, когда топливо физически начинало исчезать с колонок. А теперь самый главный, самый неудобный и самый важный вопрос всего этого выпуска. Помогли ли эти запреты, талоны, лимиты и списки хоть одному региону действительно победить дефицит и сделать бензин доступным? Ответ – нет. Нигде. Ни разу, ни в одном регионе, ни на одну единственную тонну бензина на заправках от всех этих ограничений больше не стало. И вот тут мы с вами подходим к той самой суровой и неприятной правде, которую вам никогда в жизни не озвучат с высоких трибун и в официальных новостях. Зачем на самом деле власти хотят ввести заправку по номерам машин и QR-кодам? Какая настоящая, реальная цель кроется за этой цифровой чехардой? Друзья мои, цель у этой системы ровно одна. И она чисто визуальная, косметическая, отчетная. Это визуально убрать очереди с заправок. Вот и весь секрет этой цифровой магии. Вся эта сложно сочиненная математика с кодами создается ровно для одного, чтобы сделать дефицит топлива не дошедшим до объективов ваших смартфонов и камер журналистов. Когда на заправках нет никаких формальных ограничений, а бензин в регионе начинает заканчиваться, что происходит в реальной жизни? Правильно. Сотни напуганных водителей, опасаясь остаться с пустым баком, едут на заправки. А теперь следите за руками и смотрите, что происходит, когда вводится схема продажи строго по номерам машин и QR-кодам. Системно каждому человеку привязывают право на покупку бензина к конкретному дню недели, к четному или нечетному номеру машины или к персональному цифровому лимиту в специальном приложении. Ты просто физически больше не можешь приехать и встать в хвост очереди, если сегодня не твой день по графику. Или если твой дневной лимит уже исчерпан алгоритмом. И, о чудо, очередь у бензоколонки мгновенно исчезает. На самой заправке стоит ровно 2-3 машины. Только те счастливчики, у кого совпал QR-код и одобрен лимит. Но на сам дефицит топлива в регионе это не влияет вообще никак. Бензин в вашей машине берется не из сканирования QR-кода на кассе. Бензин берется из стальной цистерны, которую привезли с НПЗ. Если нефтеперерабатывающие заводы снизили объемы производства, если логистическая цепочка поставок разрушена или перегружена, если железнодорожный состав или паром не пришел вовремя, количество реального бензина в регионе физически не изменилось ни на 1 литр. От того, что на кассу наклеят красивую бумажку с QR-кодом, в подземном резервуаре заправочных станций не появится волшебным образом дополнительная тонна топлива. От того, что кассир аккуратно вбьет ваш госномер в электронную базу данных, цистерна не приплывет быстрее морем. Никакие ограничения не создают физический ресурс. Ограничения просто жестко регулируют и дозируют вашу вынужденную нищету и нехватку. Это банальное перекладывание системной проблемы с больной головы на здоровую. Вместо того, чтобы судорожно решать тяжелейшие вопросы реального снабжения, регулярной доставки и расширения инфраструктуры хранилищ, чиновники выбирают самый ленивый и простой путь – тупо ограничить и наказать самого покупателя. Но самое обидное во всей этой истории – это бессовестная подмена понятий. Тебе запрещают купить необходимый товар за твои же честно заработанные деньги. и при этом с улыбкой говорят: «Мы же заботимся о вас, чтобы не было ажиотажа». И вот мой главный и единственный вопрос на сегодня. Когда и в какой момент цифровые запреты на базовые жизненные вещи стали считаться решением реальных экономических проблем? И почему мы вообще должны радоваться тому, что нам вместо бензина предлагают сканировать коды? Напишите обязательно в комментариях, что лично вы будете делать, если бензин в Калининградской области реально начнут продавать только по QR-кодам и номерам. Будете послушно сканировать? Или для вас это станет той самой последней каплей? На этом на сегодня все. Больше трезвых мыслей и здравого смысла, как всегда, в следующем выпуске. Включайте свои мозги и пользуйтесь ими строго по назначению. Пока!
17: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийские лозунги».

0: гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Топливное безумие. В Пскове рейды по розыску запасов бензина в гаражах, а в некоторых регионах – бойни в очередях. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о начале усиленной работы полиции по выявлению местных жителей, хранящих у себя запасы бензина. На таких граждан будут составлять протоколы за нарушение требований пожарной безопасности. Штраф по этой статье от 5 до 15 тысяч рублей. По словам губернатора, административные протоколы были выписаны в отношении всех нарушителей.
3: В муниципалитетах региона продолжаются рейды, в том числе на территориях домовладений и в гаражных кооперативах. В ходе проверок выявлены грубые нарушения. Граждане хранили большие запасы бензина в гаражах, что категорически запрещено правилами противопожарного режима.
2: Глава региона призвал псковичей не хранить бензин и другие горючие жидкости в гаражах и подвалах, а также заявил, что ситуация с топливом в области постепенно выравнивается. Ранее в Псковской области бензин на АЗС стали отпускать по четным и нечетным дням в зависимости от госномера авто, а на большинстве заправок ввели лимиты на продажу топлива. А в Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
4: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков. Да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
2: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
5: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
2: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
0: Радиолента. Прямая речь.
6: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что топливный рынок частично стабилизируется. Регионы снимают ограничения, а очереди на АЗС сокращаются.
7: Мы видим, что эти меры приносят свой результат, и уже частично рынок стабилизируется. Во многих регионах снимаются ограничения, и это видно, на самом деле, по количеству заправок, которые в работе, и по снижению очередей. Конечно, мы наблюдаем, и в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация и в ручном режиме, в точном режиме. Сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить, в том числе и в этих регионах, нефтепродуктами, с тем, чтобы и там ситуация стабилизировалась.
1: Главные новости дня.

0: И Грузия туда же. В стране вспыхнул настоящий скандал. На гражданку России напали прямо в отеле. В Грузии начались антироссийские митинги. В Грузии арестовали мужчину, подозреваемого в нападении на гражданку России в отеле. Подруги пострадавшей говорят, что мужчина ударил ее, услышав, что она говорит по-русски. Другая сторона утверждает, что девушки оскорбляли участников свадьбы.
1: И несется волна по российским каналам. Кошмар, что делает, что происходит. Она просто говорила по-русски и получила в нос. Это полный бред и обычное вранье. Они провоцировали скандал сами, вели себя нагло, активно напрашивались, и язык, на котором они говорили, тут вообще ни при чем.
0: В Грузии после этого случая начались антироссийские протесты. Грузины вышли на улицы с государственными флагами. Бытовой конфликт в Кахетии перерос в открытый протест против присутствия россиян в стране.
2: Российские власти должны услышать наши голоса. Грузия, не молчи!
0: На фоне последних событий Россия вскоре может потерять свое влияние в Грузии, ведь в обществе там нарастают серьезные антироссийские настроения, говорит политолог-международник Сергей Санович.
3: Правящая группа, она все ближе, так сказать, становится с российским руководством, но это не нравится очень большой части населения, и это не изменит. Это... Да, они там могут выиграть какие-то выборы или кого-то задавить, но там есть небольшой комьюнити людей, которым это очень не нравится, это комьюнити никуда не исчезнет. Это всегда будет фактором, как бы там дело не повернулось. Поэтому тут надо, в первую очередь, это действия России, которые отталкивают от нее союзников.
0: Началом глубокого охлаждения между Россией и Грузией стал вооруженный конфликт между двумя странами в августе 2008 года. Все началось в ночь на 8 августа 2008 года, когда грузинские войска предприняли попытку восстановить контроль над Южной Осетией, обстреляв Цхинвали. В ответ Россия ввела регулярные войска. За 5 дней российская армия отбросила грузинские силы, зашла вглубь территории Грузии, после чего при посредничестве Франции было подписано соглашение о прекращении огня. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жительница Белгорода всю ночь провела в поисках автозаправочной станции, где есть бензин. Счастье ей улыбнулось в 5 часов утра.
6: Такого пи***ца я еще в жизни не испытывала, как сегодня. Я реально пребываю в шоке. Окей, а когда была корона, у нас была проблема с гречкой, да? Ладно, там началась проблема с туалетной бумагой. В конце концов, жопу можно помыть. Но с бензином это просто трэш. Объездила сегодня полгорода. У меня началась паническая атака, страх того, что пока я ищу заправки, у меня закончится бензин, и я просто где-нибудь встану. Я даже слова не могу подобрать к происходящей ситуации. Что нас ждет дальше, я не знаю, блядь. За водой будем в очереди стоять. А время 5 утра, я заправилась. Я сейчас такая счастливая на самом деле. Знаете, у меня такое счастье, шоковое счастье называется. Я просто в шоке от того, что я сегодня испытала спектр эмоций, пока искала заправку. Всем добрых снов.
4: На радио «Лента». Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
8: Телеведущий Владимир Соловьев призвал россиян эвакуироваться и заявил, что украинские дроновые налеты будут еще масштабнее.
9: Да, много сейчас говорят по поводу того, что, к сожалению, враг понятно, что делает. Его задача раскачать ситуацию внутри страны. Именно для этой цели наносится удар по гражданской инфраструктуре. Именно для этой цели был удар по нефтегазовому комплексу. Именно поэтому бьется по транспортной структуре. Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Но это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. В частности, одна из самых эффективных мер – это как можно дальше отодвигать врага. Для этой цели надо дать возможность нашей армии все для того, чтобы они могли наносить удары вглубь. Например, тяжелейшая ситуация в городе Энергодар. И вообще по всей линии боевого соприкосновения, так как киллзона стала 40 километров, поэтому мирным жителям невозможно находиться. Государство знает эту проблему, пытается решать системой ПВР. Но здесь мне хотелось бы, чтобы также обратили на это внимание не только самый высокий уровень, потому что Путин, вот Верховный, включен постоянно. А чтобы обратили внимание люди, от которых эти решения зависят здесь и сейчас. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забыть слово ПВР, аббревиатуру? И просто понять, что у нас есть регионы, которые осуществляют шефство. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, но мы же своих не бросаем. Когда линия фронта уйдет, восстановим, люди вернутся на свои места. Но мы отказываемся от рабочих рук. Мы смотрим, как люди живут в тяжелейших условиях.
8: Военкор Юрий Подоляка заявил, что удары по Wildberries – это хорошо, потому что они поднимут интерес рядовых граждан к войне.
10: Комментировать удары противника по Вальберису, потому что очень много шума, очень много дыма, очень много пожара, очень много загоревших товаров. Ну и, соответственно, вопрос возникает, как к этому относиться. А вы знаете, я, возможно, скажу кому-то очень неприятную вещь, но с точки зрения вовлечения населения Российской Федерации в войну, и именно в войну в нужном нам направлении, это даже плюс.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Россиянка, финансово пострадавшая от пожара Wildberries в Электростали, пожаловалась, что ее и таких, как она, оставили один на один с проблемами и ждать помощи от государства не стоит.
11: Я сейчас о другом. Я патриот своей страны. Я плачу налоги. Это 8% с каждой копейки, которая приходит ко мне на счет. Я произвожу товар в Российской Федерации. Я его сертифицирую за бешеные деньги в Российской Федерации. Я плачу зарплату гражданам Российской Федерации. Граждане делают отчисления и платят налоги государству. Я официально завожу свой товар на торговую площадку, которая зарегистрирована в Российской Федерации и поддерживается правительством нашим. С меня удерживается куча комиссий, компенсаций, в том числе и страховок. А получается, я абсолютно не защищена ни от чего. То есть с меня взяли и все. При том, с меня взяли деньги, которые мои собственные я вложила. Мои. Я их ранее заработала. Я ранее за них заплатила налоги уже 200 раз. Я их потратила на свое производство. Отдала в руки порядочным предпринимателям с целью продажи. С меня за это уже частично взяли деньги. И сейчас мне говорят: «Сори, форс-мажор». Да, с одной стороны, площадку можно понять. Они тоже не в лучшей ситуации. А мне что делать? Где восстановить справедливость? Где деньги-то мне брать? Как вернуть? Как найти новые, чтобы дальше работать? Мы все закрывали.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. понимаете от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время, там даже в Брюсселе, какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО, да, и не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами, и играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять, ну уж простите, это просто для объяснения, играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же, понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. Да, те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них, все то же самое. Успешно, неуспешно, эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского, не суть. В какую игру теперь будет играть Генштаб России и с кем? Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. Представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит, ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было, а теперь получается даже человека как поведение и методику ведения войны, которого они понимали полностью, соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек, способный на любые, даже более радикальные вещи, на совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно, и он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый, то бишь на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок, и это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно, ну, легко, опять же, как бы это ужасно ни прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придется перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия решилась еще одного большого козыря. Господин Сырский-то на самом деле, он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Сырского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот корзель отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника, нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять, и нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда, я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Сырский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Сырский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь. Потому что одна и та же книжка читалась, что господином Сырским, что господином Герасимовым. Но если господин Сырский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, но вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет. По одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и показываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
14: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
15: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
14: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
16: Короче, ребят, да, раздавались браслеты. Настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто. Вот это все наши участники, все наши зрители. Здесь как бы в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят. Кто-то красные береты.
14: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
17: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали, что давай подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так, сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну вот, когда я подписал это, он сказал мне, поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор, и там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали, даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
14: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
19: Очень жестко что-то прилетело.
18: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
20: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
18: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
21: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
18: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
22: Еще сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
18: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
1: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжение армии.
18: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: Ответили, но не Украине, а Индии. Военкор канал «Морская мощь государства» о рисках ударов по нейтральным судам.
23: Что не делает дурак, все он делает не так. Несколько лет назад на канале был сформулирован тезис о том, что удары по нейтральным судам, идущим в украинские порты, навредят нашей стране, потому что однажды мы ударим по судну, по которому бить не надо, и что единственным правильным образом действий является проведение операции по минированию украинских портов. Но непогрешимое начальство и великие стратеги из Генштаба решили иначе, и вместо вменяемого подхода начали бить по нейтральным судам. На что естественным образом было высказано предположение, что однажды это закончится Лузитанией. Беда в том, что самые выдающиеся стратеги нашей страны военную историю знают плохо и про Лузитанию не знают или не помнят. И вот. Сухогруз МВ «Голден Лео» подвергся атаке при выходе из порта Одессы. В результате погибли четверо индийских моряков. МИД Индии осудил атаку на судно. Вполне себе первый звоночек, предупреждение. Уважаемое начальство, читайте книжки. Они написаны и изданы специально для этого. А то нам могут не привезти индийского бензина осенью. А осенью, сразу с 1 сентября, спрос на бензин среди городского населения в нашей стране резко вырастает. Изучайте военно-морские операции.
3: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
24: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили без виз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одни в декларации мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
3: VPN не спасут запреты. Военкор Лейб-Гусар о новой стратегии Роскомнадзора.
23: Утром смеялись вместе со всеми над поспешной и неуместной цензурой со стороны ведомства относительно их планов по масштабной войне с VPN-сервисами. Одну битву наш могучий Роскомнадзор уже проиграл. Ведомство руками Минцифры попыталось принудить операторов сотовой связи сделать VPN-трафик платным и наказать украинские дроны твердым русским рублем. Чтобы они, дроны, платили за весь иностранный трафик и не смели читать Telegram. В этой истории смутило всех технически подкованных людей оторванность от реальности. Либо у них нет инженеров, которые могли бы объяснить чиновникам, что так сепарировать трафик невозможно. Выявить плохой трафик и заблокировать только его не получится. Либо чиновник просто катался по полу в истерике и кричал, что хочет, чтобы так было можно, но ему все равно сказали, что нельзя. Но дроны из Украины продолжают лететь, значит, блокировки надо многократно усилить. И принято решение блокировать VPN на уровне магистральных операторов связи, у которых остальные забирают интернет. Таких операторов в России не очень много, поэтому идея здравая. Да, это никак не навредит украинским дронам, но давайте честно, дело не в них. а в том, что мессенджер Макс не стал для граждан России единственным и незаменимым, даже из-под палки. Ведь очень странно, что даже перевод всех чиновников на него перенесли на 2030 год. Информацию нельзя блокировать, информацией надо управлять.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Очередные успехи на бумаге. Президенту доложили о возвращении контроля над сухопутным мостом в Крым. В реальности трасса смерти покрыта роями дронов. На встрече с Владимиром Путиным глава подконтрольной российской армии части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что так называемый сухопутный коридор в Крым снова под контролем российских войск. По его словам, украинские удары на трассе Р-280 «Новороссия» перестали быть эффективными.
7: Все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены.
8: Хорошо, я посмотрел среди прочих документов, которые вы подготовили. Вот, есть вопросы чисто гуманитарного характера. Я знаю, что прежде всего вас всегда беспокоят вопросы экономического развития, безопасности.
6: Почти сразу после этого заявления с неожиданной реакцией выступили Z-военкоры. Телеграм-канал «Два майора», который регулярно поддерживает российскую армию, открыто усомнился в словах Балицкого.
9: С нетерпением ждем, когда Балицкий лично во главе колонны бензовозов проедет по всему сухопутному коридору в Крым.
6: Ирония понятна. По данным профильных Z-ресурсов, только за первую неделю июля беспилотники атаковали около 240 российских грузовиков на маршрутах, ведущих в Крым. В июне сообщалось примерно о 600 пожарных машинах, среди которых были десятки бензовозов. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что главная цель таких ударов – не перекрыть дорогу физически, а сделать ее максимально опасной для движения.
1: Сегодня проблема не в том, открыта трасса или закрыта. Она может формально работать, но если по ней постоянно охотятся беспилотники, любая колонна превращается в потенциальную цель. Это резко усложняет снабжение и заставляет менять всю логистику.
6: Формально сухопутный коридор действительно существует, и движение по нему продолжается. Но даже если лояльные Z-каналы предлагают Балицкому лично поехать во главе колонны бензовозов по этой трассе, значит, реальная ситуация заметно отличается от той, о которой он докладывает президенту. Политологи обращают внимание на другой момент. Уже этой осенью будет решаться вопрос о дальнейшем будущем назначенных руководителей новых территорий. Для Балицкого крайне важно сохранить репутацию человека, который держит ситуацию под контролем, поэтому плохие новости в таких докладах появляются редко. И еще одна деталь. Если состояние сухопутного коридора пришлось обсуждать на отдельной встрече с Владимиром Путиным, значит, этот маршрут остается одной из самых чувствительных проблем российской военной логистики. Когда все действительно работает без сбоев, президенту обычно не докладывают о состоянии одной конкретной дороги. А значит, несмотря на бодрые отчеты, именно безопасность сухопутного сообщения с Крымом продолжает вызывать в Кремле серьезное беспокойство. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
25: Улыбаемся и машем. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о новом старом этапе отношений с Азербайджаном.
23: Главы МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами. Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить эту нормализацию. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран. Теперь мое мнение. Это не соглашение о нормализации. Это дипломатическая капитуляция. Причем перед хищником, который уже почувствовал вкус крови и безнаказанность. Не очень понятно, с чем связано маниакальное нежелание поставить Азербайджан на место. Лично для меня загадка. А уж с чем связано желание подставить под него естественное отверстие, неясно совершенно. Оказывается, им можно сбивать вертолеты с российскими военными. И ничего Азербайджану за это не будет. Можно им убивать и российских миротворцев. И Азербайджану тоже ничего не будет. Можно тупо похитить русских людей на своей территории, осудить на конские срока по сфабрикованным обвинениям, и тоже ничего за это не прилетит, по сути. Можно поставлять и производить оружие для убийства русских людей. И за это тоже им ничего не будет. Это же не должно влиять на взаимодействие двух стран. А что должно влиять? Что должны они еще сделать, чтобы это повлияло на наше отношение к ним и наоборот? В наши задачи входит сидеть и не вякать.
25: Герои-разбойники. Военный журналист Анастасия Кашеварова о дебоше в военном госпитале.
5: К сожалению, сейчас общество неадекватно смотрит на участника СВО любое слово, и вот уже резонанс, что обижают защитника Родины. Дискредитация. Врача, волонтера, госслужащего, депутата, журналиста, учителя. Мы можем растоптать, унизить. А участник спецоперации у нас неприкосновенный, что бы ни совершил и где бы ни воевал. В одном из госпиталей такие вояки пились и устроили дебош. Это происходило ночью. На них вызвали полицию, Росгвардию, но те ничего не смогли сделать, так как это военные. Находящиеся на лечении бойцы пили. Когда у них отняли алкоголь, они стали угрожать. Окружили пост медсестер, женщин и угрожали, кричали: «Я воевал, вы мне все должны». Супруга одного из бойцов, который вот так дебоширил, бухал, угрожал медперсоналу, сказала как-то мне: «Вы должны ему в ноги кланяться». «За что?» «За то, что он не лечится, а кидается на врачей, на девочек?» За то, что он получил выплаты и требует, чтобы все перед ним на цирлах ходили и унижались? За то, что он получил легкое ранение и всем и каждому показывает, какой он герой в тылу и пытается уволиться по категории «Д», а в это время пацаны даже эвакуации не могут дождаться? Ребята воюют на костылях. Их с аппаратом Елизарова привозят в подразделение. Кто на протезах возвращается, за них надо биться. А это не герои. Алкаши, тунеядцы, но не герои.
25: Блокировки без объяснений. Военкор Живов о цифровой политике государства.
24: Сегодня одновременно завирусились две новости. Что нас ждет усиление блокировок интернета к выборам, и сразу после этого некий общественник заявил, что Телеграм к этим выборам могут разблокировать. Зачем погружать и без того напряженных людей в эту шизофрению противоположных решений, лично мне непонятно. Вчера из-за белых списков не смог попасть в приложение Huawei, где я слежу за пульсом и прочими показателями здоровья. Ехал, размышлял. Зачем государству блокировать мое приложение для электронных часов? Чем провинились мои шаги, калории и пульс перед Отечеством? Знаете, до 2026 года я обоснованно гордился тем, какую прекрасную цифровую инфраструктуру построили в стране государство и бизнес. И теперь пытаюсь осмыслить своим жалким умишкам, зачем государство топчется на своей лучшей отрасли и моих часах. Ответа нет.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
12: Привет! Вы слушаете «Разбор дня». Сегодня поговорим о деньгах. Аналитики прогнозируют масштабный финансовый кризис, начало которого мы увидим уже осенью. Проблема очевидна. В стране не хватает бензина. А бензин – это не просто строчка в чеке на заправке. Это спусковой крючок. Потому что все, что вы едите, носите и чинпользуетесь, сначала куда-то едет на грузовике. И этот грузовик заправляется. И когда заправка дорожает, дорожает все остальное. Не сразу. С задержкой в месяц-полтора. Но неизбежно. Сегодня мы разберем, что именно сломалось в экономике, куда эта цепочка ведет и, самое главное, что с этим делать обычному человеку. Поехали.
4: Да, звучит, конечно, тревожно. Вообще, самая частая ошибка вот при оценке топливного рынка, это когда нефтеперерабатывающий завод воспринимают, ну, просто как такой большой набор труб на окраине промышленного города.
12: Да, типа залил сырую нефть и сразу поехал.
4: Вот именно. Нефть, которую в России добывают в огромных объемах, она сама по себе двигатель работать не заставит. Ее нужно расщепить, очистить, ну, то есть превратить в высокооктановое топливо. И вот этот процесс сейчас критически уязвим.
12: Потому что 30 крупнейших предприятий от Калининграда до Дальнего Востока получают систематические повреждения, причем один за другим.
4: Но физика процесса понятна. Осень – это абсолютный пик потребления, уборочная кампания, когда тысячам тракторов нужен океан дизеля, плюс северный завоз, когда отдаленные регионы нужно обеспечить топливом, пока реки не замерзли.
12: Максимальный спрос сталкивается с минимальным предложением. Топливный дефицит неизбежен. И вот тут локальная проблема прорывает дамбу и затапливает абсолютно всю экономику страны. Топливо проникает в себестоимость всего.
4: Логично начать с прямого эффекта, то есть человек приезжает на заправку и видит новые цифры.
12: Прямой рост цен на бензин и дизель к концу осени прогнозируется на уровне 20-35%. Те, кто заправлялся на 5 тысяч рублей в месяц, будут отдавать почти 7. Но это только начало. Следующее звено цепи – логистика.
4: Грузоперевозки.
12: Каждый фургон с хлебом, каждая фура с кирпичами работает на дизеле. Перевозчики работают с минимальной маржой. Если топливо дорожает на четверть, они не могут покрыть это из своего кармана. Тарифы на перевозки взлетают на 25-40%. Любой товар становится дороже просто потому, что он едет в кузове.
4: Слушай, но здесь же и пассажирский транспорт. Муниципальные бюджеты в регионах чаще всего дефицитные, субсидировать разницу нечем. Значит, автобусные парки либо поднимают цены на билеты в полтора раза, либо отменяют рейсы и банкротятся.
12: А теперь сельское хозяйство. Это, пожалуй, самый уязвимый сектор. Тяжелый трактор на осенней пахоте расходует до 40 литров дизеля на гектар. Крупное агропредприятие сжигает сотни тысяч литров всего за пару недель.
4: Соответственно, себестоимость тонны пшеницы, подсолнечника или картофеля резко возрастает.
12: И не только из-за солярки в баке. Удобрения тоже производятся с использованием газа. Они тоже дорожают. Фермер перекладывает затраты на перерабатывающий завод, завод на ритейлера, супермаркет меняет ценники на полках. Ожидаемый скачок цен на базовые продукты от 25-40%.
4: Подожди, вот здесь нужно остановиться. Математически это выглядит сомнительно. Доля топлива в себестоимости буханки хлеба – это же далеко не 100%. Там есть зерно, амортизация печей, зарплата пекаря, электричество. Если солярка подорожала на 30%, логично ожидать, что батон подорожает процентов на 10%, ну максимум 15%. Откуда берутся 40%?
12: Это самый важный вопрос. Нестыковка в цифрах объясняется феноменом инфляции ожиданий или инфляции из воздуха.
4: То есть превентивное повышение цен.
12: Да. Чтобы понять механизм, ну, представь, фантомную пробку на скоростной трассе. Один водитель чуть резче нажал на тормоз, потому что показалось, что впереди препятствие. Едущий за ним испугался стоп-сигналов и затормозил еще сильнее.
4: А третий остановился полностью.
12: Вот. В итоге трасса намертво стоит на протяжении 10 километров, хотя никакой аварии впереди нет. Пробку создал сам страх перед аварией.
4: То есть бизнес действует по той же логике. Владелец пекарни видит, что логистика сбоит, топливо растет, поставщики задерживают муку. Он не высчитывает точную долю солярки в батоне. Он просто поднимает цену с запасом, чтобы завтра не обанкротиться.
12: Именно так. Поднимает цену на 40% превентивно. И так делает мясокомбинат, молокозавод, производитель упаковки. Возникает самосбывающееся пророчество. Цены летят вверх просто потому, что все уверены, что они полетят вверх.
4: Слушай, ну, когда цены начинают расти с такой скоростью, обычно взгляды обращаются к регулятору. У Центрального банка есть прямая обязанность контролировать инфляцию. Возникает логичный вопрос, почему нельзя просто использовать ключевую ставку и остановить этот процесс?
12: Потому что это классическая ловушка. Инструмент регулятора просто не подходит для текущей проблемы. Нужно понимать разницу между типами инфляции. Ключевая ставка – это идеальное оружие против инфляции спроса.
4: Ну да, когда экономика перегрета. Когда у населения много свободных денег, люди массово берут кредиты, скупают квартиры, машины, технику. Товаров не хватает, и продавцы поднимают цены.
12: Да, и в такой ситуации регулятор повышает ставку. Кредиты становятся дорогими, люди прекращают скупать все подряд и несут деньги на депозиты. Спрос падает, цены стабилизируются.
4: Но осенний сценарий – это инфляция издержек, а не спроса. Люди не стали сказочно богаче. Спрос не вырос. Производить и доставлять товары стало физически дороже из-за выбитых НПЗ, сложной логистики и санкций.
12: В этом и парадокс. Повышение ключевой ставки никак не восстановит колонну каталитического крекинга на заводе. Оно не заставит комплаенс-офицеров Дубая быстрее пропустить платеж за запчасти.
4: Если использовать медицинскую метафору, регулятор действует как хирург, который пытается вылечить пациенту двустороннюю пневмонию с помощью скальпеля. Проблема в легких. Человек задыхается от нехватки кислорода, то есть товаров и сырья. А хирург просто режет, потому что в его арсенале есть только скальпель.
12: Отличная аналогия. И это лечение скальпелем имеет вполне конкретное математическое выражение. Ставки по корпоративным кредитам для бизнеса уже достигают 22-26% годовых. Ипотека улетает за 24-28%.
4: Для реального сектора экономики такие цифры – это приговор. Чтобы брать кредит по 25% на покупку новых станков, рентабельность бизнеса должна быть выше 30%. Легальных предприятий с такой доходностью в производственном секторе практически не существует.
12: Регулятор, пытаясь остановить рост цен, тупо убивает инвестиции. А ведь именно инвестиции – это единственный механизм, с помощью которого экономика могла бы адаптироваться. Предприятия не могут построить новые склады, не могут закупить китайские грузовики вместо сломанных европейских. На это просто нет денег.
4: Ну, тогда давайте перевернем логику. Если высокая ставка душит экономику, пусть снизят ставку, резко опустят до 5%, дадут заводам дешевые кредиты, зальют рынок ликвидностью, пусть бизнес дышит и развивается.
12: Это интуитивно понятное, но абсолютно катастрофическое решение. За ним кроется механизм, который экономисты называют дилеммой стагфляции.
4: Стагнация производства плюс высокая инфляция.
12: Верно. Представь, что физическое предложение товаров сокращается. Топлива нет, заводы работают с перебоями, импорт идет месяцами. И в этот момент на рынок, где физически мало товаров, выбрасывается огромная масса дешевых доступных денег.
4: Произойдет взрыв. Дешевые деньги начнут гоняться за дефицитным товаром, и цены улетят в космос окончательно. Получим гиперинфляцию, когда деньги обесцениваются быстрее, чем их успевают печатать.
12: Ловушка захлопнулась окончательно. Выхода без потерь не существует. Ставку держат высокой, чтобы не допустить гиперинфляции, но за это расплачивается реальный сектор экономики.
4: Макроэкономика – это, конечно, большие и холодные числа. Но эти миллиардные убытки бизнеса неизбежно ложатся на плечи конкретного потребителя. Стоит разобрать, как это ударит по обычным людям.
12: Удар придется волнами, сначала уничтожая целые потребительские отрасли. Автомобильный рынок, например, ждет жесточайшее падение. Продажи новых машин могут обвалиться на 35-50%. Автокредиты – под 30%. Дорогой бензин. Космические цены на страховку просто убивают спрос.
4: С другой стороны, автосервисы ждет расцвет. Люди будут вынуждены бесконечно ремонтировать старые машины, потому что покупка новой становится недоступной роскошью.
12: Вторая жертва – строительство. Металл дорожает из-за транспортных расходов. Цемент дорожает. На стройках жесточайший дефицит рабочих рук. При этом ипотека парализована высокими ставками. Застройщиков ждет волна кассовых разрывов.
4: Рестораны, парикмахерские, небольшие производства. У них резко растут издержки на аренду, логистику. А клиенты, в свою очередь, начинают экономить на всем, кроме еды. Это приведет к тихому, но массовому закрытию предприятий.
12: Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно перевести эти макроэкономические шоки в простую математику семейного бюджета.
4: Я вот тут считала на днях. Если взять среднестатистическую семью из 3 человек в городе-миллионнике с доходом, ну, скажем, 120 тысяч рублей в месяц, осень выставит им совершенно новый счет.
12: Давай по пунктам прикинем. Еда.
4: Если раньше на продукты уходило 35 тысяч рублей, то 30-процентная продовольственная инфляция вытянет из кошелька еще 10,5 тысяч рублей.
12: Личный автомобиль.
4: Допустим, расходы на бензин составляли 6 тысяч рублей. Плюс 30% на топливо, плюс подорожавшие запчасти и масло – это еще минус 3-4 тысячи рублей каждый месяц.
12: Ну и коммунальные платежи.
4: Котельные тоже работают на дорожающем мазуте или газе. Транспортные расходы водоканалов растут. Ожидаемая индексация тарифов может достигнуть 20-25%. Это еще минус 1,5-2 тысячи рублей.
12: Подводим итог.
4: Из бюджета семьи каждый месяц начинает испаряться от 15 до 17 тысяч рублей. При доходе в 120 тысяч – это чудовищный удар. 12-14% бюджета просто исчезает в никуда. И зарплаты за этим ростом цен явно не успевают.
12: Причем географически этот удар распределится крайне неравномерно. Регионы с длинным логистическим плечом – Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь – пострадают первыми. Везти туда топливо и продукты автотранспортом долго и невероятно дорого. Разрыв в ценах на дизель и базовые продукты между центральной частью России и удаленными регионами может стать двукратным.
4: И здесь нельзя игнорировать психологический фактор. Население устало. Начиная с пандемии, общество живет в состоянии перманентного стресса. Локдауны, экономические шоки, инфляционные волны. Внутренние ресурсы адаптации истощены.
12: И это истощение запускает самый опасный поведенческий паттерн – панику. Если товар дорожает, его нужно покупать немедленно. При первых же серьезных новостях о дефиците бензина начинается ажиотажный спрос. Люди бегут в магазины, сметают с полок консервы, сахар, муку, разгоняя инфляцию еще сильнее.
4: На фоне такой картины у любого здравомыслящего человека возникает вопрос в лоб. А что делает государство? Если топливо – это корень проблемы, почему российская власть просто не выпустит указ о заморозке цен на заправках? Зафиксировать стоимость литра, и цепочка прервется.
12: Потому что законы экономики невозможно отменить административным приказом. Механизм фиксации цен всегда приводит к одному и тому же результату. Как только розничная цена на заправке приказом фиксируется ниже реальной рыночной себестоимости, владельцу АЗС становится невыгодно продавать бензин легально.
4: Каждый проданный литр приносит ему убыток. И что он делает? Он вешает табличку «Санитарный день» или «Бензина нет».
12: Вот именно. Появляются километровые очереди, пустые баки, а топливо уходит на серый рынок, где продается из-под полы вдвое дороже.
4: Классика дефицита.
12: Да. Другой инструмент, который государство применяло раньше, это демпферный механизм – субсидии. Бюджет доплачивал нефтяникам разницу между внутренней и экспортной целой, чтобы они не повышали цены на заправках.
4: А почему этот механизм не сработает сейчас?
12: Потому что для выплат субсидий нужны свободные деньги в казне. А сейчас бюджет работает с дефицитом. Он перегружен исторически рекордными расходами на военные и прочие нужды. Заливать пожар на топливном рынке деньгами из бюджета больше не получится.
4: В таком случае к чему нужно готовиться? Как именно будут развиваться события этой осенью?
12: Аналитик сводится к трем возможным сценариям. Первый можно назвать управляемым. Его вероятность оценивает примерно в 40%. Вводится жесточайший запрет на экспорт любых нефтепродуктов, все топливо искусственно удерживается внутри страны, поврежденные заводы удается как-то залатать китайскими деталями и серым импортом.
4: Как при этом поведет себя инфляция?
12: Она разгоняется до 18-22%. Реальные располагаемые доходы населения падают на 5-8%. Это будет очень болезненный период, но без критических обвалов базовой инфраструктуры.
4: Но есть второй сценарий, который считает основным – жесткая просадка с вероятностью в 45%.
12: Да. В этом сценарии дефицит топлива покрыть не удается. Дизель на оптовом рынке дорожает на 40%. Продовольственная инфляция пробивает отметку в 30-40%. Начинается каскадная волна банкротств в сфере логистики, строительства и ритейла. Доходы падают на 10-15%. Это тяжелейший вязкий кризис, восстановление после которого займет годы.
4: Третий сценарий, 15% вероятности, это системный слом. Звучит как маловероятный, но самый катастрофический исход.
13: Критические удары по оставшимся целым НПЗ наносятся в конце августа-начале сентября, прямо на пике уборочной кампании в аграрных регионах. Возникает не просто ценовой шок, а острый физический дефицит солярки. Топлива нет ни за какие деньги. Тяжелая сельскохозяйственная техника просто останавливается в полях с пустыми баками.
4: Урожай остается в земле, гниет под осенними дождями или вообще уходит под снег.
13: Именно. И тогда речь идет уже не об инфляции. Речь идет о реальном физическом дефиците базового продовольствия в отдельных регионах страны. Рост цен на еду в таком случае превышает 50-60%, а последствия для социальной стабильности становятся абсолютно непредсказуемыми.
4: Какой бы из этих трех сценариев не воплотился в реальность, главный вывод кристально ясен. Дешевых ресурсов больше не будет. За логистический, технологический и структурный кризис в конечном итоге заплатит обычный потребитель. Механизм инфляции всегда перекладывает издержки крупного бизнеса и ошибки управления прямо в кошельки рядовых граждан. Зима в экономическом смысле начнется уже этой осенью.
13: На сегодня это все. Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных аспектов нынешней ситуации. Наверное, хочется закончить полезным советом. Так вот, совет тут очень простой. Не паникуйте, но и не ждите, пока само рассосется. Посмотрите на свои расходы. Отложите крупные кредиты, если они не горят. Держите деньги там, где они хотя бы частично защищены от инфляции. Спасибо, что были с нами. Это был «Разбор дня». До следующего выпуска.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты

0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Быстро и без тендерных процедур. В аэропорту Храброво срочно устанавливают защиту от беспилотников. С чем связана такая спешка? В Калининградской области хотят продавать топливо по номерам или QR-кодам. Без прозванных не исключил повторение топливного кризиса. Нужно снова запасаться бензином впрок? Прогнозы не оправдались. Калининграду предрекают сокращение турпотока на 8%. Почему туристы не хотят ехать в регион? Итак, аэропорт Калининграда готовится к атаке дронов. В Храброво срочно решили установить железный щит, специальную защиту для главного диспетчерского пункта, чтобы ни один беспилотник не добрался до сердца управления полетами. Причем на выполнение всех монтажных работ исполнителю отведено всего 30 календарных дней, а для максимального ускорения процесса закупка была проведена у единственного поставщика, чтобы уже до сентября соорудить стальные конструкции, сети и тросовые растяжки по всему периметру, на крыше и на самой вышке.
2: Согласно имеющейся информации, конструкция для защиты от дронов будет состоять из оцинкованного стального троса диаметром 8 мм. Ограждение призвано улавливать и задерживать БПЛА, предотвращая их прямое столкновение с оборудованием вышки. Сумма контракта – 12 миллионов 300 тысяч рублей. Подрядчиком стал индивидуальный предприниматель из Республики Коми. Исполнитель получит почти 4 миллиона аванса, а оставшиеся миллионы выплатят после приемки объекта. Власти уточнили, что такой пассивной защитой от БПЛА изолируют от физического удара не сам аэропорт целиком, а конкретно административно-служебное здание с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. Поскольку выход из строя диспетчерской вышки в результате попадания беспилотника может полностью и на несколько недель парализовать авиасообщение с регионом.
1: Надо сказать, что такие меры стали прямым следствием инцидента в конце мая, когда в Храброво из-за угрозы дронов впервые с начала СВО ввели план «Ковер». Тогда обеспокоенным жителям Калининградской области власти так и не объяснили конкретную причину приостановки полетов в воздушном пространстве Калининграда. Росавиация лишь ограничилась формулировкой «обеспечение безопасности полетов». Но уже тогда руководство авиаузла и профильное ведомство признали, что одной лишь остановки рейсов при фиксации угроз недостаточно. Мол, объекту необходим постоянный физический барьер, способный минимизировать риски в режиме реального времени. Тем более, когда атаки ВСУ на Ленобласть и Москву усиливаются, и россияне не застрахованы от ударов даже в глубоком тылу. Только в ночь на 20 июля силы ПВО отражали атаку более 400 БПЛА, летящих на Москву, из-за чего также наблюдались изменения расписания в аэропорту Храброво. Причем сбои в полетах фиксируются все чаще. Ситуацию усугубляет и тот факт, что Калининградская область живет в изоляции и зажата со всех сторон странами НАТО. Военный аналитик Дмитрий Корнев считает, что угрозы для эксклава действительно существуют.
3: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые могут быть использованы в будущем. Тем более в Калининградской области сосредоточено множество критических целей для ударов в случае военной эскалации. Это и военно-морская база в Балтийске, военные аэродромы Чкаловск и Черняховск, портовая инфраструктура, нефтебазы и ТЭЦ. Системы ПВО Калининграда способны справляться со стандартными угрозами. Однако физическая близость к границам других государств сокращает время подлета и реагирования. Это делает эксклав уязвимым не столько для глубокого прорыва, сколько для внезапных точечных ударов или регулярных инцидентов, дестабилизирующих транспортное сообщение и в целом жизнедеятельность региона.
1: Впрочем, то, что война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни, калининградцам уже довелось почувствовать, что называется, во всей красе, во время недавнего топливного кризиса. И хотя сейчас ситуация улучшилась, ажиотаж спал, очередей на заправках почти нет, дефицит бензина все же сохраняется. На некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.
4: По данным последнего мониторинга цен и наличия топлива на 7 автозаправочных станциях Калининграда, проблемы с дизелем и АЕ-92 почти закрыты. А вот с АЕ-95 все еще напряженка. Без бензина периодически остаются заправки «Идель» и «Сургутнефтегаз». К тому же за последние две недели выросли цены

0: на АЗС Тибойл, а на народной заправке они вообще кусаются. Например, 95-й бензин стоит целых 99 рублей.
1: Однако, несмотря на частичную стабилизацию рынка, в Калининграде, как оказалось, собираются ввести новые бензиновые ограничения. Власти не скрывают, запасы топлива есть, но есть и предпосылки к тому, что топливный кризис повторится. В таком случае в регионе ожидаются жесткие меры. В частности, продажа топлива по номерам, дням или QR-кодам, как это сделали в других субъектах федерации. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» губернатор Алексей Беспрозванных, отметив, что пока область была за счет свежих поставок. Но с учетом продолжающихся ударов ВСУ и остановки после атак большего количества нефтеперерабатывающих заводов, проблемы с топливом будут длительными даже несмотря на импорт. Так что лучше постоянно держать бак полным. Кто знает, когда накроет новая волна дефицита топлива. И пока с бензином более-менее стабилизировалось, с туристами наблюдается настоящий дефицит. И бензиновый кризис, к сожалению, внес свою лепту в отмену бронирований. Говорит владелец сети отелей «Элиза», глава Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска Сергей Куренков.
2: Проблемы с топливом в Калининградской области докатились до гостеприимства Востока области. Это не просто слова, это реальность, от которой у меня руки опускаются. Мы, отели, вестевые дома, туристические базы остались с носом. Гости не приезжают, бронирование отменяется одно за другим. Мы теряем сезон, а вместе с ним деньги, надежды. Мы сидим в пустом отеле с ремонтом, крутым спа-комплексом, с потрясающей природой вокруг, а гостей – ноль. Сидим, смотрим друг на друга и курим бамбук. Ждем своей лучшей доли, которая, видимо, заблудилась по пути.
1: А еще в Калининградской области туристов негде кормить, и они не скрывают возмущения, рассказывает глава туркомпании «Юнона» Светлана Слепенок. По ее словам, на востоке и юге области катастрофически не хватает точек питания, да и те, что есть, не тянут на современный уровень. Гости, увидев столовые в духе прошлого века, восклицают, мол, куда вы нас привезли, это же советская столовка. Словом, туристический Калининград трещит по швам, и уже даже власти прогнозируют уменьшение числа отдыхающих в Янтарном крае в этом сезоне на 200 тысяч человек или на 8%. По крайней мере, об этом заявил Алексей Беспрозванных.
3: Мы ждем, что туристический поток будет на уровне 2025 года, может быть, чуть ниже, поскольку снизилось число поездок в регион в первом квартале. Ждем в этом году около 2 миллионов 300 тысяч туристов. В прошлом году к нам приехало 2,5 миллиона человек. На проживание, питание, развлечения они потратили свыше 30 миллиардов рублей.
1: Стоит напомнить, что ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак делился оптимистическими ожиданиями и уверял, что область в этом году рассчитывает принять чуть ли не 3 миллиона туристов. Словом, то ли власти рисуют красочные картины, то ли турист нынче какой-то переборчивый пошел. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: В Калининграде готовится к тому, чтобы ввести QR-коды на заправку. Также обсуждают другой вариант – заправлять машины по номеру. То есть, например, один день четные, а другой – нечетные номера. Губернатор Беспрозванных уже выступил и рассказал, что какое-то решение все равно будут принимать, потому что топливный кризис возвращается. Я от себя скажу, что тут губер, конечно, хитрит. Он не возвращается, а продолжается. Просто те запасы, которые удалось доставить, подошли к концу. И теперь на заправках опять собираются в очереди. И для того, чтобы якобы сбить так называемый ажиотажный спрос, чиновники в правительстве всерьез рассматривают вариант продавать бензин с жесткой привязкой к государственным номерам автомобилей или через специальные персонализированные QR-коды. Вы просто вдумайтесь в эту картину на секунду. Для того, чтобы налить скромные 20 литров обычного 95-го бензина в свой собственный автомобиль, купленный на свои кровные деньги, за свои же заработанные рубли на кассе, тебе, возможно, придется доставать смартфон, генерировать какой-то код, сканировать его или предъявлять оператору на заправке СТС и паспорт. И ведь нам с вами все это преподносят под очень красивым соусом наведения порядка и защиты граждан. Нам говорят, Мы делаем это исключительно ради вас. Мы хотим эффективно бороться с искусственным ажиотажем, с мифическими перекупщиками, с теми недобросовестными водителями, которые заливают полные канистры про запас в гаражах. Но давайте мы с вами на минуту сбросим всю эту красивую шелуху из чиновничьих пресс-релизов и публичных выступлений. Давайте включим мозги и посмотрим на предлагаемую схему с точки зрения обычной бытовой логики, сухих фактов и элементарного здравого смысла. Начнем с самого простого и очевидного вопроса. А как на самом деле работает эта система цифровых лимитов и ограничений? Эту схему уже вовсю обкатывали и продолжают обкатывать в целой куче других российских регионов, где начались серьезные перебои с топливом. Новгородская область. Там власти уже вводили лимиты. Строго не более 20 литров бензина в одни руки на заправке. В Крыму А95 в отдельных районах продавали строго по талонам, купонам и специальным спискам. То есть механизм отработан до мелочей. В разных уголках страны региональные чиновники уже пытались судорожно задействовать административный ручной тормоз, когда топливо физически начинало исчезать с колонок. А теперь самый главный, самый неудобный и самый важный вопрос всего этого выпуска. Помогли ли эти запреты, талоны, лимиты и списки хоть одному региону действительно победить дефицит и сделать бензин доступным? Ответ – нет. Нигде. Ни разу, ни в одном регионе, ни на одну единственную тонну бензина на заправках от всех этих ограничений больше не стало. И вот тут мы с вами подходим к той самой суровой и неприятной правде, которую вам никогда в жизни не озвучат с высоких трибун и в официальных новостях. Зачем на самом деле власти хотят ввести заправку по номерам машин и QR-кодам? Какая настоящая, реальная цель кроется за этой цифровой чехардой? Друзья мои, цель у этой системы ровно одна. И она чисто визуальная, косметическая, отчетная. Это визуально убрать очереди с заправок. Вот и весь секрет этой цифровой магии. Вся эта сложно сочиненная математика с кодами создается ровно для одного, чтобы сделать дефицит топлива не дошедшим до объективов ваших смартфонов и камер журналистов. Когда на заправках нет никаких формальных ограничений, а бензин в регионе начинает заканчиваться, что происходит в реальной жизни? Правильно. Сотни напуганных водителей, опасаясь остаться с пустым баком, едут на заправки. А теперь следите за руками и смотрите, что происходит, когда вводится схема продажи строго по номерам машин и QR-кодам. Системно каждому человеку привязывают право на покупку бензина к конкретному дню недели. Четному или нечетному номеру машины, или к персональному цифровому лимиту в специальном приложении. Ты просто физически больше не можешь приехать и встать в хвост очереди, если сегодня не твой день по графику. Или если твой дневной лимит уже исчерпан алгоритмом. И, о чудо, очередь у бензоколонки мгновенно исчезает. На самой заправке стоит ровно 2-3 машины. Только те счастливчики, у кого совпал QR-код и одобрен лимит. Но на сам дефицит топлива в регионе это не влияет вообще никак. Бензин в вашей машине берется не из сканирования QR-кода на кассе. Бензин берется из стальной цистерны, которую привезли с НПЗ. Если нефтеперерабатывающие заводы снизили объемы производства, если логистическая цепочка поставок разрушена или перегружена, если железнодорожный состав или паром не пришел вовремя, количество реального бензина в регионе физически не изменилось ни на 1 литр. От того, что на кассу наклеят красивую бумажку с QR-кодом, в подземном резервуаре заправочных станций не появится волшебным образом дополнительная тонна топлива. От того, что кассир аккуратно вбьет ваш госномер в электронную базу данных, цистерна не приплывет быстрее морем. Никакие ограничения не создают физический ресурс. Ограничения просто жестко регулируют и дозируют вашу вынужденную нищету и нехватку. Это банальное перекладывание системной проблемы с больной головы на здоровую. Вместо того, чтобы судорожно решать тяжелейшие вопросы реального снабжения, регулярной доставки и расширения инфраструктуры хранилищ, чиновники выбирают самый ленивый и простой путь – тупо ограничить и наказать самого покупателя. Но самое обидное во всей этой истории – это бессовестная подмена понятий. Тебе запрещают купить необходимый товар за твои же честно заработанные деньги. И при этом с улыбкой говорят: «Мы же заботимся о вас, чтобы не было ажиотажа». И вот мой главный и единственный вопрос на сегодня. Когда и в какой момент цифровые запреты на базовые жизненные вещи стали считаться решением реальных экономических проблем? И почему мы вообще должны радоваться тому, что нам вместо бензина предлагают сканировать коды? Напишите обязательно в комментариях, что лично вы будете делать, если бензин в Калининградской области реально начнут продавать только по QR-кодам и номерам. Будете послушно сканировать? Или для вас это станет той самой последней каплей? На этом на сегодня все. Больше трезвых мыслей и здравого смысла, как всегда, в следующем выпуске. Включайте свои мозги и пользуйтесь ими строго по назначению. Пока!
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жительница Джанкоя, которая имеет свой небольшой магазинчик, пожаловалась на отсутствие света и высказала переживания по поводу холодильников, которые набиты быстро портящимися товарами.
8: Доброе утро. Вот в 6 утра пришла в магазин открывать смену. Блин, света по-прежнему нет уже, как со вчерашнего дня. Да просто вообще кошмар какой-то вообще. Надеемся, что наши холодильники все это выживет. Я не знаю, в нынешних реалиях, ребята, подскажите, может, вы, как вы работаете с молочкой, с мороженым? Отказываетесь от этого товара? Вообще, я не знаю, я, наверное, какая-то уже тревожница стала со всеми вот этими событиями. Просто не могу ночью не спать, ничего. Вот, результат налицо. Всем хорошего дня, надеемся, может, сегодня будет у нас свет. Будет он подольше.
4: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Здоровье подождет. Регионы пустили под нож финансирование больниц из-за рекордной дыры в бюджете. Власти регионов сокращают расходы на здравоохранение из-за нарастающих проблем в местных бюджетах, которые получили рекордное 1,5 триллиона рублей дефицита по итогам прошлого года. Как сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Счетной палаты, в первом квартале года консолидированные бюджеты субъектов РФ выделили на финансирование поликлиник и больниц почти на 6,5% меньше, чем годом ранее. Без учета Москвы с годовым бюджетом почти 5 триллионов рублей сокращение расходов на медицину в регионах составило более 5%. Год к году. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
10: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
9: Региональные власти режут расходы на здравоохранение вслед за снижением доходов. В этом году, по оценкам Минфина, субъекты могут недосчитаться около 2 триллионов рублей поступления от налога на прибыль. Дефицит региональных бюджетов, установивший в прошлом году абсолютный рекорд, в этом году может увеличиться почти до 2 триллионов рублей, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов. Для изыскания дополнительных денег он предлагал провести секвестр невоенных статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
11: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляции ставки. И за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
9: Еще в апреле председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда Анатолий Артамонов дал указание регионам провести аудит расходов на предмет возможной оптимизации малокомплектных больниц и роддомов, а также законсервировать стройки или передать частным инвесторам некоторые здания медицинского комплекса. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
12: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50 за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
9: В 2010-2020 годах коечный фонд в российских больницах уже уменьшился на 150 тысяч коек, а в период с 2020 по 2024 годы еще почти на 5,5%. Число коек терапевтического профиля сократилось за этот период на 97 тысяч, хирургического – на 76 тысяч, а гинекологического – на 33 тысячи. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
13: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
9: Бюджеты регионов страдают от замедления экономического роста. По итогам прошлого года сальдированная прибыль в экономике сократилась почти на 4%, а за январь-апрель текущего года еще почти на 10,5%. Это сдерживает поступление налога на прибыль, который формирует значительную часть доходов региональных бюджетов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Телеведущий Владимир Соловьев заподозрил что-то неладное в том, что незадолго до атаки Wildberries изменил условия договоров, из-за чего огромное количество людей теперь не сможет получить страховые выплаты, и напомнил, что на сгоревших складах была установлена современная система тушения пожара.
14: Удар по Wildberries не случайен. Понятно. Я только хочу для себя понять. Первое. Это случайное совпадение, что до этого они изменили условия контракта, а после этого произошел удар. И большое количество людей оказались в тяжелейшем положении, потому что они теперь не могут получить страховку. И второе. Они же отчитывались в 2025 году, что у них построена уникальная система пожаротушения. Я все понимаю. Я понимаю, когда прилетают. Но при этом, ну, наверное, есть какие-то правила складирования, есть понимание, возможность, слушайте, подводная лодка, и то есть понятие выживаемости. Отсеки, между ними перегородки, понимание, что делать, как делать. Вот сейчас народная мудрость, например. Почему бензовоз не так легко поджечь? Знаете, на народную мудрость? В заднюю секцию воду наливают. И все.
4: Криминальные новости.
15: Бывший начальник Института Минобороны получил срок. 64-летнего полковника Андрея Протасова задержали в апреле прошлого года. Его обвинили в превышении должностных полномочий и получении взяток. 27-й Центральный научно-исследовательский институт выполнял госконтракты по разработке и внедрению современных технологий для вооруженных сил Российской Федерации. В обязанности Протасова входило создание научных групп, участникам которых полагались дополнительные выплаты. За включение в эти группы полковник и требовал взятки, получив таким образом от коллег 7 миллионов рублей за 5 лет. Савеловский суд Москвы приговорил Андрея Протасова к 13 годам колонии и штрафу в 20 миллионов рублей. Кроме того, у него конфисковали имущество на сумму взяток. Экс-начальник продовольственного управления Министерства обороны получал по 5 рублей с каждой банки тушенки. Полковника Виктора Таразевича задержали в мае по обвинению в особо крупном мошенничестве и отправили в СИЗО. Теперь бывшему начальнику продуправления предъявят новое обвинение в получении взятки. В 2025 году Таразевич получил 10 миллионов рублей за увеличение объемов поставок продукции МПК «Селятина» и компании «Нармяспром». Оба предприятия фигурируют в уголовном деле о поставках некачественных консервов на фронт на общую сумму 700 миллионов рублей. Вместо говядины и свинины в тушенку добавляли крахмал, обрезки свиных шкур, свиной шпик и прочий шлак. Такое питание поставлялось в сухопутные части и на Черноморский флот. Тренер по тхэквондо жестоко избил пенсионеров в Кирове и написал на них заявление, словно это они нанесли побои кандидату в мастера спорта. По данным базы, Сергей Иванович и его жена Галина застали незнакомца, который ведрами набирал воду на первом этаже их дома. Этот кран в подъезде жильцы обслуживают и оплачивают сами, поэтому негодуют, когда на него покушаются посторонние. Но едва Галина сделала замечание, как мужчина нанес пожилой женщине удар апперкотом в корпус, а следом в челюсть. Сергей Иванович тут же попытался вступиться за супругу, но тоже был избит. После случившегося со спортсменом пытался поговорить внук пенсионеров, но и он попал под раздачу. Травмированные пострадавшие обратились в полицию. Там и узнали, что нападавшим оказался 39-летний кандидат в мастера спорта Андрей. Он учит единоборствам других людей и в соцсетях хвалится своей спортивной формой. Как рассказали базе пенсионеры, спортсмен написал на них встречное заявление о побоях. Стражи порядка проводят проверку по факту избиения троих человек. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радио Лента. Прямая речь.
7: Певица и актриса Анна Семенович засомневалась в будущем Apple и объяснила, почему выбирает Android.
16: Для работы мне уже не хватает того, что есть в айфоне. Да и вообще, плайн не работает ничего в этом айфоне, поэтому я остановила свой выбор на андроиде. Если честно, неизвестно, что будет с Apple дальше, поэтому я лучше сейчас сразу разберусь с андроидом, чем потом это делать как-то в спешке. Заметила еще одну интересную вещь. На мероприятии все чаще вижу, что люди ходят с андроидом. И мои коллеги, и мои друзья, и моя семья. Мне очень стало интересно, что же вы необычного. В общем, покупаю и буду изучать.
4: Главные новости дня.
1: Это будет черная осень. Топливный кризис заложил бомбу замедленного действия. Банки готовятся поднять ключевую ставку. Треть регионов повысили стоимость проезда. Продажи машин рухнули. Топливный кризис постепенно выходит далеко за пределы автозаправок. Теперь его последствия ощущают банки, перевозчики, автосалоны и миллионы обычных россиян. Финансовые аналитики отмечают, что крупные банки уже начали закладывать свои прогнозы новое повышение ключевой ставки Центрального банка. Причина – ускорение инфляции на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо, отмечает экономист Игорь Липсиц.
17: Рост стоимости топлива – это всегда цепная реакция. Дорожает перевозка, затем продукты, услуги, промышленность. Если этот процесс продолжится, Центробанку действительно придется снова повышать ставку, чтобы сдерживать инфляцию.
1: Первые последствия уже видны. По данным Автостата, впервые за несколько месяцев начали снижаться продажи новых автомобилей. За одну неделю рынок просел почти на 20%. Покупатели откладывают приобретение машин, опасаясь дальнейшего роста расходов на эксплуатацию, говорит эксперт авторынка Алексей Подщеколдин.
18: Мы уже видим, что покупатели заняли выжидательную позицию. Многие решили перенести покупку автомобиля до тех пор, пока не станет понятно, что происходит с ценами на топливо.
1: Одновременно перевозчики по всей стране начали перекладывать свои затраты на пассажиров. По подсчетам журналистов, стоимость проезда уже выросла как минимум в 25 регионах. Еще в 10 сократили количество рейсов или изменили расписание общественного транспорта. Экономисты предупреждают, что это только начало. Если цены на бензин и дизель продолжат расти такими же темпами, осенью подорожание может затронуть практически все товары – от продуктов до строительных материалов и бытовой техники.
17: Когда дорожает топливо, это касается абсолютно всех. Практически любой товар хотя бы часть своего пути проходит на грузовике. Поэтому рост цен на бензин очень быстро превращается в рост цен буквально на все.
1: Еще несколько недель назад топливный кризис казался проблемой нефтяной отрасли. Сейчас его последствия уже видны в банковской системе, транспорте и автомобильном рынке. А если прогнозы экономистов сбудутся, то главные последствия россияне почувствуют именно осенью, когда вслед за бензином начнет дорожать практически вся потребительская корзина. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: На радио «Лента» потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Обозреватель Андрей Цыганов о новой тактике Киева, который планомерно уничтожает не только военную, но и экономическую инфраструктуру.
19: Чем дальше, тем очевиднее изменение военной стратегии глобального противника. На фоне практически стабилизирующейся ЛБС, где наше наступление по факту заморожено или сводится к тактическим прорывам, враг продолжает наращивать удары по нашей инфраструктуре и тыловым областям. Это уже не просто отдельные теракты, вроде ударов по автобусам или даже по общежитию колледжа в Старобельске, но системный вынос нашей жизнеобеспечивающей инфраструктуры. НПЗ, нефтехранилищ, силовых подстанций, федеральных трасс, пунктов пропуска вместе с очередями. А теперь еще и складов одного из крупнейших в стране маркетплейсов. И все это в сочетании с массовым террором, точнее, закошмариванием населения не только приграничных областей, но и тыловых районов, включая Подмосковье. Учитывая, что в прошлом году объем интернет-торговли в нашей рознице превысил 20%, удар по складу Wildberries привел не только к убыткам десятков тысяч предпринимателей, но в целом нарушает систему снабжения населения, провоцируя риторические вопросы о способности властей сохранить привычный порядок жизни. Цель такой стратегии врага очевидна. Помимо непосредственного ущерба нашим предприятиям, нашей логистике, в том числе фронтовой, это еще и моральное давление. То есть попытка посеять хаос и недоверие к власти, которая не способна обеспечить безопасность своих граждан. Этой же цели служат и другие средства поражения противника, такие как вбрасывание слухов, нагнетание паники и тому подобное. Печально, что в этом вопросе усилия вражеского ЦПСО активно поддерживают изнутри России всякие деятели, начиная с организаторов ВК-фестов и покровителей ОПГ-диаспор, и заканчивая какими-то ставропольскими недоумками, которые сделали большой подарок ЦПСО, устроив конкурс по лаканию шампанского из унитаза. А российская олигархия, устами владельца Еврохима Андрея Мельниченко, во вражеском журнале «The Economist», по сути, поставила ультиматум Путину, требуя защиты собственности, предсказуемости правил, а также участия бизнес-элит, то есть тех самых олигархов, в политической жизни. По сути дела, Мельниченко предлагает государству доказать им, олигархам, что в России капиталу находиться безопасно и удобно.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Протоиерей Андрей Ткачев призвал не ждать неизбежного счастья и светлого будущего. Впереди, по его словам, лишь испытания и страшный суд.
20: Вы верите в прогресс, то я с вами не дружу. Я вам сейчас говорю, потому что нам лгут все время, и у нас мало того, что лгут в быту, лгут везде, но лгут еще на уровне вот этой перепрошивки. Люди верят в прогресс, реально верят в прогресс. На основании того, что первая Nokia была примитивной по сравнению с последним айфоном, люди почему-то думают, что прогресс есть, а значит, он есть везде, том числе и в морали, и в быту, и т.д. и т.д. И, следовательно, нас впереди ждет неизбежное счастье. Это ложь. Наш страшный суд ждет. Какое счастье? Огненное испытание. А прогресса нет. И лучше люди не становятся. Хуже становятся. Тупее, примитивнее, эгоистичнее, потребительнее, как бы, и так далее. А нам внушили, я уверен, что у вас в голове на уровне догмата существует мысль, что есть прогресс. А его нет. И вы думаете, что будущее обязано разродиться счастьем, а оно разродится кошмаром. Отсюда столько панического страха. Когда будущее разражается естественным отсутствием бензина на заправке, мы почему-то думаем, что это как бы типа Путин виноват. Как бы. Да просто будущее и дальше будет разражаться неизбежным отсутствием хлеба в магазине, мозгов в голове, совести в сердце, верности в браке. И честности в суде, будущее будет выворачивать на нас эту помойную свою внутреннюю яму, потому что оно такое. А нам внушили, что впереди счастье, и мы пищим от ужаса, от любого неприятного случая, потому что мы перепрошиты неправильно. У нас другие догматы в голове. Понимаете?
0: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
21: Очень жестко что-то прилетело.
1: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
22: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
1: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
23: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
1: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
24: Все сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
1: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
25: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжение армии.
1: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
26: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
2: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Farnborough известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 км и скорость полета около 500 км в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
26: Украина объединяет роботов и дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа о новой тактике на поле боя.
3: Зафиксирован новый эпизод робота-боя. Наземные роботизированные комплексы выполняли задачи по деблокированию и ведению боя. Примечательно, что это не просто тележки, а тележки, оснащенные пулеметами. Оператор имеет возможность управлять и самим комплексом, и пулеметом. А наведение осуществляется через камеру, прицел, либо оптический, либо тепловизионный. Но главное другое. Действия роботизированного комплекса сопровождались активной разведкой с воздуха при помощи мавиков. А уничтожение укреплений, а также огневая поддержка велась посредством дронов. Несмотря на постоянную работу РЭБ, противник смог эффективно управлять этим всем. Такое возможно в двух случаях. Либо противник стал применять на тележках терминалы Starlink, либо развернул сеть с применением ретрансляторов. В целом, появление на поле боя исключительно беспилотных систем — это логическое развитие в текущих боевых действиях. Изначально боевые машины создавались для поддержки пехоты и, в отдельных случаях, самостоятельного боя. Сейчас же их эффективность кратно снизилась, и на замещение пришли малогабаритные, но при этом эффективные средства ведения боя. Связка беспилотник плюс наземный роботизированный комплекс позволяет эффективно вести бой без потерь среди личного состава. Но при этом занятая позиция все равно нуждается в пехоте, которая будет закрепляться на занятых рубежах.
5: Радио «Лента», 1557 АМ.
0: Главные новости дня.
1: Очередные успехи на бумаге. Президенту доложили о возвращении контроля над сухопутным мостом в Крым. В реальности трасса смерти покрыта роями дронов. На встрече с Владимиром Путиным глава подконтрольной российской армии части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что так называемый сухопутный коридор в Крым снова под контролем российских войск. По его словам, украинские удары на трассе Р-280 «Новороссия» перестали быть эффективными.
8: День. Все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены.
10: Хорошо, я посмотрел среди прочих документов, которые вы подготовили. Вот, есть вопросы чисто гуманитарного характера. Я знаю, что прежде всего вас всегда беспокоят вопросы экономического развития, безопасности.
1: Почти сразу после этого заявления с неожиданной реакцией выступили Z-военкоры. Телеграм-канал «Два майора», который регулярно поддерживает российскую армию, открыто усомнился в словах Балицкого.
11: С нетерпением ждем, когда Балицкий лично во главе колонны бензовозов проедет по всему сухопутному коридору в Крым.
1: Ирония понятна. По данным профильных Z-ресурсов, только за первую неделю июля беспилотники атаковали около 240 российских грузовиков на маршрутах, ведущих в Крым. В июне сообщалось примерно о 600 пожарных машинах, среди которых были десятки бензовозов. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что главная цель таких ударов – не перекрыть дорогу физически, а сделать ее максимально опасной для движения.
25: Сегодня проблема не в том, открыта трасса или закрыта. Она может формально работать, но если по ней постоянно охотятся беспилотники, любая колонна превращается в потенциальную цель. Это резко усложняет снабжение и заставляет менять всю логистику.
1: Формально сухопутный коридор действительно существует, и движение по нему продолжается. Но даже если лояльные Z-каналы предлагают Балицкому лично поехать во главе колонны бензовозов по этой трассе, значит, реальная ситуация заметно отличается от той, о которой он докладывает президенту. Политологи обращают внимание на другой момент. Уже этой осенью будет решаться вопрос о дальнейшем будущем назначенных руководителей новых территорий. Для Балицкого крайне важно сохранить репутацию человека, который держит ситуацию под контролем, поэтому плохие новости в таких докладах появляются редко. И еще одна деталь. Если состояние сухопутного коридора пришлось обсуждать на отдельной встрече с Владимиром Путиным, значит, этот маршрут остается одной из самых чувствительных проблем российской военной логистики. Когда все действительно работает без сбоев, президенту обычно не докладывают о состоянии одной конкретной дороги. А значит, несмотря на бодрые отчеты, именно безопасность сухопутного сообщения с Крымом продолжает вызывать в Кремле серьезное беспокойство. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
12: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
9: С автомобилем? В каком смысле?
12: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
9: То есть звук просто перебивает стук мотора?
12: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
9: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
12: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
9: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
12: Свет в окнах горит, двери открыты.
9: Да, регистратура работает, врачи на местах.
12: Внешне да, но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
9: На те самые фонды ОМС?
12: Да, на них.
9: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
12: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
9: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
12: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
9: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
12: Включается режим тотальной экономии.
9: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
12: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
9: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
12: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
9: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
12: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
9: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
12: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
9: А значит, страдает качество диагностики.
12: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
9: Какой?
12: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
9: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
12: Да-да, аргументация именно такая.
9: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или уколы и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
12: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро – да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
9: Так.
12: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
9: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
12: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
9: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
12: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
9: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
12: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
9: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
12: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
9: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
12: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
9: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
12: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
9: Дороги и трубы.
12: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается. А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
9: То есть весь транзитный грузовой поток…
12: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
9: Слушай, ну я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
12: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
9: А ямочный ремонт дешево и сердито.
12: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
9: Туда попадает вода.
12: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до 1, но максимум 2 лет.
9: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр.
12: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
9: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
12: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
9: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
12: Дай угадаю. Утечки в землю?
9: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
12: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
9: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
12: Резкий рост неплатежей.
9: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
12: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
9: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
12: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
9: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
12: Ты про образование и науку.
9: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
12: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
9: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
12: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
9: Я часто слышу аргументы от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
12: То есть быстрых денег не принесет?
9: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
12: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
9: И молодые ученые уходят.
12: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
9: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
12: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
9: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
12: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
9: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
12: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
9: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
12: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
9: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
12: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
9: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
12: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
9: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
12: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
9: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
12: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
9: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
12: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
9: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
12: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
9: И почему?
12: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
9: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
12: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
9: Формально льгота сохраняется, но фактически получатели становятся в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
12: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
9: оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один Дриганский, сокращают специалистов.
12: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
9: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
12: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
9: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
12: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
9: Онищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.

0: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Это будет черная осень. Топливный кризис заложил бомбу замедленного действия. Банки готовятся поднять ключевую ставку. Треть регионов повысили стоимость проезда. Продажи машин рухнули. Топливный кризис постепенно выходит далеко за пределы автозаправок. Теперь его последствия ощущают банки, перевозчики, автосалоны и миллионы обычных россиян. Финансовые аналитики отмечают, что крупные банки уже начали закладывать свои прогнозы новое повышение ключевой ставки Центрального банка. Причина – ускорение инфляции на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо, отмечает экономист Игорь Липсиц.
2: Рост стоимости топлива – это всегда цепная реакция. Дорожает перевозка, затем продукты, услуги, промышленность. Если этот процесс продолжится, Центробанку действительно придется снова повышать ставку, чтобы сдерживать инфляцию.
1: Первые последствия уже видны. По данным «Автостата», впервые за несколько месяцев начали снижаться продажи новых автомобилей. За одну неделю рынок просел почти на 20%. Покупатели откладывают приобретение машин, опасаясь дальнейшего роста расходов на эксплуатацию, говорит эксперт авторынка Алексей Подщеколдин.
3: Мы уже видим, что покупатели заняли выжидательную позицию. Многие решили перенести покупку автомобиля до тех пор, пока не станет понятно, что происходит с ценами на топливо.
1: Одновременно перевозчики по всей стране начали перекладывать свои затраты на пассажиров. По подсчетам журналистов, стоимость проезда уже выросла как минимум в 25 регионах. Еще в 10 сократили количество рейсов или изменили расписание общественного транспорта. Экономисты предупреждают, что это только начало. Если цены на бензин и дизель продолжат расти такими же темпами, осенью подорожание может затронуть практически все товары – от продуктов до строительных материалов и бытовой техники.
2: Когда дорожает топливо, это касается абсолютно всех. Практически любой товар, хотя бы часть своего пути, проходит на грузовике. Поэтому рост цен на бензин очень быстро превращается в рост цен буквально на все.
1: Еще несколько недель назад топливный кризис казался проблемой нефтяной отрасли. Сейчас его последствия уже видны в банковской системе, транспорте и автомобильном рынке. А если прогнозы экономистов сбудутся, то главные последствия россияне почувствуют именно осенью, когда вслед за бензином начнет дорожать практически вся потребительская корзина. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Заместитель руководителя партии «Единая Россия» Андрей Исаев призвал россиян не вести себя, как обиженные подростки, из-за топливного кризиса, потому что в стране все хорошо.
5: Помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельства. И второе, ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. «А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты, а ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел». Ну, так не получается, к сожалению. С нами воюет целиком Запад. В условиях этой войны мы продолжаем строить объекты, реализовывать национальные проекты, нормально работает в целом государственная система. Платить пенсии, социальные выплаты, их индексировать и расширять меры социальной поддержки. Никаких карточек ни на что не введено в этих условиях.
0: Главные новости дня.
6: Здоровье подождет. Регионы пустили под нож финансирование больниц из-за рекордной дыры в бюджете. Власти регионов сокращают расходы на здравоохранение из-за нарастающих проблем в местных бюджетах, которые получили рекордное 1,5 триллиона рублей дефицита по итогам прошлого года. Как сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Счетной палаты, в первом квартале года консолидированные бюджеты субъектов РФ выделили на финансирование поликлиник и больниц почти на 6,5

0: процентов меньше, чем годом ранее. Без учета Москвы с годовым бюджетом почти 5 триллионов рублей сокращение расходов на медицину в регионах составило более 5% год к году. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
1: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
0: Региональные власти режут расходы на здравоохранение вслед за снижением доходов. В этом году, по оценкам Минфина, субъекты могут недосчитаться около 2 триллионов рублей поступления от налога на прибыль. Дефицит региональных бюджетов, установивший в прошлом году абсолютный рекорд, в этом году может увеличиться почти до 2 триллионов рублей, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов. Для изыскания дополнительных денег он предлагал провести секвестр невоенных статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшее увеличение налоговой нагрузки.
2: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
0: Еще в апреле председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда Анатолий Артамонов дал указание регионам провести аудит расходов на предмет возможной оптимизации малокомплектных больниц и роддомов, а также законсервировать стройки или передать частным инвесторам некоторые здания медицинского комплекса. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
3: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50 за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
0: В 2010-2020 годах коечный фонд в российских больницах уже уменьшился на 150 тысяч коек, а в период с 2020 по 2024 годы еще почти на 5,5%. Число коек терапевтического профиля сократилось за этот период на 97 тысяч, хирургического – на 76 тысяч, а гинекологического – на 33 тысячи. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
4: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
0: Бюджеты регионов страдают от замедления экономического роста. По итогам прошлого года сольдированная прибыль в экономике сократилась почти на 4%, а за январь-апрель текущего года еще почти на 10,5%. Это сдерживает поступление налога на прибыль, который формирует значительную часть доходов региональных бюджетов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Сенатор Алексей Кондратьев в гостях у Владимира Соловьева в программе «Воскресный вечер» призвал не запрещать россиянам реализовывать их право на защиту Родины.
7: У людей есть право на защиту Родины.
8: Абсолютно.
7: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
8: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
7: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. Годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, царствие небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области.
5: На радио «Лента». Шок дня. дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радиолента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
11: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 километров и скорость полета около 500 километров в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
10: Украина объединяет роботов и дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа о новой тактике на поле боя.
12: Зафиксирован новый эпизод робота-боя. Наземные роботизированные комплексы выполняли задачи по деблокированию и ведению боя. Примечательно, что это не просто тележки, а тележки, оснащенные пулеметами. Оператор имеет возможность управлять и самим комплексом, и пулеметом. А наведение осуществляется через камеру. Прицел, либо оптический, либо тепловизионный. Но главное другое. Действия роботизированного комплекса сопровождались активной разведкой с воздуха при помощи «Мавиков». А уничтожение укреплений, а также огневая поддержка велась посредством дронов. Несмотря на постоянную работу РЭБ, противник смог эффективно управлять этим всем. Такое возможно в двух случаях. Либо противник стал применять на тележках терминалы Starlink, либо развернул сеть с применением ретрансляторов. В целом, появление на поле боя исключительно беспилотных систем — это логическое развитие в текущих боевых действий. Изначально боевые машины создавались для поддержки пехоты и в отдельных случаях самостоятельного боя. Сейчас же их эффективность кратно снизилась, и на замещение пришли малогабаритные, но при этом эффективные средства ведения боя. Связка беспилотник плюс наземный роботизированный комплекс позволяет эффективно вести бой без потерь среди личного состава. Но при этом занятая позиция все равно нуждается в пехоте, которая будет закрепляться на занятых рубежах.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
13: Золотой час солдата. Z-блогеры и ветераны СВО обвинили во лжи замминистра обороны и племянницу президента Анну Цивилеву за слова об эвакуации раненых. В военном сообществе новый скандал. На этот раз под огонь критики попала заместитель министра обороны Анна Цивилева. Поводом стали ее заявления о так называемом «золотом часе», в принципе, согласно которому раненого бойца должны эвакуировать и оказать ему медпомощь в течение первого часа после ранения.
14: Сегодня система медицинской эвакуации построена таким образом, чтобы максимально соблюдать принцип «золотого часа» и обеспечить своевременное оказание помощи военнослужащим.
13: Однако эти слова вызвали резкое возмущение среди военных блогеров и самих участников СВО. Z-блогер Юрий Евич, который занимается тактической медициной, заявил, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте.
15: О каком золотом часе вообще можно говорить? Иногда людей не могут эвакуировать сутки, а иногда и несколько дней. Многие погибают просто потому, что к ним невозможно добраться.
13: Похожие оценки публикуют и другие Z-авторы, которые пишут, что работа украинских беспилотников сделала эвакуацию одной из самых опасных операций на линии фронта. По их словам, санитарные группы часто вынуждены ждать темноты или изменения обстановки, а это означает потерю драгоценного времени. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема действительно носит системный характер.
16: Современная война беспилотников серьезно изменила ситуацию. Если раньше главной задачей было быстро вывести раненого, то теперь сама эвакуационная группа нередко становится целью для дронов. Именно поэтому соблюдать золотой час на многих участках фронта сегодня практически невозможно.
13: Этот конфликт показал любопытную деталь. Даже лояльные военные блогеры все чаще публично спорят с руководством Минобороны. И когда заявления высокопоставленных чиновников начинают опровергать люди, поддерживающие СВО, это говорит о растущем разрыве между официальными отчетами и тем, что происходит на передовой. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
17: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. Сегодня разберем тему, по которой приходит ко мне огромное количество запросов. Это списание долгов участников СВО и членов их семей. Давайте попробую объяснить вам все простым языком, без юридической путаницы. Первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? Банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи, но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
5: Говорят военкоры.
10: Улыбаемся и машем. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о новом старом этапе отношений с Азербайджаном.
12: Главы МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами. Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить эту нормализацию. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран. Теперь мое мнение. Это не соглашение о нормализации. Это дипломатическая капитуляция. Причем перед хищником, который уже почувствовал вкус крови и безнаказанность. Не очень понятно, с чем связано маниакальное нежелание поставить Азербайджан на место. Лично для меня загадка. А уж с чем связано желание подставить под него естественное отверстие, неясно совершенно. Оказывается, им можно сбивать вертолеты с российскими военными. И ничего Азербайджану за это не будет. Можно им убивать и российских миротворцев. И Азербайджану тоже ничего не будет. Можно тупо похитить русских людей на своей территории, осудить на конские срока по сфабрикованным обвинениям, и тоже ничего за это не прилетит, по сути. Можно поставлять и производить оружие для убийства русских людей. И за это тоже им ничего не будет. Это же не должно влиять на взаимодействие двух стран. А что должно влиять? Что должны они еще сделать, чтобы это повлияло на наши отношения к ним и наоборот? В наши задачи входит сидеть и не вякать.
10: Герои-разбойники. Военный журналист Анастасия Кашеварова о дебоше в военном госпитале.
18: К сожалению, сейчас общество неадекватно смотрит на участника СВО любое слово, и вот уже резонанс, что обижают защитника Родины. Дискредитация. Врача, волонтера, госслужащего, депутата, журналиста, учителя. Мы можем растоптать, унизить. А участник спецоперации у нас неприкосновенный, что бы ни совершил и где бы ни воевал. В одном из госпиталей такие вояки пились и устроили дебош. Это происходило ночью. На них вызвали полицию, Росгвардию, но те ничего не смогли сделать, так как это военные. Находящиеся на лечении бойцы пили. Когда у них отняли алкоголь, они стали угрожать. Окружили пост медсестер, женщин и угрожали, кричали: «Я воевал, вы мне все должны». Супруга одного из бойцов, который вот так дебоширил, бухал, угрожал медперсоналу, сказала как-то мне: «Вы должны ему в ноги кланяться. За что? За то, что он не лечится, а кидается на врачей, на девочек? За то, что он получил выплаты и требует, чтобы все перед ним на цирлах ходили и унижались? За то, что он получил легкое ранение и всем и каждому показывает, какой он герой в тылу и пытается уволиться по категории D, а в это время пацаны даже эвакуации не могут дождаться? Ребята воюют на костылях. Их с аппаратом Елизарова привозят в подразделение. Кто на протезах возвращается, за них надо биться. А это не герои. Алкаши, тунеядцы, но не герои».
10: Блокировки без объяснений. Военкор Живов о цифровой политике государства.
19: Сегодня одновременно завирусились две новости. Что нас ждет усиление блокировок интернета к выборам, и сразу после этого некий общественник заявил, что Телеграм к этим выборам могут разблокировать. Зачем погружать и без того напряженных людей в эту шизофрению противоположных решений, лично мне непонятно. Вчера из-за белых списков не смог попасть в приложение Huawei, где я слежу за пульсом и прочими показателями здоровья. Ехал, размышлял. Зачем государству блокировать мое приложение для электронных часов? Чем провинились мои шаги, калории и пульс перед Отечеством? Знаете, до 2026 года я обоснованно гордился тем, какую прекрасную цифровую инфраструктуру построили в стране государство и бизнес. И теперь пытаюсь осмыслить своим жалким умишкам, зачем государство топчется на своей лучшей отрасли и моих часах. Ответа нет.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
20: Очень жестко. Что-то прилетело.
13: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
21: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
13: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
3: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
13: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
20: Еще сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
13: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
22: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжение армии.
13: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Z-воин-блогер Евгений Норин заявил, что СВО зашла в тупик и призвал как можно быстрее ее остановить.
23: Вот насчет безоговорочной, я, честно говоря, не знаю, потому что у нас, чтобы безоговорочная победа была, это надо Киев взять. У нас Краматорск это что-то не...
24: Что-то не сдается.
23: В этом году.
24: Не сдается.
23: Да. Поэтому я скажу иначе. Вообще лучше всего сработает просто заключение мира. Вот. Это уже вопрос к дипломатам. Армия, она сделала, что могла, делает, что может, но давайте уже смотреть правде в глаза. Давайте, у нас обожают, говорит, давайте отталкиваться от ситуации на земле. Ну вот и давайте отталкиваться от ситуации на земле.
24: Можно
23: на
24: уже
23: земле
24: отталкиваться от ситуации в воздухе, я бы так сказал. В силу того, что на земле это продвижение нет как такового, но оно есть, но в силу того, что малое небо завалено беспилотниками.
23: Да, на земле и в воздухе. То есть если у нас вот та ситуация, которая есть, то есть что-то достигнуто, какие-то результаты есть вот с 22 года, ну мы уже весьма близко подошли к ситуации, когда попытка что-то еще выиграть, она уже приносит стране совершенно невыгоды. Я понимаю, что там, понятное дело, что у Генштаба там свои расчеты и все прочее, но сейчас вот, ну, я готов, честно говоря, ставить деньги, что вот остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок. Там уже все, что можно добиться, это уже придется добиваться дипломатическими методами, потому что вот в таком режиме можно еще годами воевать.
5: У вас, как и у многих, накипело.
0: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
2: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В тихом американском штате Вермонт, вокруг величественной горы Гланстенберри, раскинулась лесистая территория, получившая зловещее название «Беннингтонский треугольник». В период с 1945 по 1950 год здесь произошла целая серия необъяснимых и пугающих исчезновений абсолютно разных. Опытные лесные гиды, молодые студенты и даже пожилые ветераны словно растворялись в чистом воздухе среди белого дня, не оставляя после себя ни единого следа, ни капли крови, ни обрывков одежды. Самым шокирующим стал случай с Джеймсом Тедфордом, который бесследно исчез прямо из салона движущегося рейсового автобуса на глазах у других пассажиров, оставив на своем сиденье лишь нетронутый багаж и открытую газету. Подобные события заставляют сомневаться в законах физики. Местные племена африканцы считали гору Гластенберри проклятым местом, обителью злых духов, и предупреждали, что туда нельзя ходить в одиночку, особенно после захода солнца. Криптозоологи уверяют, что в этих глухих непроходимых лесах Вермонта обитает беннингтонское чудовище, неизвестной науке гигантский гоминид, совершающий нападения на случайных туристов. Опытные детективы и следователи ФБР, проводившие масштабные поисковые операции с привлечением сотен волонтеров и служебных собак, склоняются к более земным, но не менее пугающим версиям. В этом районе в те годы мог орудовать неуловимый серийный убийца-психопат, идеально знавший лесные тропы и прятавший тела своих жертв в глубоких заброшенных шахтах еще 19 века, постройки которыми буквально изрыта вся гора. Кроме того, сложный горный рельеф, обилие скрытых провалов, густой туман и резкие перепады температур могли легко дезориентировать даже подготовленного человека, вызывая у него панику и гипотермию. Из всех пропавших людей было найдено тело лишь одной девушки, Полы Уэлден, но установить точную причину ее гибели эксперты так и не сумели, что лишь добавило новых красок в полотно местной мистики. Исследователи паранормальных явлений настаивают на том, что треугольник является зоной искажения пространства, где люди могут случайно перейти в другое измерение или оказаться в ловушке временной петли. Каждое новое сообщение о пропавших здесь туристах, а такие сигналы продолжают приходить и в наши дни, заставляют полицию вновь поднимать старые архивы и надеяться, что когда-нибудь они найдут логическое объяснение этим ужасным событиям. Беннингтонский треугольник до сих пор остается незаживающей раной на карте Вермонта – заставляя современных путешественников с опаской смотреть на безмолвные кроны зеленых гор. Это место продолжает поглощать тайны, надежно скрывая правду о том, что именно происходит в его глубине. Мы лишь фиксируем факты, пытаясь собрать воедино разрозненные детали, но лес не спешит делиться своими секретами, оставляя нам лишь бесконечные вопросы, на которые пока нет ответов. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
7: Руна дня на 22 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, какой совет нам могут дать руны. Итак, выпала руна Турисас. Это руна пассивности. Здесь нужно остановиться и подумать, потому что каждый ваш шаг должен быть тщательно продуман и выверен. То есть нужно оставить прошлое позади и смотреть только в будущее. Руна еще может говорить о том, что полоса везения подходит к концу. То есть не будьте чересчур самоуверены. Пробуждение может оказаться неприятным, и это тоже нужно учитывать. Еще критически рассмотрите свою какую-то ситуацию и оцените, что вас реально ждет, прежде чем опрометчиво бросаться вперед. То есть руна нам говорит о том, что иногда стоит отложить на время попытки что-то сделать. Вот остановиться и пересмотреть стратегию. Возможно, вам противодействуют люди, которые морально, может, финансово, политически сильнее вас. Но, в принципе, в позитивном раскладе руна говорит, что в вашу жизнь входят мощные силы защиты, удачи и здоровья. Здесь будто необходима вам передышка, знаете, отдых от борьбы, может, сон, покой. Вот такие вот обычные, банальные человеческие радости, да? Нужно пережить старые обиды и неприятности, иначе есть риск пораниться. Это может быть какая-то острая боль, порез или даже вынужденная резкая операция типа аппендицита. Вот здесь вот нужно свое эмоциональное состояние проработать, быть абсолютно спокойным, уверенным, отдохнувшим, чтобы не привлекать к себе таких ситуаций. Это день насыщенного общения, может быть, каких-то важных уроков, связанных с отношениями. Это хорошее время для работы в команде, для совместного достижения целей. И Турисас может сигнализировать о некоторых недопониманиях или конфликтах, которые могут возникнуть из-за недостатка ясности. То есть где-то не договорились, где-то не объяснились, и в конце концов получите какие-то обиды или ненужные конфликты. В любовной сфере Турисас может указывать, опять же, на необходимость работы над конфликтами и проблемами в коммуникации. Вот могут возникнуть моменты напряжения, особенно если, может быть, границы между личной и профессиональной жизнью не будут ясными. То есть, может быть, у вас роман на работе, это скажется очень потом впоследствии, да? Может быть, у жены и мужа общий бизнес, и вот накладываются личные отношения на рабочие. То есть, нужно соблюдать очень тонкую грань и не смешивать. Что же скажем о здоровье? В плане здоровья Турисас отвечает за сердце, нервную систему и кожу и может указывать на опасные для здоровья ситуации. Если, например, при раскладе о здоровье появилась руна Турисас, то здесь нужно готовиться, может быть, даже к хирургическому вмешательству. Ну, по крайней мере, вам его могут предложить. А вот соглашаться или нет, это уже ваше дело, но будьте готовы, случай, возможно, будет неотложным. В общем, готовимся работать над решением конфликтов и напряжений, и помните, что открытость и искренность являются ключевыми элементами для достижения успеха в жизни. И если соблюдать день в таком ритме, то все будет очень хорошо. Принимайте, благодарите, берегите себя, старайтесь избегать конфликтных ситуаций и настраивайтесь только на все самое лучшее.
8: Радиолента. Прямая речь.
6: После уничтожения складов Wildberries в Электростали многие продавцы приняли решение прекратить сотрудничество с площадкой. Но это оказалось непросто, так как ритейлер не дает такой возможности.
9: Ну что, дорогие друзья, мало того, что огромная часть селлеров пострадала от пожары и разрушений склада в Электростали, ВБ продолжает удивлять. За всеми его поддержками селлеров таится все равно подлянки и выгода для самих себя. Сейчас многие селлеры приняли решение уходить с площадки в связи с тем, что она не может обеспечить безопасность и гарантировать выплаты в случае таких ситуаций, как прилеты БПЛА. И что вы думаете? ВБ не дает такой возможности. Если вы начинаете выводить свой товар на пункт выдачи, ВБ пишет, что пункт выдачи переполнен. Ах, увы и жаль. Но есть маленькая поправочка. У меня свой собственный пункт выдачи, и я знаю, насколько загружен мой пункт. На данный момент пункт загружен на 7%. Июль. Месяц заказов мало. И даже на него ВВ пишет, что пункт переполнен. Как это объяснить? Что это за западня? Что это за ловушка, где селлеры не могут принять решение о дальнейшем сотрудничестве и перестраховаться, уйдя работать на свои собственные сайты, на свои собственные платформы? Сколько это еще будет продолжаться? Как можно вообще так бездушно относиться к людям, к их жизням, к их судьбам, к их бизнесу? Это совсем ни в какие рамки партнерства не вписывается. Я вас очень прошу, максимально распространите это видео, отмечайте уважаемую Татьяну Ким, отмечайте компанию Wildberries. Пускай что-то придумают, найдут какой-то выход и дадут селлерам хотя бы забрать свой товар, если компания Wildberries не в силах его обезопасить.
8: На Радиолента. Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
8: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
6: Посетительнице торгово-развлекательного центра не понравилось, как оформлен магазин с молодежной уличной одеждой, о чем она не преминула сообщить работнице заведения.
14: Здравствуйте.
15: Вы здесь работаете?
14: Да, да.
15: А можно узнать, что это за вандальные надписи какие-то сатанинские?
14: Это граффити.
15: По традиционных ценностей. А что это вот вы здесь по нам уливали вообще? Это нормально?
14: Это стиль магазина такой, просто граффити.
15: Это странный стиль магазина. Вы где находитесь вообще? В какой стране? Что это за стиль вообще такой?
14: Ну, уличный стиль, граффити.
15: А зачем пропагандировать уличный стиль? Я не понимаю. Больше нечего? Ничего больше, я не пойму. Голубя бы нарисовали бы, допустим. Или цветы какие-то нельзя?
14: Стиль магазина просто предполагает уличный стиль.
15: У вас странный стиль магазина, девушка, странный.
14: Я поговорю с руководством.
15: Поговорите, что мы можем, пожалуйста, с этим сделать. Это просто, вот это вот надо просто все стереть.
8: На Радиолента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
25: Быстро и без тендерных процедур. В аэропорту Храброво срочно устанавливают защиту от беспилотников. С чем связана такая спешка? В Калининградской области хотят продавать топливо по номерам или QR-кодам. Без прозванных не исключил повторение топливного кризиса. Нужно снова запасаться бензином впрок? Прогнозы не оправдались. Калининграду предрекают сокращение турпотока на 8%. Почему туристы не хотят ехать в регион? Итак, аэропорт Калининграда готовится к атаке дронов. В Храброво срочно решили установить железный щит, специальную защиту для главного диспетчерского пункта, чтобы ни один беспилотник не добрался до сердца управления полетами. Причем на выполнение всех монтажных работ исполнителю отведено всего 30 календарных дней, а для максимального ускорения процесса закупка была проведена у единственного поставщика, чтобы уже до сентября соорудить стальные конструкции, сети и тросовые растяжки по всему периметру, на крыше и на самой вышке.
10: Согласно имеющейся информации, конструкция для защиты от дронов будет состоять из оцинкованного стального троса диаметром 8 мм. Ограждение призвано улавливать и задерживать БПЛА, предотвращая их прямое столкновение с оборудованием вышки. Сумма контракта – 12 300 000 рублей. Подрядчиком стал индивидуальный предприниматель из Республики Коми. Исполнитель получит почти 4 миллиона аванса, а оставшиеся миллионы выплатят после приемки объекта. Власти уточнили, что такой пассивной защитой от БПЛА изолируют от физического удара не сам аэропорт целиком, а конкретно административно-служебное здание с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. Поскольку выход из строя диспетчерской вышки в результате попадания беспилотника может полностью и на несколько недель парализовать авиасообщение с регионом.
25: Надо сказать, что такие меры стали прямым следствием инцидента в конце мая, когда в Храброво из-за угрозы дронов впервые с начала СВО ввели план «Ковер». Тогда обеспокоенным жителям Калининградской области власти так и не объяснили конкретную причину приостановки полетов в воздушном пространстве Калининграда. Росавиация лишь ограничилась формулировкой «обеспечение безопасности полетов». Но уже тогда руководство авиаузла и профильное ведомство признали, что одной лишь остановки рейсов при фиксации угроз недостаточно. Мол, объекту необходим постоянный физический барьер, способный минимизировать риски в режиме реального времени. Тем более, когда атаки ВСУ на Ленобласть и Москву усиливаются, и россияне не застрахованы от ударов даже в глубоком тылу. Только в ночь на 20 июля силы ПВО отражали атаку более 400 БПЛА, летящих на Москву, из-за чего также наблюдались изменения расписания в аэропорту Храброво. Причем сбои в полетах фиксируются все чаще. Ситуацию усугубляет и тот факт, что Калининградская область живет в изоляции и зажата со всех сторон странами НАТО. Военный аналитик Дмитрий Корнев считает, что угрозы для эксклава действительно существуют.
12: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые могут быть использованы в будущем. Тем более в Калининградской области сосредоточено множество критических целей для ударов в случае военной эскалации. Это и военно-морская база в Балтийске, военные аэродромы Чкаловск и Черняховск, портовая инфраструктура, нефтебазы и ТЭЦ. Системы ПВО Калининграда способны справляться со стандартными угрозами. Однако физическая близость к границам других государств сокращает время подлета и реагирования. Это делает эксклав уязвимым не столько для глубокого прорыва, сколько для внезапных точечных ударов или регулярных инцидентов, дестабилизирующих транспортное сообщение и в целом жизнедеятельность региона.
25: Впрочем, то, что война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни, калининградцам уже довелось почувствовать, что называется, во всей красе, во время недавнего топливного кризиса. И хотя сейчас ситуация улучшилась, ажиотаж спал, очередей на заправках почти нет, дефицит бензина все же сохраняется. На некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.
16: По данным последнего мониторинга цен и наличия топлива на 7 автозаправочных станциях Калининграда, проблемы с дизелем и АЕ-92 почти закрыты. А вот с АЕ-95 все еще напряженка. Без бензина периодически остаются заправки «Идель» и «Сургутнефтегаз». К тому же за последние две недели выросли цены на АЗС «Тибойл», а на народной заправке они вообще кусаются. Например, 95-й бензин стоит целых 99 рублей.
25: Однако, несмотря на частичную стабилизацию рынка, в Калининграде, как оказалось, собираются ввести новые бензиновые ограничения. Власти не скрывают, запасы топлива есть, но есть и предпосылки к тому, что топливный кризис повторится. В таком случае в регионе ожидаются жесткие меры. В частности, продажа топлива по номерам, дням или QR-кодам, как это сделали в других субъектах федерации. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» губернатор Алексей Беспрозванных, отметив, что пока область балансирует компенсируют за счет свежих поставок. Но с учетом продолжающихся ударов ВСУ и остановки после атак большего количества нефтеперерабатывающих заводов, проблемы с топливом будут длительными даже несмотря на импорт. Так что лучше постоянно держать бак полным. Кто знает, когда накроет новая волна дефицита топлива. И пока с бензином более-менее стабилизировалось, с туристами наблюдается настоящий дефицит. И бензиновый кризис, к сожалению, внес свою лепту в отмену бронирований. Говорит владелец сети отелей «Элиза», глава Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска Сергей Куренков.
3: Проблемы с топливом в Калининградской области докатились до гостеприимства Востока области. Это не просто слова, это реальность, от которой у меня руки опускаются. Мы, отели, вестевые дома, туристические базы остались с носом. Гости не приезжают, бронирование отменяется одно за другим. Мы теряем сезон, а вместе с ним деньги, надежды. Мы сидим в пустом отеле. С ремонтом, крутым спа-комплексом, с потрясающей природой вокруг. А гостей — ноль. Сидим, смотрим друг на друга и курим бамбук. Ждем свои лучшие доли, которая, видимо, заблудилась по пути.
25: А еще в Калининградской области туристов негде кормить, и они не скрывают возмущения, рассказывает глава туркомпании «Юнона» Светлана Слепенок. По ее словам, на востоке и юге области катастрофически не хватает точек питания, да и те, что есть, не тянут на современный уровень. Гости, увидев столовые в духе прошлого века, восклицают, мол, куда вы нас привезли? Это же советская столовка. Словом, туристический Калининград трещит по швам, и уже даже власти прогнозируют уменьшение числа отдыхающих в Янтарном крае в этом сезоне на 200 тысяч человек или на 8%. По крайней мере, об этом заявил Алексей Беспрозванных.
17: Мы ждем, что туристический поток будет на уровне 2025 года, может быть, чуть ниже, поскольку снизилось число поездок в регион в первом квартале. Ждем в этом году около 2 миллионов 300 тысяч туристов. В прошлом году к нам приехало 2,5 миллиона человек. На проживание, питание, развлечения они потратили свыше 30 миллиардов рублей.
25: Стоит напомнить, что ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак делился оптимистическими ожиданиями и уверял, что область в этом году рассчитывает принять чуть ли не 3 миллиона туристов. Словом, то ли власти рисуют красочные картины, то ли турист нынче какой-то переборчивый пошел. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
18: Радиолента. Балтийский лоцман.
19: В Калининграде готовится к тому, чтобы ввести QR-коды на заправку. Также обсуждают другой вариант – заправлять машины по номеру. То есть, например, один день четные, а другой – нечетные номера. Губернатор Беспрозванных уже выступил и рассказал, что какое-то решение все равно будут принимать, потому что топливный кризис возвращается. Я от себя скажу, что тут губер, конечно, хитрит. Он не возвращается, а продолжается. Просто те запасы, которые удалось доставить, подошли к концу. И теперь на заправках опять собираются очереди. И для того, чтобы якобы сбить так называемый ажиотажный спрос, чиновники в правительстве всерьез рассматривают вариант продавать бензин с жесткой привязкой к государственным номерам автомобилей или через специальные персонализированные QR-коды. Вы просто вдумайтесь в эту картину на секунду. Для того, чтобы налить скромные 20 литров обычного 95-го бензина в свой собственный автомобиль, купленный на свои кровные деньги, за свои же заработанные рубли на кассе, тебе, возможно, придется доставать смартфон, генерировать какой-то код, сканировать его или предъявлять оператору на заправке СТС и паспорт. И ведь нам с вами все это преподносят под очень красивым соусом наведения порядка и защиты граждан. Нам говорят: мы делаем это исключительно ради вас. Мы хотим эффективно бороться с искусственным ажиотажем, с мифическими перекупщиками, с теми недобросовестными водителями, которые заливают полные канистры про запас в гаражах. Но давайте мы с вами на минуту сбросим всю эту красивую шелуху из чиновничьих пресс-релизов и публичных выступлений. Давайте включим мозги и посмотрим на предлагаемую схему с точки зрения обычной бытовой логики, сухих фактов и элементарного здравого смысла. Начнем с самого простого и очевидного вопроса. А как на самом деле работает эта система цифровых лимитов и ограничений? Эту схему уже вовсю обкатывали и продолжают обкатывать в целой куче других российских регионов, где начались серьезные перебои с топливом. Новгородская область. Там власти уже вводили лимиты. Строго не более 20 литров бензина в одни руки на заправке. В Крыму А95 в отдельных районах продавали строго по талонам, купонам и специальным спискам. То есть механизм отработан до мелочей. В разных уголках страны региональные чиновники уже пытались судорожно задействовать административный ручной тормоз, когда топливо физически начинало исчезать с колонок. А теперь самый главный, самый неудобный и самый важный вопрос всего этого выпуска. Помогли ли эти запреты, талоны, лимиты и списки хоть одному региону действительно победить дефицит и сделать бензин доступным? Ответ – нет. Нигде, ни разу, ни в одном регионе, ни на одну единственную тонну бензина на заправках от всех этих ограничений больше не стало. И вот тут мы с вами подходим к той самой суровой и неприятной правде, которую вам никогда в жизни не озвучат с высоких трибун и в официальных новостях. Зачем на самом деле власти хотят ввести заправку по номерам машин и QR-кодам? Какая настоящая, реальная цель кроется за этой цифровой чехардой? Друзья мои, цель у этой системы ровно одна. И она чисто визуальная, косметическая, отчетная. Это визуально убрать очереди с заправок. Вот и весь секрет этой цифровой магии. Вся эта сложно сочиненная математика с кодами создается ровно для одного, чтобы сделать дефицит топлива не дошедшим до объективов ваших смартфонов и камер журналистов. Когда на заправках нет никаких формальных ограничений, а бензин в регионе начинает заканчиваться, что происходит в реальной жизни? Правильно. Сотни напуганных водителей, опасаясь остаться с пустым баком, едут на заправки. А теперь следите за руками и смотрите, что происходит, когда вводится схема продажи строго по номерам машин и QR-кодам. Системно каждому человеку привязывают право на покупку бензина к конкретному дню недели, к четному или нечетному номеру машины или к персональному цифровому лимиту в специальном приложении. Ты просто физически больше не можешь приехать и встать в хвост очереди, если сегодня не твой день по графику. Или если твой дневной лимит уже исчерпан алгоритмом. И, о чудо, очередь у бензоколонки мгновенно исчезает. На самой заправке стоит ровно 2-3 машины. Только те счастливчики, у кого совпал QR-код и одобрен лимит. Но на сам дефицит топлива в регионе это не влияет вообще никак. Бензин в вашей машине берется не из сканирования QR-кода на кассе. Бензин берется из стальной цистерны, которую привезли с НПЗ. Если нефтеперерабатывающие заводы снизили объемы производства, если логистическая цепочка поставок разрушена или перегружена, если железнодорожный состав или паром не пришел вовремя, количество реального бензина в регионе физически не изменилось ни на 1 литр. От того, что на кассу наклеят красивую бумажку с QR-кодом, в подземном резервуаре заправочных станций не появится волшебным образом дополнительная тонна топлива. От того, что кассир аккуратно вбьет ваш госномер в электронную базу данных, цистерна не приплывет быстрее морем. Никакие ограничения не создают физический ресурс. Ограничения просто жестко регулируют и дозируют вашу вынужденную нищету и нехватку. Это банальное перекладывание системной проблемы с больной головы на здоровую. Вместо того, чтобы судорожно решать тяжелейшие вопросы реального снабжения, регулярной доставки и расширения инфраструктуры хранилищ, чиновники выбирают самый ленивый и простой путь – тупо ограничить и наказать самого покупателя. Но самое обидное во всей этой истории – это бессовестная подмена понятий. Тебе запрещают купить необходимый товар за твои же честно заработанные деньги. И при этом с улыбкой говорят: «Мы же заботимся о вас, чтобы не было ажиотажа». И вот мой главный и единственный вопрос на сегодня. Когда и в какой момент цифровые запреты на базовые жизненные вещи стали считаться решением реальных экономических проблем? И почему мы вообще должны радоваться тому, что нам вместо бензина предлагают сканировать коды? Напишите обязательно в комментариях, что лично вы будете делать, если бензин в Калининградской области реально начнут продавать только по QR-кодам и номерам. Будете послушно сканировать? Или для вас это станет той самой последней каплей? На этом на сегодня все. Больше трезвых мыслей и здравого смысла, как всегда, в следующем выпуске. Включайте свои мозги и пользуйтесь ими строго по назначению. Пока!
13: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
20: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои